0: чем аргумент. Почему? Потому что символ, он работает все-таки на эмоциональную часть. По сути, символ — это какая-то такая сжатая эмоция, да? А аргумент, его нужно объяснить, его нужно переосмыслить, и он работает, скажем так, чуть дольше. А когда мы видим какой-то определенный символ, мы его воспринимаем, ну, такой вот эмоциональной, наверное, частью, и символы, которые нам приятны, понятны, сердце бьется быстрее.
1: Что этот символ нам уже привычен. Введение нового символа – это всегда изрядная проблема. Я хорошо помню, как в 91-м году, вот когда Ельцин своим указом сразу же после роспуска Государственного комитета по чрезвычайному положению запретил деятельность Коммунистической партии Советского Союза на территории РСФСР и тут же следующим своим указом ввел вместо действовавшего флага РСФСР классический исторический бело-синий-красный флаг, но он был к тому времени уже настолько забыт, что воспринимался всеми как нечто совершенно новое, и несколько лет в обществе шло изрядное противоборство между сторонниками двух этих традиций.
0: Ну, соглашусь с вами, да, что символы, скажем так, без обновления вот этого смысла, они превращаются, наверное, в пустой какой-то ритуал. И очень важно со временем, потому что, ну, общество меняется, да, и в каждой эпохе каждый смысл, он имел, скажем так, смысловое ядро одно, но оболочка была другая. Могу вот даже такой пример привести. На самом деле Юнг тоже об этом писал, о том, что, вот, например, люди, да, которые мыслят архетипами, если вот брать по его теории, то, например, там, до Рождества Христова, там, конец света для людей означал там апокалипсис какой-то, что-то должно быть произойти, такое природная какая-то катастрофа. А вот, скажем так, для людей более поздней эпохи смысловое ядро осталось одно, а внешняя оболочка другая. Например, вот сейчас, если мы говорим, да, что такое конец света, это, может быть, что-то связанное с ядерным взрывом, да, но ранее людям это было неизвестно. Но смысл один, может быть, негативный такой, да, а вот обновление оболочки, оно произошло. То есть со временем все-таки происходит этот апгрейд. И опять же, даже если мы посмотрим на природу, да, дерево, оно меняет, скажем так, листва распускается весной, осенью, как мы знаем, она опадает, но дерево все равно остается деревом. То есть если мы говорим о смыслах, все равно какое-то обновление, оно должно присутствовать. Но обязательно это обновление должно быть наполнено понятным смыслом, так, чтобы, скажем так, определенные люди, говорящие, к примеру, там, на одном языке, да, они понимали, что это из поколения в поколение передается. Вот, например, флаг, да, если мы возьмем, людям гораздо понятнее, что под этим флагом воевали их деды. И этот человек не один, за ним стоит предки, за ним стоит много поколений. И, конечно, этот символ вызывает гораздо больше сильный отклик.
1: Кстати, в этом смысле очень хороший ход сделал Владимир Владимирович недавно, когда в Питере на видном месте подняли три флага. Флаг российский, флаг СССР и так называемый имперский флаг, бело-желто-черный. С этим имперским флагом вообще произошла интересная история. Его придумали, на самом деле, для коронации Александра III, поскольку в обществе тогда был очень тяжелый раскол, который выразился, в частности, в том, что большая часть образованного слоя, тогда довольно узкого, активно поддерживала террористическую организацию «Народная воля», и Александр II и еще более тысячи чиновников рангом поменьше погибли от рук террористов. И вот очень опасались, что на торжествах будут

0: какие-то оскорбления государственного флага. И кто-то из геральдистов придумал вывешивать не государственный флаг, а флаг династии Романовых. Составили этот флаг из трех основных цветов герба, связанного исторически именно с этой династией. И он прижился, и сейчас многие считают, что в имперские времена именно этот флаг был основным, и вот его тоже вывесили как символ одного из эпизодов нашей истории, но, боюсь, даже не все участвовавшие в этом знали, с каким именно эпизодом истории этот флаг связан. Но в любом случае, вот этот подъем трех флагов на трех флагштоках на равную высоту – это хороший символ того, что наша история при всех своих сложностях, при всем своем разнообразии едина. А вот, кстати, постоянная слушательница Людмила из Крылатского сообщает: для меня главный символ – это Знамя Победы.
1: Да, я вот, знаете, как раз хотела добавить, вы сказали, да, вот интересный пример привели из истории по поводу оскорбления государственного символа. И вот я хочу как пример, да, из политических технологий привести, например, если там, ну, допустим, какие-то нации или государства, если кто-то что-то говорит, допустим, там, или пишет в интернете, ну, скажем так, это не вызывает, ну, кто-то читает, кто-то не читает, то есть довольно спокойно это все воспринимается. Но если кто-то хочет оскорбить целую нацию, целое государство. Мы часто видим, как какие-то государства, их представители топчут или сжигают флаги. И это вызывает очень сильный эмоциональный отклик. Это как раз и говорит, да, о том, что, чтобы оскорбить государство, да, людей, которые живут в этом государстве, просто начинают издеваться, да, над государственным символом. И это людей задевает гораздо сильнее, потому что, опять же, возвращаясь назад, к примеру, под этим флагом стояли... воевали там российское государство, да, деды воевали за свободу, и, ну, то есть это попрать целый символ, это вызывает у людей сильный гнев, в отличие от каких-то, допустим, там, переписок в интернете, или даже иногда, просто, ну, скажем так, пропускают выступления каких-то политиков, ну, политик — это политик. Кстати, вот тоже интересный такой пример, вот часто тоже приводят, почему политики теряют доверие у людей, потому что, когда у них, скажем так, ну, оно теряется доверие не столько потому, что политик ошибается, да, не ошибается тот, кто ничего не делает, а скорее даже потому, что их вот слова расходятся с реальностью, с их поступками. И у людей в этот момент, скажем так, происходит непонимание, потому что в этот момент, скажем так, рвется символическая эта ткань, да, сказал — сделай, этого не происходит. Поэтому сразу доверие автоматом падает. Опять, да, же, это на эмоциональной части.
0: Недавно Лавров после встречи со своим коллегой из Соединенных Государств Америки, что у нас все просто. Пацан сказал, пацан сделал.
1: Да, потому что, ну, это впитано, скажем так, у нас, да, всей страной, каждый человек у нас это понимает, что,
0: ну, да,
1: говори,
0: а
1: значит,
0: делай. А у них традиция другая. Англосакс своему слову хозяин. Захотел — дал, захотел — обратно взял.
1: Очень легкий процесс, да, но это удобно, наверное, для их политиков, но наши политики заслуживают доверия, это когда действительно их слова не расходятся с их поступками, с их действием, тогда рейтинг политика сразу растет. Ну, в целом, наверное, не только политика, мне кажется, любого человека, если его слова не расходятся с поступками, это сильно.
0: В общем, да. Я, как многие, наверное, знают, дал в юности, в 17 лет, очень дурацкий обет, о чем потом неоднократно жалел, но побоялся его нарушать, в основном из опасения, что если я от своего слова откажусь, то всем следующим моим словам будет грош цена.
1: Ну, слово-то вы свое сдержали, но я знаю, что очень много людей вам говорят, может быть, есть смысл переосмыслить это обещание.
0: Ну, вот побоялся сбить цену своего слова.
1: Ну, оно у вас действительно весомое. Не зря вы проводите такие допросы. Да, и вот хотелось еще поговорить с вами интересный момент про, наверное, символы все-таки для нашей страны, да, такие как инаугурация, минута молчания, парад победы, сколько они значат для наших людей. Тут, наверное, сами эти процессы, они не столько как такая традиция, да, а все-таки это такая эмоциональная синхронизация чувств миллионных людей.
0: Интересно, кто-то написал, удивительно, до всех событий. Я, если что-то не понимал в международной политике, раскладывал по понятиям, и все становилось понятно. Ну, как вам сказать? Вот эти знаменитые понятия, они же тоже сложились на основе долгого опыта взаимодействия очень остро конфликтующих людей и группировок. То есть взаимоотношения между государствами и бандами отличаются, по сути, только уровнем ответственности. Если главарь банды отвечает за 5-10 человек, то политик за сотни тысяч и миллионы. Поэтому и уровень противоборства другой, и уровень ответственности другой. Но вот сам принцип улаживания противоречий, он во многом повторяется на разных уровнях.
1: Да, мне еще очень нравится, кстати, ваша статья, когда вы говорите про цену нашего слова, когда купцы, да, заключали чем-то. Вот это интересная очень история, я ее очень люблю.
0: Ну да. Грубо говоря, пока англосаксы выверяют один контракт с помощью юристов, пытаясь заложить туда лазейки для себя и закрыть одновременно лазейки, закладываемые партнером по договору. Русский купец заключал договора просто под честное слово, сказали друг другу и пошли выполнять. В основном потому, что у нас население было довольно скромное, и поэтому коммерческий слой был намного уже, чем у англосаксов. А значит, все в этом слое друг друга знали. Если ты один раз слово нарушил, тебе просто все коллеги переставали верить. И было дешевле один раз что-то потерять, если просчитался в контракте или сложились неудачные обстоятельства, но наверстать упущенное в дальнейшей работе.
1: Угу. Ну и все-таки давайте вернемся в день сегодняшний. Да. Ну, в целом, это история, наверное, всех поколений. Вот как, скажем так, подростки, молодежь часто бывают, вот, выступают против каких-либо традиций, да, или против каких-то символов. Такой бунтующий период у них бывает. Но все-таки, опять же, по проведенным различным исследованиям, ну, различных психологов, да, политических исследований, все-таки молодежь, она бунтует не против какой-то традиции, да, она скорее это делает, потому что, когда ей говорят, так делали всегда, это непонятно. Когда подростку или молодым людям объясняют, вот зачем это нужно, что это давало людям, поэтому очень важно, когда родители или общество объясняет молодежи, почему это так, а не по-другому, что этот символ значит для страны, что там тот или иной, да, возможно, традиция какая-то, что она означает, глубину, скажем так, историческую глубину того или иного происходящего процесса. И тогда происходит какое-то понимание, этот бунт, он растворяется. Да. Поэтому важна такая работа.
0: Вот та же Людмила попросила рассказать про понятие слова офицера. Ну, а что рассказывать? Офицер, он отличается от простого человека не только тем, что у него в подчинении сколько-то там коллег, а тем, что он вправе отдать им любой приказ, вплоть до приказа пожертвовать жизнью. И этот приказ будет выполнен только если сам офицер докажет, что и сам готов при необходимости пожертвовать жизнью. Понятно, что случай пожертвовать жизнью бывает не каждый день, к счастью, но надо, по крайней мере, доказать, что ты все остальные свои обязанности выполняешь, все остальные свои обязательства выполняешь. Поэтому слово офицера это в большей степени, чем слово любого другого человека, доказывает ответственность личности.
1: Да, и поэтому очень хорошо, что сейчас в политику приходит очень много и кадровых военных, и, скажем так, ребят, которые вернулись из зоны проведения СВО. И это как раз-таки те люди, у которых слова с действием не расходятся, потому что они так привыкли, потому что они в этом живут.
0: Кстати говоря, на предстоящих 20 сентября выборах, ну, точнее, с 18 по 20 будет процесс развиваться, процесс голосования. Так вот, на этих выборах уже известно, что очень много кандидатов как раз из числа тех, кто участвовал в специальной военной операции и уже доказали, что свои обязанности и свои обязательства они выполняют.
1: Да, поэтому действительно у людей подсознательно происходит доверие к таким людям. И ну, много разных, да, примеров разных политиков, некоторые вообще сейчас не в стране находятся, и слава богу, которые просто играли в какие-то политические игры, и которые то, о чем мы говорили ранее, да, они не держат слова, их слова расходятся с их поступками, потому что как только они садятся в определенное кресло, их действия говорят о другом. И хорошо, что сейчас им на смену приходят вот такие люди, которым подсознательно уже мы доверяем. Мы знаем их, об их поступках знаем, и нам кажется, что
0: да,
1: дальше тоже будет лучше.
0: Все-таки с людьми более-менее понятно, а вот как понять, что стоит за символом, который связан сразу со многими эпохами истории? Ведь ни для кого не секрет, что тот же наш нынешний флаг долгое время был большей части страны буквально ненавистен, просто потому, что во время гражданской войны под этим флагом воевали те, кто в конечном счете, ну, лозунги были разные, но в конечном счете это были люди, отстаивавшие принципиальное неравенство людей и невозможность, грубо говоря, перейти из одного общественного слоя в другой на основе каких-то собственных действий, собственных заслуг, собственного обучения. Да, большая часть тех, кто воевал на стороне белых, руководствовались вполне искренней заботой о благе страны, просто они считали, что это благо невозможно обеспечить при полной свободе перехода из одного общественного слоя в другой.
1: Ну, опять же, надо посмотреть по линейке времени. Ведь этот период, он был гораздо краткосрочнее, да, чем весь период, что символ означал. То есть произошло переосмысление, и все-таки глобально флаг означал гораздо больше, и это было дольше по времени. Поэтому ну, вот этот эпизод, он немножко как-то подзатерся, его переосмыслили, и опять же, прошло время уже нашей новой России, под новым флагом нашим, и переосмысление произошло его. То есть короткий какой-то период он не совсем сыграл, в данном случае, в случае с этим символом, он не сыграл такой поворотной роли, несмотря на то, что, да, были такие события. Тем не менее. Но сам образ все равно он вызывает гораздо больше эмоций, нежели какое-то слово или аргумент, или порой даже слоганы, которые подтягивают искусственно под тот или иной символ, если они не жизнеспособны и, скажем так, не отражают суть этого символа, они как бы отваливаются как что-то ненужное. Вот, поэтому легко было, в общем-то, сделать такое, ну, и переосмысление, и такую реновацию, условно говоря, этого образа.
0: О, вот та же Людмила из Крылатского благодарит за очень интересные и очень умные ответы. Ну, я думаю, что не только я отвечаю, а все мои гости тоже.
1: Ну, у нас...
0: Пишет, жаль, что раз в неделю почаще бы. Ну, видите ли, по счастью, на радиостанции «Спутник» я далеко не единственный интересный человек. Более того, слушая других, я сильно сомневаюсь в том, что я самый интересный. Вот, скажем, прямо передо мной были Пучков с Хазиным, Примаков. Честное слово, я их слушаю тоже с огромным интересом. Но это все-таки не совсем тема нашей сегодняшней беседы. И мы еще поговорим о значении разных символов именно для единения общества, но это будет уже после. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чат?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Допрос Вассермана.
4: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по мессенджерам «Макс» и «Телеграм». А допрашиваем мы сегодня политического консультанта Олесю Анатольевну Чуйко по делу о таких средствах сплочения народа, как символы, знаки, традиции.
5: Да, и знаете, Анатолий Александрович, еще хотела с вами, так скажем, поговорить на тему не только государственных символов. У нас, в общем-то, тут меньше месяца осталось, да, очень важной, тоже значимой даты — 1 сентября. И пока родители сейчас все наслаждаются каникулами, да, и дети тоже наслаждаются каникулами, все-таки вот возвращаюсь к теме школы, сколько у нас разных ассоциаций это вызывает. И, например, вот скажи человеку слово «букварь», и все сразу вспомнят, да, как они учились, сколько... Вот всего-навсего, это не просто книга, да, но вот одно слово «букварь», а сколько в нем смысла, какой это все-таки символ учебы. У вас был букварь, вы учились по букварю в первом классе?
4: Дело в том, что я в первом классе не был. Ребенком я был довольно болезненным, а поскольку читать научился к 4 годам, родители решили, что все остальное, что учат в первом классе, проще пройти дома. Договорились с какой-то учительницей, и она мне преподавала первоклассные науки. Букварь, кажется, я так и не читал, поскольку читать уже умел вполне хорошо. Правда, была одна проблема. Считается, что движение становится полностью автоматическим, когда повторишь его примерно 1000 раз. Прописи я выписывал, наверное, раз в 10 меньше положенного, поэтому почерк у меня до сих пор вполне разборчивый, но очень некрасивый. Вот, но букваря в моем детстве как раз, по сути, и не было.
5: Ну да, в вашем детстве не было, но все-таки у очень многих людей он был. И это вот интересный момент, когда, скажем так, мы знаем, да, что у нас большое государство, у нас много национальностей, и все-таки в каждой республике или в каждой области, в каждом крае, если скажешь слово «букварь», это слово, этот символ, он будет понятен абсолютно всем людям. И, на мой взгляд, вот такой простой символ, это как раз-таки говорит о том, что люди, да, я понимаю, что общество держит законы, экономика, это, безусловно, важно все, но вот, на мой взгляд, все-таки вот с политикой, с политической точки зрения, общество держит и смыслы, которые люди готовы передавать дальше.
4: Вот кто-то спрашивает, почему на букваре был изображен Ленин. Да потому что Владимир Ильич Ульянов был символом всей советской эпохи. Именно он был одним из главных теоретиков не только необходимости социалистической революции, но и возможности ее успеха в одной стране, а не во всем мире сразу, как считали Маркс и Энгельс. Именно он сыграл ключевую роль в том, что сам называл чаще переворотом, чем революцией, но это, собственно, одно и то же слово, только по-русски и по-латыни. Да, были и многие другие, но решающее слово, что вчера восставать было рано, а завтра будет уже поздно, сказал именно он. Он возглавил первое советское правительство и, по сути, руководил всей страной, ну, до второго инсульта. После первого он еще оправился и продолжил работу. После второго уже сил не было. Ну и потом во всех дальнейших политических спорах внутри нашей страны, по ходу нашей истории, обязательно находились в его многочисленных трудах подсказки, позволявшие существенно сузить спектр возможных вариантов, показать, что уж точно не сработает, а что имеет шансы. То есть он оказался символом целой эпохи. Ну, и надо сказать, что я с 90-го года и примерно до 2005-го был пламенным сторонником тоталитарной секты «Либералы». И тогда изрядно его ругал, но даже тогда обнаруживал у него немало здравых идей.
5: Ну, я буквально коротко, да, хотела тоже добавить о том, что все-таки это тот пример, когда человек стал именно символом, потому что, ну, скажем так, биография, да, и там различные истории, связанные с Лениным, они не только там с позитивной какой-то коннотацией, есть разных многих там противоречивых моментов, вот, и при всем при этом идеологам, да, которые работали тогда, удалось отделить это и сделать из него такой целый символ доброго дедушки. То есть от октября до...
4: И вот та же Людмила по этому поводу спрашивает, мавзолей на Красной площади остался ли символом?
5: Стирается.
4: И как к этому относится молодежь сегодня?
5: Стирается, да, все-таки до конца, наверное, там 80-х, начала 90-х, это все еще мы ехали на этих рельсах, и это был огромный символ для людей той эпохи, того поколения. Но я думаю, что где-то с начала 2000-х, особенно там 2010-х, начинает затираться этот символ. Он, безусловно, есть на Красной площади, очень много сторонников, очень много людей старшего поколения приходит. Молодежь приходит, но те, кто интересуется истории. Но все-таки он уже имеет не такой, к сожалению, может быть, или к счастью, непонятно, такой эмоциональный отклик. Потому что вспомните, раньше фотографии бесконечные очереди стояли в мавзолее. Ну, сейчас этих очередей нет, наверное, это
4: помнится,
5: говорит об этом.
4: В начале 70-х, чтобы туда попасть, занял очередь где-то около 8 утра и прошел внутрь примерно около 16 часов.
5: Ну да, символом-то он, конечно, остался, никто не спорит, но вопрос в том, что да, и для очень многих людей этот символ, безусловно, он очень сильный и не сразу Может быть, даже со временем какое-то еще произойдет еще одно переосмысление, да. Но на данный момент, по крайней мере, тот факт, что там уже не стоит столько очередей, сколько раньше в советское время, это тоже о многом говорит. Ну и опять же, да, Ленин, это вот вспоминая значки, там, октябрята, пионеры, ну, то есть это уже человек...
4: Вот кто-то пишет, молодежь приходит, но это китайцы.
5: Кстати, для китайской компартии это символ по-прежнему, он остается, то есть для них он много значит. Ну, у них помимо этого еще своих символов хватает, да?
4: Ну, да.
5: Но, тем не менее. Да, мавзолей, конечно, к сожалению, наверное, вот для нового поколения. И опять же, вот то, о чем мы говорили ранее, да, если родители или вот старшее поколение рассказывает детям, внукам, посвящает их в эту историю, то, конечно, ребенок будет интересоваться этим. Если родителям неинтересно, то, наверное, уже и последующему поколению это будет стираться. Тут очень важно, насколько жив этот тот или иной символ, да.
4: Ну, и это возвращает нас к вопросу традиций. Именно традиция определяет символ. Полуденный выстрел в Санкт-Петербурге – это символ города или традиция? Ну, традиция такая давняя, что у всех она ассоциируется с городом как его символ. Я вот так сформулирую.
5: Ну, все-таки, да, традиция передается, но есть момент тоже, что традиция должна, наверное, эволюционировать, наверное, в своей форме, но при этом сохранять, как мы говорили, смысловое ядро. Например, вот слова меняются, да, но смысл культурной преемственности, да. Он не рвется.
4: Вспомнилось насчет слова меняются. Во фразе «мальчик в клубе склеил модель» за полвека изменился смысл всех слов.
5: Вот, да, об этом и речь. Ну, не знаю, такая тонкая история, конечно, слова, традиции. Если говорить все-таки о какой-то новой, скажем так, о том, что сейчас актуально, да, ну, там, где традиция превращается в инструмент контроля, вот, а не в какую-то опору, наверное, традиция начинает... она умирает первой, потому что она перестает жить. Потому что если через традицию начинают контролировать, ну, люди сразу считывают эту манипуляцию все-таки. Это должно вызывать у людей какое-то добровольное желание в первую очередь, а не контроля. Все, что контролируется, это всегда... Ну, то, что заставляет людей других контролировать, такие традиции не приживаются, такие смыслы не приживаются. Люди считывают манипуляцию, тем более в нашей стране. Не привыкли наши люди, чтобы ими манипулировали. Опять же, возвращаюсь к теме слов и слова офицера. Народ у нас такой, живущий по понятиям в том числе. Как вы думаете, Анатолий Александрович, что если со временем вот одно и то же слово, оно меняет смысл? Это вот про «мальчик склеил модель в клубе».
4: Ну да. Ну да. А традиция должна сохранять смысл. Людмила пишет, русская баня во всех смыслах вызывает гордость. Ну, тут боюсь, что несколько разочарую, но очень похожие варианты бани есть еще у нескольких народов. Финны, например, считают, что русская баня – это сильно упрощенный вариант их сауны.
5: Угу. А помните фильм «Особенности национальной охоты, рыбалки»? Вот,
4: ну, да.
5: Там абсолютно все было построено на символах, и поэтому, наверное, это один из самых любимых фильмов у нас, потому что там практически все, что узнают люди, именно на эмоциональном плане. Потому что если людям что-то говорить просто словами, ну, для этого нужно время аргументирования. А тут люди видят знакомые символы и баня, и охота, и какой-то юмор был классный, поэтому, ну, так фильмы и вообще, скажем так, произведения культуры, они построены на понятных символах, они становятся любимыми или нелюбимыми, да, потому что вызывают отторжение какое-то. Какой у вас в данном случае любимый фильм?
4: Ну, я люблю так много фильмов, что не берусь выделить какой-то один из них. Почему одним из символов Лондона считается двухэтажный красный автобус? Да просто потому, что практически нет подобных автобусов в других местах. Лондонские улицы центра Лондона с одной стороны достаточно широкие, чтобы по ним проходил автобус, а не только компактный автомобиль, а с другой стороны, они достаточно узкие, чтобы для повышения пропускной способности приходилось автобусы делать двухэтажными. Вот такое редкое сочетание и привело к тому, что в Лондоне такие автобусы есть, в других местах нету.
5: Угу. Ну, вообще интересно, но все-таки мне хотелось бы вернуться к нашим символам, символам нашей страны. И в этом плане мне интересно, помните герб Челябинска, да, по-моему, там верблюд изображен. И
4: да.
5: Там...
4: Да.
5: Ну вот тоже, да, казалось бы, не совсем логичный символ, тем не менее, для местных, которые знают эту культуру, историю своего города, своего региона, очень много...
4: А дело тут в том, что это была самая северная точка, куда добирались верблюжьи караваны из Средней Азии.
5: Да, и при этом, да, местные все эту историю знают. И благодаря, опять же, этой символике мы можем изучать и регионы России, посмотреть на герб, да, каждого края, там, республики, области. Ведь через вот эти символы простые мы можем ближе узнать, как жили люди, как в исторический контекст там был. Ну...
4: О, кто-то пишет, в Лондоне двухэтажные автобусы, а в Китае поезда. Ну, двухэтажные поезда не только в Китае. У нас, например, они уже довольно давно ходят по многим загруженным направлениям. Я сам много раз в таких поездах ездил и должен сказать, что там вполне удобно. Тесноты не ощущается.
5: Транспорт, да. Но все-таки хотелось вернуться вот к символу, наверное, уже не только государственным, но имеется в виду символом, различным гербам нашей страны. На ваш взгляд, вот вы много где путешествовали, какой бы вам больше всего запомнился символ?
4: Ну, к сожалению, у меня большая часть поездок проходит в таком режиме, что буквально оглянуться не успеваю. Приехал, поучаствовал в турнире или в каком-нибудь форуме и помчался обратно. Поэтому запомнились больше всего те города, где успел побывать в институтские годы. А это прежде всего Таллин, Рига и Вильнюс.
5: Угу.
4: Правда, в каждом из них я был всего по одному дню, но там же исторические центры крошечные, и времени хватало, чтобы все их обойти.
5: А вот, Анатолий Александрович, я еще хотела привести пример удачного такого символа, который, он довольно-таки молодой, но при этом очень сильный, вызывает очень много, опять же, эмоций. Это Крымский мост. То есть это относительно новая история, да. Но сколько много она символизирует, и он стал уже действительно символом. Почему на него еще атаки, да, идут? Потому что очень важно разрушить этот символ. Ну, слава богу, наши ребята работают, да. Все. Но...
4: Ну, для меня, кстати, Крымский мост в Москве тоже очень значим. И значим не столько, как самостоятельный транспортный объект, сколько как один из элементов строительства Дворца Советов СССР. К сожалению, по нескольким неудачным стечениям обстоятельств, ну, в основном потому, что Никита Сергеевич Хрущев постарался уничтожить как можно больше из того, что создавалось при его предшественнике. Дворец так и не осуществлен, о чем я очень жалею. Проект не только грандиозный по размеру, но и блистательный по архитектуре. Так вот, Крымский мост сделан из стали марки ДС, Дворец Советов. Для каркаса дворца, а каркас должен был подниматься над уровнем асфальта на 316 метров, а над уровнем фундамента примерно на 350. Для этого каркаса разработали новую рецептуру нержавеющей стали, весьма удачную, и из этой стали сделали Крымский мост на Садовом кольце Москвы. Кстати говоря, потом пришлось в срочном порядке разрабатывать специальную краску для этого моста, потому что нержавеющая сталь без покрытия блестела на солнце так, что слепила водителей.
5: Угу.
4: Поэтому пришлось срочно разработать краску, гарантированно держащуюся на этой полированной стали. И сейчас мост выглядит серым, вот того цвета, который мы называем стальным, но я каждый раз, проезжая по нему или около него, вспоминаю вот эту историю Дворца Советов и воспринимаю его еще как символ. Вот тут сразу два вопроса. Какой ваш самый любимый праздник? Ну, любимый мой собственный день рождения. Вот. И считаете ли вы разводные мосты символом Санкт-Петербурга? Да, считаю, хотя разводных мостов в мире очень много, но в сочетании с силуэтом города, со знаменитой небесной линией, именно эти мосты выглядят очень изящно.
5: Ну, буквально коротко добавлю. Вот нисколько не преуменьшаю значение Крымского моста в Москве, но все-таки это вот такая локальная история. А Крымский мост, да, соединение с полуостровом, это все-таки для всей страны. Более того, это не просто, да, транспортная артерия, это, он имеет смысл еще объединения. И в нашем подконтексте, в ту эпоху, в которой мы с вами сейчас живем, он имеет более глубокий, скажем так, смысл и вызывает у людей больше эмоций в связи с тем, что происходит сейчас.
4: Более
5: Поэтому, это свежий символ, новый.
4: Я думаю, даже когда ликвидация террористической организация «Украина» закончится и откроется вновь сухопутное сообщение с полуостровом Крым в полном объеме. Сейчас там все-таки есть серьезные проблемы. Транспортное значение Крымского моста никуда не денется, потому что Крым, освободившись от власти Украины, начал стремительно развиваться во всех отношениях, и, соответственно, потребность в транспорте там стремительно растет. Но символом того, что мы можем преодолеть любые трудности, и технически их там хватало, и политически, он, несомненно, останется.
5: Ну вот да, что интересно, мы сейчас, да, живем в такое время, когда у нас появляются новые символы, и эти символы совершенно не стыдно передать следующим поколениям. Есть что рассказать, есть чем поделиться, и я уверена, что в нашей стране появятся еще символы, кроме Крымского моста, да, будут появляться еще новые символы. Не знаю, правда, какие, не берусь предполагать, давать прогнозов, но уверена,
4: как
5: точно они будут.
4: Правило, значение символа выявляется именно по мере формирования традиции. То есть невозможно заранее сказать, вот это станет символом, это не станет. А традиция формируется годами, а то и десятилетиями, зато живет веками. И все, кто эту традицию чтит, тем самым объединяются психологически.
5: Да, важно говорить не только на одном языке, но и понимать друг друга. То есть у людей не всегда совпадают мнения, да, по различным вопросам, но то, что общая символика, да, общий смысл, который они закладывают в это гораздо облегчает, это объединяет людей в первую очередь. И тут не только государственные символы, но и какие-то такие в простом человеческом понимании, как я говорила сегодня, к примеру, там букварь, да, или там белый медицинский халат, то есть.
4: Хотя сейчас, скажем, хирурги перешли от белых к синим или зеленым операционным костюмам. Но это пока не стало традицией.
5: Это не стало традицией, все равно вот символ, люди в белых халатах спасают жизни, да, то есть это и ковид, и сейчас там различные там, да, ситуации. То есть это люди, то есть белый халат — это все равно символ какой-то чистоты и спасения жизни, как ни крути. Это то, что передается из поколения в поколение. Это такая довольно долгая традиция. Причем белый халат начали носить, это не тысячу лет, его носят медики. Это, ну, по сравнению, да, с каким-то временным периодом.
4: Но да, тоже. По-моему, где-то со второй половины XIX века, когда сложилось представление об асептике, то есть защите от всяческой заразы. Но мы могли бы, конечно, еще очень долго перечислять разные символы, но время кончается. Ну, а я постараюсь, чтобы в следующий вторник вам тоже было интересно. До свидания.
5: Всего доброго.
0: Допрос Вассермана.

Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа утра, столько же в Краснодаре и Петрозаводске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Средняя пенсия в России достигла рекордных значений в истории. На Дональда Трампа, похоже, готовилось еще одно покушение. Почти 500 000 человек пострадали в этом году в России от укусов клещей. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны уничтожили 10 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На этом фоне введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении регулятора. Средняя пенсия по старости в России превысила 27 200 рублей в месяц по состоянию на 1 июля. За год сумма выросла примерно на 2000 рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилась РИА Новости. При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере почти 25 тысяч, а неработающие – 27 850 рублей. Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы. Силовики задержали вооруженного мужчину неподалеку от гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Калифорнии в минувшие выходные, всего за 2 дня до визита американского лидера в штат, сообщает местная полиция. Инцидент, по данным полиции, произошел 2 августа. Работавшие под прикрытием федеральные агенты заметили подозрительного мужчину. Им оказался 38-летний Джанин Джон Телли, который на момент ареста уже находился под следствием по подозрению в ограблении. Как уточнили в полиции, при задержании у него изъяли магазин с патронами, а в машине обнаружили заряженные пистолеты и боеприпасы. В доме у злоумышленника также нашли оружие, бронежилет и несколько записных книжек, содержащих тревожные заявления. Через 2 дня после инцидента, во вторник, Трамп прибыл в Калифорнию, чтобы принять участие в ряде мероприятий. Основателю ЧВК «Ястреб» Роману Марущенко дали 18 лет колонии. По версии следствия, он и другие фигуранты дела обманули почти 100 военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны. Они брали у них деньги, которые якобы шли на помощь с документами или покупку оборудования. Позже Марущенко предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, который отказался ему подчиняться. Также в деле фигурируют несколько случаев похищений и пыток военнослужащих, в том числе похищение военкора Романа Семенова. Более 420 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Такой показатель на 7% с лишним ниже среднего многолетнего уровня, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомстве добавили, что наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях. Там напомнили, что на природу лучше одевать закрытую светлую одежду. С собой необходимо иметь средства, отпугивающие насекомых, чтобы обработать верхнюю одежду. Крайне важно и проводить регулярные самоосмотры каждые полчаса на наличие присосавшихся клещей. При прогулке с питомцем необходимо осмотреть и животное. Четвертая часть «Человека-паука» с Томом Холландом громит мировой прокат. За первый уикенд фильм «Человек-паук. Новый день» собрал по всему миру 927 миллионов долларов. Это второй результат в истории кинопроката. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник» в студии Михаил Алимов. Вместе со мной обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Накануне опять очередной страшный теракт произошел. Ударяли ВСУ по пляжу в Геленджике. Вот омбудсмен детский нам сообщил, что 4-й ребенок скончался в больнице. И параллельно с этим советник Зеленского Подоляк вновь начинает говорить о каких-то перемириях, перемириях на земле, перемириях в воздухе. Я, когда такие заявления вижу, когда такие новости читаю, все время пытаюсь понять логику. Таким образом, нас пытаются запугать, мол, если не будет чего-то, то мы еще куда-нибудь ударим. Просто на что ориентированы эти процессы?
3: Ну, вообще-то война, она и состоит из попыток сделать больно, как можно больнее, и в первую очередь сломать психологическую устойчивость общества, потому что, как показывает практика и опыт, перебить всех еще никому не удавалось.

0: вот там пытались раздувать тот же самый бензиновый кризис, пытались раздувать кризис с этими самыми с маркетплейсами. По гражданскому населению бьют с первого дня. Еще войны не было. Была только гражданская война на Украине, да, в 2014 году. А они, значит, постоянно били по гражданскому населению в том же Донецке. То есть постоянно его обстреливали. И о жертвах сообщалось, ну, если не ежедневно, то как минимум там, раз в неделю, а то там, раз в два дня, раз в три дня. Ну, постоянно, да. Значит, что не должны меняться? Они так и выбирают из доступных им вариантов. Значит, они выбирают, какой бы больнее. Помните, они пытались сломать Крымский мост. Они исходили из того, что это такой символический, значит, объект, и его уничтожение будет остро воспринято в России. А самое главное, что можно будет демонстрировать, так сказать, беспомощность России. Вот видите, захотели и сломали мост, а вы ничего не смогли сделать. Потом выяснилось, что мост сломать не так просто. В него даже можно попасть, можно там на него автомобиль со взрывчаткой завести. Значит, ну, один раз. А потом второй раз уже не получается. Значит, ну, самое главное, что он не ломается, его быстро чинят, он все работает дальше, он не падает прямо весь в пролив. Значит, схема не работает, надо искать какую-то другую. Они ищут какую-то другую. Они с 22 года наносят удары ракетные по Крыму, по Северному Кавказу. В Анапу, по-моему, первый раз прилетел или в конце 22-го, или в начале 23-го года. Или там рядом с Анапой. Ну, на ту сторону, на Таманскую сторону самого Керченского пролива прилетело. Значит, то есть это не сегодня началось все. Сейчас у них появилось больше беспилотников, потому что в конце прошлого, в начале этого года была принята ими совместно с их союзниками концепция, значит, нанесение ударов беспилотниками как на фронте, так и по ближнему тылу и по глубокому тылу России, именно для того, чтобы нарушить психологическую устойчивость российского общества. Они так и самое заявляли, еще самый Сырский уже отставной об этом заявлял, говорил, солдат у нас уже не хватает, войск не хватает, мы будем делать ставку на беспилотники. Это он говорил о фронте. И то же самое они говорили об этом самом, об ударах по российскому тылу, что будем бить, стараться все дальше и дальше, там, наносить как можно более болезненные удары. Значит, то есть, смысл содержания понятно. Если мы не можем удержать фронт, давайте постараемся каким-то образом, значит, разбалансировать общество. На что общество всегда реагирует? На гибель гражданских всегда реагирует острее, чем на гибель военных. Потому что военные – это военные, да? Все привыкли к тому, что они воюют, значит, гибнут. А на гибель гражданских, особенно на гибель детей, всегда реагируют значительно острее. Поэтому было вторжение в Курскую область, где гражданских просто убивали. Значит, не беспилотник прилетал, можно сказать, ну, там не разобрались, не увидели, не туда попали. Просто расстреливали, убивали на этом самом, в их собственных домах. Поэтому бьют по этим самым, по жилым кварталам, поэтому бьют по пляжам там, и так далее. По пляжу в Донецке ударили, по-моему, в 16-м или в 17-м году, когда там было тоже с десяток жертв или больше. Значит, по пляжам на побережье Черного моря, вот только сейчас не упомню где, значит, ударили украинцы кассетными этими самыми...
1: В Севастополе было.
0: Да, в Севастополе точно. Значит, ударили кассетными когда, в 24-м, по-моему, году или в 24-м, по-моему. Значит, ну, то есть, опять-таки, это же не первый удар, чего удивляться. Это системный подход, потому мы и говорим, что это, мы боремся с террористами, с нацистами, с террористическим государством, ну, потому что они, кстати, нарушают... все законы божеские и человеческие. Нет, причем прекрасно зная, что это не поможет им выиграть войну. То есть они даже прекрасно понимают, что они все равно уже войну проиграли. То есть попытаться хотя бы каким-то образом напоследок посильнее укусить. Значит, хотя бы, значит, нет, если уже сами проиграли, так вот, может быть, значит, травить Запад в войну для того, чтобы все равно

0: значит, России не было спокойно, для того, чтобы она не могла, кстати, наслаждаться миром, значит, пусть воюет дальше, а вдруг когда-нибудь да проиграет. Ну, такой у них подход, такие они люди. Значит, поэтому на Украине не осталось почти никого, поэтому кто-то погиб, кто-то уехал, значит, а остались в основном те, кто не может покинуть ее, там, пенсионеры, да, самое, да, дети. Вот. Потому что с таким руководством в такой стране очень тяжело жить, чтобы не сказать, вообще невозможно.
1: Вот, понятно, что нужно делать в таких случаях государству. Продолжать выполнять специальную военную операцию. Понятно, что продолжать делать военным, выполнять задачи. А как обществу не допустить того, чтобы вот нас пытаются разбалансировать? На что опереться человеку, когда он столкнулся с этим, не дай бог, читает новости об этом?
0: Ну как? Надо просто внутренне понимать и быть готовым к тому, что да, тебя могут убить, где бы ты ни находился. Значит, и не потому, что убивают много. Ты, может быть, один, кому не повезло, значит, на всю страну. Может быть, у вас будет 10, 100, 1000, 10 тысяч человек. Кому не повезло, кто погиб. Но если начались военные действия, то, скорее всего, будут погибшие. Скорее всего, не будут и среди гражданского населения тоже. Чем дольше военные действия ведутся, тем больше шансов, что погибшие будут, и что они будут и среди гражданского населения тоже. И никто не застрахован. Точно так же, как никто не застрахован, идя по улице, что на него там не упадет дерево, значит, кирпич или еще что-то. Ну, как там самое у Булгакова? Человек внезапно смертен, да? Он может под трамвай попасть. Совершенно случайно. Значит, вот так, точно так же и война – это тысяча случайностей. И никто от этого не застрахован. Большая часть людей гибнет не от прицельных выстрелов, не от снайперской стрельбы. Просто пуля летела и в кого-то попала, в кого-то не попала. Снаряд взорвался. У кого-то он взорвался под ногами, ни одной царапины. А кто-то находился на расстоянии 100 метров, один осколок прилетел и насмерть. Значит, и так бывало. Вот. И сейчас точно так же. То есть, ну, просто людям не надо мечтать, да, и убеждать себя в том, что есть где-то какой-то вариант абсолютной защищенности. А надо сказать, что в российском обществе, в российских средствах массовой информации, там в начале СВО, это просто было правилом хорошего тона рассказывать всюду, что на нашу территорию даже пуля залететь не имеет права. Она подлетает, смотрит, что это российская граница, разворачивается и летит в противоположном направлении. Но когда сами себя убедили в том, что, ну, нас никто не может пальцем тронуть, значит, а потом выясняется, что трогают. Естественно, возникает реакция, а почему? Да? Ну, говорили, что так не будет, а теперь вот видите, так есть. Ну, потому что не надо заниматься шапкозакидательством. Значит, и это, как патриотизм не означает отрицание за противником возможности наносить ущерб. Надо просто его адекватно оценивать. И когда мы даже сравниваем, да, ущерб, нанесенный нам, и ущерб, наносимый нами, значит, то понятно, что мы даже по нанесению ущерба прямо сейчас в разы превосходим. И, опять-таки, об этом говорим, даже не мы, об этом говорят украинцы, об этом говорят их западные союзники и так далее. И они уже начинают считать, а сколько там Украина продержится, значит, до того, как ее просто вынесут всю, полностью. Значит, ну, повторяю, но это не отрицает того, что и в нас могут попадать, и в нас может прилетать, и могут убивать, и целенаправленно могут убивать, в том числе и беззащитных, в том числе и детей, в том числе и женщин. Помните, в Мариуполе они там театр взорвали, чтобы сказать, что это самое, что это мы его разбомбили. Да? Ну, там же тоже погибло много гражданских. Там. Я даже не знаю, посчитали ли их всех до сих пор. Значит, но там разброс был от нескольких десятков до пары сотен человек. То есть точно не могли сразу сказать, сколько погибших. А вот, если люди сознательно делают это еще, когда они контролируют территорию, то есть это происходило на их территории, на подконтрольной им территории, они убивали своих собственных сограждан. Они могли там считать их лояльными, нелояльными и так далее. Но это были люди ни в чем не обвиненные, значит, свободные, такие же, как они все остальные, да, значит, такие же граждане Украины, которых они убили. Ну, почему, если они убивали своих сограждан, причем пачками, да, почему мы думаем, что они не будут убивать наших? Или не будут стремиться убить наших? Да? Значит, будут стремиться. И, повторяю, и иногда у них будет получаться, к сожалению. А для того, чтобы у них совсем не получалось, надо, чтобы они полностью кончились. Поэтому я все время и говорю, что не будет нам покоя до тех пор, пока существует Украина. Можем сколько угодно миров заключить со всеми. Но потенциальный враг, потенциальный агрессор всегда будет у порога до тех пор, пока Украина существует. Какой бы она маленькая ни оставалась, там, несчастной, значит, разгромленной и так далее, это будет всегда общество, жаждущее реванша и жаждущее, сказать, нашего уничтожения. Ну, это просто надо понимать и относиться к этому как к данности. Или мы, или они, до тех пор, пока они существуют, над нами все время будет висеть угроза очередных потерь.
1: При этом речь не идет непосредственно о физическом каком-то уничтожении территории людей, речь именно про политический режим.
0: Я говорю о государстве, да. Понятное дело, я же не говорю истребить украинцев, да?
1: Да.
0: Или граждан Украины. Я говорю об уничтожении государства как существующей структуры. Потому что люди могут жить где угодно. Люди могут жить на этой же территории в России, люди могут жить на этой же территории в Польше и так далее. Но они будут выполнять законы и действовать в рамках того государства, к которому они принадлежат уже. Да? Значит, или если они очень захотят, значит, быть украинцами и русофобами, тогда, может быть, едут в Канаду или в Чикаго. Там для них медом помазано. Вот. Но государство как структура, она создает угрозу. Она создает угрозу для нас даже чисто демографическую, потому что украинцы вербуются из русских. 86, если не больше процентов населения Украины в 91 году, да, это были люди, которые по-русски говорили, по-русски мыслили, выросли в русской культуре и, в общем-то, были русскими. То есть для них название «украинец» было точно так же, как там «рязанец», там, «костромич», там, кто угодно, значит, «астраханец». Вот. То есть это было чисто территориальное название. А не прошло и 10 лет, как это уже было, значит, название этническое, которое рассматривало себя как альтернативу русскому. То есть как альтернативу русскости. Она так себя и будет рассматривать в дальнейшем. Потому что, повторяю, оно сформировалось из русского населения. Оно русскому населению сказало: вы украинцы. Вы украинцы, потому что ваша страна называется Украина. Поэтому вы украинцы, поэтому вы должны отказаться от своего языка, отказаться от своей культуры, отказаться от своего прошлого, отказаться от своих предков и вообще, как они говорили, убить в себе русского. Ну, если они призывали и достаточно успешно призывали население убить в себе русского, то, очевидно, они будут стараться убить русского и в другом тоже. Потому что любой существующий русский – это для них, опять-таки, угроза украинству, альтернатива, демонстрация того, что можно быть русским и хорошо себя чувствовать. Значит, и для этого не надо становиться украинцем там каким-то. Для них фактически, кстати, цель жизни – это обращение в украинство всех русских. Когда-то еще в этом самом, в 89-м или в 90-м году самый гипернационалист Корчинский, значит, который сейчас там на фоне общих нацистов потерялся, а тогда был одним из лидеров нацистского будущего движения, именно нацистского, значит, говорил: мы, украинцы, не против империи. Мы только за то, чтобы империя была от Варшавы до Японии не русская, а украинская. Ну, для этого надо всех русских перековать в украинцев. Значит, если стоит такая задача, то до тех пор, пока не исчезло государство, которое создано именно для решения этой задачи, до тех пор над Россией и над русскими будет нависать угроза, в том числе физического уничтожения. Потому что выбор простой. Или ты становишься украинцем, или тебя убьют. И этот выбор уже был в свое время поставлен австрийцами перед населением Галиции. И они очень успешно перековали всех оставшихся в украинцев, ну или там в галичан, да, потому что часть населения сбежала, пару сотен тысяч они повесили или расстреляли, значит, а остальные стали украинцами. Тот же самый метод они применяют на всех других территориях. Об этом же, о том же самом методе говорил Бандера, который говорил, наша власть должна быть ужасной, если для того, чтобы создать украинское государство, понадобится убить 50% всех украинцев, не всех, не всего населения Украины, да, а этнических украинцев. Значит, мы должны это сделать. То есть они никогда даже не скрывали там своих намерений и того, каким образом они собираются осуществлять свою программу.
1: Вы упомянули как раз Степана Бандеру. Есть у нас новость с ним и еще с рядом очень нехороших людей и организаций связанная. Суд Тверской удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Бандеру, Шухевич, а также АУН и УПА, это запрещенные экстремистские организации, пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа во время Второй мировой. Чисто формальной точки зрения понятно, что это значит. На практике как-то мы можем апеллировать перед решениями этого суда во взаимодействии с той же Украиной? Что это, в принципе, дает?
0: Ничего. Ничего не дает. Моральное удовлетворение. То есть раньше нам говорили, никакой суд их не признал виновными. Ну, если можно сказать, вот этот суд их признал виновными. Все. Значит, то, что они коллаборационисты, было известно и так. И никто, кстати, этого не отрицал. Даже сами же украинские нацисты, они говорили там, Бандера сидел в концлагере. Ну, в концлагере сидел генерал Гальдер. Это не мешало ему быть начальником генерального штаба сухопутных войск гитлеровской Германии до 1942 года. Значит, они, допустим, говорили, Шухевич был командующим УПА. Ну, был, но это не мешало ему быть заместителем командира батальона «Нахтигаль». Значит, диверсионного батальона «Абвера». Значит, то есть коллаборационистам, одевшим немецкую форму и воевавшим в составе немецкой армии. Потому что батальон «Нахтигаль», точно как батальон «Роланд», значит, входил в состав полка «Бранденбург» диверсионного, а диверсионный полк «Бранденбург» был составной частью «Абвера», «Абвер» – военная разведка, часть вермахта. Все, то есть это часть немецкой армии, которая воевала против СССР. Значит, в том, что допустим, эти самые бандеровцы получали немецкое вооружение прямо со складов, тоже никаких сомнений нету. Есть даже документы, которые свидетельствуют о передаче вооружения, значит, немцами бандеровцам. Значит, в том, что бандеровцы не убили ни одного немецкого военнослужащего, так об этом на запрос украинских депутатов или украинской прокуратуры. Значит, Германия официально ответила на уровне канцлера, что в германских архивах нет свидетельств о том, что бандеровцы воевали против германской армии, и нет свидетельств о потерях, которые германская армия понесла бы в боях с бандеровцами. Значит, то есть ничего нового, кстати, мы в данном случае не открыли. Значит, о том, что, допустим, опять-таки, они говорят, что их не осудили, да, дело в том, что они говорят, что их не осуждал Нюрнбергский трибунал. Значит, Нюрнбергский трибунал действительно не осуждал, потому что на Нюрнбергском трибунале судили немцев. Там других не судили. Значит, своих коллаборационистов каждый судил сам. Французы судили Петена, норвежцы судили Квислинга, а мы судили собственных коллаборационистов, власовцев, бандеровцев там и так далее. Кого поймали, тех и судили. Бандера и Шухевич были гражданами, кстати, Речи Посполитой. То есть они не были Второй Речи Посполитой, Польши. Значит, они не были никогда гражданами Советского Союза. Значит, возможно, поэтому Советский Союз, да, и они никогда не были пойманы советскими органами власти. Шухевич погиб, значит, в ходе боевых действий. Вот. Ну, у Бандеры тоже судьба была, в общем-то, так сказать, незавидная, но только он уже, так сказать, в эмиграции его достали. Вот. То есть самого, так сказать, объекта для судебного процесса не было, получается. То есть они иностранные граждане, там, а тогда все судили с них, Югославия своих, там, Польша своих, только немцев все судили за военные преступления на чужой территории совершенные. Поэтому, допустим, немецкий генерал мог получить срок в Югославии, потом получить срок в Советском Союзе, потом вернуться в Германию, еще в Германии срок получить. Значит, всех остальных судили свои. Ну, значит, получилось, что у тех своих нету. Значит, такие, тем более, что они не пойманы были, а тогда судили в основном тех, кого поймали. Все-таки очень, очень уж их много было. Поэтому приговор им не выносили, да. Ну, сейчас вынесли с некоторым опозданием. Но, опять-таки, их же убили, да, не тем самым. Не потому, что там для этого нужен был отдельно взятый приговор. Потому что они были врагами, они вели борьбу против, даже не только против нашего народа, они вели борьбу против всех народов, которые боролись с нацизмом. Поэтому их могли убить не обязательно там, Советский Союз. Это так ему уже повезло, что их советские люди убили. Могли кто, мог кто угодно убить до этого. Там, вот. Поэтому сейчас, да, ну как, мы поставили, кстати, точку в юридическом процессе. Значит, мы признали их коллаборационистами уже на этом самом, на основе юридической практики, но ничего нового нам это не даст. Более того, если наши оппоненты, да, говорят нам, что на Украине нет нацистов сейчас, значит, обвиняют нас в неспровоцированной агрессии против белого и пушистого украинского государства, которое никаких норм не нарушало, никому не
1: Ростислав
0: угрожало.
1: Ростислав Владимирович, давайте здесь многоточие поставим, продолжим мысль. Ростислав Ищенко, обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» в эфире «Радио Спутник».

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Спорим с Ищенко.
4: Продолжаем авторскую программу обозревателя медиагруппы России. Сегодня Ростислав Ищенко, я Михаил Алимов. Ростислав Владимирович сейчас рядом со мной в студии. Еще раз здравствуйте.
5: Да, еще раз здравствуйте. Так вот, заканчивая, кстати, прерванную мысль новостями, наши оппоненты совершенно спокойно утверждали, что Осама бен Ладен борец за свободу. А потом он стал террористом, когда он им на хвост наступил. Да, если бы не наступил, он бы так бы и остался бы борцом за свободу, и они бы не видели бы никаких его преступлений. Точно то же самое и с Бандерой, и с бандеросами, со всеми остальными. Им все равно, сколько у нас будет решений судов там, по этому поводу. Он будет, если для них будет выгоден, да, он будет борцом за свободу. И, ну, поскольку Бандера уже никак не сможет выступить против Соединенных Штатов, то вряд ли он для них станет когда-нибудь террористом, потому что даже если он перестанет быть нужным им сегодня, они, как правило, значит, такое барахло берегут на потом. На всякий случай. Значит, мало ли когда может пригодиться. Вот, по крайней мере, ничего ж плохого уже не сделает уже мертвый, да, по отношению к Америке. Вот, поэтому для нас это просто, ну как, мы поставили точку, это получили моральное удовлетворение, потому что я даже не могу сказать, что это дало нам, то есть, возможность там, называть Бандеру коллаборационистом, там, террористом, кем угодно, не опасаясь иска там, от каких-нибудь там его родственников и так далее. Потому что мы понимаем, что никто бы оправдательный иск по поводу Бандеры в России бы все равно бы не подал. Да. Значит, а где-нибудь в Соединенных Штатах все равно может подать. Значит, поэтому ну, чисто техническое мероприятие, да, то есть, исправили допущенную когда-то оплошность.
4: Возвращаясь к вашей аналогии с Бен Ладеном, Зеленский тоже много кому уже на хвост наступил. И атака на турецкое судно, которое фрукты везло, атака на КТК, которые ВСУ осуществляют, там и китайские, и американские интересы в том числе. Вот сейчас там с Китаем как-то планируют не допустить сближения России, судя по заявлениям, которые в прессу просочились. Не случится ли в какой-то момент так, что Зеленский вдруг тоже из борца за свободу Украины и сдерживателя, так сказать, злой российской экспансии превратится в того самого террориста?
5: Ну, если Зеленский начнет готовить теракты против Соединенных Штатов, или если Зеленский возглавит какое-нибудь украинское правительство, которое будет бороться против американской экспансии на постсоветском пространстве или в Восточной Европе, тогда, конечно, он в момент станет террористом. Но на Зеленского это как-то не похоже. А если он будет просто там топить суда с турецкими мандаринами или с помидорами, значит, или значит, поджигать какую-нибудь казахстанскую нефть, пусть даже она частично принадлежит какой-нибудь американской компании. Это ничего, это можно, в принципе. Я уже говорил когда-то, американцы бомбили немецкие заводы, в которых значительная доля там, от 40 и выше процентов принадлежала Форду. Во время Второй мировой войны. Это их не останавливало. То, что там, значит, были самые деньги крупной американской промышленности. И здесь точно так же. Когда наносятся удары по КТК, это в первую очередь наносятся удары по российскому порту. И в первую очередь речь идет о том, что это попытка вывести из строя новороссийский порт, это попытка нанести удар по российской торговле. А все остальное – это, кстати, издержки производства. Это сопутствующие потери, сопутствующий риск там, и так далее. И на это сознательно идут хозяева Зеленского. То есть вы же не слышали ни разу ни одного возмущенного крика с Запада по поводу того, куда, мол, ты стреляешь, значит, кого, мол, ты топишь. Значит, это же наши люди. Не, пожалуйста. Это можно, потому что, ну, кто там будет разбираться, значит, в каком ведре казахская нефть, в каком американская, в каком российская. Значит, ракета прилетела, все и взорвалось там, или беспилотник. Значит, порт российский, российский, вот по порту, значит, это самое стреляли, а не по нефти. Значит, вот. Задача самая, обрушить российскую торговлю, задача обрушить российскую экономику стоит еще до начала СВО. Американцы, помните, еще в 2014 году Обама говорил, что он уже порвал российскую экономику в клочья. Это, собственно, и была главная задача – уничтожить экономику и за счет этого провести социальную дестабилизацию, в результате чего, опять-таки, привести Россию к покорности. Она никуда не ушла, эта задача. Потому что Если бы хотели бы начать с России ядерную войну, давно бы начали. Они могут сорваться в военные действия. Более того, они очень близки к тому, чтобы сорваться с нами в прямые военные действия. Но только потому, что слишком сильно рискуют. И слишком далеко зашли, и слишком сильно рискуют. Ходят по очень тонкой грани, по грани войны. И не будь Россия настолько выдержана, то война бы уже вполне возможно бы сожгла бы планету. Значит, но, повторяю, задача у них точно такая же, как и у нас. Не начать самоубийственный конфликт, а победить без конфликта или с минимальными издержками, с минимальным конфликтом. Вот. Поэтому основной целью является экономика, основной целью является внутриполитическая стабильность, то есть психологическая устойчивость народа. По этим целям они старательно бьют. И здесь никто не будет Зеленского сдерживать. Никто ему не будет говорить, что ты там попал по детскому дому, значит, или ты попал по музыкальной школе, или ты попал по казахстанской нефти там, и так далее. Попадай дальше. Твоя работа – вывести Россию из строя. А все остальное мы тебя простим. Если не выведешь Россию из строя, тогда, ну, возможно, через некоторое время мы у тебя спросим, откуда у тебя столько денег. Где ты их взял? Ну, когда ты уже будешь беглецом на Западе, заставим часть вернуть, кстати, в казну. Вот. Ну, и то не все, потому что должен же ты будешь дальше там работать каким-нибудь президентом в изгнании. Там, и так далее. Вот. То есть очень сомнительно, что Запад, если Зеленский будет, кстати, у него в руках, да, то Запад будет его там каким-то образом серьезно преследовать. Я уже не представляю, насколько должны улучшиться отношения с Россией у Запада, насколько все люди должны стать братьями, чтобы на Западе решили судить Зеленского. Потому что во всех остальных случаях он все равно будет, кстати, нужен как перспективный, кстати, политик, которого можно будет использовать против России и через 10, и через 20 лет, и так далее. И содержание на Западе разного рода там, правительств изгнаний, в том числе украинских, сейчас вот белорусских, да, значит, мы видели постоянно, украинское правительство в изгнании просуществовало на Западе, начиная от 1920 года и до 1991 года, когда президент Украины в изгнании сложил свои полномочия в связи с тем, что Украина стала независимой, там был избран уже новый, так сказать, независимый президент. Об этом мало кто знал, да, на это не обращали внимания, в том числе в Советском Союзе, об этом не писали толстые научные труды, но, тем не менее, оно существовало, и оно существовало не просто так. Его Запад финансировал, его Запад поддерживал, значит, Запад предоставлял ему трибуну. Да, это была маленькая трибунка, да, это не стоило очень много денег, да, повторю, их почти не было слышно, но про запас их держали, и сейчас будут держать.
6: Говоря о так называемой дипломатии, опять же, вот возвращаясь к новости про то, что Зеленский якобы планирует повлиять на отношения России с Китаем для того, чтобы они не очень сильно сближались. А какие есть инструменты? Потому что в моем понимании текущий уровень дипломатии Украины заключается в следующем. Вы давайте прекращайте отношения с Россией, или мы там вашу инфраструктуру бить будем, потому что нам закон не писан. Это вот так же будет работать, или что будет делать Китай в таком случае?
5: Ну, дело в том, что я не знаю, как Украине добить до китайской инфраструктуры. Это очень далеко, вообще-то. Значит, даже несмотря на то, что Зеленский говорит, что у нас будут ракеты и 5 тысяч километров дальностью, и 10 тысяч километров дальностью, но когда там это будет и будет ли, значит, это вопрос. Значит, ну, для того, чтобы бить по Китаю 10 тысяч, ну, хотя бы там 7-8 надо иметь. И то 7-8 – это этот Синьцзянь-Уйгурский автономный район, там, где больше степи, чем население, или пустыни больше, чем население. А для того, чтобы бить по густонаселенным районам, по там, промышленности и так далее, там нужны ракеты дальностью все 10 тысяч километров. Поэтому как он там собирается или как он может нанести какой-то ущерб Китаю, я не знаю, разве что пожаловаться на него американцам может. Больше ничего. Но это, знаете, из серии «Говорите и вы». Да? Значит, За то, что сказали же, бить не будут. Ну, вот возмутились, значит, там, привлекли внимание к тому, что китайцы плохо поступают с точки зрения Украины и Соединенных Штатов, поддерживают Россию, а должны были бы поддерживать там Украину или кого-нибудь другого. Американцы же тоже по этому поводу постоянно выступают, там говорят, вот там мы недовольны тем, что там России помогают обходить санкции, вот мы недовольны тем, что Ирану поставляют оружие, вот мы недовольны тем, что Ирану поставляется разведывательная информация, вот мы еще чем-то недовольны. Ну, недовольны, недовольны. Они же сами, как всех, приучили к тому, что если ты недоволен и что-то можешь сделать, тогда с тобой надо считаться. А если ты просто недоволен, ну тогда продолжай быть недовольным. А поскольку сейчас даже Соединенные Штаты далеко не всегда, а чаще не могут, значит, каким-то образом свое недовольство превратить в практические действия, это что уже говорить об Украине? Пусть Зеленский выступает дальше, ради бога. Значит, думаю, что хуже ему от этого не будет, и Украине тоже, потому что вряд ли китайцы будут на это реагировать слишком остро. Значит, а то, что Украина для Китая недружественная страна, это и так понятно. Ну, не такие уж китайцы, значит, наивные, чтобы предполагать, что Украина в любом конфликте поддержит их, а не Соединенные Штаты, да? Значит, то есть она не дружественная страна, да, китайцы будут помогать по мере возможности нам, а не Украине. Значит, но ничего такого экстраординарного, то есть они не будут запускать по Украине ядерные ракеты и не будут присылать на фронт миллион китайских солдат. Значит, в этом нет никакой необходимости, ну и, да и глупо это было бы. Так что Зеленский может, совершенно ничего не опасаясь, разглагольствовать на тему того, что Китай не должен помогать России, значит, а должен молиться на Украину.
6: Говоря о санкциях в Соединенных Штатах, коллеги из РИА Новости со ссылкой на Госдеп пишут, что Штаты ввели санкции против сухопутных войск России, главного ракетно-артиллерийского управления и еще ряда структур нашего Министерства обороны. В 2026 году меня удивляет, что этого до сих пор не было сделано, и удивляет, что это связано с Ираном, КНДР либо Сирией, согласно одному из их законов. Вот с вашей точки зрения, почему, для чего?
5: Понимаете, это вообще очень интересный момент. Американцы со своими европейскими союзниками, но первоначальная идея и воплощение было американское, значит, начали разрушать мировую торговлю уже где-то года два назад. И понятное дело, что не от хорошей жизни, а потому что все остальные экономические санкции, схемы экономического давления и на Россию, и на Китай провалились. Ну, а разрушение мировой торговли – это, в общем-то, попытка отрезать, в первую очередь, Китай, потому что с Россией это хуже проходит, в первую очередь, Китай, от рынков сбыта, от источников сырья. Для того, чтобы завалить его экономику, вот опять-таки вызвать социальную дестабилизацию, брожение, значит, и потом, вычеркнув Китай из системы своих врагов, дальше уже обложить Россию по периметру границы, продолжать давить на нее. Так вот, не могу сказать, что это уж совсем новшество, вот это их санкции против сухопутных войск, Министерства обороны там, и так далее. Значит, нечто подобное уже было, когда они вводили санкции против государственных чиновников, там, против отдельных ведомств и так далее. Но это, так сказать, широкое развитие этой идеи. Вот. И это значительно опаснее, чем всякие там пиратские наскоки западных флотов на отдельные танкеры, потому что пиратство можно прекратить по щелчку пальцев. Завтра, значит, мир, дружба, и пиратство закончилось. Или завтра в океане эскадра, и пиратство в этом районе закончилось, куда она пришла. Вот. А вот когда вы вводите на основании национального законодательства санкции, да, значит, то вы придаете национальному законодательству экстерриториальное значение. Что это такое? Я как раз сегодня об этом публиковал статью именно на эту тему. Помните Бута? Угу. Он отсидел, если не ошибаюсь, 14 лет. Значит, потому что американцы вменили ему там тоже там какие-то... Значит, судили они его на своей территории на основании своих законов. Но, тем не менее, ему они, по крайней мере, предъявляли международную торговлю оружием, то есть нарушение международных санкций, которые были введены международными организациями. Хотя, повторяю, судили они его на основании национального законодательства своего. А сейчас они и санкции тоже вводят на основании национального законодательства. То есть они уже не международные. Вот вы, допустим, там, российский офицер, да? На основании российских законов вы производите определенные действия. Потом вы едете отдыхать в Таиланд, вас там арестовывают, выдают Соединенным Штатам, и они вам говорят, вы нарушали наши санкции, вы нарушали наше законодательство. Поэтому сейчас мы вас посадим в тюрьму. Вы не находились на территории Соединенных Штатов, вы не американский гражданин, вы не должны, значит, вообще не знать, не даже задумываться об американском законодательстве, это вас не касается. Но, тем не менее, они пытаются это на вас распространить. Да? И не только на вас. Значит, таким образом, они разрушают международные отношения, в том числе международную торговлю. Значительно надежнее, чем перехват кораблей и судов на самых торговых маршрутах. Потому что огромное количество людей не может гарантированно покинуть пределы своей страны. Против них санкции, они могут быть арестованы в любой момент. Даже не против них санкции, санкции против структур, в которых они работают. Они могут быть арестованы, подвергнуты тюремному заключению в любой момент на основании, значит, каких-то там иностранных законов, которые они на иностранной территории не нарушали, действовали в рамках законодательства собственного государства. Вот. Значит, соответственно, если вы не можете никуда ездить, опять-таки, ваше государство тоже будет соответствующим образом менять свое законодательство, да, для того, чтобы в случае, если вас где-то поймают, наловить тех же самых американцев и потом менять на вас. Да. Значит, то есть и они тоже уже не могут всюду ездить. И так это происходит постепенно со всем миром. И мы погружаемся в глубокое средневековье, когда вы отъехали от своей деревни на 2 километра, и вы уже ничем не защищены. Вы уже находитесь под властью соседней общины, там, или поехали в соседний город, соседнего города, вам уже никто ничем не обязан. Значит, вы абсолютно беззащитны. Мы, получается, погружаемся в подобного рода мир, когда любое пересечение границы собственного государства делает вас абсолютно беззащитным. Соответственно, исчезают торговые контакты, исчезают культурные контакты. Ну, дипломатические контакты, будут защищены дипломатическими паспортами. И то вопрос, насколько будут признавать дипломатический иммунитет. Их тоже не всегда признавали в те же самые средние века. То есть происходит атомизация, дробление мира. Это как самое побочный эффект от этих самых американских действий. Но он-то вроде бы и побочный, он, по сути дела, будет основным эффектом от этих действий. Мы уже сейчас видим, насколько что мир разбивается на несколько кластеров торгово-экономических, военно-политических. Так вот, вот эта дальнейшая атомизация, она чем опасна? Когда мы кого-то не знаем, мы его опасаемся. Чем меньше мы знаем других людей, тем сильнее мы их опасаемся. Когда мы к ним ездим, они приезжают к нам, мы видим, что это такие же люди. Они могут говорить на другом языке, у них может быть другой цвет кожи, но в целом они такие же. Когда они где-то далеко, значит, мы боимся, а вдруг они что-нибудь у нас украсть хотят, или забрать, или нас убить, там, и так далее. То есть элемент взаимопонимания исчезает из международных отношений. Опасность усиления противостояния, опасность войны резко возрастает. Вот к этому, собственно, ведет вот эта вот вся американская стратегия, значит, придание национальному законодательству экстерриториальности и, я бы сказал, глобализация американского национального законодательства. Потому что ответные шаги все равно будут, понятно, что не будут зеркальными, и понятно, что в результате вот тот мир, за который мы боремся, да, за единый мир, значит, он ну, просто исчезает. Вот. И дальнейшее, да, потом теоретически можно договориться, все это играть назад, но это уже долго будет, потому что надо будет опять в обратном направлении менять национальное законодательство, это причем согласованно менять всем странам, если взятым, это далеко не так просто. Поэтому это очень опасная игра, в которую они сейчас начали играть.
6: А как это реализовано будет? У нас полминутки остается примерно. То есть американские санкции, условно, кто-то там подает в Интерпол, и потом
5: на это хорошо, этого... если это хорошо, если подают в Интерпол. В худшем случае, скорее всего, так и будет. Вы пересекаете границу, вас просто задерживают и говорят, у нас вот американский ордер на вас. Вас обвиняют. В чем обвиняют? А вот мы вас выдадим в Соединенные Штаты, там и узнаете, в чем вас обвиняют. Вот. И зависеть это будет только от государства. То есть оно считает более важным сохранить союзные отношения с Соединенными Штатами, или оно считает более важным, значит, сохранить нормальные отношения, допустим, с Россией там, и так далее. А и опять-таки большая часть государства думает, из-за одного человека никто скандалить не будет, выдадим мы его Соединенным Штатам, дай бог с ним.
6: Да, надеюсь, что к этому все-таки мы не придем. Благодарю вас за беседу, Ростислав Владимирович. Обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко был в эфире радио «Спутник». Я Михаил Алимов.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое Нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Ереване 6:00, в Бишкеке 8 часов. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Переход Турции и России к расчетам в нацвалютах идет в осторожном режиме. Израиль не согласен с планом мирного урегулирования в палестинском регионе. Стали известны новые последствия разрушительного землетрясения в Венесуэле. Подробности далее. Турция и Россия продолжают постепенно расширять использование национальных валют во взаимной торговле, однако делают это осторожно с учетом санкционных рисков, а сам процесс поддерживается на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Москва и Анкара в последние годы неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю расчетов в рублях и турецких лирах, чтобы снизить зависимость двусторонней торговли от доллара и евро. Как сообщал в январе РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, использование национальных валют в торговле между двумя странами может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поддержала принятый Советом мира план по разоружению палестинского движения «Хамас». Он уточнил, что американская сторона представила Израилю план разоружения «Хамас» и демилитаризации сектора Газа. Напомню, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Совет мира одобрил соглашение, предусматривающее разоружение «Хамас» и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно плану, израильские войска должны начать вывод из анклава постепенно по мере продвижения процесса разоружения. До 80% жилого фонда в наиболее пострадавших районах венесуэльского штата Ла-Гуяра остается непригодным для проживания после разрушительных землетрясений 24 июня, сообщила РИА Новости президент региональной палаты недвижимости Мария Тереза Брито. По ее словам, специалисты гражданской обороны, пожарные службы и инженеры продолжают обследование поврежденных зданий, поэтому окончательные данные о масштабах разрушений пока отсутствуют. Как пояснила чиновница, многие жители наиболее пострадавших районов сейчас ищут жилье в аренду в центральной части штата как для проживания, так и для ведения бизнеса. Принятый парламентом закон о гарантиях по договорам аренды должен повысить доверие арендодателей и облегчить поиск жилья для пострадавших, уверена она. Напомню, после двойного землетрясения в конце июня в стране погибли 6125 человек, еще почти 17 тысяч получили ранения. Бразилия решила понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной до временного поверенного в делах из-за заявлений президента Хавьера Милея, сообщил телеканал CNN Brasil. Милей 25 июля в Сан-Паулу был одним из гостей на съезде либеральной партии, которая утвердила оппозиционера Флавио Болсонару своим кандидатом на пост президента Бразилии. Там аргентинский президент раскритиковал политику действующего бразильского лидера Луиса Инсалио Лулы да Силвы и грубо высказался в адрес судьи Верховного федерального суда Алешандре Ди Мораеса. Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз без должного лечения могут привести к ускоренному старению сердца, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор научно-медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова, академик РАН Сергей Бойцов. Он добавил, что гипертония чаще всего развивается при метаболическом сердечно-сосудистом синдроме. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Мы начинаем авторскую программу писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович с нами на прямой связи находится. Здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Давайте начнем тогда вот с такой темы. Советник главы Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Зеленского есть там целый ряд форматов для перемирия, начиная от воздушного, заканчивая наземным и еще каким-то. При этом у нас также... Наше общество потрясла очередная трагедия, которую нам организовали украинцы Траст в Геленджике. И у многих возникает вопрос, почему какие-то заявления о перемириях обычно сопровождаются, наоборот, усилением эскалации. Это какая-то тактика? Чего добивается Украина в данном случае?
3: Ну, для Зеленского принципиально важно достичь сейчас воздушного перемирия, перемирия по объектам энергетики, потому что все это в удрученном состоянии. ПВО, по сути дела, парализовано на Украине, и впереди зима. Вот, поэтому начинается придумка классического схематоза. Давайте еще раз обманем русских. А ему сразу сказали: нет, свободен. Хочешь, пожалуйста, он там есть стамбульский формат с учетом реалий на земле, вот согласовываются эти самые делегации, обсуждение вопросов, пожалуйста, хочешь, можем позаниматься, нет, пошел вон отсюда. Он давно заслуживал именно такого ответа. Ну, а параллельно террор, как единственное средство. Ну, вчера убили детей на пляже в Краснодарском крае. Сегодня 5 человек погибло в Московской области, насколько я

0: всем осточертел. Да нельзя. Наоборот, я считаю, что надо работать сейчас по ним с утроенной энергией. Порвет его толпа зимой, сидя без света, воды, газа, тепла и всего остального. Ну, туда ему и дорога, в принципе. Но если они сами на потужном марафоне откровенно признают, что зима, вот они сейчас это очень тактично говорят, зима, вероятно, будет несколько сложной. Ну, я считаю, что если они это считают несколько сложной, давайте сделаем ее чуть более чем сложной. В конце концов, они это все заслужили. Ударами по детям, бесконечными вот этими прилетами в сторону Wildberries. Я не знаю, мне кажется, что эта компания, это вот как вот Маринеску был личным врагом Гитлера. Вот мне кажется, что Wildberries это личный враг Зюса. Что ему там, трусы не продали? Майку какую-нибудь прислали бракованную. Вот откуда у него такая ненависть непосредственно к Wildberries? Поэтому надо, я считаю, что удовлетворять их и не слушать вообще эти причитания, за которыми ничего не стоит. Потому что Москва много раз говорила, ты что-то хочешь? Тебе что-то надо? Пожалуйста, прилетай, с тобой поговорят. Больше того, твоя безопасность будет обеспечена. Волос твоей головы не упадет. Хотя если тебя отдать русским людям, нечего будет хранить. Даже в закрытом гробу. Будет просто кулек праха невостребованного. Вот настолько ты всем надоел. Ну, хочешь, приезжай, тебе все сделают. Нет, не хочет. Ну, не хочет, свободен. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Самое главное, что пока он усердствует, силюки уже испытывают паническую атаку. В Славянске на улицах стерильно, как будто ночь на дворе, никого вообще нет, ни машин, ни людей, ничего. Но очевидно, что быстрее рано, нежели поздно, Донбасс будет освобожден от этой всей мрази. Дальше ситуация будет только ухудшаться. Ему же объяснял вот лично Владимир Ростиславович Мединский, глава переговорной группы Российской Федерации, что каждое следующее условие на каждой следующей встрече будет для вас только хуже. Ну, если они не способны ничего понимать в силу ошибки ДНК в своих головах, ну, кто тут виноват? Ну, значит, надо действительно сделать им незабываемую зиму. Тем более тут особенно-то усилий не надо прикладывать. Просто методично вот так вот, как сейчас происходит, изо дня в день, изо дня в день. И к первым холодам в ноябре там будет любопытно, вежливо говоря. А скорее всего там начнется что-то любопытное даже с опережением графика. Ну, по той лишь причине, что если они даже на потужном марафоне признают, что вся подготовка к зиме была на бумаге, ну, соответственно, пускай громадяне сами вызывают на поклон своего криворожского гения и сами с ним разбираются. Мы к этому никакого отношения иметь не должны. И спасать эту тварь тоже не надо.
1: А он в турне уедет собирать помощь для своих замерзающих граждан для того, чтобы народной любви не получить в нужный
0: Да
1: момент.
0: пускай едет, Михаил, пускай едет. Все же не уедут получать помощь, да? Кто-то да останется. Кому-то да предстоит за это, за все ответить. А дальнейшее, это уже как бы к нам отношение иметь не должно. У нас есть цели специальной военной операции. В них не сказано, что надо спасать козлобородого Зюса от радостных громадян. Там также не сказано, что мы должны обеспечить защиту каждого вороватого чиновника, а других там просто нету. Этим пускай занимается их электорат. Ну, что получится, то получится. Кто не спрятался, мы не виноваты.
1: Вместе с этим, судя опять же по заявлениям Зеленского в прессе, есть еще и некие попытки на дипломатическом уровне отдалить сближение Москвы и Пекина. Я когда читаю такие новости, мне просто интересно, как это сделают. Украинские послы приедут в Китай, там, не знаю, в разговоре с Си Цзиньпином или с кем-нибудь пониже рангом будут говорить о том, что вот с Москвой не надо сближаться. Просто как он это себе представляет? Или это чисто так именно с точки зрения пиара активность?
0: Ну, это обычный самый пиар. Ну, что они,

0: предложат. Давайте вместе проведем декоммунизацию, при том, что компартия во власти. Ну, а что еще? Вот хорошо, чем может заинтересовать Украина нынешняя? Вот в том виде, в каком она существует, Китай. Это же не бизнес-модель, да? Вот сегодня я с интересом смотрел видео из стольного града Днепра, где пятерка полицейских буцкает одноногого, чудом выжившего на фортете. Вот в такой модели кто-то будет вкладываться в бизнес, даже без относительно того, что всюду прилеты. Просто когда у тебя власть вот так вот относится к своим гражданам, какой может быть, в принципе, бизнес? Это нереально. А там такое каждый день. Да больше того, там по 10 раз в день примерно это. Поэтому, ну да, можно попробовать уговорить Китай. Ну, надо что-то взамен давать. А что можно дать взамен? Пижаму Зюса? Нестиранную? Что, изданную тиражом 10 экземпляров сборник «Мысли Миши Подоляка» за последние 4 года, да, «Прикоснись глаза мудрости», с подзаголовком «Нас было двое», «Я и Шпенглер». Что еще вы можете дать? Эстрадных певичек, которые поют «Мне треба писюн»? Ну, я сомневаюсь, что в Китае это можно продать. Вряд ли это является экспортным товаром. Что еще осталось?
1: Ну, я так понимаю, что одним из таких переговорных элементов в логике именно Киева выступает безопасность внешних активов, потому что с Турцией удары по ее судам, с Казахстаном, и, мол, если вы поддерживаете их, значит, вы против нас, а мы будем атаковать вот ваши объекты. Возможно, в таком ключе стоит воспринимать?
0: Ну, они уже с Ираном поатаковали, правда? И стоило Ирану грозно посмотреть... И началась неожиданная диарея и замена собственной позиции на 180 градусов. Но Китай что, это государство, с которым можно будет вот так вот себя вести? У меня большие сомнения, это во-первых. А во-вторых, Китай вообще не тешит себя иллюзиями по поводу Украины. Я напоминаю, как продавался Motor Sich. Его же продали Китаю. А потом сделку аннулировали, когда позвонили из Вашингтона и сказали, вы что, вам кто-то разрешил продавать? И китайцев просто на этом кинули. Я не думаю, что они это забыли. Потому что бизнес штука беспощадная, там такие вещи не забываются и не прощаются. Поэтому ты можешь там пиарно говорить сколько угодно. Но, собственно, вообще вся деятельность Украины – это один сплошной... безостановочный пиар с постоянными убогими заявлениями на потужном марафоне. Ну, что другого они производят? Вообще, вот, я думаю, что в посольстве Китая с интересом смотрят этот продукт. Я имею в виду потужный марафон. Они, наверное, тоже сильно очень удивляются. Ну, потому что там очень все своеобразно, назовем это так. Очень.
1: Возвращаясь к еще ряду государств, вот Турция, например, призывает Россию и Украину обеспечить навигационную безопасность в Черном море. И меня здесь всегда интересует вопрос формулировок. Почему не призывает Украину прекратить обстрелы, собственно, судов, принадлежащих Турции, прекратить убийство турецких граждан, а формулировки более-менее нейтральные, относящиеся к обеим сторонам? Вот с чем связана такая нейтральность?
0: Ну, это уже 4 года. Идет как? Ну, мы же помним Байрактары. Они где производились? Украина была хорошим полигоном. И сейчас эти все заявления, это надо обязательно в модели вот этого вот европейского нынешнего чувства, да, где ты не видишь убийство детей на территории Луганской Народной Республики, где ты не видишь убийство детей в Геленджике. Ты будешь призывать стороны... вести себя нравственно. При этом убивают русских детей последовательно, цинично и демонстративно. Но Европа это не видит. Турция, которая все еще, кстати, кандидат в члены Европейского Союза, уже 27,5 лет как. Она почему должна себя вести иначе? А потом, слушайте, ну, может быть, конечно, нам это не очень интересно признавать, но... вообще в курсе, что больше всего в нашей истории мы воевали именно с Турцией? Ни с кем-то. Ни с немцами, ни с французами, ни с англичанами и даже не с поляками. Больше всего мы воевали с Турцией. Мы, конечно, можем на это плевать, но что-то у меня есть такое подозрение скромное, что Турция, мыслящая, как бы вот восстановить Османскую империю, это в том числе в голове держит. И потом, сейчас уже это все, конечно, забыли, но когда в 2014 году после возвращения Крыма в состав большой великой страны разгонялись эти террористические ячейки, нигде никем никогда не зарегистрированного меджлиса так называемого, где были напечатаны все вот эти агитационные материалы? Что, в Саудовской Аравии? Нет. Адрес-то известен. И много чего еще было. Просто такой тихой сапы. Авось там в России никто ничего не увидит. А если увидит, то ну, мы скажем, а у нас многовекторность. Ну и сейчас, в общем, то же самое и делается. Ничего нового.
1: Ну а сейчас можно ли говорить и дальше об этой многовекторности? Потому что, с одной стороны, да, Турция продолжает с нами торговать, продолжает поставлять нам те же фрукты, мы им там тоже что-то продаем. А тут вдруг Украина возникает и говорит, что нет, не продавайте. Будет дальше Турция продолжать вот эти попытки лавирования между государствами или все-таки пришло время, когда надо выбирать уже сторону?
0: Будет, безусловно, потому что здесь отчет пойдет непосредственно от кошелька, от своего собственного финансового интереса. Вот что выгоднее с точки зрения доходности, то Турция будет исполнять. Если завтра Украина начнет распадаться на части, то Турция первая скажет, ну вот закономерный результат. Мы всегда знали, что именно так это и будет происходить. Это чисто восточный бизнес. Ничего здесь удивительного нету. Ну, кто там в этом изумляется, ну, наверное, надо тогда вам почитать какие-нибудь научно-популярные книжки по истории российско-турецких отношений.
1: И закругляя тему с Турцией и судоходством в Черном море. С одной стороны, мы сейчас осуществляем блокаду Одессы, блокаду черноморских портов, которые Украина осуществляет. С другой стороны, украинские дроны обстреливают те суда, с которыми мы там ведем торговые отношения. И вот кто в итоге должен обеспечить эту безопасность судоходства в Черном море? Мы, когда победим?
0: Ну, вероятнее всего. Но здесь же надо понимать, что эта самая пресловутая безопасность, это вы за месяц и за три, и за пять не сделаете. Учитывая, сколько хохол сбросил туда мин дрейфующих, они же постоянно где-то выплывают, то в Турции, то в Румынии, там, то еще где-то. Вы просто представьте себе, какая должна быть титаническая работа. Вот советская власть, которую нельзя было заподозрить в ленности, да, или невнимательности к тяжелому наследию войны. Да в конце 80-х годов еще эти мины всплывали, немецкие. Спустя 40 лет после войны. Поэтому эти все разговоры, если там условно завтра завершится, то послезавтра кораблики чух-чух-чух-чух поплывут, я должен сильно огорчить. При том, что исполняла Украина, вряд ли это будет быстро. Вряд ли. А так, да, со временем все сделаем. Сейчас Украина отрезана, сколько я понимаю, от Черного моря. Ну и хорошо, нечего там делать. Пускай диковильку осваивают, пока она есть. Если просто кто-то не знает, диковилька – это склетейная железная дорога. Вот, закончится диковилька, ну, на осликах пускай катаются. Море не для таких.
1: Да, там еще и правила соблюдать нужно. Давайте тогда двигаться дальше по темам. Есть еще очень важный такой момент, который говорит нам многое о так называемом единстве в рамках Европы. Это миграционный скандал, который с испанским городом Сеута произошел. 60 тысяч нелегальных мигрантов из Марокко туда направились, потом большая часть из них на родину вернулась, но осадочек, что называется, остался, потому что Шенген не очень хорошо отреагировали в рамках Шенгена отдельные государства. Это единичный такой случай? Или, в принципе, сейчас говорить о единстве Европы даже в, казалось бы, таком общеевропейском едином шенгенском пространстве уже нельзя?
0: Я думаю, что уже давненько было нельзя. Еще со времен пандемии, когда вся эта евросолидарность быстренько рассыпалась, когда итальянцы отжали и Вейлы у чехов с воплями «нам больше надо», и в конце концов это летит через Рим. Розарио Агро еще никто не называл беременным. Ну, какая это евросолидарность? Она в чем там проявляется? Только пока это не касается своего собственного кошелька. И потом, эти вопли все в сторону Испании, они умилительны. Ну, а что, остальная Европа не поддерживала политику мультикультурализма? Остальная Европа не получала за это дополнительное финансирование? Что, в остальных странах Европы все в порядке с мигрантами, а итальянцы забыли, как их не так давно штурмовали баржи и прочие кораблики? Как сельди в бочке, наполненные элементом миграционным. Забыли уже, да, видимо? А во Франции, наверное, запамятовали о том, сколько кварталов в Париже является, так сказать, миграционной вотчиной, куда полиция не рекомендует заходить даже днем, не то что вечером. А что, в Германии мигранты перестали сидеть целыми днями на пролетах музеев в том же Дрездене? Что мне нравится, все кинулись на Испанию, она вот угроза шенгенскому соглашению. А остальные что? Александрийские столпы, что ли, этого соглашения? Там у всех, извините, рыльца в пушку. Меня больше всего поразило, что первыми, кто кинулся на испанцев, были финны. Можно подумать, что Суоми граничит с Барселоной, такой пригород небольшой. Да? И самая большая была бы опасность, что вот эти миграционные потоки, они кинулись бы в страну тысячи озер. Но нет же, правда? Но тем не менее Финляндия громче всех заголосила. Ну, пауки в банке, так и должно быть.
1: У меня есть предположение, почему именно Финляндия, потому что господин Стуб очень хороший, большой друг Дональда Трампа, а мы знаем, как Дональд Трамп к мигрантам относится.
0: А что, у самого Стуба мигрантов нету? Ну, может быть, он в порядке, так сказать, своей любви к рыжему пиздиллеру у себя с мигрантами наведет порядок, а потом будет уже упражняться на испанцах. Ну, а дальше в этой истории просто возникают одни сплошные вопросы. А что добились-то этим? Ну, хорошо, вы там привезли 60 тысяч, они устроили там типичный дебош. Кстати, по поводу Трампа, а у него, когда мигранты громили не так давно Лос-Анджелес, вот эти прекраснейшие кадры, как штурмуется магазин Adidas и разворовывается новая коллекция. Господин Трамп уже решил этот вопрос? Я что-то не слышал по проведенным судам над этим былым бесконечным. Поэтому, ну что здесь пилить испанцев? Да, пограничники оказались, ну, не во всеоружии. Но, с другой стороны, если у кого-то из вас, вот, друзья мои, которые слушают радио «Спутник», был опыт деловых отношений с испанцами, вы сразу поймете, почему пограничники оказались здесь бессильны. И ничего другого быть не могло. В принципе. Это закономерный результат. Мне интересно, когда в следующий раз пойдут на штурм. Потому что я так понимаю, что марокканцам понравилось в маршрутном такси. И дальше разграбление городишки. Ну и потом лицезреть себя, значит, на первых новостных сюжетах. Всех основных телеканалов. По-моему, прекрасно провели время. И главное, у меня остался здесь последний вопрос. Скажите, вот Европа и та же Испания, они постоянно говорят о том, как они будут русских побеждать. Вы там уже марокканцев победили, да, 60 тысяч? Я не ошибся? Это вы продемонстрировали всю мощь? Да Каудилья Франко, наверное, там в истерике бился от хохота, глядя вот на это, на все. А самое главное, я не понимаю ехидства остальных. А что, у других, что ли, пограничники лучше? Итальянцы пусть вспомнят, как пытались не пустить эти баржи. И насколько это было комично. Я понимаю, да, прошли годы, уже можно не вспоминать. Но тем не менее, мы же все-таки финно-монгольские орды подлы не в меру, мы помним. как это проистекало. И вот эти судорожные крики, ну что вы стоите, помогайте, вы же видите, как нам тяжело. А испанцев пытаетесь сделать... У меня нету ни малейших симпатий к нынешним испанцам, я просто за справедливость.
1: Армен Сумбатович, вернемся в прямой эфир. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, скоро вернемся.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Стероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
0: Теория заблуждений.
5: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, еще раз приветствую.
6: Приветствую.
5: Прошлую получасовку мы закончили на обсуждение темы проблемы с миграцией в Евросоюзе. Я тут почитал комментарии от наших слушателей, и наш постоянный слушатель Григорий Л. Предложил такую идею, мол, могут ли выбрать Украину как территорию, куда мигрантов будут отправлять на фильтрацию, это и пополнение резервов ВСУ, и за мигрантов Украине могут и денег дать. Что думаете о такой ситуации, реальна ли она?
4: Ну, такая идея блуждала в рамках Европейского Союза о том, что давайте как бы вот этих всех на фортецию восполним население этими мигрантами, которые осточертели уже давным-давно Европе. Так вопрос в другом. Ну, рано или поздно громадяне иссякнут. А насколько будут мотивированы воевать мигранты, это большой вопрос. Я думаю, что на него не ответит никто. В принципе. Не, ну финансово их, наверное, можно замотивировать. И если стоит такая задача. Но тут у нее есть громадный минус. И для Украины, и для Европы. Просто в этом случае в России сразу и навсегда стихают разговоры про братский народ. А перед нами будет просто откровенный интернациональный сброд ублюдков, которым никто никаких чувств, кроме омерзения, испытывать не будет. Соответственно, это будет другая уже часть истории. Ведь Украина с этой точки зрения, ну, это не является абсолютно никаким секретом, пользуется все-таки преференциями. Да, вот эти все разговоры про братский народ, про, ну, без малого, там, 400 лет вместе со времен Богдана Хмельницкого и так далее, и так далее. Но когда вот этого не станет, ну, будут большие-большие проблемы. То, что Европа рассматривает этот вариант, я нисколько не сомневаюсь. Но тем более, ведь на Украине уже начались вот эти вот эксперименты, да, с завозом пакистанцев и так далее, и так далее. И, кстати, вся местная фашня от этого далеко не в восторге. Некоторые даже стали задаваться справедливым вопросом, а за что мы тогда умираем, чтобы к нашим женщинам приехал пакистанец? Ну, все-таки, согласитесь, да, вот в модели «пометуй чуженец, тут господарь украинец», поменять на «пометуй украинец, тут господарь пакистанец» — это как-то, ну, too much. Ну, с точки зрения, как бы, радикального украинского национализма и так далее. Но, с другой стороны, всегда можно сказать, что они об этом, в общем, и не думают особенно. У них же там главная задача-то – это добиться уничтожения России, а все остальное не суть важно. Здесь просто вот в этой конструкции кривобока абсолютно все. Вот ты с какой стороны не подойдешь и не попытаешься выстроить это все логично, у тебя никогда не получится. Но Украина это страна-парадокс, в принципе.
5: Продолжая тему Украины, очередные перестановки в руках в рамках правящей верхушки. Рустем Умеров, там, один из главных переговорщиков, в кавычках, украинских, помимо должности секретаря СНБО, теперь возглавляет службу внешней разведки, заявил Зеленский. Для чего такое назначение нужно? Почему должность главы украинской разведки, она столь часто меняется?
4: Нет, ну, во-первых, он не будет возглавлять СНБО, заходит Клименко.
5: Да, тогда прошу прощения.
4: Если я ничего не путаю, экс-министр внутренних дел.
5: Да-да-да, экс-глава МВД, все правильно.
4: Умеров отправляется в службу внешней разведки. Ну, его же надо куда-то пристроить. Ну, послом в Тунис сложновато, мне кажется. Вот, надо же, чтобы на Украине, чтобы продолжались освоение финансовых потоков, ну вот. Умеров всюду нужен. Ну вот обратите внимание, да, вот в любой стране, в принципе, министрами делают людей, ну, исходя из компетенций и из определенного опыта. На Украине ни опыт, ни компетенции не нужны. Умеров, который был на подсосе у экстремиста и террориста Джамилева, старого сморщенного клопа, в этом нигде никем никогда не зарегистрированном, но признанном в Российской Федерации экстремистской организации Меджлис. Его отправили министром обороны Украины по квоте, чтобы заменить проворовавшегося Резникова, про которого уже никто сегодня не помнит. Но Умеров быстро показал, что воровать он может гораздо больше и гораздо отчетливее. И попал он в тот же самый котел имени Миндича и Цукермана. Но там же он не один, там еще есть бывший глава правительства Шмыгаль, ныне министр энергетики. А до этого он еще какое-то министерство возглавлял. Но согласитесь, Шмыгаль же не может быть самым гениальным хуторянином. Да? У него должна быть какая-то конкуренция. Шмыгаль же не может быть один. Вот, есть еще Умеров, пожалуйста, на любой должности. Какая разница, где воровать? Ведь это единственное, что он умеет делать. Еще тут же пикантно другое. Глава внешней разведки Украины, гражданин Соединенных Штатов, у которого вся семья живет в США. Вот попробуйте мне назвать еще одно государство в мировой истории, где разведкой руководит гражданин другого государства. Вы не сможете.
5: Глубоко внедрился.
4: Да ему и внедряться не надо было. С него же это никто не спрашивал, правда? А тут, ну, пожалуйста. И заметьте, ну, никто же не возмущается. Да, все нормально, а что такого? Ну, на Украине это же вообще практика. Таможню возглавляла Хатия Диконаидзе, креатура Мишико Саакашвили. А Министерство здравоохранения возглавляла Ульяна Супрун, гражданка Соединенных Штатов под прозвищем «Доктор Смерть». То есть их двое таких. Йозеф Менгеле, палач Аушвиц-Биркенау, и Ульяна Супрун, палач беременных украинских женщин. Ну, отличная история. Там были руководители ведомств из Прибалтики. Ну, почему бы Рустему Умерову, тем более возвращенного Мустафой Джамилевым, не повозглавлять еще чего-нибудь? Я не вижу препятствий. Никаких. Вот он и возглавляет. Да. Клименко, ну, да, точно такой же проходимец, как и все остальные. И, собственно, со времен победы Майдана никаких других министров там, в принципе, не было.
5: Возвращаясь к Соединенным Штатам и Украине, есть такой персонаж, американская активистка, сторонница Дональда Трампа Лора Лумер, которая некоторое время была достаточно комплиментарно к нашей стране настроена, несмотря на, опять же, то, что она там в США жила, за Трампа очень сильно топила. Но случилась поездка в Киев, и вдруг резко выяснилось, что Россия угрожает американскому превосходству, многополярность – это все не то. Вот что делает с людьми поездка в Киев? В принципе, по поводу Лоры Лумер очень много в сети я нашел информации, что ее там чуть ли не Ахметов финансирует, деньги из Киева ей присылают. Насколько, с вашей точки зрения, в условиях, когда там с трудом помощь выбивают для Киева, сейчас выглядит покупка буквально таких вот блогеров протрампистских со стороны Киева?
4: Слушайте, ну, во-первых, не является секретом, что эта удивительная женщина делает это не бесплатно. И известна цена, которую ей заплатили. 3 миллиона долларов. Не такие большие деньги по сравнению с тем, которые платились раньше. Раньше от 20 шел ценник. А вы что думаете, все эти селебритис, которые поехали за фаянсовыми петушками в Бучу, они сделали это строго по велению сердца, да, своего? То есть вот они спать не могли у себя в Калифорнии до того момента, пока не подергают пернатого за хвост, правда же? Ну, все же понимают, что это в чистом виде лоббизм. Другой вопрос, что Лора, будучи дурой, и я тут вынужден в очередной раз признать, что Евгений Янович Становский был прав. Просто в разговоре с ним я однажды заметил, что среди евреев дураков находится мало. На что Евгений Янович усмехнулся и сказал: Армен Сумбатович, вы их просто очень мало видите. Вот, тогда бы вы так не думали. Вот, но просто потому, что Лора поехала сниматься с главой террористов Азова, террористом Белецким, подзабыв о том, что Азов находится под санкциями Конгресса Соединенных Штатов. Нет, ну я понимаю, конечно, что это такая сложная история. В голове у блогера никогда ничего не откладывается, потому что блогер есть синоним идиота. Вот, но в данном конкретном случае она, конечно, отлично поступила, еще и будучи еврейкой по национальности. То есть вот человек сфотографировался и долго разговаривал с одним из главных неонацистов Украины. Вот эта пресловутая социал-национальная ассамблея, да, это есть не что иное, как парафраз национал-социализма, все же, наверное, это понимают, да, просто тогда на Украине нельзя было так называться, там еще действовала, ну, во многом советская правовая система. Она берет и делает с ним интервью и фотографируется. Она, наверное, даже не знает, что он сидел в тюрьме за неонацизм, его же выпустил Майдан. Так бы он бы еще бы, вот, наверное, только сейчас бы, может быть, вышел бы. А так, ну, вполне себе идейный, образованный подонок. Ну, что не сделаешь за деньги, да? Как там Лариса Санна Долина пела? За деньги – да. Ну, вот, соответственно, Лора это продемонстрировала. Троекратное даже. Yes, yes, yes. Ну и ничего. Или не она последняя, еще кого-нибудь завезут. Другой вопрос, что, по-моему, на Западе это особенного впечатления не произвело. Ну, потому что там же понимают тоже прекрасно, что это давным-давно поставлено на финансовый поток привлечения вот этих вот звезд. Один приедет, там что-нибудь споет в подземном переходе, другой разрыдается при виде святынь Киево-Печерской лавры. Ну, правда, он не знает, что это такое, но, тем не менее, разрыдаться-то можно за 10 миллионов долларов. Ну, поэтому я жду, кто приедет следующий.
5: Да, и учитывая, мне интересно, как на это, в принципе, следят ли за этим как раз-таки люди в Конгрессе, которые, может быть, и одобряют те деньги, которые на медийку, потому что, ну, выглядит это, когда человек там несколько лет говорит одно, а тут в один момент он прозревает и приезжает.
4: Ну, а что такого? Ну, получили яркую очень иллюстрацию, или даже, я бы сказал, типологию явления. У меня есть мнение, и я с ним не согласен. Ну, потом, если кто-нибудь ее перекупит, у нее еще раз поменяется точка зрения. Ну, это просто мы как-то вот привыкли, да, что политика есть штука последовательная. Есть конкретная, да, которая жиждется на своих там взглядах, идеалах, которые нельзя предавать. Ну, я просто скромно интересуюсь, но когда-то мы уже должны перестать этому всему изумляться. Ну, уже же мы были поражены, да, когда бывшая комсомолка и вроде как лучший друг русского народа Ангела Меркель оказалась богомерзкой старой рептилией, которая откровенно призналась, что Минские соглашения были ей нужны для того, чтобы перевооружить Украину. Мы же, помнится, как сильно удивлялись, как это может быть. Олаф Шольц, который бегал в молодежной ячейке социал-демократической партии, боролся против баз Соединенных Штатов на территории Германии, ратовал за мир, оказался одним из главных ястребов, правда? Ну а почему блогеру-то тогда не делать ровно то же самое, тем более, когда тебе платят? И самое важное, да, ты же не продаешь свою женскую честь за это, правда? Никоим образом. У тебя было мнение, теперь оно у тебя другое, завтра оно будет третье. Потом ты можешь выйти и сказать, я вся такая ветреная, вот, душа нараспашку, и обмануть меня несложно. Тем более, что, ну, слушайте, при нынешнем потоке информации через неделю уже все равно никто ничего помнить не будет. Я думаю, даже раньше, я думаю, дня через три. Все забудут и про Лору, и про все остальное. Потому что все эти разговоры о том, что это там влиятельный какой-то деятель, она сфотографировалась с самим Трампом. Слушайте, она сфотографировалась на предвыборном мероприятии. Я ежедневно фотографируюсь с людьми. Это же не делает меня, правда, влиятельным политиком. Совершенно точно. И у многих других то же самое. Я когда услышал, что туда везут блогера, я хоть полез посмотреть, кто это такой. Нет, понятно, что на потужном марафоне мне объяснили, что Такер Карлсон это просто шлепок майонезный по сравнению с этой Лорой. И весь мир американского блогинга, он крутится только исключительно вокруг нее. Вот, но если ее не знал не только я, да, или выражаясь языком гауляйтера Киева Клячко, не только лишь я не знал ее, вот, но это же о многом говорит. Таких блогеров можно завозить пачками, проблемы абсолютно никакой не будет. На кого она там влияет? Вот мне говорят, вот она может повлиять на настроение в МАГа. В каком? Которое было, когда Трампа избирали, или которое есть сейчас без всех топовых людей? Это же тоже очень важно. А потом, каким образом ее невнятное, гнусавое, вот это вот маргариновое бормотание по поводу того, что происходит у хохлов, способно повлиять на МАГа, который «Make America Great Again». Оно не «Make Винница Great Again», не «Make Житомир Great Again». Ну, они же в МАГа говорят про непосредственно внутренности Соединенных Штатов. На кого она там может этим повлиять? Это сугубо такая пиарная история. Ну, приехала и приехала. В конце концов, Борюська Джонсон приезжал с гораздо большей помпой. Да. Странно, что его давненько не было там. Уже мог бы приехать погостить. Писюн, опять же, мог бы в руке подержать. Это я не ругаюсь, это же...
5: Это как украинский бы... дрон, да-да-да.
4: Да. Это же они ему песни уже посвящают на потужном марафоне. Я вон посмотрел песню про писюн. Вот я считаю, что Борюська должен приехать и, так сказать, опробовать.
5: Последнее фото с таким, ну, одно из последних, во всяком случае, фотографий с таким дроном закончилось смертью одного американского сенатора. Мы, конечно, доподлинно не знаем, что там произошло, но все равно, как будто бы, по одному случаю, возможно, знак недобрый. По поводу этой блогерши у меня к вам последний вопрос. Может ли это в каком-то, я не знаю, косвенном варианте свидетельствовать о неком повороте Трампа куда-нибудь? То есть как косвенный признак, что, мол, те, которые рядом с ним крутятся, они косвенно выражают то, к чему мы в итоге придем с Трампом.
4: А я не знаю, к чему мы придем с Трампом. Трамп – это человек, у которого нету мнения, у которого нету мироощущения, а есть мировосприятие. Вы же помните, как он ответил журналисту на вопрос: «Подождите, господин президент, но вы говорите сейчас вещи обратные абсолютно тому, что вы утверждали вчера». На что Трамп гениально ответил: «Я вчера разве что-то говорил? Нет, вам показалось, вы фейк-ньюс». Поэтому куда идет Трамп? Это не знает никто. Трамп сколько раз уже победил Иран? Сколько раз он вышел с ними на самую великую сделку? Я считаю, что не надо обращать вообще внимание, но если перед нами такой политический Хлестаков, а как сказано у Гоголя, легкости мысли он был необычайный. Вот это Трамп. Поэтому чего здесь задумываться над тем, что он будет делать? Я думаю, что он и сам не знает. А те, кто считают иначе, я рекомендую вспомнить его первую каденцию. Когда пришла дочка вся в слезах и с криками «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца», начала блеять о том, что вон там русские в Сирии химическое оружие значит, испытали, охренелиард людей погиб. Трамп сказал, какой ужас, объявил санкции. Через неделю выяснилось, что это был фейк абсолютный, снятый норвежцами в овощехранилище, которое было закамуфлировано и своими оттенками пейзажа должно было издалека упоминать Сирию. Трамп на это как-то прореагировал разве? Нет. Но вот стоит исходить все-таки из этого, из реалий. Не надо придумывать себе вот этот мир. В конце концов, рыжий проходимец уже достаточно создал сюжетов в своей биографии, чтобы понимать, к чему надо готовиться.
5: Возвращаясь к теме мигрантов, не отпускает она нас сегодня, но на этот раз несколько с другой стороны. Вновь у нас ситуация на границе между Минском и Латвией неспокойная, потому что Латвии угрожает вообще границу закрыть. В свою очередь...
4: Так уже ж закрыли 2 дня назад. Опять открыли? Они же объявили торжественно, что граница все перекрыта и больше мышь не проскочит. А теперь они опять ее закрывают?
5: Ну вот, да, и белорусский МИД, в свою очередь, пообещал оставить за собой право на несимметричный ответ на закрытие границ. Насколько весом, что, в принципе, сейчас может Минск сделать Латвии в ответ на такие действия?
4: Ой, ну это я не знаю, это надо спрашивать, наверное, все-таки позицию белорусского МИДа. Вряд ли для них прыжки и ужимки со стороны территории, откуда даже шпроты сбежали, стали каким-то невероятным откровением, потому что в таком формате они существуют последние 6 лет. То есть с августа 2020 года, когда был путч Тихановской, и тогда же и воздушное пространство закрывали, и говорили, что перекроют границы, и много-много чего другого было. Поэтому наверняка у белорусского МИДа есть уже готовая дорожная карта действий. А невменяемость лимитрофов, ну, вряд ли она может кого-то изумить. Но вот мы обсуждаем, да, Латвию и Беларусь. А вы знаете, что у нас творится на российско-эстонской границе? Ну, то есть она по формальному признаку открыта. Только для того, чтобы ее, так сказать, перейти в установленном порядке, ну, мне кажется, проще на Луну слетать. По количеству жалоб со стороны граждан, которые пытаются там через, значит, Нарву перейти на территорию Российской Федерации. Ну, и думаю, что и здесь будет примерно то же самое. Будут стоять пограничники и говорить, ну, со стороны Латвии имеется в виду, и говорить о том, зачем вам надо в Белоруссию. Сидеть здесь, пока на вас не открыли уголовное дело производства за шпионаж, там, условно, какой-нибудь. Думаю, что вот этим и будут пробавляться. Ну, до тех пор, пока ситуация в Европе будет настолько нервной и взвинченной. А справедливости ради надо сказать, что нету ни единой предпосылки для того, чтобы эта ситуация начала, ну, хоть как-то меняться. Потому что кроме бесконечной яростной шизофрении политической и абсолютно полной безответственности во всем, ну, ничего другого, к огромному сожалению, нету. Ну, по крайней мере, ни я, ни многие мои уважаемые коллеги не видят. Видимо, еще сколько-то времени нам предстоит прожить в этом паноптикуме. Ну и, кстати, я напоминаю, что зашли-то мы на территорию этого сумасшедшего дома не 24 февраля 2022 года. Мы там уже раньше были. И это там начиналось в 2015 году. Просто это шло по нарастающей, со шпионами, с футбольным спецназом Путина, уже подзабытые такие сюжеты, да, с пандемией, которую подло организовали русские, уже тоже забытые сюжеты и так далее, и так далее. Просто 24 февраля вот эта худенькая изгородь, она рухнула под ударами этого европейского обезумевшего буйвола.
5: Да, и сейчас мы не видим таких же кадров, как, например, с той же испанской границы были, как тысячи мигрантов границу штурмуют. Это я к тому, что официальная причина для закрытия именно такая. Благодарю вас за беседу, Роман Сумбатыч, Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Самые ценные марки выделяются из общей массы каким-либо браком или отклонением, которые измеряются миллионами долларов. Рекордсменом по дороговизне стала почтовая марка номиналом 1 цент – напечатанная в 1856 году в колонии «Британская Гвиана». Она выпадает из общего ряда. Ее ценность в том, что напечатана марка была в единственном экземпляре и продана на аукционе «Сотбис» за 9,5 миллионов долларов. В 1918 году в США с помощью почтовой марки решили отрекламировать новую услугу – авиапочту. В центр композиции поместили самолет. Но так торопились, что в первой партии тиража в станок самолет вставили в перевернутом виде. Вовремя спохватились, но сотня марок успела уйти в народ. Уже через пару десятилетий за редкими экземплярами началась настоящая охота. А недавно один из них был продан за 2,5 миллиона долларов. Самую дорогостоящую марку Советского Союза в 2008 году неизвестный купил почти за 800 тысяч долларов. Она была выпущена на нестандартной, очень плотной бумаге в 1932 году и приурочена к достижениям отечественного филателизма. До наших дней дожил только один экземпляр, за который истовые коллекционеры готовы отвалить целое состояние, если нынешний владелец согласится продать.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, столько же в Анапе и Вологде. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Премьер-министр России посетит Киргизию с официальным визитом. Оплата проезда в транспорте через МАКС заработает по всей России с 1 сентября. Россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 и 7 августа посетит Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили в пресс-службе правительства. Ожидается, что в заседании примут также участие делегации государств-наблюдателей при организации. В Кабмине сообщили, что по итогам заседания планируется подписать соглашение об электронной торговле товарами, соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах, а также соглашение о взаимном признании документов об учебных званиях. Кроме того, стороны обсудят тенденции развития общего аграрного рынка, а также направление дальнейшей работы в сфере продовольственной безопасности. Особое внимание будет уделено регулированию климатической повестки. Главы правительств также рассмотрят вопрос цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, в том числе в рамках сотрудничества с Китаем. Оплата проезда в общественном транспорте через МАКС с 1 сентября станет доступна по всей России, рассказал РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе России Кира Доросева. По ее словам, билеты можно будет купить заранее, а посадка будет проходить быстрее. Также после вступления в силу изменений сократится число расчетов наличными, что позволит чаще избегать спорных ситуаций из разряда «не прошла оплата», «забыл карту» и так далее, добавила она. Сервис, позволяющий расплатиться за проезд в общественном транспорте через мессенджер МАКС, в настоящее время работает в тестовом режиме в Новосибирской области. Для его работы необходимо оформить цифровой ID в МАКСе и привязать его к аккаунту на госуслугах. Затем нужно зарегистрироваться в чат-боте специального транспортного сервиса своего региона, в котором привязывается способ оплаты и настраивается проездной. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом. При этом фактическое подключение к этому сервису остается на усмотрение кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, уточнили в ведомстве. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Регулятор также пояснил, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, так же как не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей. Чрезвычайно сильный тайфун «Дельфин», которому в Японии присвоен номер 13, движется к югу страны и к выходным может обрушиться на префектуру Окинава, сообщило японское главное метеорологическое управление. К утру пятницы Окинава начнет ощущать на себе влияние тайфуна, а в субботу и воскресенье он ударит непосредственно по основному и другим островам префектуры. В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, одного из самых активных вулканов Центральной Америки, сообщает Национальный институт сейсмологии. Из находящихся поблизости деревень Эль-Порвенир и Лас-Лохитос эвакуировали около 250 человек. В июне 2018 года в результате извержения Фуэго погибли 190 местных жителей. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника. Мы с вами берем в руки инструмент и начинаем чинить примус, как это обычно и бывает с нами. Самый, напомню, снова эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные. Сегодня не исключение, слава богу, не в первый и не во второй уже раз, и дальше будет, и добро пожаловать, мой добрый товарищ Георгий Асатрян, изумительный совершенно международник, ученый, эксперт высшей школы экономики. Извини, Георгий, я это все-таки зачитаю. Замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии. Привет.
3: Привет, привет.
2: Привет. Ну, будем говорить про то, что в международке, конечно, происходит, но у меня есть одна интересная задумка, дорогие друзья, которую я на вас хочу сегодня испытать. Мы к этому подойдем в свое время. Начнем с нелюбимого, то есть с того, что сейчас и Дмитрий с Михаилом обсуждали, вот этих злых супостатов, которых мы не любим, и прочее, прочее.
3: Не любим, да.
2: Но тем не менее, почему-то все время к ним возвращаемся. И недавно мы с Георгием, он меня тоже приглашал на свой эфир, не здесь, не на «Спутнике», ну, в другом медиа. И я там забросил такую мысль, что, в принципе, может быть, нам хватит. Вы знаете, кто слушает эту починку «Примуса», довольно часто знаете эту старую мою мысль, что, может быть, хватит все время рассказывать про этих супостатов, про что ел на завтрак Урсула фон дер Ляйен, любит ли ее Кая Каллас, и что там подумал Трамп и его левая нога. Вот, потому что достаточно. Хотелось бы поговорить о мире настоящем, я бы так это и назвал, настоящий мир, про то, что находится за пределами этого самого золотого миллиарда, за пределами Европы, Америки, вот этого самого коллективного Запада, как мы его называем, потому что, ну знаем ли мы, ну, кроме специалистов, собственно, по Индии, что происходит в Индии, или знаем ли мы, что происходит в Пакистане, Малайзии, Кении, Никарагуа,

0: с американцем все равно. Меня зацепило, и мы с тобой, Георгий, предварительно даже об этом успели там переброситься двумя словами, история с тем, что у американцев ракеты кончились.
1: Удивительно, правда?
0: Удивительно. А так ли это? Слушайте, или это опять будут нам рассказывать, что это русская пропаганда все врет?
1: Ну, они сами об этом говорят, это, собственно говоря...
0: Вот давай об этом. Где они это сказали, зачем, почему? Почему они в стыдном признались?
1: Ну, вот буквально вчера это было. Корпорация Lockheed Martin торжественно объявила, что совместно с другой корпорацией, Northrop Grumman, они начинают, собственно, активно производить ракеты ПАК-3 для систем Patriot и перехватчики еще для систем THAAD. Что это значит? Они получили деньги, американские ВПК радуются, они на генетическом уровне умеют, в общем, зарабатывать на войнах, на чужих войнах, это у них получается. С этим связан их рост в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И на чужом горе они, собственно говоря, делают деньги. Но проблемы у них существенные. Вот давеча, опять-таки, глава центрального командования, адмирал Купер, который ответственен за очень большую зону там, Ближнего, Среднего Востока, заявил, что предложил такую идею. Давайте мы вообще не будем перехватывать иранские баллистические ракеты. То есть будем просто терпеть. Удивительный был всплеск дискуссии в социальных сетях.
0: Да, может, он таким образом троллил просто?
1: Не-не, это он реально предлагал, говорит, ну, он типа ссылается, говорит, ну, это же иранские баллистические ракеты, они там, у них урон так, так себе, давайте, у нас противоракет нету, перехватчиков мало, будем терпеть просто. А там же как бы права человека, права военнослужащих и прочее, прочее. Получил он, в общем, очень серьезно, идея была не воспринята, и начали они перехватывают.
0: То есть связано с нехваткой ракет-перехватчиков?
1: Это ключевая сейчас, ключевой вопрос в американской политической жизни, военно-политической жизни. Нехватка. Вот Пентагон у иракских курдов отнял систему Patriot, сами установки и с ракетами, и со всем, и перевел их, наверное, мы не знаем куда, но к союзникам, которые...
0: Ну, залить, скорее всего, куда-то.
1: Да, больше ценятся, и, наверное, которые могут заплатить еще за это. Собственно говоря, вот такая ситуация. По математике это, собственно говоря, никак не бьется. И киевскому режиму они ничего поставить не могут, собственно говоря. Там небо не защищено никак.
0: Ну, собственно, для нас это и есть главное содержание этой новости.
1: Да, это вот у нас просто зачастую говорят, что позитивных новостей нет, но они есть. Они есть.
0: Я единственное, что, Георгий, смотри, есть такая ловушка. В свое время, когда начиналась только история с 2014 года, и европейцы начали рассказывать про то, что вот русские идут, русские угрожают, и давайте мы будем перевооружаться и прочее, а потом после 2022, когда это все дело подстегнулось особенно, многие наши здесь, в России, эксперты радостно гулили на тему того, что да что они могут. Да какая военная промышленность, европейская или американская, да сколько они будут раскачиваться, да это все ерунда, у них нет ничего, да у них специалистов нету, заводы демонтированы, станков нету, ничего не происходит. Я как раз считаю, что они пошли на раскачку, и они это военное производство очень быстро восстановят. И радоваться тут с шапками закидывать эти самые заводы военные нам не стоит. Когда мы говорим о том, что у американцев сейчас нехватка патриотов, мне кажется, с учетом того бюджета, который ввалили сейчас в Пентагон, сколько там, 1,5 триллиона?
1: Уже еще, да? Не приняли.
0: Ну, по крайней мере, уже понятно, что то, что принималось до этого, уже беспрецедентно велико. Трамп наш миротворец, Трампушка, который за мир во всем мире, который Нобелевская премия мира, когда наконец-то Трамп обратит внимание.
1: 8 конфликтов, 9
0: всех,
1: конфликтов.
0: Да все, да, всех помирит и все решит, и все зайка наш рыжий. Он вваливает, на самом деле, в военно-промышленный комплекс столько, сколько не вваливал ни Буш, ни старший, ни младший, ни Рейган. Ну, понятно, ладно, с учетом там стоимости того доллара и этого доллара, но все равно это абсолютно беспрецедентно.
1: Да, увеличение с началом 21 века, по-моему, в 300% военного бюджета. Сейчас военный бюджет Пентагона примерно 1 триллион, чуть меньше, 900 миллиардов. Трамп запросил 1,5 триллиона. Это увеличение в 50% от нынешней суммы, даже чуть больше. И это означает исторически, что такой запрос всегда был в период мировых войн. 50%. Тогда фиксировался такой подъем военного бюджета.

0: бюджета. Я полагаю, что все-таки бюджет, есть вероятность того, что он не будет принят. Один раз уже демократы заблокировали в Нижней палате. Сейчас идет активное обсуждение, а по сути это торг разных олигархических, аристократических групп в американской элите. Кому достанется этот пирог? Я полагаю, что ты прав, будет увеличение. То есть чуть больше 1 триллиона бюджета они получат. 1,5 не получат, но это будет совсем тяжело обосновать с точки зрения социальных программ, которые в США есть, и, собственно, высокой инфляции и прочих существенных проблем, которые имеются. Вот. И сейчас там, собственно говоря, такое золотое время ВПК. И еще и техно-ВПК, вот этих товарищей с Силиконовой долины.
1: Палантиры и прочее, да?
0: Палантиры, андурилы, вот это все, вот этот хайп, который вокруг них существует. На самом деле, это часть ВПК классического, они кооптированы классическим ВПК и собственниками вот этого всего бизнеса. Собственность, эти акции передаются по наследству. И Силиконовая долина, вот этот Стэнфорд и прочие вот эти мозги, молодые и не очень, они все работают, но на промышленный, военно-промышленный комплекс. Там даже дискуссия шла, что некоторые лидеры этих компаний, я не хочу их лишний раз называть, они мне очень не близки, это поджигатели войны, собственно говоря. Они, вот он, там один человек выступил, он говорит, нам нужна новая идеология для ИИ и для высоких технологий. Они должны работать на страну, на оборону страны. Потому что вот была такая культура, ты, наверное, знаешь, там вот в Стэнфорде, в Калифорнии эти люди как бы говорили, мы не с государством, мы там творим всякие аппликейшены, приложения, улучшаем жизнь, мы люди мира и прочее. А тут выходит такая инициатива, и давайте все на ВПК, будем все под ВПК. Это опасно, действительно, это опасно с точки зрения таких больших трендов. Что касается европейцев, я с тобой полностью согласен. Европа превращается в один большой военный завод по производству вооружений, которые направлены, ну, исключительно против нас пока.
1: Ну, вопрос в том, что оружие, которое производится в больших количествах, рано или поздно стреляет. Рано или поздно стреляет. Здесь позволь мне, Георгий, быть убежденным пессимистом, что нам стоит готовиться к тому, что на нас идут войной. На нас планируют войну против нас. Я, ну, абсолютно, да, убежден в этом.
0: То, что происходит...
1: Потому что адресат не Иран. Иран не в состоянии уничтожить западный мир. Абсолютно точно.
0: Да, это безусловно, да. Здесь спор... Те процессы, которые происходят в Европе, они, собственно говоря, дают основания полагать, что эти люди могут и у себя в голове иметь мысль готовиться с нами к войне. У них большая проблема просто другая есть. Это моб-ресурс все-таки. И главная еще мысль вот в этих всех дискуссиях вокруг ВПК, как избавить процесс, военный процесс от человека. И это исходит из того, что главная проблема у них – это отсутствие человека, мобилизационного ресурса, в Европе в особенности, кем воевать. И там это роботизация и прочее. Но это вопросы будущего, не ближайших десятилетий. И в этом тоже есть исследования, которые это все показывают. Поэтому посмотрим, посмотрим. В любом случае, мне кажется, что, учитывая, да, мы всегда привыкли смотреть на противников, потенциальных противников и реальных противников, и в том числе врагов, которые у нас есть в Европе в больших количествах, но зачастую забываем иногда о себе. Мы же тоже готовимся. И готовимся, будь здоров, как?
1: Ну, слушай, мы готовимся к разному несколько, да? Я не стал бы вслед за безумными совершенно людьми там, из какой-нибудь Прибалтики или Польши кричать, что русские идут, что мы собираемся там, на кого-то нападать и так далее. Это, конечно, полная ерунда. Это как раз тот элемент пропаганды против нас. Но мы с тобой какие-то очевидные совершенно вещи сейчас говорим. Еще одна история. Это я постепенно сейчас перехожу, Георгий, к тому, с чего я начинал сегодня наш вечерок. Еще одна история, связанная с Ираном и далее Индией. Ну, произошла очень интересная история. В какой-то момент, где-то недели полторы примерно назад, иранцы ударили по очередному судну, это был, мне кажется, какой-то танкер, который принадлежал саудитам, и при ударе погибло несколько моряков, матросов из Индии, что тут же, так сказать, вызвало со стороны Америки какие-то напоминания, месседжи. так называемые послания, сообщения в адрес Индии, что, знаете, вот вы зря покупаете иранскую нефть, а заодно еще у русских, кстати, зря ее покупаете, и, в принципе, вообще покупайте у нас. У нас самая дорогая, но с микробами демократии, поэтому она вот, берите у нас.
0: Целебная, да?
1: Да, целебная. И сразу возникла тема новых тарифов там и так далее, а индийцы почему-то стали, понятно, что они не будут это делать, понятно, что индийцы, в отличие от тех же китайцев, которые стоят, так сказать, на своем, индийцы склонны сейчас договариваться, заниматься тем, что пытаться договариваться со всеми, не входя ни с кем в конфликт, находя свою, так сказать, комфортную зону, но тем не менее некое там демонстративное шебуршание в парламенте, как я вычитал в «Hindustan Times», в их основной англоязычной газете, на хинди не читаю, извините, это то, что, а почему мы вообще с американцами это дело обсуждаем? А почему бы нам, собственно, не более, так сказать, независимую позицию по отношению к американцам занять? Вот это очень интересно, потому что сейчас Индия демонстрирует фантастические же вещи какие-то. Я вот вчитался, смотри, начало действовать, например, торговое соглашение между Британией и Индией. Indo-British Foreign Trade Agreement, Indo-UK, как-то так называют его в прессе, по которым 99 буквально процентов наименований товаров, которые идут на британский рынок из Индии, туда теперь в Британию будут поступать практически беспошлинно и, так сказать, безвозбранно. Что тут же дает огромное ускорение индийской промышленности, поскольку это рынок большой. Но и британцы получают то же самое право. Понятно, что британские машины стали полным барахлом, извини, за последние там, пару десятков лет. Но тем не менее, представь себе миллиардный рынок Индии и Британия, которая потеряла рынок Евросоюза, или, по крайней мере, испытывая с ним проблемы, вдруг приобретает огромный индийский рынок. Соответственно, цифры, которые я видел, показывают, что объем торговли Британии с Индией и России с Индией, которые примерно сопоставимы, но имеют разную очень структуру. Да. Мы – это в основном сырье, энергоресурсы. В обратную сторону идет какое-то количество текстиля, там, сельхозпродукции кое-какой. Но продукции, там, скажем, там, высоких степеней передел очень немного. А в случае с Британией и Индией, это как раз продукция, в которую вложено много труда, услуг, много переделов и прочего, и прочего. И прогноз по росту торговли между Британией и Индией, там чуть ли не в 15-20% в год рост. И они в таком случае, если это будет происходить, они нам сделают просто.
0: Ну, прогнозы, да, такие.
1: Я к чему, извини, что, к чему да-да. Я это все. Мы очень много обращаем внимание на наши отношения с Китаем. Mm-hmm. Это наш стратегический партнер, друг, брат и все прочее. С Индией мы, наши отношения тоже называются особо привилегированные, стратегические и прочее, прочее. И Нарендра Моди приезжал часто сюда, и у него очень хорошие отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. Да. Очень добрые, хорошие, так же, как и у Владимира Владимировича Си Цзиньпином абсолютно. Да? Но тем не менее, не кажется ли тебе, что наши отношения с Индией по-прежнему находятся в тени наших отношений с Китаем?
0: Ну, наверное, да. Я могу с этим согласиться. Наверное, ввиду просто масштаба торгово-экономических отношений, все-таки с Китаем они раз в 5 больше, в 6 раз больше. Китай первая экономика в мире, Индия третья. По паритету покупательной способности. Но если посмотреть за последние 3-4 года, наш товарооборот с Индией вырос, опять-таки, в 5-6 раз. И Индия на сегодняшний день, ну, кроме таких банальных вещей, что каждый десятый человек гражданин Индии там, и прочие вещи, это все замечательно, но Индия – это крупнейший покупатель энергоресурсов. И это страна, которая больше всех других нуждается в нефти, и вообще в целом в энергоресурсах. Это связано с активнейшим развитием этой страны, с такими процессами, как урбанизация, развитие инфраструктурных проектов, логистики и прочее, и прочее. Здесь мы же знаем, что Индия – это там, по преимуществу страна до сих пор сельскохозяйственная. Да, там, многие жители живут не в городах, но этот процесс активно идет, процесс активной урбанизации. И все это требует огромного количества энергоресурсов. И есть прогнозы, которые говорят о том, что на ближайшие десятилетия Индия будет оставаться крупнейшим покупателем энергоресурсов. Я думаю, что мы достаточно деловито заняли этот рынок. И я думаю, что здесь нас уже не столкнуть. Также я там видел несколько цифр, связанных с потребностью Индии в нефти. И она постоянно растет. И она, ну, очень серьезная. У Китая больше. Раза в 3-4, наверное, потребности в энергоресурсах. Они тоже закрывают эти потребности в кооперации с нами. Но Индия — это особый в этом плане игрок. И на самом деле еще один такой момент. Я просто часто вижу это там в всяких враждебных СМИ, что якобы мы там с большой скидкой что-то продаем. Может быть, когда-то, какой-то непродолжительный период времени, это было так. Но сейчас цена совсем не такая низкая.
1: Сейчас рынок продавца это называется.
0: Это во-первых, да. Во-вторых, мы очень деловито продаем. Это все под грифом секретно, цены и прочее, это коммерческая тайна, но я просто убежден, что вполне себе мы нормально экспортируем энергоресурсы и очень неплохо пополняем наш бюджет в этом плане. Что касается обратной стороны, что же мы можем импортировать из Индии? Вот здесь есть проблемы, действительно. Сложно найти вот эти разновидности продукции. Но здесь нужен творческий подход, нужно, в общем, искать варианты, искать возможности и, в общем, заниматься этим.
1: Вот я сейчас просто назову. Я понимаю, что я разговариваю с международником, и ты понимаешь, что происходит в Индии, что Индия значит. Но обращаясь к массовой аудитории, мы же на самом деле очень мало знаем про Индию, кроме того, что хинди, руси, пхай-пхай, Болливуд, Гита, Нарендра Моди, что у нас еще, слоны, чай. Да, вот как бы, ну, мало что, да, космическая программа, ядерная бомба недавно появившаяся. Но тем не менее, вот смотри то, что идет в выигрышных всех этих вот статьях договора с британцами, торгового соглашения индуса с британцами. Алкоголь, автомобили, авиационная техника, электронные компоненты, медицинское оборудование, фарма, текстиль, одежда, драгоценные камни, морепродукты. Британия получает доступ к рынку финансовых и образовательных услуг. Образовательные услуги, они, естественно, лезут. Британцы всегда это делают. Очень активно. Далее, следующая история. Это, знаете, вот из серии «Дорогие радиослушатели, а знали ли вы раньше?» Так вот, когда мы говорим про то, что Индия у нас по-прежнему в большинстве своем аграрная страна, запущена программа с 2021 года «Семиком». Это «Индия Semiconductor Mission». Полупроводниковая миссия Индии. С 2021 года, сейчас уже с прошлого, с 2025-го, Семикон 2.0, инвестиции, которые вкладываются, по 15-16 миллиардов долларов в год вкладывает правительство Индии в производство полупроводников, чипов и так далее. При этом они говорят, что их стремление – это начать производство чипов с размерностью до меньше, чем 28 нанометров. У нас сейчас в основном это 90, на минуточку. Основные наши производства, там, Ангстрем, это там и так далее, это 90, насколько я читал. 28. При этом к 30-му, нет, вру, с 35-му, если не ошибаюсь, году, Индия говорит, что они хотят занять в цепочках производительных полупроводников 70% рынка. То есть они говорят сейчас, заявляют о том, что они собираются сделать китайцев и Тайвань. Мы напоминаем, что Тайвань – это часть Китая, да, все правильно. Никто не забыл. То есть амбиция безумная совершенно. Более того, я прочитал, что в этой аграрной стране рынок полупроводников, включая и чипы, и компоненты микрорадиоэлектроники и так далее, все эти переключатели там и прочее, порядка 60 с лишним миллиардов долларов в год. Объем этого рынка. Объем рынка этого у нас, знаешь, какой? Ну, порядка 8-9.
0: Да.
1: Вот это вот аграрная страна.
0: А что плохого?
1: Это прекрасно. Это я просто к тому, что давайте следить за тем, что происходит в мире большого, в мире глобального большинства, настоящем мире, глобального юга там, и так далее, и так далее.
0: Нет, я к тому...
1: Индия планирует, кстати, сейчас пилотируемый корабль запускать. Они с манекеном сейчас его, с роботом запустят.
0: Да, я видел, да.
1: Уже до конца этого года, как они сказали. А в следующем году, соответственно, да, соответственно, с человеком.
0: Тут два момента, которые я могу отреагировать. Кажется, что вот... активизация отношений с британцами может как-то сыграть нам не на руку? То есть индусы от нас отойдут и прочее, и прочее. Ты к этому?
1: Нет, безусловно, нет. Я к тому, что учиться надо на этом. Учиться надо на этом. У нас есть торговые соглашения с Индией, они, может быть, не настолько системны, но, тем не менее, учиться. Вернемся

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год. В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Добрый вечер. Продолжаем разговор с Георгием Асатряном, блистательным международником, ученым, экспертом Высшей школы экономики и замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии этой самой Высшей школы экономики. Обсуждали и начали обсуждать, я думаю, что эта история будет регулярной, настоящий мир, большой и удивительный, который не вписывается в Европу и Америку, который мы просто в этой части практически не говорим. Отстрелялись с самого начала про ракеты, вспомнив американский бюджет, но больше не возвращаемся, я думаю, что нет. Я думаю, что о большом настоящем мире мы будем с вами, дорогие радиослушатели, говорить и далее в следующих программах. В связи с этим у меня, дорогие друзья, к вам вопрос. А вот напишите мне в ваши комментарии, о какой стране, о каком регионе мира, за исключением, повторю, вот этот самый мир золотого миллиарда, за исключением, говорим про настоящий мир, о какой стране или регионе вы хотели бы услышать в дальнейшем в нашей с вами починке примуса, там, через неделю или когда бы то ни было. Обещаю подумать. И, кстати, если вы еще и скажете, а почему об этом, это было бы особенно интересно. Итак, Георгий, продолжаем. Вот это торговое отношение Индии с Британией, к которому мы всегда ревниво относимся, тем более, что Британия с Индией имеет давнюю историю отношений, не всегда счастливых, скажем так, колониальных вполне. Она нас тревожит или не тревожит?
4: Я думаю, что нет. Я думаю, я даже вижу какие-то, знаешь, исторические параллели с тем, как несколько десятилетий назад Запад, в особенности Соединенные Штаты Америки, активнейшим образом тянули за уши Китай. Ну, тянули десятилетия, Китай вырос, стал крепким, и сейчас мы видим, что там никакой дружбы в засос нету от слова совсем. А есть наоборот, противостояние, конкуренция и так далее и тому подобное. Здесь, я думаю, ситуация... Я даже не думаю, я так убежден, и, знаешь, у меня даже такое спокойствие на сердце. Во-первых, отношения британцев и Индии – это отдельная история. Индия была колонией, как мы все прекрасно знаем. И этот комплекс у индийских элит и у населения в целом, он усилен и он сохранился по сей день. Поэтому там есть границы того, насколько эти две страны и два общества могут сблизиться.
3: Они нормально есть. При этом, извини, что я перебиваю, нормально, например, в играх Содружества британского, в сквош и крикет, отлично индийская сборная играет. И отправляют своих детей учиться отлично, с большим удовольствием в британские университеты.
4: Да, пожалуйста, к нам тоже отправляют. У нас, знаешь, сколько индийских студентов. А крикет, по-моему, это вообще первая игра в Индии. Да. По-моему, они чемпионы мира, да, сейчас?
3: Ну, явно, что многократно.
4: Да, нет, если мы говорим о политических отношениях и говорим с той точки зрения, что может ли теоретическое какое-то сближение отношений экономическое британцев наших, мягко говоря, противников, как-то оттолкнуть от нас Дели, я думаю, что в этом нет никаких возможностей. Потому что, ну давай еще скажем такую вещь, что все-таки Индия на сегодняшний день это страна в хорошем смысле слова, где есть такой рост национального самосознания. Я бы не сказал национализма, но даже можно употребить и этот термин национализма в позитивном ключе.
3: Не нацизма, не шовинизма,
4: ни в коем
3: национализма
4: случае,
3: именно. Да.
4: Национализма с той точки зрения, что это фактор идентичности, что это фактор гордости за рост, за успехи в экономике, в социалке, там, в спорте, в науке и прочее, и прочее. И мы имеем дело с премьер-министром Индии Моди, который в блистательных отношениях с нашим президентом. И там вот смотришь эти фотографии, ты понимаешь, насколько там все глубоко.
3: Ну, да? Тепло, да.
4: И это фактически получается, это первый лидер независимой новой Индии. Потому что все предыдущие лидеры, по большому счету, были колониальными или постколониальными, если угодно, лидерами. То есть они существенную часть своей жизни провели вот в этот период.
3: В том контексте, да.
4: Да-да, в той, да, атмосфере, в социальной действительности и прочее, прочее. А здесь мы видим человека весьма национально ориентированного. Ты знаешь, да, в одно время ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки. То есть он считался таким националистом, жестким националистом. И до того, как стать премьер-министром Индии, по-моему, он лет то ли 12, то ли 15 правил своим штатом Гуджарат, который самый активно развивающийся с точки зрения бизнеса, экономики штат. Это такой купец, да, собственно говоря, активный двигатель частного бизнеса в кооперации, в теснейшей кооперации с государством. Это тоже очень важно понять. Также вот по поводу нашего сотрудничества, БРАМОС, ты прекрасно знаешь про эти крылатые ракеты. И сейчас они, судя по открытым источникам в мировой прессе, очень активно идут на экспорт, или есть планы на это, есть интерес. И не кого-нибудь, а стран, богатых стран Персидского залива, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов, все понимаем, с чем это связано. И, собственно говоря, большой интерес к этим системам, а они являются результатом производства интеллектуального и технического ума России и Индии, собственно говоря. Поэтому такие существенные, щепетильные такие области, они, в общем, говорят о многом. Ну и, в конце концов, по экспертной линии приходилось общаться с индийскими учеными. Я по своему опыту могу сказать, что я всегда чувствовал очень теплое отношение к России и к Советскому Союзу. И вот эта память о том, что Советский Союз делал для Индии, она очень крепка, на самом деле, в индийском обществе. И нынешние элиты, как я понимаю, я тоже не специалист по Индии, я международник и немножко другим регионом тоже занимаюсь. Я вижу, что политические элиты Индии, они сохраняют и очень щепетильно к этому относятся. То есть просто бытовой такой, не любовь, а позитивное отношение.
3: Симпатия. Бытовое.
4: Симпатия, да, отлично. Симпатия, она вот на стороне России. Даже иногда кажется, что это как-то, ну, иррационально, то есть можно было выбрать какую-то другую торговую позицию, да нет, вот, собственно говоря.
3: Я просто как иллюстрация того, что ты говоришь, из моего не очень давнего прошлого в Россотрудничестве хотел бы вспомнить, насколько много студентов из Индии хочет учиться в России. Какой бешеный конкурс на медицинские специальности.
4: На медицинские, да, именно.
3: Бешеный абсолютно. Причем это очень характерная история именно для Индии, потому что, ну, во-первых, сильная медицинская традиция, своя собственная традиционная национальная медицинская школа, которая известна как и аюрведа, и прочее, прочее, которая отлично сочетается с современными медицинскими технологиями, огромный голод до знаний у молодых людей, плюс история с тем, что ты стал доктором, это фантастическая совершенно социальная лестница. Здесь это мы сейчас немножко про новости из Индии вспомним сразу, и сразу параллели некоторые можно провести и с тем, что происходит у нас. В мае были скандальные ситуации со сдачей их индийского местного ЕГЭ. Особенно это был тест, который назывался NEET, National Eligibility Entrance Test. НИИТ сдают дети, которые идут поступать именно в медицинские вузы. То есть это самое топовое, востребованное из всего, что только можно, история. Так вот, скандал был связан с тем, что были утечки заданий. Как вот ровно то самое, с чем борются у нас ЕГЭ, когда сдают каждый год, когда какие-то левые люди пытаются через разные там каналы и прочее вбрасывать, что переведите нам столько-то денег, мы вам дадим задание. Его только что написали на Камчатке, сейчас вот как раз у нас в Воронеже сейчас будут писать, поэтому вы будете знать заранее. Какие-то центры по подготовке к экзаменам барыжили этими самыми заданиями. В общем, скандал был знатный. Что сделало правительство? Правительство, когда вся эта история всплыла, тупо взяло и отменило 2 миллиона результатов этих экзаменов.
4: Да ладно?
3: Да, просто обнулили их.
4: По всей стране, да?
3: Да, 2 миллиона примерно, которые там вызывали какие-то сомнения, не особо разбираясь тем, левое это было задание, не левое, как оно получилось. Не получилось, в общем, полная уравниловка. Просто бросили такую большую ядерную бомбу на все это, да, сразу. Что вызвало не успокоение, а еще большую ярость и так далее. Причем дальше история была такая. Студенты, молодежь, а еще раз повторю, голод до образования огромный, плюс к тому довольно высокий уровень безработицы среди молодого населения, потому что молодого населения просто много, и хочется жить и работать, вот работы меньше гораздо. Начались выступления. Причем какие-то отчаявшиеся студенты, там, вплоть до того, что совершали плохое с собой, там суицид, какие-то истории были, ну, жуткие совершенно. И вот это вот столкновение с молодняком, первая реакция властей была какая? Да вы что вообще, вы что творите? Вы кто вообще? Вы кто? Вышел председатель Верховного суда, Сурьякант его зовут. 16 мая объявил, что вот эти вот молодняк, вот этот, который бегает здесь, что-то требует, это, ну, как тараканы, бессмысленные блогеры какие-то, как тараканы. После чего один из вот этих замечательных блогеров, по странному совпадению учившийся до этого в Бостоне, отложил в сторону игровую приставку, с которой он сидел, и сказал: «А, тараканы? Отлично, мы делаем тараканью партию». И они сделали тараканью партию, самую настоящую, они так ее и назвали, по-английски таракан «cockroach», причем они сделали и обыграли название правящей партии на рендер-моде, ага. Бхарата Джаната Парти, они назвали «cockroach Джаната Парти». При этом собрали такое количество подписчиков в соцсетях, которые там раза в 5, кажется, больше, чем у официальной правящей партии. Совсем недавно пытались вывести огромную толпу народу на улицы в Дели, идти к парламенту, их там траванули нормально газом, из бронзбойтов поливали, какое-то количество было там пострадавших и прочее, но вот история. Насколько не просто, а умно поступило руководство. Моди признал, что были ошибки. Он сказал, что да, экзамен этот несовершенен, и в принципе система отбора несовершенна. Уволил министра образования, а для правительства Моди, которое существует там стабильно, там, с 18-го что ли, года вообще никто практически не менялся, проститься с одним из членов, это, ну, как бы это прям вот событие, это поступок. Уволен был министр образования, студенты сначала это требовали, им отказывали, но тем не менее этим все закончилось. Создали государственную комиссию, которая будет менять, реформировать вот эту систему сдачи этого самого ЕГЭ, их, чтобы не было утечек. Провели через парламент законопроект, который ужесточал ответственность за утечки. И, в общем-то, вот этот вот парень, который отложил в сторону игровую приставку, как же его, я даже выписал, как его зовут, Абхиджит Дипке его зовут.
4: Был приглашен
3: замечательный чувак.
4: Правительство?
3: Нет, он не был приглашен, он сказал, что мы победили, все замечательно, мы добились, чего нам надо было. Иллюстраций несколько, и науки для нас. Во-первых, везде существует тема с экзаменами, которые так или менее на национальном уровне определяют, кто идет. Мы видим огромную тягу молодежи к образованию, а это хороший признак. Мы видим социальный лифт, которого не хватает, которого хотят молодые люди. и он им предоставлен. А если что-то блокируется, то это все дело исправляется. И мы видим, на самом деле, вполне разумное руководство страной, которое реагирует на это. Да, да, безусловно, безусловно.
4: Ну, во-первых, спасибо тебе, потому что я получил, действительно, откровенно говоря, удовольствие от этой истории. И мне бы хотелось таких историй больше.
3: Вот, их будет у нас.
4: И больше именно вот о Востоке, об Азии, о Среднем Востоке, об Африке, почему бы и нет. Это действительно интересно. Это интересно. Потому что, честно говоря, острочертело слушать там про то, что там Трамп написал, потом, что СМС Белого
3: дома.
4: Извини,
3: ты написал книжку про Трампа, ты не должен жаловаться на эту тему вообще.
4: Ну, это же не значит, что мне это не надоело.
3: Да, ты писал с отвращением, я
4: понял. Да нет, я на самом деле... Ну, страны и общество – это разные вещи. Политика этих стран – это тоже разные вещи. Общество и интересные тоже есть, и на Западе в том числе. Что касается вообще всей этой истории, она мне напоминает то, что мы имеем дело с очень живым обществом.
3: Абсолютно. Динамичным, живым, растущим, современным.
4: И помимо всех этих цифр многочисленных, которые мы с тобой здесь озвучивали, по-моему, Индия очень молодая страна, в отличие от Китая, кстати. И там в течение ближайших 10-20 лет демографы считают и говорят о том, что Индия будет, ну... Некоторые даже говорят, что это будет большой проблемой для Индии с точки зрения политической стабильности, социальной стабильности и прочее, и прочее. Потому что очень много молодых, амбициозных людей, которым что-то нужно, и так далее, и тому подобное. Действительно, большое количество индийских студентов во многих университетах России и интерес к техническим наукам. И то, что я видел, с кем я общался, вот, со студентами, они все считают, что Россия один из лидеров в медицине и в технических науках. И с удовольствием едут сюда. С удовольствием едут, общаются. И все-таки на Запад, вот эту Британию, британские вузы и прочее, наверное, едут люди ну, совсем на другого социального статуса. Совершенно другого социального статуса.
3: Да по-разному.
4: Там, все-таки очень дорого, согласись.
3: Ну, слушай, да по-разному. Тем более, что и британские, и американские университеты, они склонны... Я считаю, что, конечно, это способ утечки мозгов и политического влияния. Давать грантовую стипендиальную поддержку для наиболее умненьких.
4: Да, но количество какое-то может быть. Это же все-таки капля в море. Ну, согласись.
3: Не знаю. Мне было бы интересно посмотреть... цифры, какую-то статистику по количеству иностранных студентов из Индии, которые обучаются в Британии, грубо говоря, там, в Штатах, в Европе, и те, которые едут учиться к нам. Это было бы интересно. Я подозреваю, что пока что не в нашу пользу. Я помню примерные цифры тех, кто едет по квоте правительства учиться по квоте, который набирает Россотрудничество. Угу. Она невеликая, там несколько сотен человек.
4: Но... Это точно, на Запад едут больше,
3: да,
4: это 100%.
3: Но там едет какое-то количество студентов, которые платят деньги за это. Поэтому, кстати, это вот хороший аргумент в пользу экспорта нашего образования, потому что его покупают, слава богу. Там та же самая, извини меня, Сеченовка, например, наша, московский первый мед.
4: Да.
3: Это фантастическая совершенно машина по самому высокотехнологичному образованию медицинскому. Это блестящее совершенно. Более того, по востребованности ничуть не хуже, чем топовые американские вузы, где медицинские специальности есть. Более того, это, кстати, сказалось в том числе и на цене, правда, да, образование, которое получают по коммерческой линии ребята из-за границы в Сеченовке, что это тоже дорого и тоже кусается, но, с другой стороны, это один из, может быть, не самых прямых показателей качества этого образования, что люди готовы платить деньги за это. И слава богу. Я вернусь обратно к истории с вот этим треугольником России, Индии и Китай. А, не вернусь, я об этом и не говорил. Ведь история с БРИКС, когда начиналась, она выросла из этого треугольника. Россия, Индия и Китай. БРИК. РИК изначально. Потом уже БРИК, потом БРИКС с Южной Африкой. Вот вернусь я к той мысли, что очень важно, чтобы мы вернули... равнобедренность этого треугольника, равносторонность этого треугольника. Потому что сейчас, конечно, не в обиду нашим китайским братьям, но фокус у нас все-таки так или иначе на Китае гораздо. И это одна из причин, которую эксперты называют, почему индийцы очень осторожно относится к подобным целям, хотя БРИКС сейчас будет вот-вот Бангладеш, если не ошибаюсь,
4: да, другой, да?
3: И индийцы собираются туда тоже ехать, и все замечательно, и все будет, и произойдет. Им по-прежнему они поддерживают эту идею этого очень неформального объединения, в котором нету, собственно, каких-то правительств, управляющих структур там и прочего, в отличие от прочих организаций, куда входят страны вот этого самого золотого миллиарда. Вот некая ревность, не ревность, но некая осторожность со стороны Дели к этим объединениям, где присутствует Китай, некая осторожность к российской позиции, очень, так сказать, союзнической в хорошем смысле в отношении Китая, ну вот как бы, а как же мы, а как же Дели, а как же наши интересы, и присутствующие там и территориальные споры, и экономическая конкуренция.
4: Ну, давай я напомню, кто был автором концепции РИК. Евгений Максимович Примаков.
3: Я не поэтому вспомнил.
4: И на самом деле, нет, я почему, я сейчас объясню очень коротко. На самом деле многие люди не верили, что эта концепция может быть реализована. А на мой взгляд, она реализована. Потому что буквально несколько лет назад мы видели очень такие активные, теплые отношения. Ну, не теплые, рабочие отношения между Индией и Китаем. Встречи на высшем уровне и прочее, и прочее. И тогда многие удивлялись. Ведь есть такая естественная конкуренция между двумя гигантами Азии. Но вот эта вот естественная конкуренция между двумя гигантами Азии, оно может быть, и оно и будет, и оно никуда не денется, и эти страны будут конкурировать. Хотя торговый оборот между этими странами превысил оборот между, между Индией и Соединенными Штатами,
3: да,
4: Америки.
3: Да, это основной торговый партнер, это Китай, конечно.
4: Это важнейший, и недавно это случилось. Угу. И это один из важнейших пунктов, который идет в пользу вот этой концепции РИК. Но почему это произойдет? И почему сближение позиций Индии и Китая, переформатирование этих, хотя и возможно, ну, с такими серьезным конфликтным потенциалом, оно возможно именно из-за позиции Запада, глобалистского Запада, который пытается по-прежнему диктовать этим странам, что делать. Ну, посмотри хотя бы на санкции из ада, этого террориста и экстремиста Грэма, который запрещает таким великим и выдающимся и растущим странам, как великим и выдающимся и растущим странам, как Индия и Китай, покупать российскую нефть. Запрещает. И, собственно говоря, напрашивается вопрос, а откуда они будут ее брать? Дело в том, что и такие экономики, как Индия и Китай, Индия вообще в последние годы, и после 2022 года растет 6-8%. Кстати, Бангладеш даже активнее, быстрее растет.
3: Ну, там есть эффект низкого старта, правда, в Бангладеш. Ну, хорошо.
4: Да-да.
3: Хотя по населению страна больше нас уже, да.
4: Такие страны с такой структурой социальной, экономической, инфраструктуры и так далее, они просто не могут отказаться от нефти, это невозможно. Потребности Китая в нефти там почти 20 миллионов баррелей в сутки. Но у Индии около 6, и это все растет.
3: Они пытаются, да, и свое какую-то там добычу тоже начинать. Та же самая Индия недавно начала обсуждать проект разработки шельфа. Более того, в Индии сейчас начали уже реализовывать, насколько я понимаю, проект по строительству солнечной морской электростанции. То есть, чтобы не занимать, так сказать, пространство на Земле, вынести эти батареи солнечные в море и там их расположить на, видимо, каких-то плавающих платформах. Интересная история. Я получил тут несколько от вас, дорогие друзья, предложений по поводу того, о чем рассказать. Вот, например, Лаос, Никарагуа, Малайзия. Почему? Потому что эти страны не отворачивались от России при любом нашем поведении. Согласен. Интересно. Следующее предложение. Хочется поговорить про Кубу. Как они умудряются существовать в таких условиях жесточайшей блокады? Это Людмила из Крылатского пишет. Принимается. У меня еще один есть вариант. Я жду одного гостя, предварительно договорился. Посмотрим, получится или нет. Ну, не буду называть, чтобы, а вдруг что-то там провалится. Может быть, поговорить про Китай и Тибет.
4: Вау.
3: Не просто про Китай, а про Тибет.
4: А можно прийти послушать?
3: можно и прийти послушать, и поучаствовать, и включить радиоприемник на частоте 91,2 в Москве и послушать. Потому что Тибет и Китай – это история очень драматическая. С китайским контролем над Тибетом, который опротестовывается частью тибетской духовной в основном элиты. Помним, что Далай-лама бегает где-то до сих пор, его обратно туда не пускают. Да. Ибо нефиг. Плюс тому еще какие-то исторические есть реминисценции наши, старые. Был же великий барон Унгерн, который был абсолютный кровопийца, садист и маньяк полный совершенно, который в какой-то момент посчитал себя воплощением Будды и мечтал, так сказать, воцариться в Тибете, насколько я помню, Дмитрия Юзефовича. То есть есть потрясающая история, поэтому вот я сейчас думаю, честно говоря, про Тибет, но то, что вы написали, дорогие друзья, Лаос, Никарагуа, Малайзия, Куба, принимается. Если будет что-то еще, пишите еще. Тебе бы чего хотелось послушать?
4: Ну, да все, что ты сказал, собственно, это все очень интересно. Ну, в особенности, ну, даже не знаю, ну, давай какой-нибудь Афганистан, интересно.
3: Во, Афганистан. Афганистан, я даже знаю, кого приглашу. Есть такой эксперт, Георгий Сатрян, может быть, ты знаком с ним, он, я думаю, что придет.
4: Да, ну, а с афганцами можно, я сразу приду?
3: Можно и с афганцами, кстати, отлично, кстати, да, если возьмешь с собой каких-нибудь замечательных ребят вот этих в тюрбанах, я буду...
4: А знаешь, сколько у нас туристов туда ездит?
3: Не знаю, уже узнаю в следующий раз, потому что мы уходим на новости. Спасибо большое, отлично посидели. Спасибо.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Массированная атака дронов отбита в Тульской области. Украинские СМИ и каналы пишут о крупном ударе по Киеву. Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива. Подробности далее. В области из-за атак беспилотников повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Также поврежден крупный складской комплекс в Алексине. Там возник пожар. По предварительной информации, погибших нет. Пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в общей сложности подразделения Министерства обороны России уничтожили 107 дронов над регионом. На месте падения обломков работают оперативные службы. В течение ночи на подлете к Москве было сбито 10 беспилотников, сообщил также мэр Сергей Собянин. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. К этому часу они функционируют штатно. Украинские СМИ и каналы пишут о массированном ударе по Киеву. Утверждается, что объекты в украинской столице атаковали более 30 ракет, а также реактивные дроны. Местные при этом отмечают, что работы ПВО они не видели. Есть данные, что взрывы прогремели в Оболонском и Деснянском районах, где горят офисы и несколько складов. В пригороде мощный пожар полыхает в Киево-Святошинском районе. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу морской коллегии России Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в стране. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества стран и международной безопасности. Патрушев проинформировал Лулу да Силву о договоренностях, достигнутых на двусторонних переговорах по линии морской коллегии с участием представителей министерств, научного сообщества и производственных компаний. Ормузский пролив будет скоро открыт. В противном случае США снова нанесут удар по Ирану. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News. Глава Белого дома выразил надежду на то, что применять силу снова не потребуется, поскольку переговоры продолжаются. Трамп убежден, что Иран хочет заключить сделку. Продолжение темы. Портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники американского чиновника утверждает, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Ормуза. При этом Штаты нацелены объявить об этом уже сегодня. Сделка якобы предусматривает 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном. В течение этого периода плату за проход через пролив взимать не будут. В течение 30 дней стороны должны приступить к разминированию. Россия и США подготовили программу сведения МКС с орбиты. Она в целом одобрена всеми международными партнерами. Процесс стартует в 2028 году и займет около 2 лет. Об этом рассказал РИА Новости представитель Роскосмоса. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутника» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Экспрессо. 7:04 московское время, среда, 5 августа, в эфире «Радио Спутник Экспресса». Никита Лиховецкий, Артем Евтушенко и Константин Придыбайло. Сегодня будем вас будить, бодрить, рассказывать новости. Доброе утро, друзья, как дела?
5: Доброе утро. Ну, я вот увидел, как Артем под наш джингл начал танцевать, так что утро уже весело начинается.
6: Да, не обманывай, пожалуйста, слушателей. Это будет выглядеть, как будто бы я, знаешь, такой энергически заряженный человек с утра. Это был мой первый всплеск энергии, я думаю, на ближайший час.
4: Да нет.
5: Главное, чтобы не единственный.
6: Ну, да, пока кажется,
4: да, и не первый. Ну, зарядку надо делать тогда, чтобы бодрее это будет. Зарядочку, там, руки, ноги, там, 3-4... Вот это вот. В 5 утра встал, размялся.
6: Ой, Константин, спасибо, что подсказал. Так сейчас и сделаю.
4: У тебя, видишь, у тебя даже 5 написано на футболке. Вот в 5 встаешь и делаешь зарядку.
5: Особенно, когда за окном там подкапывает, небо темное, самое то.
4: Ничего не подкапывает, вранье все. Нет, ты что, не распространяй слухи на радио.
6: Это никто не проверит, все нормальники. Может, Москва большая.
4: Погода хорошая, кстати, обещают вот на этой неделе. Буквально ехал сюда и услышал нашего Евгения Тишковца, коллегу. Он сказал, ловите эту неделю, она будет прям
6: теплая. Это будет единственная теплая неделя вот этим летом.
4: Не-не-не, еще будет прекрасное бабье лето, и вообще и август тоже обещает быть хорошим. Но вот на следующей неделе уже немножко мокренький. Ладно, давайте отбивку и к новостям. К слову-то о зарядке и о мокреньких. Россияне взяли все золото в первый день Кубка мира по зимнему плаванию.
6: По какому плаванию?
4: Зимнему.
5: Это в холодной воде, когда люди плавают, да?
4: Да, да.
6: Мне кажется, зимой.
4: Я тоже задумался над этим, но эти соревнования проходят прямо сейчас в Аргентине.
5: Угу. А там зима. Сейчас, потому что это южное полушарие.
4: Да, и там еще, кстати, в ванной в другую сторону крутится спиралька вот эта, ну, вода, слив.
5: По другую сторону экватора, да.
4: Да-да-да.
6: Это сейчас серьезно?
5: Да.
4: Ну, вообще, это, знаете, где находится? Если открыть глобус и вот посмотреть, найти Южную Америку, посмотреть в самый низ, вот там, где пингвины, и там, где уже Антарктида, это вот примерно там. Калафат, провинция Санта-Крус, регион Голубых озер и ледников, там всегда ледники. И вот они в этом месте проводят...
6: Это как россиян отпустили плавать в Голубых озерах? Надо... Или не на территории Российской Федерации, это возможно.
4: Надо проверить, да. Как-то. Но самое интересное, что плавают они под нашим флагом тоже.

0: плюс 3 градусов.
1: Ну, звучит очень плохо.
2: То есть она прямо почти, ну, почти лед. От 0 до 3, если.
0: Угу. Так, я количество команд найти не могу, к сожалению, так быстро, потому что достаточно специфичная.
1: Ну, давай так, ладно.
0: Федерация.
1: То есть Америку мы выиграли?
0: Я думаю, да.
1: Все самое главное. Ну, следующая новость. Да.
2: Победили.
0: Да, ну, в общем, есть такой турнир. Ну, слушайте, я один раз наблюдал, как люди занимаются зимним плаванием. Это было, правда, в Минске, и там речка в центре города, и рядом поставили прям бани. Люди проплывают и сразу в баню прыг.
1: А греться?
0: Да, да. И, по-моему, вот нет, по-моему, Дони, они там не сидят, они сразу.
1: Мне просто интересно, как проходят их тренировки, потому что к такому температурному режиму привыкнуть сложно. Я вот был в походе в горах в прошлом году, и на обратном пути у нас весь поход ребята плавали в горных реках. Мне было холодно и стрёмно. Я,
0: даже
1: я,
0: смотреть
1: я не буду,
0: на это.
1: Да, даже смотреть. Но в последний день я нырнул, проплыл. Вот, идея о том, что сердце у меня становится, все-таки не сыграла. Вот, но я в воде находился там секунд 15, а там надо плыть, еще ты назвал дистанции, там есть достаточно продолжительные дистанции. Как они к этому готовятся, в каком режиме, интересно.
0: Ну вот моржевание не зря ж придумали.
1: Наверное.
0: Ну это ж в Петербурге.
1: Да, у меня сразу вспоминаются вот эти ребята на Петропавловской крепости, которые стоят.
0: Да. Да, они зимой и летом, они загорают, зимой купаются. И...
1: Мне вот не кажется, что это как-то сильно полезно.
0: Балдеют. А обливание?
2: Ты... Ну, закаливание это какое-то. То есть организм готовится, ну, да, к стрессу, да. А стресс для организма — это вырабатывает энергию.
1: Обливание у меня было после прошлого эфира, когда началась мигрень.
0: Друзья, кто...
2: Чем же ты там обливался?
0: Кто пропагандирует моржевание, разного рода вот эти обливания, закаливания? Напишите в комментариях. Вот чувствуется ли разница? Например, вы начали там холодной водой по утрам в 5 часов, например, как Артем, обливаться? Или... там, ну, попозже. А потом, спустя год, вы такие, ну, я уж подольше могу простоять под холодным душем. А вот эти модные ледяные ванны сейчас.
2: Слушайте, у нас половина страны в проруби купается зимой.
1: Половина? Ого.
2: Ну, ладно, не половина.
1: Ну, в один день только, если. Да. Ну, как прекращение, да, вот в этот день.
0: Ну, слушайте, а модные вот эти ванны со льдом сейчас?
1: Ну, это для восстановления полезно, если недолго. А по поводу, ну, вот контрастный душ холодный, он полезен мужчинам, ну, наверное, женщинам тоже. Для того, чтобы чуть-чуть снизить уровень кортизола и запустить организм, и сильнее выделялся тестостерон.
0: В холодной воде хорошо плавают пингвины, написал Валерий Попадин. В горной реке ходил минут 5, пишет Гонг, чтобы снять переутомление. Ну вот, да, так и работает. Ну ладно, поздравляем наших спортсменов по зимнему плаванию. Пойдем к серьезным таким политическим новостям. Новость, которая меня, честно говоря, порадовала. Вчера вечером... Владимир Путин подписал ряд законов, и один из них, который разрешил лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций.
2: То есть, насколько я понимаю, это те, кто уехал, их имущество передано там во временное управление, или кто-то сейчас выкупил его и реализует свою деятельность там, но в договоре, типа, что можно, ну, выкупить
0: прямо
2: назад.
0: Давай назвать, Макдональдс, например, вот, они так и поступили, то есть была создана компания... которая купила у них вот эти все рестораны, вкусные точки, рестораны и несколько производств. Они их купили, и там в пункте соглашения о продаже Макдональдсом всех ресторанов была такая строчка. Если Макдональдс решит вернуться, у них первоочередное право выкупа вообще там чуть ли не за 1 рубль. И теперь вкусная точка, можно сказать, до свидули.
2: Ну, вообще очень правильное решение, потому что эти компании ушли, оставили Россию, еще какие-то там громкие заявления сделали, да, и зачем их возвращать на наш рынок, если у нас появилась отечественная компания, которая там у наших поставщиков все покупает, зачем нам создавать поощрение для иностранных компаний, которые к тому же нас и покинули?
1: Ну, в данном контексте я согласен, потому что единственное, что было бы славно, если бы вернули бы из Макдональдса, это чтобы вернули нормальный молочный коктейль, вот, больше они здесь не нужны. Мне кажется, что когда компания... Ну, это просто очень классно звучит. Мы такие вас типа поненавидим несколько лет.
2: А потом вернемся, окей, и вы нам все вернете назад, и мы вернемся на те же условия. Да,
1: с чего
2: зачем
1: это должно произойти? У нас отовсюду каждый раз новый пакет санкций, все новые ограничения, все какие-то новые блокировки, а мы должны ждать их обратно. Я при том, что являюсь в данном случае представителем, ну, наверное, самый минимально такой... истории, которая к этому должна быть расположена, но...

0: в данном вопросе в целом категоричен. Какие-то бренды, конечно, хотелось бы, чтобы вернулись, но пусть тогда платят за возвращение.
1: Ну, вот, а чего тебе не хватает?
0: Чего мне не хватает?
1: Да.
0: Ну, давайте расскажу. Мне бы хотелось, чтобы в... Ну, тоже, это вот мне не хватает и хотелось бы, но с учетом той политики, что есть, ну, в принципе, и неплохо, что этого нет.
1: Ну, то есть ничего, без чего невозможно жить, там, ну, не
0: такого,
1: знаю, не
0: такого точно нет. Ну, то есть банально даже переход на вкусные точки с Макдональдса, он прошел для меня в данном случае безболезненно.
2: Да. Я не, как бы не то сильно часто не ел, не это.
1: Ну да.
2: А мороженое я недавно там попробовал, хорошее мороженое.
0: Вот это вот неправда уже. Я готов драться за это мороженое, оно омерзительное просто.
2: Которое в пластиковом таком стаканчике с соусом.
0: А, ну это этот, да, я понял,
1: и что ты имеешь в виду. И картошечку фри в него макаешь, вообще идеально.
0: Я захотел выпить. Это попробуй.
1: Это очень, классно. Это тема.
2: Серьезно?
1: Да, это тема.
0: Я захотел выпить молочный коктейль впервые лет за 5, наверное. Но это было просто омерзительное жиже. Это вот не то, что должно быть. А все остальное, ну, классное, ну, качество.
2: А я про само мороженое вот это вот.
0: Хотелось бы, чтобы вернулись автомобильные бренды.
2: Ну, вот. Им уже самим будет тяжело вернуться.
0: Ну, вот я об этом и говорю, что они должны, ну, но уже, естественно, возвращаться на тех условиях, как будто они заходят на новый рынок, а не так, что у них все отлично.
1: Ну, да, и к тому же сейчас, так как в России очень много китайских автомобилей, им же и на рынок запчастей будет сложнее выходить, потому что сейчас востребованы запчасти на тех же марках,
2: которые
1: сейчас...
2: Да нет, если они решат вернуться, то они запчасти привезут, как миленькие. Но мне, например... Я не знаю, у меня, конечно, не было «Мерседеса», но я знаю, что владельцы «Мерседесов» достаточно обижены на компанию «Мерседес».
0: Ну, конечно, ты покупаешь машину за 15 миллионов, она у тебя отключается во время езды, вот как с «Порше» было. Ну, это что это такое?
2: Да, и у тебя просто твой там умный брелок, стоимость которого там 20 тысяч, где там можно машину завести, там отследить, там включить музыку, начать прогрев, а он просто превращается в кирпич, и ты как дурачок, как фанат «Жигулей», просто замком вот так вот буквально открываешь ключом двери. Мне было бы обидно на месте владельца тех же «Мерседесов», «БМВ», и прочих. Тем более, на минуточку, некоторые заводы Mercedes начинают производить сейчас оружие. Вот тут как бы к истокам они практически возвращаются своим. А что касается разного рода вот этих Икей, слушайте, ну, места пусто вообще не бывает. Эти площади выкупили наши отечественные банки. Там сейчас реализуют разного рода проекты, там магазины новые строят, еще что-то. А по поводу мебели, я как человек, который пережил только что вот за весну-лето огромный ремонт у себя на даче, я вам скажу, оказывается, огромное количество отечественных компаний тоже сложа руки не сидели. Вот, например, там, ну, скажем так, простые кухни, которые у нас можно купить в России, они сделаны на наших заводах, нашими людьми, но один в один вот по системе IKEA.
1: Слушай, ну я в этом году садовую мебель покупал себе на дачу. Тоже российские бренды, российские компании, все прилично, все хорошо, никаких
2: то есть,
1: вопросов.
2: Ну, они просто даже механику уже скопировали. То, что, чем было нам IKEA нравилось? Что ее можно купить, самому собрать. И сейчас тоже огромное
0: кому-то
2: количество...
0: Кому-то нравилась IKEA тем, что ее можно самому собрать?
2: Да.
0: Вот
2: да.
0: Это вот покупало людей. Ты покупаешь что-то, чтобы самому с этим разбираться?
2: В том числе,
0: неплохо.
2: Да.
0: Неплохо.
2: И вот все. И теперь у нас... Я у себя собрал огромное количество мебели. Там кровати, тумбочки, столы какие-то, и шкафы и прочее. Абсолютно классно, понятно. Так что вот, я честно рад, что такой закон приняли.
1: Это справедливо просто, и все.
0: Вот, тут, да, скорее не то, что прям сильная радость, а именно справедливость, потому что я могу сказать, что, ну вот, в нас, по сути, только тюкают и тюкают, сколько уже лет. Все не так, все не то, это запретить, здесь отказать. За визу мы должны на голых кулаках уже как будто драться в тот момент, пока там люди просто через реку к ним переплывают.
1: Слушай, вопрос виз вообще, вот я сейчас не готов получать визы, потому что вот это условие, что ты как бы гражданин России, там, человек из приличной, хорошей страны, я горжусь своей страной, ты должен очень долго доказывать, что ты не верблюд, как-то
0: об этом речь.
1: Приносить огромные пакеты. Я такое унижение просто не готов терпеть, и все.
0: Я эту тему даже не хочу разгонять, потому что я не могу пока отфильтровать то, что можно говорить в нашем утреннем эфире, а что нет. Но вот этот вот шаг от человека, который в прошлом году не успел откатать свой шенген, потому что хотел посмотреть Францию, до человека, которого нет желания делать этот шенген по причине того, что я должен что-то доказывать, объяснять. То есть я правильно понимаю, я должен, значит, заплатить кучу денег, чтобы прилететь в страну, в которой я потрачу также кучу денег. Меня, возможно, среди бела дня какой-нибудь представитель...
2: коренного народа Франции.
0: Коренного народа Франции ограбит. С высокой вероятностью это может произойти. Вот, и...
1: А еще
0: я
1: еще
0: должен уговаривать, чтобы это произошло в тот момент, когда представители других коренных народов заезжают в некоторые из регионов, в том числе там, Евросоюза, и помогают увеличить, продвинуться в статистике по криминальным происшествиям на первые места, вот, и типа они могут заехать просто так.
1: Ну, просто снести забор и забежать,
0: ну,
1: да?
0: Ну, типа, вот типа того, да. Или так. Потом такие, так, а мы миллион беженцев принимаем, и вот... меняйте быстрее тему, потому что сейчас я дальше взорвусь просто.
2: А я вот тут подумал, слушайте, а что нам мешает взять там тоже забор, не знаю, там... Хотя вот что туда лезть?
1: Вот зачем,
2: я понимаю, там бедные несчастные марокканцы из этой Африки, которые просто уже западные страны довели до состояния там среднего века, они пытаются прорваться в Евросоюз, что там, ну, хоть чем-то цивилизация есть, присутствует, хоть водопровод там... Есть канализация.
0: Тут видишь,
2: местами.
0: Просто это разные вещи. Я не говорю, просто у марокканцев это попытка убежать из этой страны и там не находиться,
2: да.
0: Потому что там плохо. Мне неплохо в России.
2: Вот.
0: Вот здесь просто в комментариях пишут, а что там в тех Парижах, неинтересно. А в России вот столько мест прекрасных, жизни не хватит все увидеть. Но стремиться нужно. Я путешествую по России так, как, мне кажется, мало кто путешествует. И это происходит на моих добровольных началах, потому что мне нравится наша страна. У нас прекрасно можно отдохнуть, но это не значит, что я не должен видеть весь остальной мир, в культуру которого я также интегрирован, как человек хотя бы с минимальным образованием, понимаете? Хочется это все посмотреть, только лишь об этом речь. Но нет желания уехать из России. То есть вот как вот марокканцы бегут, потому что там плохо, мне... Я просто понимаю, что я когда приеду в тот же самый, там, во Францию, в Барселону, еще что-то, я посмотрю и такой, вернусь, и скажу, что, ну да, в Москве...
1: Слава культурная богу! Поездка.
0: В Москве, ну, у нас гораздо лучше.
2: Да, слава богу, я москвич, и мэру Москвы хочется поаплодировать, а вот мэру Парижа большие вопросики. Хотя там уже, говорят, денег просто нет в Париже. Хотя вроде...
0: Но мне нравится видео просто рядом с Эйфелевой башней, когда снимают видео, они такие все красивые.
2: И крыса.
0: Но недавно такая. Я увидел видео, где девушка такая говорит, я устал от этой картинки инстаграмной. А она у нас что? Давай,
2: запрещена.
0: Это надо проговорить правильно. Вот. И показывает, как выглядит вечером вот этот вот пятачок под Эйфелевой башней.
2: И там...
0: там просто мрак, там бегают цыгане, крысы, негры, ну, это все, негры это супер, если что.
1: Смешались,
0: ну, вот.
1: В кучу
0: ну,
1: коней,
0: все, да, там
1: люди.
0: Просто они жгут баки, но это выглядит очень плохо, и ты такой, ну, то есть, и они не могут даже создать чистоту и комфорт вокруг, ну, главного символа страны. Вы представьте, что у нас вот просто по Красной площади какие-то бедолаги будут ковыряться.
1: Ну, это невозможно представить, потому что Москва — это город абсолютно другого уровня.
0: Ну, в данном случае, да.
2: Да и не только Москва, на самом деле, и Нижний Новгород у нас сейчас, и Екатеринбург подтягивается, и Казань. Есть куда поехать и посмотреть, а будет еще больше. Тут Михаил Мишустин, премьер-министр России, решил объявить о том, что в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» будет построено 12 круглогодичных курортов на территории России.
0: На Байкале?
2: Нет, на Пяти морях плюс Байкал. То есть это будет 10 разных регионов, и эти будут курорты, они как зимой работают, так и летом.
1: А моря какие? Это холодные моря, в смысле
2: все,
1: просто гулять
2: все,
1: по набережной? Или...
2: Все наши моря будут охвачены. Ну, не все, почти все.
0: Эх, вот бы Байкал. На Белое море поехать покупаться.
2: Ну, на самом деле...
1: Как раз зимнее плавание.
2: Слушайте, ну, направление Мурманск-Териберка, оно уже который год ставит рекорды.
0: Ну, понятно, что просто не для плавания, да.
2: Да, просто там нет такой инфраструктуры, но, возможно, там сделают какой-то курорт, что можно будет там и зимой чем-то заняться, например, да, там, не знаю, что можно
1: сделать. Увидеть северное сияние, например.
2: Ну, параллельно при этом еще какие-то будут развлечения. И летом там, в принципе, тоже интересно. Я в Териберке был и летом, и зимой. Красиво.
0: Но улучшение инфраструктуры даже на Байкале – это уже супер, потому что буквально недавно только появились классные объекты, ну, типа турбазы, скажем так, на Байкале.
1: Я мечтаю увидеть байкальскую нерпу.
2: Я видел, ну, издалека, правда, нерпу. Я видел, по мне леса пробежала на Ольхоне, на острове, и много интересного. Но с инфраструктурой это все признают, и Иркутск тоже старается там сделать, и там же два региона, да, борются, чей Байкал, все-таки он там бурятский или иркутский.
0: Наш.
2: Но Байкал наш, вот глобально. Инфраструктура там появляется, там еще проблема в том, что нужно это сделать экологично. То есть не навредить не самому озеру.
0: Чтобы было бы очень классно сделать это экологично, и чтобы это было не очень дорого. Потому что есть ряд направлений в стране, которые безумно живописны, прекрасны, но по цене...
1: Ну, это они... Курилы, Сахалин те же, там очень дорого стоит, прям хорошо.
0: Но мне просто кажется, что в Сахалине в целом дорого просто там жить очень дорого. А чтобы туда приехать отдохнуть, это, наверное, становится X, ну, прям кратно.
2: Да, Сочи дорогой
0: город. И вот из-за этого,
2: город.
0: Допустим... Ну вот и по этой причине, находясь где-нибудь там в центральной части России, выбирая поехать отдохнуть там на Камчатку или куда-то в другую локацию за границей, может победить не Камчатка по причине того, что у нас это будет очень дорого.
1: Ну вот пять морей – это Японское, Каспийское, Черное, Азовское и Балтийское море.
2: Ну да, и Байкал.
1: И Байкал, да, поэтому вот Азовское,
2: Белого
1: Черное…
2: Моря нет.
1: Да, Азовское, Черное – это точно южные курорты, это летний отдых как раз будет.
2: Да.
0: Ну, Каспийское, Азовское, да.
2: Ну что, будем следить за этим, потому что много интересных направлений, куда хотелось бы поехать. Для этого нужны аэропорты. Мишустин вчера тоже на совещании по туризму сказал, что будут они модернизировать аэропорты. 75 аэропортов должны в ближайшее время модернизировать. По-моему, 38 уже приступили к этому. Но продолжая тему самолетов, точнее аэропортов, тут новость забавная. В Бразилии стартовал проект по созданию авиационного топлива из тропического фрукта макауба. Из фрукта топлива.
0: Многие знают, что такое макауба. Mm. Или только Константин, который подготовился к эфиру.
2: Макауба или макаиба, или бокаюва, или акрокомия. Это такое растение, короче, пальма такая. Здоровая mm-hmm. пальма, и на ней такие кокосики.
1: Ну, то есть она может расти только вот в какой-нибудь Бразилии или у экватора.
2: Да,
1: она
2: там
1: у нас
2: вот...
1: это неприменимо.
2: Никак. Она у нас неприменима. Ну, Ямайка, например, Тринидад, вот там она растет.
0: Ну, мне кажется, интересно. Если это будет Ямайка, то очень быстро на Ямайке это все закончится. Мне кажется, там...
2: Ну, мне кажется, сам факт интересно, что авиатопливо производить из фруктов, по сути.
1: Ну, между островами на Ямайке, может быть, где-то можно долететь на кокосах вот этих, но...
2: Я думаю, российским ученым нужно поставить амбициозную цель. Август месяц начался. Друзья, авиатопливо из кабачков можно придумать. Постарайтесь. Кабачков много у нас в стране. Получить их можно будет абсолютно бесплатно. Я думаю, точки приема кабачков можно будет открыть для авиатоплива. Или для ракетного топлива, для орешника, например.
0: Ох, как мы к этому-то свалились.
2: Киньте клич. Чтобы пустить орешник, нам нужно собрать 100 тысяч кабачков. Я думаю, за день мы по всей стране их соберем мгновенно. Ладно, шутки это все. Новости и реклама на радио «Спутник».

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
4: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
2: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0,0%. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. 3 мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Как сообщает оперативный штаб региона, ночью в Грайворонском округе в селе Смородина с дрона было сброшено взрывное устройство на частный дом. Двоих пострадавших доставили в местную ЦРБ. Кроме того, в городе Шебекине утром FPV дрон ударил по гражданскому автомобилю. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу «Бойцы Орлана». Киев заволокло дымом после массированного ночного удара, пишут местные СМИ и каналы. Утверждается, что объекты в украинской столице атаковали более 30 ракет, а также реактивные дроны. Местные жители при этом отмечают, что работы ПВО они не видели. Есть данные, что взрывы прогремели в Оболонском и Деснянском районах, где горят офисы и несколько складов. В пригороде мощный пожар полыхает в Киево-Святошинском районе. Кадры с последствиями ударов смотрите в канале «Радио Спутников». Макс. В Евросоюзе торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый пакет антироссийских мер. Как пишут СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники, в документе будет только борьба с обходом санкций без новых масштабных ограничений. Проект 22-го по счету пакета готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС он еще не поступал. Планируется завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября. Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. Financial Times со ссылкой на еврочиновников тогда писала, что он может стать последним из-за трудностей согласования новых ограничительных мер. Армузский пролив будет скоро открыт. В противном случае США снова нанесут удар по Ирану, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News. Глава Белого дома выразил надежду на то, что применять силу не потребуется, поскольку переговоры продолжаются. Трамп убежден, что Иран хочет заключить сделку. Портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники и американского чиновника утверждает, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения об открытии Армуза. США хотели бы объявить об этом уже сегодня. 1 сентября в России станет доступна оплата проезда в общественном транспорте через электронные сервисы, в том числе через мессенджер Макс, рассказал РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева. Сервис в настоящее время работает в тестовом режиме в Новосибирской области. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Экспрессо.
4: Продолжается «Экспресс» в эфире «Радио Спутник». Константин Придыбайло, Никита Лиховецкий и Артем Евтушенко в студии. Я новость вчера увидел и прям задумался, что и правда ведь перестала быть каким-то, я не знаю, для нас удивлением, что о бугонах мы перестали практически слышать. Вчера Собянин заявил о том, что в Москве угоны машин стали экзотическим преступлением. И, ну, мне кажется, да.
5: Да, в принципе, как и в целом преступление.
4: В Москве.
5: Да.
4: Ну, есть шизики всякие.
5: Не, ну что-то происходит постоянно, это понятное дело.
6: Но это город
5: дело,
6: на 15 но... миллионов человек, не может не
4: я
6: происходить
4: думаю, больше.
6: Что-то. Может быть и больше.
5: Но глобально нет.
6: Ну, камеры везде, да. В метро все установлено, так что если что-то и произойдет, сразу человек схватит. Все это понимают.
4: В 2010 году автомобильных краж было в 47 раз больше. В 47. Не в 4, не в 7. Не в 10, в 47. В 2010 году ежегодно в Москве угонялось 10 тысяч машин. Сегодня это вообще даже сложно посчитать. То есть это прям статистическая погрешность.
5: Ну это да, я помню, я покупал машину, когда вот в институте еще учился, Мазду шестерку. Я когда ее покупал, мне говорят, Артем, это одна из самых угоняемых машин в России.
4: Красная была?
5: Ну нет, у меня не было задачи настолько выделяться.
4: А ты вставил противоугонную систему?
5: Да, конечно,
4: этого.
5: И однажды ее пытались угнать, она сработала, и потом возил машину в ремонт. Ну, как бы это было. Сейчас, кстати, вообще не задумываешься о том, что ее могут угнать реально.
4: Угу. Я тоже, когда покупал, вот год назад, кстати, буквально, может быть, в эти дни-то год и исполнится, как я купил машину, я прям стоял, смотрел на объявление, и там установим супер какую-то антиугонную систему, она еще называется как-то там экзотически. Я думаю, а зачем? Есть же замок, ну, в принципе, ну, пульт.
5: Говорю, да зачем? У меня китаец, кто его будет воровать?
4: Да, у меня китаец, и, кстати, китайцев-то много, на запчасти можно и подворовать. Но я задумался, а зачем? А там ты в нее там вставляешь какую-то сим-карту, и там показывают, где твоя машина. Может быть, если бы у меня была жена, я был бы ревнивым каким-то чуваком, то я бы это установил под видом, что, ну, противоугонное, но я бы смотрел так, ага, где там моя машина, а значит, где моя жена. Но не более того.
5: Ужас какой.
4: Да я не буду так делать, я не ревнивый чувак вообще.
6: Просто инструменты для сталкинга.
5: Да-да-да. 5 лайфхаков по сталкингу от Константина Придыбайло. Записывайте.
4: А мне кажется, я не открыл какую-то планету.
5: Ну,
4: думаешь, почему вот мужчина дарит женщине машину? Думаешь, он туда не устанавливает?
5: Я всегда думал, потому что он ее любит, вот поэтому он ее дарит. А...
6: Оказывается, есть и
5: что
6: другие мотивации.
5: Что-то средство для слежки. Да-да-да.
4: Блин, вот новость тоже на днях видел, что как раз-таки средства для слежки в автомобилях устанавливают.
5: Ну, мне всегда казалось, что отличное средство для слежки — это твой... Просто распущенный язык, когда ты едешь и разговариваешь с кем-то в автомобиле, а у вас работает видеорегистратор. Потом просто включают видеорегистратор и слушают, о чем вы говорили. Вот типа такого.
4: Да, кстати, тоже такая тема. В общем и целом, конечно, преступлений на почве кражи автомобилей стало меньше. Албер из Перми пишет. Лачетти у меня... Албер и Лачетти в 2010-м. Это было тоже модно. И ездил без сигнализации вовсе, только центральный замок.
5: Ну, ну сигнализация, мне кажется, как такова особо не спасет, ну, то, что пикать она начнет. Вот сейчас мне это даже странно, когда они начинают вот...
6: Да, ну, скорее, сигнализация — это не от угона уже, а от того, если кто-то въехал ночью, там, что-то задел, поцарапал, машина тоже же пищать начинает.
5: Не знаю, но мне кажется, просто вот с таким количеством камер говорить о каких-то криминальных приключениях сложно. Вот у меня вот была ситуация прошлым летом. У меня началась... конфликтная ситуация у дома. Я безумно хотел подраться с человеком. Я, причем, простите, но все мы люди. Вот, он был неправ, потому что я вышел, расскажу, чтобы не подумать,
4: ну,
5: что
4: а
5: просто
4: там это будет. Отстал. Эй, да. Ты, иди сюда.
5: Да, ну, примерно так и было. Я выхожу из дома, у меня напротив дома Ростикс, вот прямо вот рядом с моим подъездом, верандочка вот эта, на ней стоят подносы. Я стою, что-то жду. Подходит мужичок просто со своим подносом. Ему некуда сесть, он берет просто грязный поднос и начинает на пол выбрасывать все. Это... Я взорвался за секунду. Я спросил: молодой человек, а что вы делаете? почему вы мусорите? И слово за слово, и я понимаю, что он еще отвечает так, вот прям не очень. Я понимаю, что я очень сильно хочу с ним подраться, но не могу начать эту драку, потому что вот две камеры смотрят, и я понимаю, что нужно сделать что-то, чтобы он хотя бы ударил первый. Поэтому он на все провокации и оскорбления никак не отреагировал, но собрал весь мусор, который разбросал, и сидел, ел. Вот, а я стоял и думал, господи, Артём, ты вообще сумасшедший, что происходит? Ну вот, говорю, камеры сильно остановили.
4: А знаешь, они как назло, ты начал такой...
5: А я при этом не преступник, понимаешь?
4: Эй, ты иди сюда, и камера так щик прям поворачивается.
6: Типа того. Трансляция прям в каком-то кабинете сделали погромче.
4: А там сидит какой-нибудь охранник такой, ну наконец-то громче. Там, ё-моё, и камеры чик, разъехались обратно.
5: Ну, так же это плюс-минус-то и работает, когда ты понимаешь, что у тебя вот над головой камера, что ты потом сделаешь.
6: Ну, просто их наличие само уменьшает количество преступлений даже попыток их совершить, потому что все люди знают. Это как, знаешь, почему нас очень жестко досматривают во всех аэропортах?
5: Ну, меня, потому что моя фамилия Евтушенко и место рождения Луганск. Вот, а у тебя почему?
6: Нет, в целом просто все, что у нас там и вот эти рентгены, и все мы прокатываем, это же делается именно для того, чтобы никто даже не думал с собой что-то пронести, потому что все знают в своих головах, что вот эта проверка, она будет. И даже она может быть не суперэффективной, и вот эти сотрудники, они могут не очень внимательно смотреть, что ты там проводишь, хотя смотрят в России внимательно.
4: Ну, это типа защита от дурака, так
6: называемая. Да, это именно защита от дурака, которая и выстроена для того, чтобы все знали, что она есть, и никто даже не рисковал и не пытался.
4: Да, ну, я не знаю, камеры останавливают или просто у нас как-то общество развивается. Это же тоже часть общественного договора. Ты не нарушаешь там закон.
5: Ничего общество не развивается.
4: Против тебя не нарушают. Не развивается.
5: Ну, посиди в интернете, комментарии почитай просто над видео, под видео.
4: Ну, там анонимность якобы есть.
5: Никакой анонимности. Мужчины, взрослые мужчины пишут оскорбления там женщинам, унижение и прочее. Ну, и женщины такое же пишут мужчинам. И ты такой думаешь, вы вообще понимаете, что вас видят, когда вы это пишете?
4: А потом их же можно пробить. И можно узнать там, что там Светлана из какого-нибудь...
5: Так, есть такой
4: городка.
5: Формат у какого-то мужичка, ему пишут негативные комментарии, он потом этих людей находит, и там вот чувак какой-нибудь стоит в магазине, он к нему подходит и говорит, а зачем ты мне вот это писал? Ну вот я здесь, что ты сейчас мне скажешь? И там просто люди так тухнут сразу же за секунду.
4: И это здорово. Ладно, давайте к другим новостям. Тут очень много в интернете появляется контента. Даже я не являюсь целевой аудиторией этого видео, этих видео, но они мне попадаются с пугающей частотой в последние дни. Олимпиадники обнулили шансы многих абитуриентов поступить на бюджет в России. В 2026 году абитуриенты с рекордными 300 и более баллами по ЕГЭ не проходят на бюджетные места в ведущих вузах России. Причина – высокий конкурс и огромное число олимпиадников, которые занимают места без вступительных испытаний. Плюс, ко всему прочему, кстати говоря, помимо того, что у нас ЕГЭ многие хорошо в этом году сдали, у нас еще и последствия бэби-бума там 2007-2008 годов. Детей больше было, и конкурс стал просто биологически, физически выше. И получается, у нас проходят на бюджет олимпиадники, там у них под 400 баллов в общей сумме. Как вы на эту проблему смотрите? Надо было участвовать в олимпиадах, я считаю так.
5: Я удивился, если бы ты сказал иначе.
4: Ну, просто в наше с тобой время, наверное, все-таки этот кенгуру и русский медвежонок, они бы не сильно помогли поступить в университет.
5: Я смотрел просто на эту тему видео, и когда я их смотрю, я понимаю, что я совсем не в контексте, но, как понимаю, ты обычный школьник, который 2 года там свои финальные тратит на подготовку к ЕГЭ, я понимаю, что это безумный сейчас стресс.
6: Куча репетиторов, постоянные занятия, классы.
5: Да, чтобы сейчас просто современное поколение стрессовало, им в целом немного надо, а тут еще ЕГЭ, и получается так, что ты вот... Я просто видел видео, где мальчик говорит... У меня 300 баллов по ЕГЭ.
4: Да.
5: Но я не попадаю никуда на бюджет, потому что кто-то писал олимпиаду и вот попал.
4: Параллельно, да.
5: И вот ты в этот момент такой думаешь, что... Ну, я не знаю просто, как это работает. Но мне
4: работает
5: кажется,
4: это таким образом. То есть вот последние 2 года у школьников начинается марафон.
5: А почему он олимпиаду не писал, тот, у которого 300 баллов?
4: Не знаю, почему.
5: А что это за олимпиады вообще?
4: По всем предметам проходят
6: есть
4: олимпиады.
6: Есть городские, они сперва в школе, потом муниципалитет, потом город и федеральный.
4: Ну, ты участвовал в олимпиадах, там, русский медвежонок писал?
5: Я бездарный ученик.
4: Не писал.
5: Конечно, русский медвежонок я писал, да, я писал. Я писал олимпиаду на поступление в СПбГУ на факультет журналистики.
4: Вот, вот.
6: Я один раз на город выходил в олимпиаде по-английскому.
5: Извини, Никита, я так отлично написал, что понял, что никогда не поступлю на журфак и отбросил эту идею.
4: Но при этом уже работаешь на радио, понимаешь?
5: Вот так вот, да, вот просто на-на-на-на-на, и кто мне что сделает.
4: Судьба такая. Я считаю, что действительно нужно использовать все возможные ресурсы. Понятно, что если человек ставит цель себе поступить на бюджет, но это высококонкурентная среда. Это равно как и добиться любых возможных высот, там, не знаю, в спорте в том числе, в политике. Ну, то есть, если у тебя есть еще шанс пройти через олимпиады, почему ты не идешь через олимпиады? Это, я считаю, вопрос не к системе образования, а вопрос к самим ученикам и их родителям.
5: Ну, мне кажется, что мы просто... Давай вот домашним заданием чуть подразберемся в этом. Я даже вот поспрашиваю у своей аудитории, у тех, у кого есть дети, что это такое, потому что сложно это сейчас обсуждать. Легко сказать, надо было писать олимпиады. Наверняка есть какие-то подводные камни. Наверняка человек, который на 300 баллов написал ЕГЭ, понимает, что ему и олимпиаду надо написать.
4: И он, скорее всего, хорошо бы в ней себя проявил.
5: Да, но по каким-то причинам этого, если не произошло, просто видишь, как сильно поменялось. Мой год выпуска писал ЕГЭ, когда был только русский язык. Вот, то есть мы еще только вводилось ЕГЭ.
6: На вас тестировали.
5: Да, на нас тестировали ЕГЭ. Я помню, первые годы я уже учился в институте, и была вот эта волна там студентов, школьников из Дагестана, которые на 300 баллов писали ЕГЭ. У нас в институте были ребята, которые на 300 баллов написали ЕГЭ, но при этом по-русски я не понимал вообще, что они говорят. Он разговаривает с тобой, и вообще непонятно, что происходит, но при этом у него 300 баллов. Я знаю, что с тех пор сильно это поменялось, вот. Но вот что с этими олимпиадами, не совсем понятно.
4: Тут еще одна новость.
5: Вот тебе пишут в комментариях. На олимпиаду берут ограниченное количество учеников.
6: То есть, может, они просто не попали.
4: Потому что они внутренние проходят отборы. Там же сначала отбор в школе, потом отбор в районе, в городе и на Россию.
5: Но опять-таки есть определенные некоторый скепсис в контексте того, что если человек пишет ЕГЭ на 300 баллов из 300,
4: то, скорее всего, он хорошо был бы.
5: То, возможно, с высокой долей вероятности, он бы и на Олимпиаде бы хорошо выступил.
4: Да.
6: А вот у меня вопрос именно к части, что никуда не может поступить. Это в смысле там несколько прям самых топовых университетов?
4: Или очень это много вот прям роликов, много где вот ребята сидят такие. Вот я, например, написал там на 300 с чем-то баллов, и вот я открываю там Бауманку, там 15 бюджетных мест, а я в рейтинге 125-й. Я там открываю там еще какой-нибудь суперуниверситет московский, я там 40-й из там 10 бюджетных и так далее.
6: Но здесь именно речь о том, что у нас вот это именно они берут самые топовые университеты, и очевидно в этом году очень много людей, которые очень хорошо сдали ЕГЭ, об этом писали.
4: Если бы он открыл, я думаю, какой-нибудь СПбГУ, например, то он проходил бы на бюджет.
6: СПбГУ, Томский университет, очень сильная школа там.
4: Да, масса у нас университетов интересных. Они отбирают именно самые высокорейтинговые. Ну, как говорится, тоже губа не дура, извините меня.
6: Ну, вот знаешь, я тоже, когда поступал в университет, вот я уже сдавал ЕГЭ, я подавал документы там и в МГУ, и в МГЮА, и в МГИМО. Но я четко понял, что ни в МГУ, ни в МГИМО я не пройду. Ну, объективно так, в МГЮА я поступил на бюджет. То есть просто надо в разного уровня университеты подаваться, а не только в самые топовые, чтобы здраво оценивать свои возможности.
5: Видишь, мне просто...
4: Это же вот поздние зумеры, они же хотят сразу все топовое, еще чтобы еще денег сверху дали.
5: Ну, в целом плюс-минус это логично, и мы их за это не осуждаем. Просто всегда, когда начинается разговор об образовании, я вспоминаю, как я поступал в институт, и мне всегда... сложно представить проблему людей. Я просто поступал в универ, который был близко к дому, чтобы...
4: Красавчик. Это правильно.
5: Чтобы я хотя бы в него ходил. Вот. Это была главная задача.
6: А сейчас, судя по всему, все подаются вот именно в Москву со всей страны. И понятно, что по всей стране много людей, которые написали ЕГЭ там на 300 баллов.
4: Конечно.
6: И здесь именно олимпиады и становятся вот тем, что дает дополнительные плюсы и бонусы и помогает и поступить.
4: Да, вот есть поздние сдумеры, кто подготовился и выбрал такой путь, а кто-то хочет, вот я же говорю, все и сразу. И с ними как-то придется жить.
5: Так, тут... сидят и боятся, в комментариях просто пишут, сидят и боятся сказать, что все места не из-за победителей олимпиад, а берут в приоритете детей, у детей участников СВО. Но эти три лизуна, Какого такого не озвучит.
4: Мы не то,
5: Сергей
4: что...
5: Паршин, классного дня, во-первых. Вот. А по поводу детей участников СВО, мне кажется, это не сильно фигурировало в каких-то даже...
4: Дети участников СВО идут по другой строчке. Они в этом не...
6: Это отдельная, да, это отдельная строка приема.
4: Не учит. Сергей Паршин, учим матчасть, открываем, смотрим, как берут детей участников СВО в университеты, и что такое бюджетный конкурс и отборы на него. Вот когда вы прочтете это, возвращайтесь в комментарии. До новых встреч. Тут новость прилетела как будто из прошлого. Я уже забыл, что такое явление было, а тут в суд направлено уголовное дело о мошенничестве против девушек, которые заманивали мужчин в кафе.
5: О! Да? Как же, у них же прям специальное название было.
4: Было, консуматорши.
5: Консуматорши, да.
4: Их заманивали в кафе. Там выпивали бокал шампанского, оказалось, там его цена 6 тысяч, или там сырная тарелочка под 4, мясная 5.
6: То есть это какие-то фейковые рестораны? Нет, это как-то мимо меня прошло.
5: Там же просто, по-моему, Николай Соболев устраивал эти...
4: Это было, мне кажется, так давно.
5: Это не так давно, это лет 5 назад было.
4: Ну да, и вот сейчас до этих людей добрались правоохранители. Ну, я не знаю, мне кажется...
5: Ну, это жесткая штука. Я с нее прям... Ну, я всегда, когда это видел... Ну, представь ситуацию. Мужчина приходит на свидание с девушкой из, там, приложения для знакомств. Они гуляют, и она такая: «Ой, хочу вот выпить. Давай зайдем сюда».
4: Я знаю, это хорошее место.
6: А это какое-то подставное заведение, да?
5: И, как правило, эти все места выглядят как антикафе. Ну, то есть, как место, в котором не может быть чего-то очень дорогого. Ну, они едят... Выпивают, потом приносят счет, а там счет на двоих, там, 45 тысяч рублей.
6: А в меню цены не прописаны?
5: Ну, прописаны, но как-то они на это все не смотрят. И я не понимаю, как это просто работает, потому что, ты глядя на все происходящее, ты же видел эти все видео, нет ощущения, что там может быть что-то дорого.
4: Да, но вот наконец-то до них добрались, а жертв-то было много, и причем там просто если ты отказываешься платить, выходят братки,
5: да.
4: А там внутри здания этих камер нет, вот те, которые останавливают Артема нашего, дерзкого, резкого, как пуля, вот, и я представляю кадры с камеры наблюдения, как Артем двоечку прописывает какому-то деду.
5: Ну это я не с дедом собирался драться, разгоняй.
4: Так вот, и камер нет, и все, и, ну, и с мужиков прям стряхивали последние бабки. Это очень прикольная история была.
5: Так а какая ответственность за это все по итогу?
4: Это мошенничество в особо крупном размере, там грозит уголовный срок, прям колония, все.
5: А пусть будет, я считаю, что это справедливо. Ну это же, по факту это мошенничество,
6: оно
5: достаточно такое крепкое, да.
4: Да. Тут не так много времени у нас остается, но тема тоже очень веселая. В России утвердили, внимание, к зумерам, кстати, большой привет, ГОСТ по управлению сотрудником. Росстандарт выпустил рекомендации, например, не принуждать сотрудников к работе, давать им обратную связь, обязали, например, понимаешь? И тут начали вспоминать разные странные рабочие традиции, какие-то увлечения. Я знаю компанию, которая... Каждое утро, я не знаю, как на данный момент, но лет 10 назад они всей фирмой делали зарядку. Это было обязательно. Вот в 9 утра начался рабочий день, вместе с главным начальником делали зарядку. В одной компании по такому внутреннему радио на целый офисный комплекс, центр, звучал гимн компании.
5: Гимн компании?
6: То есть у них, во-первых, есть гимн компании, а во-вторых, они его каждое утро включали.
4: Да, не гимн России, как тоже возможно, а гимн компании.
5: Если честно, даже гимн России в компании было бы странно, то, что он день начинается с гимна. Это, как будто по желанию.
4: Вот такие есть. Плюс, что еще тут я посмотрел, какие бывают странные требования. Например, понятно, надо дресс-код. Но это как бы еще логично.
5: Но это не сверхъестественное
6: требование.
5: Это
6: не странное требование. Да. Для многих работ это и вопрос гигиены. Там, если какая-то сеточка для волос, если человек на кухне, например, работает.
4: А синие джинсы что тебе навредили? Вот нельзя в синих джинсах ходить?
6: Например, депутатам Госдумы нельзя ходить в синих джинсах. Но это какой-то этикет и уважение.
4: Почему?
6: Это правило, есть дипломатические.
4: У них где-то прописано, что им нельзя. То есть депутаты Госдумы в джинсах не пустят в здание Госдумы?
6: Нет, пустят, но была ситуация, и, по-моему, Володин или кто-то из вице-спикеров прямо сделали а-та-та во время заседания.
4: Не знаю,
5: заседание Госдумы, это логично, что ты приходишь туда в костюме.
6: Это... Формальный деловой стиль одежды, он предусмотрен профессией, фактически.
5: Конечно, да. Так же, как вот я сейчас. Меня не видно, поэтому я в шортах.
4: А в шортах во многих компаниях ходить нельзя.
5: Ну вот.
4: Там запрет на общение с коллегами. Вот такое бывает. То есть вам нельзя друг с другом разговаривать.
5: Классная работа.
4: Друзья, а какие у вас были, может быть, вы слышали, а может быть, у вашего друга какие-то странные требования начальников и руководства, вообще самодурство некое такое? Позвоните, расскажите, очень интересно выяснить. Плюс 7495-95-95-91,2, телефон прямого эфира «Радио Спутник». Что было необычного, с чем вы сталкивались? Я не знаю. Нельзя, например, ну, вот черное носить, например, нельзя. Вот у начальника бзик, черное — это... притягивает негатив, а вы вот в черном тут приперлись, понимаете? Вот нельзя. Все, идите переодевайтесь. Угу. Вот такое.
5: Да-да.
6: Ты знаешь, я вот сейчас вот это все послушал, думаю, как же мне повезло, что у меня на всех моих местах работы всю свою жизнь были вменяемые руководители, и все требования были вот исключительно здравые. То есть вот не приходи в шортах на важные мероприятия, где съемки, ну, я сам это как бы головой понимаю, да? А так требования все нормальные.
4: Антон пишет, у нас в отделе АСУ на Бушерской АЭС был свой гимн, песня «Шмон» группы «Лесоповал». Ну, я не знаю, вы там что, это уран радиоактивный вынесли, собирались с атомной станции или как?
5: Ну, я вот не знаю по поводу, я вспоминаю всех своих работодателей, и какие у них были странные моменты. Вот я не могу почему-то такого вспомнить.
4: Вот тут пишут, начальник запрещал писать в письмах «я» в другие отделы, особенно если они были адресованы руководителем. То есть не я подготовила анализ, а мы подготовили. То есть типа команда подготовила.
5: Да. А ну вот, один начальник любил НЛП и всех доставал им. Вот. Ну вот в комментариях тоже пишут.
4: Странненько. В одной очень крупной американской IT-компании, где я работал какое-то время, нельзя было поднимать с пола тяжелые вещи, более 3 килограммов, даже если они твои и ты их уронил. Не говоря про перенос там, воды из кулера или системного блока. Нужно было позвонить на специальный номер, чтобы вызвать специального человека, который это сделает за вас.
6: Боялись, что ли, исков, если человек там спину потянет,
4: да.
6: И все?
4: Да, это травма на производстве будет.
5: Ну, американцы, что ты еще скажешь?
4: Да.
5: Нормально, да, накинул?
4: Да-да-да-да-да. Тут, например, кстати, могут людей по знаку зодиака подбирать. Почему нет?
5: Классно, меня бы не взяли на работу тогда.
6: А кто ты по знаку зодиака?
5: Я дева.
4: О, вот тут требования такие, что не предлагать Елен на позицию главного бухгалтера. Имя несчастливое для бухгалтера, Елена. Понимаешь?
6: Мне кажется, Елена очень счастливое имя.
4: Брать на работу людей, сумма цифр в дате рождения не должна быть больше 10.
5: Что?
4: Да. Ну вот есть же вот эта нумерология, когда складываешь.
5: Это просто настолько странно, потому что сейчас в целом тяжело на рынке труда найти достойного кандидата, а здесь мы еще себя ограничиваем его там, датой рождения.
4: Вот-вот. Плюс 7495-95-95-91,2, телефон прямого эфира. Не стесняйтесь, у нас анонимность-то гарантирована. Это радио «Спутник», а не телеграм какой-нибудь. Расскажите о странных ваших...
5: Как больно.
4: О странных ваших начальниках, может быть, бывших каких-то. Высокий лоб – признак ума. Владелица бизнеса в юности прочла об этом где-то и с тех пор искала только умных, сказал Константин.
6: С высоким лбом.
4: Подтирая, да, свой лоб, который все выше и выше, как говорится, с шеи скоро сойдется. Ну, в минус скажу, не брать раков, они все плохо работают, я рак.
6: Ну, ты хорошо работаешь.
4: Не факт.
5: Нет, как бы Константин не наваливал на Телеграм, найти такого работника, как он, будет очень сложно.
4: Личный помощник. Рост строго 170 сантиметров, вес 80 килограммов.
5: 170 и 80... Что?
4: Вот такой небольшой, но крепкий.
5: Крепкий мужичок. Просто в резюме можно написать.
4: Да.
5: На работу личным помощником требуется крепкий мужичок.
6: А если больше 171?
4: Уже дылда, уже все. Да. Тут еще пишут про Елену. Елена Троянская.
5: Да, хотел пошутить, но не стал. Но у нее не очень дела. Вот в последней Одиссее.
4: А есть еще такое требование, не брать Екатерина в коллектив, потому что все Екатерины великие.
5: Не, тогда можно сказать, что не надо еще и Настю брать, потому что все Настя, оп, ха, все ждали, что я это продолжу, но нет. Это уже следующий.
4: Брать только иногородних, иногородние более мотивированы. Вот это, кстати, работает, особенно в больших городах. Кто приехал, хочет закрепиться.
5: Хочет закрепиться и не вернуться, да.
4: Никита Лиховецкий, Артем Евтушенко, Константин Придыбайло были сегодня. Пока!
6: Хорошо утро.
7: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
8: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
8: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
8: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
8: И с чувством юмора.
9: Ага.
8: Нужен он, тот самый.
7: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Тот самый.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России отчиталась об очередных ударах по Украине. Три мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. В Евросоюзе торопятся к середине октября одобрить новый пакет антироссийских мер. Подробности далее. Минобороны России сообщает об очередных ударах по Украине в Киеве и Киевской области. Поражены транспортно-логистические центры по хранению вооружений, грузов военного назначения и производства беспилотников. Также российские вооруженные силы ночью южнее Одессы поразили три сухогруза, которые занимались доставкой вооружения и военного имущества для ВСУ. Три мирных жителя ранены в результате атак украинских дронов в Белгородской области. Как сообщил оперативный штаб региона, ночью в Грайворонском округе в селе Смородина с дрона было сброшено взрывное устройство на частный дом. Двоих пострадавших доставили в ЦРБ. Кроме того, в городе Шибикине ранним утром FPV дрон ударил по гражданскому автомобилю. Пострадавшую женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу бойцы «Орлана». В Евросоюзе торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый пакет антироссийских мер. Как пишут СМИ со ссылкой на европейские дипломатические источники, документ будет сфокусирован на борьбе с обходом санкций. Проект 22-го по счету пакета готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС он еще не поступал. Планируется завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября. Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкции. Financial Times со ссылкой на еврочиновников тогда писала, что он может стать последним из-за трудностей согласования новых ограничительных мер. НАТО не хотела и не хочет сотрудничать с ОДКБ в сфере коллективной безопасности. А смысла ломиться в закрытые двери нет, заявил РИА Новости российский постпред при организации Виктор Васильев. Он подчеркнул, что в связи с этим лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили с инициативой о создании новой архитектуры безопасности на евразийском пространстве. Дополнительный импульс этому будет дан осенью на Минской конференции и международном форуме в Москве. Работа Агентства стратегических инициатив с ЕАЭС способствует увеличению объема торговли между странами Союза. Это отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с гендиректором агентства Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. Чупшева рассказала премьеру о проектах со странами ЕАЭС. Мишустин предложил структуре активнее работать с партнерами в сфере креативных и творческих индустрий. Глава Кабмина напомнил, что завтра в Чолпон-Ате состоится заседание Межправительственного совета стран ЕАЭС. Михаил Мишустин 6 и 7 августа посетит Киргизию и примет участие в этой встрече. Узбекистан вывел на орбиту свой первый спутник, разработанный совместно с китайской компанией. Запуск был произведен с морской стартовой платформы в Желтом море у побережья китайской провинции Шаньдун, рассказал РИА Новости представитель Узбеккосмоса. В пресс-службе компании добавили, что спутник «Самарканд-2028» создан для дистанционного зондирования Земли. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мария Захарова.
2: В эфире «Радио Спутник», программа Марии Захаровой. Меня зовут Константин Придыбайло. Буду задавать Марии Владимировне вопросы. Ну и не стоит их откладывать в долгий ящик. Мария Владимировна подключилась. Доброе утро.
3: Да, у нас, видите, сегодня, так сказать, не на коммерческой основе. Доброе утро, Константин, и вся наша сильная аудитория. Не на коммерческой
2: интеграция.
3: Основе. Просто так получилось, что у нас с вами интеграция. У нас сегодня филиал общества знания. Я прошу прощения, но вот... Действительно, кто видит нас, кто не только слушает, но и смотрит, вы не ошиблись, у меня на толстовке написано «Общество знания». Так что и они с нами.
2: Но где-то,
3: или мы с ними.
2: Где-то сейчас порадовался, я думаю, Максим Древаль, который едет где-нибудь в машине и слушает радио «Спутник» и вашу программу. Руководитель.
3: Ну, кстати говоря, хочу сказать, что это великое счастье, что возрождены подобные направления. Где-то, я имею в виду в целом в стране, где-то это идет, так сказать, возрождение тех форматов, которые были по формированию или по способу формирования, так сказать, работы с обществом, где-то оттолкнувшись от опыта предыдущих лет, посмотрев на опыты и на возможности современного времени, современной эпохи, так сказать, создано что-то свое, но без этого нельзя. Без этого мы начнем погружаться в пучину просто невежества, понимаете? Вот я сейчас, честно, Константин, думаю, у меня мысль такая. Вот у нас есть формат антифейка. Как вы знаете, Министерство иностранных дел Российской Федерации уже много лет, я думаю, примерно лет 7-8, ведет отдельное направление работы – антифейк. Вы знаете, у нас на сайте эта рубрика, у нее есть и расширенное название, примеры публикаций, содержащих недостоверную информацию. Хорошо, но это себя оправдало. Это стало, мне кажется, уже таким, знаете, битом времени. Это все знают. Мало того, у нас уже последователи появились, как вы тоже, наверное, знаете. И такое название прижилось, и передачи выходят, и к нам обращаются, и у нас тоже существует свое взаимодействие на этот насчет. Но это же только про политический срез, это же только про внешнюю политику, про международные отношения. Понятно, что это вопрос безбрежный. Я имею в виду, что такое международные отношения, это все. Это история, это современность, это различные процессы, это от экономики до культуры, от спорта. Теперь уже, к сожалению, потому что все это политизировано. До, я не знаю, межличностных отношений людей, которые разбиваются о скалы, которые им возводят всеми возможными санкциями, ограничениями, списками и так далее. Я все это понимаю, но все равно это все идет через призму международных отношений, внешней политики и так далее. Но то, что я вижу сегодня, и мы с вами как-то в эфире об этом говорили, я думаю, мы с вами еще посвятим этому отдельный эфир. Вот, по-моему, даже собирались, что происходит с, ну, мне кажется, новыми красками заиграть.

0: не то что монологи, а могли разыгрываться целые сценки различными голосами. И делалось это за счет вот особого умения говорить вот откуда-то из глубины. Каждый может посмотреть, почитать все эти детали. Сейчас, наверное, этот жанр не столь популярен. Он популярен в основном в ходе каких-то конкурсов, не знаю, да, которые показывают возможности человека, но вот как такие концертные отдельные программы, мне кажется, ну, по крайней мере, я как-то особо на это все не обращала внимания. Но на конкурсах, на всяких шоу это очень даже популярно. И особенно на западных я периодически смотрю программы какие-то и вижу там. У нас, наверное, в меньшей степени. Так вот, это было про голос, это было про то, как человек, так сказать, не претендуя на какую-то там истину в последней инстанции, показывает возможности. Вот сейчас я все время смотрю и смотрю разные программы в интернете и так далее, когда с пафосным видом какого-то, знаете, академика, да какого академика? Я бы сказала, что главы Академии всех наук сразу и всего мира с ощущением безгрешности и абсолютного такого доминирующего положения, ну, не только над слушателем и над зрителем, а над истиной. То есть не с точки зрения преклонения перед истиной или трепетным чувством ее передачи, так сказать, от себя познавшего к невежественной якобы аудитории. Нет, а что оно
1: Тут
0: вот это
1: присвоение
0: вот
1: истины в первой инстанции к себе.
0: даже не присвоение, а такое ощущение, что это генерация истины, что эта истина создается у нас с вами на глазах, и ее присваивают тут же, маркируют, ставят, так сказать, QR-код и отправляют, так сказать, торжественно в плавание. И вот у меня все время ощущение, что это действительно чрево вещания там 2.0, что вещают не головой, которая освоила через мозги, через знания, через перепрочитанные объемы, массив не просто информации, а знаний. Вот, читаем. Знаний. Не через душу, когда что-то открывается путем работы над собой, да, каких-то духовных практик, какого-то самоограничения, познания жизни, через страдания, через любовь, через, ну, просто через талант, кстати говоря. А что именно вот это чрево, понимаете? Вот то, которое происходит от понятия чревоугодия, понимаете? Вот это чрево, вот это вот. Вот это нечто, оно вещает бесконечно и заставляет аудиторию внимать. И самое, что удивительно, там нету ни каких, знаете, звездочек или сносок на то, что, а возможно, у вас будет другое мнение. Или, а возможно, будут на вашем пути встречаться эксперты, которые предоставят вам дополнительную информацию. А возможно, вам стоит почитать, потому что, прочитав, у меня сложилось одно мнение, а у вас может сложиться иное мнение. А если вы найдете что-то еще, поделитесь, пожалуйста, тоже с нами. Ничего подобного. Это все выкидывается в ведро. Установочные, понимаете, чревовещательные. Вот такие мейнстримовые промывки даже не мозгов, а просто окунание человека в бездну своего собственного без дарования. Вот это страшно. И я все время думаю, а ведь кроме антифейков политических или сейчас связанных с дезинформацией, которая вбрасывается в связи со специальной военной операцией, а ведь вообще-то еще должны быть какие-то форматы, которые будут работать на дезавуирование и на отработку вот этих фейков, которые касаются всего здоровья, медицины, то есть да, каких-то антинаучных ложных тезисов, которые будут касаться культуры, искусства, истории. Наверное, с исторической точки, я имею в виду вот по исторической сфере, по исторической части, наверное, что-то есть. Хотя, честно говоря, это должно быть.

0: оперативно, это должно быть доступно молодым людям, это должно быть,
1: Ну,
0: это
1: если
0: должно
1: мы
0: работать
1: вот говорим
0: постоянно.
1: про знания, которые у вас написано, то у них много проектов и для медиков ориентировано. Я даже как-то выступал
0: Да.
1: с лекцией для врачей, для работников культуры, для учителей и так далее. Но вот история все-таки, она, мне кажется, сейчас подвержена большим атакам. Я предлагаю просто перепрыгнуть с того плана тем, которые мы обсудили и планировали, просто как раз от знания это перейти к вашему последнему посту в Телеграме. Это же тоже как раз-таки искажение всего, что можно
0: 100%.
1: исказить.
0: Вот это так, вы понимаете, это на ранних подступах все-таки прозевали. Я имею в виду тогда, когда это начиналось, не то, что, может быть, прозевали, а не кто-то не придал этому особого значения, думая, что ну, это не может стать превалирующим знанием для целых народов. Этого не может быть. Кто-то посчитал это блажью или сумасбродством каких-то отдельных
1: А
0: людей.
1: ведь, извините, перебью, вот как честно мое личное вчера отношение было такое, параллельно шло две новости. В России Бандеру и там прочих признали пособниками нацистов, и тут же, секунда в секунду, выходит новость, которой
0: Да.
1: посвящен пост. В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймонаса
0: Вот
1: Эзергайлиса.
0: еще раз, вот это ровно то, о чем я говорила в самом начале. Вы понимаете, я что сейчас вижу? Вот я вижу, как очередной, так сказать, культурологический какой-нибудь членовещатель несет абсолютную околесицу. У него формируется даже круг последователей, почитателей. Похоже, все это на секту очень. Но неважно, каждый человек свободен, может делать свой выбор и так далее. Но все те, кто является реальными специалистами, настоящими, они сначала смотрят на это все с ужасом, потом пытаются как-то очень аккуратно дать понять, да, по своим каналам или как-то там намекнуть стали. А потом, ну, понимая, что, допустим, это бесполезно, потому что это невежество, которое прогрессирует, просто как бы отходит в сторону. У них нет активной, проактивной позиции по дезавуированию подобных вещей, по борьбе с подобным невежеством, фейком, который несется в массы. Вот с индивидуальным невежеством, да, ликвидация безграмотности, ликбез, это, наверное, действительно личное дело каждого. Но когда вот эти членовещатели формируют свою аудиторию, или даже за них формируют аудиторию и их туда как бы втягивают. Вот с этим что-то надо делать, потому что иначе, как это было в 80-е годы, когда началась вот эта вот, знаете, инкрустация сознания общества фейками по Второй мировой Великой Отечественной войне, многие, повторю еще раз, посчитали это настолько невероятным, абсурдным и находящимся за гранью нормальности, что говорили, что есть намного более актуальные темы. Быт, экономика, так сказать, общие процессы в мире. А уж это, ну, послушайте, почитайте учебник. И, кстати говоря, я вас уверяю, Константин, вы тоже фразу эту слышите постоянно. Да почитать, да нет, да найдут, потом почитают учебник, да нет, но это все, это само собой затухнет. Вот это вот, это само за собой затухнет. Или еще одна фраза, которую тоже частенько слышу: нечего реагировать на идиотов, дураков, там каких-то там, значит, невежд и так далее. К чему это приводит? Вчера прошла новость, она так, так сказать, я бы сказала, перепахала сердца очень многих людей о том, что, как вы правильно сказали, в Латвии с почестями, это не я говорю, это не моя оценка, я цитирую средства массовой информации, похоронили 102-летний Лаймониса Эзергайлиса. Ну, казалось бы, наверное, просто сторожил, просто, так сказать, с этими почтелями или что-то хорошее сделал. Церемония прошла на братском кладбище, как было написано, Лестене в Тукумсе. Это теперь давайте-ка вот эти все общие фразы отринем, да, и заглянем в самую суть. Что же это такое за так называемое братское кладбище? И это кладбище, которое более известно как кладбище латышских легионеров СС. Кто же такой этот самый Лаймонис Эзергайлис? Давайте-ка посмотрим тоже на его биографию. Мы вчера с ребятами, с коллегами посмотрели. Это 102-летний дедушка, который в свои юные молодые годы был пособником нацистов. А вот сейчас его официально причислили к этой самой категории. То есть его отнесли на кладбище в прямом и переносном смысле слова, и на кладбище эсэсовцев, и назвали, теперь прямая цитата из официальных новостей, некрологов и так далее в Латвии, известным общественным деятелем. А теперь давайте посмотрим еще глубже. Давайте заглянем в доклад российских НКО, некоммерческих организаций, который так и назывался «Пособники нацистских преступлений». И там написано, и написано было не вчера, что Лайманис Эзергайлис, родившись в 1923 году, затем служил в Латышском легионе СС. А вот после распада Советского Союза он был удостоен, вы не поверите, высших государственных наград Латвии. За что же? Что же такого? То есть, смотрите, к моменту там, распада Советского Союза, давайте возьмем просто за ориентир 90-й год, правильно? 90-й год. Сколько же ему было на момент 90-го года, если он 23-го года рождения? Ему было 67 лет, правильно я понимаю?
1: Все
0: То есть
1: так.
0: 67 лет, 67 лет он прожил без государственных наград. А в принципе, мне кажется, к этому моменту уже понятен вклад человека во что угодно. Именно к 60, если он не шел по берегу пруда и не спас утопающего вдруг неожиданно, то есть если он не совершил нечто такое, что совершенно от него никто не ожидал в виде подвига, то в принципе, если это за заслуги его к всей жизни, то к 67 годам было бы понятно за что. Оказывается, непонятно было все эти годы за что. Почему? Потому что то, за что ему дали после распада Советского Союза, все годы его жизни во всем мире считалось позорным. Где-то это считалось преступлением, где-то это считалось моральным уродством, где-то это считалось срамом. Но в совокупности все это предполагало тихое, как минимум тихое забвение, а максимум порицание до конца жизни, если человек не раскаялся. А давайте посмотрим, а
1: А тут
0: вдруг
1: можно
0: этот...
1: добавить, Мария
0: Да,
1: Владимировна, это касалось
0: конечно.
1: срамом и тихим забвением в Латвийской ССР, но к приходу к власти вот тех людей, которые пришли после распада ССР, когда стала Латвия, это уже стало гордостью. И вот это страшнее, что на одной и той же земле из срама за это стали вручать награды.
0: Вот знаете, что интересно? Давайте посмотрим, и это действительно очень важно, и я каждый раз на этом делаю акцент. Может, он действительно раскаялся? Ведь, как говорится, так сказать, соответствующую голову, которая раскаялась, помните, у нас есть такое выражение, меч не сечет, правильно, да? И, может быть, это с ним произошло. Ну, вот давайте обратимся к биографии. Начало его вот этого преступного пути, как следует из официальных же некрологов, я сейчас говорю не в целом, когда он вступил на эту дорогу, а то, что вчера в некрологах латвийских прозвучало. Осенью 43-го года, 1943 года, он, прямая цитата оттуда, начал службу в латышском полицейском батальоне 319-Л, который вот этот батальон охранял стратегическую железнодорожную, как было там написано в некрологах латвийских, линию на участке Идрица-Себеша. А давайте-ка посмотрим и на это повнимательнее. Вот статья Виктора Гущина, которая называется «Латвии правда не нужна». В этой статье, тоже еще не вчера, задолго до этого, написано, что именно это подразделение, вот это 319-Ф, с ноября 1943 года по март 1944 привлекалось нацистами, как вы думаете, к чему? К массовым расправам над населением Скопщины в районе Себежа. Также оно привлекалось нацистами к угону женщин и детей в Латвию, где их отправляли, одних отправляли. Куда же? Сало-Спилский концлагерь. А других использовали для принудительной рабочей силы на хуторах. Как вы считаете, мог бы человек после этого раскаяться? Я считаю, человек может раскаяться в любую секунду своего падения. Вот в любую, в каждую секунду. Я принадлежу этой вере. Вот наша религия православная, она говорит об этом, что в каждую секунду человек может получить такую благодать или так себя перебороть и так это прочувствовать, осознать, что может раскаяться и ужаснуться тому, что делал. И ведь у него был, так сказать, этот самый шанс. Он, правда, не тогда мог бы раскаяться, потому что тогда он только продолжил. В 1944 году он принимал участие, как было написано, или как об этом, опять же, свидетельствуют факты, он окончил инструкторские курсы, и в 1944 году принимал участие в боях на реке Муса. Это как раз, знаете, что за бои такие? Это бои против 130-го латышского стрелкового корпуса Красной армии.
1: За освобождение Латвии.
0: Ага, за ее жизнь и свободу. Не псевдосвободу, о которой они сейчас говорят, а за жизнь и свободу. Свободу от нацизма, свободу от концлагерей, свободу над массовыми расстрелами. Но что самое чудовищное, знаете что? Что ведь это не просто Красная армия такая какая-то гипотетическая. Это та самая Красная армия, которая состояла из его же соотечественников. Он же по своим бил. Это же так для них важно. Тех, кто говорил по-латышски, тех, кто пел латышские песни, тех, кто исповедовал латышскую историю, культуру, знал ее, любил ее по своим же. И после, как там было написано, лечения и эвакуации в Польшу, подал документы в инструкторскую артиллерийскую школу в Чехословакии, а в феврале 1945 года стал свидетелем разрушительной бомбардировки Дрездена. Это та самая разрушительная бомбардировка Дрездена, которую осуществляли англичане и американцы. Да, и вот тут наступает момент того, когда он мог бы принудительно раскаяться, потому что с 1945 по 1946 год он находился в фильтрационном лагере в Кутаисе, то есть в Грузии, на территории Грузии, там, где, так сказать, проверяли и, ну, как сказать, перековывали, что ли, пытались выбить эту нацистскую дурь и посмотреть, кто имеет возможность к какому-то дальнейшему исправлению, кто не имеет, кого куда надо. Видимо, но это, кстати говоря, хороший вопрос для историков, может быть, есть у кого-то информация, присылайте, пожалуйста. Видимо, советская власть его амнистировала. Еще раз говорю, у меня нету на этот счет данных. И, видимо, таким образом простила грехи. И мы с вами не можем задать ему вопрос, было ли это его личным раскаянием или просто осознанием. Просто осознанием, когда человек не раскается, но он понимает, что сделал что-то не так. Мы не знаем. Но его, как рыбку, которая, знаете, в загрязненной воде, запутавшись в сетях, освободили, отмыли, очистили и выпустили в чистую, светлую воду. И эта рыбка прожила совершенно спокойно все эти годы, представляете, сколько лет. И теперь, что же говорят на власти Латвии? Они говорят о том, что он всегда оставался, как было написано, верным членом националистической организации «Ястреба Даугавы». То есть они ему этот гвоздь в крышку его гроба все-таки забили. Понимаете? То есть они навсегда его пригвоздили. Вот теперь он уже ничего не может сказать. Никогда. И никакие его предки ни на что сослаться не смогут, кроме как на то, что он именно этим и прославился. Это та самая страна, которая сейчас устраивает антироссийские и русофобские шабаши на всех направлениях.
1: Новости, реклама на радио.
2: Ой, то не вечер.
3: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
4: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
3: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
5: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам ВСУ. Поражены транспортно-логистические центры по хранению вооружений и военных грузов в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны. В числе атакованных объектов логистические центры «Чайка» и «Бровары», склад «Новой почты», где хранили и распределяли товары двойного назначения, в том числе для производства беспилотников, и крупный узел по распределению и хранению комплектующих для дронов. По данным оборонного ведомства, южнее Одессы уничтожены 3 морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество для ВСУ. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников. Как сообщила Минобороны, Россия атакована территорией 17 регионов страны. Также дроны сбиты над Черным и Азовским морями. В Тульской области подразделения Минобороны уничтожили более 100 дронов. Из-за атак беспилотников повреждены 2 многоквартирных дома в Веневском районе и 2 производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Также загорелся крупный складской комплекс в Алексине. Пострадал один человек, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. МИД Таиланда передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с гибелью 2 россиян в провинции Чонбури. Послание вручили российскому послу в Бангкоке Евгению Томихину. Тюменцы Диана и Роман Назимовы, брат и сестра, пропали в Таиланде 27 июля. Спустя несколько дней в Паттайе были обнаружены их тела. 2 подозреваемых в убийстве задержаны. Они сознали, что совершили преступление, чтобы завладеть мотоциклом россиян. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чинверакун на фоне этой трагедии лично принес извинения российской стране и пообещал, что в его стране подобное не повторится. Количество предприятий ВПК в Германии с 2021 года увеличилось почти в 6 раз. По последним данным, их уже более 600, пишет Юректив со ссылкой на данные Федеральной ассоциации германской оборонной промышленности. 3 предприятий ВПК зарегистрированы в Баварии. Посол России в Берлине Сергей Нечаев уже отмечал, что степень милитаризации экономики ФРГ увеличивается. Серьезных изменений в модели проведения единого госэкзамена в ближайшие 2 года не ожидается. Об этом заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, каждый раз после ЕГЭ по итогам анализа и обработки производят какие-то содержательные изменения в ряде заданий. Минпросвещение уже заявили, что кампания этого года прошла в штатном режиме. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Мария Захарова.
1: Программа Марии Захаровой в эфире «Радио Спутник» продолжается. Действительно, очень важную тему затронули, в том числе о силе знания, истории, истории некоторых событий, персонажей, в частности, донесения до публики.
0: Константина, но вопрос-то не в том, что, понимаете, вот этот тезис относительно того, что, ну, вот вы как бы учитесь, вот каждый человек должен спасать себя сам, так же тоже не может быть. Если мы понимаем, что это зловонное, злонамеренное, это уже даже не дезинформация, а это ложное знание, это отравленное сведение, отравленное. Они распространяются. Это же просто, когда, например, вы, и, к сожалению, сколько примеров таких есть, когда люди специально отравляют источники получения, да, там, не знаю, воды, питья, еды и так далее, специально. Это называется диверсиями, это называется там терактами, это наказывается, даже если не специально, а случайно там, да, вывернул там какой-то жбан, да, испортил, и это стало непригодным к употреблению, это наказывается, это может проститься, да, но людей оповещают, как-то принимают меры и так далее. То есть получается, когда речь идет о чем, физическом потреблении, который какой-то продукции, не дай бог производитель, так сказать, не будет соотносить все бесконечным, огромным, колоссальным требованиям. И мы первое, что с вами делаем, первое, берем пачку, не знаю, любого продукта и смотрим, что там написано, срок годности, смотрим с вами состав, мы проверяем, а это аутентичная упаковка, а она не вскрытая ли, мы так о себе заботимся. Посмотреть, что творится с информацией и с материалами, которые распространяются, еще раз говорю, не в качестве личной точки зрения. Вот это очень важно. Как только человек говорит, вы знаете, это моя личная точка зрения, да я так считаю, я прочитал первое, второе, я вообще ничего не читал, допустим. Но я так думаю. Это один разговор, это то, что называется там авторское. К этому можно как угодно относиться, но, по крайней мере, человек предупреждает. Смотрите, ребята, на пачке, которую я произвел с продуктом, который вы сейчас будете потреблять, нету ни срока годности, нету ни ГОСТа, нет ингредиентов. Моя компания — это моя компания. Что хочу, то и привожу.
1: Я так
0: я
1: вижу.
0: Вас предупредил. Да, я так вижу, я вас предупредил. Этот продукт мог вообще быть, вообще не быть продуктом. Хотите, пожалуйста? Я понимаю это. Но тогда, когда, прикрываясь какими-то там, я не знаю, чем угодно, да, близостью к некому, да, кружку там философствующих или бывшими должностями или нынешними какими-то там, не знаю, регалиями, несется откровенная, еще раз хочу сказать, не просто чушь и просто абракадабра, а намеренная, без слова зло намеренная, но намеренная, искажающая реальность информация по тем или иным правилам. Мне кажется, этим надо что-то делать. Я просто не знаю, что, и не знаю, кто это должен делать. Понятно, что кто-то должен, и кто-то что-то делает на своих направлениях, но то, что это, конечно, должна быть еще и наша с вами общественная позиция, гражданская позиция, у меня теперь уже нет никаких сомнений. Иначе, пользуясь технологическими возможностями, пользуясь, так сказать, опять же, вот здесь слово «злонамеренность» подходит, различных информационно-технологических, не знаю, гигантов, их позиций и так далее, от мессенджеров до соцсетей, когда правильная, исторически верная, соответствующая действительности информация пессимизируется, то есть она как бы уводится от нее внимание в сторону, а ложная, экстремистская и абсолютно фейковая информация, наоборот, приподнимается за счет соответствующих движков. Вот по совокупности всех этих факторов в их взаимосвязи мы можем получить чудовищный результат.
1: Ох, когда... Мария Владимировна, вы так топчетесь по моей больной мозоли, потому что эта тема действительно очень давно многих коллег-журналистов трогает, а сделать с этим очень сложно благодаря как раз-таки позиции гигантов IT. Ну, будем бороться. Я хотел бы к другой теме переключиться. Там, кстати, тоже не хватило знаний. Это история с Сеутой и Мелильей на севере Африки, вот с той гуманитарной катастрофой, которая случилась. А почему не хватило знаний? Меня стали забавлять новости, которые приходили из Евросоюза. Италия приостановила Шенгенское соглашение с Испанией. Якобы вот эти несчастные марокканцы пойдут теперь еще и на Италию. Ну там пролив, они о нем что ли забыли? В общем, эту тему обсуждали везде и во всем мире. Как вы на нее смотрите? Что это произошло?
0: Я на нее смотрю. Я считаю, что сказано было очень много всеми. Я считаю, что показано было еще больше. Да, как говорится, имеющие уши да услышат, да имеющие глаза да увидят. Тут всем все понятно. Я считаю, что единственное, что сейчас можно и нужно сказать, это одно. У Европейского Союза есть действительно насущные проблемы, которым он должен заниматься и уделять повышенное внимание. А не придумывать несуществующие проблемы и не усиливать те чудовищные деструктивные тенденции, которые уже насоздавал за последние десятилетия, а использовать остатки или, я не знаю, может быть, пригласить кого-то на, так сказать, интеллектуальное княжение или интеллектуальное царство себе в Брюссель, кто помог бы минимизировать последствия от того, что они натворили, а не, еще раз повторю, создавать новые опасные тенденции, заигрываться в милитаризацию. Сейчас это уже не только милитаризация, это же еще и милитаризация с ядерным компонентом, учитывая те так называемые предложения, а по сути это какие-то просто суицидальные философствования официального Парижа на тему, так сказать, раскрытия ядерного зонтика и участия в этих процессах стран западного вот этого европейского сообщества. Вот вместо всего этого им нужно заняться своими реальными проблемами, а у них их огромное количество. Центральное — это порождение террористического международного, ну, по сути, теперь уже действительно интернационала в центре Европы. Это их детище. Это детище чудовищное, такой омен в виде Зеленского или Зеленский в виде омена, которого они, именно они создали и закрепили на этих позициях. Это расползание оружия по всему миру, которое они же передавали киевскому режиму. Это трафикинг всего, от наркотиков до людей. Это черная трансплантология, которая просто заиграла новыми красками и намного переплюнула тот ужас, который творился на Балканах. И опять же, центром вот этого всего стала территория Украины под покровительством Европейского Союза и НАТО. Это, безусловно, это, конечно же, уничтожение последних элементов обсуждаемой, не реально существовавшей, а обсуждаемой европейской безопасности. То есть все, что хоть как-то могло в будущем сформировать каркас этой европейской безопасности, ими же уничтожено. И большое количество других проблем от мигрантов до тех же самых вызовов здоровью человека. Мы помним, как они преодолевали пандемию, если можно так сказать. Закупали у американцев, так сказать, непроверенных и потом выдавших антирезультаты вакцин на сотни миллионов, по-моему, даже там миллиарды, не миллионы, миллиарды были. Да, потом начали уничтожать эти вакцины, равно как уничтожать документацию по этим самым вакцинам, равно как уничтожать правосудие, которое пыталось хоть как-то разобраться в том, что происходит. Вот этими всеми проблемами должен заниматься Европейский Союз. Именно сейчас, именно в срочном порядке. Если они хотят еще хоть как-то сохранить те свои реальные достижения, которые были за века ими достигнуты. Вот я считаю, что это еще один, не единственный, не первый, надеюсь, не последний сигнал, который раздался для них относительно того, что у них там происходит. Вот и все.
1: А вы знаете,
0: а что тут еще говорить?
1: Я человек простой, Мария Владимировна. Я вот смотрю, какие суммы они выделяют на поддержку Украины, и думаю, ну дайте хоть половину на проблемные свои вот эти регионы даже. И с Марокко, и с другими странами, где вы там хаос натворили. И да, в конце концов,
0: о чем вы говорите?
1: Голод бы, мне кажется, уже даже победили.
0: О чем вы говорите? Вы просто, Константин, вы ни разу не присутствовали на обсуждении того, как рассматривается бюджет Организации Объединенных Наций, а он рассматривается на различных комитетах. Есть комитет, который Генеральной Ассамблеи, который в целом посвящен вопросам бюджетирования деятельности этой структуры.
1: Это вот туда, куда есть... Сергей Лавров поедет скоро, я так понимаю?
0: Нет, Генеральная Ассамблея — это вот совокупность всех стран, вообще все страны мира, которые входят в ООН, это вот там они представлены, Генеральная Ассамблея. А сама Генеральная Ассамблея еще делится в рабочем плане, это же каждый день все заседает, не только вот этими... двумя сотнями стран они сидят, а еще работают по комитетам, где представлены тоже там не просто десятки, а переваливающие за сотни, иногда и все страны представлены, которые работают по тематикам. Вот комитет по бюджету, комитет такой вот. Наш, я имею в виду, профильный комитет, которым занимается, в частности, Департамент информации и печати, комитет по информации. И каждый из этих комитетов обсуждает программу работы Организации Объединенных Наций на следующий год. На что сделать акцент, какие мероприятия провести, какие выставки запланировать, сколько круглых столов, в каких странах, где провести семинары, где какие-то обучающие программы, что издать, что переиздать. Вот вы никогда не присутствовали на этих заседаниях комитетов, когда, например, обсуждается вопрос языков. Ну стыдно же, ну стыдно в современном мире, когда уже столько технологических возможностей, не давать переводить, например, материалы Организации Объединенных Наций на языке мирового большинства. Ну стыдно же, правда? Ну на мой взгляд, стыдно. Если это универсальная организация, она должна быть все-таки доступна для, ну хотя бы, не, может быть, не всего человечества, но стремиться к тому, чтобы быть доступной в языковом плане для мирового большинства. Вы даже не представляете, как эти грошики считают ЕСовцы. Вот именно ЕСовцы. Вы просто не понимаете. Про американцев я не говорю не потому, что не хочу говорить или потому, что они не считают, а потому, что у них каждые 4 года смена позиции. То они за белое, потом не за черное, то за красное, то за зеленое, там мы это просто все понятно с ними. Я сейчас говорю про европейцев. Там стабильная позиция, не давать никому ни копеечки, ни копеечки. Вот есть Организация Объединенных Наций, у нее 6 официальных языков. Что это значит? Это значит, что основные органы Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности переводят свои материалы, то есть трансляции, выступления всех своих представителей и документы на эти 6 языков. То есть когда за круглым столом Совбеза или Генеральная Ассамблея на трибуне выступают представители всех стран, неважно каких, на каких языках они говорят, они доступны на 6 языках. То есть человек может прийти, многие так и приходят, говорят на своем родном языке, но он переводится на один из 6 языков, и дальше все 6 языков покрывают, значит, но ведь Организация Объединенных Наций выдает колоссальное количество материалов в виде, не знаю, своего сайта, в виде радио того же самого ООН, в виде разных направлений ежедневно, но уже не на официальных языках, а на так называемых рабочих. А рабочими языками Организации Объединенных Наций являются 2 языка – английский и французский. Как вы понимаете, если мы берем тот же самый Китай, где миллиард, да, плюс-минус там, как говорится, да, от полутора до миллиарда человек, а вы понимаете, какая часть это населения? Это очень большая часть населения. Она не покрывается рабочими языками Организации Объединенных Наций. На русском языке говорят несколько миллионов человек. Да, как вы считаете, будучи страной, постоянным членом Совета Безопасности, при таком развитии русского языка в мире, Наверное, можно рассчитывать было бы, чтобы значительная часть материалов также переводилась и на русский язык. Это я вам только два примера привела. А так идет битва за копеечку. Битва! А цифры там, ну правда, ну честно говоря, ну смешные, если мы возьмем и сравним их с тем, сколько они оружия, денег и просто непонятно чему отправляют киевскому режиму. Вот вопрос же. Вот этот вопрос, который все время хочется задать. То есть на разрушение, на уничтожение они готовы отдавать сотни миллиардов, а на созидание отобрать желают каждый раз все больше и больше. Те деньги, которые Западная Европа отправила на помощь киевскому режиму, так называемую помощь, на эти деньги можно было бы отстроить Украину до современного европейского Дубая, понимаете? Как минимум в технологическом понимании этого слова. Я не хочу никого сравнивать, ни культуру, ни языки, ни экономику и так далее. Я говорю хотя бы про технологию. То есть и инфраструктуру, конечно. То есть от дорог, мостов, аэропортов, цифровизации зданий офисных и жилых, это могла быть вся Украина, могла быть как Дубай. Я не знаю, хотела бы этого Украина или не хотела бы. Я просто говорю о суммах. Понимаете?
1: Но когда был Майдан, они же обещали, что будут инвестиции, но не сказали во что.
0: Я больше хочу сказать. Вот допустим, давайте мы сейчас отмотаем эту ситуацию до 2014 года. Ведь мы с вами были, и вы были после 2014 года в Крыму, и мы с вами видели, до какого состояния Крым доводило вот это самое прозападное украинское руководство. То есть знаков не было дорожных. Ну, я прошу прощения. Это не потому, что... Потому что в Крым деньги не шли. Крым не участвовал в программах развития Украины до 2014 года. Крым вообще не то, что по остаточному принципу финансировался. Это громко будет сказано.
1: Я бы колонией назвал. Высасывали оттуда все.
0: Это ужас, что было. Вот у меня вопрос. Ведь это же логичный вопрос. А почему Западная Европа, вот этот самый Брюссель, почему же они не выделяли, раз они так любят, любили, я не знаю, говорят, что любят Украину, так заботились, как они говорили, о ее благополучии, почему же они не отправляли хотя бы какую там десятую часть? До 1% хватило бы для того, чтобы развить там, я не знаю, туристические возможности или логистические возможности Крыма тогда, до 2014 года, ничего не нужно было, неинтересно. Знаете почему? Другие цели и задачи. Те, кто стоит за принятием решений в Брюсселе, это люди, искренне ненавидящие европейский континент, не видящие будущего, а не желающие видеть его будущее. Это люди, которые ориентированы совершенно на другое развитие мира. Для них благополучие Европы – это антирезультат. Это я вам говорю на основе тех шагов, которые они предпринимают. Им нужна Европа в огне. Им нужна Европа, полностью разрушенная в цивилизационном плане. А это именно так. То есть когда страны западноевропейские начинают отрицать себя, и не только отрицать себя, они начинают издеваться сами над собой, ровно то, что мы видели в ходе Парижской Олимпиады, это, конечно, цивилизационное уничтожение. Это не просто крах, это не просто некая болезнь, это не революция, это которая, да, вот как нарыв, допустим, прорывается, или там как внешняя рана наносится стране, народу. Это совершенно другая история. Внешне говоря о своем величии, по сути, они уничтожают себя изнутри, да, от абсолютной нормальности восприятия планов той же самой Брижит Макрон по реставрации собора Парижской Богоматери. Я просто напомню, министр культуры положила свою карьеру, а там все-таки такая дама была образованная, интеллектуальная, мощная. Она положила на алтарь спасения нет ни одного конкретного храма, а Франции как цивилизации она положила себя, свою карьеру. Что такое карьера для человека, знающего, профессионального, это не просто карьера, это не амбиция, это жизнь, это судьба. Она положила ее на алтарь спасения Франции, лишь бы только не допустить, как хотела Брижит Макрон, создание на крыше или там, я не знаю, на конструкции завершающих собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам, фаллического, и даже не символа, это вот самого органа. Вы понимаете, о чем вообще идет речь? И изничтожение самих себя. Вот кто заправляет европейскими делами. Поэтому, конечно, они дают миллиарды на бойню в сердце Европы, которая будет не бойней локальной, а которой вы же теперь видите, она же расползается все дальше и дальше вглубь самой Европы. Что произошло в Монако, повергло их в ужас на фоне отсутствия вообще системы безопасности. Вы же видите их стенания в отношении позиции США в НАТО, как это, да не выдай меня, мать, да, вот это примерно так формулируется на каждых саммитах обращение к Штатам, что Штаты должны их защищать. Это же говорит об абсолютной собственной слабости, абсолютно собственной неспособности осуществлять банальные первичные признаки своей самостоятельности до вот самоотрицания.
1: Ну, я не перестаю все равно удивляться двуличию вот этих европейских чиновников. Они там Эйфелеву башню в разные цвета красят, в честь, в память погибших одних детей,
0: стойте,
1: в память
0: стойте,
1: других
0: стойте.
1: Не красят.
0: Стойте, подождите. Не-не-не, про прокрас Эйфелевой башни я тут такое прочитала.
1: Про Молдавию?
0: О, да, кстати, это шедеврально.
1: Моя
0: я сейчас
1: любовь.
0: Расскажу, о чем идет речь. Да, это надо знать. Знать всем. Есть страна Молдавия, которую мы уважаем, знаем и, ну, по сути,
1: любим.
0: Переподтверждаем наши отношения от уважения до любви в совокупности, как суверенное, независимое государство со своей историей, своей культурой, своим языком и так далее. У этого государства есть беда в виде режима Санду, который считает, что нету такого государства, не должно быть. Нету молдаван, есть якобы румыны только. Нет молдавского, есть румынские. Она их переписывает всех поголовно, пытается заставить переписаться в румыны, чтобы провести аннексию Молдавии со стороны Румынии как бы бесшовно. Вот просто как бы вот так вот тихой сапой, вот так вот расширяя свои как бы владения, да, вот через людей, обмана. Но у Молдавии есть еще одна, это я даже не могу сказать беда, есть еще, выяснилось, такое явление, как посол Молдавии во Франции, которая, я сейчас попрошу набраться терпения всех и выслушать это, потому что это сложно, от слухового аппарата будет сделать, она собирает деньги в размере 35 тысяч евро, вы даже не представляете на что. Она собирает, посол Молдавии во Франции, деньги на то, чтобы окрасить Эйфелеву башню в день национального праздника независимости Молдавии в цвета молдавского флага. Возможно, ей отключили связь с ее центром, и она не в курсе того, что с точки зрения президента Молдавии все, что с нынешней Молдавией связано, должно быть окрашено в цвета румынского флага. И, может быть, ей, кстати, начать собирать на окрашивание в цвета румынского флага в день национального праздника Молдавии. Я понимаю, что это звучит, как будто мы с вами читаем неизданное, знаете, Гоголь, знаете, из ненапечатанного, да, из того, что цензура в XIX веке не пропустила.
1: Зощенко ранний какой-то.
0: Да. Или это настолько страшно, как вот та часть... та часть бесов, которые отказались читать, учитывая те злодеяния, которые натворил Ставрогин. Может быть, но это правда. Вот о чем, собственно говоря, современная Европа и эти самые европейские ценности.
1: Да, но не собрали они 25
0: кстати
1: тысяч
0: говоря,
1: евро.
0: Нет, кстати говоря, 35 или 25. Кстати говоря, параллельно с этим парламент Румынии рассматривает законопроект как раз об аннексии Молдавии. Вот так вот, нормально, да, картина складывается?
1: Ну, Посмотрим, что будет через неделю. Мария Владимировна вернется в эфир
0: она,
1: радио.
0: Может, ей на краску? Может, ей на краску хватает уже? Подождите, может, она сама пойдет выкрасит.
3: Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали. Женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны России назвало цели массированного удара по Киеву. Число военных предприятий в Германии возросло в 6 раз за 5 лет. Премьер Британии пообещал самую масштабную программу строительства тюрем. Подробности далее. Минобороны России назвало цели массированного удара по Киеву. По данным ведомства, поражены логистический центр «Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных аппаратов, и автоматизированный склад «Эпицентра» по обработке заказов и хранению товаров двойного назначения. В Киевской области удар был нанесен по терминалу «Бровары» и крупному узлу, где хранились и распределялись комплектующие для дронов. Массированный удар был нанесен ночью высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками. Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики – это приоритеты работы Госдумы. Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту граждан России, заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что в четверг вступит в силу закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Он вводит уголовную ответственность за нарушение ряда требований при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. Речь идет о продаже мигрантам сим-карты без указания идентификатора мобильного телефона или внесением в договор заведомо ложных сведений. За данное преступление грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио «Спутник» прокомментировала похороны с почестями 102-летнего пособника нацистов в Латвии. Дипломат напомнила, что после распада Советского Союза бывший легионер СС был удостоен высших государственных наград. По словам дипломата, то, за что ему дали эти награды все годы его жизни, во всем мире считалось позором. Где-то это считалось преступлением, где-то моральным уродством, где-то срамом, но в совокупности все это предполагало как минимум тихое забвение, как максимум порицание до конца жизни, отметила Захарова. Она уже говорила ранее, что героизация легионеров СС – это свидетельство возрождения и легализации идеологии неонацизма в Евросоюзе. Количество предприятий ВПК в Германии с 2021 года увеличилось почти в 6 раз. По последним данным, их уже более 600, пишет издание Юректив. Треть предприятий ВПК зарегистрированы в Баварии. Другой крупный кластер расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия. Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев отмечал, что степень милитаризации немецкой экономики увеличивается. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем пообещал, что в стране за 5 лет будет реализована программа строительства новых тюрем, которая станет самой масштабной со времен викторианской эпохи. К 2031 году в пенитенциарной системе появится 14 тысяч новых мест, написал политик в соцсети. Премьер добавил, что поручил министру юстиции найти и другие способы увеличения вместимости тюрем. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Разберется.
0: Стас разберется.
4: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бугарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, а как просто? Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Как всегда, напоминаю про наш соцсеть, РТУ, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите актуальные новости, подключайтесь к трансляции, пишите комментарии. Всем привет, кто уже подключился. Номер телефона плюс 7495-95-95-912, но это для следующего часа. А сейчас, Стас, привет, доброе утро.
5: Да, доброе утро.
4: Как настроение сегодня?
5: Нормально.
4: Нормально. Как самочувствие?
5: Нормально, да.
3: Слушай, ну, достаточно плохо.
5: Что
3: ну, честно скажу. Да вот заболел я. Я же там писал, да, я должен был вчера лечь на операцию. В 4:30 встал, чтобы там к 7 приехать, там все дела, приехал. Ну, а я что-то, ну, я сам дурак. Вот что значит, человек никогда особо здоровьем не занимался. Я даже не знал, что типа при ОРВИ, ну, вообще нельзя ни на какие операции. Но мне это объяснили доходчиво. Я просил прощения, говорил, давайте я это оплачу расходы хотя бы, потому что мне очень неудобно. Если бы я знал, я бы заранее предупредил. Вот. Но как-то это наотрез отказались, перенесли мне на месяц все.
5: На месяц
3: потом...
5: даже так?
3: Ну да, да.
5: Я думал, на неделю.
3: Нет, две недели. Но, да, но потом доктор, у которого я хочу делать все, он там уезжает на другие дела, по другим делам, и поэтому... А потом я уезжаю. То есть сперва я уезжаю, а потом он.
5: Ну, не вот, сошлись вы графиками. Не сошлись.
3: Да, да.
5: Но, признайся вот, честно, отложили. На самом деле ты просто очень хотел в эфир. А понимал, да. что из-за операции пропустишь, поэтому... Ну, вот так вот и получилось. Ну, ладно, да. давай как раз тогда возвращаться.
3: Операция потом все равно будет, но ладно.
5: Ну, что ж поделать. Так, ну что, давай поговорим про то, что у нас происходит на Украине. Для начала, 4 августа Владимир Зеленский сообщил о встрече с руководителем службы безопасности Украины Александром Покладом. По словам Зеленского, глава СБУ доложил о результатах операции, направленных против России, после чего были согласованы новые мероприятия. Это как раз то, о чем мы с тобой говорили тогда, вот этот 40-дневный план, по которому Зеленский говорил, что все, мы, значит, Россию посадим за стол переговоров.
3: Да, кстати,
5: будем.
3: Закончился. Да, он все, посадил, что там,
5: ну, что-то
3: Владимир.
5: Как-то не сошлось, не получилось. Возможно, где-то не доработали, где-то не доглядели. Но на самом-то деле он вообще как будто бы не расстроен. Он вот говорит, новый план сейчас сделаем, сейчас все организуем,
3: не,
5: будет
3: не,
5: все
3: не, это на самом деле и был план.
5: А, это и был план? А в чем он тогда заключался?
3: Он заключался в том, чтобы сказать, что принудит к миру, но на самом деле не принудить к миру.
5: А, ну план тогда сработал на все 100%. В принципе-то, если уж будем говорить обо всех намерениях, которые Зеленский предпринимает, то он всегда идет против мира. Ну вот сейчас как раз вот эти новые планы, они с СБУ согласуют. И вот знаешь, мне бы хотелось порассуждать, каким образом в этот раз они предполагают, там, не знаю, посадить опять Россию за стол переговоров. Хотя вроде бы на переговоры как раз надо их зазывать. Мы-то уже говорили, давайте, пожалуйста, давайте поговорим, но пока что с их стороны мы получаем только давайте прекратим огонь, а потом уже решим. Мы говорим, а, ну да, конечно, очень приятно поговорить будет, пока вы там перевооружаетесь, тянете время и все остальное. Ну, собственно, как думаешь, вот если этот, ну вот отрезок, давай подведем его итоги. Вот за 40 дней, которые вот тут Зеленский планировал все сделать, что такого вот кардинального произошло?
3: Ну, усилились удары в первую очередь по Украине, да, то есть великолепный план Зеленского, он всегда может, ну и в принципе все украинские планы, они всегда работают только одним, как бы это сказать,

0: Мы слышим только об очередных терактах, очередные атаки беспилотников, еще что-то.
1: Не, ну подожди, ну вот смотри, они сосредоточились на вот этих террористических методах. Мы об этом говорили уже неоднократно, и они эти террористические методы вообще не скрывают. Мы удары эти видим как по абсолютно гражданским объектам, так и целенаправленно просто по обычным людям. Но если вот прямо сейчас у них вот этот 40-дневный план не сработал, вроде бы все эти методы использовались, все так, как они вроде бы хотели, происходило. Единственное, конечно, наше ПВО и наши солдаты работают великолепно, как и всегда. Другое дело, если сейчас никаких вот таких серьезных результатов они не получили, могут тактику-то поменять или все так же останется просто...
0: А какая у них, подожди, сейчас уже и так вот эта вот самая финансовая, финальная тактика, то есть здесь и быть больше ничего не может. На фронте они успехов не добьются, потому что там нужна промышленность развитая и, ну, собственно говоря, в целом война, да, то есть война это дело дорогое, этим надо заниматься полноценно. С точки зрения атаков, с точки зрения принуждения к миру, вот эта вот стратегия, да, это была попытка ударить по нашим НПЗ, вызвать супер большой кризис, но и этого у них не получилось. Понимаешь? То есть и теперь ему остается только продолжать в том же духе.
1: Ты думаешь, цель была именно в кризисе? Мне кажется, цель-то как раз не кризис вызвать, а недовольство граждан.
0: Вызвать кризис, недовольство граждан – это следствие кризиса очень большого, после чего Россия вынуждена на некоторое время приостановить свои атаки, а у них есть время перевооружиться. Плюс тем самым они показывают Вашингтону, что посмотрите, есть цены в Мерло еще Украина.
1: Не знаю, вот просто мне кажется, во-первых, что именно цель была не кризис, а цель это вот как раз недовольство граждан российских. В то же время, если вот прямо сейчас они видят, что как таковых результатов пока что нет, они будут делать все более какие-то, знаешь, странные действия из разряда абсолютно не относящиеся к войне и все больше там бить по гражданским объектам. Может быть, они изменят вообще цели на какие-нибудь, ну, знаешь, такие... далекие, что ли, от основных действий. Ну, из разряда бить куда-то вдаль для того, чтобы опять говорить о том, что наши беспилотники летают как можно дальше. Ну и, собственно говоря, мы...
0: Я бы сказал, что пока они ждут оружия, вооружится Татьяна Ким... Вот, поставят ПВО, не, я без шуток, поставят ПВО на складах Wildberries, им придется уже, ну, маленькие ларьки атаковать.
1: Ну, вот не знаю, они по ларькам еще, и по ним еще попасть надо, а у них с прицельностью, как мы замечали неоднократно, не всегда все хорошо. Вот знаешь, я о чем еще думаю, если прямо сейчас вот этот 40-дневный план у них не удался, ладно, они там всем объяснят, что, ну, мы дальше будем действовать, и все получится. А какие дальше-то у них будут слова? Все-таки для своих инвесторов, им нужно что? Им нужен результат, им нужно понимать, куда они в эти деньги вкладывают. А как бы мы ни говорили, что там для Европы всегда этот результат будет, это победа там над Россией, это давление на Россию для США также, в любом случае им надо понимать, если мы отправляем сейчас вооружение, оно действительно к чему-то приведет, или уже все, компания, скажем так, себя изжила, и, ну, полностью все ресурсы выдавила, и дальше уже ничего не будет.
0: Так, вот ты как думаешь? Есть еще Беларусь. Есть еще, соответственно, с Ираном там нагнетается.
1: Так,
0: можем,
1: ну, кстати,
0: мы
1: по поводу
0: в море
1: Беларуси,
0: что-то атаковать.
1: То есть ты говоришь об изменении вектора. Дальше будут все больше, я не знаю, давить на Беларусь и говорить там, тому же Лукашенко Александру подключиться к всем этим боевым действиям.
0: Ну, говорить они, конечно, ничего не будут. Ну, тоже будут и говорить, ну, да. Но в первую очередь они, конечно, будут провоцировать Лукашенко на какие-то удары, на какую-то провокацию конфликта. Причем еще и выставляя все это так, что Лукашенко сам начал, чтобы в очередной раз закричать: «А нас-то за что?»
1: Ну, это да, это правда. А, кстати, они же, ну вот я вначале упомянул по поводу прекращения огня, по поводу вариантов того, какой они хотят мир видеть. А, тот же самый глава офиса Зеленского Михаил Подоляк перечислил три обсуждаемых Киевом варианта прекращения огня. Воздушное перемирие, отказ от ударов по энергетическим объектам и прекращение боевых действий непосредственно на фронте. Великолепная тактика, просто вот прям как по книжке. Одно и то же они повторяют. Единственное вот упоминание о том, что они хотят как можно скорее добиться возможных каких-то переговоров и всего остального до наступления зимы. Это опять к словам о том, что, видите ли, в Москве или в России, как Зеленский выражался, зима будет пострашнее, чем была предыдущая на Украине.
0: Но, это как мы теорема видим, Тарана.
1: Да. Все продолжается в том же ключе. Боятся.

0: после зимы.
1: Да, здесь, опять же, особо, как сказать, не то, что радоваться, да, но особо-то думать, что... Понимаете, в чем прикол? Вот за всю вот эту вот катавасию, свистопляску, которая происходит, да, по миру, платим мы с вами, точно так же, как и американцы, точно так же, как и все остальные. Причем, знаешь, самое удивительное, что все, ну, большинство проблем Европы, точно так же, как и наших, они порождены, вот, как бы это сказать-то, людьми, которые нам предлагали решение других проблем. То есть они нам когда-то предлагали, мы вот сейчас вот решим эти проблемы, вот этого не будет. А в итоге проблема не решалась. Они только зарабатывали деньги, и теперь они хотят еще больше денег за решение проблемы, которая является следствием, и прямым причем следствием их предыдущих действий. Ну, вот это вот, конечно, абсурдно. К сожалению, мир еще далек от понимания того, что проблема в первую очередь не в людях, а в системе, которую мы всей планетой успешно выстроили и, что говорить о нашей стране, приняли в 91-м году. Ну, вот, вот так вот оно, к сожалению, идет. Пока что печально, ничего хорошего в этом нет.
2: Ну, тут еще вот это, знаешь, особенность есть. Умение адаптироваться к этой самой системе. Одни государства в этой системе жили долгие годы, ну, я бы сказал, десятилетия, а кто-то и сотни лет. А наша система все-таки такая, не. Адаптивная. Мы вроде бы как тянем советское наследие, при этом накладывая на него новый капиталистический уклад. То есть у нас вот в этом плане особенность государства, как мне кажется. Мы пытаемся сочетать две относительно противоположные вещи.
1: Не, ну такая особенность, конечно, есть, но она не играет какой-то большой роли, как мне кажется.
2: Не, ну подожди, идеологически, если мы будем говорить, хорошо,
1: слово идеологически
2: не будем. Скажем так, чисто в особенностях противостояния США и России, оно все равно есть, оно, можно его описать как, ну такое, знаешь, противостояние США и СССР, только в меньшем масштабе.
1: Честно говоря, я считаю, что нет.
2: Почему?
1: Ну, потому что у нас разные этапы были взаимодействия когда-то, и можно сразу же возразить тебе, что советские заводы строили там американцы. Можно тебе возразить сразу, что когда-то у нас были просто отличные там отношения. Потом кто-то скажет, ну, ведь эти отношения были для того, чтобы нас потом взгреть, и, по сути, это тоже верно. И сказать, что Путин пришел и своей политикой испортил отношения с Западом, так тоже, например, можно сказать, потому что Путин начал выстраивать государственность, а государственность мешает капитализму. Капитализм это, ну, это просто ненавидит. Капитал, он наоборот, государство превращает в частное предприятие. А Путин начал делать государственность. Да? Я скажу, что для нас, например, это лучше. Ну, тут, понимаешь, можно миллионом всяких способов посмотреть.
2: Но это ведь не сходится с той, скажем, стандартной картиной капитализма, как ее видят на Западе. В этом-то
1: это
2: и есть противостояние.
1: Капитализм, он на самом деле чуть-чуть другой. Ну вот какой ее видят, на твой взгляд?
2: Мне кажется, ее видят, ну вот скажем, наш вариант капитализма, его видят, ну, более таким советским, как бы это странно ни звучало. То есть близким к, ну, такой вот модели социалистической. Хотя у нас на самом-то деле от социалистической модели прямо сейчас ничего и нет. Но в умах...
1: А я вот, кстати, наоборот, каждый раз думаю, что у нас достаточно много от социалистической модели. Намного больше, конечно, чем и в США, и намного больше, чем даже было в какие-то периоды, может быть, даже Советского Союза уже. Ну, хотя нет, это спорный тезис.
2: Да, да.
1: Но все-таки у нас есть вот эти вот избирательные права, и пусть мы там не сможем выбрать партию, но у нас достаточно большое количество рычажков давления, чтобы вот у себя, скажем так, там на районе и в жизни делать, чтобы было лучше. Ну, то есть вот сейчас вот мне кажется, что у нас действительно есть определенные... Ну, потому что, как вы говорите, социализм — это же в том числе и юридическая база, которая позволяет людям бороться за свои права. А она у нас, по сути, полностью социалистическая, еще и СССРовская осталась.
2: Ну, тут я с тобой, наверное, соглашусь. Хотя все равно изменения уже достаточно существенные. Ну, ладно, продолжим еще касательно Украины. Здесь перестановки в руководстве также и имеются. Украинский силовой блок перестраивается. Назначение Рустама Умерова руководителем службы внешней разведки Украины произошло. До этого он занимал посты министра обороны и секретаря СНБО, а с ноября 2025 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией и США, участвуя во встречах в Абу-Даби, Женеве. Ну, контакты у него происходили также с американской стороной. И Зеленский объяснил это назначение как раз необходимостью сохранить за Умеровым координацию с иностранными партнерами и участие в процессе урегулирования. Единственное, что сразу все обратили внимание на то, что, как и мы раньше замечали, сам Умеров связан с коррупционными расследованиями на Украине, с вот этим громким делом Миндича. Он, правда, там выступал именно свидетелем. Хотя в то же время очень многие обращают внимание на то, какое имущество у него находится в США. А именно, 8 квартир и вилл во Флориде и Нью-Йорке. И при этом в открытых сообщениях российских СМИ не говорится о предъявлении Умерову обвинений или выяснении отношений. Собственно говоря, вот знаешь, я, кстати, еще и задумался о том, что давно мы не слышали о вот таких крупных коррупционных скандалах. В один момент вот прям был период, когда на Украину вот прям посыпалась вот эта гигантская проблема. Я бы даже не сказал, что возникновение коррупции. Понятное дело, нет. Больше ее распространение. Она вышла в свет. И вот прямо сейчас как-то все затормозилось. Вроде бы нет никаких таких крупных заявлений относительно коррупции и всего остального, хотя, очевидно, это все есть. Почему, как думаешь?
1: Ну, смогли на какое-то время все это дело разрешить. Ну, потому что там выходили на БУИСАП расследование, выходило огромное количество людей. Они же не просто так выходили. Они же выходили по науськиванию определенному. Ну, а сейчас все, Зеленский как бы делает пока все, что нужно, и немножечко все подвешено. Они-то хотят посмотреть, типа, стоит им сбрасывать этот актив под названием Украина или не стоит. А вот вопрос в том, как они переживут зиму. А там уже посмотрят. Если поймут, что этот актив надо сбрасывать, то сразу же будут и антикоррупционные расследования, и новые скандалы, и прочее.
2: А, ну, то есть ты это все равно к времени года сейчас привязываешь из разряда, ну, не так уж плохо. Плохо, ну, можно
1: к непониманию. Россию продавить у США не получается. У Украины достичь каких-то видимых успехов, кроме очередных терактов, тоже не получается. И непонятно вообще, что делать в этом плане.
2: Ну вот касательно успехов, для кого как, для них-то, возможно, это успех. Все-таки мы неоднократно уже говорим о том, что сам киевский режим действительно террористический, и мы на это смотрим как на противостояние истинным террористам. А в то же время, к чему я сказал про вот то, что сейчас нет никаких коррупционных скандалов, к тому, что все-таки США как будто бы уж слишком однозначно переходят на одну сторону. До этого они, формально, конечно, оставались на стороне Украины, даже не так, фактически оставались на стороне Украины, формально пытались быть вот этой нейтральной стороной между Россией и Украиной для того, чтобы переговоры вести. Сейчас в том числе и активисты, которые такие,
1: А по факту продолжали продавать вооружение?
2: Да, конечно. По факту они продолжали быть на стороне Украины. Сейчас еще и помимо того, что у нас есть вот это, скажем, подтверждение со стороны того же Марка Рубио о том, что мы всегда были на стороне Украины, или высказываний Трампа, да, они продолжают быть достаточно неоднозначными касательно того, что я все равно хочу заключение мира, но все-таки вот там надо оказать какое-то давление на Россию в этом роде. А здесь еще и активисты, которые до этого высказывались, так сказать, против Украины и больше за урегулирование конфликта, сейчас начинают менять свою позицию. О ком я говорю? Американская консервативная активистка и сторонница Дональда Трампа Лора Лумер после июльского визита в Киев резко выступила против России. Она заявила, что Москва является антиамериканской, поскольку российская концепция многополярного мира предполагает завершение периода глобального превосходства США. Кроме того, есть и еще другие активисты, которые также активно начали высказываться против России, хотя до этого отлично ее поддерживали. И вот знаешь, что любопытно? Это больше такие, активисты, которые поддерживают Трампа, вроде бы, в один момент. Но потом они начинают следовать за его вот этой линией, которую он меняет. И вот раз они полностью переключились, может быть, и Трамп не вернется. Вот как мы думаем, что он маятником вот так ходит влево-вправо-влево-вправо, то в Россию, то в Украину, то в Россию, то в Украину. А сейчас он как будто бы вот прям на одной стороне зафиксировался и там сидит.
1: Ну, значит, ему просто выгодно это говорить сейчас. Будет он горячо говорить, да никогда он не был за Россию, никогда он не менял вот эту вот историю.
2: Все равно были моменты, когда давление на Украину действительно оказывалось.
1: Так оно оказывалось ради достижения каких-то своих целей, например, чтобы там акции каких-нибудь компаний упали, кореша Трампа их под шумок скупили, а потом опять по новой все продолжили продавать. Ну и давление, это же просто слова, то есть мы обращаем внимание на какие-то идиотские слова, которые вообще никакого значения на самом деле-то не имеют. Главное, продолжают они поставлять вооружение или не продолжают?
2: Ну хорошо, вроде бы продолжают вооружение поставлять в том же объеме, в котором и было, ну если мы не будем сравнивать с байденовскими временами, разведданные также имеются, но вот те же самые патриоты Трамп зарубил.
1: Да ничего он не зарубил.
2: Не, ну почему? Он сказал, что лицензию патриотов мы Украине передавать не будем.
1: Ну, это пока что сказал, значит, это предмет переговоров. Потом будут переговариваться и внезапно завод построят. Ну, типа, я думаю, тут знаешь как? Он действительно собирался это предприятие делать, ну, вот таким макаром, как я сказал, да, то есть отверточная вот эта досборка. А украинцы сразу действительно губу раскатали на лицензию полноценную, которую, понятное дело, никто не даст. И вот сейчас вот идет стадия торгов, на что они готовы. Украина хочет технологии, но не понимает, что они просто будут использоваться как перевалочный пункт, и никто никаких технологий им никогда не даст, да. Точно так же, как и в НАТО, они, наверное, никогда не вступят, о чем недавно уже даже Залужный заявил, хотя я думаю, что Залужный это просто использует для своих предвыборных целей, да, хочет стать вот таким вот кандидатом от народа, кандидатом, ну, кандидатом, да, реалистом, хотя придет к власти, начнет то же самое говорить опять, что и Зеленский, и готовится к вступлению в НАТО. Вот, но я бы не сказал, что риторика Трампа тут не стоит вообще воспринимать проукраинской или не проукраинской. Они не хотят мира, потому что мир им не выгоден. Вот и все.
2: Ну, тогда давай вот к такому, что ли, глобальному вопросу. В какой момент мир им станет выгоден? Вообще, может такой момент наступить? Потому что вот мы говорим, им не выгоден, им не выгоден. Ну, когда-то это должно тогда получиться так, что вот все. Теперь все ресурсы истрачены, а ничего не помогает, заканчиваем. Ну, в любом... В противоположном случае тогда можно говорить о том, что это будет длиться бесконечно.
1: Ну, вообще, да, это будет длиться бесконечно.
2: А, то есть ты к такому выводу приходишь?
1: Ну, что... я, наверное, думаю так, да. То есть я не вижу вообще расклада, при котором... Ну, то есть, а был ли мир когда-нибудь, понимаешь? Ну, то есть, что считать вообще миром? Ну, то, что у нас войны не было, ну, хорошо, но это же была всего лишь передышка. Тот, кто между войной и позором, как бы, ну, вы знаете эту цитату, да? Мне кажется, что в какой-то степени, да, в 91-м мы выбрали позор, и поэтому мы получили войну. Ну, мало же кто спорит с тем суждением, что война с Украиной – прямое следствие развала Советского Союза в том числе. И все наши тяжелые взаимоотношения, то, что было в Приднестровье, там, в Чечне и вообще везде, но это же следствие развала Советского Союза. Но вот я считаю, что в первую очередь вот выбрали те люди позор, и сейчас мы получаем войну. И я считаю, что эта война, я говорю сейчас не про конкретно наш конфликт с Украиной, а про вот это вот мировое противостояние, но оно будет длиться очень-очень долго. Просто наше счастье, что оно приняло формы не такие, когда, как это было во времена Великой Отечественной войны, например, да, а вот такие, что хотя бы уже умирает меньше людей и больше дронов. Люди, безусловно, продолжают умирать. Я, ну, не говорю, что все вот типа там все беззаботно и воюют теперь одни машины, но хотя бы в меньшем количестве. Да? То есть война изначально была историей про экономику, сейчас ей стало еще больше. Но я думаю, что это будет продолжаться до конца, потому что здесь, как вот в фильме «Горец», это и
2: что такое конец? Вот что такое конец? Ядерка
1: конец
2: полетит.
1: Капитализма.
2: А, не, конец капитализма.
1: А тут два варианта, смотри. Либо как у Стругацких, да, там, вот, была когда-то цивилизация, но капитализм привел к фашизму, и цивилизация была уничтожена. Либо строительство более справедливого общества, да, то есть в любом случае это в конце концов коммунизм, но в докоммунистическую, скажем так, эпоху он может принимать любые формы, потому что, ну а как по-другому-то? В любом случае война, она будет всегда выгодная, а повод для войны найдется. Потому что война,
2: да,
1: тут еще, знаешь,
2: такой,
1: что деньги не считают.
2: Пессимистичный у нас, конечно, тезис.
1: Нет, почему?
2: А сейчас новости, потом продолжим.
0: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
0: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
4: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
4: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
4: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
4: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
4: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
4: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
6: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
4: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Минобороны России прокомментировала ночные удары по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области. «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — заявило ведомство в своем канале на платформе «Макс». Сообщение сопровождается фотографией, на которой изображен запуск ракеты с подписью «Бьем, раз слов не понимают». Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по транспортно-логистическим центрам и объектом хранения вооружений в Киеве и Киевской области. Также южнее Одессы уничтожены 3 сухогруза, доставлявших военные грузы для ВСУ. Деньги, которые Евросоюз направил киевскому режиму, позволили бы отстроить Украину до уровня современного европейского Дубая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник». Дипломат отметила, что на разрушение и уничтожение европейцы готовы отдавать сотни миллиардов. Такая щедрость на военные цели разительно контрастирует со скупостью на созидательных направлениях, добавила Захарова. Она напомнила, что Брюссель до 2014 года не направлял на развитие Украины и десятой части нынешних средств. Правительство России направит дополнительно 598 миллионов рублей Омской области на мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ. Как пояснили в Кабмине, средства поступят по федеральному проекту «Чистый воздух» и пойдут на газификацию частного сектора в Омске. В списке на перевоз печного отопления на газовое более 2800 строений. Отмечается, что с учетом уже выделенных средств, общее финансирование в рамках проекта «Чистый воздух» в регионе составит около миллиарда рублей. 5 человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело, сообщает Управление Следственного комитета по региону. Известно, что автобус следовал из Комсомольска на Амуре и съехал в кювет. В салоне находилось около 80 пассажиров. Жители Москвы смогут заказывать медицинские справки онлайн с помощью голосового помощника. Функция уже доступна в электронной медкарте, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что новый способ заказа справок сделает взаимодействие с системой здравоохранения еще удобнее. Кроме того, с помощью ИИ-ассистента можно вносить в электронную медицинскую карту основные показатели здоровья, уточнять информацию о записях к врачу, а также переносить или отменять их. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
4: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
9: Стас. Разберется?
10: Четко. Разберется.
11: Разберется.
12: Разберется.
4: Стас разберется.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто, мы также есть в соцсетях, Ру, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите самые актуальные новости, открывайте плейлисты. Ту программу, которую пропустили, можно пересмотреть, а к трансляции можно прямо сейчас подключиться. В чате у нас, как всегда, активное обсуждение. Есть и тем, которые мы прямо сейчас затрагиваем, и вообще не касающихся эфира тем. Вот прямо как вот я сейчас наблюдаю, тут вообще непонятно, что обсуждают. Но, в любом случае, мы вас ждем, а мы пока будем продолжать. Я думаю, здесь по поводу Украины все обсудили, что могли и не могли. Есть что добавить?
1: Да нет, мы по сути повторяем плюс-минус то же самое.
2: Ну, у нас новые вводные появляются, поэтому мы пытаемся
1: да, картину дополнить. Да, но они лишь подкрепляют все, что говорилось до этого.
2: Это верно, это верно. Так, ну что, тогда перейдем ненадолго к нашей повестке. Президент Владимир Владимирович Путин 4 августа подписал пакет законов, который создает систему сквозного мониторинга цен на продовольствие. А что это такое? С 1 января 2027 года государственные органы смогут отслеживать изменения стоимости товаров на всех этапах движения. От производителя или импортера через оптовых поставщиков до розничного магазина. Правительство отдельно определит перечень ведомств, которые получат доступ к информации и список продуктов, подпадающий под наблюдение. Сам закон не устанавливает фиксированные цены и не означает их автоматическую заморозку. Речь идет прежде всего о сборе данных и выявлении причин резкого подорожания.
1: Хотелось бы заморозочки. Да?
2: Сначала звучало вот прям великолепно. Казалось, что сейчас прям будут отслеживать, вот где-то цена подросла, ее сразу поймали, заморозили, остановили или опустили.
1: Не, ну не остановили, а сперва как бы вопросы задали, а вы скажите, ребятушки, а чем это обусловлено и прочее.
2: Ну, как минимум. Но вот прямо сейчас пока что это вот суть заключается в просматривании, то есть возможности увидеть все этапы поставки какого-либо продукта. Так вот этот перечень, кстати, продуктов зачитаю. Говядина, свинина, баранина, курица, мороженое, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, пшеничная мука, хлеб, рис, пшено, гречка, макаронные изделия, картофель, капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. Вот так вот. Ну, такие вот, знаем, наверное, самые распространенные продукты. Собственно, знаешь, вот что меня немного смущает во всем этом деле? То, что нет как такового результата пока что. То есть законы приняты в том ключе, что мы будем смотреть, мы будем следить за тем, как исполняется, и за тем, как продукт доходит уже до покупателя. Но а что будете делать-то, если все-таки что-то увидели? То есть мы не видим, а какие будут последствия для какого-нибудь там, не знаю, недобросовестного продавца, недобросовестного там какого-нибудь перевозчика или что-то в этом роде. Какие для них наступят последствия?
1: Вот это вот на самом деле хорошая тема, потому что последствия могут наступить, ну, сами по себе политики ничего делать не будут, они могут наступить только при появлении общественных организаций, вот я считаю. Но, опять же, это может быть использовано в том числе и во вред, да, вспоминаем появление сайта госзакупок, благодаря которым Леха, да, смог вести свою деятельность, и сперва она была достаточно позитивная, но это все было только для того, чтобы набрать первые классы, а потом использовать все это уже для самопиара и для позиционирования своей политической деятельности. Ну, классно было бы, если бы появились какие-то общественные организации, которые бы все это дело контролировали, да, и поднимали, скажем так, бугурт. Потому что, ну, мне вот, допустим, как бы, что делать нечего, да, у меня там жизнь своя, я сижу там всякими вещами занимаюсь, а мне сидеть вот эти вот цены мониторить. Я потом уже в магазин приду, когда все окончательно подорожало, повозмущаюсь ценам, скажу, чего, как это может столько стоить, ну и все, и на этом все закончится. А когда вот есть какая-то общественная сила, вот честно скажу, я считаю, что это то, чем должны были бы заниматься коммунисты. Ну, то есть, вот ты там говоришь, я там коммунист, все дела, да, я вот хочу, чтобы там вот что-то было лучше, что-то было справедливее и прочее. И ты начинаешь создавать общественную организацию, объединяться, вы начинаете мониторить цены, начинаете какую-то политическую борьбу. И получаете в том числе и сторонников.
2: Вот знаешь, мне кажется, важную тему вот у нас слушатель поднимает, вид АЛ, вот так он записан. Страна огромная, а в каждом регионе свои цены. Это ведь тоже важно. А если, ну мы предположим, там будут сидеть определенные люди, которые все это будут отслеживать. Причем, кстати, основным источником информации станет Федеральная налоговая служба, что также отдельного разговора требует. А если вот они, ну я не знаю, всеведущие, и понимают ситуацию вообще в каждом регионе, в каждом маленьком участке земли, и знают, что вот здесь повышение цен было вызвано тем, что перевозчик накинул себе дополнительно 15% или что-то в этом роде. Но это же слишком точечные какие-то моменты, а это слишком сложно, это слишком большая вещь для того, чтобы ее можно было вот так вот проконтролировать. Как будто бы логичнее, если этим занималась бы каждая отдельная администрация. Ну, образно говоря, например, там сидит руководитель в каком-нибудь селе, и он смотрит затем через какие-то источники информации, которые ему предоставляются, как производится вот доставка тех-то продуктов. Выявляет нарушения, после этого эти уже нарушения направляет наверх. Вот так вот.
1: И она народу все равно, да?
2: Нет, ну а народ каким образом получит данные из ФНС?
1: Ну смотри, ну так я за то, чтобы всю эту систему вообще сделать максимально открытой и прозрачной.
2: Угу, то есть тебе не нравится сам факт
1: того, чтобы люди мониторили цены.
2: Ну вот тоже, мониторинг цен — это одно, а другое дело — это получение всех сведений о налоговых отчислениях какого-либо предпринимателя. Человек будет знать вообще всю
1: подноготную.
2: А это
1: какое отношение к этому? Не, я имею в виду, это к этому отношение какое имеет. Не, ну, во-первых, если знают всю подноготную, как бы это хорошо, наоборот. Ну, а во-вторых, то есть, если система сделана для мониторинга цен, то как, при чем там налоги вообще?
2: Так я тебе еще раз говорю, как раз основным источником вот этой информации станет Федеральная налоговая служба. Я вот, ну, чуть подробнее зачитаю даже. Уполномоченные ведомства смогут получать сведения о продавцах и поставщиках продовольствия, заключенных между ними сделках, объемах реализации, ценах на каждом участке цепочки поставок благодаря как раз ФНС. И получается, что вот меня немного это коробит касательно того, что вот эта информация, в принципе, будет предоставляться определенному количеству лиц. То есть ей же можно воспользоваться. Можно же посмотреть, а как там, в каких объемах, откуда берет, какие поставки там совершает, в какие направления, и просто взять и на этом, ну, скажем так, сыграть. Получить преимущество определенное над этим предпринимателем за счет обладания той самой информацией.
1: Да, но все находятся в одинаковых условиях, все будут знать информацию обо всех.
2: Это при условии, если такую информацию всем предоставят. Но тут-то ее предоставляют не всем.
1: А кому?
2: Ну, я же тебе сказал, уполномоченные ведомства.
1: А, ну тогда глобально ничего не меняется. Я-то подумал, ты говоришь про систему а-ля госзакупки, но только открытую. А, ну это просто упрощение для их работы. Вот они будут этим заниматься. Я просто неправильно понял, скажем так, новость. Ну, тогда это как бы не геймченджер, не глобальная смена игры.
2: Абсолютно.
1: А хотелось бы, чтобы всю эту информацию предоставляли вообще всем. Появлялись бы общественные организации, которые бы все это дело контролировали, поднимали бы негодование в нужный момент. И у нас бы регулировались цены, стали более, скажем так, справедливыми.
2: Да вот в том-то и дело, что как раз упоминание о том, что цены будут таким-то образом регулироваться в случае обнаружения такого-то нарушения, этой информации нет. Но вообще,
1: жаль.
2: Почему к этому пришли-то? Из-за того, что вот с 21 по 27 июля 2026 года продовольственные товары подорожали на 0,17%, продукты без учета овощей и фруктов на 0,26%, сахар вырос в цене на 2%, куриное мясо на 2%, гречка на, ну, чуть больше 1%. Собственно, и мне кажется, что вот вся вот эта история с повышением цен прямо сейчас обусловлена как раз, ну, вот этой тянущейся из уже прошлого проблемы с бензином.
1: То есть, ну, да, конечно.
2: То есть это просто, вот, ну, скажем, такой эффект после вот наступил.
1: Да не только проблема с бензином. Смотри, в принципе, вот этот Армузский пролив и мировые цены на нефть,
2: конечно,
1: они же говорят о благополучии всей планеты. И это вот единственный индекс, по которому можно определять, станем ли мы лучше жить или хуже.
2: Угу. Это объективно так. Собственно говоря, и эксперты также выделяют, что для жителя страны нововведение не означает немедленного там снижения цен в магазинах, да вообще практически ничего не означает, кроме того, что мы будем сейчас знать, что государство быстрее сможет собирать вот эту информацию. А какие будут наступать последствия, это уже следующий вопрос.
1: Но главное, да, чтобы органы работали и контролировали всех коммерсов, а то в какой-то момент они начинают повышать цены не потому, что для этого есть какие-то объективные. Да? Ну да, вот просто захотелось. Ну а что? Ну как вот с заправками было. Ну я, кстати, очень в том числе и доволен действиями нашего государства по части заправок, да, когда нефтемагистрали и все остальные захотели внезапно на этом еще больше денег заработать, на той проблеме, которая у нас случилась. Ну я это... Не знаю, кто-то скажет предпринимательство, я же скажу предательство. Но они на этом захотели заработать, мол, ну а что, все плохо, давайте
2: мне кажется,
1: как бы больше
2: это,
1: денег
2: кстати,
1: извлечем.
2: В той же степени помогло расширению государственного сектора. Ну вот той самой как раз национализация, о которой мы периодически говорим. Вот представим даже ситуацию с теми же самыми заправками. Есть определенная там, не знаю, организация, которая не является государственной, у нее своя заправка, ну и, собственно, происходит вот эта ситуация с бензином. Они, пытаясь выжить, там поднимают цены до каких-то космических масштабов для того, чтобы там просто люди от необходимости приезжали и покупали за огромную цену тот самый бензин, заправка продолжала жить. А в итоге им эти цены сбивают, эта заправка теряет вообще все возможности для того, чтобы дальше приносить какую-то прибыль, а начинает приносить только убытки. И какие-то наши крупные уже государственные организации, которые как раз также обладают своими заправками, бензином и всем остальным, но можно их даже не называть, все их знают, после этого как раз забирают эту заправку себе, как вариант.
1: Ну, такой вариант тоже есть, хотя здесь можно посочувствовать этим производителям, да, на заправках, точнее, продавцам, но вы же, получается, без государства, без добычи государства не самобытны, то есть вы всего лишь посредники между государством, которое этот бензин производит, и покупателем конечным, который этот бензин покупает. Ну, то есть ваша-то роль в чем? Купи-продай, спекуляция.
2: Подожди, практически любая работа тогда завязана на том, что создает в том числе государство и какие-то крупные корпорации.
1: Не совсем. Практически любая бесполезная работа.
2: Ну, я бы не сказал. Любая работа даже связанная... А что такое полезная работа? Давай вот так определимся. Что такое полезная работа?
1: Интеллектуальный труд создания каких-то продуктов, которые имеют отношение к реальной жизни. То есть когда ты что-то создаешь, в том числе и своими руками, и используя средства производства.
2: Так, ну хорошо. Тут, правда, интеллектуальный труд как-то ты объяснил, что ли, одну сторону, а физический труд убрал в сторону.
1: Нет. Это я как раз-таки про это и говорю. Ну смотри, да сейчас физического труда как такового-то и нет. Да,
2: есть.
1: Я имею в виду. Не, а он есть по части там шах, добычи ресурсов и всего остального, но они являются частью тех, кто достает, ну, создает продукты из реального мира, да, то есть те, кто достают, допустим, уголь, да, являются частью большого производства, которое этот уголь потом во что-то перерабатывает. Я вот про это говорю. То есть я их условно объединяю в одну категорию. Те, кто создают что-то в реальном мире. Но есть посредники, которые просто перепродают.
2: Да практически все посредники, если уж так говорить.
1: Ну, это и есть капитализм, да.
2: Создатели, это, я не знаю, это тогда вот маленький-маленький процент суперпредпринимателей, которые взяли и не просто, там, не знаю, перепродают те вещи, которые там кто-то где-то создал и после этого другому передал. А он действительно вот с нуля что-то там вот придумывает.
1: Да нет,
2: или
1: с нуля никто ничего не создает. Слушай, мне, знаешь, мне так вот забавно вот это вот ощущение, вот это вот убогого ОРВИ, когда вот, знаешь, у меня как у персонажа в компьютерной игре, типа когнитивные способности, там на мне этот проклятие наложили, минус дебаф, да, минус 30%, потому что я понимаю, что я хочу сказать, оно все типа мной уже обработано, обдумано, но я не могу этого сказать просто потому, что какие бы слова я ни выбирал, они неправильные, и мысль развернуть не получается. Я просто понимаю, что я что-то вот сейчас вот говорю какие-то вещи, за которые можно зацепиться, но условно вот есть вот труд, который что-то там создает в обществе, да, а есть просто посредничество. Я просто не понимаю логики посредничества. Ну, то есть в чем смысл, если вы, по сути, ну, просто за счет каких-то своих знакомств, за счет вот этого вот уже положения, скупки готового, вы просто сидите, вы не делаете ничего нового. Ну, я имею в виду, вы ничего не создаете.
2: Ну, знаешь, они бы не зарабатывали, если бы это не было востребовано. Не каждый человек поедет на завод и покупать... вот прямо у производителя вещи, которые он хочет. Ему нужен там красивый сайт, ему нужен красивый магазин для того, чтобы он пришел, посмотрел, выбрал, забрал.
1: Согласен. Вот это вот, кстати, очень хорошее наблюдение. Обрати внимание, как внезапно всем стало плевать, на какой заправке заправляться. Очень красноречиво показывает, насколько для нас важен комфорт. Комфорт, он уже, знаешь, он такой, типа, когда мы такие, да, кайфуем, как бы, хочется, чтобы было лучше. Ну, смотри, вот это вот как раз-таки сложность, почему коммунизм, да, там практически невозможен. Потому что если бы у нас все было с заправками нормально, да, то есть вот так. Этого кризиса, который мы... пережили, мы бы не переживали. Пусть и длительный, государство справилось великолепно, вопросов нет. Но если бы мы жили изначально в той стезе там, сохранения Советского Союза, то есть у нас СССР сохранился, заправки вот такие вот стрёмные, непритязательные, приехал, заправился и едь дальше, нет вот этого суперкомфорта, мы бы восхищались американскими заправками, даже не узная, что за этот комфорт придется заплатить кризисом. Понимаешь? То есть вот такая вот мысль, я не знаю, очень витиевато говорю, ОРВИ это, конечно, ужасно. Но... мы никогда об этом не узнаем, понимаешь? То есть мы не можем понять, что будет хуже. То есть мы готовы разменять на комфорт вот то,
2: это,
1: что...
2: знаешь, вот меня сейчас напоминает это начало фильма «Бойцовского клуба», вот где он рассказывает, как обустраивает свою квартиру, что пристрастился к вот этим мебельным журналам, обустраивает свой, как он там называл-то свою квартиру, я уж забыл, кондоминиум, вот, точно. И вот, соответственно, потом вот сам он эту квартиру уже взрывает. Ну, выясняется это, конечно, сильно позже.
1: Ну, зачем ты заспойлерил? Кто-то еще не посмотрел.
2: Да ладно, кто-то не смотрел «Бойцовский клуб». Хотя вот, кстати, книгу не советую. Я книгу, когда прочитал, подумал, так, фильм они сделали гораздо лучше.
1: Ну, она хуже, чем фильм, да.
2: Абсолютно.
1: Хотя вот этот момент в книге, где они с какой-то высоты писают на прохожих, мне показался забавным.
2: Не знаю, мне кажется, это вот, ну, немного так... мерзковато. То есть, если в фильме все равно есть мерзкие моменты, но они, что ли, актуализированы, более-менее аккуратно включены в сюжет, то в книге там такая вот прям, вот именно трэш, знаешь, вот тут больше это слово подходит.
1: Это жанр литературы, вот это альтернативное.
2: Кстати, касательно вот твоего упоминания по поводу того, что, ну и пусть государство становится вот этим самым посредником, ну, образно говоря, есть какой-то там завод, он производит, ну, предположим, я не знаю, одежду. И государство эту одежду начинает продавать. Я просто вспоминаю огромное количество тех же самых заводов и тех же самых производств, которые делали, ну вот просто по указу государства, сделаем шлепки. Давайте, делаем шлепки, такую-то партию, столько-то надо продать. В итоге эти шлепки где просто лежали на складе и пылились. Почему? Потому что людям в том числе важно, как выглядит, как это удобно или неудобно. И очень сложно государству все это отследить. В этом плюс, как мне кажется, как раз капитализма.
1: Но, да, конечно.
2: Да, то есть человек может обратиться в эту сторону посмотреть, выбрать себе тапочки.
1: Слушай, ну, с одной стороны, в этом плюс капитализма, а с другой стороны, конечно, это намного лучше, но то, чем нам приходится за это платить, то, что потом вот этот производитель, приходит человек и говорит, слушай, а дайте я вам красивые тапочки сделаю. Мы такие, ну, конечно, давай. Он делает красивые тапочки, мы ему уже доверяем, он начинает расти, в итоге обгоняет государство по вот этим вот продажам, создается примитивное накопление капитала, потом он начинает уже скупать какие-то государственные истории, лоббирует в государстве интересы того, чтобы, а давайте сделаем вот это частным, этот же парень лучше справляется, и в итоге все захватывает, становится монополистом и сам, по сути, превращается в государство, как было с тем же Джоном Рокфеллером, который контролировал больше нефти, чем государство Соединенные Штаты Америки, понимаете? Ну да, но, к сожалению, а в жизни нельзя получить все и сразу. Хотя, с другой стороны, да, касательно тапочек, пример прикольный, потому что я бы тебе уже бы сказал, а зачем нам вообще какое-либо производство, если при высоком уровне жизни, на которое нам, например, бы дало распоряжение своими народными благами, мы бы все себе просто 3D-принтеры поставили и распечатали бы любые тапочки, которые бесплатно люди выкладывают в интернет. Ну, то есть, как будто бы, наверное, социализм, вот в идеале, в идеальной его форме, коммунизм, он был бы, наверное, невозможен без нужного развития технологий, да? Когда мы возьмем с вами и просто все эти тапочки себе будем распечатывать что угодно. Когда мода, она будет определяться не элитарностью, а тем, что вот кто-то создал что-то в интернете, просто бесплатно выложил, мы все вот это вот себе на принтере распечатали, любую одежду распечатали. Я думаю, что массовых производств одежды и прочего масс-маркета, он когда-нибудь вообще, наверное, должен исчезнуть. А зачем мне, да, то есть идти в магазин, что-то это, а я сейчас возьму и себе прям по размеру распечатаю, оно будет не только красивое, оно будет еще идеально под мою фигуру
2: придумано.
1: Мне
2: кажется, или это экономический коллапс, просто мгновенный, перестроиться таким образом, чтобы исключить вообще, ну, саму суть производств, ну как, ну их нет. Нет вот этих всех отчислений, нет вот этих всех денег с перевозок и всего остального, государство обанкротится.
1: Ну, какие-то государства, да, которые паразитируют только за счет перевозок и всего остального. Ну, и мы, конечно, получим минусы. Но нет, остается еще всякая промышленность, которую дома на принтере не распечатаешь, да, там автомобили и прочее. Кроме того, это появляются другие экономические области. Тебе же надо специальный материал, который будет у тебя на 3D-принтере для печатания вот этого всего твоего добра использоваться, понимаешь?
2: Ну вот знаешь, мне кажется, как раз самая хорошая модель, это когда вот такие, знаешь, необходимые вещи производит государство, ну из разряда там той же туалетной бумаги, предположим, в огромных количествах просто ее делают по одному и тому же стандарту, один и тот же завод, и в принципе там выбор, ладно, его не будет, но она просто будет качественная, хорошая. А вот все остальные вещи, которые, ну так скажем, уже премиум сегмента, а может даже не премиум сегмента, но чуть повыше, чем вот то, что нам просто в жизни необходимо, они будут создаваться частными предприятиями для того, чтобы был выбор. То есть вот такая система. Но ее...
1: Ну, это, по сути, как в Северной Корее.
2: Ну, как вариант, да. Ну, просто...
1: Да, то есть я не против такого, когда вот у тебя есть твой частный бизнес, да, то есть такой маленький, когда это предприятие маленькое. Просто плохо, когда им на откуп уже отдают вещи, которыми должно заниматься-то государство так-то. То есть они говорят, а вот эти ребята более эффективно справляются. И ребята-то действительно справляются лучше, пока они не скованы никакими ограничениями. Но потом они начинают уже выкупать, так скажем, предприятия государственные и покупать политиков, которые позволяют в итоге им это делать. Ну, считайте, вот приватизация вам самый яркий пример. По-моему, нет у нас людей, которые приватизации были бы готовы. Но, с другой стороны, может быть, то, что я сейчас говорю, оно немножечко чушь, потому что сделайте скидку на мой ОРВИ, я вот сейчас вот говорю, а у меня все внутри, знаешь, вот это вот бурлит, в том плане, что как будто сжигается, горит, и кондиционер я включать не хочу, потому что опять продует, но при этом изнутри мне фантастически жарко. Так что, может быть, это немножечко бред. Он, конечно, имеет под собой определенные основания, мой жизненный опыт и то, что я понял, наблюдая за огромным количеством компаний, но, к сожалению, сформулировать вам сейчас это с конкретными примерами я не могу, потому что минимум 30% дебаф сейчас на моем, скажем так, на моих когнитивных способностях. Не могу вспомнить. Это я же, знаете,
2: зелье.
1: Кофе, от него как будто только еще больше давления. Вот. И я выпил сейчас стаканчик, и меня что-то вообще так это разнесло. Ну, короче, я просто хочу сказать, что...
2: Выпей воды с лимонной кислотой. Или
1: уже...
2: Просто...
1: Уже. Я вот эту, знаешь, сенежку, ну там не лимонная кислота, а просто я уже и мед, ну, вчера пил на ночь мед, Терафлю пил, ну что-то, конечно, ох, господи, надо что-то думать с кондиционированием, и, конечно, очень обидно все это.
2: Вот. Ну что ж поделать, такой человеческий организм, он, к сожалению, податлив ко всяким болячкам.
1: Да я бы себе нормальный на принтере бы распечатал, вот, родись бы лет на 50 попозже.
2: Принтер этот волшебный, вот просто у меня представляется, как будто у тебя такое воображение, вот этот принтер, который может все создать, ты к нему подходишь, говоришь, сделай мне вот это, он тебе делает.
1: Да, не, ну кстати, лет через 100, через 150 будет.
2: Да
1: человек,
2: нет, Нет, это все равно, даже если это будет, ну, прерогативой богатых, супербогатых. Им будут давать, мне кажется, такую возможность, а всем остальным не дадут, потому что это просто будет невыгодно. Ну, вот, если обращаться
1: к Гиппо. Как показал пример этого биохакера, который там кучу денег вложил и только хуже сделал.
2: Ничего не получилось. Так, собственно, прямо сейчас паузу делаем, потом возвращаемся.
4: Разберется.
12: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
13: Что? Что?
4: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 10 утра, в Благовещенске 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ предотвратило поджог военкомата в Калужской области. Дело о теракте возбудили после атаки на логистический центр в Тульской области. ВСУ не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине минувшей ночью. Подробности далее. ФСБ предотвратило поджог военкомата в Калужской области. Задержан россиянин, который действовал по заданию СБУ. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, подозреваемый самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами. Сначала он по заданию кураторов наносил на стены жилых домов надписи с оскорблениями в адрес представителей органов власти. В дальнейшем ему поручили поджечь военный комиссариат, для чего подозреваемый провел разведку и приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. Агенты СБУ задержали при попытке поджога. У него обнаружили и изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором. Уголовное дело о теракте возбудили в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Тульской области. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в результате атаки на объект в Алексине возник пожар, пострадал один человек, следователи работают на месте происшествия. Представители ВСУ признали, что не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине минувшей ночью. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭП и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны, сообщает командование вооруженных сил Украины. Ночью российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по транспортно-логистическим центрам и складам вооружений в Киеве и Киевской области. Минобороны России сопроводила сообщение об ударе словами «бьем, раз слов не понимают». За деньги, которые киевский режим получил от западных стран за последние 4 года, на Украине можно было отстроить современный Дубай. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире авторской программы на радио «Спутник».
2: Не хочу никого сравнивать, ни культуру, ни языки, ни экономику и так далее. Я говорю хотя бы про технологию и инфраструктуру, конечно. От дорог, мостов, цифровизации, зданий офисных и жилых вся Украина могла быть как Дубай. Я не знаю, хотела бы этого Украина или не хотела. Просто говорю о суммах.
1: СМИ со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики и Евростата ранее сообщали, что расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 25-го выросли в 1,5 раза и превысили $600 в год. Испания попросила правительство европейских стран воздержаться от публичной критики Марокко за его роль в миграционном кризисе в Сеуте. Как пишет издание Юрексис со ссылкой на источники, такая просьба прозвучала во время онлайн-встречи министров внутренних дел государств ЕС. Это подчеркивает стремление Евросоюза не обострять отношения с важным партнером, который продолжит играть ключевую роль в регулировании миграционных потоков в Европу, отмечается в материале. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: Разберется?
4: Разберется.
5: Разберется.
4: Разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, и как просто. Мы вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети РУ, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции. А мы будем продолжать. И номер телефона плюс 7-495-9595-912. Еще раз, плюс 7-495-9595-912. Ждем ваших звонков, ждем ваших вопросов, постараемся на них ответить. Так, ну ненадолго мы от Украины ушли, опять к ней вернемся. Ну, может быть, не прям вот точно к Украине, но к их вот этим, я не знаю, идолам, что ли, тем, кому они хотели героя Украины вручить, правда, не получилось, потому что они оказались не гражданами Украины, но суть этого не меняет. Тверской районный суд Москвы 4 августа 2026 года удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры России и признал Степана и Василия Бандер, Шухевича, Андрея Мельника, Николая Арсеньевича, Тараса Боровца, Дмитрия Кличкивского, Николая Казака, Мирона Матвейка и Ярослава Кличкивского и еще... Ярослава Стецко, извиняюсь. Пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны против советского народа. Аналогичная правовая оценка дана запрещенным в России организации украинских националистов и украинской повстанческой армии, признанных террористическими организациями. Ну, собственно говоря, вот такая у нас ситуация сложилась. Получается, что все, теперь это зафиксировано, так скажем, правом. Почему это было сделано именно сейчас, вот это отдельный вопрос. И на него многие отвечают таким образом, что мы, в принципе, мы знали все это. Вообще, вот все это знали. Все было великолепно, мы как бы не сомневались в этом, а сомневались в этом все западные, так сказать, партнеры, ну и все остальные, в том числе на Украине, мы вообще видим, как им там, не знаю, их превозносят и все остальное. А мы в очередной раз просто это в правовом ключе заключили. Заключили, извиняюсь за тавтологию. Собственно говоря, вот так получается. Как думаешь, это вообще зачем вот прямо сейчас? Почему? Точнее, даже не так. Не зачем, а почему все-таки прямо сейчас, вот с твоей точки зрения?
7: Именно... Да нет, нет здесь никаких объяснений по типу, почему только сейчас. Потому что судебная система любая, любой страны, она супер-мега-медленная. Ну, опять же, любой нормальной страны, да? В США-то можно вон там по одному мгновению все, всех все признают, все во всем виновны, посадили. Или в Украине. А в России это занимает достаточно большое количество времени. Что приводит к курьезам, как, например, с Пашкой Дуровым, да, потому что то, что его там этим экстремистам, террористам, да, и то, опять же, до конца непонятно, то есть это вот прям вот, вот вообще все-все-все, или это только такое, но занимает это время. Да, но это занимает время, нужно доказать и все сделать, и не всегда это прям вот все... так сказать, обговаривается с высшими эшелонами власти, иначе, когда Дурова задержали во Франции, они бы за него так не вписывались, чтобы потом, ну, немножечко не опозориться. Но получилось, что немножечко опозорились. Нет, когда вот говорили, тут... Пашка, возвращайся в Россию, ну, да, здесь с тобой такого не случится.
6: Ну, вот. Получается, случится. Но это, вот знаешь, мы сколько ему возможностей давали? Давали-то возможностей много, а он этими возможностями не пользовался абсолютно. А ну, говорили, тут... сотрудничай,
7: слушай, ну,
6: не слышит.
7: Тогда бы он потерял Телеграм. Да не то, что все он слышит.
6: Он потерял Телеграм. Ну, ладно, уж заговорили об этом тогда. Потерял Телеграм, вот его App Store удалил на некоторое время, потому что там как раз у частного лица были обнаружены сюжеты сексуализированного характера.
7: Вот в чем разница, как бы, видишь? Ну. Россия-то как бы, она говорит, будь нормальным, так. Но ничего сделать ему не может, если он нормальным не будет. А США, бац, удалили, все, сейчас все почистят, лишь бы вернуться, потому что они контролируют средства распространения информации. Вот и вся разница, да.
6: Ну, не знаю.
7: Печально, вот, но так.
6: С одной стороны, да, я с тобой соглашусь касательно того, что телега и быстро, там, скажем, все.

0: наказать. Ну, это как бы такое себе. Поэтому Дуров... При этом, понимаешь, в чем проблема? Сотрудничать с российской властью в случае с Телеграмом – это подписать себе смертный приговор. И так было много форсов, что это кремлевская соцсеть, что все преследования против Павла Дурова были для того, чтобы сделать его жертвой режима, а по факту он работает на Россию. То же самое и с Воложем было, да, поэтому ему пришлось уйти. Это в том числе наши либеральные друзья очень сильно всей этой тряске, скажем так, содействуют. Ну, вот и все, вот и весь ответ. Ну, то есть, если ты не будешь сильным, тобой будут вертеть вот как вот захотят. А любое сотрудничество с тобой станет токсичным. Для Телеграма сотрудничество с Россией, правда, токсичное. Опять же, я рассуждаю с точки зрения бизнеса и предпринимательства.
1: Ну вот если мы будем говорить с точки зрения того, а каким образом вот этому противостоять. Вот ты говоришь, что США обладают...
0: Быть сильными, никак больше.
1: Хорошо, быть сильными. Быть сильными в каком ключе? Создавать свою операционную систему, которая должна быть интегрирована в собственные смартфоны для того, чтобы люди эти смартфоны покупали, и эта операционная
0: система... Не только.
1: Так.
0: Покупали по всему миру.
1: Да,
0: и
1: да,
0: чтобы
1: да.
0: Она... Да, вот, ну то есть на самом деле...
1: Тут очень длинная цепочка.
0: Длинная цепочка, и момент на самом деле упущен. То есть то, что мы в этом плане такие слабые, это последствия решений, ну, я бы сказал, еще времен Егора Гайдара и всех остальных, кто с ним связан. Ну, то есть это вот моя такая вот оценка.
1: Но, знаешь, вот если мы будем говорить, вот мне кажется, правильно тут у нас слушатель тоже подмечает, незнание закона не освобождает от ответственности. Если по закону
0: не, ради
1: так,
0: бога,
1: то...
0: Да, да, тут... Но слушайте, если законы начнут работать вообще на 100%, сядет вся Россия. Мы все в той или иной степени нарушаем закон. Да, по незнанию.
1: Да, нет, не да. В той или иной степени. Закон какой мы нарушаем? То, что...
0: Какой-то, их много какой-то. Очень законов,
1: ну,
0: конечно.
1: Ну так да, но этих законов-то, они на самом-то деле не сделаны так, что куда ни шагни, ты
0: вот
1: будешь
0: именно.
1: Неправ.
0: Вот именно, ими просто не пользуются. Смотри, ну вот я вот, допустим, понимаю, да, что вот я за свои шутеечки, ну в принципе присесть-то могу вообще очень легко, но всем на меня плевать, потому что я в политическую борьбу не лезу, каких-то там, какие-то силы не продвигаю, не наезжаю на партию власти не по делу, да, то есть если я там критикую, я критикую с гражданской позиции, вот вы это делаете, я не согласен, да, но я не пытаюсь там куда-то вот залезть, ну, скажем так, выше, да, поэтому а что меня трогать, зачем я вот вообще нужен, но нарушаю ли я закон, да, нарушаю, вот, целенаправленно нет, то, чтобы я прям хотел сесть, но какие-то мои шутки, их же, понимаете, что это еще дело в законности, это же должна комиссия, а комиссия, кто ее найдет, она может найти состав преступления даже в нашем сегодняшнем эфире.
1: Нет, понимаешь? Не найдет, да. Потому что состава преступления в нашем сегодняшнем эфире нет.
0: А вот смотри, вот я сказал про Леху, что Леха воспользовался этой возможностью для самопиара. Ну вот какой-то эксперт, которого нанимает суд, да, он устанавливает, что у меня была дана позитивная оценка деятельности Навального. Я же сказал,
1: террорист,
0: что он делал
1: экстремист.
0: Вначале. А он террорист и экстремист. Все, поддержка. Понимаешь? Просто и ты с этим не спорил. Молчаливое согласие. Ну, на первый раз 1000 рублей административный штраф, Саш, ну, надо подумать, не предатель ли ты Родины, понимаешь? Ну, то есть это все вот делается со всеми. Я просто имею в виду, что законы, ну, это, ну, вот просто вот я тебе рекомендую пару судов проиграть, тогда ты, ну, чуть-чуть начнешь понимать, да, как это все устроено, когда ты там не можешь каких-то вещей доказать. Понимаешь? И суду плевать.
1: Да, я понимаю, что иногда не получается какие-то вещи доказать, но на то и есть судебная система, которая пытается прогрессировать, пытается развиваться, пытается максимально объективно подходить к вопросу.
0: Смотри.
1: Это вообще, знаешь, отдельная история с тем, что там, ну не знаю, справедливость не всегда и вместе с законом. Бывают такие вещи, когда, ну не то, что такая вот, скажем, глобальная справедливость, я имею в виду, есть, ну, тот же самый принцип недобросовестности. Ну, например, у тебя какой-то огромный долг, и вместо того, чтобы отдать его там большими купюрами или перевести денежку, ты отправляешь грузовик с монетами по рублю. Вот это вроде бы ты вернул долг, все прекрасно, но человеку,
0: кстати,
1: что
0: проверить,
1: с этим делать?
0: Правда ли эта история? Потому что я ее сам тиражирую все время, а в последнее время начал сомневаться. Что-то я вообще во всем начал сомневаться, в том, что знал раньше, и что казалось мне там очевидной.
1: Касательно
0: байкой.
1: Вот этой истории, одна из да. таких активных примеров.
0: Как, ну, как будто бы это больше история про пиар. Ну ладно, не, ну есть такое, что там, знаешь, вот в суд кого-то подаешь, он тебе должен большие деньги, и суд обязует его возвращать там по 2000 рублей на протяжении там всей жизни, да, тоже, ну как бы не очень приятно, потому что это, конечно,

0: дамоклов меч, но эта история над тобой висит, и когда ты кому-то должен, ну, это не самое приятное состояние. Как бы там ни было, любого можно, ну, там...
1: Но в то же время, смотри, а если будем говорить о, ну, вот такой, что ли, о примитивном представлении добра и зла, из разряда есть герой, есть тот, который там, не знаю, убивает,
0: не
1: предположим...
0: Не надо так мыслить, это ужасно.
1: Вот, предположим,
0: вы
1: вот,
0: себе
1: понятное дело,
0: сломаете,
1: понятное
0: так.
1: дело. А вот, ну, я не знаю, человек убивает преступника, серийного так. убийцу, который там вообще такие вещи совершал, но он его убивает. Он за это должен понести наказание?
0: Да, конечно, потому что он берет на себя роль государства, он не имеет на это права. Будут смягчающие обстоятельства, может быть, этот серийник на него напал. Но если он его отследил и хладнокровно убил, конечно, должен отправляться в тюрьму. Тут никаких вопросов, что это убийство. Идея в том, что ты не имеешь брать на себя, права брать на себя роль государства. Да? Что Тесак там бегал, этих педофилов ловил. Вроде бы хорошее дело, хотя сам Тесак любил 16-летних девочек, да? О чем он рассказывал неоднократно. Но это уже как бы никого не волнует. Чел ради пиара использовал вот это вот, брал на себя роль государства, потому что планировал в будущем государством и стать. Ну, метил в политику, это ни для кого не секрет. Но для людей срабатывал, ну вот, он вроде делает что-то хорошее и прочее. Поэтому, когда ты не знаешь, какие там, скажем так... дать оценки морально-нравственные, надо всегда полагаться на закон. Я вот, видишь, я там два суда проиграл, например. Проиграл абсолютно, ну, учитывая, что справедливость была на моей стороне. Ну, я как бы понимаю, ну, проиграл и проиграл, зато это плата за то, что какой-нибудь психопат отмороженный боится меня на улице грохнуть, потому что понимает, что его будет ждать неотвратимое наказание. Ну, я считаю, что это неплохой обмен.
1: Да,
0: меня
1: но
0: он
1: при
0: устраивает
1: этом
0: вполне.
1: Мы же все понимаем, что если бы закон был максимально однозначен, его можно было бы в любом случае трактовать вот в одну сторону и понятную сторону, то тогда бы не было бы работы у тех же адвокатов. Ну, потому что...
0: Ну, большинство адвокатов — это просто сволочи и крысы. Но как бы там ни было, да, это вот профессиональные обманщики, которые как раз-таки вот этой системой, про которую я говорю, да, они научились пользоваться просто великолепно. Но как бы там ни было, да, я просто говорю про то, что, возвращаясь к теме Павла Дурова угу. и ко всему остальному, это совершенно нормальная история, потому что мы не можем контролировать платформу, у нас нет никаких рычагов давления на Павла Дурова. Поэтому ему намного выгоднее выставить себя таким вот пострадавшим от государства, ведь это бесплатный пиар для его социальной сети. Но поскольку в России законы работают, да, у нас это как бы важнее здравого смысла. А здравый смысл говорит, что надо было его вообще никак не трогать, потому что, понятное дело, он сам в Россию не поедет, в международном в розыске нам его никто не выдаст, ну и надо было просто на него забить. Если бы вернулся, да, можно было бы арестовать и уже давление какое-то оказывать, но в целом
1: не,
0: это все вот бесполезное копошение.
1: Что значит забить? Ты сам сказал, что у нас законы работают. Если по закону, он
0: да,
1: у нас...
0: Да, вот именно поэтому мы и не забили, ну, да. Я про это и говорю.
1: Ну, да.
0: А если делать именно по пиару и по уму, то надо было забить.
1: Угу. Но вот если мы будем рассуждать еще с точки зрения того, что сейчас он вот является террористом и экстремистом, у него обратные шаги будут иметь место? Или все-таки...
0: Да не, это супер крутой пиар мы ему сделали.
1: Ну, ему да, он может теперь ходить и говорить, вот меня признали террористом и экстремистом,
0: да,
1: и мемы делать.
0: Вот обидно, что... Не, ну не только в этом, это говорит о защищенности Телеграма, понимаешь? Иран, Россия... Вот вообще в идеале бы, да, надо было как-то Пашку бы, ну вот если бы мыслить вот так вот, да, надо было бы Пашку публично как-то поддержать, но мы не можем, потому что все-таки через Телеграм действительно совершаются теракты, и ФСБ, оно пытается с этим что-то делать. Но в идеале бы его поддержать, чтобы его заблокировали бы в Украине, вот. И после этого уже можно было бы самим его заблокировать. Но вот здесь вот, конечно, мы маху дали, потому что теперь его в Украине не заблокируют.
1: Да кто ж его знает, может быть и заблокируют, им вообще, в принципе, не то, ну, немного надо для
0: есть
1: того, чтобы
0: вероятность,
1: заблокировать.
0: Да, но не в ближайшее время.
1: Ну, то да, то с тобой соглашусь. Но в любом случае, он, кстати, вот на эту ситуацию с Apple отреагировал так, назвал ее слишком бурной, потому что они фактически, ну, взяли и в моменте, скажем, отменили существование Telegram в App Store, после этого очень быстро вернули, как только обо всем договорились. Но сначала их именно выкинули. Да, кстати, вот напомню, номер телефона +7 495 95 95 912.
0: А что, мемов не будет про тоталитарный Apple? Apple про 1984 или что-нибудь такое.
1: Не-не-не.
0: А то как-то это... Ну, жаль, конечно.
1: Так, дорогие друзья, еще раз. Номер телефона плюс 7495-9595-912. Ждем ваших звонков, звоните. Мы вас будем слушать с большой радостью. Так, ну, собственно говоря, с App Store, я думаю, практически закончили. Осталось только обсудить именно вот нашу сторону. Мы уже сказали, что у нас очень мало влияния на вот подобные, скажем, истории, как Telegram, потому что мы не можем вот так в моменте взять и тот же самый Telegram отключить. Но мы все пытаемся протолкнуть, намекнуть Apple, что так делать не надо, да и вообще не просто намекнуть, а действительно уже штраф выкатывать. По поводу того, что компания не обеспечила предустановку национального мессенджера Max и российского магазина приложения RuStore на iPhone и iPad. И вот до этого 1 июля ФАС выдала корпорации предупреждение и потребовала устранить ограничения для российских поисковых систем и отечественного программного обеспечения, и срок исполнения истек 15 июля. Дальше будут уже взыскивать штраф. Там пока что сумма до 4 миллиардов рублей предполагается.
0: Вон.
1: Что?
0: До 4 миллиардов вон, хотелось бы.
1: До 4 миллиардов вон. До 4 миллиардов рублей. Ну и, собственно, знаешь, у меня вот тоже опять сомнение. Насколько это сработает на Apple? Будут ли? Потому что, да, официально
0: конечно,
1: они могут...
0: нет.
1: Да, почему нет? Они могут официально опять сказать о том, что да, конечно, мы ничего следовать не будем и вообще отстаньте. Но в то же время, чисто для того, чтобы не получить каких-то юридических проблем, они будут
0: продолжать. А какие мы можем юридические проблемы сделать? Мы не можем ничего сделать. Да ничего мы не можем им сделать.
1: Как-то грустно. Совсем как-то грустно.
0: Ну, слушай, ну грустно, не грустно. Для меня ничего неожиданного. Я повторюсь, что вот про технологический суверенитет и прочее мне здесь никто не вменит вину ничего, потому что я как только, в принципе, начал политикой интересоваться, я говорил только про технологический суверенитет. И сейчас мы имеем последствия всего того, о чем мы говорили. Да? То есть, кого я виню в этом? Ну, во-первых, конечно, в том числе и государство, которое все эти гранты раздавало, ну, абсолютно не думая. Да? То есть, ты никак не должен был потом нести уголовного наказания, садиться в тюрьму за отсутствие выполнения обязательств. Вот сейчас вот уже внезапно и чиновники Минпромторга полетели, да? Тут недавно дроны китайские под видом российских закупали за очень большие деньги. Но это проблема, о которой мы говорили в 2020 еще году и за много, намного раньше до этого, да? Это как раз-таки вот эта вот позиция Егора Гайдара, а зачем нам производить, это дорого. Вон, есть ребята, которые уже делают и лучше, давайте купим. Но впали в полную технологическую зависимость. Поэтому, ну вот, здесь вот для меня просто оно все типа настолько ожидаемо, но я по этому поводу не особо переживаю, потому что, во-первых, да, энергия, на которых все эти айфоны работают, производится все равно прежде всего нами. Вот. А во-вторых, ну, мы как бы к этому шли. Для меня это не стало неожиданностью. И вот если кто-то не интересовался, и внезапно он такой, да, для него это станет неожиданностью. Как пользователь я не пострадаю. Apple, точно так же, как и в случае с запретом оплачивать их продукцию, они создадут какую-нибудь лазейку. Они в этом плане всегда были очень удобны, да. А если вы хотите, чтобы Apple под вас прогибались, ну, это надо становиться Китаем.
1: Ну,
0: они
1: или,
0: еще не только
1: или,
0: прогибаться,
1: я просто
0: инвестировать
1: подумал о
0: будут.
1: Том, что, во-первых, ФАС отметили, что претензии к политике Apple предъявляют не только в России. То есть это, знаешь, такая коалиционная, что ли, задача обрушить Apple. Из разряда они небезопасные, они вот используют такие методы для того, чтобы притеснять наши возможности. Ну, вот касательно там примеров, ну, вот касательно БРИКС, конечно же, об этом было высказано. Основной спор – закрытая экосистема iOS и зависимость разработчиков от единственного официального магазина App Store, что многим не нравится. Многие не могут там свои приложения установить, зафиксировать или их не предустанавливают. В общем, Apple делают, что хотят и когда захотят. Поэтому, если коалиции вот так вот надавить, может быть, все-таки к какому-то результату придут?
0: Нет, не придут. Apple будет проще уйти с этого рынка.
1: И, с какого? С половины мира, если уж говорить,
0: ну,
1: про БРИКС?
0: Ну, они официально уйдут, люди-то пользоваться не перестанут, понимаешь? Люди будут просто покупать неофициально, заказывать из Штатов. Это надо тогда полностью там экономики закрывать. Ну, будут покупать меньше, но и плута какая разница. Из-за открытия своих магазинов, допустим, и возможности установки альтернативных магазинов, они, теряют имидж, потому что начинается огромное количество кривых приложений, а в плохой их работе люди будут винить прежде всего Apple. И Б, что самое ужасное, они теряют проценты с каждой транзакции, совершенной в этом приложении. То есть, по сути, Apple — это само государство, но государство чисто, знаешь, по признаку профессии — это государство, в котором живут только разработчики, которые платят налоги, да, за сам факт того, что они пользуются этой платформой. И им проще будет закрыть всю эту историю. Ну вот реально.
1: Ну, может быть. А вот...
0: Ну, я вот так вот был.
1: Ну, хорошо, хорошо. А если предположить, что прямо сейчас нас подготавливают к тому, что Apple будут потихоньку запрещать? Из разряда вот они...
0: Ну, это очевидно. Я уже говорил, что они запретят Apple.
1: Ну, имеется в виду полностью
0: Apple,
1: рано вообще. Вот без, да, параллельного, да, импорта, без возможности где-то,
0: а как
1: купить. Параллель...
0: Как ты запретишь параллельный импорт?
1: Да,
0: его
1: кто
0: невозможно
1: его знает?
0: Запретить.
1: Ну, как-то
0: не, никак,
1: отслеживать,
0: никак.
1: Как-то блокировать.
0: Да никак. Слушай, ну будут какие-нибудь... Это, будут точно так же ввозить iPhone. О, запретили. А у меня как раз там родственники в Америке. Полетел там. Один родственник тебе на один адрес айфона. Ну, просто все станет дороже, это очевидно. Но в любом случае станет дороже. Ну, не то чтобы прям в разы.
1: В разы, в разы. Все-таки,
0: ну,
1: это
0: что, айфон будет стоить
1: товар.
0: Миллион рублей, что ли? Ну, да нет.
1: А почему нет? Вполне себе возможно.
0: Да не. А сейчас, да, ну, во всяком случае, может быть, там через 10-20 лет что-то подобное может быть, если айфоны еще будут кому-то нужны. Но в целом просто будут ввозить люди, можно будет у родственников. Да и сейчас все это дело можно обойти. Вон, я не знаю, типа, чтобы ты знал просто, техноблогеры, у нас товары некоторые появляются раньше, чем в Америке. Да. На них делают обзоры наши обзорщики. Вот, и это вызывает удивление, удивление, скажем так, у украинских коллег очень
1: удавление
0: сильно.
1: Удавление, очень хорошая девочка, да, по Фрейду. Но ну, на самом деле, если, предположим, тогда сам Apple, ну, там, столкнувшись с большим количеством нелицеприятных, например, высказываний, или всего касающегося там, ну, штрафов, всего остального, просто скажет, а мы тогда берем и превращаем все iPhone на территорию России в кирпичи. Они на такое готовы будут пойти? Они готовы будут лишиться рынка?
0: Нет, это же тебе не Евросоюз, который готов по беспределу активы заблокировать. Кроме того, этого рынка они не готовы лишиться, потому что больше всего они зарабатывают на приложениях, как раз-таки на внутриигровых и прочих транзакциях. Поэтому зачем им это? Ну и кроме того, тогда многие страны от них откажутся. Да вот. Такая блокировка, это беспрецедентно. Она у них, конечно, в теории-то возможность на это есть.
1: Тогда вот вариант, может быть, вынудить их на подобную блокировку, хотя это совсем не добавит, например, даже мне положительных эмоций, потому что мой телефон тоже превратится просто в кирпичик. Но, собственно говоря, если вот в такой парадигме мы действуем,
0: слушай,
1: то получается,
0: не,
1: надо
0: не,
1: как-то
0: нет,
1: заставить
0: обрушится...
1: надо заставить все остальные страны потерять доверие к Apple. Ну, то есть я понимаю, тактика заключается в этом.
0: Ты понимаешь, что обрушится наша, там, в том числе и банковская система, да, когда огромное количество людей, это вызовет такой скандал, такого масштаба. Да нет, там как бы. Но это просто невозможный, мне кажется, вариант.
1: Но кто его знает? В этом мире может быть все, что угодно. Мы уже столько раз говорили, да невозможно, а оно случалось.
0: Слушай, ну это такой будет прям коллапс, который вообще, я думаю, это будет смертью техногигантов. Ну, да. А как мы их можем вынудить заблокировать всем телефоны?
1: А
0: нет,
1: кто
0: мы можем
1: знает?
0: Только со своей стороны
1: так,
0: блокировать.
1: Сейчас,
0: никак.
1: Дорогие друзья, делаем небольшую паузу. Напоминаю номер телефона. +7 495 95 95 912.
2: Разберется. Узнать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросил на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты. и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километра поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ФСБ предотвратила поджог военкомата в Калужской области. Задержан россиянин, который действовал по заданию СБУ. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, подозреваемый сам установил контакт с украинскими спецслужбами и приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. Агента задержали при попытке поджога. У него обнаружены и изъяты несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи, содержащие переписку с куратором. Соединенные Штаты продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Патриот даже после того, как американский президент Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения. Это утверждает Рейтер со ссылкой на источники. По данным агентства, обсуждается вариант производства на Украине лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы. В Ростове-на-Дону потушили пожар на АЗС, сообщили в главке МЧС по региону. Инцидент произошел ночью в северном жилом массиве. Огонь охватил автозаправочную станцию, более 20 припаркованных рядом машин и трехэтажное здание. Пострадавших нет. По предварительной версии, причиной пожара могло стать нарушение требований безопасности при заправке топлива. Подозреваемый скрылся, его разыскивают. Для оказания оперативной помощи жителям, чье имущество было повреждено, на месте ЧП развернута мобильная приемная полиция. 141 мигрант погиб на минувшей неделе при попытке проникнуть из Марокко в испанскую Сеуту. Как пишут СМИ, 78 тел обнаружено с испанской стороны границы и 63 с марокканской. Большинство погибших – молодые люди от 20 до 30 лет, в основном марокканцы, но есть и выходцы из стран Африки к югу от Сахары. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Европейские страны на этом фоне вновь заговорили о планах вернуться к пограничному контролю, лишив граждан возможности свободно передвигаться по Европе. Индийский парламентский комитет по коммуникациям требует от Марка Цукерберга личных извинений за временную блокировку поста премьер-министра Нарендры Моди в соцсети и выдвинул ему трехдневный ультиматум. Об этом пишет газета «Индия Тудей». Парламентарии назвали инцидент атакой на демократию и добавили, что подобное действие направлено против представителя страны с населением в 1,5 миллиарда человек. В июле Мета, признанная экстремистской организацией и запрещенная в России, временно ограничила доступ к посту Моди в своей соцсети. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Разберется?
5: Четко. Разберется.
6: Разберется.
5: Разберется.
7: Да. Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, и это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы как просто вещаем на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, а наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите трансляцию прямо сейчас, подключайтесь к чату. И номер телефона плюс 7-495-9595-912. Еще раз, плюс 7-495-95-95-912. Мы ждем очень ваших звонков, ваших вопросов. Так, ну, пока будем продолжать. По поводу предыдущей темы, по поводу, в принципе, вас, по поводу App Store, по поводу Apple, есть что добавить?
0: Нет, только то, что я считаю, что крайне маловероятно, что подобное может произойти.
1: Но кто знает, посмотрим. А прямо сейчас тогда будем продолжать касательно следующей темы. Половина россиян за последние 5-6 лет не могут полноценно отдохнуть. Вот у тебя получается полноценно отдохнуть?
0: Вообще нет.
1: Ну вот был момент хотя бы, хоть день, когда ты вот прям сидел, такой, я отдохнул.
0: Горы.
1: Вот. Значит, получается. Ну вот когда вот за последнее время, вот кроме гор, может быть, у тебя был момент, когда ты прям ощутил вот это состояние, что да, я полностью отдохнул, полностью восстановился, все прекрасно, можно идти дальше.
0: Под наркозом. Не, ну правда, извините, но по-другому никак. Ну вот реально, когда под наркозом лежал и потом целый день отсыпался, просто валялся, я на следующий день настолько отдохнувший был, просто вообще, это не описать. Как будто вообще первый раз в жизни я вот выспался, потому что у тебя все там, все тело отключается, у тебя все максимально расслаблено, да, тебе абсолютно, у тебя ничего не болит, тебе плевать, в каком положении тебе спать. Ну вот, наверное, только так.
1: Хорошо, под наркозом. А если мы будем говорить о вот таких все равно, скажем, не самых идеальных моментах отдыха, но достаточно таких приятных, предпочтительных. Вот что вот прямо сейчас выбрал бы?
0: Горы.
1: Горы. Еще?
0: Все.
1: Все, только горы. Единственный вариант — это
0: уйти в
1: горы.
0: Я не понимаю больше ничего. Ну вот реально, а вот больше ничего мне вот, не доставляет никаких вот этих вот вещей. Ну, горы, там, знаешь, какой-то поход. Ну вот классно бы, я не знаю, было бы, наверное, до Питера поехать на велосипеде. Вот я все хочу новую трассу, вроде как у нас там построили. Вот хочу до Питера на велосипеде поехать. Вот это для меня отдых.
1: Ну, это, кстати, на самом деле, правда, красиво. Мы с тобой эту вроде тему даже цепляли. Я тоже бы вот так вот скатался, хотя пока что по Москве бы поездить. А что-то времени нет. Да и
0: погода что-то вот вообще дикая.
1: Ну, кстати, прямо сейчас за окном достаточно солнечно, приятно. Ну, по крайней мере, вот то, что я вижу.
0: Сейчас эфир закончится часика через два. Наград просто! Получай!
1: Ты должен быть готов ко всем вызовам судьбы. Если под градом, то под градом.
0: Я не готов, честно говоря.
1: А надо быть готовым. Собственно говоря, касательно всей этой статистики. По телефону были опрошены чуть более 1500 россиян старше 18 лет. А предельная погрешность результатов не превышает 2,5% при вероятности 95%. 22% респондентов заявили, что им удается регулярно отдыхать и поправлять здоровье. 22%. Неплохо. 30%, что делают это, но не каждый год. 46% признали, что полноценно отдыхать и восстанавливать силы им не удается.
0: Я с этими ребятами.
1: Ну, кстати, вот я не знаю, как будто бы 46% это много или мало, вот как ты думаешь?
0: Я думаю, это нормально. В пределах нормы.
1: Ну да, такое среднее. Потому что, вот само ощущение отдыха, вот как оно должно прийти? Из разряда «я отдохнул вот полностью». Что это значит? Это все вот прям, все силы есть, все мысли чистые. Это ж насколько надо прям действительно отключиться.
0: Наверное,
1: от всего
0: устал по работе, да? Вот немножечко устал от безделья.
1: В этом смысле.
0: Хочется уже вернуться к какой-то деятельности, да, начать там работать и прочее. Отдохнул от рутины и хочешь обратно в рутину вернуться. Может быть, потому что у тебя в жизни появилось большое количество непредсказуемости, да, как оно обычно и бывает во всяких там поездках в Турцию и прочее. Ты такой, о, Господи, все, не могу уже вот просто ничем не заниматься. Хочется опять вернуться к делу.
1: Угу. Ну, на самом деле, я вот сейчас думаю, что очень многие скорее пренебрегают какими-либо возможностями уйти от социума, уйти от соцсетей и в том числе погрузиться, возможно, в спорт. Потому что даже каждый день, через день, заходя в зал потренироваться, или куда-то не в зал, может быть, кто-то просто там по улице бегает или на велосипеде катается, эти же вещи так сильно помогают отключиться. То есть вот этот самый триггер у себя
0: внутри.
1: Но это
0: не отдых. Да, это 100%.
1: Это же тоже отдых. Это же тоже отдых. Отдых, смотри, вот мы можем его воспринимать как ментальный отдых, а можно как физический. С одной стороны, ты физически себя нагружаешь, с другой стороны, ментально отдыхаешь.
0: Да, но ты физически, опять же, ловишь переутомление, там, бегать каждый день или прочее, или даже через день, а рано или поздно у тебя усталость накапливается, и тебе нужен какой-то отдых, чтобы, ну, микропериодизация, для того, чтобы потом уже показать более хорошие результаты. Я это понял, помню, лет в 20, когда у меня были там 3 недели отдыха, я потом вернулся на бокс и думаю, все, я все потерял, я уже ничего не умею, а мы с тренером раундов несколько постояли, он говорит, ну, молодец, типа, что, тренировался? Говорит, нет, вообще, Вань, да, за 3 недели даже ни разу там это не пробежался, ничего, просто вот валялся там в Краснодаре, тупил, бухал. Он говорит, а, ну, интересно.
1: Ну, оно такое, да, бывает. Так, у нас звонок появился. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Наконец-то.
4: Доброе утро, Стас.
1: Доброе утро.
4: Андер Григорий Л.
0: Доброе.
4: Сегодня, ну, сейчас послушал первую часть, это вопрос по этому. Насчет экономики. Вот, Стас, ты говоришь, что лучше государственная экономика, а не ДУБУ. Вот я как-то размышлял на эту тему. Вот смотри, если государство будет делать полуфабрикаты, сырье, а уже частники будут из этого сырья делать как бы продукт, не будет ли лучше? Потому что как бы более-менее будет... Ну, определенная цена на сырье всем известная, и там и конкуренция в сумме будет не такая большая, потому что, ну,
0: будет,
4: знаете, будет только в том, в чем.
0: Смотри, только, да разницы ни в чем не будет. Нет, нет, это будет лучше, безусловно, они будут больше стараться на первом этапе, а потом... Все дойдет до какого-то уровня, все вроде бы делают очень круто. И один из частников такой, а дай-ка я бахну на своего конкурента что-нибудь. Ну, начинается информационная кампания, причем многие верят, что у этого конкурента нашли, допустим, кишечную палочку какую-нибудь в его полуфабрикатах из-за плохой технологии производства. Это потом окажется неправдой, но это будет уже на людей играть большую роль, и люди такие, а, ну это мы не покупаем. Производитель вкладывает бабки в то, чтобы отмыть. Начинается блогерская кампания, где говорят, не позволим ему отмазаться. Вот вам один из самых свежих примеров. Та травля, в которой и я, к сожалению, по недосмотру принял участие. Да, это, кстати, тоже забавно. Вот Мираторг с этим забоем скота. Я тоже сперва потом выпустил опровержение, потому что говорю, ну да, вот я ошибся, типа это неправда. Но люди такие, понятно, все купили. Ну, потому что если ты наезжаешь на кого-то, то ты априори прав. Ведь не будешь же ты просто так наезжать. А вот если ты признаешь свою ошибку, то тебе просто проплатили вот эти ребята. Возвращаемся к вашей истории. Вот государство всем все предоставляет, одного конкурента загасили, и потом таким, а это работает. И начинается противостояние. Один из этих ребят копит больше денег, у него есть знакомые, допустим, в Альфа-банке, в Сбербанке, он берет кредит на большие производственные мощности, расширяет их, и теперь он может производить больше, может производить даже дешевле. И может быть в какой-то момент он даже поймет, что он готов продавать год или два все свои товары в минус или в ноль, для того, чтобы потом остаться единственным на рынке. В итоге он становится монополистом в течение каких-то нескольких лет за счет того, что первым начал жесткие методы борьбы. И все вот эти мелкие ребятки, они просто отправляются куда-то дальше. Дальше этот чувак начинает расширять не только производство, связанное с полуфабрикатами, но и остальные производства. И в итоге то, что на первых порах нам принесло плюс, да, знаете, как наркотики, ну что, первая доза, ты как бы кайфанул, там все круто. А потом это тебя просто убивает, потому что этот чел приобретает политическое влияние. Этот чел уничтожает всех конкурентов, потому что борьба уже идет не о том, кто лучше произведет и дешевле, а о том, кто получит больше финансовых влияний. А те люди, которые финансово вложились, они же потом от этого чувака захотят еще и прибыли дополнительной. Они же захотят снижения издержек, они захотят меньше платить людям, которым просто некуда будет идти. Поэтому, ну, я считаю, что мы можем просто пропустить вот этот вот этап и все, потому что все равно закончится этим. Так что да, ответ на ваш вопрос такой, да, это будет лучше, но недолго. Ну, они вот жили так счастливо, но недолго. Да.
1: Спасибо большое за то, что позвонили. Звоните еще по номеру +7 495 95 95 912. Ждем ваших вопросов. Вот на один ответили. Пока что идем дальше. Возвращаясь к теме отдыха.
0: Да, посмотрите вот на этот стартап, который сделал биоперерабатываемую упаковку, которая сохраняла дольше товары и стоила еще копейки. И их просто, их даже загнобил не конкурент, их медийно уничтожили. Просто ребята из МАГа, да, вот эти вот правоконсерваторы, они это сделали просто из-за фейка, да, то есть там в чем история? Они заявили, что эта упаковка токсичная, потому что в американском реестре с таким же названием, как у этого продукта, была зарегистрирована какая-то токсичная история для каких-то там этих, для бензоколонок. Я уже забыл, вы можете нагуглить, я про нее рассказывал, да. Вообще надо, конечно, более четко все это запоминать. Ну и они просто сопоставили, подумали, что это одна компания, и сказали, посмотрите, вот эта упаковка для еды, в которой вы покупаете огурцы, она токсичная. Бренд из-за влияния блогеров возненавидели, по итогу он полностью ушел с американского рынка. Причем даже супермаркеты, которым было выгодно с этим брендом работать, они все равно от него отказались, потому что говорят, ну, мы понимаем, что вас оправдали по суду и прочее, но медийный шлейф у вас плохой. Да и то же самое, как и я, да, даже на моем мелком уровне, когда я должен годами отвечать на претензии, ну, которые вообще вот просто уже миллион раз мной разобраны, да, с пруфами, с доказательствами, со скриншотами, ну, есть за мной несколько таких историй, там, про того же самого Лукашенко, про девочку, которую я якобы травил, да, есть все скриншоты, все это опровергает, но какая разница, это все равно распространяется, и меня периодически про это спрашивают. И мне приходится отвечать, вот вы себе представьте, да, кто-то про вас вкинул идиотскую ложь, и вот уже 10 лет, ну не 10, там 8, я каждый раз отвечаю. У меня, чтобы вы понимали, в телефоне есть отдельная папочка со скриншотами, которые все это дело опровергают, в том числе и с перепиской отца мальчика. Мне пришлось этим вот заниматься, девочки, извините. У меня есть даже скриншоты, потому что я готов, что каждый раз, когда мне это предъявят, я это должен показать. Ну, вот, к сожалению, вот так вот это работает. Так что конкуренция – это только на словах, кто лучше сделает. По факту это кто обладает большей медийкой, чтобы врать.
7: Ну, тоже верно. Но, с другой стороны, эту медийку тоже еще надо заполучить. А вот тебе и один из рычагов конкуренции. Кто смог завладеть, а кто не смог завладеть, тот побеждает.
0: Ну, и так мы приходим к социал-дарвинизму, да.
7: Так,
0: я социал-дарвинизм как бы не поддерживаю.
7: Ну что ж, у нас 9 минут остается. Ждем звонков. Еще можем, успеем ответить. Плюс 7495-95-95-912. Пока что продолжим. У нас тем еще достаточное количество остается. Немного еще из этой темы про отдых. Тут параллельно еще статистика про спорт была. И вот тут мне прям понравилось. Почти 80% россиян хотя бы изредка занимаются спортом. При этом около трети делают это регулярно. Еще 29% время от времени. 20% очень редко. Но 80% это... достаточно серьезное такое число. Мне нравится. Занимайтесь спортом, будьте спортивными.
0: Одобряем.
7: Да. Но хотя спортом, вот мне никогда не нравится, вот знаешь, вот то, что многие говорят, вот спорт. Нет, не спорт, физкультурой. Спортом занимаются профессионалы, и там вообще не про здоровье
0: это
7: зачастую.
0: Это уже вопрос терминологии, да. Но это, знаешь, это вот, как мы все друг друга понимаем, я вот раньше тоже там обращал внимание на все это. Мне сейчас вообще, я вот перестал цепляться просто к словам. Я понимаю, что мне именно человек хочет сказать, а вот этот вот уход в тонкости, это уже такое, знаешь, ну, мне не нравится, мне скучно этим заниматься, потому что, ну, нюансы, понятное дело, что мы вообще все неправильно говорим. Это вот как вот в детстве там, мне отец постоянно, не пожарный, а пожарник. Пожарник это тот, кто поджигает.
7: Это жук.
0: Я такой, ну, понятно, все.
7: Пожарник да. Это жук. Ну, да. Ну, что ж, вот так вот. Такая у нас ситуация сложилась.
0: Жук-поджигатель. Давай садимся на том, что это жук, который устраивает пожар, поджигает.
7: Опасный жук. Так, давай дальше пойдем. У нас еще есть темы, касающиеся, вот, например, правильного управления работниками. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по управлению безопасностью труда и охраны здоровья, который ориентирует работодателей на поощрение и поддержку участия сотрудников в труде, а не на принуждение к работе. Вот это тоже, кстати, достаточно такая сложная тема, как мне кажется. Почему? Потому что, ну вот смотри, ты ведь тоже являешься работодателем.
0: Да.
7: Так, вот ты с работниками в каком ключе взаимодействуешь? Абсолютно на равных или все-таки иерархия присутствует? Потому что здесь по большей части говорится о том, что в коллективе должен придерживаться принцип «равный равному».
0: Ну, мне кажется, это не должно быть так. Должен быть авторитет. Я считаю, что я для тех ребят, с которыми я работаю, я авторитет, потому что и я над этим много работаю, потому что я, ну, монтирую. Вот, не, ну, при том, что они многие вещи делают уже какие-то лучше меня, знаю все равно я больше. Ну, вот, во всяком случае, может быть, они мне позволяют себя просто так чувствовать, да? Но как будто бы все там новые, я там, вот, появились новые функции, как только выходят выходит обновление Final Cut или DaVinci Resolve, да, первый, кто об этом пишет в нашем общем чате, это я. И первый, кто обсуждает все эти новые функции, как их можно применить в работе, это я. Да, вот, допустим, ну, даже недавно был случай, когда вот, типа, я челу дал 2 дня выходных, потому что оказалось, что об одной из функций DaVinci Resolve, а именно AI Search, он не знает, да, поиск, а он занимается перекрытием видеоряда в некоторых моих документалках, мне помогает, чтобы сэкономить время. И оказалось, что он об этом не знал, и я говорю, вот, давай изучай. То есть я считаю, что я, как бы, ну, авторитет, потому что я вот, ну, интеллектуально, скажем так, этого добился, потому что я знаю больше. Но, опять же, я допускаю, что пацаны мне просто позволяют себя так чувствовать, потому что, ну, в любом случае, вот эта вот вся история, она принадлежит мне. Но я считаю, что мы общаемся на равных, я всегда спрашиваю их совета, причем не для галочки, а потому что мне реально интересно. Но я у всех всегда спрашиваю совета. Это не значит, что у меня нет своего мнения. Это значит, что мне интересно, как выглядит мой контент и некоторые вещи, которые я делаю со стороны, понимаешь? Поэтому
1: это и правильно, считаю, ты прям по жесту, получается, делаешь.
0: Не совсем, знаешь почему? Потому что все-таки, да, все-таки, большинство начальников — это профессиональные менеджеры, это именно начальники. Я себя считаю прежде всего монтажером. И поэтому я могу и оценить их труд. Поэтому и они там, да, не стесняются у меня за какие-то ролики просить больше денег, потому что понимают, что я увижу вложенные усилия. А вот многие, если ты не разбираешься, ну, тебе кажут, ну, что там, картиночки-то поподставлял, там, то-то, то-то сделал. Вот, поэтому вот так вот. То есть мне не хочется себя именно рекламировать как-то, да, тем более, что я, у меня вот люди работают уже много лет, я никого не беру на работу, у меня команда сформированная, да, я пару раз просто расширял, брал новых монтажеров, но, в принципе, все, с кем мы работали там 5-6 лет назад, вот с ними мы со всеми работаем. Ну, вот, просто, ну, дополнительные,
1: ну, понятно,
0: появились.
1: Понятно.
0: Вот
1: так,
0: и все.
1: У нас звонок с тобой появился, давай послушаем, как раз 4 минуты остается, успеем ответить. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Добрый день, меня Сергей зовут, я из Петербурга. Чисто слушаю вашу передачу «Спутник», очень хотелось бы, конечно, со Стасом живьем поговорить, в смысле того, чтобы, ну, живьем увидеть, потому что все его идеи, которые слова он высказывает, все правильно. И в предыдущей теме, и вот по этой, когда он говорит, что, во-первых, Стас, оценить достойное может только тот, кто обладает равной квалификацией. Не мечите бисер перед свиньями. Вот и все. Это же все понятно. А возвращаясь к предыдущей теме, когда вот вопрос о том, что регулирование производительности, количество каких-то вещей, это так и будет. Но это будет уже в большем развитии общества, когда оно будет и свободно, и в получении информации. Ты говоришь, что вот у кого-то есть дополнительные конкурентные преимущества. Они не должны быть, если все честно. Рыночек ничего не решает. Решает вот это знакомство. Ну, правильно же?
1: Спасибо большое.
0: За исключением каких-то частных случаев, потому что всегда есть исключения, лишь правила подтверждающие, но в целом, да, я с вами согласен. Просто, опять же, что считать конкурентным преимуществом, да? Ну, вот, если... Хотя, с другой стороны, ну, тут есть тоже над чем подумать. Если это конкурентное преимущество вызвано тем, что, как бы, ребенок в детстве не по гаражам шарахался, а его батя там на секцию микроэлектроники отдал, и поэтому, ну, у него тоже получается конкурентное преимущество, да? Ну, по сравнению с... Ну, если мы говорим о производителе микроэлектроники. Но в целом, да, конечно, я говорю, что вот как бы надо менять систему, но просто я не уверен об этом говорю, да, вот именно как именно менять, потому что, ну, нужно об этом поразмыслить. А по поводу квалификации, ну да, потому что, ну, типа, вот ты смотришь, вот я иногда смотрю, как оценивают труд монтажеров, и я такой, ну, как-то даже, ну, обидно за ребят, да, потому что люди относятся к этому, ну, что там, вот это подставлять, вот это, а вот когда сам делаешь, ты такой, да, да, конечно. Вот. Но, с другой стороны, есть вот, допустим, у меня графист, и он делает мега круто, и я бы вот так вот не смог. То есть я не обладаю квалификацией, чтобы сказать. Может быть, это намного проще, чем мне кажется. Но мне это кажется крутым. С другой стороны, если ты не обладаешь квалификацией, то может быть обратная ситуация. То вот что-то банальное, что делается одним щелчком мыши, да, им, а оно тебе кажется нереально крутым. Ну, вот много раз так пытались тоже манипулировать разные люди, ну, вообще по жизни, да, когда ты не разбираешься, они тебе хотят завысить, скажем так, вот стоимость своей работы, хотя это действие простое, Да, они с тебя просят денег. Очень
7: ну,
0: много.
7: Тоже, знаешь, это отдельный вопрос, когда действие вроде бы простое для человека, который в этом очень долго, а для кого-то это сложное просто потому, что он этой информацией не обладает. Там, знаешь, пришел
0: нет,
7: работник, сделал за 5 минут и спрашивает его тот, кто эту работу его попросил выполнить, а за что я должен тебе там, не знаю, 5 тысяч выдавать.
0: Да, не, вопрос-то в том, это относится к чему-то, к твоим знаниям, которые наработаны,
7: ну, да,
0: тогда
7: да,
0: за
7: да,
0: это
7: да,
0: можно
7: да.
0: платить. Или это относится к программе, да, в которой, допустим, это все уже реализовано на автомате там, или в нейронке, но ты просто об этом не знаешь, что даже ты и сам бы мог сделать. То есть вопрос в том, сколько времени занимает обучение и насколько оно сложное для того, чтобы ты сам мог работать с этой функцией. Я бы вот так вот, наверное, сформулировал.
7: Ну да, но в то же время немного, мне
0: насколько
7: кажется, странным,
0: сложно?
7: Что конечный покупатель деньги отдает в том числе за ваше обучение. Хотя, может быть. Так, еще одну тему, прям быстро, просто она очень такая любопытная, забавная.
0: Это, кстати, нелогично. Ты уже близок к коммунизму, Саша.
7: Ну вот, что ж
0: ты близок.
7: Касательно того, что у нас ученые решили, что надо сокращать население с 8 миллиардов до 4 миллиардов к 2200 году. Где-то среди них...
0: Ну, бред же, я бы до одного сократил. Я вообще до одного человека бы сократил.
7: Где-то Танос там уже сидит и со своей перчаткой готов вот этот щелчок произвести. Соответственно...
0: Танос, порвали!
7: Да-да-да. Так, ну что ж, спасибо огромное, дорогие друзья, за то, что нам сегодня звонили, за то, что сегодня в чате писали, как и всегда, были активными. Там очень у нас всегда все активны. Ну и, собственно, увидимся уже завтра, а на сегодня нашу программу завершаем. Всем пока.
2: Стас разберется.

0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировки воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ за сутки 137 раз атаковали Белгородскую область. Первые проекты комплексного развития территории запускают в городах ДНР. Йеменские хуситы атаковали саудовский танкер в Красном море. Подробности далее. Украинские военные за прошедшие сутки более 130 раз атаковали дронами 15 муниципалитетов Белгородской области. Сбиты и подавлены 152 беспилотника, 18 мирных жителей. Ранены, среди них 5 сотрудников МЧС, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Новые военно-строительные подразделения будут возводить приоритетные стратегические объекты на всей территории России для оперативного ввода в эксплуатацию. Как сообщили в Минобороны, противодействие возникающим угрозам привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной инфраструктуры. Для поэтапного формирования отдельных военно-строительных подразделений штатная численность российской армии увеличена на 27 тысяч человек. Для обеспечения ВСК квалифицированными специалистами – воссоздан военный инженерно-технический университет Минобороны. Он начнет свою деятельность с 1 сентября. Первые проекты комплексного развития территории в Донбассе и Новороссии будут реализованы в городах ДНР, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Согласно генпланам 6 застройщиков, в Донецке, Макеевке и Мариуполе на участках общей площадью почти 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров планируют возвести новые жилые районы, которые будут обеспечены сопутствующей инфраструктурой. По словам Хуснуллина, согласно градостроительным документам, в опорных населенных пунктах ДНР запланировано строительство 7 школ, рассчитанных на 7 с лишним тысяч мест, и 11 дошкольных образовательных учреждений для 2500 детей, врачебной амбулатории, поликлиник, физкультурно-оздоровительного комплекса, культурных центров и ряда общественно-деловых объектов. Запущенные проекты рассчитаны до 2040 года. Польская полиция не будет задерживать украинцев, подлежащих мобилизации, и силой отправлять их на родину. Силовые решения не предусмотрены в этом вопросе, заявил в СМИ министр внутренних дел и администрации республики Томаш Симоняк. Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять директиву, запрещающую въезд граждан Украины, подлежащих мобилизации. Ожидается, что в силу он вступит весной следующего года. Кроме того, по данным СМИ, в Евросоюзе обсуждают возможность ограничить действия программ временной защиты для украинцев призывного возраста. Йеменские хуситы атаковали саудовский танкер в Красном море. Удар нанесен в районе порта Янбо с применением нескольких баллистических ракет, сообщает движение Ансар-Алла. Согласно его заявлению, танкер «Вафа» стал 8-м саудовским нефтяным судном, атакованным с момента объявления морской блокады 22 июля. 29 судов вынудили развернуться и изменить маршрут в Красном и Аравийском морях. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете «Радио Спутник». В студии я, Элисо Хабалова. И сегодня у нас в гостях не просто эксперт, а духовный наставник, священник Владислав Береговой. Здравствуйте, Владислав.
3: Доброе утро или добрый день, у кого-то какое время суток.
2: Говорить сегодня будем о вечных ценностях и о том, что волнует каждого. И начнем с того, что ровно четверть века назад, 5 августа 2001 года, непобедимый адмирал Федор Ушаков был прославлен в лике святых. Воин, который не знал поражений, не потерял в боях ни одного корабля, а матросов называл «мои дедушки». Почему церковь причислила его к лику праведных? Расскажите нам, пожалуйста, подробнее. И в целом об этом дне, наверное, хочется тоже услышать немного детальнее.
3: В целом есть некоторый стереотип, согласно которому святой – это человек, который не пил молочка у мамы с младенчества по средам и пятницам, который не играл в игрушечки, который прославился какой-то невероятной чудотворностью, имел великую степень прозорливости, был свят и безгрешен. И тут все понятно, тут все ясно. Пришли на могилку почившего праведника, сразу исцелились, получили желаемое. Ну и вообще во всех отношениях вот человек максимально близкий по своим характеристикам к Господу нашему Иисусу Христу, его человечеству, как минимум. А тут как бы там князья какие-то, там воины, там полководцы, там целые императоры. Семьями канонизируются. Что вообще происходит? Это госзаказ, что ли, какой-то? Но надо просто снять стереотипное представление о святости и понять, что каждый из нас близок к ней, как к собственному нательному крестику. Это вообще норма жизни христианина посмертной канонизации. Пусть, конечно, не все это будут знать. Не всегда церковь узнает своих святых, но это не значит, что они не святы перед Богом. И бывает так, что какая-то часть жизни человека, ходящего пред Богом, становится настолько очевидна для окружающих при жизни и по смерти, как явление Бога в его жизни, такой некоторой настоящей дружбе, как с святым Николаем, как с епископом, архиепископом Иоанном Франциским и Шанхайским, вот, и многими другими подвижниками благочестия. И вот церковь говорит: друзья, смотрите, вот этот человек жил не так, как преподобный Сергий или Серафим Саровский или Сисой Великий. Вот этот человек вот наш, вот современник, из плоти и из крови, воин, воин непобедимый. И исходя из того, что мы о нем знаем, образе жизни, образе мысли, образе слова и его поступков, видно, что Бог был с ним. Вот, смотрите, вот он образец для подражания. И заметьте, что очень много в православной церкви канонизированных воинов. Нас постоянно попрекают, особенно молодежь, подростки, которым во все эпохи неоязычники говорят, что это церковь это организация. Терпил, которых бьют, они должны подставлять правые щеки. Посмотрите, как много у нас святых воинов, которые не подставляли ни свою щеку, ни щеку страны под удар. И приходится объяснять, что речь идет в этих евангельских текстах о подставлении щек совсем о другом. Когда тебя оскорбляют, то необходимо так умело ответить, остроумно, находчиво, хлестко, чтобы не хотелось тебя оскорбить второй раз. Ведь любой боец знает, что правой рукой нельзя ударить по правой щеке, ударять там по левой. То есть речь идет даже чисто физиологически посмотреть на евангельский текст, именно об оскорблении, об ударении наотмашь. И вот все эти даже современные прожарки нам показывают о том, что достойнее всего отвечают на оскорбления те, кто спокойно это принимают, не выпендриваются и не оскорбляются на часто очевидные вещи. Поэтому канонизация Федора Ушакова, она для нас важна тем, что Христос и с тем, кто и комарика за всю свою жизнь, может быть, не убил, и с теми, кто уничтожил бесчисленное количество врагов. Потому что наша страна, страна постоянно воюющая, и в которой хотят, во-первых, уничтожить в первую очередь православие, как тот

0: праведным очень непросто. Можно на войне совесть и душу погубить, а можно на войне достичь святости. Суворов, Ушаков нам является огромным примером порога.
1: А с какими молитвами к нему чаще всего приходят сегодня?
0: Ну, я думаю, вряд ли им будут молиться о том, чтобы голова не болела, или поступить в институт. Мы, конечно, не делим святых по специализации. Если ты вдруг нечаянно помолишься святителю Луке Крымскому о том, чтобы огород у тебя зеленел и колосился, и лошадки не болели, то он тебе не скажет: не-не-не, дорогой, я чисто, я хирург, я вот не по лошадям, я не по фитофторе. Нет, мы можем действительно молиться кому угодно, о чем угодно, но мне кажется, вполне себе естественно, чтобы Федору Ушакову молились воины, кадеты, волонтеры, генералы, полководцы, адмиралы, простые солдаты, связисты, все-все-все, кто защищает нашу родину. ФСБшники, МЧСники, полицейские, вот все-все-все, кто несет ответственность за ограничение зла в нашей стране. Пусть праведный Федор воистину об этом поможет. А молитву можно найти в интернете, есть на сайте Азбука Веры, есть молитва слова для воинов. В конце концов, даже я сегодня у себя в своем каналечке тоже публикую.
1: Спасибо большое за развернутый ответ. Можем перейти к следующей теме. Президент подписал указ о бесплатном ЭКО для жен и тех, кто потерял мужей на СВО. Это достаточно личное, долгожданное наверняка для многих семей решение. Но хочется узнать, как церковь смотрит на такое соединение веры, если можно так сказать, и неких современных медицинских технологий.
0: Мы об этом сказали еще четверть века назад на юбилейном архиерейском соборе 2000 года в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Пытались несколько лет назад доработать главу об экстракорпоральном оплодотворении, но поскольку маятник качается от абсолютного неприятия до минимального количества уточнений, дополнения эти пока еще рассматриваются. Поскольку и технологии уже на месте не стоят, то ЭКО, которое было четверть века назад, в большинстве своем было достаточно нравственно неприемлемым. В большинстве своем вопросом сейчас есть, допустим, возможность оплодотворения в так называемом естественном цикле. В чем проблема, собственно? Часть священнослужителей говорит, что ну, нет детей, но они же почему-то не появляются или для чего-то не появляются. Может быть, и не стоит против рожна идти и жить так, жить без медицинского вмешательства в этом вопросе. Тем более оно может быть связано, во-первых, и с тяжелыми, далеко идущими последствиями для здоровья, и в набат бьют немало врачей на эту тему. А что это вдруг, вот прям как горячие пирожки, как грибы после дождя, стали болеть женщины после подобного вмешательства раком? А что ж такое? А вот что-то дети рождаются как не сильно здоровыми, с другой стороны, то сейчас силен, но тут прямо какой-то же общий знаменатель можно подводить, но все равно это остается в рамках личных бесед, как правило, или выступлений на церковно-медицинских конференциях, потому что, конечно, подобным докладам не дадут широкое распространение. Но самая главная проблема, это я все начинаю не самого важного, проблема в том, что это оплодотворение может быть связано с убийством лишних эмбрионов. Мы же убеждены, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Если для того, чтобы выбрать лучшего, прямо как котенка, одного выбираешь, остальных топим, ты получил десяток или даже полтора десятка эмбрионов, остальных утилизировал, да, убил на самом деле, ведь живые души.

0: живые люди, хоть и махонькие, совсем там несколько клеточек. Или заморозил. Ну, елки зеленые. Ну, старшего сына заморозил. Ребята, некуда его девать. Комната лишняя освободится. Или вообще передарил. Прямо узаконенная работорговля собственными же детьми. Пусть даже и на безвозмездной основе. Ну, повторюсь, что старшего подари. Почему нет? Это точно такой же человек, хоть, конечно, да. Ты вложил в него больше сил. Поэтому церковь постоянно кричит на всех конференциях, на всех мероприятиях, и я сейчас, что не забывайте, дорогие мамочки, что все вот эти нерожденные, неплодотворенные, нерожденные плодотворенные эти клетки, это уже вот, живой ребеночек. Придется или троих, пятерых, семерых рожать за раз, или по очереди, или, может, действительно не стоит сюда лезть. Есть такой нюанс. Ну и второе, конечно же, может быть, не связано непосредственно с этим законом, потому что предполагается все-таки, что мамы рождают от собственных же мужей. Нельзя рожать не от своих мужей. Это приравнивается к блудным отношениям, даже если не было какого-то физического контакта. Вот эти все истории, там вот Павел Дуров заморозил чего-то там и 100 барышни благотворил. Ну, нет. С точки зрения церковной морали, христианской морали, чем? Ну, просто церковь, христианская, как бы, равно. Задержу церковь мою, врата даже не одолеют ее. И тело Христово есть церковь, церковь есть тело Христово. Вот с нашей такой, христианской точки зрения. Священное Писание ценным и священным для нас. Это четко черным по белому написано. Поэтому чтобы не открылось это окошко чуть шире, надо, да, вот мы жены участников специальной военной операции, мы бы хотели бы таким образом детей получить. Но, повторюсь, чтобы не было убийств, и вот не откроется ли оно шире, не скажет ли потом такая женщина, слушайте, а я жена участника специальной военной операции, он погиб, вот, но вот я... Есть же такой закон, который разрешает мне ЭКО, а я что-то от другого. А вот опять вернемся к какому-нибудь известной публичной личности. Ну и, конечно, приняли сейчас очень специфический закон, позволяющий ЭКО от семени убитых, погибших, не вернувшихся с войны собственных же мужей. Вот, с нравственной точки зрения, здесь некуда клейма оставить, конечно. Вот, вроде бы технически, да, все нормально, что это вы придираетесь? Но вот рождать ребенка собственного же убитого мужа, который вот на момент зачатия уже давно был на небесах, это очень специфический момент. Какая-то здесь есть здоровая духовная некромантия. Но вот технологии позволяют. И видите, как быстренько Госдума тоже это приняла. Ну, церковь, честно говоря, в лице некоторых архиереев, священнослужителей, била на бат очень громко, но не получилось какого-то компромисса здесь найти.
1: Здесь есть вопрос от слушателя. Григорий Эл, наш постоянный слушатель, задает вопрос. А что делать в семье, где женщина не может больше рожать, но они хотят еще больше детей и семью вообще? Есть подруга, которая хочет родить, но нет мужчины. Почему нельзя решить эту проблему, не нарушая закон как государства, так и Божьего?
0: Иногда законы государства входят в некоторые клинчи с законами Божьими. И уже для человека надо понимать, что для него на первом месте. Естественно, что для христианина невозможно и немыслимо исполнить некоторые разрешенные государством действия. Если государство, повторюсь, разрешает мне спокойно беременеть от кого угодно и при жизни донора, и после его смерти, то мне, как христианину, допустим, это неприемлемо. И как бы я не хотел детишек, то все равно я понимаю, что, ну, нельзя, немыслимо беременеть от того, кто твоим мужем законным не является. Есть некоторые вещи, которые важнее некоторых своих инстинктов. Вы знаете, иногда, если инстинкты не ограничивать, то мир может превратиться в ад. И, честно говоря, ну, такая очень сложная тема, и потом пойдет в заголовки, в РПЦ заявили. Вот, но ребенок должен воспитываться в полной семье. Понятно, вы скажете, у нас 85% разводов по стране. Но одно дело, когда ты была уверена, что вот этот человек, которому ты доверила всю свою жизнь, свою душу, свое будущее, свое тело, будет ответственным за тебя, мы ведь ответственны за тех, кого приручили, правда же?
1: Mm-hmm.
0: А он тебя предает, то это проблема как бы его. И это невозможно было предугадать. А когда ты наверняка специально беременеть для того, чтобы родить ребенка для себя, вот кто же мне стакан воды подаст, и как же должна свои материнские инстинкты удовлетворить. Ну, во-первых, по отношению к ребенку тоже некрасиво. Особенно начинаются тяжелые психологические проблемы, когда он вдруг понимает, что тебя родили только для себя, а ты вдруг решил жениться, и как бы вдруг начинаются какие-то палки в колеса ставить, и разговоры в духе, что он может быть много, мама у тебя одна и так далее. То есть рождать ребенка вот как для себя, как покупать чихуахуа для себя, это плохая идея. Она позволительная, и даже не всяким священнослужителям осуждаем. Но вот здесь есть нюанс. Потому что знаю немало проблем, которые в конце концов возникают у этих мам с этими детьми. Воспитанные дети без себя плохо отпускаются. Свободное плавание. И очень болезненно отпускаются. Иногда приходится эту пуповину разрезать в 30-40-летнем возрасте иногда, но и дольше. Дольше существует. Поэтому помимо медицинских проблем, есть еще психологическая. Она идет вот вперед. Сил, конечно, всем нам не допустить тех ошибок, которые приводят к каким-то фатальным последствиям.
1: Хочется немножечко добавить ремарочку. Павел Дуров, которого мы вспомнили, был внесен в перечень террористов и экстремистов. Обязательно нужно это сказать.
0: Вот так, да?
1: Да, да, да, да.
0: Да.
1: И да, здесь...
0: Отрицаем.
1: Хочется вернуться к теме нашей с вами первой. Здесь тоже есть такой, мне очень хочется зачитать этот вопрос, он направлен лично к вам. Отец Владислав, благословите, я хожу в церковь, и в последнее время со мной ходит мой сын кадет. Но у нас нет иконы святого Федора Ушакова, что мы можем сделать, чтобы она появилась? Подойти к батюшке или купить себе маленькую иконку и ходить с ней в церковь? Спасибо, Анна Васильевна.
0: Ну, на самом деле, во многих церковных лавках есть бесчисленное количество 15-рублевых или 10-рублевых иконочек ламинированных маленьких, среди которых Федора Ушакова немало. Можно купить там чуть побольше картонную, наверняка они продаются в Кронштадте, в Успенском, в Тайном соборе морском. В конце концов, есть интернет, можно купить на каком-нибудь маркетплейсе эту иконочку, а можно просто вот найти в картинках в браузере, распечатать, заламинировать, если есть ламинатор, или не ламинировать, распечатать на фотобумаге нужного тебе размера, и, пожалуйста, в рамочку поставим, молись, или сделай формата А6, А7, и носи себе где-нибудь на грудном карманчике рубахи или костюма.
1: А как-то особенно, может быть, можно отметить этот знаменательный день?
0: Ну, по-хорошему, если в храме, в который ты ходишь, служится божественная литургия и всеночное бдение, то приди на всеночное бдение накануне праздника, там читаются все необходимые каноны, стихиры, посвященные самому Федору. А на утро причастись, и ты будешь с тем, с кем этот великий святой, с Богом. Вот, ведь Бог входит в душу не потому, что ты себе решил. Так, Бог у меня в душе, все, поехали дальше. Пусть он теперь разрешает делать все, что я хочу. А Бог входит в душу только в причастии. Нет других методов. Чтение Слова Божьего, вот, жизнь по вере и причастие в ты Христовых тайн. Вот, собственно, если ты в этот день причастишься, то будет рад и он, и ты, и что Федор. Это им
1: И
0: неплохо,
1: здесь
0: кстати.
1: еще по теме ЭКО тоже слушатель пишет, что огромная проблема заключается в том, что женщины все-таки больше, чем мужчин. Вот вы как думаете, действительно в этом тоже есть проблема?
2: Есть проблема.
0: Если раньше действительно, вот ты хоть ты треснет, должен быть.
1: Владислав, Владислав, вы с нами? Вас плохо слышно? Мы сейчас
0: Да,
1: прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей.
0: Привет.
1: Священник Владислав Береговой с нами на связи. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Пожар в сортировочном центре в городе Алексине Тульской области локализован. Ведется проливка конструкции, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Атака на объект была совершена минувшей ночью. Возник пожар, пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Западные страны, не желающие поставить Украине средства ПВО, должны разработать новые антироссийские санкции. Об этом заявил Владимир Зеленский после российского массированного удара по Киеву. Ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием, наземного базирования и беспилотниками по транспортно-логистическим центрам и складам вооружений в Киеве и Киевской области. Кроме того, южнее Одессы были уничтожены 3 морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество для ВСУ. Минобороны России сопроводило сообщение об ударе словами «бьем, раз слов не понимают». Представители ВСУ признали, что не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине. Эстония подписала с Еврокомиссией соглашение о финансировании в рамках программы «Сейф». Страна получит долгосрочный кредит в размере свыше 2 миллиардов евро на инвестиции в военную сферу. Также Эстония будет выделять на эти цели более 5% ВВП из собственных средств. Как заявила замминистра обороны Кадри Питерс, в ближайшие годы будут проведены масштабные закупки вооружений, которые окажут непосредственное влияние на безопасность Эстонии и всего региона. В Улан-Удэ без воды остались 700 частных домов, 76 многоэтажек, 3 социальных объекта в микрорайонах Аршан и Лысая гора. Специалисты работают над устранением аварии, сообщили в местном водоканале. По словам представителя компании, при работах по дренированию водоканала на одной из улиц была обнаружена утечка на пожарном гидранте. Жителям микрорайонов Аршан и Лысая гора организовали подвоз воды. Туристический поток по городам Золотого кольца в первой половине года превысил 12 миллионов человек. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитали в Центре стратегических разработок на основе данных Росстата. Число размещенных иностранных туристов за период с января по июнь увеличилось на 10% к аналогичному периоду прошлого года. Регион посетили почти 1,5 миллиона иностранцев. Как отметили аналитики, территория Золотого кольца формирует 28% всех турпоездок по стране. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: 11:33 в Москве, среда, вы слушаете радио «Спутник», с вами на связи я, Лису Хабалова, и мы сегодня ведем беседу со священником Владислав Береговой, с нами на связи. Владислав, здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Мы продолжаем обсуждать очень интересные темы, на самом-то деле, такие достаточно острые даже, мне кажется. Вот еще одна тема. В стране дорожают средства экстренной контрацепции. Те самые таблетки, которые, ну, если я правильно все понимаю, принимают на следующее утро после, так скажем. Для верующего человека, возможно, это некий повод задуматься, почему эти таблетки становятся менее доступными. И в целом, наверное, очевидно, как церковь к ним относится. Может быть, не стоит задавать этот вопрос, но в целом вот с точки зрения церкви экстренная контрацепция – это уже прерывание жизни или еще нет?
3: Да, интуиция вас не подвела, уже само название экстренная контрацепция предполагает то, что ты, кажется, вот-вот уже забеременела, но бегом эту проблему решать, пока это не становится хирургической операцией, последствия для здоровья которой, как правило, необратимы. Поэтому срабатывает какая-то еще такая психологическая история. Ну, какая разница, вот, когда убить ребенка? Ведь, наверное же, когда ему совсем-совсем мало часов или дней, это, наверное, меньше грех, а может, и вообще не грех, чем когда убить ему его в 30-летие. Но, на самом деле, мы в этот нацизм не играем. Мы не делим детей на здоровых, на больных, на интеллектуалов, на недотягивающие какой-то интеллектуальной планки по цвету кожи, по нации, уж тем более по времени его жизни. Для нас ребенок, которому 50 лет, так же важен, как ребенок, которому 50 минут. Поэтому вся эта история с таблеточками, большая, подавляющая часть которых, озвучиваемая или не озвучиваемая, реально совершает вот так называемый микроаборт. Но тем не менее, все равно это аборт, все равно это смерть. И, конечно же, просто, ну да, там лучше не задумываться о том, сколько детишек убила мать, которая каждый раз пьет таблеточки на утро. Поэтому в целом в православных семьях они не используются никакие, потому что есть все-таки огромные шансы, об этом тоже не на всех конференциях говорится, что если ты на утро таблеточку попила, которые, создатели которой клялись, что они не убивают зачатые жизни, то все-таки ты ее убьешь. И еще с прошлой темы, я все никак не договорю, тоже появилось ЭКО в естественном цикле, когда оплодотворяется там не десяток, и циклеточка одна, и вроде бы ты уж точно не заморозишь, не продашь, не убьешь и сможешь без проблем вроде бы как бы родить. Но без проблем не получается, потому что ты можешь 2, 3, а то и 5 раз в этом естественном цикле проводить, а все равно выкидыш. Это очень тяжело для головы, потому что когда ты сегодня, о, все, я мать, ура, наконец-то, 15 лет молилась, получилось, а завтра, оп, все, чистим, да, и снова, это прямо вот в таких эмоциональных качелях жить совершенно невозможно. Вроде бы, как бы, с нравственной точки зрения, вроде бы как уместно, а вот выдержит ли твоя голова вот весь этот цикл, потому что далеко не все действительно с первого раза беременеют. Поэтому, ну, как по мне, вот, ну, лучше без него обойтись, если честно. Такое очень частное мнение, но никак не мнение РПЦ, вот как священника, как духовника. Будут дети, хорошо. Я буквально за этот год столкнулся с ситуацией, когда вот несколько женщин, которых там 10 лет не было детей, 15 лет, вот, родили замечательных детишек. Вот, может быть, действительно стоит начать с исповеди, с изменения образа жизни, с причастия. Может быть, потому, давай я таки скажу фразу, которую никогда не повторяю, да, что Бог детей не дает. Может быть, проблема не в нем, может быть, проблема в тебе, может быть, и проблемы нет. Вот все, вот, здоровье тебе такое. Это будет поводом для размышлений. Давайте так. Можете написать в комментариях, как вы на это смотрите.
2: Да, пишите обязательно нам, наши слушатели, я уверена, все внимательно слушают. Очень много есть о чем задуматься. Вы говорите, что ЭКО влияет на голову. Действительно, наверняка это так, но влияет еще и на женское здоровье очень сильно. У меня есть некоторые приятельницы, которые очень долго не могли забеременеть, им уже за 40 лет, и вот они пытались таким образом забеременеть. Да, правда, не получается с первого раза. У многих некоторые прибегают к этому 5 раз, и это сказывается на здоровье, ну, как-то вот прям слишком сильно. Это правда. К этому нужно готовиться, к этому нужно быть готовыми. Если мы вернемся сейчас к этим таблеточкам, которые все дорожают и дорожают, вот я думаю, почему люди вообще прибегают к таким средствам? Это безответственность, это недостаток веры. Что еще? Вот какие признаки могут быть, как вы думаете?
3: Интересный вопрос, и я думаю, ответ для вас очевиден. Прибегает потому, что блуд сейчас стал нормой жизни, и мы за эти 2-3 десятилетия сексуальной свободы уже действительно пришли к ситуации, когда те, кто говорит о нравственности, целомудрие, выглядит, ну, не просто как человек, имеющий право на такое мнение, а как сумасшедший. Особенно, как говоришь об этом, подростками, студентами, с выпускниками будущими школ. А что не так? Но с духовной точки зрения все не так. Блуд — это неспроста смертный грех, потому что часто и зачастую приводит именно к смерти тех, кто не виноват в том, что он пожил несколько дней, может быть, и месяцев. Достаточно на поздних сроках, но вам даже в частной клинике, к сожалению, сделают аборт. Поэтому проблема отсутствия веры — раз. Верующий человек не будет пить таблеток, не будет делать аборт ни на каких уровнях времени. Причем верующие в любой традиционной монотеистической религии. И вот такая вот свальный, тотальный грех. Мы живем опять в эпоху Содома и Гоморры, и, может быть, даже, надо сказать, специальная военная операция, она привела к тому, что мы стали говорить вдруг о нравственных, традиционных ценностях, которые для нашей страны уже 1000 лет ценности христианские, и для христиан вообще сохранение жизни с момента зачатия — это, естественно, норма, о которой даже говорить стыдно было. Вдруг приходится говорить, потому что вдруг надо сказать, что... Некоторые, надо проговаривать некоторые очевидные вещи. Трава зеленая, солнышко греет, вода мокрая, а детей убивать нельзя. Ни на
2: простите, я вас перебью. Проговаривать. В данном случае уроки семьеведения помогут?
3: И смотря кто будет вести. Mm-hmm. Безоговорочная идея, хорошая, замечательная, но ведь всегда учитель, который не разделяет эти убеждения, может вот, в правильном месте там, плечиком подмахнуть, лицо скривить. Ну, знаете, вот церковь считает вот так, ну и так далее. Употребляет такие слова, которые максимально дискредитируют любую хорошую идею. Поэтому, ну, а много ли учителей, которые будут говорить о семье, в семье все хорошо? В священнических семьях не всегда все хорошо, но мы хотя бы вот действительно всеми своими силами пытаемся вот исправить проблему, а не бежать от нее. Ведь немало людей, в том числе и учителей, какие-то семейные проблемы решили бегством, то есть разводом. Вот нет человека, нет проблем, нет семьи, как бы нет семейных проблем. Вот и говорить об этом вот по учебнику. Учебники, я уверен, будут хорошие, замечательные. Вот, но с семьей здесь как с верой. Она не доказуется, она не показуется. Можно как угодно говорить и в советских терминах, и в платоновских, и аристотелевских, о том, что семья — это малое государство, и государство крепко ровно настолько, насколько крепка семья. Это аксиоматические вещи. Но все равно в голове подростков будет мысль о том, ну хорошо, почему я? А я хочу жить как все. Я хочу там, спать с кем угодно, а потом таблеточки пить. Ну, а если там душа в нем? Я же не вижу. Ну и ладно. Да. Об этом даже и не задумывается. Вообще, должен сказать, даже священник, приходящий вот в рамках основ православной культуры в школу, там, говорящий какие-то нравственные ценности, как само собой разумеющиеся, однократно сталкивается с тем, что для многих детей эти ценности далеко и не были ценностями, уж тем более не само собой разумеющимися. Что все-таки одно дело школа, другое дело семья, и дети копируют свою семью. А далеко не все живут по принципу «отдай жизнь свою за другого человека». Нет больше любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Человек-человеку-волк, думают они. Так кто силен, тот и выживает. И так же детей учат. Иногда вот, приходишь, как в Древний Рим, если, честно говоря, в некоторые классы.
2: Ну, да, кстати, действительно такое случается, но я достаточно часто хожу в церковь, и в последнее время обращаю внимание на то, что там немало подростков. Причем они сами приходят. Есть еще некий культ сейчас в последний год, наверное, очень развита эта история. В социальных сетях рекламируют различного рода кафешки, которые бывают при храмах, при церкви. И подростки ходят туда. Соответственно, они идут дальше в церковь и наблюдают. По крайней мере, вот я вижу, что они наблюдают за процессом, ставят свечки. Возможно, ну как вы считаете, это хорошая тенденция, приятная? Много такой молодежи в храмах или все-таки пока нет, мало?
3: Тенденция существует настолько она крепкая и мощная, что уже даже в ЦИОМ в прошлом году не мог игнорировать и говорил даже до 20%. На которой увеличилось количество молодежи, подростков в храмах. И подростку что нужно? Во-первых, ему не хватает любви, ему не хватает общения, ему не хватает смысла. Ему готовы купить дорогой телефон, хорошие кроссовки, купить огромное количество часов в Стиме или какую-то крутую приставку, и все, дальше родители занимаются выживанием или там, зарабатыванием денег. Что же приравнивается к выживанию. И дети сами себе приспособлены, и тут появился духовно-нравственный контент там, где его никогда не было. Запрещенных, порицаемых в соцсетях, разрешенных, замедляемых и так далее. И священнослужители, миряне, епископы, матушки смогли за эти 5-8 лет давать такой контент, который заставляет алгоритмы соцсетей показывать твой контент тем, кто никогда не собирался смотреть ничего духовно-нравственного, тем более церковного, тем более православного. И вдруг, бац, стали появляться. Дети смотрят, интересуются, подписываются. И вот этот стереотип, который есть у 100 из 100, он сломается. То есть дети, подростки, молодежь перестают бояться священников. Священники перестают быть какими-то мраморными фигурами, которые не отсвечивают и являются чем-то таким недосягаемым, строгим, суровым, неотмирным. А когда ты видишь, что священнослужитель, что церковь вообще, она для тебя здесь и сейчас, понимающая в лице своих батюшек и архиереев, тебя с твоими проблемами принимающего, а самое главное, вот, и на приходах с молодежью работающих, они действительно идут туда, где их ждут. А мы молодежь ждем. И соцсети большое спасибо, они сделали свою вот огромную фундаментальную работу. И благослови Господи тех батюшек, которые на своих приходах смогли создать такую атмосферу, в которую вот, окунаются подростки, молодежь, выйдя из соцсетей на приход. Потому что если ты смотришь там Береговой, Островский, такие классные, замечательные батюшки, вообще показывают то, что православие замечательно, но для меня, 14-летнего, я иду в храм, а там как бы не сталкиваюсь с симпатией, это слово совсем, ну и ухожу. Поэтому наша работа без замечательных батюшек на местах ничего не стоит. И кафешечки — это место общения. Подросткам очень не хватает действительно общения с единомышленниками. Вот, о вере, о смысле, о чем-то глубоком. И о чем-то очень простом, и о том, что для взрослых далеко. Поэтому важно создавать, закончу я, вот такие уголочки, оазисы душевного равновесия для тех, кому от 12 и старше.
2: Оазис, да, действительно, так и можно назвать эти кафешки, потому что там всегда особенная атмосфера, там очень вкусная выпечка, и все очень доступно. Возможно, поэтому подростки туда и приходят и чувствуют себя как там, как дома, и они чувствуют себя защищенными. Это самое главное. Следующая тема тоже не менее интересная. Президент Владимир Путин подписал закон. Судимые иностранцы больше не смогут получить вид на жительство в России. С одной стороны, здесь защита наших граждан. С другой стороны, хочется посмотреть, опять же, на это со стороны церкви. Заповедь о милосердии к страннику я нашла. То есть где вот это есть золотая середина? Как церковь вообще на это смотрит? Как совместить некое христианское милосердие к приезжим и необходимость защищать свой дом, если можно так сказать, от тех, кто зачастую преступает закон?
3: Исполнять закон Зевса, как неоднократно звучало в «Одиссее» Кристофера Нолана. По-моему, тут очевидный ответ. И мы гостеприимны, Мы ждем всех, кто готов разделять наши убеждения, наши ценности, но мы не должны делать привилегии и послабления в уголовном праве, в административном праве, и делать поправки в Конституцию и в законы Российской Федерации для тех, кто не хочет их соблюдать. Для своих граждан, так и для работающих на территории нашей страны. По-моему, здесь все очевидно. Закон равен для всех, и если ты приезжаешь сюда с законами своей страны, причем не с официальными, а народными, бытовыми, аульными, горными, подводными, надземными, но со своими, то знаешь, давай, наверное, едь обратно. Не принято у нас тут баранов на детских площадках заколоть. Ну, не принято у нас тут в метро ругать девочек, которые одеты не так, как тебе хотелось бы. Ну, не принято у нас совершать богослужение на улице в тот момент, когда тебе хочется. А намаз — это именно богослужение. Это как если бы мы решили послужить молебен или другие на Красной площади, ни с кем-то не согласовав. Это тоже было бы проблемой. Молиться можно 24 часа в сутки, а молиться на коврике — это уже нюанс. Поэтому необходимо сначала говорить, предупреждать, а потом, в общем-то, ну, очевидно, что вещи, что если человек не принимает твою культуру, категорически не принимает законы твоей страны и свои личные убеждения, которые расходятся с законами нашего государства, ставят выше этих законов, ну, то, наверное, давай, до свидания. Вот, мы ждем следующего. Здесь нет ничего личного, в конце концов, не зря Фемида, как вы помните, изображается завязанными глазами. Ну, почему мы должны делать какие-то снисхождения? Да, они бывают, и для этого есть суд присяжных, для этого есть судья, в конце концов, который рассмотрит все нюансы дела. И это очень важно, чтобы Фемида была слепая, но одним глазом все-таки подглядывала. Поэтому мы не зря говорим о милосердии, но милосердие должно быть разумным. Не попустительством оно является, не синоним попустительства, оно должно включаться тогда, когда человек этого достоин. И ситуация была не так на самом деле проста, как это писали в СМИ. Но для этого, опять же, существует закон, который позволяет проявлять милосердие в тех случаях, когда его необходимо проявлять. А закон, это еще со времен Сократа и Платона, это истина, это добро. Почему Сократ пошел на смерть? Потому что он был философом вот настоящим, не философствующим на парах перед студентами или прочитавший учебник, он живущий этим. А он, философия — это есть абсолютное благо, абсолютная истина. И если законы твоего государства — это истина, и они повелевают тебе, Сократу, быть сейчас убитым, то с удовольствием Сократ идет на смерть. Даже отговаривается у учеников, чтобы подкупили стражу, и не сбегает куда-то. Поэтому истина, дорогие друзья, это не только милосердие, но и исполнение законов страны, в которой живешь.
2: Да, абсолютно верно. Действительно, справедливый закон. Еще очень хочется, у нас три минутки всего лишь. Обсудим хотя бы коротко тему, она такая достаточно серьезная. Депутат Горячева требует проверить коллегу, мужчину, который публично назвал женщин неполноценными людьми. Достаточно такая серьезная шумиха в обществе на этом фоне. Что на самом деле говорит церковь о женщине и ее достоинстве?
3: Женщине церковь говорит, что именно женщина в нашей церковной традиции честнейшая, то есть выше по чести и славнейшая, выше по славе, серафимов и херувимов. Но не просто как абстрактная женщина, а вот та дева по имени Мария, которая 2000 лет назад в маленьком городочке Назарете сказала архангелу Гавриилу: «Все раба Господня, будет мне по слову твоему». И Дух Святой сошел на нее, и Творец неба и земли, всех наших вселенных и галактик, стал человеком. То есть мы женщину превознесли к как никто, поставили на тот уровень, который недоступен высшим ангельским силам. Вот. Ну, просто надо женщинам быть достойным этого, на самом деле, высокого призвания. Ведь Божья Матерь, она Матерь для всех, и для мужчин, и для женщин, но ты, молясь ей, будь хоть немножечко похож на нее в своем смирении, в своем терпении, в своей кротости. Вот в рождении деток, даже у апостола Павла есть такие слова, что женщина спасает чадородием, но если прибудет в любви, там, верности, трезвомыслии и так далее. Поэтому, конечно же, нет ни в церкви, ни в сознании церковных людей какого-то разделения и градации на мужчин как высших существ, женщин как низших. Это ересь, это безумие. И никакой священник, никакой мирянин в здравом состоянии находящийся ничего подобного не скажет. Нет, мы перед Богом и природно все равны. Да, у женщины есть душа, да, у женщины есть право быть главой и руководителем, и президентом, и ученым, и политиком, и военным. Поэтому это уж точно не существо высшего сорта. Часто по сравнению с некоторыми мужчинами, очень даже первого.
2: Спасибо большое. Буквально 30 секундочку у нас с вами остается. Может, вы что-то нашим слушателям посоветуете, порекомендуете? Вот что-то такое приятное очень хочется от вас услышать. Уверена, и нашим слушателям тоже.
3: Этот Паисий Седогорец сказал, что если бы он не знал, что последнее слово будет за Богом, то несправедливость этого мира свела бы его с ума. Хочу всем напомнить, что как бы ни было тяжело, всегда будет рассвет, и что последнее слово будет всегда за Богом. Главное нам быть с Богом. И помните, что Бог держит все под контролем. Ложитесь спать спокойно, и вот что было, то было. Набирайте силу для успехов и благих поступков завтрашнего дня.
2: Спасибо вам огромное за такую интересную беседу и теплые пожелания. Священник Владислав Береговой на радио «Спутник», и мы вернемся, не переключайтесь.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев.
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
6: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
1: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске полдень, в Челябинске 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека ранены после атаки украинского беспилотника в Курской области. Евросоюз получил почти 1,5 миллиарда евро доходов от российских замороженных активов. Россия готова рассмотреть предложение о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой. Подробности далее. Три человека ранены после атаки украинского беспилотника в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области. Пострадавших доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что удар был нанесен по местному предприятию. У всех пострадавших сотрудников осколочные ранения. Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы. Возник пожар, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Ради Хабиров. Он добавил, что поводов для волнения из-за снижения качества воздуха в Уфе нет. Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку в регионе. Пожар в сортировочном центре в городе Алексине Тульской области локализован. Ведется проливка конструкции, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Атака на объект была совершена ночью. Возник пожар, пострадал один человек. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете России. Евросоюз получил очередной транш в размере почти 1,5 миллиарда евро доходов от размещения средств, связанных с замороженными активами Банка России. Средства будут направлены на поддержку Украины, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 95% будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы «Большой семерки». Еще 5% поступит в Европейский фонд мира для поддержки военных нужд Киева. В Еврокомиссии уточнили, что это уже пятый транш подобных поступлений. С момента заморозки активы Банка России принесли около 8 миллиардов евро доходов. Москва неоднократно называла незаконным заморозку российских государственных активов и использование связанных с ним доходов. Беспилотник с прикрепленным к нему взрывателем обнаружили в ночь на среду на территории аэропорта Лейпциг-Галле. Работа воздушной гавани была ограничена, пишет таблоид «Бильд» со ссылкой на собственную информацию. Как утверждает издание, дрон с пакетом лежал вблизи украинского грузового самолета типа «Антонов». Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки. Китай ввел контрсанкции против 6 американских организаций. Как следует из заявления Минкоммерции КНР, данные меры стали ответом на санкции США, введенные против китайских компаний под предлогом использования принудительного труда. В ведомстве добавили, что 6 американских организаций оказывали содействие и поддержку этим незаконным ограничениям. Россия готова рассмотреть предложение о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой, если эта страна проявит заинтересованность в этом вопросе. Об этом заявили в российском посольстве в Мехико. Там отметили, что пока предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения не ведутся. Оно было прекращено в феврале 2022 года в связи с введением западных санкций и закрытием воздушного пространства. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в Москве. Вы слушаете «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии я, Лису Хабалова. И ко мне присоединился мой замечательный коллега Александр Букарев.
3: Всех приветствую, дорогие друзья. Рад увидеть, рад приветствовать. Давно не появлялся в «Дневном ракурсе». Но, собственно, время пришло. Надо будет как раз обсудить все самые актуальные темы. Как и всегда, дорогие друзья, в том числе не забывайте подключаться к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс всегда в вашем распоряжении. Заходите, подключайтесь к трансляции. Вопрос пишите. Может быть, свои рассуждения, в том числе по темам, которые будем затрагивать. А мы перед тем, как сделаем анонс, знаешь, для меня вот сейчас была любопытная информация. Я каждый раз смотрю смотрю, какие там праздники вот на определенное число есть. И вот сегодня, оказывается, день рождения есть у одного предмета. Такого, знаешь, да, крайне важного предмета. День рождения светофора. 5 августа 1914 года он был впервые установлен на улице города Кливленд. И вот прямо сейчас очень сложно представить наши улицы, наши дороги без светофоров. Но представляешь, это сколько жизней спасло вот это изобретение. Сколько людей вот прямо сейчас там, конечно, проклинают те самые светофоры, вот так вот ожидая или торопясь куда-то, но в то же время, благодаря этому, можно спокойно, без каких-то там переживаний, доехать до пункта назначения. Вот важно.
2: А когда появились светофоры в России впервые?
3: В СССР первый светофор был установлен в Ленинграде в начале 1930 года, а в декабре этого же года и москвичи стали регулярно пользоваться услугами данного устройства. Вот
2: я так смотрю, как они выглядят, посмотрела в картинках. На
3: в
2: самом
3: начале,
2: деле,
3: да.
2: Наши дорогие уважаемые слушатели, вы тоже посмотрите, не поленитесь, выглядят достаточно эстетично, красиво и совсем необычно. Везде по-разному. В каждом городе, судя по всему, светофоры выглядели раньше, по крайней мере, по-разному.
3: Так что удивительно, на самом деле, даже сейчас во многих странах светофор прям почитают, ему там памятники ставят, его уважают как такой, ну, я не знаю, что ли, определенный регулятор движения. Ну, это действительно так, на самом-то деле.
2: В школу приходишь, и это первое, что ты слышишь, мне кажется, на уроках.
3: Да, там зеленый свет, красный свет стоишь. Ну, хотя у нас как-то периодически бывает так, что и желтый свет, и идешь, и едешь. Но на самом-то деле желтый свет запрещает уже движение. Это просто, ну, так скажем, люди торопятся. И это, кстати, ни к чему хорошему не приводит. Поэтому лучше подождать, лучше, там, не знаю, пару секунд потерять, ну, 30 секунд, ну, 40 секунд, чем впоследствии столкнуться с серьезными...
2: Полностью поддерживаю. Лучше везде опоздать, если вы очень торопитесь, но так складываются обстоятельства, что вы действительно опаздываете. Лучше опоздать, чем случится что-то непоправимое.
3: Действительно, действительно. Но вот ты, кстати, хорошо задала вопрос по поводу того, когда в России появился светофор. Почему? Потому что у нас как раз анонс темы связан в некоторой степени с импортозамещением, а в том числе и с тем, что нынешние компании, которые в один момент взяли и решили отказаться от того, чтобы присутствовать в нашей стране, ну, собственно говоря, очень многие компании 22 февраля 2022 года после этих событий решили уйти, прямо сейчас вернуться им будет крайне проблематично, если не невозможно. Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет лишать иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Мера касается сделок с инвесторами из недружественных государств, совершенных после 22 февраля 2022 года. Но и вот тут самое время поинтересоваться, смогли ли мы или сможем в определенном, там, в обозримом будущем импортозаместить все, что от нас ушло.
2: Ты знаешь, мне кажется, что в большем количестве импортозаместили. Даже смотрю на себя, что касается, например, одежды или каких-то средств, там, ну, косметика нет. Ладно, косметика еще пользуюсь, но благо огромное количество косметических брендов, они остались в России и продолжают радовать нас, женщин и мужчин тоже. А что касается одежды, многие бренды, которые ушли, я даже и не имею никакого желания заходить, вот правда, в эти бренды. То есть я не жду их возвращения.
3: Просто из разряда, что ах, вы такие взяли и ушли,
2: Потому что я нашла хорошее импортозамещение, как раз наши российские бренды. Они делают достаточно качественные и интересные модели одежды. Всегда хочется рассмотреть их поближе, что-то приобрести. К сожалению, в последнее время и эти бренды сталкиваются с трудностями, и россияне тоже, я уверена, потому что как-то все сильно дорого стало. Они не знаю, с чем это все связано.
3: Мне кажется, я знаю, с чем это связано. Все-таки занимают определенные ниши, которые освободились, понимают, что сейчас этого товара может быть меньше, чем было до этого, и, конечно, задирают цены. Но это нехорошо.
2: Но это вообще нехорошо, у них футболка может стоить 20 тысяч рублей. Вот ты бы за российский бренд отдал 20 тысяч рублей.
3: Ну, а ты тоже так, за российский бренд. Может, она какая-нибудь супер-мега-гипер-футболка.
2: Простите, дело не в российском бренде, вообще за любой бренд 20 тысяч рублей,
3: много.
2: Простите.
3: Хотя какие-то бренды есть, где за имя готовы заплатить и не 20 тысяч рублей, а 20 тысяч долларов.
2: Ну, конечно, их рекламировать мы сейчас не будем.
3: Конечно, вот, и с радостью, и все побегут, и скажут, вау, как это круто, как это красиво, хотя на самом деле там по качеству, ну, по крайней мере, даже даже я вспоминаю вот примеры некоторых брендов, я смотрел на качество оригинала и потом смотрел на качество реплики. И реплика была гораздо лучше, гораздо качественнее, чем оригинал. Но у оригинала есть имя, есть вот этот самый бренд, за
2: я
3: который доплачивают.
2: Я слышала об этих сравнениях, смотрела какие-то ролики давно уже, и сейчас как раз вспомнила, могу тебе ответить,

0: почему тогда эту фишку надо сохранять? Надо идти вперед, надо, чтобы бренд был действительно вот таким, что ли, знаком качества. То есть человек понимал, если эта одежда брендовая, качественная, она хорошая, она прослужит мне долго, соответственно, я могу ее купить и, возможно, немного переплатить. Но если мы просто говорим про огромную цену именно за название, то это уже совсем другой разговор. Кстати, вот касательно этого, не так давно наткнулся на... Часто сейчас пытаются как-то и свадьбы сделать необычно, и имею в виду про образы вот как раз жениха и невесты. И я смотрю, как многие предстают в образах, я даже не знаю, как это правильно назвать, наверное, русских царей и цариц.
1: Я такое еще не встречала.
0: Это правда очень необычно, но так эстетично и красиво. Я думаю, вот это я понимаю. Там, ну, конечно, не хватает герба, флага в руке. И вот
1: слушай,
0: прям...
1: это какое-то новое веяние моды?
0: Ну,
1: или
0: по крайней мере,
1: я
0: это часто
1: случай?
0: Начал замечать. Ага. Ну, встречается.
1: Значит, такая тенденция, наверное, пошла. Вот слушатели пишут, потому что на этих... Вот, наверное, да, действительно, в этом причина, потому что на этих дизайнеров защитники животных потом охотятся.
0: Конечно, конечно,
1: вот.
0: К ним
1: судя
0: очень
1: по
0: много
1: всему,
0: внимания.
1: В этом-то и дело, поэтому у них всегда материалы из эко-кожи, то есть там не бывает каких-то...
0: Ну, собственно, про импортозамещение, про бренды и про все остальное, которые ушли, которые могут вернуться, возможно, мы поговорим уже там через час, а прямо сейчас будем двигаться к актуальным новостям.

0: Вы слушаете радио «Спутник».
1: Какая у нас прям уверенная отбивка произошла.
2: Да, что-то новенькое было на самом деле. Я уверена, наши слушатели тоже заметили. А заметили ли? Пишите нам, пожалуйста. Пишите нам, Саша. Мы сегодня хотим очень сильно
1: пообщаться.
2: Да,
1: нам хочется пообщаться. Нам всегда хочется с вами пообщаться, поэтому не забывайте. А писать можно в соцсетях, да и в приложении.
2: Мне кажется, мы что-то как-то жалко немного звучим с тобой. Знаешь, нам всегда хочется пообщаться. Не забывайте нас,
1: пожалуйста. Постоянно никто не разговаривает. Да нет, на самом деле все не так. Но просто мы хотим, чтобы вы были вовлечены в процесс. Так, ну что ж, давай переходите к новостям.
2: Важным темам, да, Министерство обороны России сообщает, что массированный удар этой ночью наносили по центрам принятия решений военным объектам киевского режима. Цели, как сообщается, вот я смотрю, поражены, и это ответ на непрекращающиеся атаки по нашей территории. Но на самом деле все это достаточно честно, потому что чудовищные удары по российской территории наносятся Киевом.
1: Но чудовищные в каком плане? Не в плане масштаба. Я бы не сказал, что они крайне масштабные.
2: Чудовищные,
1: если уж сравнивать
2: в плане,
1: с нами.
2: Они бьют по отдыхающим,
1: да.
2: Гибнут
1: да,
2: люди.
1: Да, да, да.
2: Мирные.
1: Если говорить про цели их ударов, это гражданская инфраструктура, это обычные люди, которые никак не связаны с настоящим конфликтом. И вот это, конечно, ужасно. Действительно, мы-то в то самое время продолжаем наносить удары исключительно по объектам ВПК, по центрам хранения военных грузов, комплектующих для дронов в Киеве. По крайней мере, вот из выделенных можно там отметить МЛП «Чайка», «Эпицентр», сортировка и доставка компонентов для производства БПЛА. Вот такой был удар нанесен. Инновационный терминал, логистический центр «Новая почта» также подверглись атаке. Транслогистика, осуществляющий сборку беспилотников и хранение материально-технических средств для ВСУ. И логистические центры, терминал «Бровары», «Арабен Украина» и «Бровары» в Киевской области, используемые для распределения комплектующих для дронов. По большей части, если вот так посмотреть, эти все объекты, они больше сосредоточены на логистике и хранении.
2: Вот как раз, да, очень хотела добавить, что в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника, и при нанесении ударов они применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель, как в Киеве, так и на всей украинской территории. Очень хорошо, что об этом постоянно сообщают, ведут такую сводку.
1: Да, это правильно, и правильно, что показывают нам именно по каким целям мы бьем, с объяснением причины, и, ну, конечно, мы прямо сейчас можем видеть, как это все соотносится с вооруженными силами Украины. Знаешь, я вот только думаю, насколько долго вот подобные масштабные удары будут продолжаться, потому что все-таки, как мне кажется, в один момент украинская сторона должна запросить или там начать умолять своих европейских партнеров, Соединенные Штаты, да или просто нам говорить о том, что давайте-ка мы очередной этап переговоров проведем, потому что мы устали. И сейчас вот непонятно. С одной стороны, они продолжают, конечно, бегать по всем странам, но это именно я говорю про Зеленского, который со своим великим «дай» прибегает ко всем.
2: Мне понравилось, очень понравилось, как

0: Ты это говоришь, прости, что тебя перебиваю, просто как раз ко всему, что ты говоришь, сейчас вопрос, ну, очень прямо подходит. Григорий Л., наш постоянный слушатель, спрашивает, как считаете, когда Запад поймет, что сейчас вкладывать в Украину бессмысленно, так как мы сразу это уничтожаем? А вот действительно разумный вопрос, ну, согласись. И вчера как раз разговаривали с экспертами, с разными, очень много на эту тему, и правда так и есть. Запад сейчас, вообще вся Европа, они категорически погрязли в нехватке средств.
1: Ну вот, этом... вот тут я бы не сказал, что прям погрязли в нехватке средств. Они
0: им
1: наоборот же на этом зарабатывают.
0: На то, чтобы помочь своим людям справиться хотя бы с жарой.
1: А, ты про ресурсы
0: вот они,
1: больше.
0: Да, они не тратят даже на эти деньги. У них нет возможности обеспечить газом своих людей. Они не знают, как они будут жить зимой, но при этом они все равно вкладывают деньги в Украину, и это все...
1: Вот, так мы... это вот опять же в то самое разделение. Зарабатывают те, кто и так обладали серьезными такими капиталами, и продолжают зарабатывать, причем отлично им ничего не мешает. Вот я тоже рассуждал и думал по поводу вот того, насколько вот этот актив в виде Украины, потому что его сейчас никак уже не назовешь, это актив, это военная частная организация фактически в руках Европы и Соединенных Штатов, которую обеспечивают, в которую вкладываются, от которой получают свои дивиденды, ну там в виде попила, в виде увеличения производства вооружений и всего в этом
0: вот
1: роде.
0: Я смотрю, зерно Киев обещает, да? Там
1: да, конечно.
0: И то,
1: да,
0: обещает,
1: да.
0: Но не дает.
1: А тут, кстати, еще стоит вспомнить, например, слова главы Rheinmetall немецкой, который вообще высказался, что слишком мало вы инвестируете в нас, нам надо больше власти, нам надо больше возможностей. В общем, вот именно военная сторона Европы и военная сторона, в принципе, США уже давно выходят на первый план, и они начинают диктовать свои условия. А что им нужно? Конечно, им надо производить и, соответственно, продавать больше оружия. Они на этом больше зарабатывают, у них и больше становится заказов. Соответственно, тут все прекрасно. Другое дело, что сами европейцы молчат. Но у меня складывается такое ощущение, что европейцы сами давным-давно уже настолько, я не знаю, привыкли к тому, что логическая цепочка заканчивается в одну ступень. Из разряда «мне что-то не нравится», ну, например, «мне жарко», «у меня не работает кондиционер». Почему не работает кондиционер? Потому что государство плохое. Все. На этом цепочка закончилась. А дальше судить, куда там растрачиваются средства, почему они идут на Украину, вот эта цепь уже не доходит, как будто бы до обычного европейца, его это не интересует.
0: Как раз вчера тоже разговаривали по этому поводу с экспертами, и вроде как на самом-то деле все это людей волнует очень сильно, и они пытаются что-то сделать, но у них не очень сильно, естественно, получается. Плюс их не устраивает в большом количестве ситуация с тем, что все, что сейчас там происходит, и все, что отправляется на Украину, это спонсируется налогами этих людей, у которых
1: конечно.
0: То жарко, то холодно, они платят налоги, но в итоге у них ничего не меняется. А налоги вроде как могут стать еще выше, судя по всему.
1: Ну вот, кстати, любопытно, если раньше мы все равно считали европейцев такими достаточно горячими головами, особенно французы, которые в случае чего готовы выйти на баррикады и бороться за свои права, и вот как будто бы прямо сейчас мы смотрим на европейцев, и они становятся немного аморфными. Может быть, это мое такое ощущение. Может быть, мне так кажется, так скажем, с высоты того, что вот я вижу просто в СМИ.
0: Вот, возможно. Я тоже об этом подумала, что мы видим какие-то определенные заголовки, и то, что пишут под этими заголовками, но согласись, нам ли не знать, что зачастую все, что там написано, не совсем является правдой.
1: Я согласен. Но при этом у нас и огромное количество фактов, которые должны указывать вроде бы на серьезное недовольство в рядах тех самых европейцев. Касательно миграционной политики, касательно их средств, которые не вкладываются, например, в тушение пожаров, не вкладываются в кондиционеры, банальные вентиляторы для того, чтобы люди могли спокойно существовать, не вкладываются в улучшение инфраструктуры. И мы видим, как в Европе действительно возникают серьезные проблемы с тем, как, я не знаю...
0: Тушение лесных пожаров,
1: по крайней мере,
0: например,
1: да,
0: хотя
1: тоже.
0: Бы взять самый яркий пример.
1: Да. И вот есть ощущение, что все-таки эти факты-то существуют. Как бы мы ни смотрели там на СМИ, на некоторые, скажем, привирания, может быть, усиление эффекта, но на самом-то деле эти факты существуют, и от них не убежать. В то же время время. Вот раз зацепили тему миграции, сейчас вот хочется отметить, как прокомментировал Кирилл Дмитриев вот ту самую, что ли, ситуацию с миграцией в Евросоюзе. Он решил, ну, так немного поиздеваться, как будто бы. Он говорит, Евросоюз и Великобритания должны поучиться у России миграционной политики. Ну, в принципе, да, я могу с ним согласиться, потому что ЕС уж слишком легко, что ли, подходит к тому, что к ним бегут мигранты. Они постоянно говорят, да, это проблема, да, мы будем с ней бороться, да, вот надо что-то с этим делать, но на самом-то деле ничего не делают, а почему? Потому что какие-нибудь крупные компании, тот же самый Iron Metal или кто-либо еще, говорят, нам нужна дешевая рабочая сила. И нам вообще не важно, что вы там будете предпринимать или не будете предпринимать, нам они все нужны. Поэтому завозите, пожалуйста, партию побольше и нам сразу предоставляйте. А у нас все-таки с этим действительно ведется достаточно серьезная работа. И я не понаслышке знаю, что для того, чтобы получить возможность сначала просто легально к нам перебраться, а потом еще и, ну, я не знаю, получить гражданство, это прям надо постараться. Такой вот пару кругов ада пройти.
0: Ну, видишь, и перечень расширяется. Раньше было 22 пункта, насколько я помню, сейчас 45 пунктов.
1: Да, да. У нас очень активно ведется работа в этом направлении.
0: Ну и тем более это факт, что Европа сейчас, ну какое бы слово, захлебывается, если можно так сказать, да, во всех этих нелегальных потоках, которые туда пригружаются.
1: Я все еще вспоминаю, ну такой, скажем, немного шуточный выпуск новостей, где сидит телеведущий, вроде бы как раз в Великобритании это было, или в Англии, ну вот он говорит о том, что мы провели опрос и решили выяснить, как много людей недовольны той самой миграционной ситуацией в Великобритании. 27% ответили, что они недовольны. Остальные 73% ответили на другом языке.
0: Ну, потому что они там... все мигранты.
1: Они все есть мигранты. И, ну, действительно, если вот так даже сейчас на фотографии Великобритании посмотреть, кажется, а где англичане? Где те самые люди с моноклем, довольные, пьющие чай?
0: А ты знаешь, даже стало интересно зайти на какой-нибудь сайт, найти какую-то информацию, какой-нибудь чатик англичан, где они рассказывают, делятся между друг другом своим мнением по этому
1: поводу.
0: А ты
1: уже не поймешь, кто из них англичанин, а кто из них мигрант. Они же очень многие ассимилировались. Ну, собственно, да, это одна такая большая, огромная проблема, которую ЕС пытается как-то разгрести, ну и Великобритания в том числе. А вот у нас есть еще несколько тем. Во-первых,
0: слушателей наших, да, наверное, хочется предупредить, потому что как раз Центробанк предупреждает, что мошенники нашли новые лазейки в банкоматах. Это все так страшно, и число вот этих обманных операций очень сильно растет.
1: Угу. И кроме того, вот я не знаю, насколько это сработает в плюс или в минус, но мне кажется, больше в минус касательно того, сколько будет мошеннических операций. В плюс, конечно, для просто удобства граждан. У россиян появится возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой кредитной организации. То есть, образно говоря, вы пользуетесь одним банком, вторым банком, и для того, чтобы там не заходить, не перекидывать из приложения в приложение, вы просто решили через один банкомат закинуть свои деньги на другой банк. Ну, вот мне кажется, а вот это надо, сильно ли? А, с одной стороны...
0: При том, что, прости, что перебиваю опять, но многие банки, они будто бы уже предоставляют эту услугу давно.
1: Да, есть такая услуга, но она просто, мне кажется, требует чуть...
0: Доработки?
1: Ну, не то, что доработки, а она пока что усложнена, но мне кажется, тут не надо вот это упрощение прям внедрять очень активно, потому что я не вижу большой проблемы в том, чтобы закинуть на один банк, и после этого в приложении, если надо, через систему быстрых платежей перекинуть в другой. Ну, собственно, такая возможность всегда была, есть и будет. Надо ли это действительно, не знаю. Так, еще из новостей, вот эта новость, мне кажется, крайне важной, касательно выпускников 11-классников, которые поступают в вузы. Более половины выпускников 11 классов в рамках приемной кампании 2026 года смогут поступить в российские вузы на бюджетные места. В эту приемную кампанию университетом установили чуть больше 620 тысяч мест, из них 446 тысяч по программам базового высшего образования, бакалавриата и специалитета. И более половины выпускников зачисляются. Единственное, вот есть и мнение как раз от МГИМО касательно того, а Что делать с олимпиадниками? И вот это действительно большой вопрос. Сейчас разгоняется в соцсетях вот ситуация, когда 300-бальные или 400-бальные ребята не могут поступить просто потому, что все занимают олимпиадники. И вот поступило предложение от ректора МГИМО вот просто сделать квоту. 10-15%, чтобы больше олимпиадники не занимали. Потому что сейчас это действительно огромное число. И непонятно, тебе вообще надо переживать по поводу ЕГЭ или только сосредоточиться на Олимпиаде. Вот.
0: Да, ты знаешь, на самом деле переживают все по поводу ЕГЭ. У меня
1: родители,
0: еще...
1: дети.
0: Да. Еще совсем маленькая, но уже там они готовятся. Надо уже выбирать институт, уже надо выбирать специальность, и не факт, что ты попадешь. Так что, ну, мы желаем всем хорошей учебы.
1: Ну, получается, да. Молодым хорошей учебы, а взрослым поменьше,
0: да,
1: переживать за обучающихся.
0: Радио «Спутник», Александр Букарев, Лесо Хабалова, мы вернемся.

«Знать за 90 секунд». Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого жучка, использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Удар по трем украинским сухогрузам в Черном море существенно снизил возможности ВСУ по транспортировке вооружений и военной техники, сообщило Министерство обороны России. Ведомство уточнило, что удары были нанесены южнее Одессы накануне вечером и сегодня утром расчетами реактивных беспилотников «Герань-4 «Сикер». Все цели успешно поражены. Необходимый объем топлива для осенних полевых работ в России выделен нефтяными компаниями, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Особое внимание на нем уделялось вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там еще сохраняются проблемы, отметил Новак. Он добавил, что участники встречи договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. Евросоюз получил очередной транш в размере почти 1,5 миллиарда евро доходов от размещения замороженных активов Банка России. Средства будут направлены на поддержку Украины, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 95% будет направлено через механизм кредитной поддержки на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы «Большой семерки». Еще 5% поступит в Европейский фонд мира для поддержки военных нужд Киева. Еврокомиссия уточняет, что это уже пятый транш подобных поступлений. С момента заморозки активы Банка России принесли около 8 миллиардов евро доходов. Москва называет незаконным заморозку российских государственных активов и использование связанных с ним средств. Власти Румынии приняли решение затопить в Дунае 4 баржи, чтобы увеличить приток воды к атомной электростанции «Черноводы». Правительство страны 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС. На станции уже остановили 1 из 2 реакторов. Власти договорились с крупными промышленными потребителями о добровольном снижении расхода электроэнергии в вечерние часы. Более 2 миллионов сообщений отправлено в водительских чатах в приложения «Госуслуги авто» и «Госуслуги». Как рассказали в Минцифры, водительские чаты – это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. Все общение в чатах происходит анонимно, и мужчины пользуются сервисом чаще, чем женщины. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Дневной ракурс. Прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости. И в очередной раз напомню вам про наши соцсети РУТУВК, Телеграм, Макс. Подключайтесь прямо сейчас, находите трансляцию, пишите комментарии. А мы будем обсуждать тему, которая связана с новыми штрафами для маркетплейсов за нарушение законодательства. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для операторов цифровых платформ за нарушение требований законодательства о платформенной экономике. А соответствующий документ 4 августа был опубликован на официальной интернет-портале правовой информации. Отмечается, что новые изменения предусматривают дополнение к УАП РФ новыми статьями о штрафах для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки, агрегаторов объявлений и услуг. Вступает этот закон в силу с 1 октября 2026 года. Ну, собственно, о его подробностях прямо сейчас поговорим с членом экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме России. Никита Куликов с нами на связи. Никита Александрович, здравствуйте.
8: Приветствую.
7: Хочется, во-первых, задать вопрос касательно того, почему сейчас это решили сделать. Очередная, ну, как будто бы мера, которая вытолкнет или, может так, ну, скажем, не позволит свободно торговать более мелким продавцам, а оставит только крупных. Или, может быть, это все-таки не так?
8: Вот мне кажется, как раз наоборот. Самое главное, что мне кажется в этой мере, да, это то, что у нас подсветили наконец-то продавцов на маркетплейсах как реальную серьезную часть сектора экономики. Очень серьезный бизнес. В том плане, что независимо от их размера, если посмотреть, что именно вносится, это поправки в административный кодекс, кто-то блокирует платформу, в первую очередь, незаконно блокирует карточки товара, удаляет карточки товара. А надо понимать, что карточка товара для продавца на маркетплейсе – это и есть его основной бизнес. Нету карточки – нету кликов. Нету кликов – нет покупок. Нет покупок – он в долгах и ничем, к сожалению, другим заняться уже не сможет с этим товаром, потому что он его реализует только благодаря карточкам и их видимости. Нередки были случаи, ну, маркетплейс у нас не первый год существует, когда происходит незаконное скликивание товара, недоброжелательные, недобросовестные закупки товара, потом от него отказы, потому что каждый раз бизнесмен платит за доставку товара, за эту логистику, возврат товара, за то, что он не был выкуплен. И это создавало, ну, очень много проблем. Также, ну вот я по своей практике знаю, к нам, как к юридической компании, обращаются представители как раз тех, кто торгует на маркетплейсах, и нередки случаи, когда копируют карточки товара. Это на самом деле очень жестко по той причине, что карточка товара, кажется, она так в том числе и проходит какую-то SEO-оптимизацию, и выдача появляется выше за счет того, что как правильно там сформулированы те или иные слова, предложения, какие хэштеги расставлены. Если кто-то копирует, значит, у него будет выдача такая же, либо лучше, либо система вообще увидит две одинаковые карточки и заблокирует твою. И как раз вот борьба с таким вот незаконными действиями показывает на то, что государство максимально лицом развернулось как раз к представителям малого, среднего бизнеса. Ну, там микробизнесом уже особо-то и не назвать, на самом деле, там обороты неплохие, пусть и выручка может быть не всегда хорошая и высокая, но обороты на самом деле могут быть очень большими, и всячески как раз хочет помочь именно вот представителям, субъектам этого малого среднего бизнеса для того, чтобы им было более спокойно торговать и работать, это же их основной вид деятельности, как правило, бывает, на маркетплейсе, ну и, собственно, чтобы маркетплейсы тоже не пользовались своим монопольным фактически положением, потому что, ну, если у тебя все в одном, извините, в одном кармане, ты и даешь делать карточки товара, ты осуществляешь логистику, ты предоставляешь свой банк, а у каждого маркетплейса сейчас есть свой банк, через который осуществляются расчеты. Ты генерируешь и сам согласуешь правила, по которым на твоей же платформе будут работать люди, но им тоже нужна какая-то защита от этих же маркетплейсов. И такой вот баланс, может быть, это не итоговое и не финальное решение, чем еще можно было бы помочь малому и среднему бизнесу, который занимается торговлей на маркетплейсе, но это очень хороший знак, то, что они не остаются без внимания, и им всячески будут помогать со стороны государства. Я считаю это положительным.
7: Угу. Но вот это, кстати, достаточно неожиданно было. Мне казалось, что наоборот, введение штрафов спровоцирует отток людей из маркетплейсов, ну, с стремлением не получить те самые штрафы. А вот раз про карточку заговорили, просто немного отойдем в сторону, а даже не про саму карточку, вот про обложку. Сейчас очень многие жалуются, и я сам это слышал, на вот эти ИИшные обложки, которые абсолютно одинаковые. Вот бывает, листаешь тут ну, любой маркетплейс, и не понимаешь даже, какой там товар, потому что они выглядят примерно одинаково, у них у всех один там цвет, один цветокор, немного меняется вот только сам товар, который чуть-чуть там отличается, а в остальном вот все иишное. И человек, когда пытается выбрать для себя товар, он не понимает, а вот это вот действительно так выглядит, или это просто искусственный интеллект дорисовал и показал вот такую картинку. Вот с этим как-то можно бороться, или, ну, есть так и есть, оставим.
8: Несомненно, совершенно правильное замечание, то, что вы вот сейчас озвучили. А потом, ну, во-первых, это предмодерация, модерация самой платформы. Если их умные системы, там же не люди, да, сидят, как правило, тоже искусственный интеллект. Если он пропускает одно и то же под видом тех же одинаковых товаров, это к ним вопрос, они должны ее научить получше как-то взаимодействовать. Но, с другой стороны, умный продавец никогда не будет дублировать и клонировать просто карточку для того, чтобы было какое-то изображение. То есть он может клонировать хорошую карточку товара, где много отзывов, много покупок. Плохие или там одинаковые он дублировать не будет. А это говорит скорее о том, что, если вы знаете, такой термин есть fulfillment. И ряд бизнесов на маркетплейсе занимаются именно работой через fulfillment, когда они отправляют свой товар на какой-то средний склад, ну, средний, крупный склад, который как раз там этот товар переупаковывает в их упаковку, заполняет все декларации, заполняет карточки товара и, ну, оказывает максимальный сервис, тебя просто, мол, плати деньги, мы за тебя все купим, все привезем, все упакуем, все отправим на маркетплейс, продадим, а ты просто получишь доход. И вот кто так думает и не относится серьезно к своему бизнесу, он просто сжигает эти деньги на ветер, а вот эти вот fulfillment бизнесмены, fulfillment склады, они как раз и генерируют плюс-минус одинаковое то же самое, по той причине, что у них эти бизнесмены на потоке сидят. Вот у них есть поток товара одинаковый, вот они генерируют для каждого более-менее там разные изображения, ну и вроде как нормально. Плюс это могут быть начинающие новые продавцы, которые вообще не понимают, что им нужно, где-то услышали, что маркетплейс купил дешевле, продал дороже. Вот они пытаются купить дешевле, продал дороже. Конечно, это все ведет к краху и ни к чему хорошему не придет, потому что, ну, покупатели не глупые же люди, они понимают, что вот этот вот бред нарисованный, он как бы нарисованный бред абсолютно, да, он не соответствует действительности. Но я надеюсь, если честно, когда слушаешь вот эти вот слезливые истории про телефонных мошенников или как там кто-то пытается что-то поджечь под угрозой там не пойми чего, ну, уже начинаешь сомневаться в разумности людей, но тем не менее, я надеюсь, хотя бы в изображениях самостоятельно они могут разобраться, если ты видишь клубнику вот фиолетового цвета, наверное, у тебя должны быть сомнение, что это как бы что-то не то.
7: Ну или это крайне особый вид клубники, откуда-то с другой планеты. Но кто знает, люди по-разному могут воспринимать, и глаз замыливается. Но вот если будем возвращаться вот к новым штрафам, ко всему, что вот прямо сейчас вводится, есть ощущение, по крайней мере у меня, что очень уж много сейчас делается как раз для продавцов. Точнее, наоборот, для покупателя. А продавцов все больше и больше и больше вот сжимают. Нет такого, что перебарщивают? Или все-таки здесь вот как раз идет баланс в сторону того, чтобы у покупателя было равное количество прав с продавцом? Я почему это говорю? Потому что до этого мы неоднократно слышали истории о том, как сами покупатели там, например, злоупотребляют возможностями маркетплейса по возврату товаров, заказывают огромное количество, после этого, ну, там, просто возвращают, и, соответственно, человек, ну, который продавал эти товары, все теряет. Ну и, собственно говоря, вот такая ситуация вообще не выглядит положительной. Приходится как-то продавцу с этим справляться, закрывать те самые свои потери в деньгах, в доставке, во всем, вот, что связано с, вот, ну, скажем так, дополнительными вещами. Кроме того, и товар может быть немного подпорчен в ходе там микроэксплуатации, там, открывания коробки и всего с этим связано.
8: Да-да-да, там просто звонок был, да, все.
7: Да, вот если вот прямо сейчас будем рассуждать с этой точки зрения, можно говорить о том, что все-таки продавцов чуть больше ужимают и дают больше прав покупателям?
8: Ну, я, знаете, мне кажется, что продавцов в любом случае немножко поджимают, в том плане, что это же представители бизнеса, и это не потому, что они продавцы маркетплейса, а просто бизнес у нас, ну, его не то, что поджимают, изменение налогового законодательства, например, он на всех отразится, будь ты продавец маркетплейса или не продавец маркетплейса, и с одной стороны. С другой стороны, всегда закон стоит на страже потребителя и покупателя, ну, потому что он менее защищенный, потому что его как раз могут обмануть, а он, по идее, обмануть-то никого не должен. И в этом плане тоже, наверное, страдают продавцы и маркетплейсы в том числе. Есть, конечно же, вы правильно сказали, вот эта терминология, потребительский терроризм. он не особо сильно распространен, как мне казалось, но тем не менее, когда в новость уже просачивается вот такая информация, это означает, что количество этой информации уже накопилось такого уровня, что она уже до новостей доходит, и действительно, вот я недавно смотрел распаковку дорогого товара, там видеокарту какой-то парень купил.
7: Да, где бутылка 1990. С водой.
8: Да, да, да. И это не первый же случай, я еще сколько-то лет назад слышал про кирпичи вместо айфонов, там, знаю историю, что вместо там колонки, которую вернули, тоже в ней была там бутылка с водой или еще что-то. То есть это распространенные случаи, но здесь, на самом деле, я не назвал бы это потребительским терроризмом в том плане, ну, это терминология, да, опять-таки повторюсь, она так и формулируется, в том плане, что тут есть либо недосмотр ПВЗ, что глупо с их стороны, потому что я бы их за это штрафовал. И вот в данном случае, когда парень получил товар, возможно, недосмотр склада, да, это где самые проблемные, где у нас может проходить недосдача товара. При приемке товара, если продавец хочет обмануть, на складе, если складской работник обманут, при логистике, если не было там как-то все закрыто должным образом, и водитель или его сообщники могли это сделать, и ПВЗ. Вот если в этой цепочке все отслеживается, там ничего не может быть, то тогда, получается, вина висит полностью на покупателе. Но его тоже никто не заставляет не проверять товар перед покупкой. Вот как этот, да, молодой человек проверил, увидел. И получается, что даже если проверил, все хорошо, но потом сдают какую-то вот пустую вещь или поломанную, вопрос уже к тому же, кто принимает ПВЗ. И тут вот говорить, что какой-то потребительский терроризм присутствует, сложно. Это неграмотная работа работников приема там, возвратов или еще чего-то. А вот потребительский терроризм – это скорее формулировка, когда начинают кошмарить бизнес за какой-то вроде нормальный товар, но там условно, если что-то там запятая была неправильно проставлена в качестве товара, и кто-то там что-то не так понял. Но в целом такие случаи имеют место быть, вот классические случаи, да, когда вот потребитель как раз кошмарит именно продавца. Но они менее распространены в том плане, что тут к какому-то выходу прийти несложно. Ну, я, честно говорю, сам сталкивался с несколькими раз такими ситуациями, когда мне, например, крупный предмет мебели сделали доставку с одним грузчиком, и мне пришлось помогать ему тащить это без лифта на второй этаж, а я рассчитывал минимум 3 грузчиков. Ну, конечно, я им написал, мол, вы, как бы, ребят, совсем ненормальные, что ли? Я, как бы, тащить ничего не собирался. Они мне вернули часть денег за доставку, но хоть как-то, например, мне было комфортно. Вот насколько мне комфортно было, ну, я немножко сатисфакцию получил. Насколько бизнесу было комфортно, они мне начали плакать, что у них практически по себестоимости. Я говорю, ну, себестоимость, но я тащить как бы тоже не собирался. Потому что если бы я хотел сам тащить, я вообще без грузчиков вызвал и тащил бы, волочил это наверх. Вот это не мои тоже проблемы.
7: И ну, вот тоже верно. И вот, кстати, да? Очень многие как раз говорят о том, что из-за доставки отказываются от покупки, в том числе из-за цен на доставку, и многие из-за неподходящих сроков. Но я вот хотел задать еще один, наверное, последний вопрос касательно того, а как все-таки мы видим будущее. Потому что неоднократно мы говорили о том, что, возможно, все, значит, маркетплейсы будут...
8: НПЗ у всех, да, последний.
7: Да, поэтому в голове НПЗ. Да. Ну, соответственно, будут ли там маркетплейсы заменять полностью все, ну, там, не знаю, обычные магазины, или все-таки останется вот такой баланс, ну, скажем, в меньшей степени будут реальные магазины, в большей степени будут те самые пункты выдачи товаров. И если мы посмотрим вот прямо сейчас, не может ли так получиться, что из-за того, что человек просто уже более-менее привык ко всем этим историям в тех же маркетплейсах, у него замыливается глаз, ему хочется какой-то конкретики, а тут столько товаров, глаза разбегаются, хочется вот прийти, увидеть вот несколько товаров и из них уже выбирать. Может ли так получиться, что вот этот маятник вообще в обратную сторону качнется и от как раз всех маркетплейсов люди откажутся, ну или не так сильно будут в них ударяться, а вернутся к обычным магазинам?
8: Ну вот такой интересный на самом деле вопрос. Вот мое мнение, вот я бы как сделал, как было бы удобно, знаете, в идеальном обществе, наверное, так было бы. И, по-моему, какой-то из маркетплейсов, может, AliExpress что-то такое запускать пытался сколько-то лет назад. То есть я бы делал локальные точки, витрины товаров, который ты можешь заказать на маркетплейсе. Вот хочешь подойти пощупать, пошел пощупал, заказал и как бы получил с выгодой, там, какую нашел. Но эта тема, к сожалению, никогда в жизни не сработает по той причине, что одним и тем же товаром могут торговать разные продавцы, у всех разные условия покупки, и тогда мы, получается, просто убиваем конкуренцию. Да? Ну что, все будут покупать самый дешевый товар у самого раскрученного продавца, это уже монополия получается. И поэтому такая схема не сработает. И получается, что дальше, чем вот сейчас уже это идет, вот эти вот, и плюс это не очень выгодно, надо учитывать маркетплейсу, который получает деньги с продавцов за продвижение карточек товара, за рекламу, ну, доп. Услуги за продажу и выдачу их товаров в ленте. И получается, что маркетплейсы, наверное, ну, может, им, конечно, еще есть куда-то расти, там, незначительно, но, по большому счету, они достигли своего апогея и предела вот того, что может быть. В каждом подъезде практически есть ПВЗ, везде там сразу 3-4 логотипа каждого маркетплейса висит, может получить что угодно, где угодно, но простого человеческого прийти померить, пообщаться с консультантом или поубегать от него, сказать, а тут ничего не хочешь.
7: А он будет активно тебя преследовать, и ты будешь пытаться сказать, что это я все сам, я все знаю, я просто посмотреть.
8: А ему тоже же скучно, ему тоже хочется пообщаться. Что он не
7: и процент, не и процент тоже
8: это
7: от продажи.
8: Это очень важно, конечно, конечно, суть их работы. Вот. И получается, что от этого мы тоже не уйдем, потому что если ты хочешь расслабиться, прийти, извините, иногда в подвальные, плохо пахнущие, зачуханный ПВЗ, забрать что-то в грязном пакете и пойти домой радоваться новому платью, ну, наверное, это не тот эффект, чем когда ты заходишь в магазин, тебе там напоят чаем, кофе дадут, все примешь, что тебе нравится, упакуют в бумагу, потом в пакет красивый и выдадут, и ты довольна оттуда выйдешь, и потом также еще по улице будешь с этим красивым покупочкой, обновкой ходить. Ну, не сравнение. Поэтому, ну, я думаю, будет баланс в любом случае соблюден.
7: Действительно. Ну, вот это мы уже увидим в будущем. Спасибо огромное за столь содержательные комментарии. Член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме России Никита Куликов был с нами на связи. Сейчас двигаемся дальше. А теперь поговорим про проблему, связанную с ОСАГО. По итогам первого полугодия из 101 тысячи жалоб, поступивших от граждан в службу финансового уполномоченного, 78 тысяч обращений касаются деятельности страховых компаний. Такие данные опубликованы на официальном сайте ведомства. И очень многие как раз недовольны работой ОСАГО. Почему? Потому что не выплачиваются в полной мере все необходимые средства, не закрывается вот результат ДТП, люди от этого страдают, теряют в деньгах. Ну вот, собственно говоря, давайте прямо сейчас обсудим эту тему с экспертом рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения. Дмитрий Попов с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
9: Добрый день.
7: А вот как вы считаете, действительно вот настолько критична проблема с ОСАГО или все-таки немного преувеличена?
9: Ну, проблема действительно критичная, и, к слову сказать, она начинает подгорать, честно говоря. Пытаются ее сейчас решить путем введения автоматической фиксации всех, кто едет без полисов ОСАГО. Но мне кажется, что даже когда мы всех заставим купить хотя бы минимальный с лучшими коэффициентами полис, нам все равно не хватит, ну, страховым компаниям не хватит денег для того, чтобы разумно возмещать причиненный ущерб. А кроме этого, мне кажется, что допущены довольно серьезные ошибки в методике расчета стоимости восстановительного ремонта. Я все время шучу и говорю, что если бы сотрудники Центробанка хорошо бы учили математику в школе и в вузе, они бы, наверное, понимали, что брать среднее значение цены для стоимости запчасти в регионе для расчета, ну, по меньшей мере, неразумно, потому что что толку с тормозной колодки, которая стоит 6 тысяч, если их всего 10 штук в регионе, а тех, которые по 15 тысяч, их, допустим, 1000. Как минимум нужно брать медианную стоимость, а не среднюю, для того, чтобы учитывать долю присутствия той или иной цены на рынке в регионе. А вообще, если говорить с точки зрения Гражданского кодекса, в расчете стоимости восстановительного ущерба должна браться максимальная стоимость, чтобы не возникало никаких проблем. Но это сильно задерет цену на страховые полисы.
7: Угу. А прямо сейчас вот этот процесс, если потихоньку начать внедрять или менять, это в том числе тоже сильно скажется на цене? Ну, имеется в виду, если не резко вот это сделать?
9: Я вообще должен заметить, что мне не нравится история, при помощи которой Центробанк и законодатель обслуживают федеральный закон об обязательном страховании. Что я имею в виду? Значит, ценовые сборники Центробанк пересчитывает с завидной регулярностью, там приблизительно раз в год, раз в два года, да, а при этом максимальная сумма к выплате, которая установлена законодательством по поврежденному имуществу, 400 тысяч, она уже не менялась, по-моему, десятилетие или даже больше. По моему мнению, в принципе, в законе надо прописать, что пересчет ценовых сборников должен автоматом тащить за собой пересчет суммы к возмещению, ну и, соответственно, изменение каких-то коэффициентов. То есть эта вся модель, она должна быть подвижная и толкаться от цены на рынке, если уж хотелось рыночной экономики. А то, что сейчас происходит, Центробанк пересчитывает, чуть-чуть повышает, неразумно, но чуть-чуть повышает стоимость запчастей, да, которые в расчете. При этом...
7: Звук у нас пропал, вот сейчас, думаю, вернется в ближайшее время. Так, дорогие друзья, пока да. что, вот, отлично, сейчас звук есть.
9: Да, ага, я продолжаем. Вернулся, это просто входящие звонки ваших коллег. Так вот, объем возможностей восстановительного ремонта, он сокращается, как шагреневая кожа, понимаете? То есть, если раньше можно было там на 100 тысяч хорошо отремонтировать 2 или 3 элемента, теперь хорошо можно отремонтировать 1-2 элемента, потому что ценовой сборник вырос, а сумма к выплате не выросла. Поэтому тут бы задуматься Центробанку и выступить законодательной инициативой, чтобы совместно с законодателями глобально переписать математическую модель 40-го закона.
7: Угу, то есть сделать ее более подвижной. Но если вот все-таки подвижная модель как будто бы выглядит крайне сложно в реализации, потому что это все равно это отдельный кейс для каждой ситуации. То есть здесь одни повреждения, такая-то будет сумма, здесь другие, другая сумма. Вот если бы прямо сейчас устанавливали вот ту сумму, которая более-менее закрыла бы все необходимые потребности, вот какая бы это была сумма средняя?
9: Медианная. По моему мнению, по железу 600-800, а по причиненному вреду здоровья до 1,5 миллиона.
7: Угу.
9: Приблизительно так. То есть по здоровью в 3 раза, а по железу в 2 раза точно. Но, кстати, вы, мне кажется, не правы, думая о том, что для каждой конкретной запчасти ситуация меняется. Я имею в виду не каждую конкретную запчасть, я имею в виду, что нужно изменить подход к модернизации, то есть изменению ценового сборника и суммы к возмещению. Да, они должны изменяться синхронно. А как они там рассчитывают? Ну, если у них хватит ума все-таки медианную хотя бы считать, то это сильно упростит ситуацию.
7: Ну, надеемся, что хватит. Ну и, собственно, пока что вроде бы хватает. Вдруг все изменится в ближайшее время. Спасибо вам огромное за комментарии. Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов был с нами на связи. А прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировки воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что лучше – 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Воронеже 13 часов, в Перми 15:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне СВО. Центр избирком провел жеребьевку по размещению партии в бюллетене на выборах в Госдуму. Евросоюз 31 июля прекратил предоставлять убежище военнообязанным гражданам Украины. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства обороны. Как отметил глава государства, совершенствование структуры ведомства продолжается, исходя из опыта СВО.
2: Совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок.
3: Глава государства также сообщил, что группировкой центра будет командовать Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначается начальник штаба группировки Петр Болгарев, а Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Мирный житель погиб в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Еще один человек получил ранение, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. Аксенов также призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации. Необходимый объем топлива для осенних полевых работ в России выделен нефтяными компаниями, сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Особое внимание на нем уделяли вопросам обеспечения регионов, где насчитывается большое количество независимых заправок. Там еще есть проблемы, отметил Новак. Он добавил, что участники встречи договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые АЗС. Вице-премьер поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям продолжать мониторинг ценообразования на топливо. ЦИК России провел жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму. Первые три строки достались «Единой России», «Яблоку» и «ЛДПР». Следом идут «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 заняли КПРФ, «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», «Новые люди». Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня, начиная с 18 сентября. Евросоюз 31 июля прекратил предоставлять убежище военнообязанным гражданам Украины. Совет Евросоюза обязал новых украинских просителей, достигших призывного возраста, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей, сообщается в решении, опубликованном в официальном журнале ЕС. Подчеркивается, что изменения связаны с необходимостью учитывать меняющиеся оборонные потребности Украины. Новое требование применяется задним числом с 31 июля, несмотря на то, что документ опубликован 4 августа. Решением Совета ЕС режим временной защиты для украинских беженцев продлили еще на год. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Дневной ракурс.
4: Дорогие друзья, мы продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. С радостью объявляю вам, что Лиса Хабалова вернулась ко мне в студию. Приветствую вновь.
5: Всем здравствуйте. Радостно возвращаюсь в эту студию.
4: Радостно возвращаешься в эту студию. Прекрасно. Ну, а, собственно, мы вам обещали большую тему. Вот и обещаем. Чуть позже. Прямо сейчас у нас еще одна большая тема, которую мы будем обсуждать с военно-политическим обозревателем Михаилом Нуфриенко. Михаил, приветствую вас.
6: Добрый день, друзья.
4: У нас тема связана с перестановками в руководящем составе Минобороны. А прямо сейчас были новые назначения со стороны Владимира Владимировича Путина. А группировку «Центр» возглавит Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначили начальника штаба группировки Петра Болгарева. А войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин. И Валерий Солочук будет руководить всеми службами тыла в Минобороны. Вот хочется узнать, с чем связаны эти перестановки, к чему ведут.
6: Перестановки связаны с тем, что в процессе проведения специальной военной операции, как и любых крупномасштабных военных действий, становится понятно, какие офицеры проявили себя. Одно дело карьерный рост в мирное время, совершенно другое в условиях боевых действий. Понятно, что кто-то проявляет разумную самостоятельность, не боится принимать рискованные решения, добивается успеха. Кто-то же просто выполняет спущенные сверху указания. То есть если офицер исполнительный в мирное время, это ценится больше всего. Но разумную инициативу никто не отменял. И, естественно, во время боевых действий такие перестановки происходят, и, как мы помним, они происходят не впервые, будут происходить далее. Так или иначе, у нас поменялся министр обороны, у нас новые командующие, новые офицеры, плюс, опять же, беспилотные системы практически превращаются в отдельный род войск, что тоже, в общем-то, вполне логично, учитывая масштаб их применения. Отсюда и новые назначения офицеров, которые проявили себя в ходе проведения и командования вооруженными силами во время СВО.
4: Ну, то есть мы воспринимаем эти изменения как такой стабильный ход противостояния обычное, не подготавливающее к чему-то. Просто у меня, по крайней мере, мысль появилась о том, что, может быть, сейчас как-то тактика поменяется или готовится, возможно, к каким-то изменениям прямо сейчас на поле боя, к каким-то ярким решениям.
6: Ну, это тоже происходит, просто не так быстро, как нам бы хотелось, но мы видим начало блокирования судоходства для противника в Черном море, идущее достаточно успешно, хотя, опять же, мы хотим, естественно, больше, сильнее, быстрее, но процесс идет, и подвижки достаточно существенны, если сравнивать с предыдущими 4,5 годами боевых действий. Поэтому можно ожидать в дальнейшем и новых назначений, и изменений не только тактики, но и стратегии применения вооруженных сил. Вот это тоже неизбежно, потому что, скажем, сравнить 22-й, даже 23-й год с тем, как ведутся боевые действия сейчас, ну, простите меня, день и ночь.
4: Но вот в то же время мы до этого вот как раз только что вы сказали, что достаточно успешно прямо сейчас наносим удары, и вот эти массированные удары неоднократно повторяем, хоть до сих пор называем их ответными, но ну как, называем и называем, они ответные
6: действия. Ответными их называют, скажем так, в средствах массовой информации, но мы понимаем, что, во-первых, они планируются, готовятся, работает разведка, выявляет цели. Это длительный, сложный процесс, задействованный массы структур. Его нельзя там на следующий день или через неделю просто вот так взять и провести. Так не бывает. Тем более в войне таких масштабов.
4: Ну да. Ну собственно, но при этом вот эти массированные удары же прямо сейчас идут, и они крайне эффективны. Достаточно необычно выглядит изменение состава. Это может быть тогда скажется вот на этих самых ударах. Они могут стать иного толка, может быть, не столь массированные, но более прицельные, или бить по другим объектам, примут решение.
6: Безусловно, это тоже будет происходить, потому что, когда мы чуть ранее говорили о том, что это офицеры, которые умеют принимать решения, в том числе и проявлять разумную инициативу, это предполагает, безусловно, и изменение ведения на поле боя боевых действий. Это может включать и начало применения подводных лодок Черноморского флота, когда не повреждать суда будут, которые при этом сохраняют плавучесть и ход, а действительно топить их все. Торпеды это обеспечат с вероятностью близкой к 100%. Ну, соответственно, те ракеты, которые сейчас используются для нанесения ударов по судам флота, те же X-59, 69, могут применяться по другим объектам. А это высокоточные средства поражения с массивными боевыми частями, которые вполне могут уничтожаться и для мостов. Им хватит вполне. Мост с затоками, по крайней мере, вполне себе успешно атаковали, он находится намного дальше от мест пуска наших ракет. Поэтому, да, неизбежны эти изменения. Причем мы же оцениваем результаты своих ударов, видим их эффективность и понимаем, насколько это помогает нашим бойцам на фронте. Поэтому, Михаил, да, они будут усиливаться.
5: Извините. Говоря об эффективности ударов, сразу хочется отметить, что наша армия этой ночью нанесла массированный удар по военным целям на Украине, и их вражеское ПВО пропустило абсолютно все выпущенные ракеты. Почему украинское ПВО оказалось бессильно перед нашим ночным ударом? Можно ли говорить о том, что как-то тактика, возможно,
6: украинского ПВО нет. Знаете, есть западные системы ПВО, которые те же Патриот, РСТ, САМПТ, которые приспособлены для уничтожения и перехвата баллистических ракет, крылатых ракет, собственными изделиями, которые способны на это. Киевская хунта не располагает, ничего она не сделала и не сделает, что бы об этом ни говорили. Об эффективности их работы, ко всему прочему, следует судить еще и по такому интересному.

0: домовые гражданских строений, пораженных в результате ракетных ударов. То есть меньше обломков избитых ракет падает в жилой застройке. То есть это тоже свидетельство эффективности вражеского ПВО.
1: Также хочется сказать о том, что Евросоюз перестал предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста. В Киеве вообще предложили блокировать счета тем, кто прячется от военкоматов. А почему Евросоюз идет сейчас на такие меры?
0: Ну, это как раз вполне объяснимо. Денег давать больше киевской хунте они не хотят. Скажем, толку от части бежавших в Евросоюз граждан Украины они не имеют, многие сидят на пособиях. Поэтому вполне логично. Самый простой и дешевый вариант какой? Отправить их обратно. Прекрасно, там же ЦК их радостно примет прямо на границе и оттуда прямиком в окопы. Вот мы активно помогли киевской хунте, тем много лет просили, мы наконец-то сделали. Все довольны. На
2: Ну,
0: какое-то
2: абсолютно
0: время, кроме
2: точно.
0: тех, кто мобилизирует.
2: Но вот хотелось бы на пару шагов назад вернуться, спросить по поводу того, а может ли быть связана наша перестановка в руководстве с теми перестановками, которые осуществляются на Украине? Из разряда, вот они решили поменять свои руководящие составы и, в принципе, ну, а что? Вот они теперь будут прибегать к каким-то, может быть, новым тактическим решениям. И у нас такая, вот скажем, зеркальная мера предпринимается? Или вот тут они абсолютно обособлены? Нет?
0: Нет, это и близко не зеркальная мера. Там отправили в отставку все правительство, заменили в том числе и министра обороны. То есть там целая
2: Нет, зеркальная
0: череда
2: мера
0: назначений.
2: исключительно касательно вот ВСУ. Ну, ВСУ, а у нас, соответственно,
0: Нет,
2: Минобороны.
0: Если касаться, собственно, армии, то это связано не с переменами в стане врага, а с тем, что война диктует свои правила, выдвигает новых талантливых командиров, которых нужно назначать. Вот в этом отношении, да, у нас система более, скажем так, заскорузлая. То, что делается с той стороны мушки с 2014 года, у нас делается медленно, не спеша, достаточно, как и все остальное, медленно. То есть по законам мирного времени. Россия все-таки живет, в отличие от киевской хунты, по законам мирного времени. Поэтому все, включая и назначение, происходит неспешно.
1: Михаил, а вот ситуация с тем, что в Киеве предложили блокировать счета тем, кто прячется от военкоматов. Как вы думаете, это сильно влияет на настроение непосредственно в Киеве?
0: Ну, конечно, влияет и в Киеве, и не только в Киеве, потому что все понимают, к чему все идет. То есть они-то свое продали. Точно так же, как вот эти вот несчастные, сбежавшие в ЕС, теперь будут депортироваться обратно. Тоже же об этом достаточно долго говорили, и вот это произошло. Точно так же и счета будут блокировать, тем более, что для этого киевской хунте разрешение Евросоюза или просьбы какие-то не нужны, они это и сами прекрасно сделают. Этот процесс будет ужесточаться, он никуда не денется по мере ухудшения обстановки. Будет призывной возраст снижать, чтобы восполнить потери в личном составе. Неизбежный процесс, все больше и больше соответствий и аналогий с временами гитлеровской Германии, Великую Отечественную, здесь просматривается невооруженным взглядом. Сколько бы они от этого не пытались откарашкаться, они идут по этому пути, пробивая дно за дном.
2: Ну а в то же время мы можем отличаться обратной стороной, когда у нас увеличивается штатная численность вооруженных сил России увеличилась на 27 тысяч человек для формирования отдельных военно-строительных подразделений. А вот это увеличение штата сильно скажется на ситуации, как считаете?
0: Ну, к сожалению, нет, потому что здесь, опять же, нужно не увеличение штата, а принятие принципиально иных решений. Понятно, почему нужны военные строители в зоне спецоперации, уже, в общем-то, в ближнем тылу работать достаточно опасно, это могут делать военные. Плюс большое количество восстановительных работ, связанных с логистикой и обеспечением фронта. Но здесь важно уже начинать привлекать срочно служащих, тех, кто призван по призыву и принимал присягу, для организации тех же мобильных огневых групп. Я, например, только что говорил с руководителями в различных округах, офицерами Росгвардии. Да, у них уже есть отработан механизм создания подобных мобильных огневых групп, но Министерство обороны в этом не участвует. Потому что по штатам мирного времени не предусмотрено подобное. А это менять надо. Да, это надо менять нормативную базу, которая позволит в том числе и срочно служащим, выходить на охрану гражданской инфраструктуры по всей территории страны. Не в зоне СВО, а в Екатеринбурге, в Улан-Удэ или

0: Махачкале. Но это необходимо, потому что сотни тысяч наших солдат с оружием в руках, ну, отбивают, простите меня, груши.
1: Угу. Ну, ситуация понятна. Хотелось бы немного еще подробностей узнать по поводу того, как у нас сейчас строится ситуация на линии боевого соприкосновения. Где наступаем и где самые большие успехи?
0: Ну, самые большие успехи у нас в Харьковской области на севере, северо-востоке, где группа войск «Север» освободила территорию за месяц больше, чем за предыдущие там, 1,5 года. Это, кстати, вот тоже пришел летом прошлого года новый командующий группой войск, и совершенно изменилась тактика применения и совершенно иные результаты продвижения группировки. Второе направление – это Константиновка. Понятно, что и после освобождения города там продвижение медленнее, но заканчивается зачистка и города, и идет продвижение и бои в Алексеево-Дружковке. Вот это очень важное направление, все-таки продвижение по городам-крепостям. И третье – это очень быстрое продвижение рывком к Доброполью с юга. После освобождения Шевченко наши смогли полностью зачистить карман к северу от Красноармейска и Димитрова, от Родинского до Белецкого, полностью освобождено Белецкое, полностью освобождены 2 из 6 сел, на которые опиралась оборона врага. Они там очень тесно срослись друг с другом, Заводяным Яром. И сейчас бои идут в Машарне, это третье село, которое прикрывает Доброполье с юга. То есть вот это, пожалуй, три основных таких ведущих направления.
2: Спасибо вам большое, Михаил. Мы напоминаем, с нами на связи был военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко, и мы переходим к нашей большой теме.
1: Да, ну, собственно, будем смотреть за изменениями, которые, скорее всего, последуют с новыми назначениями, но и вернемся к тому, что Владимир Владимирович тоже не так давно сделал, а именно подписал закон, позволяющий лишать иностранных инвесторов права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. И эта мера касается сделок с инвесторами из недружественных государств, совершенных после 22 февраля 2022 года. Вот час назад мы уже, ну так, немного обсудили вот эту
2: мне
1: тему.
2: Мне кажется, даже не немного. Много.
1: Ну,
2: ты знаешь, мы
1: затронули,
2: так разошлись.
1: Я бы так, ну, чуть-чуть
2: хорошо
1: затронули.
2: Да.
1: Ну, собственно, здесь, конечно, очень хочется узнать, насколько прямо сейчас мы справляемся с импортозамещением, сколько всего из импорта заместили, сколько нет, а насколько сильно вообще вот отразился на нас вот этот уход. Может быть, я вот иногда, знаешь, о чем задумываюсь, что, может быть, даже это и хорошо, что все эти компании от нас ушли. Почему? Потому что они спровоцировали нас заняться, собственными делами, ну и, собственно, развиваться, и таким образом нас подтолкнули вперед. Почему бы нет? Почему бы не смотреть с этой точки зрения?
2: Так это прекрасная точка зрения, потому что огромное количество людей склонны думать точно так же, как и ты. Давай сразу послушаем мнение нашего эксперта. У нас их два таких мнения. Начнем с Олега Кузьмичева, аналитик финансовых рынков. Он расскажет о том, как обстоят дела сейчас на российском рынке, и о том, возможно ли зарубежным компаниям будет еще вернуться назад.
3: Вся эта история тянется на самом-то деле с 26 мая 2025 года, когда президент тоже принимал предпринимателей и сказал про то, что сделать, если они вернутся, да, потому что уже много денег инвестировано, а вот опцион есть. Я так понимаю, это просто узаконили, соответственно, отсутствие возврата для тех компаний, которые либо сами ушли, либо начали финансировать другую сторону. Достаточно большое количество компаний делало обратный опцион, делало продажу менеджмента. Это не только там, «Вкусная точка» и «Макдональдс», это и «Шлюмберже», еще много разных иностранных компаний, в том числе американских в основном, потому что европейцы продавали бизнес полностью без обратного опциона, как правило. А американцы все-таки такую лазейку себе делали, но, видимо, теперь она просто уже не сработает, то есть уже это все принадлежит российскому бизнесу, и российский бизнес это уже будет сам развивать и сам получать от этого прибыль, то есть уже назад бесплатно и дешево не вернуться.
1: Но вот тут важная деталь. Назад бесплатно и дешево не вернуться.
2: Вот.
1: Но получается, можно хоть как-то, но вернуться. Есть определенные, наверное, варианты для этого. Единственное, насколько это в будущем скажется, в принципе, на возможности нашей, возможности принимать, скажем, новых инвесторов, может быть, какие-то новые бренды, потому что вот прямо сейчас многие смотрят и думают, так, вот Россию обидели, а она в ответ на эту обиду просто запретила им всем возвращаться. А готовы ли мы туда вот так же пойти, вложить свои деньги, а после этого в случае чего потерять все? Потому что, я напомню, многие бренды уходили не по собственному желанию, мягко говоря, их вынуждали собственные государства, собственные правительства, говорили, если вы не уйдете, то будет вам а-та-та. Ну и, собственно, вот прямо сейчас они ушли и со многими проблемами сталкиваются. Это, знаешь, это не так вот прям объяснение причин их ухода. Нет, многие уходили просто потому, что вот захотели. И вот им полностью, мне кажется, надо прочувствовать вот эту боль от расставания с российскими гражданами. Но многие действительно вот прямо сейчас, мне кажется, будут смотреть с некоторым опасением на Россию с точки зрения инвестиций. Ты как думаешь?
2: Слушай, я, например, так не думаю. Почему? В любом случае, у нас есть страны, с которыми мы дружим. Это уже хорошо. У нас есть, как ты уже успел заметить, и мы с тобой в 12 часов об этом говорили, собственное производство, это тоже замечательно. Поэтому эти бренды, мне почему-то так кажется, что это не то, из-за чего мы очень сильно сейчас будем грустить на самом-то деле. Что еще важно? Их инвестиции, насколько я понимаю, исходя из всего, что здесь написано, остаются в России. То есть это тоже такое важнейшее решение для защиты нашего экономического суверенитета. Ты поэтому думаешь,
1: что
2: кто-то...
1: Да, то, что мы оставили деньги-то себе, а
2: слушай,
1: кто-то потом...
2: Слушай, так сколько лет-то прошло? Ну, давали возможность, я это точно помню, уже 5 лет прошло, конечно. И эту возможность давали в течение 5 лет. Но никто так и не захотел вернуться, и почему-то о своих активах они не задумались за 5 лет.
1: Не, ну, кстати, не никто. Были прецеденты, когда все-таки возвращались. Ну да, если уж говорить в таком глобальном масштабе, то да, мы не наблюдали какого-то масштабного, серьезного возвращения всех и вся, и вот они заполонили российский рынок. Да мы сами вполне себе заполняем наш российский рынок. Единственное, что не все, конечно, направления прямо сейчас, мне кажется, поддаются, потому что они все-таки требуют более длительного промежутка времени.
2: Ну вот самолеты, например. Мы часто говорим про производство наших
1: самолетов. Хотя тут тоже можно вспомнить про то, что мы не так давно двигатель собрали свой, полностью свой. Если до этого у нас был французско-русский, то теперь полностью французский.
2: А я больше о том, что это требует какое-то количество времени. Да, конечно. Мы делаем собственное производство, полностью импортозамещение, но это требует какое-то время для этого нужно. Там, где-то 5 лет, где-то эксперты даже 7 лет говорят. Знаешь, какие-то самолеты уже в следующем году планируют запуститься. Поэтому главное, что мы движемся в правильном направлении. У нас есть мнение еще одного эксперта. Давай как раз успеваем его послушать. Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджер Александр Юрьевич Разуваев расскажет нам о том, какие бренды придут на замену.
4: Сейчас ясно, что отношения с Западом испорчены насовсем, на очень долго. Поэтому еще бы им такие вещи, подарки захотят, пускай возвращаются. Ну, я не думаю, что вернутся многие известные бренды в итоге. Тот же Макдональдс, но мы не сильно потеряли. У нас, я думаю, со временем будет больше брендов из Ирана, из Турции, из Китая, из Индии, из Узбекистана, из Азербайджана. Поэтому теряем мы немного. Мы стали восточной страной, я считаю, это не так плохо, с моей точки зрения. Я считаю, что это плюс. Ну, а реакция наших властей, ну, закономерна, потому что 4 года уже прошло. Сейчас как-то разрядки не видно. Значит, потенциальные плюшки, которые им были предназначены, обнуляем.
1: Следишь за иранскими, индийскими брендами?
2: Нет, но там есть... Я знаю, что у них очень качественные платки. Я знаю, да. Ну, видишь, скоро, возможно, будем действительно следить за брендами, потому что их может появиться больше на российских полочках.
1: Да, ну, может быть, не то, что следить, а просто, находить, что это? Что это такое?
2: Ну, не факт, мы же не пещерные люди настолько прям. Нет, мне кажется, все то же самое, все, к чему мы привыкли, но произведено в другой стране, в другом городе. Просто вот и все.
1: Ну да, может быть. Но там, конечно, не только одежда касается, это касается вообще всего и вся.
2: Курс на восток, как сказал наш эксперт.
1: Курс на восток, да, действительно. Но мы будем смотреть, насколько мы этот курс осилим, потому что все-таки привыкнуть придется, мне кажется, ко многим вещам. А прямо сейчас мы будем делать небольшую паузу. Александр Букарев, Лису Хабалова для вас работали в студии. Новости на Радио Спутник.

0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
0: «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. Как отметил глава государства, совершенствование структуры ведомства продолжается, исходя из опыта СВО. Президент сообщил о предложении Минобороны сосредоточить в одних руках все службы тыла. Ее деятельность в нынешних условиях сравнима с боевой работой, подчеркнул Владимир Путин. Главой службы тыла он назначил командующего группировкой войск центра Валерия Солодчука. Вместо него боевое соединение возглавит Андрей Ванаев. Исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» назначается начальник штаба группировки Петр Болгарев, а Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Армия России установила контроль над населенным пунктом Рыжовка в Сумской области, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, это стало следствием наступательных действий подразделения группировки войск «Север». Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Зорница в Запорожской области. Более 130 жилых домов и около 2000 приусадебных и дачных участков подтоплено паводком в трех муниципалитетах Тюменской области. Об этом рассказал губернатор Александр Маор. По его словам, эвакуировано 64 человека, в том числе 9 детей. Около 40 человек находятся в пунктах временного размещения. Чтобы защитить населенные пункты, было отсыпано и укреплено свыше 2 километров земляных валов, добавил Маор. Власти Сеуты встревожены призывами к новому наплыву мигрантов, распространяемыми в соцсетях. Как пишут СМИ, новый прорыв через границу готовится на середину августа. В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В регион прибыли около 72 тысяч человек, что спровоцировало масштабный кризис. Новый премьер Британии Энди Бёрнем обещает, что в стране за 5 лет будет реализована программа строительства новых тюрем, которая станет самой масштабной со времен викторианской эпохи. К 2031 году в пенитенциарной системе планируется создать 14 тысяч новых мест, написал политик в соцсети. Число турпоездок из России за рубеж в первом полугодии выросло до 9,5 миллионов. Это на 8,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Там подчеркнули, что положительную динамику выездного туризма обеспечили 3 страны – Вьетнам, Китай и Египет. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
7: 13.33 в Москве. Мы продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». И хочется сказать, что радио «Спутник» — это лучшее радио страны. Включайте 91.2 в Москве и 91.5 FM в Санкт-Петербурге. Слушайте нас и не переключайтесь. Я Элисо Хабалова. Сейчас с нами, ко мне подключится врач-терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук по Майнецкой Ольга Валерьевна. Ольга Валерьевна, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Такие интересные, для меня, например, очень интересные темы нам предстоит обсудить. И начнем, пожалуй, со всеми любимого кофе. Я тут прочитала, что, оказывается, ученые доказали, 2-3 чашки, даже 5, указывается, чашки кофе в день реально снижают риск рака и цирроза печени. Неужели любимый многими, большинством, я бы даже сказала, утренний ритуал, еще и лекарство? И есть ли эта грань между пользой и вредом? Потому что, ну, очень часто я встречала статьи, которые говорят о том, что пить много кофе, да и вообще кофе в целом вреден для здоровья.
8: Ну, знаете, ученые доказали, это просто расплывчатая информация. Мы должны понимать, что кофе – это действительно хороший продукт, но пить его нужно очень правильно, потому что этот продукт очень сезонный, об этом не пишется обычно в статьях, у него достаточно короткий срок хранения, он быстро окисляется именно за счет того, что содержит вот эти полипринолы, масла, он должен храниться в вакуумных упаковках, и поэтому мы можем говорить о кофе как о суперфуде в том случае, если это действительно зерно соответствует всем перечисленным качествам, у него правильная обжарка, оно не пересушенное, не лежало долго, это сваренный кофе свежий, не гранулированный, не из старого зерна. Это первое. Второе. У кофе есть свои и противопоказания. То есть если вы медленный метаболизатор, а таких достаточно много людей в популяции, можно сделать даже генетический тест на то, как вы лично переносите кофе. В таком случае, если вы выпьете 5 чашек кофе, мне даже трудно себе представить, как вы себя будете чувствовать в конце дня.
7: Вот я и задумалась. Да даже не только, простите, что перебиваю, не просто в конце дня, а вообще в целом выпить 5 чашек кофе. Но это же сердечко будет трястись и убегать куда-то вперед, его не догнать потом.
8: Да, даже если вы выпьете 1 чашку кофе, на фоне, допустим, истощенного надпочечника или перегруженного центральной нервной системы, когда у вас не хватает определенных веществ, да, того же циклического АМФ и так далее, вы будете очень плохо себя чувствовать. Поэтому, знаете, иногда, когда я читаю такие статьи, мне кажется, что они немножко кем-то заказаны, в частности, производителями кофе, потому что это сейчас модный напиток, у нас растет количество кофеина, это стало, как говорится, сейчас молодежь в тренде, капучинка, еще что-то. Я бы сказала так, что то, что пишется, это для здоровых людей, да, 3-4 чашки кофе в день для здоровых людей, у которых нету сопутствующих заболеваний, и это качественный кофе. Если вы не знаете, как вы переносите кофе, то я считаю, ну, это, в принципе, так действительно, одна чашка кофе утром наиболее безопасна.
7: Так, то есть нам склоняться, простым мы людям, для того, чтобы беречь свое самочувствие в порядке и свое здоровье, достаточно одной чашечки кофе в день?
8: Да, я бы сказала даже до 16 часов, потому что если вы попадаете в группу людей, у которых метаболизм кофе замедлен, то вы можете его не вывести из организма к вечеру и не понимать, из-за чего вы плохо спите.
7: Вот, кстати, вы знаете, про заказные статьи, возможно, действительно имеет место быть такое, любое мнение имеет место быть, а заказная статья, возможно, тоже случилась, потому что сейчас кофе — это не просто популярный напиток, это еще и очень дорогой напиток, очень сильно подорожал кофе в связи со всеми санкциями, и, в принципе, там где-то бывает что-то не так с поставками, поэтому кофе стал еще и дорогим продуктом. Вы говорите о том, что на такие статьи лучше не реагировать. И вообще, наверное, лучше брать информацию не из интернета, а идти напрямую к врачу и разговаривать с ним о том, сколько чашек кофе можно пить в день.
8: Вы знаете, вообще вот этот хайп, извините, я это считаю хайп, сколько пить чая, сколько пить кофе, ну, это искусственное привлечение внимания к тому или иному продукту. Кофе пьется давно, есть культура питья кофе, да, английский завтрак с кофе. Я еще раз повторяю, кофе пьется в первую половину дня, не позднее 16 часов, он пьется после еды. И да, если кофе соответствует всем параметрам качества, в нем действительно есть польза тоже, да, и полипринолы, и он обладает мягким желчегонным эффектом, и да, действительно, он улучшает у людей компенсированных, не истощенных работу мозга. Мы должны понимать, что если человек истощен в силу каких-то причин, он пьет кофе, и эти 5 чашек – это подстегивание, да, он пьет их в силу того, что он не очень хорошо себя чувствует, то он берет взаймы у своего метаболизма, то есть он ухудшает в дальнейшем работу мозга. Если вы здоровый человек, у вас все хорошо, то чашечка кофе – это прекрасно. Это прекрасное начало дня, это аромат, это ритуал и так далее, он не принесет вам вреда. Но если вы находитесь в состоянии дисбаланса и пытаетесь себе повысить работоспособность через прием кофе после вот такой статьи, что в нем ПП, витамины, улучшение работы мозга, защита от цирроза, это, вы знаете, вообще за уши все притянуто. Ну, невероятно сейчас пишутся парамедицинские статьи. Я считаю, что это нужно очень фильтровать. И, ну, это как средняя температура по больнице, как к этому относиться. Ну, ученые доказали. Какие ученые? На какой выборке доказали? Кто был в этой выборке? Какая возрастная категория? Какие сопутствующие заболевания? Эта статья ни о чем.
7: Спасибо лично вам большое.
8: Лично я очень люблю кофе, для меня это утренний ритуал. Я покупаю в определенных магазинах действительно там свежий кофе, чтобы он не был помолот более там 3 месяцев. Я смотрю сроки, когда он привезен, чтобы это не был переокисленный старый продукт. И тогда, да, я получаю удовольствие. Но вот так это как бы работает.
7: Спасибо вам большое, Ольга Валерьевна, потому что я знаю немалое количество людей, которые на все эти народные методы очень реагируют, на такие заголовки реагируют и действительно стараются соответствовать рекомендациям, которые там пишут. Спасибо вам большое за то, что вы говорите о том, как оно есть на самом деле. Эта тема очень сильно затронула наших слушателей. Сразу много вопросов. С вашего позволения, я их зачитаю. А при аллергии можно пить кофе или нет, спрашивает Оксана. И вот еще задаются вопросом, на голодный желудок в итоге хорошо пить кофе или плохо? И вообще от него больше пользы или вреда?
8: Опять же, если мы говорим о людях с желудочно-кишечными проблемами, натощак категорически пить кофе таким людям нельзя. Мужчины любят утром кофе с сигаретой, это у них как-то тоже называется, как какой-то завтрак. Вы просто убиваете слизистую, делаете чрезмерную чувствительность у такой слизистой. Таким людям кофе только после еды. И только вне обострения. Что касается аллергии, может быть... период обострения, ну, допустим, у человека сильная лихорадка, или вот у него фон аллергический возбужден, то с кофе нужно как бы аккуратно. Если есть пищевые аллергии или индивидуальные непереносимости, на самом деле индивидуальные пищевые непереносимости, они на то индивидуальные, что туда могут попасть абсолютно разные продукты, начиная от гречки, заканчивая кофе, какими-то продуктами, которые мы всегда считали очень полезными, авокадо или что-то, может попасть в группу ваших личных непереносимостей. Поэтому тут я бы рекомендовала, это рекомендуют сейчас диетологи, нутрициологи, гастроэнтерологи по всему миру, что у нас не может быть общей абсолютно диеты для всех, мы ее подбираем точечно в зависимости от вашего диагноза, общего состояния в данный момент, да, обострение или вне обострения. Мы не можем человеку запретить полностью продукт, если, допустим, он пролечился, он хорошо себя чувствует, и для него стресс, что он не пьет утром кофе. Да? Значит, мы должны подобрать, насколько крепкий кофе, количество этого кофе, и когда он его принимает, да, после еды, вне обострения, для язвенников и гастритчиков. Я еще раз повторю, что кофе, как и крепкий чай, это тонизирующие напитки, которые хорошо воспринимаются как бы сбалансированным ресурсным организмом. Тогда этот напиток дает ресурс, силу, хорошее настроение. Если вы не в ресурсе, он вас еще больше как бы приводит в
7: будет добивать, да, выводить из этого состояния бодрости.
8: Будет добивать,
7: вы заговорили про аллергические реакции. И тут же у меня очень сильно захотелось спросить. Видела, прям при мне это случилось, у девушки случилась реакция на креветки. То есть как раз вы начали говорить про реакцию на еду возможную, и там прям анафилактический шок случился. Хочется спросить, вот если человек первый раз в жизни пробует какое-то блюдо, которое довольно, например, распространено, но вот у него случилась такая страшная аллергическая реакция, как-то, может быть, можно себя обезопасить от такого?
8: Вы знаете, анафилаксия на то и страшная ситуация, что она случается мгновенно. Это немедленная реакция, анафилактический шок. Это боится любой врач, даже стоматолог, потому что на введение обезболивающих, да, может случиться такая ситуация. И никто никогда вам не может предсказать, что с вами это может случиться. Угу. Если человек аллергик, он должен понимать, какая группа продуктов, в принципе, может у него вызывать аллергические реакции и их не принимать. То есть этой девушке, если она, съев вот так вот креветку, испытала анафилактический шок, значит, ей нужно провериться на всю группу рыбных продуктов, ракообразных, потому что подобная реакция может быть и на омары, и на кальмары. Ну, вот такая, да, история часто бывает. И, в принципе, исключить эти продукты из рациона. Потому что анафилаксия в течение 5 минут, если вам не оказать экстренную помощь, может, в общем-то, человека...
7: Я знаю, я, к сожалению, сталкивалась... У меня был анафилактический шок, но, правда, на препарат, который мне вводили в больнице. И тут повезло, что я в этот момент находилась в больнице. Вот. И также хочется поговорить про печеньки. Врачи напоминают, что печень убивает не только спиртное, но и обычный чай с печеньем. И говорят о том, что привычка заедать стресс сладким и жировая болезнь печени, они взаимосвязаны. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Ну, действительно ли чай с печеньками это так вредно?
8: Ну, вы знаете, сейчас люди реагируют, это именно желтая пресса и как это, шок-контент, который сейчас очень моден. Да, просто сейчас существует большая, огромная проблема, связанная с инсулинорезистентностью, высоким весом населения, рост сахарного диабета второго типа. И, конечно, это связано с рационом, с нерациональным рационом. И да, безусловно, если мы переедаем сладкого, а это, как правило, перекусы кофе с печеньем, с круассаном, опять же кофе, да, инсулиногенный продукт, мы не способствуем здоровью печени, поджелудочной железы, мы способствуем состоянию инсулинорезистентности, которая формируется в организме с дальнейшими последствиями. Но я бы сказала так, что людей не нужно пугать, им нужно объяснять. Вот подобные статьи у среднестатистических тревожных людей, а их сейчас в силу разных причин очень много, они читают такие статьи, пугаются, начинают нервничать, у них еще больше повышается сахар в крови из-за того, что они испытывают стресс и кортизол, они еще больше начинают есть печенье.
7: Заедать это все.
8: Да, и запивать их кофе. Ну, конечно, тут, как вам сказать...
7: Да,
8: Ольга Валерьевна. Нежелательно есть большое количество быстрых углеводов.
7: Ольга Валерьевна, ну вот если к вам пришел пациент, и он говорит, я ем очень много сладкого, не могу с этим справиться, при этом он выглядит неплохо, выглядит достаточно здоровым, и в целом у него нормальные анализы, но вот он не может с этим справиться. Я почему спрашиваю вас как у врача, потому что слышала, что если есть достаточное количество белка, например, то не так сильно тянет к сладкому, это правда?
8: Да, конечно, безусловно. Что такое сладкое? Сладкое – это быстрый источник энергии. Человек в стрессе, человек, у которого несбалансированный рацион, он испытывает голод именно энергетический, вернее, каждая клетка его организма. Поэтому самый простой путь – это съесть что-то сладкое. При тревожности, при упадке сил, если вы не успели правильно поесть – первый быстрый продукт, который вы кладете в рот и чувствуете реально прилив энергии, это сахар. Ну, это то, что содержит сладкое. Белок, если вы едите, он дает сытость. И это тоже источник энергии, но более длительный. Самый длительный источник энергии у нас жиры, поэтому, в принципе, мы и говорим, что очень важно, чтобы каждый прием пищи был сбалансирован по белкам, жирам и углеводам, но углеводам сложным. И вот из-за того, что сейчас у нас нарушено вот это соотношение, кто-то переедает углеводов, большинство сейчас не доедает белка, это основной строительный материал для нашего тела. Некоторые избегают жиров в силу того, что есть какие-то сопутствующие заболевания, не совсем понимают, что такое правильные и неправильные жиры. Но из-за этого, конечно, случаются вот такие срывы из-за того, что человек вроде бы говорит, я поел, но с точки зрения биохимии он голоден, потому что не хватает энергии, правильного субстрата для длительной работы организма.
7: А что вы порекомендуете съесть? Ну вот не рацион на неделю, но хотя бы вот за день, что нужно съесть, чтобы чувствовать себя хорошо? И чтобы было насыщение.
8: Я рекомендую всегда своим пациентам обязательно завтракать, потому что многие завтракают на работе, потому что они вскакивают, у них нет времени, они считают, что ничего страшного, они выпивают чашку кофе, съедают печеньку и, доезжая куда-то на работу, опять что-то перекусывают. То есть основная наша защита для того, чтобы не было качели в течение дня, чтобы погасить утренний кортизол, который выбрасывается у нас в кровь, потому что мы проснулись, и организм должен проснуться. Это нормальный физиологический процесс. Поэтому в течение часа примерно после вставания человеку нужно поесть. И в рационе, конечно, должны быть сбалансированный рацион.
7: Угу. Ну вот что бы вы, например, порекомендовали поесть на завтрак?
8: Самое простое, то, что доступно каждому, это съесть на завтрак яйцо. Яйцо.
7: Гречка.
8: Сейчас гречка, долгий углевод, да, кусочек малосольной рыбы, можно съесть кусочек вареной грудки, неважно. То есть вы вводите белок, жир, ту же гречку со сливочным маслом, гречку с оливковым маслом. Угу. Да, и обязательно у нас завтрак должен быть сбалансирован, тогда у вас не будет вот этой потребности, доехав на работу, тут же что-то сладкое съесть. Потому что пока вы доехали, вы уже проголодались. Энергии на работу уже нету. А те, кто работает умственно, мозг требует очень большого количества.
7: Вот, да. Это абсолютная энергии. Правда.
8: Конечно, энергия, особенно... Вот, например, у вас вы работаете, вы много говорите.
7: Это постоянно хочется есть.
8: Да, нагрузка на надпочечник, его нужно поддерживать, потому что надпочечник хочет долгих углеводов, то есть не быстрых, а сложных. Что у нас такое сложный углевод? Это бобы, это нут. Вот сейчас модно есть хумус, прекрасный продукт. Прекрасный хумус, вот эти намазки. Он делается из нута, в нем много белка, в нем много микроэлементов, белок растительный, хорошо усваивается, дает сытость, низкий гликемический профиль. И, в принципе, если вы включаете в завтрак тот же хумус, ту же гречку, правильные масла, зелень сейчас... Помыли просто укроп, петрушку, кинзу, что любите, неважно, съедаете... Вот просто немножко зелени, съедаете яйцо, съедаете хумус, пьете свой любимый кофе, и вы уже совершенно в другом энергетическом
7: состоянии. Ольга Валерьевна, спасибо вам большое. У нас не так много времени, очень хочется обсудить еще пару тем. Сезон арбузов. Сейчас все на диете вот этой вот арбузной. Что вы о ней можете сказать? Так немножечко, возможно, коротко, но и чтобы продуктивно, интересно.
8: Арбуз – прекрасный продукт, главное, чтобы он был выбран правильно, точно так же, как и кофе. То есть желательно покупать в тех местах, где проверяется погода, ну, чтобы не попасть на нитратный продукт, это первое. Второе – арбузные диеты, ананасовые диеты, фруктоеды, которые сейчас появляются и считают, что это очень полезно. Нет, дорогие друзья, это не полезно, мы должны питаться сбалансированно, белки, жиры, углеводы. Вам не заменит фруктовая диета и арбузная диета, потому что в арбузе содержится в основном калий, там много глюкозы, там много воды, и некоторые пытаются на этом потерять вес, но это не даст того эффекта, который вы хотите, да, и по факту... У кого не очень хорошо выводится вода, застой лимфы, налегать на арбуз, в общем-то, не стоит. Его лучше есть по сезону, точно так же, как любые фрукты, как десерт.
7: Спасибо вам большое. И еще последний вопросик. У нас как раз минутка остается, успеваем обсудить. Очень огромное количество людей просто просит искусственный интеллект составить им рацион на день, на неделю. Вы как к этому относитесь, как врач? Доверяете искусственному интеллекту или нет?
8: Вы знаете, вопрос, как вы его применяете. Если вы его действительно как врача пытаетесь использовать, то нет, все-таки к искусственному интеллекту нужно приложить специалиста. Если вы ничем не болеете, вы энергичный, молодой, и вам нужно структурировать, именно структурировать, понять, от чего вы должны оттолкнуться, вот структуру он вам может дать. Дальше, если у вас есть какие-то проблемы, вы хотите правильно сбросить вес, набрать мышечную массу, понять, что нужно конкретно вам, я бы рекомендовала все-таки соединить искусственный интеллект со специалистом.
7: Спасибо вам огромное за очень познавательную, интересную беседу. Врач-терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Помайнецкая Ольга Валерьевна была с нами на связи. Я Лисо Хабалова, радио «Спутник». Слушайте, не переключайтесь, мы вернемся.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
2: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра. На радио «Спутник».
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, в Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин объявил о кадровых перестановках в вооруженных силах России. Минобороны опубликовали данные о потерях противника за сутки в зоне боевых действий. Валберес с опережением графика достраивает крупнейший склад под Минском. Подробности далее. Войска беспилотных систем, которые были сформированы в ноябре прошлого года, возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. О назначении сообщил президент России Владимир Путин, который провел совещание с руководством Минобороны.
2: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. Мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Так считает и министр, и начальник генерального штаба.
1: Президент провел сегодня масштабные кадровые перестановки в руководстве участвующих в специальной военной операции российских войск. Так, все службы тыла Минобороны объединят под единым руководством. Их возглавит Валерий Солочук. Командующим группировки войск «Центр» назначен генерал-полковник Андрей Иванаев. Исполняющим обязанности начальника группировки «Восток» станет начальник штаба этой же группировки Петр Болгарев. ВСУ потеряли до 160 военных и 2 боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности южной группировки. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, как уточняется, бойцы «Центра» ликвидировали за сутки свыше 300 военных противника, 2 бронемашины и станцию РЭП. А 290 боевиков Украины лишилось зоны действия российской группировки «Север», подчеркнуло Министерство обороны. Молдавия покрыла дефицит электроэнергии в вечерние часы за счет аварийных поставок по повышенной цене на фоне снижения выработки в регионе. Об этом заявил премьер-министр страны Василий Тофан. Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. По словам премьера, дефицит электроэнергии связан с засухой и снижением уровня воды в Днестре. Тофан призвал жителей Молдавии экономнее использовать электроэнергию в вечерние часы. По его словам, снижение нагрузки позволит уменьшить расходы на закупку энергии. Строительство крупнейшего логистического центра «Валберис» в Беларуси идет с опережением графика. Об этом сообщил заместитель гендиректора индустриального парка «Великий камень» Кирилл Каратеев. Он отметил, что обстоятельства заставляют инвестора строить максимально быстро, чтобы полностью запустить объект в эксплуатацию. Ранее гендиректор «Валберис» Татьяна Ким сообщила, что компания открывает самый крупный логистический центр в Беларуси площадью 140 тысяч квадратных метров. А с 22 апреля центр в индустриальном парке «Великий камень» начал работу в тестовом режиме. Жара до плюс 40 градусов ожидается в Ростовской области в ближайшие дни. Об этом сообщила ГУ МЧС России по региону. Спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду с главным убором, передвигаться не спеша в тени, а также не употреблять алкогольные напитки. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
3: 14 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. И это авторская программа публициста Егора Холмогорова. Егор Станиславович сейчас со мной в студии. Добрый день.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
3: Недавно Киев совершил очередной террористический акт в Краснодарском крае. Погибли 7 человек, 4 ребенка. Об этом нам детский омбудсман накануне сообщила. Мы же в ответ продолжили, наше военное ведомство продолжило выполнение цели специальной военной операции и нанесло удар по Киеву.
4: Ну, конечно, это совершенно в некотором смысле неравнозначная ситуация, потому что не били и не бьют наши ВКС, а войска беспилотных систем по пляжам, по местам, где расположены дети и так далее, наоборот, наносятся удары практически исключительно ночью. И здесь даже, конечно, иногда возникает вопрос, что по тем местам, где идет работа по сборке дронов ВСУ, скажем, я не знаю, мне кажется, что можно бить и днем точно так же, потому что это фактически все равно вовлеченные в военную деятельность люди. И если у нас бьют по сотрудникам, скажем, нефтеперерабатывающих заводов, даже складов Wildberries, тоже совершенно мирный, мирному контингенту днем, то чего мы тут церемонимся? Вот. А, конечно, с Архипом Осиповкой, знаете, меня что ужасно огорчило? Почему-то все наши СМИ упорно писали: удар в Геленджике, удар под Геленджиком и так далее. То есть вот такое ощущение, что нас журналисты не знают, что такое Архип Осиповка, кто такой Архип Осипов и так далее. А я напомню, это знаменитый герой Российской империи, это человек, простой солдат, который во время нападения горцев на, собственно, вот это вот укрепление Михайловское в 1830-х годах, в конце 30-х годов оно совершилось, это была очень жестокая такая резня, вот, и в процессе нападения он спустился в пороховой погреб, и его подорвал вместе с собой, вместе со всеми врагами и так далее. И этот его подвиг, это его самопожертвование, которое действительно сыграло очень крупную роль вот в тех событиях, потому что после вот этой истории горцы как-то несколько приостановили свои набеги. Вот, на русские укрепления вдоль Черного моря, Черноморской линии. Вот. А это самопожертвование Архипа Осипова, оно было очень важным таким для памяти русских солдат, русской армии еще в XIX веке. По указу императора Николая I он был навечно включен в списки части, то есть его имя оглашалось на каждой поверке. Стоял памятник, некоторые памятники, к сожалению, были разрушены потом после 1917 года. Само селение было переименовано в честь Архипа Осипова. Сейчас там памятный крест, там очень хороший музей, кстати говоря. То есть на месте вот хранится память об этом выдающемся русском герое, но, к сожалению, за какой-то, я бы сказал, излишней политкорректностью он у нас по-прежнему не попадает в школьные учебники, хотя действительно вот как бы хрестоматийный случай героизма простого солдата. Вот. И то, что у нас вот СМИ... У СМИ не случается вот какой-то такой вот задержки фокусировки внимания на этом названии. Они пытаются переписать на что-то более им известное и понятное. Это, конечно, очень грустно. Это очень печально. Вот. Я воспринял эту новость ужасную фактически как свою собственную трагедию, потому что мы неоднократно отдыхали там. Мы отдыхали буквально вот в соседних с Архипом Осиповым поселениях, ездили туда и в музеи, и на экскурсии. То есть это действительно уже новый, как бы сначала пытаются при помощи беспилотников отрезать наших людей от Крыма и от отдыха в Крыму. Теперь вот таким ударом по пляжу пытаются отрезать и от северокавказского побережья. Но я думаю, что мы с этой ситуацией справимся, а действительно вот то, что Украина как бы получает в ответ, она с этой ситуацией, думаю, не справится. Вот, потому что объясню, что вообще сейчас происходит, на мой взгляд, конечно, такой немножко, может быть, дилетантский в этом смысле, вот, но тем не менее. Что пыталась сделать Украина? Как она пыталась воевать этим летом? Она пыталась воевать, если так можно выразиться, при помощи панических проекций в нашем мозгу. То есть наносится удар по каким-то чувствительным точкам. Нефтезаводы или склады Wildberries и так далее. Он действительно точный, он действительно временами неотразимый или трудноотразимый. Вот. А И что, как бы, мы видим эти столбы дыма, их усиленно тиражируют западные СМИ, всякие с нашей стороны деятели начинают подпевать на ту тему, что вот, как бы, надо остановиться и так далее. Но смысл в чем? В том, что наше воображение достраивает картинку, что дальше будет так же и еще хуже. Что типа вот они вынесут нам всю нефтянку, или вот они вынесут нам весь Wildberries, или вот они нам вынесут вообще все маркетплейсы и так далее. Вот. Что происходит в действительности? А в действительности Украина не может наращивать вот эти удары по экспоненте так, как вот мы это себе воображаем. То есть вот эта наша проекция, она на самом деле является ложной. Но она очень интенсивно используется в запугивании. То есть фактически они приняли тактику террористов. Они приняли тактику террористов. Вот как бы мы помним, скажем, в начале 2000-х годов, когда там у нас происходили взрывы в метро, захваты заложников, Норд-Ост, Беслан и так далее. То есть террористы пытались создать тогда ровно такую же картину. Что сегодня, завтра, послезавтра они каждый день все будут захватывать, взрывать, немедленно сдавайтесь.

0: Украины становятся все более точными, они от этого, конечно, не перестают быть болезненными. То есть, скажем, когда сегодня там рапортуют, что вот сгорел склад в Алексине, в Уайлдберрис и так далее. Вот. Но при всем при этом мы видим, что они не могут их нарастить во много раз. В то время как вот та ночка, которую сейчас пережил Киев, как бы это уже наращивание эскалации по сравнению с тем, как... той тактики, которой мы придерживались еще весной, скажем, вот морская блокада Одессы, это тоже серьезная эскалация по сравнению с той тактикой, которой мы придерживались еще весной. И все понимают, что это не предел, что Россия может нарастить эти удары еще сильнее, в то время как Украина стала заложником трамповской кампании в Иране. То есть американцы настолько уже расстреляли свой потенциал противоракет, что всерьез что-то дать Украине уже не могут. И сегодня, кстати говоря, над Киевом не было перехвачено ни одной российской баллистической ракеты. Все пришли туда, куда их отправили.
1: Из любопытного еще вопрос формулировок, потому что коллеги обратили внимание, что уже чуть больше месяца в официальных публикациях Министерства обороны нет формулировки в ответ на террористические действия.
0: Ну, это справедливо, потому что, ну, это вот формулировка, что мы все время должны оправдываться. Почему мы все время должны оправдываться? У нас есть... СВО. СВО началось в 2022 году. Есть цели СВО. И, собственно говоря, вот эти вот удары по... тому же в украинскому ВПК в Киеве, они должны бы наноситься не в ответ на что-то, они должны наноситься, потому что это украинский ВПК в Киеве, и он нам стратегически угрожает. Вот, у нас в самом начале ВСВО, напомню, одна из целей – демилитаризация Украины. Почему? Потому что... Давным-давно, я помню, еще в 2010 году у нас в администрации президента устраивали, как бы, видимо, немножко так, чтобы произвести на нас впечатление, прямо в зале Совета Безопасности, такую встречу с политологами, вот, там обсуждали, как бы, актуальные вопросы стратегии России и так далее. И я тогда, выступая, сказал простую вещь, что, понимаете, вот если Украина вступит в НАТО, это значит очень простую вещь. Это значит, что натовские танки в 700 километрах от Москвы на прямой линии. А это значит, что где-нибудь там расположенные в районе Донецка натовские базы, это вообще возможность перерубить Россию, что называется, по Волге. Там уже рукой достать до Волгограда. То есть, грубо говоря, Украина, она чисто геополитически настолько врезается в тело России, ну, что, впрочем, логично, потому что она и вырезана из тела России, вот, что она, ну, представляла для себя, собой для России смертельную геополитическую угрозу. И либо эта угроза, во-первых, будет территориально как-то устранена, а во-вторых, она будет демилитаризована и безопасна для нас. Вот. И если этой безопасной Украины для нас не будет, значит, над нами всегда будет висеть угроза, которая с этого 2010 года, она только ужесточилась, потому что тогда еще не было такого активного применения беспилотников, как сейчас. Сейчас мы просто не можем себе позволить существование Украины на левом берегу Днепра, потому что это значит, что в любой момент подлеты всеми мыслимыми и немыслимыми видами оружия.
1: Говоря об эскалации, эту игру можно играть вдвоем. Это мы тоже показали ударом по складу украинского маркетплейса «Розетка». Полностью уничтожен, объект не подлежит восстановлению. И вот здесь как будто бы пока, во всяком случае, с моей точки зрения, мы отвечаем. То есть Украина начинает обстреливать гражданские суда, мы блокируем Одессу. Украина стреляет по маркетплейсам, мы стреляем по маркетплейсам. Как будто бы настал уже тот момент, когда... тон должны задавать мы.
0: Ну, я согласен. Я полностью согласен, что на самом деле, если бы Россия сейчас выбрала бы какие-то цели на Украине, достаточно болезненные, про которые нельзя сказать, что вот это ответный удар и так далее, и мы бы перехватили на этом инициативу, я думаю, что визги и в Киеве, и в западных столицах были бы очень серьезны. А с розеткой это...

0: действительно как бы хороший, серьезный, продуманный удар, потому что это реально крупнейший электронный маркетплейс Украины. Вот. Это вот те самые, в том числе, стиральные машинки, про которые, помните, в начале СВО рассказывали, что якобы россияне приходят, крадут у них эти машинки и так далее.
1: Чипы
0: вот
1: достают теперь, и да, ракеты засовывают.
0: Да, да. Вот теперь будет нечего красть. То есть в этом смысле это действительно удар серьезный и показательный, тем более, что если... как бы владельцы этой розетки не врут, как бы крупнейший логистический центр на 10 тысяч заказов в день, он просто уничтожен. Они, конечно, могут привирать. Не надо забывать, что когда с украинской стороны заявляется, что что-то полностью уничтожено, это с большой вероятностью может быть маркировка, чтобы не доносили новых ударов по этому месту. Вот. Но во всяком случае, это уже серьезный, как бы действительно ответный привет на Wildberries. Но с Wildberries, конечно, проблема в другом, что у меня первое время у меня не было вопросов, сейчас уже у меня немножко вопросов. Уже 3 недели компания знает, что ее систематически стремятся уничтожать. Я думаю, что за это время можно было бы выстроить, скажем, антидроновые саркофаги вокруг каждого из этих центров, как это сделали в тех же самых Объединенных Арабских Эмиратах и так далее. То есть как-то потому, что попадание происходит по-прежнему, они по-прежнему результативны, есть ощущение, что достаточных усилий для защиты этих объектов все-таки не прилагается, и здесь нужно, а здесь все-таки не может как бы только государственное ПВО все изловить. Вот. Это технически невозможно. Значит, надо выстраивать многоуровневую, систему пожаротушения, многоуровневую систему действительно перехвата, компенсации и так далее. Потому что поскольку я сам работаю с маркетплейсами, вот с Wildberries никогда не работал, но с маркетплейсами я работаю. Я понимаю, что, к сожалению, вот наша система маркетплейсов устроена так, что она все издержки возлагает на продавца. Абсолютно. Вот практически 100%. И вот я сейчас думаю об этих тысячах и тысячах моих коллег, на которых возложили вот эти издержки за удары по Wildberries, и у меня сердце разрывается, и я, скажем, переживаю, что если пойдут по другим маркетплейсам, я сам окажусь на их месте. Вот. У меня не очень как бы крупный бизнес в этом смысле, но тем не менее. Вот. Надо все-таки как-то думать о людях, которые вложили как бы свои тоже силы, средства, деньги и так далее в создание этого продуктового изобилия. Конечно, там модель Wildberries, она в этом смысле очень специфична. Сейчас рассказывают истории, что вот некоторые отделения Озона, они как бы в ужасе от того, что переходит клиенты с Wildberries, вот, со своими привычками, перемерить сотни платьишек и потом все это вернуть. Вот, к чему как бы на других площадках не готовы. Там просто какая-то другая стратегия, это что называется, взял, выбыл и так далее. То есть, мы действительно здесь столкнулись, с серьезными социальными последствиями всей этой истории, но с другой стороны, смотрите, как много уже было ударов, как много уже потеряно товаров, как много уже всего, но никакого глобального социального эффекта даже вот эта массированная атака украинцев на Wildberries не дала. И я думаю, здесь опять же мы возвращаемся к тому, что сказали раньше. Принципиально сильнее как бы эскалировать ситуацию они не могут. Вот. Соответственно, вероятность того, что они добьются социальной раскачки в нашем обществе, она близка к нулю.
1: По поводу маркетплейсов, я с вами согласен, это большой вызов не только для них, в принципе, для всех компании, которые большими складскими помещениями обладают. Потому что мешает с Wildberries переключиться, например, на какой-то крупнейший продуктовый
0: логистический центр? Да, вот это то, о чем я говорил уже в прошлой передаче, но не лишне повторить. Мы в течение этого лета столкнулись с большой принципиальной проблемой организации нашей экономики. Она сверхцентрализована. Все замкнуто на очень централизованные склады, на очень централизованные производства, как вот в случае с нефтеперерабатывающими заводами. Самое стратегически рискованное. У нас очень много крупных агрохолдингов, которые, ну, в свое время, будем честны, просто вот всю полянку мелкого и среднего продовольственного бизнеса во всех сферах просто снесли. То есть снесли фермеров, снесли небольшие заводики и так далее. И, соответственно, если удары пойдут по ним, то у нас там тоже как бы будет, если не, катастрофы не будет, но будет как бы серьезный момент тревоги и панических настроений.
1: И инфляции продовольственной.
0: Да. Поэтому нам нужно просто поменять, в принципе, стратегию, в том числе каких-то государственной поддержки, государственных приоритетов и так далее, на мелкий и средний бизнес. Ставка на вот этот вот крупняк, она удобна чиновникам, но она удобна налоговикам. Но при этом вот реальной безопасности в условиях вот таких вот рисков, как авиаудары, она не обеспечивает, потому что действительно у нас ограниченное количество точек уязвимости, и по каждой из этих точек уязвимости можно ударить. То есть если у нас точек уязвимости будет в несколько раз больше, то они, ну, в целом, как бы вся сеть в целом будет уже неуязвима.
1: У нас еще пару минут до перерыва остается. Еще один аспект, в котором, как мне кажется, необходимо усилить безопасность, это персональная безопасность людей, которые у нас занимаются важными для страны производствами. Потому что вот буквально сегодня гендиректор компании, который дроны поставлял, в реанимации.
0: Совершенно верно. То есть они пошли вот по этой линии, это уже второе покушение на производителей дронов за последнее время. Они пошли по линии вот как бы персонализованных убийств, точно так же, как, по счастью, неудавшихся в обоих случаях, но, я надеюсь, откачают, что коллег. И та же странная история на Кудринской, где явно тоже пытались нанести удар по какому-то серьезному человеку, чьи имена не оглашают, ну и хорошо, что не оглашают, но опять-таки чисто террористическое. Модель действия, где совершенно потрясающе было то, что они уже поняли, что бомбу сейчас найдут, и они ее взорвали, чтобы ударить уже полуслучайным людям, лишь бы по кому-то ударить. То есть мы в этом смысле имеем дело с террористами. Но почему, грубо говоря, мы тогда не создали программу отслеживания как бы их ведущих террористов, а все, кто причастен к украинской программе БПЛА, как показывают случаи с Архипом Осиповкой, это люди, причастные именно к терроризму, а не просто к ведению боевых действий. Что значит, их надо отслеживать. Если мы можем организовать какие-то действия против них как бы на земле, значит, на земле. Если нет, значит, надо посылать туда ракеты, потому что, ну, знаете, как бы некоторые деятели, они вполне себе стоят, как бы, даже целой баллистической ракете по своей ценности.
1: Да, Егор Станиславович, сейчас выпуск новостей на радио «Спутник», публицист Егор Холмогоров, я Михаил Алимов, не переключайтесь, скоро вернемся.

Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения галеон «Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять – пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название – «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было. А сейчас, из-за разногласий, не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. С начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что два сотрудника находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в больницу. Одному из них пришлось ампутировать ногу. Как отметил гендиректор, украинские дроны каждую ночь забрасывают минами лепестками основную дорогу, ведущую в Энергодар. Этим самым они сделали смертельно опасной доставку смены персонала на ЗАЭС. И, как подчеркнул Лихачев, Киев целенаправленно использует против мирных жителей Энергодара все средства из арсенала ВСУ. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской области. В результате украинские войска за сутки потеряли свыше 360 военных. Об этом сообщила Минобороны России. Тем временем бойцы Запада заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР. Противник потерял более 210 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны. Власти Франции отказали в визе уже двум кандидатам на место нового генконсула России в Марселе. Об этом сообщил генеральный консул России в южном французском городе Станислав Ранский. Ранее он отмечал, что численность дипломатического персонала генконсульства нашей страны в Марселе сократилась втрое с 22 года. При этом Франция уже 3 года не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генконсульстве в Марселе. РЖД тестирует двухэтажные пассажирские поезда между Москвой и Ярославлем. Об этом сообщила компания. Главная задача испытаний – определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь, поясняют в компании. Перевозки пассажиров на двухэтажных поездах в первом полугодии выросли на 14% в годовом выражении, до примерно 8,5 миллионов человек, сообщала федеральная пассажирская компания. В том числе в июне на таких поездах отправлено порядка 2 миллионов пассажиров. Стоимость обучения на актерском факультете Российского института театрального искусства в этом году снижена с 700 тысяч рублей до 670 тысяч. Об этом сообщила проректор по учебной и воспитательной работе института Дарья Другаченко. Она также отметила, что в этом году на бюджетные места будут зачислены 268 человек, на платформенную форму обучения 217. Ранее в ВУЗе сообщили, что ректор института Григорий Заславский покинул свой пост. Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступно в «Макс»-канале «Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник».
7: разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Холмогорская резьба.
8: 14 часов 33 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и публицист Егор Холмогоров. Егор Станиславович, еще раз здравствуйте.
9: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, дорогие слушатели.
8: Давайте поговорим про Сиуту и ситуацию, потому что много новостей приходит. Вот, например, из свежего, из Каталонии, представитель одной из партий местных «Вместе за Каталонию» говорит, что не готово автономное сообщество принимать несовершеннолетних мигрантов без сопровождения Сиуты, потому что нет таких возможностей. В Европе ищут российский след, Европол подключили к этому процессу. Найдут?
9: Слушайте, ну это, конечно, абсолютно бредовая глупость, поскольку Марокко, которая, ну, фактически выкидывает туда этих мигрантов, будем честны, они просто, скажем так, раскрыли для них ворота для того, чтобы надавить на Испанию.
8: Будьте здоровы.
9: Да, вот. Так вот, Марокко — это фактически военный партнер США и Израиля. И наиболее резонная версия, что это, в общем, отчасти месть Испании за ее позицию в ходе иранской войны, позицию по Израилю, сектор Газа, Палестины и так далее, которая, в общем-то, антиизраильская. То есть Испания в наибольшей степени сейчас идет по отношению к Трампу и Нетаньяху не в ногу. И, с другой стороны, это как бы и внутренняя месть Марокко и Испании за то, что Испания в последнее время стала сближаться с основным геополитическим конкурентом Марокко, Алжиром. Вот. Но использование мигрантов в качестве вот целенаправленной такой вот бомбы, такой вот взрывной волны, которая ударит по Испании, где, как опять же, царит такая очень политкорректная атмосфера, вот, это, конечно, нечто новое, потому что когда была огромная волна беженцев якобы из Сирии, а на самом деле со всего как бы Ближнего и Среднего Востока в 2015 году, все-таки было ощущение, что она в целом неуправляемая. А здесь именно вот как бы такой удар. Да, совершенно верно. Высадка десанта, отсылка к событиям начала 8 века, когда, соответственно, вот арабские завоеватели вместе с Тариком высадились в Испании, как, собственно, Гибралтар, это Джебель Аль-Тарик, называется именно в честь вот этого вот предводителя арабов. Вот. И достаточно быстро тогда эту Испанию завоевали, а потом испанцы 700 лет вели так называемую реконкисту. Собственно говоря, следствием этой реконкисты и является появление вот этого испанского анклава в Сеуте. То есть сначала это был не испанский анклав, это был португальский анклав. Его завоевали португальцы, если не ошибаюсь, в 1411 году. Вот, а как раз в рамках вот продолжения движения христиан на полуостров, раньше, чем был занят испанцами вот последний участок арабской территории на Иберийском полуострове Гранада, Сеута уже была в руках христиан. И в этом смысле, когда там кто-то пишет, что типа вот, в Африке, значит, это колонии, европейцы, убирайтесь и так далее. Но точно так же туркам можно сказать, что типа убирайтесь тогда из Европы, потому что турки появились в Константинополе позже, чем португальцы появились в Сеуте, а потом, соответственно, эта Сеута была передана в состав Испании, где она, собственно, и задержалась до сего дня. Вот. Но здесь возникает, знаете, какая интересная коллизия? Она возникает с НАТО. Вот. Уже несколько экспертов отметили, что НАТО не готово защищать Сеуту от Марокко, даже если марокканцы двинут свои войска непосредственно. То есть, получается, НАТО, оно вот кому надо НАТО, а кому не надо, оно не НАТО. То есть, выясняется, что даже своего члена РУС не в состоянии и заявляет только, что, типа, это ваше дело.
8: Это же далеко, там авианосцы гонять, еще что-то.
9: Но при этом, как мы понимаем, НАТО теперь, как бы после того, как американцы якобы ушли в тень, играет центральную роль в снабжении Украины. То есть выясняется, что защищать территорию собственного члена для них второстепенная задача, а вот воевать с Россией на территории страны, которая не член НАТО, и, как заявляют, по крайней мере, многие участники альянса, никогда им не будет, вот, и снабжать ее вооружением, и наносить удары по нашим пляжам и так далее, вот на это, оказывается, НАТО заточено. И здесь мы приходим к очень простой истине, что долгое время заявлялось, что вот НАТО, почему вы называете НАТО агрессивным блоком, да вот поэтому наглядно, что выяснилось, что защита территорий своих членов их не очень интересует, но интересует агрессия по отношению к России.
8: Говоря о мигрантах, мы как будто бы сами некоторым образом способствуем их появлению на территории того же Европейского Союза. Я сейчас говорю о законопроекте, который вчера Владимир Владимирович подписал, связанном с ответственностью для релокантов, которые уклоняются от наказания.
9: Вот, ну, это действительно серьезный законопроект, потому что закон уже... Почему? Потому что в последнее время началась у нас такая как бы подспудная пропаганда. А давайте их вернем, давайте с ними договоримся, давайте их обнимем. Очень смешно я тут услышал, что это какие-то сожаления по поводу того, что вот эта иноагентша Монеточка, вот ее песня звучит в новом «Человеке-пауке». Не знаю, уж звучит она в нашем прокате или нет, но из украинского ее вычеркнули. И вот начали ее массово жалеть, говорить, а давайте ее позовем назад. Может быть, она поймет наконец-то, что Украина как бы ей не друг. Но надо понимать, что эти люди, там все эти Монеточки, Акунины, Чхартишвили и прочие иноагенты, они не за Украину вписываются. Они вписываются за то, чтобы Россия была колонией Запада, а они были, как бы, что называется, правящим слоем в этой колонии. Они за это боролись десятилетиями и продолжают бороться сейчас. И смысл вот всей их антироссийской деятельности именно в этом. И Украина для них, так же, как и для самого Запада, только инструмент и ничего больше. И, соответственно, наша задача не в том, чтобы их звать, вернитесь к нам поскорее, мы вас обнимем это, и опять реинтегрируем вот в нашу систему, а именно в том, чтобы они здесь никогда не появились и никогда не устраивали больше вот того шабаша русофобского. Ну, последствия его до сих пор, на самом деле, время от времени вылезают в разных областях нашей общественной жизни. Но, по крайней мере, с 2022 года это серьезно очень жаль. Вот. Так что действительно то, чтобы... Ну, фактически сейчас для тех релокантов, иноагентов, кто уклоняется как бы от уже назначенного им судом наказание за их преступления, а уже много их приговорено именно судами за антироссийские не только слова, но и действия, в частности финансирование ВСУ и так далее. Фактически для них предусмотрен вот этим новым законом режим, который можно назвать по аналогии как бы со временами Российской империи гражданской казнью. Вот, потому что, ну, они лишаются всех рычагов. Но здесь меня что беспокоит? Меня беспокоит то, что все-таки у нас за последние годы были случаи, когда иноагентство, институт применялся пока в каких-то чисто внутриполитических разборках, в каких-то экономических даже разборках. То есть он частично вот через вот такое неаккуратное применение был скомпрометирован. И, соответственно, очень важно, чтобы вот под эти вот новые сверхжесткие санкции не попадали люди, которым, ну, без достаточных и объяснимых оснований было назначено иноагентство. То есть нам нужно быть аккуратными. То есть сам институт должен быть жестче, но его применение должно быть разумнее и аккуратнее.
8: Цель этого пакета законов не осложнить им жизнь сейчас, да, а сделать так, чтобы не вернулись в дальнейшем.
9: Да, именно так. Именно так.
8: Говоря о том, как можно, в принципе, ситуацию с энергией, нужен еще какой-то орган, который будет перепроверять, как можно сделать так, чтобы мы больше верифицировали.
9: Знаете, я думаю, что прежде всего нужно просто указание сверху Минюсту проверить еще раз список иноагентов и действительно оставить в нем реальных врагов, исключив оттуда, что называется, случайных лиц. И нужно четкое указание, скажем, там, спецслужбам и всем прочим структурам, которые готовят документы, чтобы они все-таки ответственно подходили к предложению этого перечня. Потому что когда это было в начале, то тогда иноагент многие еще и смеялись, что типа, ну, подумаешь, поставлю плашечку и так далее. Сейчас это действительно уже очень серьезное, очень жесткое, внесудебное, очень часто наказание. Вот, то есть иногда к этому добавляется еще судебный приговор, вот, но иногда это внесудебное наказание. А когда это внесудебная репрессия, то нужны серьезные основания, что это действительно системный противник как бы России, нашего общества как такового, а не просто человек, который, ну, что называется, кому-то влиятельному не нравится.
8: А публичить причину нужно в таком случае?
9: Я считаю, что нужно, да. Все назначения как бы иноагентства должны быть очень хорошо документально прописаны. Опять же, вот по некоторым примерам вот этих, вот, я бы сказал, вот квази-иноагентов, люди страдают точно так же, как и настоящие иноагенты. Ну, не мог мне внятно Минюст объяснить причину и фактически сказали, что бремя доказательства невиновности вашей на вашей стороне. Все, вообще, может быть, уже иноагентство следует создать какую-то специальную судебную коллегию и назначать его именно по суду. Минюст с прокуратурой подают запрос, суд постановляет, что такие-то лица являются по этому запросу иноагентами. Потому что все-таки суд – это более серьезная инстанция.
8: Вернемся к тематике мигрантов тогда и как раз к решению. Гражданка Узбекистана приобрела себе где-то коврик с флагом Российской Федерации и вытирала об него ноги. После этого ее депортируют.
9: Ну, конечно, на самом деле правильный ответ здесь состоит в следующем, что таких не надо и впускать. Таких не надо и впускать вообще. А если она гражданка Узбекистана, с большой вероятностью она приехала как член чьей-нибудь семьи, какого-нибудь мигранта и так далее. А все, о чем мы говорим последние пару лет, сводится к тому, что давайте уже перестанем завозить сюда мигрантов с семьями. Уже определенные ограничения появились на детей и так далее, но их явно недостаточно. Нам вообще вот этот вот приток мигрантов с семьями, приток как бы в режиме переселения народов, а не в режиме приглашения временной рабочей силы, он нам не нужен совершенно. И мы раз за разом убеждаемся в одном и том же, что по большому счету большинство этих людей, даже когда они получают гражданство России, даже в этом случае, чаще всего они не становятся патриотами России, чаще всего они патриоты как бы страны своего исхода. Я вспоминаю как бы прошлогодний скандал в Мытищах, когда выдали, соответственно, мигрантской семье жилищный сертификат, а потом начали рыться в соцсетях мужа и обнаружили, что это просто фанатичный патриот Таджикистана, при этом с таким русофобским душком, что, оказывается, Россия перед Таджикистаном там в чем-то виновата и так далее. Никаких признаков у этого новообретенного гражданина России, патриотизма гражданина России не было совсем. И вот эта вот экстремальная история с ковриком, то есть, ну, их, конечно, не очень много, но они есть, эти истории. Вспомним тоже сравнительно недавнюю историю, когда, если не ошибаюсь, из Узбекистана мигрант пришел в миграционный центр в майке ВСУ. То есть, понимаете, это же надо было додуматься до такой идеи. Вот. То есть там не всегда здоровые настроения в этой среде культивируются, а уже надо понимать, что это довольно закрытая среда. Свои магазины, свои кинотеатры. Иногда у этих диаспор есть аж свои бойцовские клубы, где они изучают так называемую самооборону. И вот во всей этой среде никакого патриотизма России, никакой идеи, что вот мы, граждане России, прежде всего, мы живем в России, мы ее защищаем и так далее, нету. Есть, наоборот, восприятие нашей страны как довольно враждебной, либо как случайного пристанища, либо что... Что, кстати, роднит нас с Западной Европой уже, как такой, как бы, территорией для завоевания. Вот. А и при том, что у нас практикуется какая-то непонятная совершенно, а необъяснимая снисходительность по отношению к идеологии глобального ислама, которая им усиленно навязывается. Вот просто сравним нас с Таджикистаном тем же самым. В Таджикистане жесточайше запрещены всевозможные хиджабы, никабы, всевозможные, как сказать, признаки ваххабизма у мужчин. То есть вся эта идеология, ну, за нее полагаются очень жесткие репрессии. Не позволит себе таджичка выйти замуж, выйти на улицу в таком виде, в котором у нас, удивительное дело, были какие-то скандальные истории не так давно, что позвали в рамках дней года единства народов России женщину рассказывать в школе о таджикских обычаях. Она приходит не в таджикской народной одежде, а вот в этой вот саудовской униформе. Вот. То есть, которая в Таджикистане, она как раз жестко преследуется.
8: Да, вопросы есть, и вопросы есть тем, где... Как это регулировать? Просто не пускать или же лучше смотреть?
9: Ну, я считаю, конечно, что у нас миграционный приток должен быть ограничен максимально. Насколько это только может позволить себе наша экономика, мы должны ограничивать миграционный приток. Мы должны ограничивать его так называемым оргнабором, то есть приглашать только конкретно людей под конкретную задачу, а не давать им растворяться как бы вообще в нашем социуме, никаких вот этих семейных переездов и так далее. Ну, а среди тех, кто к нам приехал, действительно нужна жесткая система надзора, контроля и так далее.
8: Ну, а здесь уже может пригодиться в том числе и внедрение новых технологий, да, поскольку в МВД не комплект во многих отраслях.
9: Ну, совершенно верно. То есть, на самом деле, если мы откалибруем искусственный интеллект, и он будет как бы контролировать мигрантов, он, между прочим, это сделает довольно неплохо. Он может, скажем, отслеживать маршрут передвижения, может отслеживать появление этих людей на камерах видео и, скажем, видеть, что они в каком-то вызывающем вопросе виде или что как-то себя странно ведут. То есть, в принципе, если для контроля за мигрантами мы привлечем искусственный интеллект, я думаю, это та сфера, в которой он действительно неплохо справится.
8: У нас еще остается несколько минут, успеем вот эту тему затронуть. Ректор НГИМО предложил ввести квоты на поступление олимпиадников в вузы. Во-первых, сегодня в полдень по Москве закончился уже набор студентов у нас в вузы последний. Срок был для подачи заявления абитуриентами на согласие по зачислению. И, судя по вашему телеграм-каналу, вы с этим предложением, Егор Станиславович, согласны?
9: Да, я согласен. Ну, я думаю, что многие согласны, потому что все видят, что в этом году наплыв олимпиадников, он оказался чрезмерным. Он оказался чрезмерным, у чего есть объективные причины. Самих олимпиад стало много. Если раньше как бы, ну, была главная олимпиада, так называемый ФСЕРОС, который всем достаточно хорошо известен, там механизмы, ну, более-менее прозрачные и так далее, то теперь появилось огромное количество олимпиад. Мы не вполне точно знаем, кто там составляет задания, кто там их проверяет, насколько во всех случаях честно школьники на них отвечают и так далее. А при этом огромная, раздутая, привилегированная каста, которая, ну, фактически уничтожила для поступления во все крупнейшие вузы ЕГЭ. То есть ЕГЭ даже с с полностью стобальными результатами, во многих случаях не хватает детям для поступления. И, соответственно, в этой связи как бы, ну, все-таки как-то ограничить вот этот вот обход ЕГЭ олимпиадниками, я думаю, что здесь назрела острая необходимость, причем с разных сторон. То есть, с одной стороны, нужно, конечно, сокращать количество олимпиад, которые играют роль при зачислении. Нужно ужесточать за ними контроль, чтобы они были прозрачней. Нужно, видимо, все-таки сокращать до какой-то разумной степени количество баллов, которые
8: прибавку
9: они...
8: Потому
9: что сейчас она слишком большая. Ну и, знаете, вот как бы, ну и может быть, это не очень серьезно я предлагаю, но тем не менее. Вот сейчас вот читаем о том, что китайцы начинают ограничивать выезд граждан за рубеж с тем, чтобы защитить, как бы, в том числе себя от утечки мозгов.
8: Человеческий капитал,
9: вот,
8: да.
9: Да, вот. И в этой связи возникает вопрос, а нельзя ли, скажем, например, в ситуации, если, как бы, ребенок выигрывает олимпиаду, там, ввести какой-то достаточно жесткий механизм недопущения его постоянного выезда за рубеж, скажем, в течение 10 лет. Что если ты уж находишься в этой привилегированной системе, давай ты будешь эти привилегии использовать для служения своей стране. Потому что, ну, понимаете, у меня как бы травма такая, знаете, еще с детских лет. Потому что я последние годы учился в школе, значительная часть которой... выпускников просто массово выезжала за границу, там, в американские, британские и прочие университеты. То есть они просто использовали нашу образовательную систему для того, чтобы сделать себе карьеру где-то на Западе. Я думаю, что в этой связи олимпиады, конечно, можно связать четко таким условием, что если ты включаешься в эту систему, которая тебе обеспечивает привилегии над единым госэкзаменом, значит, ты подписываешь обязательство, что ты будешь жить, работать, учиться здесь, ну, по крайней мере, какой-то довольно разумный срок.
8: Да, и вообще эта история с олимпиадами, она приобрела массовость, много в интернете обсуждений, да. Родители жалуются, что дети их вынуждены в том числе за границу поступать, там, в Шанхайский университет хорошо наших студентов принимают с хорошими же баллами, которые не смогли пройти на бюджет, потому что, да, действительно, проблема есть, и она, мне кажется...
9: А при этом иногда эти поступившие олимпиадники, они выбывают после первого же года.
8: Да, проблема есть, и она, мне кажется, требует еще отдельного обсуждения, но у нас время, к сожалению, заканчивается. Егор Холмогоров, в эфире «Радио Спутник», был публицист, я Михаил Алимов, выпуск новостей.

0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировки воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
4: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
5: Что? Что?
4: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
6: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
7: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 3 часа дня, в Ереване 4, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Вице-премьер провел совещание по дефициту топлива в регионах. Вражеские дроны вновь атаковали Белгородскую область. Есть пострадавшие. Тела убитых в Таиланде россиян передали родственникам. Подробности далее. Проблемы с топливом сохраняются в регионах, где находится большое количество независимых заправок. Часть из них закрыта, либо работает в ограниченном режиме. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на топливном рынке. Он также рассказал о мерах, которые принимает правительство, чтобы решить этот вопрос.
2: В штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ на своих заправках, у них объемы присутствуют, в том числе снимаются ограничения.
1: Александр Новак также поручил профильному бизнесу, федеральным и региональным властям продолжать мониторинг ценообразования на топливо и обеспечить бесперебойные поставки нефтепродуктов конечным потребителям. 7 мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ в 3 округах Белгородской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Уточняется, что состояние пострадавших средней степени тяжести, их доставляют в больницу. Тела убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых переданы семье для траурных мероприятий. Об этом сообщили в полицейском участке в Паттайе, где ведется следствие по делу об их убийстве. Ранее тела погибших были направлены в Институт судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке. Напомню, брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые. Они признались в убийстве Назимовых и показали полиции места захоронения тел погибших. Там же было найдено второе захоронение с тремя телами. По предварительным данным, речь идет о тайской семье, убитой теми же преступниками. Площадь земли, выгоревшей в результате лесных пожаров в Испании, в 2026 году в 5 раз превысила показатели прошлого года. Об этом сообщает местная радиостанция со ссылкой на Министерство экологии. Так, по состоянию на 5 августа в Испании зафиксировано 39 крупных лесных пожаров по сравнению с 12 за тот же период прошлого года. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильный ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Третий аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок. Это следует из материалов, которые изучила РИА Новости. Аукцион должен был пройти 7 августа в электронной форме путем повышения цены. Начальная цена 4 миллиарда рублей, шаг аукциона 200 миллионов. Два предыдущих аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржезо. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Сам Рижский вокзал уже некоторое время не используется для обслуживания пассажиров. Пока это все. К данной минуте еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: В Москве вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии снова я, Лису Хабалова. И сегодня по традиции обсуждаем самые интересные и актуальные темы к этому часу с нашими экспертами. В течение часа успеем обсудить огромное количество тем. Все очень важные и все очень интересные. Начнем с темы, которая, мне кажется, последний месяц обсуждается очень остро. Вице-премьер Александр Новак провел большое совещание по топливу. Цены на бензин и дизель волнуют абсолютно всех, от дальнобойщиков до дачников, наверное. И Новак указал на проблемы в регионах, где работают независимые АЗС, и отдельно рассказал, как будут обеспечивать аграриев топливом для предстоящих осенних полевых работ. Давайте разберемся подробнее в этой теме. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин с нами на связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Сергей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что сейчас в целом происходит с ценами на бензин, на дизель? Вроде как слышала о том, что есть некий рост, но все говорят о том, что это сезонный рост и ничего больше.
4: Если посмотреть там на динамику последней недели, то рост замедлился. Во многом это связано с тем, что на рынке стало было больше топлива, и, соответственно, малые НПЗ, и точнее не малые НПЗ, а независимые АЗС стали покупать не только более дорогое топливо для продажи в рознице, но и, видимо, что-то достается от больших нефтеперерабатывающих заводов по меньшим ценам. Соответственно, цены на независимых АЗС тоже несколько снизились, фиксирует статистика. Ну и таким образом общая динамика там цен, она замедлилась, в отличие там от предыдущих недель. То есть сейчас как бы главный вопрос, это именно ценообразование. Если до этого физическая доступность топлива была самое важное, то сейчас вопрос стоит именно о том, чтобы цены росли более умеренными темпами, как это было там, в начале года.
3: Ну, у нас не все эксперты, наши слушатели в том числе, да, и хочется задать вам такой вопрос, возможно, он простой, но тем не менее. Александр Новак указывает на проблемы у независимых АЗС. Они чем отличаются от сетевых заправок и почему им сейчас особенно трудно?
4: Ну, дело в том, что когда мы говорим про сетевые заправки, то они снабжаются своими вертикально интегрированными компаниями, своих больших НПЗ, и, соответственно, по тем ценам, которые, то есть растут, конечно, но растут в меньшей степени, по сути, как-то контролируются, условно говоря, потому что динамика цен на сетевых заправках — это постоянный предмет контроля, начиная с 2018 года еще. И поэтому там и динамика цен, она сильно отличается от независимых АЗС. А независимые, они покупают топливо там, где получится. Там раньше была возможность покупать на бирже, покупали на бирже. Сейчас на бирже практически ничего не продается, то есть биржа, ну, по факту стоит, да, она не является уже тем, что где можно купить. У больших НПЗ покупка была ограничена все это время, потому что они снабжали все-таки приоритете свои заправки. Сейчас появилась возможность частично получать оттуда топливо. И, по сути, они были вынуждены покупать мелко оптовых баз, где цены сразу задрали в момент этой кризисной ситуации. И таким образом мы видели ценники на независимых АЗС под 100 рублей за литр какого-нибудь там 95-го, например, или там дизель соответствующий. Вот кое-где там они там снижались, потом снова повышались. Вот, ну, все зависело и зависит от того, какое топливо поступает им на эти заправки.
3: Ну, вот еще смотрю, особое внимание уделяли вопросам обеспечения регионов, которые еще страдают от этой проблемы, и где большое количество независимых заправок. Также договорились, что через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Здесь, наверное, вопрос в том, как вы думаете, как скоро сможет все прийти в норму там, где есть еще проблемы?
4: Ну, вы знаете, ситуация с независимыми, она всегда была сложной, потому что они никогда не были в приоритете. И, по сути, те объемы, которые сейчас появляются на рынке, вот эти некие излишки, они не нужны, например, на своих сетевых заправках у нефтяных компаний, они и будут перенаправляться вот этим независимым. Ну, либо, может быть, для тех регионов будет одно исключение и меняется там приоритет, например, в сторону независимых АЗС. Вот, но это не так быстро, потому что, повторюсь, никогда они не были в приоритете вертикальных регулирующих компаний. Поэтому это вопрос скорее даже не недель, если там это все в течение там месяца двух придет в какое-то стабильное состояние, скажем так, уже будет хорошо. Там, до снижения до уровня там весны речи, наверное, уже не идет, но, по крайней мере, хотя бы отсутствие роста, наличие топлива, может быть, все равно какое-то снижение, вот, чтобы, ну, как-то близко быть.
3: Так, вы с нами?
4: Да.
3: А, все, Сергей Сергеевич, мне показалось, что прервалась у нас связь, но слава богу, что все в порядке. Еще хочется поговорить о сельском хозяйстве. Ему уделяется достаточно большое внимание тоже. Это особая статья, и государство здесь, я так смотрю, подставляет плечо в первую очередь.
4: Ну, действительно, сельское хозяйство сделали одним из приоритетов при поставках топлива. И регионы в своих заявках как раз указывают необходимые сельхозпроизводители объемы топлива. Для них важно не только, конечно, объемы, еще и цены, по которым эти объемы приходят. Потому что, ну, не секрет, что снабжаются они не с розничных заправочных комплексов, а тоже сельхозпроизводители берут из каких-то мелкооптовых баз. Если там цены на этих базах тоже высокие, то топливо-то, может быть, и есть. Но вот эта высокая цена, она не дает возможности нормально существовать и получить ту самую экономику, которую они хотели получить в начале ценовой кампании. Поэтому важно еще на них и контроль ценообразования, почем они покупают это топливо.
3: Ну а можно ли говорить о том, что вот если в целом смотреть на ситуацию, что обычный водитель сейчас может быть спокоен, дефицита топлива нет, и кажется так, что будто бы уже и не будет, и цены не должны рвануть вверх, если все останется сейчас так, как есть, тем более ситуацию берут под особый уже контроль, который промежуток времени?
4: Ну, действительно, если ситуация останется, какой есть, и, допустим, не появятся новые непланового ремонта, потому что это тоже важная история, мы сами понимаем, как бы одна из первых причин всего, то, наверное, если судить по тому, какие очереди есть на заправках. Если раньше люди там, при расходовании там, нескольких литров или там, десятка литров уже ехали заправляться,

0: решили эту проблему и продолжают решать?
1: Знаете, на самом деле много мер было реализовано правительством в этот раз. Они отличаются от мер, которые были реализовывались в предыдущей кризисе. То есть набор инструментов вырос. И появились новые интересные истории, которые начали обсуждаться, но пока еще, конечно, не дошли до завершения. А что, если развивать, там, допустим, сети малых НПЗ для того, чтобы гарантировать некую стабильность в ситуации возможных проблем, которые теоретически тоже может быть. Эта ситуация не быстрая, понятно, что это потребует там несколько лет, но так или иначе, возможно, что какие-то решения в отрасли назрели для того, чтобы сделать ее еще более стабильной, несмотря на подобные проблемы, которые могут быть.
0: Спасибо вам большое. Надеемся, что да, действительно, в скором времени все будет еще стабильнее, чем есть сейчас. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин был с нами на связи, и мы продолжаем выпуск. Индийская сторона выступила с заявлением касательно наших боевых самолетов, включая истребитель 5-го поколения Су-57. Появились сообщения об отказе от закупок. Сейчас обсудим, почему так происходит. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин с нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, почему Индия отказывается от наших самолетов? Я тут немножечко вникла в эту ситуацию. Вроде как все не так страшно.
2: Ну, конечно, ничего страшного нет, но не купит Индия этот самолет, бог с ней, купит другая страна, кстати. Алжир покупает этот самолет и очень доволен. Вот. У нас немного тех стран, которые покупают нашу авиационную технику, ну и вообще наше вооружение, потому что есть Соединенные Штаты, которые препятствуют этому. Ну, например, вот они воздействуют на те или иные страны, запрещая им покупать российскую технику. Но Индия, наш старый партнер, уже у нас военно-техническое сотрудничество насчитывает лет 70 и так далее. Вот, и примерно, я опять повторю эту цифру, 70% индийских вооружений – это вооружения советские или российские. Так что Индия в этом отношении наш надежный партнер, но сложный партнер. Потому что Индии очень сложно угодить. Вот она покупает у нас самолеты Су-30 МКИ. Да? Вот, как переводится Су-30 МКИ? Су-30 модернизированный индийский. Вот, потому что Индия потребовала от нас, чтобы мы этот самолет сделали именно для нее. В этом самолете французская авионика, израильская электроника, индийские компьютеры стоят и так далее. Мы должны были это все, свой самолет, подогнать под вот эти вот все структуры, которые надо было в него впихнуть. Вот. И Индия сама не делает эти самолеты. Мы посылаем в Индию так называемые машинокомплекты, то есть комплектующие этого самолета, а Индия собирает их на своих заводах и говорит, что это ее самолет. Да? Вот. Ну, ради бога, нам не жалко, но вот, пусть собирает, не вопрос. Теперь этих самолетов у нее 260 штук. Вот, и она хочет делать еще больше их. Вот. Но, пожалуйста, мы готовы ей помогать в этом. Но опять она будет требовать от нас каких-то внушительных вкладов в этот самолет. Ну, например, для этого самолета мы для нее сделали ракету «Брамос». Вот, это «Брамос» исходит из двух рек. Брахмапутра и Москва-река. Такая у нас ракета была, «Нептун». Мы ее переделали для Индии под названием «Брамос». Она была и для кораблей, и для систем береговой обороны и так далее. И потом под самолет. Ракета тяжелая, большая, но мы ее сумели уменьшить и так далее. И она теперь подвешена под самолет Су-30 МКИ. И индусы хотят, чтобы еще мы эти ракеты для нее делали, для испытания. Тем более они будут на новый самолет, который они хотят, Су-30 МКИ, новый самолет, чтобы модернизировали, там поставили новую авионику, новый локатор и так далее и тому подобное. Ну, в общем, это практически сделать новый самолет. При этом очень

0: как бы не очень любят платить за, за те затраты, которые мы вносим в создание таких самолетов. Угу. Вот ситуация с Су-57 примерно такая же. Когда-то мы предложили Индии, когда мы создавали этот самолет Су-57, мы Индии предложили, давайте мы и для вас сделаем этот самолет. Они согласились, но потребовали, что для них должен самолет быть не с одним летчиком, а с двумя. То есть парка, так называемая, да? Как вот называют летчики так, такие самолеты с двумя летчиками, с парка. Угу. Ну, мы начали делать, а потом им этот самолет разонравился, и они отказались от него.
1: Ну, и такие, ну, с характером, да, получается? Я просто, простите, Виктор Николаевич, немножечко вас перебью. Почему говорю, что с характером? Вот ваша история, которую вы сейчас нам рассказываете, очень показательная на самом деле. И еще вчитывалась в эти новости. Там некоторые комментаторы говорят о том, что они просто на самом деле сейчас набивают себе цену, и вот сейчас они отказываются, но есть все шансы, что они передумают, потому что Индия не может претендовать на изготовление качественных самолетов любого типа. На это могут претендовать Россия, США и Китай.
0: Вы правы, но это не исключено. Но тут есть одна очень важная деталь. Индусы, например, проводили конкурс на самолет легкого типа, легкий истребитель. Вот. И мы им предлагали самолет свой и все такое. Они очень долго тянули, а потом купили, взяли французский «Рафаль», да, который в полтора раза дороже нашего самолета. Но они делают, значит, у Индии должно быть многообразие видов боевой техники, чтобы не складывать все, как бы все фрукты в одну корзину. Но тут деталь очень важная. Индусы стремятся к тому, чтобы производить закупленную технику у себя на заводах, развивать свою промышленность.
1: А почему они к этому стремятся?
0: Да, и мы к этому готовы. Мы им представляем технологии. Ну, вот я вам рассказывал по Су-30 МКЗ. Да, собирайте, ребят. Также танк Т-90, мы Индии точно так же поставляем, и они собирают его. Те же ракеты «Брамос». Ну и так далее. Я могу много перечислить, что мы с индусами вместе делаем. Вот. А французы им не дали права на том, чтобы они свои «Рафали» собирали в Индии. Фирма «Тасо» сказала, ну, как Индия там сделает, мы не знаем. Но если будет авария с этим самолетом, ведь скажут, не индийский самолет разбился, а разбился самолет фирмы «Тасо». Так вот, индусы хотят у нас заказать этот самолет Су-57, буква «Э», экспортный, да? Но для того, чтобы он был под индийское вооружение, и чтобы он делался на территории Индии, понимаете? Вот. Но и при этом хотят платить по минимуму. Но, видимо, мы не согласились на ту цену, которую индусы предлагают нам. Вот. Это одна из причин. Но есть и другие причины. В руководстве вооруженных сил Индии есть люди, которые хотят российскую технику, есть те, которые хотят американскую технику, есть те, которые хотят французскую технику. В общем, идет такая, знаете, перетягивание одеяла друг на друга. Поэтому вот сегодня они приняли решение не покупать российский самолет, завтра им американцы или индусы или французы откажут в том самолете, который они хотят у них купить. Да, они снова обратятся к России. Так что здесь мы будем как бы ждать, когда они передумают. А мы свой самолет будем модернизировать, будем делать его для своих вооруженных сил и будем поставлять наши войска. Он нам самим очень нужен, так что оглядываться на Индию мы не будем. Вот, потому что российской армии тоже нужны такие самолеты.
1: Спасибо очень вам большое. Самолет. У нас, к сожалению, заканчивается эфирное время. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин был с нами на связи.

0: Помощник президента России Николай Патрушев в эти дни находится с визитом. И сразу прозвучало несколько очень важных заявлений. Касается это все моря в том числе. И сейчас мы будем обсуждать эту тему. У нас, к сожалению, не так много времени осталось, но попробуем все детально обсудить. Историк флота, ветеран СВО Дмитрий Жаворонков с нами на связи.
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий, здравствуйте. Слова были следующие. Вот, например, геополитическая борьба возвращается в мировой океан. Вы, как моряк, это чувствуете?
1: Мы это не то, что чувствуем. Более того, геополитическая борьба из мирового океана никогда не уходила. Угу. Просто после развала Советского Союза наша страна отдельные свои области контроля, как, например, военно-морские базы по всему миру, утратила.
0: Ага, ясно. А как вы думаете, какие сегодня задачи стоят перед нашим флотом, чтобы Россия достаточно уверенно так, ну, звучала, если можно так сказать, в океане? Не только у своих берегов, а вообще в целом?
1: Чтобы оставаться великой морской державой и морской державой вообще, необходимо иметь не только современный мощный военно-морской флот, но и масштабное торговое судоходство, свой флот торговых судов, чтобы обеспечивать не только безопасность, да, не только элементы ядерной триады, но и, собственно, торговое судоходство. Это кровь современной экономики. И в этом контексте вот эта коммуникация с Бразилией, которая, кстати, началась не сегодня, она основывается еще на русско-бразильских торговых соглашениях советского периода, она очень важна.
0: Ну да, я с вами действительно согласна. Вообще коммуникация хорошая, когда она действительно хорошая и приносит свои плоды, она наверняка важна со всеми, как вы считаете?
1: Есть некоторые исключения, поскольку, ну, если мы посмотрим на историю англосаксонских стран, то они как начали формировать свое могущество на основе международного морского пиратства, грабежа, разбоя, там, опиумных войн, одни они чего стоят, колониальных каких-то захватов, так и продолжают. На примере Ирана, Венесуэлы, Сирии, это Югославии, нашей страны, к сожалению, это очень хорошо видно.
0: Ну, знаете, еще больше хочется поговорить о контроле над морскими коммуникациями. Почему все-таки это в том числе, вот контроль над морскими коммуникациями, это же и контроль над мировой экономикой, если можно так сказать. И как мы, Россия, себя чувствуем вот во всем этом деле?
1: Здесь вопрос настолько глубокий, что мы за целый вечер эфира его не закончим.
0: Но у нас вот 30 секундочек,
1: Перевозки морем между континентами, это, ну, наверное, основа вообще всей экономики всего мира, потому что у нас есть Соединенные Штаты, у нас есть Европа, у нас есть Китай. Вот это основные центры силы на сегодняшний день. Конечно, растут страны БРИКС, да, наша экономика восстанавливается, растет, становится мощнее. Растет Индия, которая уже самая густонаселенная страна мира с огромными...
0: 10 секундочек у нас.
1: Растет Бразилия, растет Иран, несмотря ни на что. И вот, возможно, вот эти именно страны БРИКС, взаимодействие между ними, оно гораздо важнее, чем
0: Европа. Спасибо вам большое. Да. Историк флота, ветеран СВО Дмитрий Жаворонков был с нами на связи. Не переключайтесь.
2: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7-х и 8-х классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им. как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, сообщило ведомство. Так, замглавы министра обороны России Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. В свою очередь, генерал-полковник Валерий Солочук, который командовал группировкой «Центр» в зоне СВО в должности замминистра обороны, будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. А заместитель министра обороны Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, а также военной и специальной техники, сообщили в оборонном ведомстве. Ранее президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО. Перепалка между отдыхающими произошла на западе Украины из-за того, что одна компания слушала песни на русском языке. Об этом пишет украинское издание. В полиции Львовской области заявили, что установили личности отдыхающих, которые слушали песни на русском. Как уточняется, они будут привлечены к административной ответственности. Ранее также двух женщин, которые слушали музыку на русском языке в беседке во Львовской области, заставили публично извиняться. Напомню, борьба и с советской историей, и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком, на Украине – началась после госпереворота в 2014 году. Мужчина получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области. Его доставляют в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. До этого накануне он сообщал о 4 раненых после атаки вражеского дрона на предприятие в селе Малая Солдатская Курской области. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении туннеля с ракетами в секторе Газа, которые принадлежали радикальным группировкам в анклаве. Военные отметили, что продолжают действовать в южной части сектора Газа, чтобы очистить район так называемой «желтой линии» от наземной и подземной террористической инфраструктуры. Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве с 20 по 23 августа. Об этом заявил основатель фестиваля Сэмми Катвани. Гостей фестиваля ждут более 20 тематических зон, масштабный индийский базар с более чем 120 торговыми точками, ресторанная зона с кухней разных регионов Индии, культурная программа, танцевальные и кулинарные мастер-классы, йога и выставки. Кроме того, как уточняется, впервые за 11 лет в рамках фестиваля пройдет масштабная деловая программа. Она будет посвящена региональному и деловому сотрудничеству. Пока это все главные новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Пятнадцать тридцать три в Москве. Среда. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник», самом лучшем радио. Я Лисо Хабалова, и мы продолжаем наш выпуск. Сейчас продолжим обсуждать самые интересные актуальные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. И со мной на связи экономист, юрист, общественный деятель Павел Пенкин. Павел Владимирович, здравствуйте.
3: Лисо, здравствуйте. Необычное, редкое имя.
2: Спасибо большое, Павел.
3: Мы первый раз в эфире, я, да, действительно, очень потрясен. Слушаю вас внимательно.
2: Да, спасибо большое. Я скорее буду слушать вас внимательно, потому что для меня тема такая интересная. Не могу сказать, что новая. Мы уже говорили про золото несколько раз с экспертами. Но вот здесь такая ситуация. Минфин России увеличит на 20% ежедневные покупки валюты и золота в августе. Что это может значить в целом и что это может значить для простых людей? Расскажите, пожалуйста, нам.
3: Лисо, есть такая замечательная фраза. Если вас три раза назвали лошадью, то пора покупать седло.
2: Так.
3: И, наверное, это как раз та самая ситуация, когда, собственно, нужно признать, и Минфин в этом признается перед всеми, о том, что, да, у нас стало больше денег от нефти, то есть нефтегазовые доходы растут. И, соответственно, для того, чтобы, собственно, вот иметь возможность применить бюджетное правило, Минфин сразу же обозначает правила игры на ближайшие месяцы. Говорит, да, мы ожидаем, что валютной выручки будет больше, и мы в соответствии с бюджетным правилом, так как у нас цена отсечения по нефти $59 за баррель, мы в соответствии с бюджетным правилом будем выкупать валюту, соответственно, и покупать золото, то есть вкладывать денежки в фонд национального благосостояния, с чем я вас, в принципе, и всех наших слушателей поздравляю.
2: Так у вас, правда, такое потрясающее настроение. Спасибо вам большое, что делитесь им с нами, с нашими слушателями. Здесь еще такой вопрос. Вот я смотрю, есть некое бюджетное правило. Что это такое, простыми словами? Как оно защищает нашу экономику?
3: Поделюсь. Значит, бюджетное правило. Собственно, мы прекрасно все понимаем, что у нас есть нефть и газ, которыми мы торгуем с странами, у которых этого ресурса нет. Ну и, собственно, есть цена отсечения, из которого строится бюджет нашей страны. Вот на сегодня это $59. Собственно, если мы продаем нефть дешевле, чем эта цена, да, то есть тогда у нас центральный банк начинает активно продавать валюту и, соответственно, там по возможности продавать золото, ну, конечно, золото держит до последнего. Для чего это делается? Для того, чтобы стабилизировать в целом доходы государства. И для того, чтобы стабилизировать, получается, курс национальной валюты, чтобы рублик у нас сильно не укреплялся, иначе мы станем неконкурентными на внешнем рынке. А вот если цена выше, получается, чем $59, тогда у нас образуется избыточная валютная выручка, которая способна очень сильно обесценить рубль, что тоже, в принципе, неправильно. И вот эту валютную выручку центральный банк с рынка изымает. То есть он ее выкупает и далее вкладывает в фонд национального благосостояния для того, чтобы, если вдруг произойдет очередное колебание нефти, цена вдруг снизится, начать снова продавать валюту. Ну и очень отрадно, что ЦБ сейчас больше скупает золото, нежели вот разбирается с валютой, потому что золото все-таки такой довольно-таки более, как сказать, прогрессивный, более гарантирующий актив по сравнению с валютой. Меньше колебаний и практически всегда растет.
2: А вот, знаете, хочется спросить у вас, Павел Владимирович, ситуация следующая. Примерно, наверное, месяц назад я тоже разговаривала с нашим экспертом, и он говорил о том, что золото – это не самое выгодное вложение средств, и золотом вообще закупаться не стоит. Хочется спросить, сейчас за месяц, ну, там, примерно, наверное, месяц все-таки прошел, что-то поменялось, или здесь имеет место быть просто разное мнение экспертов?
3: Знаете, есть тоже такая поговорка, она у юристов, экономистов. Значит, два юриста, три мнения, один закон. Поэтому вот кому-то может казаться, что золото рисковый актив, кому-то, что нет. А в целом я опираюсь на то, что волатильность курса золота, она довольно-таки слабая. То есть золото из года в год растет. И, соответственно, чем больше золотовалютных резервов в стране, тем больше, вот с моей точки зрения, гарантии того, что далее будет стабильно. Потому что все-таки это тот драгметалл, который пользуется спросом, и там, продав его, можно привлечь... Все его понимают, да, это золото, отлично. Вот. А что касается валюты, конечно, история совсем другая. Значит, здесь все зависит от валюты. Вот, знаете, мы раньше очень много долларов скупали.
2: Да-да-да, вот я как раз хотела спросить, вот есть ли разница?
3: Юань.
2: А, теперь в юань вкладываемся.
3: Да. То есть теперь Центральный банк в основном конвертирует выручку в юани и, соответственно, придерживает ее для вот дальнейших решений по фонду национального благосостояния, чтобы там вложить, стабилизировать валюту, вложить куда-то. То есть мы прекрасно знаем, как раскладывается фонд национального благосостояния.
2: Ну, а вы как экономист тогда немножечко не по теме, хотя вот мне кажется, по теме тоже спрошу. В последнее время огромное количество и заголовков, и экспертов в том числе говорит о том, что самое выгодное, что сейчас можно сделать, это хранить свои денежные средства под подушкой, грубо говоря. Вы как к этому относитесь?
3: Я не храню деньги под подушкой. Может быть, это будет ответом на ваш вопрос. Ну, вообще лучше, конечно, диверсифицировать. Под подушкой денежки будут всегда с инфляцией. Мы же прекрасно понимаем, что реально эта инфляция, это же не те 14, грубо говоря, да нет, не 14, 14 перепутал со ставкой рефинансирования. Инфляция там 6-12 в этом году. Вот такие вот мы будем плавать где-то между этими цифрами. Она чуть побольше была. Хранение под подушкой денег, оно их обесценивает. То есть нам кажется, что вот 100 рублей вчера равны 100 рублям сегодня, но, к сожалению, не так. Мы уже меньше можем на них купить. Поэтому я бы рассматривал в качестве средств сбережения что-то, что хотя бы компенсирует этот процент инфляции.
2: А это что, например?
3: Вклады, которые сейчас не очень, конечно, выгодные стали, они 21%, как раньше, а гораздо меньше. Ну и, соответственно, очень большой сейчас переток денег пошел в акции, в российский рынок акций, то есть в более рисковые истории, которые дают больше доходности.
2: Ну вот стоит ли обычному человеку обращать внимание на такие новости? Например, на то, что Минфин России увеличивает на 20% ежедневные покупки валюты и золота в августе. Обычный человек должен обращать на это внимание? Следить как-то за этим.
3: А давайте вернемся к началу нашего разговора о том, что стоит лишь порадоваться о том, что денег в нашей стране становится больше. И то, что фонд национального благосостояния звучит-то как, да, национальное благосостояние становится больше. В этом плане, да. В остальном, на обычных людей это никоим образом не повлияет.
2: А, да, вот так вот. Вы тоже с юмором к этому относитесь, но это очень приятно на самом-то деле. Плохо, что на обычных людей не повлияет. А на что повлияет?
3: Ну давайте вот, наверное, было громко сказано, не повлияет, повлияет косвенно. То есть что такое фонд национального благосостояния? Это, по сути, наш резерв. То есть если вдруг что-то у нас происходит не так в стране, не дай бог там обесценивается рубль, или мы получаем меньше там выручки валютной, или внутри какие-то катаклизмы, то есть возможность всегда стабилизировать жизнь в стране и выдержать вот эти вот все социальные гарантии, которые у нас в стране в довольно-таки большом размере, да, то есть бесплатная медицина, образование и так далее, за счет средств фонда национального благосостояния. Что даст возможность маневра при любой ситуации, маневра государству, чтобы была возможность именно сохранить тот уровень социальной гарантии, который, соответственно, государством обеспечивается. Это не в каждой стране возможно. В нашей стране это работает. Поэтому, собственно, вот для этого, наверное, вот таким образом он скажется на жизни каждого.
2: Спасибо вам большое. Но если говорить вот прям просто, наша финансовая подушка, если можно так ее назвать, да, простым языком, она в безопасности сейчас становится только больше.
3: Да, так и есть, так и получается. И мы прекрасно понимаем, из-за чего это произошло. Это, собственно, нам помог Ормузский пролив, нам... Вот та ситуация, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке, она, соответственно, пока играет на руки, потому что это поддерживает цены на нефть высокими.
2: А как думаете, долго может продлиться такая динамика?
3: Да. И все прекрасно понимают, что пока она сохраняется в таком вот виде, то есть у нас сверхдоходы будут поступать. Как только ситуация придет к каким-то договоренностям, ну, это всегда мы это видим уже вот даже сейчас, да, то есть там... О, договорились Штаты с Ираном. Бум, цены на нефть пошли вниз. Ну, соответственно, к этому тоже надо быть абсолютно готовым. Но пока есть возможность снимать слитки, почему бы это не делать?
2: Спасибо вам огромное. Экономист, юрист, общественный деятель Павел Пенкин был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.

0: интересная тема, интересное название. В России предложили поднять штрафы для обочечников. Подробнее мы сейчас обсудим эту тему с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон Владимирович, здравствуйте.
1: Да, приветствую, Леша.
0: Антон Владимирович, ну, расскажите, пожалуйста, подробнее об этих штрафах и почему так происходит. Я, ну, на самом деле, понятно, почему так происходит. Я полностью за. Я вообще не люблю людей, которые нарушают правила дорожного движения.
1: Любой здоровый человек за.
0: Что говорите?
1: Любой здоровый человек за. Это точно.
0: Ну вот. Предлагают поднять в два раза.
1: Да. Ну, даже не предлагаю ЮТ, а предлагаю ЕМ. Конкретно Национальный автомобильный союз предлагает эту историю. Мы тут посмотрели статистику на сайте Госавтоинспекции и внезапно обнаружили, что в 32 субъектах федерации, то есть, по сути, почти полстраны, штрафы на обочечников в этом году не накладывали. Вообще ни одного. Ноль.
0: Смотрю, простите, что вас перебиваю, хочу нашим слушателям тоже немного рассказать. Дело в том, что в некоторых регионах нет даже камер, которые могут это фиксировать.
1: В многих регионах таких камер нет. А самое страшное, что в некоторых регионах, в которых штрафов нет, камеры есть. То есть почему это не фиксируется, тоже отдельный большой очень вопрос. Причем не фиксируется, вот, например, в Дагестане. Да? Или в Ингушетии не фиксируется. И вот или в Ленинградской области. В Ленинградской области уж точно все есть, поверьте мне. А не фиксируется.
0: Не фиксируется.
1: А проблема есть, там же тоже такие же шоссе есть, такие же пробки, как в Москве, так же все объезжают, как по всей стране. Так что как это работает, совершенно непонятно, но счет, как говорится, на табло. Мы смотрим статистику и понимаем, что в половине страны реально для обочечников никто не создает вот проблем. Да, и они спокойно совершенно рассекают, как им хочется, как им нравится, и делают, что могут. Да, и это провоцирует и аварии, и конфликты, и показывает тотальное неуважение этих людей к окружающим всем нам.
0: А как вы думаете, это предложение, оно может вступить на самом деле в силу, потому что оно важное, это правда так. По обочинам ходит огромное количество людей, детей.
1: Ну, тут не только ходят, тут еще и на самом деле, они же потом, эти ребята, вклиниваются и создают аварии. Где они вклиниваются? В пробках. Где они создают аварии? В этих же пробках, создавая их еще хуже. Да? И понятно, что это все против большинства, нормального большинства общества. И мы надеемся, что депутаты уже нового созыва, этот созыв Государственной Думы прекратил свою работу, депутаты нового созыва, с которыми мы, безусловно, будем эту тему отрабатывать, поддержат нас. И мы добьемся внесения поправок в КУАП. А потом уже, как говорится, и регионы подтянутся, потому что увидят для себя финансовый стимул, простите. Это, конечно, плохо. Камеры, они не про деньги, они про безопасность. Но штрафы – это единственный способ заставить тех, кто не понимает, как вести себя в обществе с другими, вот единственный способ заставить их вести себя адекватно.
0: Антон Владимирович, да.
1: Так что мы надеемся, что государство нас поддержит в данном случае.
0: Вы знаете, я как раз хотела вам задать вопрос. Ну, как вы думаете, понятное дело, что вы так не поступаете, раз вы же выступаете с этой инициативой. Но хотелось спросить, как вы думаете, почему некоторые водители считают нормой ездить по обочине и чего не хватает? Возможно, строгости какой-то, возможно, воспитания. И вот следом комментарий от нашего слушателя тут же попался. Почему обочечников не поощряют за разгрузку трафика? Вот такой вопрос. Что вы здесь ответите нашему слушателю?
1: Ну, тогда можно поощрять тех, кто превышает, за то, что они едут быстрее. Тогда можно поощрять вообще всех, там, алкоголиков поощрять за то, что они употребляют алкоголь и приносят акцизы в бюджет. Ну, конечно, это все сюр. И никто так делать не должен. Потому что зачем нужны эти ограничения? Ну, чтобы вот все говорят, вот там в Германии нет пробок. Почему? Нет у людей даже мысли, что пробку можно объехать по обочине, создать затруднение всем остальным, и если таких людей много, то создать не пробку, а пробку вдвойне. Не возникает там такой мысли. А у нас все пытаются, вот, знаете, это как очередь в аэропорту. В Японии все стоят, они все аккуратненько проходят, быстренько, и никто не толпится, ни конфликтов, ни визга, ничего. У нас то же самое. Смотрим на окошко, его осаждают так, как будто это вход в крепость. И там постоянные конфликты. Здесь, к сожалению, это все вопрос подхода, вопрос во многом автомобильной культуры, культуры поведения в отношении к ближнему. И если есть вот там 3% неадекватных, им просто нужно создать такие условия, чтобы им было дорого это делать дальше.
0: Ну,
1: а вот... 97% будут ездить спокойно и без пробок.
0: Антон Владимирович, про культуру вождения вы заговорили. В России сегодня формируется какая культура вождения? Мы становимся все-таки вежливее друг к другу или пока что нет?
1: Мы, безусловно, прогрессируем. Но вот ездишь по стране же, я много езжу по стране, и видишь, как очень по-разному водят в разных субъектах федерации. А потом смотришь, вот есть камера или нет камер. Если нет камер, все водят тут как хочется, так и ездят, на все деньги. Вот. А смотришь потом статистику аварийности и видишь, что тяжесть ДТП, вот, например, в Краснодарском крае, тяжесть ДТП намного выше, чем в Москве. А там камер больше. Но они просто не работают.
0: Вот. А, такое и тоже, да, бывает, что камеры...
1: Такое бывает, да, безусловно. Непонятно, как так происходит, но тут, как говорится, штраф на табло. Вот я сейчас стою на улице, мимо меня проезжает тонированная в хлам «Жигули», заниженная, со срезанными
0: катализаторами. А где вы стоите, простите? Мне казалось, таких машин уже невозможно встретить.
1: Вы просто живете в центре Москвы. Вот, такая машина сейчас пронеслась мимо меня. Считает ли этот человек себя адекватным? Наверное, да. Создает ли он проблемы? Вот я сейчас реально не слышал эфира. Создает ли он проблемы спящим вокруг детям там, и так далее? Я в частном секторе нахожусь. Ну, конечно, создает. Вот он дальше понесся, я его по улице слышу метров за 300, наверное.
0: Антон Владимирович, последний вопросик очень быстренько вам задам. Очень интересно с вами разговаривать, но, к сожалению, время заканчивается. Что может сделать обычный водитель, если видеть такого нарушителя? Ну вот 30 секундочек буквально.
1: Как папа мой говорил, видишь пьяный, отойди. Ни в коем случае не надо его учить, не надо самому вылезать на обочину и так далее, не надо уж тем более бить ему лицо, хотя часто хочется.
0: Спасибо вам большое. На такой ноте мы завершим с вами разговор и продолжим выпуск дальше. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был с нами на связи. Продолжаем выпуск, и тема меня очень заинтересовала тем, что несмотря на то, как складываются отношения на Земле, в космосе, Россия и США продолжают работать вместе. Подробнее сейчас обсудим все детали с ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН Натан Эйсман. С нами на связи Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ситуация следующая. Расскажу быстренько нашим слушателям. Объявлено, что наши и американские корабли совместно начнут выводить Международную космическую станцию с орбиты в 2028 году. Прочитала, что еще ведутся какие-то работы, то есть там, возможно, что-то запустится в 2030 году, но в любом случае работаем вместе. Вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, вместе выводили МКС на орбиту, вместе создавали модули, вместе эксплуатировали, вместе пользуемся результатами вот тех исследований, которые проводились на МКС. Ну и завершаем, наверное, эту сагу с МКС тоже вместе. Это выглядит вполне ожидаемо и естественно, мне кажется.
0: Ну, да, соответственно, тогда теперь понятно, почему мы вообще продолжаем сотрудничать с США по космосу, несмотря на все разногласия.
2: Ну, вот что касается разногласий, которые распространяются на космос, вы знаете, такого ни одного случая никто не может припомнить, в том числе и я. Здесь как раз, когда возникали трудности, то вот приходили друг другу на помощь, да, иногда и в решении, так скажем, политических вопросов. Так, наверное, можно сказать. Я даже могу привести пример.
0: Приведите, пожалуйста.
2: Пример вот какой. Ведь МКС требует, ну, так скажем, неких запасных частей. Да? Да, а история МКС, она же очень долгая. Да? Вот, то есть это, ну, сколько? 30 лет, да?
0: Да.
2: Больше. Да. И поэтому, конечно, и запасные части нужны. А когда все это начиналось, то, ну, участвовал еще, так скажем, Советский Союз. В том числе и предприятия Советского Союза.
0: Простите, да, я немножечко вас перебью. 1998 года. Ну, почти 30 да. лет. Получается, 28.
2: Да, да, да. да. да, да. Ну, вот. И вот некоторые из этих комплектующих делали на Украине, в Днепропетровске.
0: А, да вы что?
2: Да. Да, и, ну, а нужно же, так сказать, заменять некоторые комплектующие. Ну, mm-hmm. и вот поэтому поставляли их, ну, через, ну, то, что Роскосмос, да.
0: Mm-hmm.
2: А в какой-то момент наши вот коллеги из сопредельной страны сказали, что вот все, нам не разрешается поставлять.
0: Mm-hmm.
2: Понимаете? И тут пришлось обратиться к коллегам в Соединенных Штатах Америки.
0: И они помогли.
2: Да. И они помогли так, что буквально на следующее утро были поставлены эти запчасти.
0: Но получается, они действительно настолько заинтересованы. Я сейчас, к сожалению, не вспомню имена людей и достоверность тех этих новостей. То есть они действительно достоверные, но вот точность деталей не вспомню. Но я разговаривала с экспертом, и уже в ближайшее время американцы, они планируют развивать это сотрудничество в космосе. То есть у них на Россию есть действительно такие дальнеидущие планы.
2: Да, именно так. Здесь ведь, понимаете, к сожалению, у нас как-то вот масс-медиа иногда какие-то очень важные вещи пропускают.
0: Угу.
2: Вот, вот, скажем, МКС, конечно, все знают. И вот, вот,
0: ну, конечно.
2: С орбиты, это вот, об этом тоже появляется информация, где говорится о совместных операциях по выполнению вот этого сценария. Но есть же еще и беспилотные аппараты, скажем, марсианские.
0: Угу.
2: Вот, и все как-то считают, что вот в марсианских миссиях в основном доминируют американцы.
0: Угу.
2: Но там ведь как? Американцы большую роль играют. Но там, на этих марсоходах, да, там же стоят российские приборы.
0: Вот это, знаете, потрясающе. Россия, да, может гордиться Россия, собой всегда.
2: Ключевые приборы, вот так я коротко попробую сказать, да,
0: угу.
2: И эти приборы, как они эксплуатируются, ну, и их результаты используются и американцами, и нами. Причем здесь эксплуатируются как? Здесь ведь нужна линия связи, да, нужен прием информации. Прием информации, между прочим, узкое горло.
0: Спасибо большое. К сожалению, все. Мы у нас последние секундочки. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт был с нами на связи.

0: Страна героев. Артур Устинов. Находящиеся под нашим контролем, ранее освобожденный в ходе спецоперации населенный пункт, нуждался в постоянной обороне. Противник не оставлял попыток вернуть его. Устраивал штурмовые действия и удары с воздуха. Подразделение, в составе которого служил младший сержант Артур Устинов, выполняло боевую задачу, связанную с защитой поселка. В ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
1: То не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуми столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Пилоты пропавшего в Приангарии самолета найдены живыми. В Молдавии оснастят армию оружием натовского образца. Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты в Арабские Эмираты. Подробности далее. Пилоты пропавшего в Приангарии самолета найдены. Они живы. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. Самолет, как уточнялось, занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. 3 августа он не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. Как уточняется, летчики передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск по самостоятельно собранной радиостанции. Они находятся в 90 километрах от Бодайбо, и за ними уже вылетел вертолет. Молдавия намерена до конца 2027 года оснастить национальную армию вооружением и техникой натовского образца. Это следует из принятой Кабмином программы реализации стратегии нацобороны на 26-30 годы. Согласно Конституции, Молдавия является нейтральным государством. При этом с 94 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. А после прихода к власти президента Майи Санду в стране регулярно проходят совместные учения с участием военнослужащих США, Великобритании, Германии и Румынии. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинение экс-послу страны в США Ольге Стефанишиной. Об этом сообщили в украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции». В организации не уточнили, в чем именно обвиняется экс-посол, однако издание «Политика» ранее писало, что она фигурирует в деле о хищении 56 тысяч долларов в Министерстве юстиции и незаконном приобретении госсобственности. В июле прошлого года САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью. С должности посла Стефанишина была уволена Зеленским 3 августа. Однако, по ее словам, решение об отставке – ее собственное, продиктованное личными обстоятельствами. Авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы между Москвой и Дубаем с 3 сентября. Рейсы из Москвы в Абу-Даби начнутся с 25 октября. Об этом сообщила авиакомпания. Рейсы в Дубай, как уточняется, будут осуществляться трижды в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам. А в Абу-Даби из Москвы можно улетать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, добавляется в релизе. Более 500 тысяч консультаций проведено по новой семейной налоговой выплате с начала года. Об этом сообщил социальный фонд на платформе МАКС. В нашей стране возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату появилась с 1 июня. Уточняется, что более 300 тысяч таких консультаций было в июне, когда новая мера поддержки начала действовать. Ее, как уточняется, могут получить работающие родители, которые воспитывают двух и более детей. Обязательными условиями являются уплата налога на доходы физлиц за прошлый год, а также средний доход в семье в пределах 1,5 прожиточного минимума. Жара с температурой до плюс 36 градусов ожидается завтра в Брянской области. Возрастает вероятность ландшафтных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. Кроме того, возникает риск происшествий на водных объектах и травматизма населения вследствие тепловых, солнечных ударов и обезвоживания, подчеркнули в ведомстве. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Шестнадцать часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. И в ближайшие полчаса мы будем говорить о медицине, о здоровом питании, о биохакинге. В общем, много всего интересного нас ожидает. С нами на прямой связи кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины Руслан Мазгутов. Руслан, здравствуйте. Слышите?
3: Здравствуйте,
2: меня?
3: Добрый день. Все. Да, я вас слышу. Да.
2: Отлично, я вас тоже слышу, рад, что к нам подключились.
3: Давайте даже вижу.
2: Это еще лучше.
3: Даже, в этот раз даже вижу.
2: Давайте начнем с этого исследования американских ученых в журнале Cell Press Blue. И выяснили они, что если снизить потребление белка и отдельных аминокислот, то тогда можно лучше дольше и более здоровее стареть. Увеличивается продолжительность жизни. И в моей голове как будто белковые диеты, во всяком случае до этого исследования, были лучше, нежели чем обилие каких-нибудь трансжиров, ультрапереработанных продуктов. Почему белки вот в конкретно этом исследовании представлены как нечто, что влияет на человека в негативном ключе?
3: Ну, вообще, нужно начать с того, что вообще-то мы белковые структуры, сами по себе, человек. Мы состоим из белка, да, в первую очередь, из белков. Все факторы, все ростовые факторы, протеины, да, белки. В любом случае, мы белковые организмы. Поэтому говорить, что если есть меньше белка всем подряд и всего белка, да, или там какого-то избранного белка, и будем из-за этого жить дольше и счастливее, здесь, конечно, я не соглашусь, потому что здесь, как всегда, на продолжительность жизни влияет огромное количество факторов. Это, собственно, образ жизни, который ведет человек. Это сколько он спит, сколько у него физической активности, как много он стрессует, насколько качественно он питается. И вот здесь можно поговорить именно про белок. Но то исследование, про которое вы говорите, как я понимаю, это исследование еще на животных, да, или есть какие-то там отдельные исследования на людях. Действительно, при снижении белка уменьшается, вот исходя из исследования, снижается так называемый IGF-1, инсулин growth factor 1, то есть активируется аутофагия, то есть самопоедание, да, и это действительно интересные процессы, связанные со старением. Но здесь, наверное, начинается самое интересное. Практически все громкие результаты получены либо на животных, либо являются наблюдательными исследованиями у людей. Вот, это, ну, не нужно об этом забывать. Это не значит, что если завтра все начнут есть меньше белка, то автоматически станут долгожителями. Более того, есть такой парадокс. Да? Если человеку, допустим, 35-45 лет с ожирением, выраженным перееданием, возможно, что умеренное снижение белка действительно окажется прям очень даже полезным. Но если перед нами человек 65 плюс лет, да, то ситуация здесь совершенно противоположна. И главная проблема пожилого человека уже не избыток белка. Есть такая проблема, так называемая саркопения. То есть мы вообще с 40 плюс лет, даже с 35, человек начинает потихоньку терять свою мышечную массу. Вот. А потеря мышц означает потерю силы, самостоятельности. И, то есть, как говорится, если вы 40 лет по 5 километров в день не бегаете, начиная с 40 лет, да, хотя бы, если даже не раньше, или хотя бы 5 километров в день, то к 80 годам вы уже не подниметесь на второй этаж. Вот. Здесь и высокий риск и падений, и переломов, ну, и, то есть, обслуживание себя. Поэтому, на самом деле, современная геронтология, современные рекомендации рекомендуют пожилым людям, наоборот, употреблять больше белка, но в разрезе тарелки, да. То есть белок должен составлять, вот есть такое правило тарелки, которое сейчас, ну, достаточно универсально для подавляющего числа людей, наверное, нашей страны. Скажу так, потому что очень сильно зависит от региона, где вы живете. Вот, и вообще правило оно такое, да, половина – это клетчатка, это овощи, фрукты, причем фрукты не должны составлять больше 100-150 грамм в день. Причем фрукты лучше есть сезонные, фрукты лучше есть те, которые растут в наших широтах, да, не какие-нибудь бананы, личи и так далее. Почему? Потому что есть, опять-таки, исследования на животных. Я бы вот про них лучше бы рассказал, да, что недавно вышли такие исследования, тоже пока еще первые звонки о том, что фрукты, которые или ягоды выращены на другом полушарии, они нам не то что полезны, да, они нам даже очень сильно вредны. Мало того, что они теряют свои свойства, пока до нас доберутся, во-вторых, они выращены совершенно при других циркадианных ритмах, они выращены при совершенно другом солнце, в другой земле и так далее. То есть их биохимический и микроэлементный состав очень сильно не совпадает с нашим. Вот. А белок, в свою очередь, да, он всегда, белка всегда нужно есть умеренно. Должно быть, ну, четверть тарелки, да, вот 25% нашей с вами тарелки должен составлять белки. Какие они там будут? Есть, опять, какие белки, да, есть животного происхождения, есть растительного происхождения. Вот, растительное происхождение более легко усваивается, и, допустим, в теплый период жизни, вот в летом, например, да, в летом я себе устраиваю, вообще рекомендую людям, да, попробовать убрать вообще животную пищу, да, и оставить только растительную. Но при этом белок не убирать, а заменить растительным белком, там, бобовыми и так далее.
2: А протеиновые
3: вот,
2: коктейли, которые...
3: Вывод...
2: Руслан, протеиновые коктейли,
3: нет,
2: которые ряд людей употребляют,
3: нет.
2: Сюда не подойдут?
3: Смотрите, протеиновый коктейль сразу мы называем ультраобработанной пищей, да, ультрапроцессированной, так называемая, которая является абсолютным злом, которая убивает наш микробиом, которая убивает наши бактерии, которые помогают нам усваивать пищу, потому что мы есть то... Помните, такой древние греки говорили, да, мы... Есть то, что мы едим. Мы немножко эту фразу перефразировали. И говорим теперь так. Мы есть то, что мы усваиваем. А усваиваем мы благодаря нашему микробиому. Сейчас огромное количество исследований, которые говорят о том, что протеины, как протеиновые коктейли, которые содержат в себе искусственный белок, да, которые содержат в себе различные консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, сахарозаменители. Кстати, от сахарозаменителей гарантированно тупеешь на протяжении нескольких лет, если его употребляешь. Поэтому можно так предположить, почему такие все огромные качки, да, немножко туповаты, да, потому что они вот очень много едят вот таких вот протеиновых коктейлей. Поэтому здесь, если мы сейчас рассуждаем о белке в чистом виде, полученном из пищи, да, из цельной пищи, то это одна история. Если мы говорим протеиновые коктейли, я тут совершенно соглашусь там с исследователями, что это абсолютное зло, и не нужно их вообще, в принципе, употреблять, потому что зачастую перекачанное, в кавычках, красивое тело, да, которое они думают, что оно красивое, а там уже эректильная дисфункция, и, собственно, и мозги уже не работают. Да?
2: И с сердцем проблемы,
3: поэтому...
2: и там и все в комплексе. Да?
3: Само собой, конечно. Там происходит поломки происходят на всех уровнях. То есть у нас ЖКТ – это точка входа, да, это наш ядерный реактор, желудочно-кишечный тракт. Это то, откуда мы черпаем энергию, откуда мы черпаем строительный материал для нашего с вами организма. Поэтому я так резюмирую, да, эту новость, что не существует идеального количества белка для всех, а существует персонализированная, да, медицина. Нужно исходить из того, сколько ему лет, ему 20 лет, 30 лет, 50 лет или 65 лет, да. А вот это, наверное, самая важная мысль, которую я хотел про эту новость рассказать.
2: А польза острой пищи.

0: для долгожителей. Ну, то есть для людей, которые занимаются теннисом, например, живут долго. Я почему я сейчас там такие аналогии привожу? Потому что если посмотреть на человека, который ест острую пищу, или человек, который играет в теннис, значит, он еще много чего делает для того, чтобы жить дольше. Он еще много уделяет тому, о чем я сказал в самом начале. Он уделяет своему стресс-менеджменту, он уделяет время своему сну, да, восстановлению, питанию, отношениям, в конце концов, и много-много чего. И здесь, знаете, в этом том исследовании, про которое вы говорите, там нужно понимать, что есть два понятия, как здесь написано, ассоциировано и доказано, да, это совершенно разные вещи. То есть вот эту разницу надо очень сильно понимать. И ассоциация, она не означает причинно-следственную связь, а, скорее всего, люди, которые едят больше специй, они могут что? Вот, ну, сразу что, о чем можно подумать, да? Что, наверное, они, наверное, больше готовят дома, то есть едят нормальную еду, а употребляют меньше или вообще не употребляют ультраобработанной пищи. Я тоже обожаю острое. Скажу вам честно, вчера с халапеньо с удовольствием поел свой обед. Они могут больше двигаться, то есть иметь другие пищевые привычки, которые очень сложно оценить в таких вот стандартизированных исследованиях. То есть учесть абсолютно все подобные факторы невозможно. И если посмотреть внимательно на исследования, то есть вот вы мне прислали, да, вот эти новости, я пошел, посмотрел в специализированных медицинских источниках, и до этого тоже смотрел, этим занимался, да, что вообще, если говорить про острую пищу, то здесь скорее наблюдается со снижением общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, нежели чем от онкологии. Вот со смертью от онкологии там ситуация значительно менее убедительная, чем от сердечно-сосудистых. И в одном крупном китайском исследовании такая связь была, но потом и были американские, итальянские исследования, она уже не подтвердилась. Вот. В общем, острая пища вполне может быть частью здорового питания. Ну и потом смотрите, а кто себе может позволить острую пищу? Да, если у человека гастрит, если у человека гастродуоденит, если у человека рефлюкс, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, метеоризмом и все остальное, ну какая острая пища ему пойдет, да? Скорее всего, он даже ее есть не сможет, у него там только обострение вызовет. И превращать острую пищу в лекарство точно не стоит, но как часть совокупности здорового образа жизни, здорового питания, да, это классная штука. Вот. Но если человек мало двигается, бухает, курит, да, плохо спит, питается всяким фастфудом,
1: И перчиком
0: ультраобработанной
1: закусил,
0: пищей,
1: да,
0: ну, там,
1: остреньким.
0: перчиком сверху закусил свой бургер, да, это точно не сделает его долгожителем, прям 100%.
1: Да, поэтому это можно
0: Вот
1: рассматривать
0: так.
1: как один из признаков человека, который более здоровый образ жизни ведет, чем остальные. Давайте на этом сойдемся.
0: Да. Ну, человека, который ведет здоровый образ жизни, наверное, видно издалека, да, у него нет, по крайней мере, вот этого беременного живота мужского, вот, как вот я сейчас прям вот это бич, для меня такая боль. Дорогие женщины, возьмите, пожалуйста, в руки питание своих мужчин, потому что никто больше не это не возьмет. И готовьте нормальную еду. Вот, и, кстати, порядок приема пищи, да, играет огромное значение, я уже об этом говорил, что сначала нужно есть клетчатку, потом белок, потом зерновые, и потом, если у вас останутся силы на десерт, пожалуйста, можете какой-нибудь съесть десерт.
1: Говоря о том,
0: Так, немножко
1: как бы жить нам здоровее, многие люди обращаются не только к здоровой еде, но и к фармакологии, к биологически активным добавкам, медицинским товарам, которые зачастую продаются даже не дождавшись каких-то массовых исследований. И вот есть два разных пути, по которым идут государства. В России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия главных санитарных врачей, что мол, в внесудебном порядке снимаем с продажи, потому что опасность представляют. В Соединенных Штатах шесть пептидов, которые, соответственно, вызывают вопросы, наоборот, продавать будут. Вот этот сектор, с вашей точки зрения, он нуждается в регулировании, и насколько человек сейчас может вмешиваться в собственный организм путем употребления таких добавок, продуктов?
0: Ну, человек вообще, как, знаете, вот вы можете запретить человеку прыгать с парашютом? Ну, вот пошел он, прыгнул с парашютом, да,
1: Ну,
0: наверное,
1: если
0: ну,
1: есть
0: наверное, нужно с...
1: противопоказания, что у него там что-нибудь тромб оторвется в
0: Ну,
1: процессе, там еще что-то.
0: если он скрыл свои противопоказания, ну, захотелось человеку прыгнуть с парашютом там, или с тарзанки с какой-то, да, никто ему запретить не может.

0: мы как бы со своей с жизнью мы можем решать все, что угодно. Но здесь моя по поводу БАДов, моя позиция четкая, простая. Я сам занимаюсь производством БАД, поэтому заинтересован в том, чтобы рынок был максимально чистым. Если продукция содержит незаявленные вещества, такие скандалы уже были, даже были среди медийных блогеров, врачей, да, загрязнение или откровенно вводит в заблуждение людей, говорит о том, что все от всех болячек вылечит, то, конечно же, ее нужно убирать с рынка. Но одновременно с этим механизм должен быть абсолютно прозрачным, чтобы ну, действительно блокировать действие опасных продуктов. Да? То есть здесь либо это может стать рычагом, да, механизмом борьбы недобросовестных конкурентов. Да? Например, там начнут как-то просто возьмут, наложат вот, только по заявлению санитарного, главного санитарного врача там, области или чего-то еще. Да? И кто за этим стоит, что за этим стоит. Здесь это должно быть очень сильно прозрачно. То есть лаборатории, аккредитованные лаборатории, которые проводят. Я, кстати, в Госдуме с этим выступал, с этими тоже заявлениями и в Совете Федерации, что главная проблема в БАДах вообще, в нутрицептиках сейчас не сами добавки, а главная проблема – это недобросовестные производители, которые обещают вылечить все болячки. Вот. И вот с этим, вот, конечно, необходимо, я считаю, что нужно бороться, и считаю, что это абсолютно нормально, да? По поводу пептидов и биохакинга, то, что происходит сейчас в США. Знаете, сейчас у нас либо такое, либо полностью запретить, либо давайте все разрешим. Да? Но медицина ведь она... Когда я еще учился в институте, у нас был такой профессор Козлов по гинекологии. Он говорил, медицина, она вот на втором месте по точности после астрологии стоит. Вот, понимаете, да? Насколько точно это наука? Вот, и я, конечно, считаю, что человек сам должен, имеет право полное принимать какое-то свое решение относительно собственного организма, что с ним делать, что в него закидывать, что. Но право экспериментировать, оно не означает, что у человека нет никакой ответственности, да. И самая большая проблема в этих пептидах, да, в том, что качественных клинических исследований. Мне про эти пептиды уже, знаете, задают просто вот фоном везде эти вопросы постоянно. Ну, качественных исследований практически нет. Вот самый известный вот этот BPC-157, он активно обсуждается, там, но исследования есть только очень небольшие пилотные исследования, что-то показывает. И я считаю, что это просто хайп. Очередной хайп, поэтому ничто нам не заменит здоровый образ жизни, никакой пептид, никакая халапенья, никакая волшебная таблетка, никакой выращенный на орбите орган нам не заменит базовых принципов здорового образа жизни, базовых принципов образа жизни такого, знаете, ориентированного по то, что миллионами лет создавала эволюция. То есть вот миллионами лет мы ели цельную пищу, и сейчас мы едим какую-то дрянь, то, конечно же, наш организм будет, несмотря на это, да, еще там до 50-60 лет люди доживают. Я вообще удивляюсь выносливости нашему организму, и что всегда можно его повернуть вспять. И еще момент такой, очень важный, что если разрешено, это не значит, что это безопасно, потому что алкоголь разрешен, но он очень сильно опасен, да,
1: Нас
0: он
1: даже предупреждают, честно.
0: табак, ну как предупреждают, там уж мелким шрифтом, табак разрешен, потом эти все шоколадки, конфетки, печеньки, смеси для детей, даже для грудничков, да. И вот, знаете, я не хочу никакого там про какой-то заговор, но посмотрите, кто бенефициары производства ультраобработанной пищи и фармацевтических компаний. И что-то там одни и те же компании мелькают. То есть такое ощущение, что вот как взяли с самого детства, посадили на какую-нибудь смесь, еще отучив от молока материнского, да, и ведут потом так вот, и потом бережно передают в руки фармацевтические компании, которые занимаются, собственно, про качество жизни, про которое мы с вами говорили, да, занимаются не повышением качества жизни, да, а по продолжением жизни для того, чтобы человек, как просто раб вот этот Божий, да, продолжал платить, борясь с симптомами, потому что современная фармакопея, она, и фармакология, и фармацевтика заточена под борьбу с симптомами. Нет лекарств, который излечит вас от какой-нибудь гипертонической болезни. Есть образ жизни, который сможет вам помочь избавиться от гипертонической болезни. Если вы поменяете все, поменять нужно просто все. Весь образ жизни. Вот с утра как проснулись и до вечера как легли спать. Вот если все поменяете, тогда ваш гипертоническая болезнь как симптом уйдет. А современная форма, современное питание, оно не ставит перед собой задачи вас вылечить. Она ставит перед собой задачи как можно больше на вас заработать.
1: Да, заработать вот, денег. Все верно говорите. Но при этом есть люди, которые пытаются, скажем так, систему обмануть. У нас пару минут остается. Один из самых из них, так называемый биохакер, господин Брайан Джонсон. И вот он заявил не так давно, что создал собственного клона младенца для выращивания органов. Помимо множества этических разных вещей из массовой культуры, меня интересует техническая возможность и насколько это поможет в таком случае эту самую жизнь взломать, потому что аутоиммунный гастрит он себе уже заработал, несмотря на ряд мер, которые он предпринимал.
0: Ну, я так подозреваю, он же, по-моему, кровь капал от,
1: от сына своего. Да-да-да.
0: Да, и в итоге заработал аутоиммунное заболевание. То есть, ну, и опять-таки, да, природу не обманешь. То есть, то, что он делает... А насчет его громкого заявления, я не знаю, насколько это вообще законно. Да, это точно незаконно. И это не может быть законно, да? То есть создать клона младенца для того, чтобы на нем растить органы, и потом, чтобы использовать себе, ну, так себе история, да? Попахивает какой-то чернухой, очень такой откровенной чернухой, серьезной.
1: Киберпанк роман на максималках, да?
0: Да, ну, какой-то сюр, честно говоря. И я тоже так в полглаза за ним наблюдаю и сразу понимал, что, ну, что-то человек вообще не туда идет, одержим вот этими вещами. Может быть, такие фанатики одержимые, да, они могут, знаете, что-то случайно, может быть, открыть, да, какое-то открытие сделать. Но вот как показывает практика, вот, пожалуйста, все это привело к аутоиммунному гастриту, и я не уверен. И, как знаете, Майкл Джексон собирался до 120 лет жить или до 150, по-моему, там все эти криованны создавал и так далее. В итоге от асфиксии умер, да, у него язык завалился из-за того, что средства для наркоза использовал для кратковременного.
1: Поэтому мы не застрахованы ни от чего, да.
0: Нет, конечно. Ну, нет, конечно. Мы не застрахованы. И, знаете, почему вообще...
1: Руслан, там, например, у нас время заканчивается уже, к сожалению. Да? Спасибо вам большое за беседу. Руслан Мазгутов, кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины, был в эфире «Радио Спутник».

«Узнать за 90 секунд». О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все. Но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Егина Ахмедова. Здравствуйте. Пожилая женщина погибла в результате атаки вражеского дрона на медицинское учреждение в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он отметил, что еще две женщины ранены. Тем временем губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мужчина погиб после наезда автомобиля на вражескую мину в Рыльском районе. Губернатор добавил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь. Правящая партия Венгрии ТИСА предложила парламенту 11 августа провести выборы нового президента страны. Это следует из документа, опубликованного на сайте парламента. Напомню, придя к власти по итогам парламентских выборов 12 апреля, премьер-министр Петер Мадьяр начал добиваться отставки президента Тамоша Шуека. Он заявлял, что тот не исполнял должным образом свои обязанности и закрывал глаза на злоупотребление прежнего правительства премьера Виктора Орбана. А 18 июля Шуек подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Новая оборонная программа Молдавии на 26-й и 30-й годы предусматривает интеграцию Кишинева в архитектуру безопасности ЕС и тесное сотрудничество с НАТО. Это следует из заявления главы Минобороны Республики Анатолия Носатова. Ранее сегодня правительство Молдавии утвердило программу реализации стратегии нацобороны на предстоящие 4 года. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. 30 человек, по предварительным данным, заболели сальмонеллезом в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления России. Как уточняется, все пострадавшие ранее употребляли продукцию организации, которая производит суши и роллы. Как уточняют, в Роспотребнадзоре были отобраны пробы готовой продукции, обследование персонал. Кроме того, выявлено много нарушений и требований санитарного законодательства. Работа организации приостановлена, добавили ведомстве. Дата выборов исполняющего обязанности ректора Российского театрального института ГИТИС перенесена. Главу института выберут после 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Ранее уточнялось, что выборы состоятся 15 сентября. Накануне ректор института Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал должность ректора на протяжении 10 лет, а был назначен на нее 16 мая 2016 года. В октябре 2021 Заславского переизбрали ректором на новый 5-летний срок. Сейчас исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Это все к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше новостей вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева. Наталья, я вас приветствую. Меня тоже зовут Наталья. И мы сегодня попробуем покопаться в нашей, ну, не знаю, в нашей с вами или в человеческой, общечеловеческой памяти и найти там ответы на то, во-первых, что такое культурный код, на то, что, почему и зачем мы делаем в нашей жизни. Потому что, наверное, все это кроется где-то вот там в нашей внутренней коробке, не будем ее называть передачей, но той истории, что есть у нас в голове, и все это как-то на нашу жизнь проецируется. Так вот, я вот пытаюсь понять, можно ли родиться с этим культурным кодом? Или мы его получаем уже от того, с кем мы общаемся, с кем мы ходим в школу, кто наши родители и так далее?
6: Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно тут быть. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, что вообще как мы рождаемся. Вот человек, маленький ребеночек родился, у него характера еще нету, личности еще нету. У него есть темперамент. Темперамент — это то, что ему дано от рождения. Это гены, там, как нейрофизиологические процессы происходят, как у него, как он функционирует. И это достаточно сложно поменять. То есть с этим он родился.
5: Угу.
6: Дальше ребенок начинает расти, развиваться. У него есть мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. И у ребенка начинает формироваться характер. Характер формируется с участием тех людей, которые его окружают. Но не только. Потому что, например, мы же все живем семейными историями. Гласными или негласными. Как когда я первый раз пришла на психотерапевтическую консультацию, ну, психоанализ, это было лет 30 назад, я долго-долго разговаривала про папу.
5: Ну, у вас такая фамилия, что тут не нужно объяснять, поскольку вся она у вас связана с
6: психоаналитик мне говорит, все с папой, все понятно, а давай про маму поговорим. Вот в психоанализе вообще важно то, о чем мы не говорим, в психотерапии то, о чем мы не говорим. Потому что то, о чем мы не говорим, тоже передается и тоже управляет нашими действиями, но неосознанно. Неосознанные эмоции, неосознанные истории, неосознанные нарративы, неосознанные паттерны. И, например, когда в семье избегаются какие-то темы, что-то люди не делают, о чем-то не говорят, где-то отводят глаза, что происходит? Ребенок это считывает, и это прописывается у него, в его сознании. И получается, что в следующий раз, когда эта тема возникает, у него случается то же самое, что случалось у его родителей.
5: Угу.
6: Потому что как ребенок учится? В том числе с помощью, ну, помимо всего прочего, там очень много механизмов, в том числе это зеркальные нейроны. Когда ребенок рождается, и он первые два дня начинает нам улыбаться, он нам улыбается не потому, что он так рад нас видеть. Я думаю, что он вообще не понимает, что происходит, где он и что такое.
5: То есть,
6: где
5: кто эти люди, ужас,
6: да. Он улыбается, потому что работают двигательные зеркальные нейроны, мы улыбаемся, и он нам тоже улыбается. То есть он повторяет наши движения. И также человек считывает наши эмоции, повторяет наши эмоции. То есть это сопереживание такое. И вот когда он чувствует, что на какую-то тему возникает тревога, страх, обида, которая не говорится, она все равно для него становится частью него.
5: Угу.
6: И проигрывается, когда у него это говорится дальше. То есть, соответственно, когда формируется характер, это родители, дом, школа, институт, это вот то, что можно поменять, и то, как человек что-то делает, как он функционирует. И следующая конструкция – это наша личность. Психотерапия, психология, психиатрия – это вообще такая наука странная. Ее не померить.
5: Да.
6: Ну, то есть, если как бы сердце можно измерить, посмотреть скорость кровотока, там объем и так далее, то в психотерапии достаточно сложно. И в психиатрии в том числе. Мы можем посмотреть нейромедиаторы, мы можем посмотреть синапсы и так далее. Но что такое личность?
5: Ее нельзя измерить.
6: Никак. Ее даже пощупать. Да, ее пощупать нельзя. И поэтому на такие абстрактные термины, как личность, сознание и так далее, много разных определений. Но мне нравится определение такое, что личность — это та конструкция, которая вот самая такая верхнеуровневая, которая формируется у человека тогда, когда он обрастает смыслами, целями, какими-то своими мотивами, движениями вперед. То есть когда он становится самостоятельной единицей с каким-то смысловым содержанием. То есть если характер, как я что-то делаю, то личность, а зачем я это делаю? И интересно говорить о том, что личность формируется не тогда, когда ребенок родился, а тогда, когда ребенок ушел из семьи и стал самостоятельной единицей. Потому что когда ребенок в семье, у него личность семьи и родителей. И когда меня спрашивают, когда личность формируется, у кого как, у кого-то вообще никогда.
7: Потому что он не уходит из семьи, да?
6: Он не становится самостоятельной единицей, он становится вот как бы отражением тех процессов, которые вокруг. И, соответственно, культурный код формируется на всех этих этапах, начиная с того, что мы получаем, когда формируется характер, то, что мы получаем от много-много поколений назад, и то, что мы формируем сами, выбирая, как мы строим нашу жизнь. Но в культурном коде интересный момент. Что когда я у себя пишу где-то про культурный код, часто говорят, вот, у нас культурный код СССР. Ну, не совсем так. Потому что такая формулировка подразумевает, что где-то в районе 17-го года произошло как бы обнуление всего того, что было. И люди с абсолютно новой прошивкой вышли на улицу и стали другими людьми. Ну, это же невозможно. С учетом того, какая история, да, была в психике людей, ну, сколько тысяч лет, да, сколько сотен тысяч лет и так далее.
7: Там просто так получилось, что тогда сотни этих тысяч лет или там, не знаю, сотни лет,
6: да.
7: Управляли одни люди, а теперь стали другими.
6: Поэтому, но люди же не обнуляются. Мы просто начинаем функционировать по-другому. Но культурный код у нас остается. Да, если мы посмотрим фильм «Собачье сердце», вспомним, да, то мы видим, что Советский Союз, да, после революции, а культурный код профессора Преображенского остался таким же. Ну, это такой яркий пример. Но в целом это все тянется долго. И когда мы сейчас себя описываем, то у нас такая достаточно интересная смесь культурного кода, который русский, советский. И только сейчас начинаются как бы зачатки культурного кода, который вот такой постсоветский. Но это вообще такие вот маленькие-маленькие вкрапления. Потому что когда мы говорим, что мы другие...
7: Это часто любят говорить, да, по отношению именно к русским, что мы отличаемся.
6: Да, но когда мы русские, говорим, что мы другие. Вот я не такой, как мои бабушки, дедушки, мамы, папы. Угу. Это тоже иллюзия. Несмотря на то, что мы родились и росли в другое время уже немножко, но люди нас воспитывали те же, с теми же историями, с теми же несказанными или сказанными вещами, которые формируют нашу личность сейчас. Это по принципу такому, знаете, когда многие говорят, я никогда не буду, как моя мама, папа. Где-то в 40 лет мы понимаем, что мы стали абсолютной копией наших родителей. Потому что все, что мы закладываем, все, что закладывалось тогда, оно все равно у нас присутствует.
7: Угу.
6: Как бы мы ни хотели быть другими, но в стрессовой ситуации, в ситуации, когда мы не управляем осознанно тем, что мы делаем, вот мы не делаем этот осознанный выбор здесь сейчас у себя в голове, я привык делать так, но я буду делать вот так вот, в таком автопилоте мы делаем вот как наш культурный код нам
7: подсказывает. Я пытаюсь понять, о чем он проявляется вот в делах, ну или там, не знаю, в той же психологии, в поведении,
6: ну,
7: вероятно,
6: например,
7: да? Вот сейчас вы...
6: Пакет с пакетами.
7: Так.
6: Только у русского человека есть этот пресловутый пакет с пакетами. Правда же?
7: Вы имеете в виду, что мы все складываем и храним пакетики.
6: Да. Или, например, когда вы придете в гости кому-то в России, то вы прекрасно знаете, что мусор под раковиной.
7: Так.
6: Но в Америке мусор не всегда находится под раковиной. Там масса других мест. А у нас он всегда будет под раковиной.
7: А я, кстати, не знаю, откуда это пошло и почему его стали туда
6: вот,
7: ставить.
6: Что у нас вот это вот, мы приходим в гости, сначала чай попить и с чаем поговорить о делах. Вот это вот как бы чаепитие. Тоже наша такая история. А если мы посмотрим на сказки, да, которых я тоже люблю говорить, например, там синдром Колобка. Тоже что-то хорошо у нас получается, что-то не очень. Сказки для чего нужны? Они дают нам азбуку, как стоит делать или не стоит делать.
7: А расскажите подробнее про Колобка, потому что я помню только, что он от бабушки ушел, от дедушки ушел.
6: А потом лиса его съела.
7: Так.
6: И он пел песенку «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я такой весь классный, весь из себя самостоятельный, независимый». А потом лиса его обманула, сказала, ну, если ты такой классный, сядь мне на нос. Он сел, и она его съела.
7: Точно, значит, он был слишком тщеславный, да?
6: Ну, вот это не совсем тщеславие, да? Возвращается к тому, что сказки, это то, как нам стоит делать или не стоит. И получается, что бабка с деткой, они собрали все вот по сусекам эту муку, да, как это в жизни бывает, вот как бы все вложили из кого-то, либо дома, либо в бизнесе сделали звезду.
7: Дали ребенку высшее образование.
6: Дали ребенку высшее образование. Или даже не про ребенка, а вот если мы возьмем компанию, сотрудника сделали звездой. Часто же в компанию приходит сотрудник, в него все вкладывают, он становится звездой, такой замечательный, весь из себя классный. Что происходит потом? А потом он говорит, все классно, но я пошел. И мне больше никто не нужен. И я самостоятельный. В нашем русском культурном коде, в отличие от американского, например, очень важна община и люди вокруг. Если американский рейнджер – это один человек, который пришел, построил свой кусочек земли, дом, и что-то там делает на этом кусочке один, одинокий рейнджер, да, то у нас важна община, много людей. все на взаимных связях, да, все друг с другом как-то относятся, как-то общаются. И вот этот колобок сказал, что мне вообще этот не нужен, этот не нужен, этот не нужен, мне никто не нужен, я все сам. И все сам, когда ты один вне социума, приводит к тому, что ты пропадаешь. И если проанализировать разные кейсы и как бы рабочий, и бизнес, и так далее, это частая история же, которая mm-hmm. возникает, когда человек вот как бы зазвездился, да, стал такой, что он, ну, все такой как бы слишком самоуверенный.
7: То его потом съели.
6: И съели его потому, что он перестал видеть вокруг людей. Вот. Или, например, Василиса Премудрая. Мне тоже очень нравится. Тоже наша типичная история.
7: А с ней что было? Я тоже не помню.
6: Нет, не Василиса Премудрая, царевна лягушка.
7: А.
6: Помните, там в конце, это моя любимая вообще.
7: Царевной же она стала, да?
6: Ну, там до того, как она стала царевной, она помогала своему этому Иванушке. И она превращалась то в лягушку, то в царевну.
7: Угу.
6: Так должно было быть 30 дней. В какой-то момент она должна была по истечении 30 дней перестать превращаться.
7: Угу.
6: Но Иван-царевич не дотерпел одного дня и сжег эту шкуру. После чего началась целая эпопея, когда он пошел искать эту царевну там через кучу трений и приключений.
7: Угу.
6: Что же наша типичная история? Когда мы все делаем хорошо, планируем четко, правильно и так далее, а потом в последний момент либо потратим все деньги, либо накосячим как-то тотально, либо сделаем что-то, что всю нашу работу на смарку.
7: То есть не сможем этого одного дня, да, дождаться?
6: Не сможем одного дня дождаться, да.
7: Не хватает терпения.
6: Да, тоже такая наша история. Вот. И таких нюансов очень много. И эти все вещи прописываются у нас в подкорке, когда мы слушаем эти сказки.
7: Угу.
6: И тут вопрос, из какой позиции мы их слушаем. Потому что если мы, например, как сейчас это модно, да, вот вообще мне кажется, что чтение книг, те люди, которые читают книги, это будет новая элита.
7: Угу.
6: Потому что чтение — это вообще сейчас становится достаточно сложной, но очень популярной конструкцией. Но там есть три вещи. Во-первых, нужно уметь читать, но это не так сложно. Все как будто бы умеют читать. Второе, нужно понимать, что ты читаешь. И вот тут уже начинаются проблемы, потому что мы привыкли быстро читать.
7: Не задумываясь.
6: Не задумываясь, да. И для нас важно поставить галочку, что мы это прочитали. Типа мы эффективны. Но на самом деле это не становится частью нашей личности. То есть мы это не интерроризируем, и это не становится частью наших нейронных связей, а просто как бы пришло-вышло.
7: А как правильно читать, чтобы оно стало?
6: Прочитать.
7: Давайте расскажем, потому что, наверное, многие забыли.
6: Прочитать, подумать, порефлексировать, ну, подумать, о чем это, в чем смысл. Как бы вдумываться в то, что происходит. Уметь рассказать хотя бы себе, что я сейчас прочитал. А третье, самое важное, это вообще как то, что я прочитала, повлияет на мою жизнь. И это тоже важно, потому что все, что мы читаем, влияет на мою жизнь. И дальше вопрос, как влияет. Сейчас модно говорить о том, что как вот какие-то там непонятные книжки влияют, да, как искусственный интеллект влияет, как это все влияет. Но вопрос, как я выбираю, это на меня влияет. Я могу прочитать детектив, да, какой-нибудь. О, я очень люблю детективы читать, но он на меня, я выбираю, как он на меня влияет. Вот. Искусственный интеллект тоже классно, потому что я выбираю, как он на меня влияет. Когда мы говорим, что искусственный интеллект нами управляет, мы как бы передаем ему ответственность.
7: Ну, в защиту тех, кто сейчас мало читает, могу только сказать, что бывает такое слишком, наверное, у многих слишком быстро вот этот вот бежит жизнь, проходишь, что ты не можешь просто на этой книге сконцентрироваться. Знаете, я сама себя ловлю, что ты читаешь текст, ты не можешь его,
6: вот.
7: Он у тебя в голове не укладывается.
6: Это навык, который мы теряем. Потому что навык концентрации на тексте, он, ну, у нас у всех есть, и мы в школе его и в институте прекрасно использовали. Просто мы не умеем находиться в точке, где мы можем посидеть и никуда не бежать. Мы находимся в иллюзии, что нам нужно все время куда-то бежать, бежать, бежать, бежать.
7: Угу.
6: И когда мы читаем сказки, возвращаясь к сказкам, то получается, что я не вдумываюсь, а что это для меня значит, какие смыслы это для меня несет. А я думаю, что я что-то прочитала. Я автоматически наслаиваю это на ту конструкцию, которую я слышу вокруг меня. И дальше это не мой выбор, как я делаю, а это скорее как мне дают эту сказку в социальном медиа. То есть, например, там та же сказка «Морозко», да? Ее можно трактовать по-разному. Или там «12 месяцев», где дочку привозят в лес, и ей холодно, и у нее спрашивают, тепло ли тебе, девица. А она говорит, тепло, тепло. Или там 12 месяцев, она с этими 12 месяцами общается, как-то взаимодействует. И ей дают там сундуки золотом, и все у нее хорошо получается. А вторая, вот эта дочка мачехи, мачеха ее отправляет, это дочка мачехи недовольная, все время говорит, мне это не нравится, я это не хочу, и мне холодно, и голодно. И ей все говорят, ну, как бы не нравится, вот и иди с камнями, с сундуками. Угу. Первое, что приходит в голову, исходя из социального контекста, что несправедливо, да, что не надо терпеть, что первая девушка, которая вот говорила тепло и пыталась как-то что-то решить, что она все время терпит, что она такая жертва. Угу. И вообще в этом случае нужно, чтобы ну, говорить как есть и не терпеть. И вообще сказка несправедливая. Но если мы остановимся и подумаем, то это очень интересный момент, потому что о чем эта сказка? О том, что когда мы находимся в определенных обстоятельствах, мы можем с ними бороться, как вот дочка, родная дочка мальчика. Мы можем бороться и всю энергию потратить на возмущение, на борьбу, на какое-то там бухтение, недовольство, и ничего не получить. Угу. Либо мы можем, как главная героиня, сказать, да, холодно, да, в общем-то, не самое приятное место быть в лесу с 12 месяцами, но как бы мне нужны подснежники или там мне нужно согреться как-то. Но я буду действовать, исходя из тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Вот. И тут каждый раз мы делаем этот выбор, с какой позиции мы думаем.
7: А что делать, если, допустим, ну так получилось, что вот в этом периоде детства, да, который, как я понимаю, в дальнейшем это такая и есть наша большая часть жизни, потому что мы потом к нему возвращаемся, а детство у нас заканчивается, не знаю, там оно в 14, в 15, какие там сейчас официальные по науке точки.
6: Сейчас такая каша с
7: этим. 12 или так далее. То, получается, потом мы все время к нему возвращаемся, да, и какую-то нашу взрослую жизнь, она так или иначе определяется тем, что мы, чем мы занимались до 12 лет условно. Если так получилось, что там было пусто, ну, мало ли что произошло в семье, не было, не знаю, вот этого вот окружения, не было каких-то семейных историй в достаточном количестве, а человек хочет потом перейти в другую среду. Что ему сделать? Как ему, сможет ли он это сделать, несмотря вот на эту пустоту до его
6: детства? Смотрите, когда мы говорим, что человек, там, ребенок или подросток до определенного возраста, тут разные, ну, разное понимание, что мы имеем в виду под этим. А если мы имеем в виду, как мозг развивается, да, вот именно нейропластичность мозга, то мозг развивается постоянно. Угу. То есть это устаревшая конструкция, что там до какого-то возраста мозг развился, собрался, и дальше, что бы мы ни делали, вот все, как бы новые нейронные связи не формируются. Нет, у нас мозг развивается и формируется все время.
7: Я больше про вот эти воспоминания, да, которые ты собираешься к этому за это время.
6: Вот смотрите, воспоминания — это воспоминания. А важно намерение человека. И что я с этими воспоминаниями делаю? И большая проблема психотерапии сейчас в том, что мы считаем, что кто-то ответственен за то, чтобы эти наши воспоминания переписать. И когда кто-то перепишет это, ну, либо там психотерапевт, либо мы найдем маму, которая виновата, и мама должна что-то сделать, чтобы мне стало по-другому, и тогда вот я заживу. Но так не работает. Травмы есть у всех, условно. Условно травмы, да? Потому что ну, мы не говорим о серьезных, тяжелых травмах, с которыми человек сталкивается, мы говорим о таких как бы неприятностях, они есть у всех. И так человек учится, он учится преодолевать трудности, невозможное развитие, когда все как бы гладко. И да и такого не бывает. И дальше важно, чтобы человек мог сделать этот выбор. Да, меня научили так, у меня было так, но я выбираю делать и делаю по-другому. То есть в психотерапии и вот в этом развитии очень важна конструкция, когда я понимаю, как это работает, я знаю, как это у меня работает, я вижу это у себя и делаю по-другому. А часто в психотерапии оканчивается, что я знаю, что это есть, мы как бы обо всем поговорили, и само теперь все должно поменяться. Угу. Но так, к сожалению, не работает.
7: То есть нужно над собой все время что-то проделывать, какие-то.
6: Нужно все время делать какие-то шаги.
7: Читать книги, в том числе, да, как
6: ну, читать книги, познавать новое, ходить в новые места, общаться с людьми, потому что мы люди, человек, существо социальное. И если мы не общаемся, мы начинаем дичать.
7: А вот давайте напомним, что общение – это ну, разговор, да? Это не только переписка, что нужно с другими людьми разговаривать.
6: Да, это не
7: зачем?
6: Только...
7: Вот сейчас многие спрашивают, зачем, если можно письмо написать?
6: Можно письмо написать. Но тогда мы не считываем эмоциональные реакции. Мы не всегда можем себя поставить на место другого человека. У нас не вырабатываются те гормоны, которые вырабатываются при звуке голоса. А у нас не вырабатываются те гормоны, когда мы держим друг друга за руки или обнимаемся. А общаться можно, но просто качество будет другое. Ну, условно, можно ли дома иметь только чашку? Ну, в целом можно, но это будет максимально некомфортно, без ну, если нету ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни чайника, ничего. Угу. Приспособиться можно, но неудобно.
7: Но культурный код подсказывает, что нужно много предметов, да?
6: Да, вот. И, во-первых, это эмоциональный интеллект. Такого низкого эмоционального интеллекта, как сейчас, на мой взгляд, не было никогда. Мы считаем, что мы прокачиваем эмоциональный интеллект, потому что пошли на курсы и послушали, что такое, или книжку прочитали про это. На самом деле это не так, потому что когда мы просим кого-то в психотерапии поставить себя на место другого или на тренинге, человек не может это сделать. Самым высоким эмоциональным интеллектом обладали, знаете кто, на мой взгляд? Бабушки, которые сидели на скамейке у парадной, которые могли по внешнему виду рассказать, кто, где работает, что делал, с кем разводится, кто на ком женится, просто когда человек мимо прошел. Это же есть эмоциональный интеллект. Способность посмотреть на мир глазами другого. И мы все это могли делать. Потому что мы могли по повороту ключа...
7: Узнать, кто домой приходит.
6: Узнать, кто приходит домой, и главное, в каком настроении. Это же тоже эмоциональный интеллект. Вот. А сейчас мы себе не позволяем поставить себя на место другого. Потому что, ну как же, я буду додумывать, решать за другого человека. И это беда современного, на самом деле, общества в этом ключе. Потому что что происходит? Это такое... Почему-то все считают, что если нечем заняться, что-то не получилось, там не удалось на работе или как-то что-то пошло не так, то есть несколько специальностей, куда можно пойти и сразу же хорошо все делать и работать. Например, психолог.
7: Да.
6: Но на самом деле это не так. Почему? Потому что, чтобы быть психологом, нужно определенное системное мышление. Нужно знать, как работает организм, нужно знать, как работает мозг, нужно знать, как работают в организме и гормоны, и сосуды, и сердце, и вообще все. Как человек целостно работает, да, потому что, например, когда сейчас модно говорить про психосоматику, и если раньше было так, что человек с психосоматикой доходит до психотерапевта через несколько лет, но зато обследованный весь от и до, вдоль и поперек, то сейчас у нас другая беда. Что-то случилось, и это сразу же психосоматика, и человек не обследуется. И очень много пропускают соматопсихики. То есть это когда физиологические состояния, заболевания проявляются через психику. Например, когда есть нарушение функции щитовидной железы, железы, дефицит железа, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, вот психолог решил, что он психолог. Сходил куда-то, чуть-чуть поучился, но нет системного мышления. Берет тезис какой-то, и говорит, вот как бы нельзя нарушать чужие границы. Никогда. Или нельзя быть токсичным. Никогда. В целом, вот если смотреть в контексте определенных вещей, это правильное утверждение. Но оно очень калечащее, когда мы смотрим только вот одно это утверждение и все. Потому что где-то, да, нельзя нарушать чужие границы. Где-то невозможно общаться без нарушения этих границ. Где-то нельзя быть токсичным. А где-то невозможно не быть токсичным. И когда вот одна фраза берется и вокруг нее строится целая парадигма, как теперь человек должен жить, он не может, потому что большой кусок остается вне контекста работы и вне знания психолога и, соответственно, человека. И тогда психология становится не помощью, не инструментом, который нам помогает жить жизнью, чтобы всем было хорошо, а чем-то калечащим.
7: Спасибо за ваш совет, за мудрость, что нужно иногда все-таки выходить за какие-то рамки, которые нам определяют. А у нас была сегодня в гостях психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева.
6: Спасибо большое.
2: Поговори со мной.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
6: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
7: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
8: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
9: В российской столице 17 часов, в Самаре и Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с врио главой Белгородской области. В Ростове-на-Дону устраняют последствия урагана. Международный день кошек отметят в столичных музеях. Подробности далее. Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Глава государства отметил, что Шуваев активно включился в работу на посту врио главы Белгородской области. Он также назвал главным для региона сейчас вопрос обеспечения безопасности людей, но попросил врио главы региона не забывать и о социальных вопросах. Шуваева на должность врио губернатора Белгородской области глава нашего государства назначил 13 мая. Погибшие и пострадавшие при атаке украинского дрона на больницу в Донецке были пациентами гастроэнтерологического отделения. Об этом рассказал зам главврача больницы Олег Супрун. Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой. И еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Кроме того, женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей ее спасти. Ранее мэр Донецка сообщила об атаке украинского беспилотника на медучреждение, в результате которой погибла одна мирная жительница, еще двое ранены. 11 жителей Белгородской области, пострадавших от ударов ВСУ за последние дни, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего лечение в больницах продолжают более 130 человек, сообщили в региональном правительстве. Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок из Валуйского округа. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, но в настоящее время угрозы для его жизни нет. Армия Израиля призвала жителей населенного пункта на юге Ливана немедленно покинуть свои дома и переместиться не менее чем на 1 километр к северу. Как уточняется, израильская армия предпримет действия против движения Хизбалла, которое она обвиняет в нарушении соглашения о прекращении огня. Большую часть последствий непогоды, накрывшей Ростов-на-Дону в конце июля, устранят до конца недели. Об этом сообщили в администрации города. К этому же сроку планируется полное восстановление трамвайных маршрутов в городе, а также завершение ремонтных работ на поврежденных непогодой дорогах. Энергетики зафиксировали 300 обрывов линий наружного освещения. В работе остается 21 повреждение. В Ростовской области 25 июля прошел ливень сильным ветром. Он вызвал отключение света и воды в ряде муниципалитетов. Из-за стихии также погиб один человек. Еще двое умерли во время ликвидации последствий непогоды. Кроме того, за медицинской помощью обратились 59 человек. Столичные музеи приглашают москвичей на празднование Дня кошек 8 и 9 августа. Тематические мероприятия пройдут в 6 музеях, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Как отмечается, насыщенную программу 8 августа подготовили в том числе в Доме музея Марины Цветаевой. Гости смогут присоединиться к игре «Найди котенка», во время которого нужно будет отыскать изображение кошек в мемориальной квартире и на действующих временных выставках. Также интересные занятия в честь праздника подготовили в Московском музее современного искусства. Международный день кошек ежегодно отмечается 8 августа. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
10: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
11: 4 минуты 6-го. Сегодня среда, 5 августа, 26-й год. Всем здравствуйте. Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже поняли, председатель комитета Совета Федерации. Чего-то я тороплюсь. По конституционному законодательству и госстроительству. Доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте всем, здравствуйте, Алексей. Не торопитесь.
11: Не тороплюсь, да, что-то не знаю, что-то это, да. А тороплюсь вот почему. Потому что вот прямо сейчас погрузился в эти размышления в связи с трагическими вот событиями, новостью, которая у нас произошла. Вот насколько жизнь все-таки чертовски такая сложная, иногда такая по-злому ироничная какая-то драматургия происходит в нашей жизни. Мы все помним схему Долиной, и все помним, какой был общественный резонанс. И все помним, как многие, например, я не побоюсь в этом случае сказать, но, наверное, все, да, но, так сказать, вот в каком-то смысле обвиняли и были против Долиной в этом споре. И вот случается повтор этой истории, но гораздо более печальный и трагический. Почему? Рассказываю слушателям, может быть, еще кто-то не знает. Значит, 68-летняя пенсионерка подожгла себя и квартиру в момент, когда судебные приставы пришли принудительно ее выселять. Ранее она стала жертвой мошенников, продала жилье почти за 10 миллионов рублей, отдала деньги мошенникам, а суд признал покупательницу законной владельцей. Вот сейчас женщина находится в реанимации с ожогами 70% тела. И сейчас, я думаю, что все те, кто был против, как бы Долиной в том споре, все, конечно, сейчас, ну, я не думаю, что найдется исключение, все, конечно, сейчас сочувствуют этой несчастной бабушке-пенсионерке. И тут даже не знаешь, какой вопрос задать. Ну типа, вот...
12: Алексей, давайте я как бы вам это без вопроса.
11: Давайте.
12: Попробую. Сочувствие бабушке-пенсионерке – это одно. А действительность сделки и ответственность лиц, которые совершают сделки с недвижимостью, это совершенно другое. Да? Ну вот нет никакой уже схемы доли. Да? Нет никакой схемы доли. тогда в результате той сделки, которую, ну, вы и многие тоже ваши коллеги называют схемой Долиной, оказалось, что все бремя ответственности было возложено исключительно на сторону покупателя. Да? Угу. Верховный суд поставил точку в этой истории. Такого рода судебные решения были признаны ошибочными, которые не соответствуют действующему законодательству. Да? Поэтому, ну, собственно говоря, ни в законодательстве с тех пор ничего не поменялось, и не планируются никакие изменения в связи с этим. Поэтому, да, произошло трагическое событие. Люди в результате манипуляций, психологического давления, определенной инженерии социальной иногда совершают такого рода вещи под воздействием мошенников. Свои квартиры поджигают, с собой могут что-то сделать. Полицейский участок поджечь, автомобиль и так далее. Но это вот действительно к юридической стороне вопроса, к тому, что вот сейчас вы называете схемой Долина, это уже не имеет никакого отношения, совершенно отдельная история. Конечно, любой нормальный человек, вы абсолютно правы, будет сочувствовать этой пенсионерке, которая потеряла свое жилье, деньги и в итоге как бы здоровье, да, но, видно, у нее нервы не выдержали, и она вот так решила выйти из этой ситуации. Действительно, я согласен с вами, трагическая ситуация. Но вот к юридической материи это не имеет уже, к сожалению, никакого отношения.
11: Да, закон суров, мы напоминаем, да, но это закон. Но и здесь, конечно, опять вот мы с вами, наверное, ну, так сказать, позвольте, да, вовлечь вас в этот разговор там о справедливости. Почему? Потому что, конечно, вот в этих историях, безусловно, нет никаких пенсионерок, Долиных, Лурье, там, никого угодно. Есть покупатель, есть продавец. В данных случаях есть что-то некая мошенническая схема, как бы безэмоционально. Но мы же не можем с вами все равно отбросить там историю про богатых и бедных, про знаменитых, незнаменитых, про пенсионеров и непенсионеров. И в этом смысле, может ли закон в каком-то смысле учитывать вот эти наши моральные категории или там моральные оценки или критерии, которые мы придаем той или иной социальной группе или конкретному человеку?
12: Предложите вариант. А как закон должен их учесть?
11: Не знаю. Как? Не знаю,
12: Андрей. Предложите вариант. Ну, то есть, потому что это пенсионерка-бабушка, и она сейчас с ожогами лежит там, в медицинском учреждении, возложить все бремя на покупателя? Справедливое? Покупатель-то, собственно говоря, ни при чем, по всей видимости, да? Бабушка, или как вы называете, там, пенсионерка, сама как-то вступила в контакт с этими мошенниками, передала им деньги. Ну, как бы, что здесь сделаешь? Можно посочувствовать ей? Будем надеяться, что правоохранители как-то займутся тоже этой историей, ну, безусловно, да, и размотают этот клубок. Но в данном случае, а как закон должен учесть вот эти наши сочувствия этому человеку? Угу. Как?
11: Ну, она же тоже стала жертвой мошенников. Она же жертва в этой истории изначально. А дальше уже, конечно, так сказать, да. Да,
12: не... Она превратилась в жертву в результате собственных действий. Угу. В этом проблема. Она, ну, по всей видимости, если она совершала сделку, она дееспособна. И в результате собственных действий, да, человек иногда в результате собственных действий может совершить вещи, которые, ну, ведут к очень тяжелым для него иногда трагическим последствиям. Но это в результате собственных действий. Взрослый, дееспособный человек в силу разных причин совершил такого рода действия. Чему за это должен нести ответственность другой человек совершенно?
11: Да, который вообще ни при чем, да, который потратил, копил который эти деньги, да, который, так сказать,
12: да, там тоже
11: своя драматургия.
12: Абсолютно, да. Ни при чем.
11: Да.
12: Который абсолютно ни при чем.
11: Да. Ну, в общем, мы желаем, конечно, этой пенсионерке
12: здоровья,
11: безусловно.
12: Безусловно. И надеюсь, что правоохранительные органы смогут ей помочь, да, как бы найти этих мошенников. Понятно, что это очень непростая история. Но все-таки еще раз, эта история нам напоминает о том, что нужно быть очень-очень осторожными, аккуратными, если вы совершаете сделки с недвижимостью. Если вы знаете, что ваши родственники пенсионного возраста совершают эти сделки, ну, помогите им как-то, поговорите с ними об этой сделке, что, с кем она совершается, как они планируют эту сделку делать. Наличные деньги – это вообще достаточно, ну, сомнительная вещь всегда в этих историях. Да? Как-то взяла, передала какому-то курьеру наличные деньги. рассчитывайтесь в банке, пойдите с вашим родственником, тоже взрослые, дееспособные люди, в банк, поговорите с тем, как эта сделка будет проводиться. Кроме того, чтобы человек был более осмотрителен, вот здесь, к сожалению, ничего не посоветуешь.
11: Да, причем с обеих сторон.
12: Да, займутся этим. С обеих сторон, конечно, займутся эти правоохранители, но, к сожалению, вот случилось то же, что случилось. Угу. Да, и причина этого в действиях, к сожалению, этого пожилого человека.
11: Да. Да, и тоже вот этим покупателям, которые купили квартиру, на законных основаниях вполне. Вот как им сейчас сюда въезжать, да? Вот с такой историей. Это тоже отдельная, конечно, история. Ну ладно. В общем, желаем, безусловно, выздоровления. Надеемся на наши правоохранительные органы, что они действительно распутают этот клубок. Появилась еще одна новость. Такая: риэлторы будут запрашивать выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью. Говорят, что уже некоторые крупные российские агентства недвижимости начали запрашивать выписки из реестра повесток у участников сделок купли-продажи жилья. Данная мера направлена на минимизацию юридических рисков при остановке регистрационных действий. Естественно, значит, общественность широкая связывает это как бы с возможной мобилизацией. Андрей Александрович.
12: Во-первых, закон не предусматривает предоставление таких документов. Это инициатива риэлтора.

0: Кто это придумал?
1: Значит,
0: кому это нужно?
1: если военнообязанный гражданин не является в военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, в отношении него, не явившегося военнообязанного гражданина, автоматически вводятся ограничения на регистрацию и распоряжение недвижимостью. Вот, ну...
0: И это автоматически появляется в едином реестре объектов недвижимости государственного. Зайдите и посмотрите.
1: Угу.
0: Зачем эта справка нужна? Кому? Для чего?
1: Вот некто...
0: Я просто считаю, что всем гражданам нужно понимать, что они обязаны предоставлять только то, что требует от них закон. Угу. А если какой-то риэлтор, агент или еще что-то требует от вас, бог знает что, что совершенно не предусмотрено законом, закончите с ним разговор и пойдите к другому риэлтору.
1: Угу.
0: Вот да. И все.
1: Проблем с этим нет, да. Но как бы говорят, что вот эта проверка якобы повышает безопасность... Безопасность сделки.
0: Нет, это не повышает безопасность. Просто вас заставляют предоставлять больше объема информации, данных, чем это предусмотрено законом. Если бы законодатель посчитал, что такого рода информация нужна для совершения сделок, это было бы предусмотрено в нормативных актах. А нет у вас такой обязанности. Mm. Если с вас требуют то, что вы не обязаны делать, разворачивайтесь, уходите и идите к другому риэлтору.
1: Все, услышали?
0: Это никакой не связи, не с мобилизацией. Не с действующим законом, эти требования не имеют. Смысл как бы, ну, связывать это с чем-то, ну, при чем тут мобилизация вообще?
1: Ну, тревожность, ну, можно, так сказать, списать на тревожность вот этого, так сказать, общества нашего с вами. Ну, просто находимся в такой ситуации. Ну, мало ли чего.
0: Ну, знаете,
1: все...
0: на тревожность можно списать все, что угодно.
1: Это правда. Ну, когда появляется там в инфополе, там, военкомат, оп, сразу какой-то, какие-то триггеры, может, как у собачки Павлова, знаете, сразу там слюнка, там, что-то это, да, когда запах там чует или что-то там, колокольчик слышит. Вот здесь колокольчик слышим.
0: Давайте немножко вернемся к этой истории, да, ведь эти нормы появились почему? Потому что в силу вот сложившихся обстоятельств последние десятилетия огромное количество наших граждан меняли место жительства. Часто свободно можно сделать. Да? Ты можешь там работать в другом городе, снять там квартиру, не появляться очень долго по месту жительства. Все это создает определенные проблемы, ну, для органов местного самоуправления, да? Потому что они в конце концов не понимают, где гражданин проживает. Вот как понять органам местного самоуправления? Сколько нужно, не знаю, там, детских садов, мест в поликлинике, если гражданин решит прийти? Сколько автомобилей скорой помощи должны обслуживать какой-то микрорайон? Для этого надо понимать, сколько людей там живет. Да? И у военных, у военкоматов точно такая же проблема возникла. Они не понимают, люди не проживают годами там, где они зарегистрированы официально, где они должны находиться на учете. Не могут понять органы военного управления, человек получил повестку или не получил. Поэтому это все было направлено на определенную упорядоченность. Да, живи где хочешь, но, пожалуйста, будь добр тогда. Через госуслуги, что сейчас очень удобно, проверяй тогда данные. Да, не живешь ты в городе по месту постоянной регистрации, ну, хорошо, имеешь право. Но, пожалуйста, тогда проверяй через госуслуги, какую информацию, уведомление ты получаешь. Военкомат, налоговая инспекция, другие органы власти, которые взаимодействуют с гражданином, и требуют, ну, как бы нуждаются в какой-то обратной связи, в вашей реакции. Вот и все. И эти нормы, которые позволяют определенные ограничения вводить, они направлены только на это. Не связаны ни с мобилизацией, ни еще с чем-нибудь.
1: Угу.
0: Поэтому, ну, да, тревожность, я понимаю, Алексей, наверное, да, справедливо вы говорите о том, что есть какая-то тревожность. Но так можно все, что угодно.
1: Ну да, это все, как бы же не к законодателям, да, и не к риэлторам. Идите, так сказать, к специалистам, которые, да, занимаются тревожностью. Но...
0: Да и не ходите вы ни к специалистам. Слушайте, ну да. Я говорю, вот, ну вы же, если вы делаете сделку с объектом недвижимости, вы же, ну, взрослый, как бы, и способный человек. Вы понимаете, какие документы вы должны предоставить, чтобы продать или приобрести квартиру. Но со вас требует что-то странное. Вы разворачиваетесь, выходите, ищите другого риэлтора.
1: Да, который, да. Хорошо. Значит, есть одна большая тема. Вот мы к ней приступаем. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказаний. законы будут действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию армии, призывы к введению санкций против России, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Большая тема. Вот давайте попробуем.

0: Так, а мы
1: попробуем.
0: ее подробнейшим образом обсуждали. И прошлый, и позапрошлый раз. Ее Дума принимала, потом Совет
1: Да.
0: Федерации принимал. Я просто боюсь, что мы тут ничего нового не скажем. Президент подписал закон, который одобрил Совет Федерации. Перед этим подробнейшим образом обсуждали в Государственной Думе. Тут, собственно говоря, должны быть определенные меры принуждения. Гражданин покинул страну, является гражданином Российской Федерации, нарушает действующее российское законодательство, скрывается от суда, от следствия. Но должны быть какие-то меры принуждения. Ну, безусловно, да. Иначе он находится в каком-то очень привилегированном положении. Такое ощущение, что он может пересечь границу, дальше забыть о том, что он гражданин Российской Федерации, должен соблюдать действующие в Российской Федерации законодательство. Это же неправильно. Неправильно. Поэтому должны быть определенные меры воздействия. Должны. Как только он перестанет уклоняться от исполнения своих обязанностей, которые в силу закона или судебного решения на него наложены, и меры автоматически будут сниматься. Вот все, что написано в этом законе.
1: Но права уехавших оказываются, но как бы ущемляется после, так сказать, нарушения
0: ими. Я не
1: имя.
0: Понимаю, что такое права уехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Уехавшие они, приехавшие, отъехавшие. Это не имеет никакого значения. Граждане Российской Федерации, независимо от того, где они находятся в данный момент времени, на территории страны, поехали куда-нибудь, по работе, отдыхают, они являются гражданами нашей страны и обязаны соблюдать наши законы. Поэтому нет прав уехавших, приехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Будьте добры, соблюдайте свои права, знайте свои права, пользуйтесь своими правами. И соблюдайте то, что налагает на вас закон в качестве обязанности или санкций.
1: Но тут же просто подчеркивается, что лица, находящиеся за рубежом, это же в отношении них...
0: И потому что они в состоянии уклониться от исполнения судебных решений. В силу того, что они находятся за рубежом. Вот и все. Никакой разницы между ними.
1: Позвольте вот такой вопрос.
0: И гражданами, которые находятся здесь.
1: Понятно, что все, закон вступил в силу, президент подписал. Но я просто как бы вот не про закон, а про, ну, про как бы про некий посыл, да, как некое сообщение для тех, кто нарушает закон, там, среди, в том числе, вот уехавших. Но среди уехавших есть те, кто не нарушает закон. Не нарушают, которые не попадают в этот список. Вот им нечего опасаться. Это правда.
0: Закон в отношении них никаких не предусматривает ограничений.
1: Справедливо. Но с точки зрения вот некого посыла, который. Мы заинтересованы, во-первых, в том, чтобы они вернулись. Если,
0: я
1: они,
0: не
1: это,
0: знаю.
1: Если они хотят. Ну,
0: что
1: в смысле.
0: Значит, мы. Я не заинтересован, например, в том, чтобы возвращались те, кто поливает страну грязью. Какая может быть моя заинтересованность в том, чтобы они вернулись? Только одна. Если их осудили, чтобы они отправились в места лишения свободы, если они осуждены и как бы вынесено соответствующее судебное решение. Ну вот, собственно, и все.
1: Ну да, но я просто про то, что есть те, кто поливают, а есть те, кто не поливают. И те, кто не поливают, те, кто, так сказать...
0: Те, кто не нарушают закон, он к ним не имеет отношения. Закон направлен на то, чтобы лица, которые нарушили закон, административное законодательство, уголовное, и в отношении которых вынесены определенные решения компетентными органами, судом, в первую очередь, чтобы они исполнили эти решения. А если вы не нарушили закон, ну и живите себе спокойно, он вас не коснется.
1: Ну да. Ну хорошо. Да, ну и потом напомним, что вот это лицо, в отношении которого, так сказать, вступили в силу этот приговор, всегда может подать письменное заявление в Минюст для отмены, так сказать, этих самых ограничений. Ну, типа оспорить его. Оспорить его. Хорошо. Да, а, значит, ну, 5 минут у нас тут, ну, такая тоже это тема с консуматоршами. Я надеюсь, наши...
0: Это тема для нашей беседы.
1: А почему нет? В Москве будут судить банду консуматорш, которые заманивали мужчин в конкретные кафе. Мы знаем, что эта история носит такой международный характер. Подходят девушки, там говорят, ну пойдемте, вот тут есть бар неподалеку, там и все такое.
0: Ну да, да, и что? Ну как бы есть статья мошенничество, ну пусть будет. Что тут обсуждать-то?
1: Ну, хорошо, значит, есть статья, но это же надо доказать еще, что они там, что это мошенничество.
0: Ну, по статьям, по этой статье понятно, субъективная, объективная сторона. Ну, дело же возбуждено, я так понимаю, да, как бы, я видел эти сообщения в СМИ, что вот такая, как бы, схема. Он, честно говоря, стандартный, мало чем отличается с 90-х годов.
1: Да.
0: Насколько я помню, существует такая история. Этих людей периодически ловят и сажают в тюрьму. Ну, и да тут посадят, наверное.
1: Ну, не знаю, значит,
0: а в чем особенность этой истории? Особенность в чем?
1: Особенностей нет никаких, просто мы редко об этом говорим. Это же речь в том числе о московском туризме, это, между прочим. Потому что и там о сфере услуг в Москве. Мы забыли уже про эти схемы. Мы думали, что они где-то там остались на югах, там в Таиланде, как правило, там такие схемы, где-то еще на каких-то курортах обязательно такое. Тут в нашей столице вполне себе. Значит, девушки приглашают, а потом выясняется, значит, заказывают шампанское, а там 6 тысяч рублей, значит, бокал шампанского. По 4 тысячи там какая-то сырная нарезка.
0: Это в любом городе, не обязательно в Москве. Я думаю, что если покопаться, в любом городе такие истории есть. Какие-нибудь кафе, ночные клубы, рестораны, где этим занимаются и, называется, обманывают клиентов с помощью такого рода девушек. Да? Ну, будьте осторожны. То же самое я могу сказать, что по первой нашей теме. Да? Там, конечно, трагическая история,
1: да.
0: А здесь она не такая уж трагическая, мягко говоря. Просто будьте осторожны и понимайте, чем вы занимаетесь.
1: Деятельность вот этого заведения, где поймали там 10 пострадавших, она уже полностью прекращена. Савеловская межрайонная проверка, так сказать, вот выясняла, что это подставное кафе работало в условиях полной... И вот посмотрите, Андрей Александрович, простите, ради бога, да. Значит, мы говорим мошенничество. В ходе Савеловской межрайонной проверки выяснилось, что подставное кафе работало в условиях полной антисанитарии, не имело кассового аппарата и так дальше. Не мошенничество, судя по всему, а потому что торговало алкоголем без лицензии, не было кассового аппарата, и, значит, и антисанитария была.
0: Что значит не мошенничество? Конечно, мошенничество. Просто кроме мошенничества, тут еще есть несколько статей уголовных, возможно, административных. А мошенничество такое делалось. Мошенничество – это хищение средств, злоупотребление доверием. Ровно это и происходило в данном случае. А то, что параллельно они там без лицензии торговали, еще там чем-то занимались, это, что называется, по совокупности, еще будет несколько статей. Но суть-то этой схемы состоит именно в злоупотреблении доверием и в хищении денежных средств тех мужчин, которые находили такого рода подруг для времяпрепровождения.
1: Да.
0: Мошенничество, конечно.
1: И еще надо... Да, мошенничество. Вы правы. Прокуратура Москвы, вот я увидел, да, я ошибся, значит, утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Это ж мужчинам надо было еще сознаться в этом, самим перед собой, так сказать, пойти еще писать. Это ж, как это? Тебя развели, а ты потом, девушка тебя развела. И в этом, конечно, сознаться как будто бы даже самому себе сложно. Чтобы пойти еще написать заявление. Да.
0: Сознали, что нашли в себе силы сознаться.
1: Это правда, это правда. Так, начнем тогда этот разговор про АЗС, наверное, успеем. Нет, в Красноярске на заправках местной сети резко выросли цены на топливо, вернувшись к показателям, которые были зафиксированы до визита в регион президента Владимира Путина.
0: Я на следующей неделе приеду в Красноярск и обязательно этой историей поинтересуюсь. Я видел, в сообщении нескольких телеграм-каналов, что там цены упали якобы, а потом, сначала были достаточно высокие, потом они опустились в период, когда президент находился в Красноярске, а потом их снова выставили эти высокие цены на бензин. Я обязательно этим поинтересуюсь, поговорю с местным регулятором, в том числе, что там происходило.
1: Не думайте, что получится точно так же, как с президентом. Вы приедете, опять цены, значит, там будут зафиксированы на низком уровне, уедете, а потом опять. Ну, хорошо.
0: Не важно, кто там приедет, уедет. Знаете, Красноярск – это город, где очень часто бывают очень высокопоставленные люди. По-моему, вице-премьер Куснулин находился буквально вот там. Конечно, визит президента – это особое событие, безусловно.
1: Андрей Александрович, нужно прерваться, на выпуск новостей. Скоро вернемся.

0: 100 вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. ВСУ усилили обстрелы Белгородской области. Атаки на регион за последние две недели участились. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
5: Мы действуем с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород». Наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием, который сейчас находится на апробации у Сергея Семеновича Собянина. Он обещал помочь для большего развития. Также он продолжает помогать своими системами, мы все это развиваем.
4: Владимир Путин, в свою очередь, назвал вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей главным для Белгородской области. Но при этом он попросил главу региона не забывать о решении вопросов социального и экономического развития. Отказ Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по российским мирным гражданам поощряет Киев к новым терактам в нашей стране. Об этом заявили в постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Женеве. Там сообщили, что ведомство продолжит добиваться от правозащитников организации элементарной человечности в отношении убитых киевским режимом мирных российских граждан. В постпредстве напомнили, что 3 августа ВСУ нанесли очередной кровавый удар по мирному населению России. А в результате атаки БПЛА на курортную Архипоусиповку под Геленджиком, по предварительным данным, погибли 7 человек, среди них 4 детей, пострадали 58 человек. Кроме того, в ночь на 25 июля киевский режим нанес прицельный удар по турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области, жертвами которого также стали дети. Задымление произошло в подвальной части корпуса Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. Пожар локализован, идет его ликвидация. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Уточняется, что угрозы людям нет. Управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов. Сборная Российской Федерации по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он проходит в Париже. Сборная России, за которую выступали Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Евелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, получила за свое выступление 244,8 балла. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Пока это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
3: Продолжаем прямой эфир. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз добрый вечер. Слушателей тоже приглашаю подключаться к нашему разговору. Есть все возможности для этого. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, а мы переходим к еще одна тоже такая тема. Тема интересная, любопытная. Значит, гражданка Узбекистана возвращают на родину после инцидента с преддверным ковриком, на котором были изображены флаг и герб России. Значит, слушателям коротко. Это город Бор в Нижегородской области. У входа в жилье женщины был обнаружен, сразу вопрос у меня, коврик с государственной символикой. Обнаружили силовики. Действия иностранки расценили как возможное надругательство над госсимволом. Сама задержанная поясняет, что нашла коврик на мусорке незадолго до рейда, принесла домой, чтобы постирать и почистить. Понятно, что отмазывается. Ну, мне понятно, по крайней мере. Значит, в отношении ее составили протокол нарушения правил въезда или режим пребывания. И правоохранительные органы проводили проверку по статье «Надругательство над госфлагом». Однако, по последним данным, уголовное дело возбуждено не было. Ну, значит, ситуацию на контроль взяло агентство миграции Узбекистана и генконсульство республики в Казани. Женщины оказали правовую помощь, и за счет средств узбекского миграционного фонда ей приобрели авиабилет домой на 6 августа. Ну, то есть завтра отправиться домой. Вот давайте разбираться.
6: Ну, отлично, очень хорошее состояние. А с чем тут разбираться? У нас с вами, ну, мало достаточно деталей. Знаете, у меня вот один вопрос к, ну, такого рода людям, да и к официальным лицам Узбекистана. А почему она не положила узбекский флаг и не стала о него ноги вытирать? Ну вот давайте так, наши вот радиослушатели, да? А мы правда думаем, что это какая-то случайность, что она не подумала, не знала, нашла где-то, положила случайно, хотела почистить, и вдруг оказался под ногами. У нее же узбекский флаг не оказался под ногами. Правильно? Ну, вот вы, как бы, Алексей, вы сказали, все здесь понятно, очевидно, отмазывается. Ну, конечно, отмазывается. Решили не возбуждать уголовное дело? Ну да, наверное. Тут как раз вопрос доказывания достаточно сложный. Субъективной стороны, что она хотела сделать, какие были намерения. У нас же нет объективного мнения. Да? Это надо анализировать субъективную сторону. В данном случае, ну, действительно, слушайте, человек оказал очевидно неуважение государственным символом Российской Федерации. Ну, ведь отправим его просто домой.
3: Ну, да, Я, кстати, честно говоря, не уверен, что она прям хотела...
6: Я бы сказал, очень гуманно даже.
3: Ну да, уголовное дело-то не возбудили, да. Значит, я просто подумал, что это действительно могло быть не с мотивом осквернения. Может быть, она действительно таким... Она просто не отдавала отчет своим детям, что это может быть воспринято как осквернение. Может быть, она наоборот хотела каким-то образом...
6: Эти лица, которые не отдают себе отчет, что их действия могут восприниматься как оскорбление людей, которые здесь живут, религий традиционных, которые здесь исповедуются, символов государства, которые здесь сохраняются, защищаются. Если люди не отдают себе отчет, что их действия могут приводить вот к такого рода восприятию со стороны людей, государственных органов, им не надо тут находиться, они в своей стране. Ну все. Вполне разумное, я бы сказал, гуманное решение предложить ей просто покинуть страну и дальше вытирать ноги о флаг Узбекистана, если так принято. Может, у них так принято?
3: Может быть.
6: Не знаем. Мне кажется, что нет. Но Бог его знает, да, как там вот принято. У них в семье, там, в месте, где она проживает, там, в населенном пункте или городе. Может быть, у них принято класть флаг своей страны на пол и вытирать о него ноги. Не знаю. Мне кажется, что нет, но Бог его знает. Поэтому, ну, пусть она там живет.
3: Да, справедливо, да, но просто и посмотреть бы на реакцию, ну, например, не дай бог, да, если кому-то там из приезжих, например, да, в Узбекистан или любую другую страну, ну, да, не знаю, в любую страну, европейскую, азиатскую, Таиланд даже, да, постелить коврик, действительно вытирать ноги. Как там будут смотреть на нее? Это проблема.
6: Я думаю, так же посмотрят.
3: Совершенно верно, да. Значит, но вот использование госсимволики, с вашей точки зрения, требует дополнительной какой-то регуляции? Ну, простите, ради бога, значит, трусы продаются с триколором. Ну, и люди покупают, находятся люди, которые покупают. Или плавки там, например, выходят в...
6: Слушайте, мы не сможем никогда в законодательстве описать все абсолютно ситуации, которые вот вы сейчас начнете придумывать. Там, я не знаю, почему там на вазе на какой-нибудь нельзя изобразить, или еще на чем-нибудь, или там где-то еще нарисовать. Слушайте, есть определенное общественное восприятие этого. Да? Тут важна субъективная сторона и намерение лица. Ну, тут очевидно, да, но невозможно не понимать здравому человеку, что нельзя, находясь в стране, вытирать ноги о флаг этого государства. Мне кажется, это достаточно очевидно, понятно и просто. Да? Сказать, что из-за этого надо сейчас менять закон и писать, нельзя носить государственный флаг на коврике для ног, Так законы не пишутся.
3: Ну да, хотя я посмотрел именно про коврики. Именно про коврики. Есть, ну прям я не знаю, насколько там сказать вот этот, но использование в качестве предверного коврика однозначно считается надругательством и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Потому что везде, ну, запрещено. Да, да.
6: Да, видите, как все просто.
3: Да.
6: Но скорее надо отталкиваться от практики, которая складывается. Судебной практики, в частности, практики правоприменения, да, я это тоже часть правовой реальности, не только то, что написано в конституционном законе по данному вопросу, но отталкивайтесь от практики, тем более, что это, как вы справедливо говорите, понятно, что называется, во всех странах и на всех континентах, да, что такого рода вещи делать нельзя.
3: Но этот же коврик не был соткан азиатскими, значит, я не знаю, этими ковропредельщицами, или как их там называют, в общем, ткачихами азиатскими. Это вполне себе какое-то очевидное производство, да, не знаю, там, малый бизнес, средний бизнес. Я думаю, что можно зайти в какие-нибудь там эти наши маркетплейсы, забить там коврик с флагом, например, и приобрести его. Но если это приобретается, если это можно пойти и купить, значит, это же разрешено, и значит, его можно использовать. Андрей Александрович, не так ли?
6: Ну, не знаю, там написано разве коврик для ног. Но если государственный флаг в виде ковра, я в этом не вижу никакой проблемы. Вопрос в том, как ты к этому используешь. Знаете, можно и флаг просто положить под ноги и вытирать флаг ноги. Ну так что, флаг теперь не производить и нельзя как бы в магазине свободно продавать?
3: Вот сейчас проведем эксперимент. Предверный коврик, триколор. Это я зашел в этот, в триколор. Триколор. Вот он. Значит, зашел в маркетплейс прямо сейчас. Значит, 1600. Вот нет, кстати. Смотрите, ни одного коврика не выдает. Вот клянусь, ну, просто слушателям нет. Говорю. Нет, ну, ни одного коврика.
6: Потому что это всем понятно, что это делать нельзя.
3: Да. А если сейчас, флаг США, сейчас мы попробуем, флаг США, интересно, флаг США будет или нет? За другие... В Дании в этом смысле, слушателям просто скажу, есть такой, ну, я не знаю, может, да, предверный коврик флаг США есть, можно купить. Всего лишь 1300 рублей, даже 876. Значит, в Дании нельзя...
6: Надеюсь, он пользуется спросом.
3: Да, надеюсь. Да, в Дании нельзя чужие флаги топтать. Свой можно, кстати, в Дании вот такое законодательство.
6: Ну, послушайте, а в Великобритании нельзя вывешивать. Слушайте, это же очень интересно, да? Вот уж что интересно, Алексей, на самом деле. А в Великобритании нельзя вывешивать национальный флаг на улицах, потому что это оскорбляет мигрантов. И множество судов британских принимают подобного рода решения, и это считается нормой. Я вот поддерживаю, например, да, как бы стыдиться собственного национального флага британцев приучает родное британское правительство и судебная система. Отлично.
3: Да. Да, ну и датчан тоже в этом смысле, у них же были всякие печальные прецеденты, да, мы помним, там и сжигали, и реакцию на сжигание там и флагов, и книг определенных, значит, это да.
6: Так... Ну, такое любопытство во многих странах происходило, справедливости, да, скажем, не только в Дании. Периодически происходят такие вещи. Ну, как-то правовая система в силу местных традиции и реагируют на такого рода вещи.
3: Угу. Ну вот от частного случая...
6: Я думаю, что, к большому сожалению моему, в большинстве европейских стран вам ничего не будет, если вы пойдете в публичное место и сожжете там Библию.
3: Угу.
6: Но если вы попробуете сжечь Коран, то за вами тут же придут, будьте уверены.
3: Да.
6: В той же самой Великобритании.
3: Да. Причем не всегда правоохранительные органы. Тут еще неизвестно, так сказать, кого...
6: Мы говорим о правоохранительных государствах. Да. Мы говорим о государстве. Государство за вами придет. Полиция за вами придет.
3: Переходим от частного случая к общему. Президент Путин одобрил законодательные акты, направленные на усиление контроля за миграционными потоками. Мы тоже это неоднократно обсуждали. Андрей Александрович комментировал это. Значит, обязанность иностранцев предоставлять справку о наличии отсутствия судимости при подаче документов на временное проживание и вид на жительство. Наличие неснятой судимости за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами, станет основанием до отказа. Исключение составляют лишь беженцы и лица, получившие в России политическое или временное убежище, да.
6: Да, мы обсуждали, подавали, что еще мы хотим тут сказать.
3: Будет ли продолжаться, что ли, так сказать, эта работа по...
6: Сейчас закон принят, президент его подписал, и надеюсь, что эта работа начнется сейчас в таком ключе, потому что, когда предоставляется право на постоянное проживание или учебу даже, лицу, которое осуждено по разного рода статьям. Мягко говоря, мы не хотели бы здесь видеть людей, которые там по разного рода экстремистским статьям осуждены, да и неважно по каким. То есть люди, очевидно, не уважают закон, и мы повышаем риски здесь у нас в стране, если таких людей пускаем и позволяем им легально находиться на территории нашей страны. Разумно? Вполне разумно.
3: Но мы просто говорили, в том числе с вами, может быть, напомним слушателям, что до этого, например, у таможенников, которые провели, или там при проверке документов, когда, так сказать, кто-то рабочую визу оформляет, до этого тоже существовали инструменты, позволяющие не пускать, например, да, тех, кто с точки зрения силовиков, силовых органов, структур является угрозой.
6: Вопрос не в том, чтобы не пускать, давайте не путать разные вещи. Человек уже находится на территории нашей страны. И он хотел бы здесь получить право на проживание, законное, легальное право на проживание. Закон вот этому препятствия устанавливает, если человек был когда-то там осужден. В принципе, может быть, он и может пересечь границу для каких-то целей, да? Но он не может получить законное право находиться здесь, например, постоянно проживать на территории Российской Федерации, если попадает в ту категорию, которые вы перечислили. Вот о чем.
3: Объяснить тогда. Тогда действительно я не разобрался. Значит, получение разрешения на временное проживание. Это как какой-то регламентируемый срок, вот если он на 15 дней он может въехать, а полгода здесь жить не может. Так получается, разрешение на временное проживание, не вспомните, может, я могу это сейчас на самом деле узнать там у Ясеня, да, но в целом.
6: Так вот, если понимаете, что вопрос... Есть для того, чтобы находиться на территории Российской Федерации, иностранные граждане должны иметь одно из законных оснований. Например, они прибывают в качестве трудовых мигрантов. Тогда это патент, договор и так далее. Они прибывают сюда на учебу. Тогда это подтверждение, что они зачислены в высшее учебное заведение, ну и так далее. А есть граждане, которые пересекли границу, например, в качестве трудового мигранта, и в силу каких-то причин. Они хотели бы здесь остаться и получить разрешение на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Они не становятся гражданами, да, но тем не менее получают право проживать здесь, на территории Российской Федерации. Брак заключают с российскими гражданинами, например. Да? Так вот, для того, чтобы получить такого рода разрешение, теперь установлено препятствие. Вот перечень тех категорий, которые вы перечислили в самом начале.
3: Просто вот это вот меня смутило, разрешение на временное проживание. Это, значит, документ, который дает право жить и работать в России без патента до 3 лет.
6: Даже если отпадут основания, которые я перечислял выше.
3: Да. А туризм вот этот без виз до 16 дней,
6: это все, пожалуйста.
3: Угу.
6: Все, пожалуйста.
3: Да.
6: Да, неважно, с визой, без визы, какие-то страны без визы, какие-то с визой. Просто иностранец, который имеет попадает вот в эту категорию, не сможет получить право на постоянное проживание в Российской Федерации. Временное там проживание.
3: Так, вот тут Артем, наш шеф-редактор, спрашивает. Въезд в Казахстан для иностранцев предложили сделать платным. В Казахстане хотят ввести платное разрешение на въезд для иностранцев. Соответствующий проект поправок предлагает МВД республики. С вашей точки зрения, Андрей Александрович, нужно ли нам перенимать этот опыт, вот такая мера, так сказать...
6: Слушайте, вопрос не в том, нужно ли нам перенимать этот опыт. Казахстан – суверенное государство. И он может сам определить, на каких условиях граждане другой страны будут пересекать его границы. Это суверенное право Казахстана. И пусть они решают так, как считают нужным. Но если в отношении российских граждан будет введено такое правило, то я считаю, что зеркальные правила должны быть введены в отношении граждан Казахстана. Это... всеобщая практика, международная, дипломатическая, что вводятся зеркальные правила или зеркальные ограничения. Если будут введены такого рода нормы и правила Казахстаном в отношении россиян, что Казахстан может ввести в отношении каких-то стран одни правила, в отношении других другие. Но если в отношении россиян будут введены такие правила, Россия должна зеркально ввести такие же правила в отношении граждан Казахстана. Вот и все.
3: Еще одна новость, которую хотели бы обсудить, касается нашумевшей истории про убийство двух молодых наших соотечественников в Таиланде, в Паттайе.
6: Да, очень печальная, я понимаю, резонансная история, которая там на самый высокий политический уровень в Таиланде.
3: Да. Вот с вашей точки зрения, вот Таиланд признал, что эта трагедия, это убийство подрывает туристический имидж Таиланда. Но и мы видим, на самом деле, да, это там силовики включились, и все это, так сказать, подвергалось, ну, такой широкой огласке, никто не пытался скрывать, никто не замалчивал, ничего, значит, МИД Таиланда передал российскому руководителю внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых. Вот с вашей точки зрения, как Россия может участвовать в наказании преступников? Должна ли участвовать в наказании преступников, которые совершили?
6: Нет, конечно. Как Россия может участвовать в наказании преступников? Ну, тоже что тут ерунда. Совершено преступление на территории Таиланда, совершено гражданами Таиланда, да, в отношении россиян, безусловно. Да? Таиланд, надо сказать, что предпринял все меры, которые были необходимы, этих людей, преступников, нашли. Там сейчас возбуждено дело уголовное, да, и, ну, посмотрим, должен еще суд осудить. Ну, скажем так, исходя из той информации, которой мы с вами располагаем, по всей видимости, велика очень вероятность того, что это именно те люди, которые совершили убийство двух граждан Российской Федерации. Конечно, мы видим, что Таиланд достаточно болезненно отреагировал на эту ситуацию, потому что, ну, большой резонанс, иностранные граждане. Потому что у нас с Таиландом, ну, достаточно хорошие отношения, да, со страной. И много россиян туда приезжает. И туристический бизнес для Таиланда, ну, достаточно важная часть экономики, да. Таиланд с этим разберется. Я так понимаю, законодательство в Таиланде достаточно жесткое. И боюсь, что там либо очень большие сроки, либо высшая мера, не помню точно, есть ли в Таиланде высшая мера, мне кажется, что есть. Высшая мера наказания для такого рода преступников. А как Россия может поучаствовать в наказании? Слушайте, а давайте зададим себе вопрос. А если в отношении тайских, да, или граждан любой другой страны в России совершается преступление, мы что, разрешим, чтобы иностранное государство поучаствовало в наказании российских граждан? Нет, конечно. Ну, суверенитет – это право осуществлять всю полноту государственной власти на своей территории. И у нас, мне кажется, в данном случае нет никаких оснований сомневаться в том, что Таиланд в полном объеме это преступление расследует, виновные будут установлены и наказаны в соответствии с уголовным законодательством Королевства Таиланда. И я подчеркну, что законодательство там, ну, достаточно жесткое. По многим вопросам, думаю, что намного жестче, чем российское.
3: Да, в Таиланде существует смертная казнь, предусмотрена за убийство. Да.
6: Да. Поэтому, ну, подчеркну еще раз, что Таиланд суверенное государство, и он разберется с этой ситуацией. Ну, а Я могу только высказать, конечно же, соболезнования семье, родителям, там, близким этих ребят, их друзьям. Они погибли, молодые люди, и, конечно же, это страшная трагедия для семьи.
3: Да, чудовищная абсолютно трагедия. Действительно, это там, когда вот я услышал, что в качестве, ну, типа мотива, почему, ну, мотоцикл. Ну, какой к чертовой матери тоже мотоцикл? Что из-за мотоцикла двух людей убивать? Хотя, насколько я понимаю...
6: Слушайте, вот... убивают за мобильный телефон.
3: Это тоже, да, справедливо.
6: За все, что угодно. Угу. К сожалению, тут вопрос не в мотоцикле, а в том, что для какой-то части людей ценность человеческой жизни почти ничего не значит. Угу. И это всегда приводит к
3: трагедии. Да. Так, еще одна тема. 4 минуты как раз можно к международным делам перейти. Сеута, конечно, мигрантский кризис в Сеуте. Мы видели там разные оценки от 30 до 50 тысяч, при том, что в городе проживают 80 тысяч. Да? Но представить, конечно, масштаб очень сложно. Все видели кадры, все, так сказать, возмущались, кто-то даже злорадствовал. А с вашей точки зрения, Андрей Александрович, вот эта история, сейчас вот я слышу экспертное мнение, ну и как бы даже нет двух. Вот есть одно, которое постоянно мне приходится слышать, что это, дескать, абсолютно управляемая история. Абсолютно управляемая история. 40 тысяч человек не могут попасть в город неорганизованно. То есть это кем-то организовано и носит злой умысел. Это не то, что, так сказать, вот какой-то там форс-мажор произошел. А это, так сказать, имеет определенный умысел под собой. Согласны с такой оценкой?
6: Сложно сказать. Я не стал бы делать такой вывод. Я как бы, у меня следующий есть вывод. Да, наверное... Этих людей кто-то организовывал. Но они исходили из того, что Верховный суд Испании принял достаточно странное, на мой взгляд, решение, но это опять же их дело. Они решили, что миграционных преступников, которые прибывают по морю, нельзя депортировать. Надо сначала разбираться, есть ли у них право там на убежище и так далее. И так далее. Это достаточно сложное решение, но тем не менее суть в этом. И кто-то использовал это решение, возможно, для того, чтобы сорганизовать вот этот кризис. Да? Да, левое правительство Испании не самое популярное правительство в Евросоюзе и у нынешних лидеров Соединенных Штатов, безусловно. Но сказать, что это они организовали целенаправленно такую историю, ну, для этого надо больше намного фактов иметь. Я думаю, что могли быть просто разного рода общественные активисты, которые таким образом интерпретировали судебные решения испанские, что вот сподвигли людей на такое массовое действие. Мне бы тут показалось важным другое. Ведь, по сути дела, да, это, конечно, наследие колониального прошлого, но Сеута, Мелидия – это испанская территория. Испания оказалась не в состоянии защитить собственную территорию. Угу. Да? Это, по сути дела, настоящее вторжение. Оно ничем от этого не отличается, да? И испанские власти показали себя, ну, скажем так, очень малодееспособными в этой части. А вот реакция европейцев, она была достаточно интересной. Насколько я понимаю, нет права ни у кого приостанавливать Шенген с Испанией. Но, тем не менее, ряд государств, в том числе Италия, по-моему, Люксембург и еще там несколько стран, заявили, что они останавливают Шенген с Испанией. Вот за этим надо понаблюдать. Это достаточно интересно. То есть ваша версия о вовлеченности неких сил европейских в этот кризис, ну, возможно, имеет под собой какое-то основание. Потому что слишком уж дискоординированно действовали европейские правительства против Испании в данной ситуации. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это через море, да, и в континентальную Испанию попасть из Сеуты, ну, в общем, это не самое простое дело.
3: Да, справедливо. Но действительно будем наблюдать. Очень уж любопытно. И действительно резонанс для самой...
6: Они, бедные европейцы, всего российского вторжения опасаются. А у них несколько десятков тысяч африканцев просто взяли и пересекли границу. И ничего с этим сделать европейцы оказались не в силах. Они так без оружия, на всякий случай.
3: Да, совершенно верно. Да, вплавь просто брасом. Кто кролем, кто на спине и так далее. Спасибо большое. Благодарим за ответ на вопросы. Спасибо. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, был с нами на прямой связи.
0: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел встречу с врио главой Белгородской области. Температура воздуха в Арабских Эмиратах поднялась до 50 градусов. В рамках лета в Москве на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль. Об этом и не только. Подробности через несколько секунд. Вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей остается главным для Белгородской области, отметил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с врио главы региона. Глава государства при этом попросил Александра Шуваева не забывать и о решении вопросов социального и экономического развития.
2: Что касается социалки, то одна из проблем – это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения. Есть и другие вопросы. Мне очень приятно, что вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей.
1: Напомню, президент назначил Шуваева в РИО губернатора региона 13 мая. В ходе сегодняшней встречи в Кремле Шуваев доложил главе государства, что уже посетил все муниципалитеты и пообщался с жителями. ООН выступает против всех атак, которые приводят к жертвам среди гражданского населения, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по пляжу в Геленджике. Напомню, 3 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 7 человек, среди них 4 детей, а пострадали 58 человек. Задымление произошло в подвальной части корпуса Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве. Пожар локализован, идет его ликвидация. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Уточняется, что угрозы людям нет. Управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов. Спасатели в Румынии оцепили пляж на берегу Черного моря из-за обнаружения в воде подозрительного объекта. Об этом сообщает местный телеканал. Подозрительный предмет заметили туристы, и они предположили, что это могут быть обломки дрона. Предмет изучат саперы, чтобы выяснить, есть ли опасность для окружающих. Как уточняется, власти приведены в состояние повышенной готовности. Дневная температура воздуха в Объединенных Арабских Эмиратах превысила 51 градус по Цельсию. Об этом сообщил Национальный метеорологический центр страны. На фоне жары в отдельных районах Арабских Эмиратов до 7 августа прогнозируются дожди с сильным ветром, который может вызвать пыльные и песчаные бури. Предыдущий рекорд жары был зарегистрирован в июле 2002 года. Тогда воздух в Эмиратах прогрелся до 52 градусов. 5-й фестиваль «Вкусы России» пройдет с 13 по 23 августа на выставке достижений народного хозяйства в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. Сообщается, что ярмарка объединит производителей более чем из 75 регионов, которые представят свыше 5000 товарных позиций. Здесь будут, помимо прочего, соседствовать вологодское масло и коломенские калачи, выборгские крендели и тульские пряники, а также адыгейский сыр и сургут. Хлеб и астраханская вобла. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
3: Продолжаем прямой эфир. 4 минуты 7-го, среда, 5 августа, 26-й год. У микрофона Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Семен Уралов, рад его видеть с нами на прямой связи. Политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия». Семен, салют.
4: Приветствую, Алексей. Уже добрая традиция общения.
3: Это справедливо. Где ты находишься? Это же студия у тебя какая-то с маяком.
4: Это маячок. Mm. Наша студия в Краснодаре, так что скоро будут с осени интересные ролики. Mm, супер. Это отражение тупичка Дмитрия Юрьевича Пучкова на юге. А-а-а. Так что вот так вот.
3: Классно, ждем, ждем. А офф-топ, что называется, ну, помимо тех тем, которые мы хотели обсудить, вот зацепился, почему? Потому что аудитория вовлеклась. Значит, о чем речь? Я думаю, ты слышал эту историю. Значит, жительницу Узбекистана выдворяют из нашей с тобой страны, значит, за то, что у нее был предверный коврик с триколором. Якобы силовики обнаружили, значит, сочли это осквернением, надругательством над гостем Воликой, и ее выдворяют. Но там включились, в том числе со стороны Узбекистана, ну и правозащитники и так далее, нашли ей средства на то, чтобы купить ей билет на завтра, 6 августа она улетает. Значит, я с Клишесом, сенатором Клишесом, уважаемым Андреем Александровичем, вот только что мы говорили, тоже эту тему обсуждали. И я прям во время прямого эфира полез смотреть в маркетплейсы. Ну, я говорю, слушайте, но ну хорошо, все понятно, все понятно. Ну, если его можно купить, и написано, что это коврик, там предверный коврик, значит, его, ну, как бы изначально понять, что его использовать надо по применению. Правильно? Правильно. Залез на двухбуквенный, на самом деле, многобуквенный маркетплейс. Забил, значит, коврик, предверный, флаг России. Не нашел. Слушатель зашел на четырехбуквенный маркетплейс, тоже не будем его рекламировать, и прислал ссылку. Коврик предверный, 60 сантиметров. Действительно продается латексный, анодированная поверхность с триколором и гербом, двуглавым орлом и гербом Москвы в середине, победоносцем Георгием. Стоит всего лишь 774 рубля. 815 тут с другими банками. Ну, короче говоря, за 800 рублей вполне себе можно купить такой коврик. Что ты думаешь по этому поводу? Да. Но я к тому, что, так сказать, ну, сложная такая история.
4: Главное не самоукраинизироваться. Я тоже эту мысль повторяю давно. Потому что если есть какие-то предпосылки у этой гражданки Узбекистана, то есть в чем-то была замечена, ну, как-то в соцсетях выражалось, то тогда действительно коврик или, например, там демонстрация того, что на этом коврике что-то делает, тогда это отягчающие обстоятельства. А если просто сам факт товара, который свободно продается, ну, и это единственный, в общем-то, повод для того, чтобы депортировать человека, это украинизация. Ну, давайте вспомним, как там бросались, как на красную тряпку там, на флаге России, например, ну, еще в 2014 году и прочем. Нам нельзя упороться. Дело в том, что в этом конфликте, это тоже вот в рамках когнитивной войны я исследую и постоянно напоминаю, мы являемся сообщающимися сосудами с обществом пост-Украины. То есть государства, понятно, давно разошлись. И вот это можно очень сильно упороться. То есть, ну, вот я называю это украинизироваться. То есть, это начинать искать знаки там, где их нет, начинать что-то домысливать. Это очень нездоровая тенденция. Я очень надеюсь, что ну, у нас она не найдет, потому что люди все-таки в погонах люди рациональные. И этот случай, в общем-то, надо как-то разобрать более предметно. То есть, если это отягчающие обстоятельства, то да. А если это просто товар, который куплен, ну тогда это тяжелая форма украинизации.
3: Угу. Да, согласен, хороший тезис. Любопытно, значит, что на ссылке, вот как в строчках, где идет описание товара, значит, тип коврик, материал, анодированная поверхность, основа ковра латекс, высота ворса 3 мм. Еще раз, да, черный коврик, посередине триколор, в центре огромный, занимающий там две трети от этого коврика, значит, герб, двуглавый орел и Георгий Победоносец. И дальше я про описание. Вид принта, абстракция. Абстракция. Любопытно.
4: Ну, тут еще. Ну, а второй все-таки момент про абстракцию. То есть я сейчас не буду тоже никого рекламировать. Тут вышел на меня один там производитель, ну, художник, у которого фигурки Ленина раскрашены там в радужный цвет. Ну, типа ЛГБТшный. Ну, там это вопрос рекламы обычный был, да. Ну, я просто отказался, да. То есть я задал вопрос, что это за фигня вообще? То есть, что это значит? Там менеджер по рекламе начал какую-то чушь там лебезить. Ну, какие-то домыслы. Я говорю, нет, я в этом участвовать не буду, даже не обращайтесь. Поэтому еще нужен очень серьезный уровень самоцензуры. Но опять же, я, так сказать, лом-писатель, исследователь и прочее. Но требовать это просто от обычного человека, ну это, наверное, наивно. И поэтому более бы справедливо было бы узнать, где она это купила.
3: Она говорит, что нашла на помойке и принесла домой постирать. Конечно, отмазывается она. Она может быть... Ну, я говорил, что с моей точки... И мы же не знаем там действительно, что там произошло. Она могла искренне из каких-то побуждений, чтобы типа сойти за свою, постелить этот коврик перед дверью, как обозначение. Ты тоже
4: вполне
3: допускаешь, да, такую мысль?
4: Абсолютно, абсолютно.
3: Да, чтобы типа наоборот, я своя. Может быть, она хотела показать, что она россиянка в каком смысле, что она за Россию. Да, но нет. И тут тоже вот этот коврик, конечно, ну, мы сколько, 4 минуты, ну, еще одну минутку потратим. Вот я подумал, значит, в российские коврики на вот этом, на ВБ, там, хорошо скажем, не продаются, но продаются американские коврики преддверные. И я вот подумал, что если у моего соседа будет коврик с американским флагом преддверный, то ну, я, ну, кто-то обязательно будет это воспринимать как бы антироссийскую позицию. Что это такая, это манифестация, как бы проамериканская манифестация. А когда мы видим российский коврик, то мы, так сказать, говорим, это оскорбление. А если американский, то это манифестация. Тоже как будто бы диссонанс какой-то, нет?
4: Ну, это легкая шизофрения. Ну, давайте еще с полотенцами разберемся,
3: да,
4: особенно пляжными.
3: Да.
4: То есть мы приходим, да, то есть получается, что как бы, ну, а насколько это тоже оскорбление? А если ты грязное тело вытираешь,
3: да,
4: вот, в цветах, так сказать, флага, это не оскорбление?
3: Уж
4: а
3: не...
4: сколько у нас полотенец в разных цветах флагов, да?
3: Да. Трусы, ну, трусы точно продаются.
4: Трусы,
3: совершенно,
4: да, да, вообще абсолютно,
3: да,
4: точно.
3: Да.
4: А если герб где-нибудь на,
3: ну, где угодно
4: месте
3: на трусах,
4: каком-то,
3: да, где угодно на трусах, да,
4: то это вообще...
3: Непонятно, да. Так, ну хорошо, в общем, выяснили. Слушателю спасибо огромное, что прислал ссылку. Слушатель, где это какой? 656, 656 на конце. Молодец, спасибо вам. Спасибо вам большое за вовлеченность в эфир. Так, переходим к нашей повестке. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках. Это направление возглавил генерал-полковник Валерий Солодчук, замминистра обороны. Под его командованием бойцы центра взяли под контроль Красноармейск и Димитров, значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также Солодчук руководил операциями на Харьковском направлении, отвечал за освобождение Курской области. Группировка «Центр» перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева. Его командующим «Востоком» станет генерал-лейтенант Петр Болгарев. Надеюсь, правильно поставил ударение. Генерал-полковник Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Пошли перестановки в российском командовании в зоне СВО. С чем это связано, Семен?
4: Я эксперт не военный, поэтому никаких именно военных характеристик давать не буду. Ну, первое, что обращает внимание, это принцип единоначалия, ну, который особенно служба тыла, ну, как говорил Александр Васильевич Суворов, что каждого интенданта можно через полгода вешать. Вот, ну, то есть это цитата Суворова. Служба тыла – это, ну, притча во языцах, все анекдоты об этом. Поэтому перестановки в тыловых службах и службах обеспечения мы посмотрим, так сказать, через год, скорее всего. Потому что по предыдущим замминистрам обороны мы же помним, что они...

0: то, что сделала пост-Украина раньше, да, на этом фоне взошла звезда же вот этого террориста-убийцы Мадера. Вот. Ну, то есть, по всей видимости, мы находимся, наблюдаем, так сказать, рождение отдельного вот, рода войск. Еще неизвестно, во что это разовьется, но, по всей видимости, вот она тенденция 21 века, где сосредоточены, с одной стороны, ну, новейшие технологии и разработки, а с другой стороны, серьезная, ну, новая кадровая. То есть на это же не очень готовят наши военные училища. Это все, что у нас с колес происходило, то есть это, ну, от обучения и все остальное. Ну, то есть, судя по всему, это потом выльется в отдельные военные специальности, вот, и военно-технические, вот, то есть инженерные. Это реальность 21 века, за которой очень полезно всем наблюдать, как, например, в веке 20 мы наблюдали за авиацией, которая только появилась, да? Ну, вот это хороший этот, в фильме, мы же постоянно вспоминаем советскую античность, служили два товарища, да? Мы же помним, вот это вот, с чего все начинается у героев Янковского и Быкова, да? Когда нужно перекоп снять с аэроплана, и он как раз с помощью вот этого кино аппарата все это делает и снимает. То есть это вот такая была авиация. Во что она развилась? Она развилась в космос. Ну, то есть постепенно. Во Второй мировой это дошло уже до отдельных воздушных армий, а потом вылилось, и так у нас появились ВКС, да, то есть вообще как отдельные космические войска. Ну вот, соответственно, что-то с этими беспилотными системами произойдет, вот, интересное. И, судя по всему, в 21 веке, как мы читали в веке 20, про войну роботов, то есть что люди будут, в общем-то, находиться за пределами непосредственного, ну, боевого столкновения, а все больше и больше будут воевать роботы. Но об этом была вся фантастика 70-х, 60-х годов. Ну вот, спустя полвека мы становимся свидетелями тому, как фантастические идеи, вот, научно-технические, становятся реальностью. Вот на это я бы хотел обратить внимание.
1: Да, это правда. Ну, начало перехода к этому точно мы стали свидетелями. Знаешь, у меня в связи с этим всегда возникал вот такой вопрос. Тогда, в принципе, исчезает как будто бы смысл войны. Но если воюют с обеих сторон роботы, ну как, сядьте, обращаюсь я, так сказать, к руководителям обеих сторон, вне зависимости от того, кто это. Но поиграйте в шахматы, в конце концов. Ну и все, и, так сказать, решите предопределить, так сказать, ход там, да, решите этот спор, который возник у вас. Нет ли у тебя такого ощущения, что если сражаются роботы, то это вообще бессмыслица какая-то? Ну, роботы с одной
0: Ну,
1: стороны, роботы с другой.
0: это идеальная схема, конечно же, чтобы свести конфликт до поединка двух, так сказать, умов. Ну, это отражено у нас поединок Пересвета с Челубеем.
1: Челубеем,
0: А,
1: конечно, да.
0: то есть, вот. А еще есть очень хороший рассказ, по-моему, у Роберта Шекли, как раз, когда, значит, наступает Армагеддон, и армия человечества, ну, с той стороны армия сатаны, а с нашей стороны как раз роботы. И ими командуют. И, значит, вступают все эти демоны с новейшими роботами, сдерживают атаку, значит, войск тьмы. А потом, ну, божественный свет с небес, и люди с удивлением обнаруживают, что возносятся как раз роботы. Ну, то есть, раз вы участвовали в этой последней битве, то вас, так сказать, и вознесли. Это тоже 70-е годы. Но тут же ж вопрос какой? Оно как бы на уровне логики понятно, да, что тогда зачем соревноваться? Но ведь война – это же всегда соревнование экономик, за исключением каких-то локальных именно, ну, подавления террора локального, еще чего-то. Война рано или поздно приходит к тому, что важны не конкретные технологические разработки, а количество. То есть, как Первая мировая война, вспомним, да, там снарядный голод, да, то есть, вроде пушек у всех было достаточно, а вот вопрос снарядов, справляется ли экономика. Судя по всему, в этой войне дронов будет все аналогично. То есть, дело не в, ну, конкретных разработках, а в том, сколько экономика сможет себе позволить производить этих беспилотных систем, потому что вопрос в массовости. И вот в перспективе где-то так оно и будет, скорее всего, и патрулирование будет с помощью дронов. Но что очень важно, решение все равно принимает человек. То есть

0: Конечно же, вот эти вот новые технологии, и они будут активно использоваться, но там, где будут вопросы о стратегическом решении, то есть там, ну что такое любая война, это концентрация максимума ударных усилий на каком-то участке фронта, и кто передавит, да? Ну, то есть у кого этих усилий будет больше, и он передавит и обрушит фронт у противника. Ну вот, судя по всему, мы будем иметь дело с там, сотнями тысяч беспилотников разных. У нас же беспилотники воздушные, беспилотники уже водные. Судя по всему, ну, беспилотники наземные уже тоже есть. Они используются, в частности, для эвакуации, для подвоза, так сказать, оружие. Ну, нас еще, скорее всего, ждут беспилотники подземные, да? То есть это как отдельное вообще направление, я не знаю, туннели будут рыть или еще что. Ну, как траншеи появились, да? Появился пулемет, появились траншеи, потому что от пулемета надо прятаться. И это соревнование, на самом деле, вот если выходить на такое именно философское обобщение, это вечное соревнование щита и меча. То есть меч постоянно модернизируется, под это приходится модернизировать щит. И, в общем-то, это происходит, начиная с античности, и я сомневаюсь, что что-то изменится в веке 21-м.
1: Да, и вот эта история с уходом под землю, не только беспилотных технологий или там технологий искусственных, но и вполне себе естественных, она, конечно, почему-то кажется очень реалистичной. Вот этот уход под землю.
0: Да, по всей видимости, это
1: Да.
0: наши города, собственно, видоизменит очень серьезно, потому что мы же вот видим, что во что превратился современный город. Он же как? Есть низкоэтажный центр исторический города и обросшие вокруг вот эти вот человейники. И фактически человейники превращаются в мишени. Вот. И еще непонятно, как вообще это защищать. Вот. Потому что исторический центр, он, получается, прикрыт вот этими человейниками. Ну, а человейники – это же технологии, так сказать, 20 века, все эти небоскребы. А если беспилотники попадают в руки террористов и вообще там уголовных, криминальных, мы еще не дожили до эпохи, когда беспилотники начнут использоваться для бандитских разборок. А это вполне себе перспектива, потому что одно дело там заказывать там снайперы, еще что-то такое сложное. Вот. А тут, в общем-то, специалистов много, и они по всему миру, в общем-то, расползаются. Ну, а вспомним, допустим, вот в 19-20 век, вот, так сказать, олигархия, богатые люди, они же как свою безопасность обеспечивали? Уходили на яхты. Ну, вообще-то, сама идея офшора, да, что вот я на яхте болтаюсь где-то по мировом океане, и я в абсолютной безопасности. А бэки, ну, то есть водные беспилотники, аквадроны, они, в общем-то, кардинально меняют вот это само мышление, так сказать, владеющей и правящей элитки, которая очень любит быть вне досягаемости, и никакого иного способа, как закапываться под землю, в общем-то, наверное, и не будет.
1: Да, тоже любопытно. Это тоже, да, конечно, использование технологий в таких, ну, прости, в криминально-бытовых имеется в виду разборках.
0: Ну,
1: Да,
0: Альфред
1: это...
0: Нобель, он же изобретал динамит для того, чтобы помочь, так сказать,
1: Да,
0: разработку,
1: да.
0: ну, биологам помочь,
1: Да.
0: да? А она начала использоваться в первую очередь в разборках на Диком Западе, да? Ну вот, а потом пришло и в армию. Это всегда так идет, рука об руку.
1: Да, так, ну что, 4 минуты, тогда затронем, наверное, эту тему. Значит, 40 дней 40 дней назад Зеленский пообещал 40 дней принуждать Россию к миру. Значит, чтобы впечатлить Европу. 40 дней прошли. Нельзя сказать, что там, так сказать, за эти ничего не было, там эти 40 дней ничего не было. Нет, было. И удары были, и массированные удары были, и по НПЗ, и мы все это помним. И, к сожалению, количество мирных с обеих сторон, безусловно, так сказать, конечно же, тоже было. Мы тоже это не можем упускать. Но как будто бы цель, та, которая была объявлена за эти 40 дней, она, конечно, не достигнута. Кажется, что не достигнуто. Что дальше ждать, вот с твоей точки зрения? Эскалации. Ну, типа, надо, значит, с их стороны больше снарядов, больше ударов, больше, сильнее, мощнее и так далее. Или наоборот, типа, ну раз за 40 дней не получилось, значит, нужен какой-то откат.
0: Это очень важная тема, потому что я сначала предлагаю ее рассмотреть с точки зрения когнитивной войны. Там несколько аспектов ее надо разбирать. То есть Зеленский производит картинку. Картинку для, ну, западного в первую очередь, ну и мирового. Мы же смотрим через медиа, так сказать, преломление Запада. То есть он постоянно предлагает яркие бренды. То есть поэтому, конечно же, 40 дней этих Зеленского надо рассматривать как контрнаступ 2.0. Или, например, то, что там, как они называли, это Курская спецоперация, как они брендировали, да, когда был налет и погром в Курской области. То есть Зеленский специалист по массовым коммуникациям, как бы мы к нему ни относились, специалист и в пиаре, так сказать, и, собственно, в когнитивной войне. Поэтому то, что мы повелись, я сейчас про российское именно наше сообщество, медиаломовское, на сам бренд, это очень печально, потому что, ну, любая реклама, то есть, по большому счету, не надо было вот в самом начале, когда он это объявлял, даже это как-то его бренд повторять, да, нужно было давать свою оценку. Ну, а теперь, собственно, я предлагаю посмотреть, на что он сделал, да. Наверное, сейчас времени совсем мало до...
1: Но мы продолжим, ты начинай, да, продолжим. Да, да.
0: Поэтому... Тезис следующий. Украинский нацизм, национализм, он существует в трех стадиях. То есть есть стадия мазепинщины. Это когда предатели и враги кроются внутри общества. Это как наша элитка, которая часть побежала в начале СВО, так и сейчас вот кого вылавливают. Каждый день мы видим новости, как в Крыму кого-то взяли, он там беспилотники собирал. Это мазепинщина. Есть вторая стадия, это петлюровщина. То есть, это вооруженное сопротивление на, ну, линии боя, да, то есть, прямое. И есть третье состояние украинского нацизма, это бандеровщина. А это, собственно, когда переходит война в стадию против общества. То есть идет война не с государством российским, а идет война с обществом. То есть переход к террору. К террору как по отношению к своему обществу. То есть мы же видим, там террор широко, ну, ТЦК и прочее. Это чистая воды бандеровщина. А теперь вот это вот то, что они забрендировали как 40 дней, это переход к террору по отношению к нашему обществу открытому. Вот вчерашний, например, беспилотник в Приморско-Ахтарске, да, ну вот удар прямо по непосредственно в пляжу. Вот. Ну и, соответственно, Wildberries, он для этого и нужен, потому что нужна яркая картинка. То есть понятно, что это экономический эффект незначительный, но картинка яркая нужна очень. И как ни крути, они вынуждены ее производить, ну, потому что иначе они не получат своих инвестиций. А это у них в первую очередь, потому что для них война – это большой бизнес, как мы это тоже называем в рамках когнитивной войны, это биореактор. А что такое биореактор? Это превращение, так сказать, жизни граждан в западные инвестиции.
1: Давайте сейчас прервемся, потом продолжим эту важную тему. Семен Уралов, политолог, журналист, с нами на прямой связи. Новости и вернемся.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Встреча прошла в Кремле. Памфилова сообщила главе государства, что выборы в Госдуму в этом году пройдет в экстремальной ситуации. По ее словам, ЦИК предполагает, что на ресурсы комиссии будут осуществляться атаки. В связи с этим Центр избирком предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Израиль не заинтересован в мире в Газе и использует переговорные площадки для продвижения своей политики. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, на состоявшейся в Аммане встрече с участием представителей около 20 исламских стран главным вопросом стали действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса и обсуждение коллективных мер реагирования. Министр отметил, что война в Персидском заливе и ситуация вокруг Армузского пролива не отвлекли Турцию от палестинской повестки. По его словам, Анкара считает защиту Иерусалима, мечети Аль-Акса, сектора Газа и западного берега реки Иордан одним из своих приоритетов. Полиция обнаружила и изъяла ножницы на месте нападения на 4 мужчин в Лондоне, сообщает телеканал Sky News. Ранее правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которую подозревают в нападении недалеко от площади Ковенгарден. Пострадали 4 мужчин, у них ножевые ранения. Следствие связывает инцидент с психическим здоровьем нападавшей. В Министерстве сельского хозяйства Франции объявили о комплексном плане поддержки фермеров республики на фоне аномальной жары, засухи и лесных пожаров, сообщает агентство France Press. Ранее местная газета сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро. Непогода уже привела к резкому падению урожайности овощных культур во Франции и объемов производства молока. Туристический поток в Россию из-за рубежа в первом полугодии 2026 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минэкономразвития России. Отмечается, что на эту динамику повлиял ряд решений, принятых на уровне президента и правительства страны. В первую очередь это касается упрощения визового режима, в том числе отмены виз с Китаем, подписания безвизовых соглашений с Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Кроме того, постоянно совершенствуется работа электронной визы, в том числе расширяется число стран и увеличиваются сроки пребывания, напомнили в министерстве. Как отмечается, в структуре размещенных в России иностранных гостей больше всего туристов из Китая. Далее следуют страны Персидского залива, Турция и Индия. Иностранные путешественники отправляются не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Мурманск, Владивосток и Казань. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
7: 18.33, мы продолжаем прямой эфир. Семен Уралов, политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной и некоммерческой организации «Евразия» с нами на прямой связи. Семен, еще раз салют.
8: Да, приветствую. Тут надо сказать спасибо нашим внимательным слушателям.
7: Так.
8: Я же начинающий житель Кубани. Я оговорился, конечно же, беспилотник упал в Архипа Осиповке. Я еще плохо знаю побережье, но это очень важно. Так что спасибо слушателю Ирине из Краснодара за то, что не просто следит, но и всячески подсказывает, да, там же, где ошибся, оговорился. И вот этот вот удар, он был очень важен, потому что раньше же, ну как позиционировалась украинская именно пропаганда, да, что мы, так сказать, осуществляем карательные операции по отношению к, в кавычках, оккупированным регионам. Ну, то есть, это Крым и регионы Новороссии. А вот эти вот 40 дней активных, да, которые Зеленского, то есть, переход к открытой бандеровщине, это, в общем-то, главный вызов, который сделан, что мы начинаем войну против общества России. То есть раньше же, как они пытались преподнести, вот есть, так сказать, злой Путин, вот есть, так сказать, его, ну, они же вообще двигаются в такой черно-белой картине мира, то есть Россия Мордор, вот, значит, злобный Саурон, его там Назгулы и вот как бы орки, а все остальные это какие-то, ну, непонятные люди, которые там, помните же, в самом начале призывали там восставать, проводить митинги, там, что случилось. А чистая такая дистиллированная бандеровщина, она из себя представляет, как и любая форма нацизма такого достаточно деревенского. Ну, то есть, вот есть нацизм городской, это, собственно, немецкий нацизм, а есть нацизм более такой упрощенный, такой деревенский. Ну, вот как поступали, например, бандеровцы в первой своей версии. Это тот, кто шел на сотрудничество, так сказать, с советской властью, его ловили, вот, рубили на куски, а потом пускали лошадь из этой деревни в телегу, и там разрубленное было тело, и оно, лошадь же возвращается в свой, да, населенный, да, пункт. Да, и смысл был в том, чтобы вселить абсолютный ужас, да, то есть, чтобы никто даже вообще никоим образом не то что не сопротивлялся, а просто боялся. И вот это то же самое. Для этого нужны удары именно по пляжам, для этого нужна картинка как можно более яркая. Мы же живем, ну, в условиях именно войны когнитивной, когда война где-то далеко, но мы смартфон открываем, и она у нас рядом, да, и эмоции сразу попадают непосредственно нам в, ну, в наше сознание. Мы начинаем это все куда-то рассылать. Ну и, соответственно, для чего эти удары наносились, в чем смысл был? Ну, есть же прослойка, говоря языком советской, так сказать, политического анализа, там, буржуазная, или, как сейчас мы это называем, там, мелкий и средний бизнес. Это, в общем-то, ставка на построение этой социальной прослойки была сделана у нас давно. То есть, это самая активная часть населения. Ну, как мы, приватизация началась. И, соответственно, это люди, которые, ну, наиболее голосистые, наиболее, так сказать, сообщающие о себе. Ну, это еще, в общем-то, в работе Бодрияра «Общество потребления» объяснено, что буржуазии свойственно всегда себя демонстрировать. Ну, то есть, демонстративное потребление. Ну, вот начались соцсети, люди же начали, так сказать, первые же коммерсанты, где я отдыхаю, какую я, так сказать, еду ем. Вот. Ну, вот демонстрация всего. На этом весь эффект соцсетей. Поэтому удары по нашим, так сказать, торговым монополистам – это еще и удары по прослойке среднего и малого бизнеса, чтобы он начал возмущение в соцсетях. А для чего им это надо? Они же продают не победу над Россией, они же в рамках, ну, войны большой, которую ведет с нами Запад, они продают так называемое, ну, нанесение максимального ущерба России. И вот для того, чтобы нанести максимальный ущерб, им же нужна обратная связь. Это же бизнес, то есть заказчику нужно сдавать какие-то отчеты. А как сдавать отчеты? Ну, соответственно, вот картинка горящих, так сказать, торговых складов, вот картинка голосящей буржуазии в соцсетях, там, а, меня разорили, все пропало. Это ни в коем случае, чтобы не подумали товарищи, которые занимаются там торговлей и производством, что они как бы неправы. Нет, просто я пытаюсь объяснить, как работает когнитивная война. Потому что когнитивная война – это надстройка над войной обычной. Вот как раньше была информационная, теперь когнитивная – это, ну, более сложный уровень. А для того, чтобы запустить вот эти вот процессы социальной паники, ну, то есть сетевой паники, для этого нужно, чтобы в обществе накопилась, ну, вот, критическая масса людей, которые находятся в состоянии социальных вибраций, то есть которые вот нервничают, не могут успокоиться. И они вот эти вот сетевые эмоции начинают передавать всем вокруг. Ну вот просто это же расчет на что? Вот человек, который занимается, так сказать, там, кустарным производством и торгует через онлайн-площадки. У него есть еще там 5-6 человек, например, которые у него работают. Ну, понятно, что он получил огромный ущерб. Но это же в социальные вибрировать начинает сам человек, его семья, еще 5-6 его работников и их семьи. И вот таким образом, если мы посчитаем, что наносится удар не только по экономике, вот, ну, то есть это понятно, неудобство, ущерб, а также наносится удар по коллективным нашим эмоциям, коллективным чувствам, а человек, который находится в состоянии вот этих вот социальных вибраций, он, в общем-то, недостаточно сконцентрирован, он недостаточно бдителен, он все время находится в таком нервозном состоянии, и задача сформировать критическую массу людей в нервозном состоянии внутри общества России. Для этого используются методы вот этого медиатеррора, потому что, когда я описывал, ну, понятно, что бандеровщина – это, ну, метафора, то есть это в новом укладе действует по-иному, но задача, да, именно запустить такие же процессы, как делали в условиях, ну, локального общества, тогда же не было этих медиасигналов, которые мгновенно распространялись. Нужно было запугать конкретную там деревню или конкретный райцентр небольшой, а теперь же сигнал произошел где-нибудь в Подмосковье, отразился он вплоть до Владивостока.
7: Ты знаешь,
8: а как это работает? Да-да.
7: Классно очень, что ты, во-первых, так сказать, вот препарировал, да, препарировал и вот так вот холодно, аналитически рассказываешь об этих процессах. Это, конечно, успокаивает. Это по-настоящему важно. Но я вот что подумал. Безусловно, конечно, так сказать, цель взбудоражить и без того тревожное общество. А мы и так тревожные. И без ВБ, значит, и без АЗС, там, и без всего. Мы и так все время тревожные. Потому что у нас у всех есть соцсети, есть комментарии, и все на свете. Значит, а тут еще больше. Просто я подумал, а вот о чем. А если от обратного оттолкнуться, а не гораздо ли опаснее вот эти абсолютно спокойные люди в такое... о чем мы тревожны? Так время-то такое, оно объективно такое. То есть это не то, что мы там сумасшедшие какие-то, бедолаги, значит, с расшатанными нервами, избалованными там, значит, Рафом на кокосовом, значит, такие все такие выспренные какие-то. Нет, ну время так, ну реально жесть. И поэтому наша реакция, она в каком-то смысле нормальна. А типа, если мы будем спокойны, то это как раз ненормально, если мы вот будем спокойны. Так ли?
8: Нет, смотри, не тут в чем фишка. Не надо быть спокойными, надо быть бдительными. И надо быть хладнокровными по отношению к тому, какие цели преследует оппонент. То есть, если он спровоцировал тебя на реакцию, нужную ему, ну, значит, капец тебе, то есть ты на это повелся. Ну вот обратим внимание, это же поединок, кто занимался боевыми искусствами, да, ну, любыми, там, ну, вот там, боксингом, там, еще чем-то подобным, да, все знают, что смотреть нужно в глаза противнику, да, а не за его конечности, да. И удары нужно просчитывать как в шахматах. То есть, то вот совсем... Я любительски занимался всем этим, да? Но вот кто потом занимался этим профессионально, у него боксерский поединок – это как шахматы. То есть, он же мыслит комбинациями. Там двоечка, троечка, отошел, да? То есть, он не рассуждает о том, как конкретно он проведет этот удар. И в этом смысле, как и любой конфликт, вот, нужно мыслить комбинациями. То есть, что будет следующим шагом, что будет вторым шагом. И, соответственно, для того, чтобы быть бдительным, Нужно не сохранять спокойствие ради спокойствия, а нужно тех, кто вокруг тебя, останавливать, чтобы он не впадал в истерику, и объяснять, что происходит. А бдительность нужно проявлять на всех уровнях. Ну, то есть, если ты заметил что-то подозрительное, нужно сразу сообщить. Я считаю, что в текущих условиях нужно каждому записаться на курсы там ТАКМЕДа, ну, тактической медицины. Вот. Ну, я там еще в 15-м году, когда жил в Донецке, работал, вот, я тогда еще это, в общем-то, прошел. А в 23-м году я записался на курсы беспилотников. Это вот есть у нас КЦПН, Любимов, это, ну, с Алексеем Чадаевым, моим соведущим. Вот. Вот в Петербурге я еще в 23-м году пошел, ну, прошел для того, чтобы понимать, как это работает, для того, чтобы понимать, ну, когда против нас это работает, как это устроено, как мыслит оператор. То есть мне хватило там 5-дневные, по-моему, были курсы, 2 дня теории и 3 дня практики. Это просто необходимо, но вспомним, как это было в нашей советской античности, для чего разворачивались курсы ДУСААФа. Вот. Для чего? Ну, для, именно с такими же целями. Поэтому бдительность – это в первую очередь личная готовность, если надо, ну, сделать то, что от тебя необходимо, потому что если где-то рядом упадет беспилотник и поразит даже не тебя, нужно как минимум помнить, как надо жгут наложить, да, где его именно нужно наложить, и не забыть о том, чтобы еще и время написать, ну, потому что человек может в бесконечности остаться. Ты, может, жгут и наложишь, да, но время пройдет, и человека начнется омертвение тканей, начиная от простейшей перевязки, ну и так далее, и тому подобное. Это навыки, которые, в общем-то, раньше в средней школе обучали. Но обновить-то надо, тем более, особенно люди взрослые, даже если вы в школе, даже советской, это проходили, но обновить-то навыки надо, тем более сейчас масса новых
7: технологий, ну,
8: технологий и прочего, и прочего. Поэтому я не призываю к спокойствию в смысле равнодушия. Я призываю к спокойствию в смысле хладнокровной бдительности. А в целом, как нас учили наши предки, ярость благородная должна вскипать, как волна. Поэтому нужно жить не короткими эмоциями, а длинным чувством. Да? А, например, та же месть, как мы помним, это блюдо, которое подается холодным. Вот. Только тогда можно достичь своей цели.
7: Да, так, но если вернемся вот к первому вопросу, с того, с чего начал, ты сказать, говоришь, что вот не надо там повторять эти бренды, да, нарративные, которые вкидывает там противник, ну, так или иначе. Ну, с 18, да, наверное, но, так сказать, подчеркнуть, что что-то не удалось, наверное, ничего в этом плохого нет. Ну, так сказать, вот надежды у них были, у противника одни, а тут, значит, не удалось. Вот дальше-то что после этих 40 дней, вот с твоей точки зрения? И были ли эти 40 дней, ну, как бы такими сконцентрированными, и, что называется, изо всех сил? Ну, то есть по сусекам поскребли, там где-то там подмели, чтобы вот эти 40 дней были жесткими, а потом типа откат. Или наоборот, это только первая там ступень к дальнейшей эскалации?
8: Я не думаю, что эти 40 дней имели отношение к нам. Они скорее имели отношение к Западу. Давайте посмотрим, что в это время происходило. Зеленский наравне с Нетаньяху борется за внимание своего глобального заказчика. Какая война более эффективна? И не зря же как раз вот под финал этих обозначенных 40 дней они были в США. И не зря Зеленский как раз нанес удар по иранскому танкеру в Каспии накануне своего визита. То есть этот срок, он не России касался. Этот срок касался тому, что мы сейчас покажем, что война с Россией намного более эффективно ведется, чем война с Ираном, которую ведете вы. И что, так сказать, глубоко уважаемый белый господин, ты же заказчик, перспективнее инвестировать в нас, чем в Израиль и в арабские монархии. Потому что вы как бы в Иране залезли в сложный конфликт, из которого, в общем-то, выхода нет. Поэтому давайте лучше, как это делала администрация Байдена, вкладывайте в войну с Россией. Поэтому это борьба за внимание инвестора. Поэтому были обозначены вот эти вот типа 40 дней. Сейчас мы покажем, как мы перешли к новой тактике. Ну а если говорить уже по поводу, так сказать, смены самой вот именно тактики в отношении бандеровщины, но это произошло не 40 дней назад, это произошло где-то в начале года, когда ну, перешел, сначала же был пристрельный, ну, наверное, самый символический, это когда, накануне Нового года, когда была попытка атаки на резиденцию на Валдае. Это же декабрь, если не ошибаюсь, правильно? Ну, то есть, вот они к этой тактике перешли на Валдай, ну, в декабре прошлого года. И дальше они просто ее наращивали, наращивали, наращивали. И почему они перешли именно летом еще к... Ну, тактика сменилась военная. Почему еще сменилась тактика летом именно, вот в рамках уже когнитивной войны, как надстройки над военной стратегией? Ну, потому что Россия страна северная, и каждый год... В России летом начинается движение большой страны на юг. А юг у нас очень маленький. Это же по большому счету Краснодарский край и Крым. Вот. Ну, еще немножко Херсонская область, а в перспективе, я надеюсь, и Одесса, вот, побережье Одесское. Вот. И вот вся большая страна едет на юг. И, конечно же, для того, чтобы ее вот погрузить в состояние паники и психоза, надо ей максимально... Ну, создать дискомфортные условия. Поэтому стратегия сменилась в декабре, в июне они просто ее превратили еще и в элемент когнитивной войны. Но в этой реальности мы живем полгода, я не вижу ничего, почему они бы сменяли эту тактику, потому что тыл у них это Европа, основное производство, то, что называется беспилотников и ракет, которые у них стоят на вооружении, все-таки находится в Европе. И тут тоже тезис мой не новый, я об этом говорю после того, как затянулось СВО, да, я в книге своей выделяю там СВО 1, 0, 2, 0, 3, 0. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут разрушены логистические переходы с Польшей и с Румынией. Потому что основные поставки вооружений и комплектующих идут через Польшу и через Румынию. И до тех пор, пока это не произойдет, эта тактика будет продолжаться. Мы же видим, что они же разделили, у них есть две тактики. На линии фронта у них, так сказать, биореактор. То есть, люди отловлены в ТЦК, вот, они вывозятся на позиции. Если они пытаются отступить, их свои же расстреливают. У них задача просто, вот, так сказать, как это, фортеця Бахмут, фортеця, ну, они даже брендируют, да. То есть, максимум сопротивляться. Никакого контрнаступа там нету. А элитные подразделения, то есть которые сосредоточены ударом именно по тылам России, они выделены в отдельные вот эти вот беспилотные войска. И самое главное, что там они ввели абсолютно такая вот пиратская логика. Ну, в чем же была и стратегия, вот, которую там этот Федоров реализовывал, и сейчас Мадяр, что это как у киллеров, то есть у них бонусы. То есть, чем более яркую картинку ты произвел, это же люди, которые находятся в тылу, плюс эти беспилотные технологии, они вообще могут сидеть где-то спрятанные, да, то есть, где-то даже глубоко по подвалам, и у них задача как в тире. То есть, как в тире выбить как можно вот эти вот е-баллы, так называемые, которые они придумали, да. И так как они перешли к войне против общества, это вообще абсолютно безопасно. То есть, они соревнуются... кто произведет более яркую картинку. А то, что в окопах, так сказать, под очередным там Константиновкой или еще где-то погибнет этот мобилизованный насильно житель Украины, это вообще никого не волнует. Но это, кстати, тоже модель. Она же была реализована как раз в рамках бандеровщины, ну, ауновщины, да, тогда она называлась, АУН.
7: Давай скажем, что это запрещенная, да, признанная террористическая организация.
8: Да, запрещенная террористическая организация. Там же в чем особенность? Вот в обычную АУН набирали так, как сейчас набирают в ТЦК, то есть насильно брали заложников. А вот самые страшные, это было СБ АУН, то есть служба безопасности АУН, ее такой лыбить. Лебедь возглавлял, Микола. Вот. И вот они как раз занимались точечным террором по отношению к красноармейцам, по отношению к представителям власти. И они держали в том числе в ужасе обычных вот этих вот рядовых ауновцев, которые сидели по схронам, А у них же у каждого был где-то родственник, и они же как им говорили, если ты не будешь, так сказать, с большевиками биться, мы твою сестру порежем, да, и тот, кто убегал из этого схрона, они действительно приходили в это село и убивали родственников. А сами СБ ОУН, они никогда не были на передовой, они никогда не участвовали ни в каких боях, они всегда были в таком вот полутылу. И сейчас точно так же то, что мы называем обобщенно ВСУ, разделилось. То есть вот эти вот элитные, так сказать, как СБ ОУН, они вне зоны поражения. Ну, понятно, наши за ними тоже охотятся, это уже свои соревнования. Но в целом они не сидят в этих лесопосадках, вот, и могут всегда отступить, исчезнуть. Плюс у них дополнительное сверхфинансирование. Поэтому вот как это работает плюс-минус.
7: Да, любопытно. Интересно. Слушай, ну давай еще, вот три минуты осталось, про международку тоже поговорим. Значит, очередные успехи, какие подряд, не знаю, уже перевалило за, тоже за 40, между прочим. Значит, успешные переговоры по Армузскому проливу со стороны Трампа. И Трамп разрабатывает новую ядерную стратегию. Об этом пока пишут только СМИ. Но так или иначе, тоже любопытно. Я предлагаю на ядерной вот стратегии сосредоточиться. Вот чего ждать-то от этой стратегии? Приближает ли все эти новые редакции стратегий ядерных нас, так сказать, к применению этого самого оружия?
8: Я не думаю, что новая ядерная стратегия будет чем-то кардинально отличаться от предыдущей, потому что полноценной ядерной войны еще не было. Вот. А так как ее не было, то и корректировать, исходя из практики, особо нечего. Единственное, я предполагаю, что Трамп, как всегда, использует политические инициативы, в том числе для того, чтобы хорошо заработать. Потому что если мы посмотрим, ну, во-первых, были сообщения в медиа, что он за годы своего президентства заработал больше, чем за 60 лет до этого бизнесом занимался, мы же обратим внимание, как он действует. Он всегда выпускает какую-то яркую инициативу, вот, что-то происходит, то есть особенно рынки на это реагируют, либо растут, либо падают. Его, так сказать, партнеры, подельщики на этом скупают, либо продают какие-то акции.
7: Вот, фиксируют, а он потом, прибыль, назови, фиксируем, да. Прибыль, да.
8: Фиксирует прибыль. И он явно, вообще-то, это статья в Штатах уголовная, то есть инсайдерство. Но президент, он же все-таки, ну, не подсуден, да. Вот. Поэтому он, я думаю, что он историю с ядерной доктриной использует ровно в таком же духе, вот, для того, чтобы заработать. Может быть, там кого-то шуганет, то, что называется, скажем, на сленге, что теперь вы не под нашим ядерным зонтиком. Ну, например, испанцев, да, которые сейчас против него взбрыкивают. На этом фоне акции испанских компаний пойдут вниз. Ну как же, мы не под ядерным зонтиком. Он их сам скупит, а потом через месяц скажет, да нет, все-таки испанцы нам друзья, все-таки вы под ядерным зонтиком. Они пойдут вверх и зафиксируют прибыль. Вот мое предположение, что это будет плюс-минус как-то так.
7: Любопытно, но тут нельзя говорить ведь, что ничего не поменялось. Ядерной войны действительно не было, но вызовы-то новые есть. Ну, СВО в том числе, там, не знаю, космические технологии, беспилотники, и так, желающих, количество желающих постоянно растущее иметь ядерное оружие. Вот это вот, так сказать, как-то будет учитываться, может ли, точнее, да, учитываться в этой стратегии?
8: Ну, учитывая, что у нас только одна страна активно применяла ядерное оружие, это, собственно, США, а они же в чем особенность мышления американцев? У них же прецедентное мышление. Вот, они, в их политологии, это и Киссинджер, и многие остальные фиксируют, что вот нам использование ядерного оружия позволило привести к повиновению Японию, которая, казалось бы, ух, какая была милитаристская.
7: 15 секунд.
8: Да, и, соответственно, если победит у них вот это вот снова прецедентное мышление, то они могут это использовать для, так сказать, принуждения к повиновению снова кого-то. Вопрос кого? Вот. Ну, это открытый вопрос.
7: Открытый вопрос. Спасибо большое. Политолог, журналист Семен Уралов был с нами на прямой связи.

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвале 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Никина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Миноборнауки может скорректировать правила приема в вузы. При израильском ударе по Ливану погиб человек. Об этом мы не только, подробнее через несколько секунд. Подготовка к выборам в Государственную Думу идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет более 2000 выборов разного уровня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Он также выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Ранее глава государства провел встречу с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Она, в свою очередь, доложила президенту, что ЦИК зарегистрировал более 3000 кандидатов на выборах депутатов Госдумы. По ее словам, около 26% зарегистрированных – это женщины. Министерство науки и высшего образования России может скорректировать правила приема в вузы для баланса интересов олимпиадников и стобальников. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, среди обсуждаемых идей введения квоты для победителей олимпиад и предоставления им права подавать документы по льготе сразу в несколько вузов на разные специальности, чтобы снизить конкурсный отбор. Это заявление прозвучало на фоне ранее появившейся информации о том, что абитуриентам, которые набрали свыше 300 баллов на ЕГЭ, сложно поступить в университет на бюджет из-за высокого конкурса. РЖД будут еще раз выставлять на торги Рижский вокзал в Москве. Об этом сообщили в компании. Ранее сегодня не состоялся третий аукцион по продаже этого актива из-за отсутствия заявок. Аукцион должен был пройти 7 августа в электронной форме путем повышения цены. Начально 4 миллиарда рублей. Шаг аукциона 200 миллионов. Два предыдущие аукциона также не состоялись из-за отсутствия заявок. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Станислава Бржазовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по зданию в поселении Тибнин на юге Ливана. Один человек погиб и 11 получили ранения. Это передает Ливанское национальное агентство. В сообщении отмечается, что причиной произошедшего был именно авиаудар, а не взрыв оставшихся после боевых действий боеприпасов, как сообщалось первоначально. Ранее сегодня израильская армия призвала срочно эвакуироваться жителей поселения Эль-Мансури, предупредив о намерении нанести по нему удары. Израильская армия заявляет, что удар наносятся по целям, связанным с движением Хизбалла в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления. Продажи книг о Колобке выросли в России почти на 40% перед выходом в отечественный кинопрокат фильма «Последний богатырь Колобок», сообщили в пресс-службе одной из сети книжных магазинов. При этом выход нового фильма о Колобке запланирован только на 6 августа. Премьера картины прошла 3 числа в столичном кинотеатре «Октябрь». Фильм представили режиссер Антон Маслов, а также исполнители главных ролей Дмитрий Журавлев, Гарик Харламов и Мила Ершова. Пока это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник».
2: 19:04 в Москве. Продолжаем вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. В ближайший час мы посвятим новостям экономики. Есть много любопытных новостей для обсуждения. Например, накануне Центральный банк публиковал свой комментарий к среднесрочному прогнозу. Есть у меня вопросы, связанные с инфляцией, в том числе с размером ключевой ставки. Вот, в частности, регулятор пересчитал у нас нас инфляцию, например, прогноз по инфляции скорректировал. То есть, если сейчас на текущий момент, например, инфляция остается в диапазоне от 4 до 5% во втором полугодии, то прогнозный диапазон по инфляции повышен до 6 или 7% соответственно. Напомню, что раньше в предыдущем апрельском прогнозе он составлял 4,5-5,5%. Также Центральный банк в своем как раз-таки комментарии рассказал, какие есть у нас проинфляционные риски в такой ближайшей перспективе. И одним из таких рисков указывается рост денежной массы. В чем он выражается? В наличных или же просто у нас, в принципе, по стране денежная масса растет? Об этом мы сейчас будем говорить с экспертом. С нашей студией на прямой связи председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: По поводу инфляции, Центральный банк опубликовал комментарий к своему среднесрочному прогнозу и несколько повысил прогноз по инфляции. С вашей точки зрения, какие сейчас, в связи с чем это произошло, какие сейчас у нас действуют основные проинфляционные факторы?
3: Ну, на мой взгляд, главный проинфляционный фактор – это все-таки ситуация с топливом, с нефтепродуктами. Ну, поскольку были атаки на нефтепроизводящие предприятия, топливо стало в дефиците, оно стало расти в ценах, а нефтепродукты лежат или находятся в цене практически каждого продукта, каждого товара. Ну и все это повлияло на инфляционные процессы. Мы это заметили. Правда, в последнее время правительство взяло под контроль ситуацию нефтепродуктами, но все-таки требуется лаг. Обычно проходит определенное время после вот такого всплеска цен, которые, опять же, фиксируются в ценах продукции, плюс инфляционные ожидания резко возросли, ну, потому что люди понимают, что в такой ситуации цены должны возрасти, и инфляционные ожидания людей тоже влияют. Они, например, начинают снимать вклады в банках, и эти вклады тратить на покупку товаров, поскольку спрос на товары возрастает, то, соответственно, и они растут в цене. Вот это главный фактор. Хотя есть и другие. Понятно, что мы сейчас наращиваем объемы производства продукции, которые не связаны, скажем так, с товарами народного потребления, а связаны с выполнением боевых задач. Люди получают зарплату, причем зачастую довольно приличную зарплату. Рост доходов, кстати, населения растут опережающими темпами по сравнению с ростом цен. Ну и рост этих доходов, не обеспеченных, опять же, таким же ростом товаров народного потребления, естественно, влияет на инфляционный процесс.
2: И говоря как раз об инфляционных процессах, есть такая вещь, как ключевая ставка, которая с ними непосредственно связана. И в этом же комментарии от Центрального банка диапазон средней ключевой ставки на этот год был пересмотрен и составит от 14,5% до 14,6%. Сейчас у нас ключ на уровне 14%. В связи с этим у меня вопрос. Регулятор, видимо, в дальнейшем не исключает ее повышение?
3: Ну, он, когда указывает ставку вот такую по году, он берет среднюю за год. Там в начале года она была 15%, по-моему, даже повыше, чем 15,5%, а сейчас 14%. Поэтому в среднем так и получается, более 14%. Она имеет, ну, скажем так, разные аспекты в своем развитии. Если я в начале года предсказывал снижение ключевой ставки даже до 10%, ну, поскольку инфляция снижалась довольно быстрыми темпами, и Центральный банк снижал ключевую ставку не на 0,5%, а на 1% пункт, то есть действовал более активно в этом направлении. Сейчас он по 0,5% снижает ключевую ставку, по 0,25% даже, и таким образом он дает сигнал о том, что инфляционные процессы у нас развиваются довольно быстро, и он дает сигнал такими комментариями, что, возможно, он не будет снижать ключевую ставку на следующих заседаниях, допускает даже повышение ключевой ставки в случае, ну, развития инфляционных процессов более активно. Хотя я посмотрел последнюю статистику, она говорит о том, что инфляционные процессы имели всплеск в силу факторов, о которых я говорил в предыдущий период, да, отвечая на первый вопрос, силу, например, повышения цены на горюче-смазочные материалы. Сейчас инфляционные процессы начали замедляться, это последние данные, поэтому предполагаю либо сохранение ключевой ставки на следующем заседании, либо даже, возможно, снижение на 0,25%, ну, потому что нам, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась, значит, будут дешевле кредиты, значит, бизнес будет более активно их брать и вкладывать в развитие экономики.
4: Вот говоря как раз также о проинфляционных рисках, я это тоже пока, вот мы вас ждали в эфире слушателям, назвал. Проинфляционные риски – это рост денежной массы в этом году. И это связано как раз с тем, что вы объяснили раньше, то есть это рост потребления или же это там выражается в отдельно, там, росте по наличным, в росте там по обороту, в принципе, денег. Вот можете поподробнее разъяснить?
3: Если говорить наличные, безналичные, они, в принципе, с точки зрения стоимости, ну, одинаковы. Вот у нас появится цифровой рубль, он будет тоже равен тому же рублю, который в наличной сфере обращается. С этой точки зрения ничего не изменилось. Ну, наличные начали брать в связи с задержками, там, связанными с интернетом. Невозможно было перевести деньги, невозможно было оплатить товары, поэтому предъявили дополнительный спрос на наличные, чтобы... Ну, снять некоторые риски, связанные с оплатой товаров, услуг и так далее. А сейчас ситуацию более-менее взяли под контроль, но все-таки бывают такие сбои, поэтому наличные есть определенный спрос. Завершая вот ответ на ваш вопрос, увеличение наличных это не означает рост инфляции. Но, как правило, наличные быстрее тратятся. Это тоже закон жизни. Почему-то наличные деньги люди охотнее и быстрее тратят, чем безналичные. Потому что на безналичные, в том числе зачастую, даже на текущих вкладах начисляются проценты, и люди предпочитают там все-таки сохранять определенную сумму денег для того, чтобы ну, проценты набегали на какой-то остаток. Да, и я хотел бы подчеркнуть, что у нас такого вот массового ухода, там, суперухода наличные нет. Поэтому это еще раз подтверждает мою мысль. В основном все-таки их увеличение наличной массы связано с тем, что вот были задержки с переводами, с оплатой товаров и услуг, поскольку интернет отключался. И это не связано с тем, что люди начали вот забирать деньги для того, чтобы их потратить.
4: Вот говоря о вкладе каждого в общую инфляцию, сейчас, с вашей точки зрения, насколько у нас экономическая обстановка в государстве, она к чему располагает? То есть подкопить, на вкладах деньги подержать, вложиться куда-нибудь, не инвестиционные рекомендации, а просто вот чем может там отдельно взятый гражданин, у которого есть определенная накопленная сумма денег, как-то повлиять?
3: Ну, рекомендация такая, что сейчас все-таки проценты по вкладам остаются довольно высокими, и они выше, чем уровень инфляции. Поэтому, конечно, те, кто не разбирается в развитии финансового рынка, фондовом рынке, то лучше держать деньги на вкладе. Вы накопите проценты, и, соответственно, ваши деньги не подешевеют по сравнению с тем, что они были некоторое время назад. Ну и... Конечно, выгодное вложение – это в облигации государственные. Государство всегда с вами расплатится. Минфин у нас регулярно выпускает облигационные займы. Соответственно, вложившись в эти займы, вы получите хороший доход. Причем, как правило, эти облигации более длительные срок имеют, и вы можете отфиксировать эти неплохие ставки на довольно длительный период. Все-таки вклады, мы видим, что... периодически, ну и, как правило, в последнее время снижались по доходности. Они были когда-то 20% по вкладам давали вам, платили даже больше 20%, но сейчас платят меньше 15%. Естественно, банки, понимая, вот, что поэтапно инфляция снижается, соответственно, и ключевая ставка снижается, они тоже снижают проценты по вкладам, а высокие ставки они устанавливают только на короткий период. И 2-3 месяца

0: Потому что, ну, эти компании, можете посмотреть там в интернете, они будут и дальше продолжать работать в России. Они основа, базис нашей экономики. И понятно, что никогда не уйдут из рынка. При этом обещают и дают вам хорошую доходность по вложению. Так что вот я бы обратил внимание на облигации. Те, кто более рискованный, конечно, мог бы и в акции вложиться. Почему? Сейчас рынок акций довольно низко просел. Серьезно просел, и понятно, что их можно дешево купить, и при этом такая ситуация вот просевшего рынка, она постоянно не будет. Наступит период, когда ситуация в экономике развернется, она точно развернется, и пойдет по возрастающей, и дешевые акции, которые вы сейчас покупаете, вы можете купить, потом их продать значительно дороже и получить доходность в разы превышающую те вложения, которые осуществите сейчас.
1: Еще одна новость, которая рядом находится как раз с темой инфляции, это стоимость продуктов. И президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января следующего года у нас государство получит доступ к информации о полной стоимости тех продуктов, которые к нам на прилавки поступают на каждом этапе, начиная там от производителя и заканчивая конечной реализацией. Анатолий Геннадьевич, у меня в таком случае вопрос. Как это скажется вот с точки зрения именно рядового покупателя? Это поможет каким-то образом, не знаю, снизить цены на продукты, которые у нас на полках лежат?
0: Но я противник того, чтобы вмешиваться там директивно, как это было в советский период, в стоимость продуктов, продаваемых на рынке. Как только мы начнем это делать, у нас опять же появится дефицит товаров, который бывал в советский период. Я сам вот сейчас в Чувашии нахожусь, и депутат от Чувашской республики недавно читал, вернее, даже партийный руководитель рассказывал, что они решали проблему поставки картошки в Чувашию из Белоруссии, ну, поскольку картошка вдруг исчезла в магазинах. Чувашия, которая исторически всегда производила картофель и самоснабжением занималась, более того, она ее продавала везде из-за директивных методов управления, там, определения цены, в том числе на этот продукт, исчезла с прилавков республики. Ну, это вообще маразм. Так вот, такого у нас не должно быть, и вмешиваться директивно в стоимость продукции нельзя. Но при этом есть монопольные образования, которые имеют возможность устанавливать цены не по рыночной цене, а занимая доминирующее положение на рынке. И они устанавливают, да, и зачастую это организации там, с участием государства либо муниципальных органов власти, они диктуют свои цены, используя свое монопольное положение. Здесь, вот, кстати, есть законопроект, я автор этого законопроекта, он определяет, что вот такие монопольные организации, они должны 20%, до 20% своей продукции продавать на бирже. И биржа, естественно, будет уже определять биржевую рыночную цену. Ну и та цена, которую они устанавливают свою субъективно, надо будет ее сопоставлять вот с этой биржевой ценой. И понятно, что у государства появится рычаг заставлять этих монополистов устанавливать цену не ту, которую они субъективно сейчас определяют, а исходя из биржевой цены. Вот такой законопроект есть, и я полагаю, что те оценки, о которых вот президент говорил, и которые он сейчас требует установить, они как раз в том числе на это направлены. Мы, регулирующие органы, в том числе антимонопольные органы, видели, как складывается цена на рынке, как она влияет на потребительский рынок. Ну и, соответственно, исходя из этих оценок, принимать решение. Ага, вы занимаете вот такое монопольное положение, давайте-ка часть продукции на биржу. И мы будем знать, насколько соответствует ваша цена рыночной цене. И исходя из этого будут, ну, принимать решения по отношению к этим предприятиям.
1: Анатолий Геннадьевич, это понятно, это с товарами. А как быть с тоже монопольными историями, когда это все в сфере услуг, например, происходит? И это, там, допустим, заказ такси, там еще какие-нибудь телекоммуникационные сферы, когда вот просто в регионе не найти альтернативы этому. Вот как здесь быть? Это же на бирже никак не выставишь.
0: Ну, я думаю, что как раз ситуация с товарами позволит нам проанализировать ситуацию со сферы услуг и определенным образом здесь тоже, ну, определить, например, квоту, которую, по которой должен быть

0: Сейчас же мы все заказываем такси и любые другие услуги, используя телефон. И очевидно, если будет соответствующий сервис, который оценивает, ну, скажем так, часть стоимости услуг будут покупать через этот сервис, он позволит сравнить цену по прямой связи, когда вы покупаете услугу, и через этот сервис. И допускаю, что это могло бы позволить установить, это, кстати, похоже и на биржу, да, позволит установить такую реальную рыночную цену. Но все-таки я не сторонник того, чтобы мы регулировали это все прям сплошь подряд. Закончится все плачевно. Просто эти сервисы исчезнут. Нам нужно создавать конкурентные условия для того, чтобы была не одна таксистская организация, а были море таксистов. Кстати, мы приняли закон, я автор этого закона, в соответствии с которым полис ОСАГО и полис, который позволяет работать таксистом, можно приобретать на один день. У вас появилось время, вы имеете профессиональные навыки, используете свою машину для оказания услуг такси и платите за сгоб за один день, поскольку вам больше не надо. И таким образом мы как раз развиваем рынок такси и снимаем проблему, связанную с ценообразованием на этом рынке.
1: Анатолий Геннадьевич, возвращаясь к законопроекту, меня интересует сам механизм. Просто вот в условиях, когда у нас рыночная экономика, есть компания, в данном случае продавец товара, который выставил там определенную наценку за свои услуги. Государство в данном случае через этот законопроект видит, как поменялась цена и каким образом понять, насколько адекватно она повышена, эта цена. То есть, возможно, как-то в законопроекте будет там прописан размер комиссии, которые эти предприятия, магазины должны, и не более, как это будет реализовано?
0: Я считаю, что не надо вмешиваться в рыночные процессы. Есть покупатель и продавец, и они должны договариваться. Задача государства – конкуренция. Вот максимальная конкуренция. Там, где объективно не может быть конкуренция, монопольные услуги оказываются, там биржевая цена должна устанавливаться вот по тому принципу, о котором я сказал. Все остальное, вмешательство субъективное в рыночные процессы, разрушит нашу экономику и создаст проблемы, создаст дефицит продукции. Ни в коем случае нам нельзя рукой чиновника лезть в рыночные процессы. Чиновник, как правило, менее грамотный, чем тот человек, который работает на этом рынке. Но, к сожалению, чиновник зачастую коррумпирован. И когда появляется возможность влиять на финансовый процесс, он начинает на этом зарабатывать. Так что больше рынка, меньше чиновника.
1: Анатолий Геннадьевич, вот у меня последний вопрос по этой теме. Просто пример приведу. Не так давно был как раз в новостях. Одна наша крупнейшая продуктовая сеть временно отказалась сотрудничать с одним производителем сладостей, шоколадок, достаточно известным, который россияне любят. И в качестве аргумента выступило то, что, мол, у вас неадекватно завышенные отпускные цены. И тут сразу же началась то ли конспирология, то ли, может, действительно эксперт права в том, что хотят там себе выбить эти сети, пользуясь тем, что это крупная сеть, и она во многих регионах представлена, себе некие преференции в виде определенной комиссии, вот эти как раз магазины, для того, чтобы они, потому что они могли крупно реализовываться только через них. Вот в этом случае нужно вмешательство государства?
0: Государство, прежде всего, должно создать ситуацию, чтобы не было монополии этих сетей. Если монополия есть этих сетей, то, естественно, оно должно вмешаться в процесс для того, чтобы сети не диктовали свои условия поставщикам продукции. И здесь, да, есть механизмы отслеживания. Ну и, очевидно, если сеть занимает монопольное положение, то, о чем я говорил, кто является монополистом, он должен регулироваться государством. Это правильно.
1: Да, отлично. Тогда давайте еще успеем одну новость обсудить до перерыва. Тоже важная очень новость. У нас теперь стали легальными криптовалюты. Президент подписал законопроект о регулировании криптовалютного как раз-таки рынка. И первый мой вопрос. Насколько сейчас ситуация изменится для тех, кто уже пользуются криптой, им нужно каким-то образом лично там куда-то писать что-то, что я вот легально торгую криптовалютой, покупаю те, у кого уже есть.
0: Да, с 1 сентября закон вступает в силу, но санкционные решения за работу на криптовалютном рынке у нас начинают применяться с 1 июля следующего года. Ну, поскольку пока легальная инфраструктура, работающая с криптовалютами, практически не создана. Должны быть созданы биржи, которые будут торговать, покупать, продавать, ну, организовывать продажу криптовалют на своих площадках. Должны быть созданы брокеры, в общем, всякие посредники, которые покупают, продают, всевозможные услуги оказывают. Должна быть создана инфраструктура, которая ведет учет перехода криптовалют, хранения криптовалют, так называемые депозитарии. И для этого требуется время. Сейчас процесс запущен, но требуется время. Поэтому те, кто работает на этом рынке, могут сейчас это спокойно делать. При этом внимательно должны посмотреть законодательство. ЦБ выпускает уже нормативные документы, регулирующие этот рынок. Пока ЦБ пошло по инфраструктуре, то есть оно определяет работу вот тех же бирж, всевозможных других институтов, которые должны обеспечить легальную работу на этом рынке. То есть спокойно работайте, изучайте документы и готовьтесь к тому, чтобы уже легализовать в соответствии с принятыми законами те инструменты, с которыми работаете.
1: Вот у нас параллельно еще в законодательстве на уровне отдельных субъектов запрещается, например, тот же майнинг. Будут ли у нас в таком случае, если уж это все в легальное поле выходит, где-то созданы именно легальные майнинговые истории, где гражданин может там прийти законно на майнины криптовалюту приобрести? То есть как этот вопрос будет решаться?
0: Ну, во-первых, у нас закон о майнинге действует, то есть это уже разрешено. При этом в законе о майнинге, опять же, прописано, что государство может устанавливать запреты на майнинг в определенных территориях и ограничения на майнинг в определенных территориях, ну и в определенных условиях. Поэтому я думаю, что в ближайшее время появятся документы. Уже есть, кстати, по ряду территорий запреты установлены. Запреты где будут установлены? Там, где есть дефицит электроэнергии, потому что майнинг требует большой объем электроэнергии. Ну и, соответственно, там, очевидно, будет запрещено майнить. При этом у нас есть достаточно много территорий, где энергии много производится, а потребление энергии недостаточно. В том плане, что часть энергии уходит в воздух, можно сказать, да? И поэтому там майнить сам Бог велел, и уверен, что там это будет осуществляться и приносить доход тем, кто занимается этим бизнесом. Я знаю, что уже многие майнинговые компании, ну, и зарегистрировались, во-первых,
1: Анатолий
0: и
1: Геннадьевич,
0: во-вторых, собираются
1: давайте
0: работать в
1: мы
0: этом рынке.
1: прервемся. У нас сейчас будет перерыв на новости, а потом продолжим. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России. В эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Не переключайтесь, продолжим беседу.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. В 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Отдать свой голос на выборах в Госдуму означает внести свой вклад в победу России. Об этом заявила глава ЦИК Алла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Она также отметила, что предстоящие выборы пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает и беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы на 20 сентября. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 число. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Театральную концепцию до 2035 года представят на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур осенью, сообщил председатель Союза театральных деятелей России, народный артист Владимир Машков на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Машков в ходе встречи отметил, что разработка концепции развития театрального искусства – это важнейшее направление работы, в рамках которого уже были проведены театральные форумы во всех федеральных округах. Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть сознательным методом давления на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам. В ходе заседания Украинского совета по национальной безопасности и обороне Зеленский заявил о троекратном сокращении поставок ракет ПВО от западных партнеров в текущем году по сравнению с прошлым. Ранее воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине этой ночью. За несколько дней до этого Зеленский тоже признал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Пожар в сортировочном центре «Валберис» в Тульской области локализован. Открытое горение ликвидировано. Идет проливка конструкции. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра. Ранее Миляев информировал, что дрон упал на территорию сортировочного центра «Валберис» в регионе. Возникло возгорание. Пострадал один человек. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте. Семье мужчины, погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону, выплатят около 1,5 миллиона рублей, сообщили в администрации города. Отмечается также, что пострадавшим гражданам осуществят единовременные выплаты в соответствии с законодательством. В Ростовской области 25 июля прошел ливень с сильным ветром, вызвавший отключение света и воды в некоторых муниципалитетах. Из-за стихии погиб один человек. Еще двое умерли во время ликвидации последствий непогоды. За медицинской помощью обратились 59 человек. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». А следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
1: 19.33 в Москве. Продолжаем вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый вечер. И мы также продолжаем разговор с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку и председателем Совета Ассоциации банков России. Анатолий Геннадьевич, еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Закончили мы предыдущий блок на теме криптовалюты. У меня еще остались вопросы по этой теме. Вот, например, согласно документу, теперь вне зависимости от декларирования криптовалют и предоставляется гражданам судебная защита на них. Чем это отличается от текущей ситуации? То есть, грубо говоря, если будет совершена там какая-нибудь мошенническая операция с принадлежащей гражданину криптовалютой, сейчас это бы не расследовали, а потом вот после закона расследовали. Или в чем это будет выражаться?
0: Ну, в том числе и в этом. Поскольку сейчас никак не учитывается эта криптовалюта во взаимоотношениях с государством, и фактически в доходах людей нет отчетности о том, что человек работает с криптовалютой, то, соответственно, и нет явления, нет какого-то предмета, то есть нет, соответственно, и ответственности никакой. Ну, то, чего нет, зачем с этим разбираться? Теперь по закону все это появляется. Все-таки мы должны отражать в отчетности о том, что работали с криптовалютой. Кстати, мы очень грамотно прописали. На первом чтении был вариант, когда в налоговых органах должна была учитываться купленная криптовалюта. Но после дискуссии мы договорились о том, что все операции с криптовалютой должны будут учитываться в отчетности бизнеса только после проведения операции. В том числе мы это сделали для того, чтобы защитить от действий недругов. Потому что если бы учет велся до проведения операции с этой криптовалютой, то, соответственно, могли к этой информации иметь учет, я имею в виду, и недруги, и эту информацию использовали против, например, нашего бизнеса. И мы договорились о вариантах, которые позволяют эти риски снять.
1: Вот вы как раз предупредили мой следующий вопрос про налогообложение. Будет считаться имуществом со всеми вытекающими?
0: Налогообложение будет применено то, которое традиционно действует к другому имуществу. Ну и, соответственно, в этом плане, опять же, все просто. Если вы занимались бизнесом и занимались, например, реализацией имущества, то определялась налогооблагаемая база, разница в цене этого имущества, ну и дальше налог на прибыль или налог на доход, который вы получили. Все то же самое будет распространяться на криптовалютные операции.
1: Говоря о видах криптовалюты, потому что вот мы привыкли, что, например, есть те активы, которые мы легально покупаем, а вот, например, с видами криптовалют, которые, допустим, выпускают где-нибудь в недружественных странах, лиц, которые не очень хорошо с нами ладят, вот они будут считаться легальными участниками правоотношений в нашей стране?
0: Ну, выпускаются недружественных странах, это все довольно условно. Эфир, биткоин, даже USDT обращается в разных юрисдикциях, и мы, в принципе, в этом плане никак не ограничиваем приобретателей криптовалюты. Может, ограничиваем, точнее, не ограничиваем профессиональных участников. Есть все-таки профессиональные и непрофессиональные участники, и для этого надо пройти квалификационные экзамены. Вот тот, кто квалифицированный, он может покупать где угодно, сколько угодно криптовалюты, и здесь никаких ограничений. Неквалифицированные могут покупать криптовалюту в объеме до 300 тысяч рублей у одного профессионального участника рынка криптовалют. Такое ограничение есть, но при этом у разных профучастников вы можете покупать до 300 тысяч рублей, можете накопить довольно приличную сумму. Я сам задавал вопрос и участникам рынка, и тем, кто регулирует этот рынок, Центральному банку. Они говорят, что как только такая ситуация возникнет, то те, кто занимается криптовалютным бизнесом, они сразу увидят, они профессионалы. И ну, по жизни не будет такой ситуации, когда непрофессиональный участник будет покупать у многих слишком большой объем криптовалюты, создавая себе риски. Да и смысла нет, потому что ну, экзамены есть, их надо проходить, но они не смертельные. Если ты хочешь заниматься этим рынком, на здоровье постигай, погружайся, сдавай экзамены и сможешь неограниченно приобретать криптовалюту.
1: Учитывая те процессы, которые на протяжении вот уже не одного года происходят с тем же биткоином, лично вы как воспринимаете сейчас криптовалюту? Как средство для сбережения средств, как средство для заработка? Какой, в принципе, целью вот является сейчас инвестирование в крипту?
0: Но все-таки инвесторы остаются, они приобретают. Я слежу за этим рынком. Более того, я сам приобретал криптовалюты только для удовлетворения интереса. Поэтому есть те, кто считает, что вот, здесь, работая как инвестор, можно заработать. Но с моей точки зрения, главное это то, что криптовалюта используется, например, для решения проблемы импорта в нашу страну. То есть покупаются за криптовалюты те товары, которые необходимы нашей стране. Либо реализовывается продукция, опять же, за криптовалюту, а потом эта криптовалюта уже превращается в традиционные валюты. Например, в рубль, либо в доллар, либо в евро, либо в юань. То есть бизнес активно использует криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Покупая эти товары и услуги, либо продавая товары и услуги. Ну и условия санкций криптовалюты как раз позволяют обойти санкционные решения, ну, поскольку они движутся вне банковской системы, которая более подконтрольна нашим недругам.
1: Ну, в дальнейшем не исключаем, что и за это недруги возьмутся, потому что я там тоже читал новости, какие-то криптобиржи закрываются на фоне преследования со стороны тех же американских властей, поскольку, мол, помогали санкции обходить. То есть в этом направлении тоже межгосударственные разные дела, они решаются.
0: Безусловно, американцы уже давно этим занимаются, и постоянно идут призывы и принимаются решения, в том числе и на уровне Европы и Соединенных Штатов, потому чтобы усилить контроль за криптовалютным рынком, для того, чтобы как раз мешать использованию криптовалют для международных расчетов. Но этот рынок очень волатильный и очень, вернее, даже не волатильный, а очень быстро развивающийся, и он позволяющий быстро, ну, скажем так, работать на этом рынке, уходя от преследования недругов. Наши ребята очень умные, толковые, продвинутые. И я вас уверяю, что у нас такие мозги, которые позволяют любые санкционные решения, ну, обходить. При этом, конечно, надо быть очень аккуратными, осторожными. И если ты не квалифицированный участник этого рынка, то лучше и не заниматься, потому что рынок довольно быстро развился, и там надо быть профессионалом для того, чтобы решать свои задачи в экономической области.
1: Наверное, последний вопрос у меня будет связан с легализацией криптовалюты у нас в стране. Вот когда он вступит в силу, когда вступят в силу санкции за неправомерную историю, насколько это поможет в еще одном аспекте обращения криптовалюты, и связано оно с разного рода террористическими делами, отношение к государственной безопасности. Вот эта мера поможет каким-то образом в раскрываемости, может, таких преступлений?
0: Ну, во-первых, этот рынок, вернее, тот закон, который мы приняли, он дает возможность всем здоровым участникам выйти на здоровую работу с криптовалютами. Вошел, зарегистрировался, там сдал экзамены и, пожалуйста, на здоровье работы под, ну, скажем так, под регулированием, но причем очень мягким регулированием, которое позволяет, ну, использовать все преимущества криптовалют. При этом, если это произойдет, уже высвободятся силы тех, кто надзирает, контролирует движение этого на криптовалютном рынке. Соответственно, они смогут сконцентрировать усилия на тех сигналах, которые говорят о том, что криптовалюта используется для недобросовестных операций. Ну и опять же сконцентрировать свои усилия на тех, кто работает вне регистрационного поля в соответствии с законом. И вот я на это рассчитываю, причем хотел бы уверить вас, что наши силовики, контролирующие органы, довольно глубоко погружены в эту тему криптовалютную, и уверен, что они смогут, ну, более эффективно бороться с теми, кто использует криптовалюты в незаконных целях для финансирования, ну, вредных всяких вещей.
1: Давайте теперь обратимся несколько к более традиционным валютам, а точнее к расчетному курсу доллара, который поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля. С чем связаны подобные процессы? Насколько нам сейчас нужно в рамках бюджетирования тоже ослабление рубля, которое происходит?
0: Ну, это связано с тем, что мы, ну, с инфляционными процессами, понятно, когда мы наблюдаем инфляцию, соответственно, инфляция – это дополнительные денежные единицы, которые выходят на рынок, рублевые единицы. Чем больше рублей выходит на рынок, тем они становятся дешевле. Как любой товар, чем больше его выбрасываешь на рынок, он становится дешевле. Ну и, соответственно, вот это мы сейчас и наблюдаем. Ну и цена на нефть все-таки подснизилась. Это дало возможность, вернее, тоже влияет на меньшую валюту, значит, она становится дороже. Вот таким образом эта ситуация влияет на курс рубля. Но я бы сказал, что снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам в данной ситуации это благо. Я, в принципе, даже обращался к Центральному банку с тем, чтобы они находили разные варианты, в том числе и связанных с проведением, ну, бюджетной политики и проведением накапливания валюты в наших запасах таким образом, чтобы курс рубля ослаблялся. То, что сейчас произошло, на самом деле это благо для российской экономики, потому что товары, производимые в России, становятся дешевле, чем товары, которые производятся за рубежом. Соответственно, конкуренция наших товаров становится более высокой по сравнению с импортными товарами.
1: Просто я тоже встречал мнение о том, что наоборот, у нас есть эксперты, экономисты, которые говорят, что нам сейчас лучше, наоборот, чтобы рубль был покрепче, потому что это и лучше, вот мы там импорт дешевле закупаем как раз-таки. Это и то, что у нас сейчас бюджет стал меньше зависеть от экспортных доходов именно на энергоресурсы, там 90 на 10 уже соотношение, по-моему. То есть вот в этом отношении как оно?
0: Ну, темпы роста российской экономики очень низкие, да, вот последние данные 0,5% рост ВВП за полугодие. Естественно, нас не устраивает такой темп экономики, и для того, чтобы они были более высокими, необходимо, чтобы российские товары были более конкурентными по сравнению с импортными товарами. И с этой точки зрения я считаю, что понижение курса рубля по отношению к иностранным валютам – это благо. Более того, есть очень солидные люди, которые заявляют, что нам нужен курс рубля 100 рублей за доллар для того, чтобы поддержать российскую экономику. Я не думаю, что это правильно. Нам нужен послабее рубль. Послабее. Я думаю, что послабее, чем 80 рублей за доллар нам нужен. 85, например. И это позволит российской экономике вполне эффективно функционировать. При этом для решения задач, связанных с покупкой импортной продукции, мы могли бы использовать там разные государственные программы, потому что нам важны не товары народного потребления из-за рубежа, а продукция высокотехнологичная, которая позволяет там поднять производительность труда. А для этого можно было бы сконцентрировать как раз госпрограммы на этих задачах. А вот товары народного потребления, которые выходят на рынок потребительский, мы сами производим. И таким образом мы будем, когда что-то из товаров народного потребления производится у нас, но мы его не можем продать, потому что импорт за счет дешевизны, и мы знаем, что зачастую эта дешевизна субсидируется специально иностранными государствами, чтобы эта цена продукции была более конкурентной на нашем российском рынке. Мы, конечно, должны в таких ситуациях свой рынок защищать и давать производителям нормально работать в конкурентных условиях.
1: Вот говоря как раз об импорте, экспорте, импорте, прошу прощения, Минфин России увеличит на 20% закупки валюты и золота по бюджетному правилу. Это говорит нам о том, что сейчас действительно сложилась такая ситуация на нефтяном рынке, которая для нас благоприятная. Как дальше будет ситуация развиваться вот в этом отношении? Мы ФНБ сильно сможем пополнить за этот счет?
0: Фонд национального благосостояния, да, будем пополнять. Использовать в том числе для решения задач, когда это будет необходимо для, во-первых, поддержания внутреннего рынка, во-вторых, я бы считал, что эти средства можно было бы использовать и для приобретения товаров за рубежом, я имею в виду валюту, вот как раз для обеспечения высокотехнологичным оборудованием тех производств, которые нам необходимо развивать для того, чтобы Россия была конкурентная на мировом рынке с точки зрения технологического развития.
1: Вот, в принципе, ситуация сейчас в мире с учетом Армуза, с учетом Америки, которая на Ближнем Востоке продолжает боевые действия. И сейчас появляются публикации, которые очень серьезные, с моей точки зрения, в том числе они влияют и на международную продовольственную безопасность. Вот одна из них касается как раз таких ситуаций, в том числе в Черном и Азовском морях. Насколько критично сейчас для мира те процессы, которые происходят в наших морях, одно из которых вообще уже внутренним стало, насколько это критично для нас, те проблемы, те сложности, с которыми мы сталкиваемся при экспорте зерновом?
0: Естественно, это создает проблемы. У нас сухогрузы страдают, в том числе от атак, и мы эту проблему должны решить, но эту проблему кардинально мы сможем решить, только установив контроль над Киевом. Я считаю, что мы это должны сделать не над четырьмя территориями, которые являются частью российской территории, а уже частью российского государства. Мы должны установить контроль над Киевом для того, чтобы западные страны, я не считаю, что это Украина, это западные страны создают проблемы, в том числе российской экономике, не дают нам нормально торговать, в том числе зерном, создавая вот такие проблемы. Ну и Соединенные Штаты Америки, кстати, источник этих всех проблем. Вся эта война и все проблемы, которые мы имеем на Украине, это продвижение интересов Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы эту тему закрыть и спокойно жить и работать, нам надо установить контроль над Киевом и над Черным морем, над Азовским морем. И все, все проблемы будут сняты. Все остальное, там разговоры вокруг да около, они проблему не решают. Надо кардинально вот этот вопрос разрешить.
1: Анатолий Геннадьевич, я понимаю, да, этот вопрос сейчас решается, но вот что нам делать в текущих условиях? Был налаженный канал сбыта, морские перевозки, морская торговля, в том числе в достаточно отдаленные африканские территории. Сейчас вот этот канал в силу боевых действий стал функционировать хуже или вообще не функционировать? У нас есть какие-то способы для того, чтобы альтернативные маршруты выстроить, или, может, уже это сделано?
0: У нас альтернативные способы, конечно, есть. Мы используем для этого там, каналы, связанные с...
1: Анатолий Геннадьевич, слышите меня?
0: Да, слышу.
1: Вот, да, отлично. Продолжите, пожалуйста, мысль. Угу.
0: У нас, конечно, отрабатываются разные варианты решения этой проблемы, но я считаю, что это все-таки не системное решение. Системное решение — это установление контроля над Азовским морем и Черным морем и вообще отсечение всяких недружественных действий, которые используют Украину для того, чтобы нанести нам вред в торговле с африканскими странами, с азиатскими странами.
1: Да, и это еще и очередной виток мирового продовольственного кризиса возможен, потому что если ситуация продолжится, то цены на продовольствие, как мне кажется, будут расти сильнее, чем сейчас. Говоря об Украине и ее вреде, нельзя не упомянуть здесь ситуацию с маркетплейсами и в том числе и нашим законодательным их регулированием. Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для операторов цифровых платформ, в том числе для маркетплейсов, которые цифровыми платформами являются. Штрафы за разные вещи, за отсутствие там необходимых пометок в карточках товарах, за наличие неприемлемых товаров. Вот в условиях, когда у нас один из маркетплейсов сейчас подвергается ударам противника, возможно, следует каким-то образом, это опять же мое мнение, мой вопрос с этим связан, может быть, как-то следует сейчас некие льготы, наоборот, предоставить, а не ужесточать регулирование, как считаете?
0: Ну, я думаю, что индивидуальные решения должны быть.
1: Так, Анатолий Геннадьевич, я так понимаю, сейчас к нам переподключится. Я пока чуть больше расскажу непосредственно про изменения. С 1 октября закон вступит в силу. В частности, отмечается, что под, соответственно, ответственность подпадет нарушение порядка снижения цен для должностных лиц, для организаций, за отказ от рассмотрения жалоб и споров на платформе юридическим лицам и штраф там до 500 000 рублей. Также, помимо этого, согласно новому закону, опять же, ответственность за ограничение доступа продавцов к личному кабинету, снижение рейтинга, изменение позиции карточек товаров, выдача, нарушение требований к поиску и непроверке данных о партнерах платформ. Там штрафы, конечно, не настолько велики, но, тем не менее, от 30 000 и выше также они присутствуют в этом новом законопроекте. Также ответственность налагается и для продавцов. Вот коллеги сообщают, что Анатолий Аксаков к нам присоединился. Анатолий Геннадьевич, слышите меня?
0: Да.
1: Вот, отлично.
0: Я считаю, что вы задали вопрос по маркетплейсам. Конечно, под ту организацию, которая попала вот под атаку, нужно очень внимательно отнестись. И те потери, которые они несут, они абсолютно несправедливые. Мы там должны дать возможность этой компании выйти из ситуации, но субсидирование, там какое-то государственное участие, очевидно, не должно быть. Но компания в принципе, здоровая компания, надо создать условия максимально выгодные для того, чтобы она быстро восстановила свою работоспособность на рынке. Так что я в этом плане, ну, с пониманием отношусь, и, на мой взгляд, и государство с пониманием относится к тому, чтобы дать компании Wildberries восстановить свою работоспособность, и такие решения будут приняты. Это не означает, что будут какие-то вливания, их нет необходимости делать, но вполне возможно, что будут какие-то решения приняты, связанные с налоговыми платежами, там, каким-то льготным периодом, для того, чтобы они свои платежи осуществили, например, в будущий период.
1: И как будто бы здесь, опять же, свою позицию пытаюсь донести в этом вопросе. Есть варианты с страховыми компаниями и с вот правоотношениями в этом контексте, потому что там и много ходило разговоров про новые договоры, потому что компенсации и для продавцов было бы хорошо, честно, правильно, как будто бы урегулировать. Нужен как будто внешний арбитр в этом. Может, я ошибаюсь.
0: Я, знаете, с компанией Wildberries плотно взаимодействовал. Более того, мы тут в Чувашии сейчас проводим шоколадный кубок, в котором участвуют дети. Рекордное число детей участвует. Почти 800 ребят со всей страны играют в шахматы, умная интеллектуальная игра. Ну и вот бизнес тоже помогает этим детям приезжать, участвовать в соревнованиях. Это будущее нашей страны, потому что это умные ребята, толковые ребята. Вот. И слава богу, что наша компания, в том числе такая, как Wildberries, в таких вот проектах участвует.
1: Ага. То есть в отношении как раз-таки с взаимодействием маркетплейса и обычных людей пока никаких дополнительных мер не нужно. У нас полминутки буквально остается. Последний вопрос по вот этому закону о маркетплейсах, регулировании. Насколько повысится вероятность не купить там что-нибудь запрещенное? Потому что разные, опять же, новости были вот после этого регулирования.
0: Но... Если будет что-то запрещенное, оно не должно продаваться. Если будут сигналы, будет пресекаться. Но, в принципе, на мой взгляд, все отрегулировано довольно здраво. Но злоумышленники всегда есть, и нарушители всегда есть. Будем внимательно следить, чтобы этих нарушений не было.
1: Да. Благодарю вас, Анатолий Геннадьевич, за беседу. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации Банков России, был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей. Потом продолжим прямой эфир.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 20 часов, в Челябинске 10 вечера, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Украина хочет создать угрозу масштабной катастрофы, отметил постпред России при ООН. Уголовное дело возбудили после удара по больнице в Донецке. В общественной палате предложили установить камеры на детских площадках. Подробности далее. Террор Украины против Запорожской АЭС говорит о стремлении Киева дезорганизовать управление станцией и создать угрозу техногенной катастрофы. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Кроме того, в ходе заседания Совбеза ООН дипломат отметил, что киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террора против мирного населения России, совершая умышленные удары. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по больнице в Донецке, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что дроны атаковали медучреждение в киевском районе города. В результате погибла пожилая женщина, еще два человека ранены. Комитет Верховной Рады Украины поддержал законопроект, устанавливающий запрет на российскую музыку в кафе и магазинах. Он предусматривает штраф для заведений до 4000 долларов за ее использование. Об этом сообщили в украинском парламенте. В пояснительной записке к проекту уточняется, что на Украине уже есть запрет на публичное исполнение российской музыки. Новыми нормами планируется ввести механизм контроля и ответственности за использование такой музыки в сфере обслуживания. В Раде добавили, что комитет поддержал еще один законопроект. Проект он расширяет список лиц, для которых использование украинского языка будет обязательным при выполнении служебных обязанностей. Речь идет о чиновниках и работниках сферы образования. Для голосования на выборах в Российскую Госдуму в Беларуси 20 сентября образованы 7 избирательных участков, сообщила пресс-служба посольства России в Минске. В сообщении говорится, что голосование будет проводиться в течение одного дня 20 сентября с 8 утра до 20 вечера. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в России 20 сентября. Детские площадки необходимо оборудовать камерами и видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей и фиксации нарушений, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах. Таким мнением поделился заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, камеры помогут фиксировать случаи, когда курьеры на высокой скорости проезжают через детские площадки, создавая угрозу для детей и взрослых. Кроме того, они позволят эффективнее выявлять факты хулиганства и других правонарушений. Президент России Владимир Путин пообещал встретиться с российским театральным сообществом в честь юбилея Союза театральных деятелей России, который в этом году отмечает 150-летие. Юбилейный год завершится съездом Союза, который пройдет 23 октября на сцене Большого театра. Народный артист России Владимир Машков в ходе встречи в Кремле пригласил президента на этот съезд. В рамках юбилейного года Союза запланировано порядка 2000 мероприятий по всей стране. Среди них запуск двух театральных поездов по маршрутам Севастополь-Москва и Владивосток-Москва, а также спектакли, мастер-классы, творческие встречи и другие события. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: 20 часов 4 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. И мы начинаем авторскую программу политического общественного деятеля Дмитрия Васильца, который сейчас со мной в студии находится. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Владимир Зеленский, благополучно пережив очередной обстрел города Киева, сделал заявление, которое состоит примерно из двух частей. Первый из них — это о том, что украинские военные будут уничтожать баллистические пусковые установки на нашей территории, а второе касается поставок систем ПВО. Вот хотел бы подробнее как раз это заявление разобрать. И начнем, наверное, с первой части по поводу возможности сейчас у Киева наносить удары по нашей баллистике.
3: Но дело в том, что уже пятый год натовская частная военная компания ВСУ, с учетом, опять же, американской, в первую очередь, спутниковой разведки, активно каждый день пытается бить по конкретным установкам, которые запускают баллистические ракеты. И, как можно заметить, результативность данных вот направлений у блока НАТО хромает. И я надеюсь, что эта ситуация продолжится и далее, особенно с учетом того, что сейчас дилемма у Соединенных Штатов, потому что следующее повышение конфликта, градуса конфликта, если действительно говорить о, собственно, регулярных ударах по установкам запуска от баллистических ракет, логично предположить, что тогда западным странам, в первую очередь США, нужно будет разрешать использование группировки спутниковой связи Starlink на территории Российской Федерации. Сейчас они публично декларируют, что территория Донбасса, Запорожской, Херсонской области и Крым, ну и, собственно, Черное море, это там, где Starlink работает. Ну а в других регионах Российской Федерации данная система связи якобы пока не функционирует. Естественно, мы на примере Ирана видим, что для того, чтобы достичь своих интересов, туда целенаправленно завозили Starlink, и на территории Ирана в военных целях для Пентагона, конечно же, все работает. И такая же история в любом случае и у нас. Поэтому следующий этап эскалации конфликта, если он настанет, то вполне логично предположить, что комплексы спутниковой связи Starlink будут использоваться для наведения натовских дронов «Камикадзе» на различные цели в режиме, можно сказать, онлайн. И поэтому это есть определенная угроза. Конечно, у нас эти угрозы все давным-давно у военных просчитаны, и уже есть понимание контрмер на всякий случай, то есть эти сценарии проработаны. Но, тем не менее, такая угроза есть, и вот если говорить про какую-то гипотетическую возможную эскалацию с какими-то попытками охоты за нашими пусковыми установками баллистических ракет, то это в первую очередь, наверное, именно про вот технологию спутниковой связи Starlink идет речь в первую очередь. Но здесь, опять же, также есть и обратная сторона медали, потому что таким образом американская корпорация Starlink, ну и, собственно, также британская OneWeb, которая тоже может предоставлять услуги спутниковой связи, при таком развитии событий не становятся законными военными целями. Ну, как известно, у нашей Родины, слава Богу, есть очень много разного противоспутникового оружия. Ну и также в Китае, нашего стратегического партнера, можно сказать, также идут разработки спутникового такого противоспутникового оружия, которое может даже ставиться на Земле и, собственно, работать, выводя из строя спутники на орбите. Поэтому, очевидно, есть очень большой риск переноса зоны боевых действий уже непосредственно в космос. В скрытом режиме там борьба и так идет, но тем не менее, с учетом вот такой явной прокси-войны в космосе, то уже, так сказать, этот этап на подходе.
2: Вот, говоря о другой части заявлений Зеленского, он пожаловался на то, что комплексы ПВО не поставляют не потому, что их нет физически, а потому что это способ давления на него для того, чтобы побыстрее он войну заканчивал. И вот если мы примем его слова, ну если не на веру, то хотя бы попробуем в них разобраться, то как будто бы тот этап, о котором мы сейчас говорили, он несколько откладывается.
3: Опять же, мы видим, что западные страны, они испытывают очень серьезные трудности в Ормузском проливе, потому что администрация Трампа понятия не имеет, что дальше делать с Ираном, и, конечно, Ормузский пролив остается закрытым. Для США это просто очень и очень печальная ситуация, особенно с учетом того, что свои стратегические запасы нефти, они очень в большом объеме за это время успели растратить. И поэтому сейчас администрации Трампа, конечно, нужно срочно максимально вот прекратить хотя бы одну войну либо с Ираном, либо против России. И, конечно, вот с учетом интенсивности боевых действий, ресурсов, натовская частная военная компания ВСУ просто пожирает каждые сутки огромнейшее количество, и две войны Соединенные Штаты физически просто не тянут. Поэтому сейчас приоритет, конечно, американцы отдали своей армии, потому что как-никак американская армия сейчас ведет бои с иранскими ракетчиками и с другими подразделениями, которые также содействуют иранской армии. И в этом отношении приоритеты достаточно четкие, понятные. А с учетом того, что война, прокси-война против России уже идет пятый год, то за эти уже фактически 4,5 года количество ракет ПВО от систем Patriot, которые передали США на Украину, свои ЧВК, оно просто колоссальное. И сейчас, когда началась уже интенсивная война против Ирана, объективно просто склады остались практически пустые. И сейчас просто корпорация Lockheed Martin пытается нарастить срочным порядком вот производство данных ракет. Но объективно это очень сложная история. И только вот буквально через пару лет мы увидим только уровень производства на 2000 единиц в год. То есть это... Нужно просто, чтобы очень времени много прошло. Ну а войну против Ирана и, собственно, на Украине никто отменять, как мы видим, не собирается. И идти на уступки Соединенным Штатам тоже. Поэтому в любом случае у них запасы очень сильно истощились. И, конечно, заявления Зеленского, они просто направлены на то, чтобы, во-первых, скрыть этот факт, ну, а во-вторых, накачать свою значимость, которая в природе реально не существует.
4: То есть это не момент именно какой-то политический, это просто попытка немножко Зеленского попиариться, грубо говоря.
3: Ну, безусловно, у него такая потребность, она где-то вот сопоставима с его потребностью вот в употреблении различных запрещенных веществ. И поэтому, к сожалению, мы видим вот такую вот оголтелую жажду пиара. И для этого, кстати, периодически сжигают натовских наемников абсолютно бесполезно. Это даже уже получило некий такой вот новый термин в русском языке — флаговтык. И когда, получается, этим флаговтыком начинает заниматься натовская ЧВК ВСУ, то, конечно, это очень дорого обходится различным наемникам, которых посылают на эти фактически вот
4: самоубийственные
3: задания.
4: Вот говоря непосредственно о сегодняшнем ударе по Киеву, очень много оттуда новостей до сих пор подсчитывают потери, и мы, судя по сегодняшней ночи, выяснили, что в игру с атакой на маркетплейсы и прочую инфраструктуру, которая косвенным образом относится к непосредственно военным историям, можно играть вдвоем.
3: Мягко говоря, с учетом того, что, опять же, в эту игру, оказывается, можно играть вдвоем и на вот один удар получать 10 ударов. Потому что, судя по масштабам разрушений, которые сегодня случились в Киеве и области в плане логистики, потому что, как-никак, нужно признать, что натовская частная военная компания ВСУ по традиции, она логистические хабы, которые используются для гражданских различных компаний, они также там организовывают еще и часть военной логистики. И поэтому получается, что удары подобного рода – это не только про какую-то ответку за там удары по маркетплейсу. Это на самом-то деле просто был определенный порог, что, мол, гражданский сектор не трогаем, ну, только если уже там на складе уже партизаны сообщают, что там действительно уже большая часть, собственно, вот оружия, беспилотники и так далее, только тогда туда удар наносили. А сейчас этих ограничений с учетом ударов по маркетплейсу Wildberries уже нет, и поэтому за последние сутки просто без ограничений ВКС РФ разнесли фактически вот большую часть логистики Киева и области, потому что вот по данным, которые вот к нам приходят, это около 10 очень крупных логистических базы фактически были уничтожены, тем более это касается и очень такой высокотехнологичной, автоматизированной вот логистической платформы корпорации «Новая почта». которая использовалась для, опять же, в том числе и вот логистики натовскими наемниками. Такая же история и с другими логистическими хабами, которые также были на высоком уровне автоматизации, но тем не менее эти удары, с учетом, опять же, их масштаба, они повергли просто в шок не только режимников Зеленского или хозяев с Вашингтона и Лондона, а также, собственно, и украинский олигархат, потому что эти ребята сегодня поняли, насколько дорого все-таки участвовать в различных авантюрах, потому что еще недавно Зеленский рассказывал о том, что как он беспощадно будет

0: как будто бы стало меньше какого-то не только по отношению к ряду инфраструктур украинских, но и к их собственникам, потому что я вот где-то сегодня, что ли, или вчера видел новость с перечнем собственников тех объектов, которые удару подверглись, и среди них иностранцев чуть ли не больше половины.
1: Ну, это объективный факт, потому что большая часть собственности на Украине — это как-никак иностранная частная собственность, и в приоритете тут западные корпорации, тут, как говорится, из песни слов не выкинешь, поэтому подобные удары — это удары в том числе и по западным корпорациям, которые там давным-давно за протяжении десятилетий скупали абсолютно все самые ключевые активы, которые приносят максимально денег.
0: И вот еще у меня есть вопрос по поводу ударов по украинской инфраструктуре. Мы вот сначала вынесли там НПЗ, потом заправки, сейчас логистика. Что дальше? Вот у нас параллельно идет блокада там со стороны Черного моря. Какие еще цели, с вашей точки зрения, в дальнейшем будут охвачены и следует ли их охватить?
1: Но дело в том, что сейчас продолжается комплексное воздействие. В первую очередь продолжатся атаки по железной дороге, потому что уничтожение железнодорожных локомотивов — это также ключевая история, потому что по железной дороге происходит большая часть логистики. И, собственно, поэтому эти удары продолжатся в любом случае, особенно с учетом такой пикантной детали, потому что вот локомотивы производили, как мы знаем, в той самой древней цивилизации, которая была до вот формирования Украины как государства. И поэтому ни одного завода по производству локомотивов на советские, так сказать, на советскую колею там просто нету. Их просто негде взять. И поэтому с этими проблемами сейчас сталкиваются режимники Зеленского. И только в России есть такие предприятия, которые могут делать или чинить подобного рода локомотивы. И поэтому, я полагаю, продолжение ударов ВКС РФ по локомотивам, оно фактически обездвижит во многом натовских наемников, с учетом того, что по железной дороге происходит огромное количество логистики. Вынуждены будут они, конечно, перебрасывать уже логистику уже на обычные автодороги, на фуры, но фуры — это уже и так законная военная цель, и сейчас наши дроны, опять же, с учетом вот машинного зрения, искусственного интеллекта, они охотятся на фуры, потому что по этим фурам это приоритетная также цель. Именно с фур производят запуски различных дронов камикадзе натовских в нашу сторону. И поэтому, конечно, в левобережье вот украинском сейчас очень проблематично будет вообще ездить на различных фурах. И это, опять же, еще серьезней обнулит логистику натовских наемников. Ну и, конечно, также продолжится уничтожение СЗС, чтобы также обездвижить даже и вот мелкий транспорт, типа там пикапов там и так далее. И вот в таком формате, конечно, боевые действия будут развиваться. Ну и в приоритете, конечно же, дроны, потому что сейчас мы видим, что средства РЭП, спутниковая связь, оно все настолько двигается, развивается, что вот фактически сейчас наши инженеры, они находятся также на передовой, и вот и производители дронов — это тоже, собственно, в наших реалиях вот такой войны, прокси-войны против блока НАТО в 21 веке, это действительно очень серьезный и весомый такой уровень противостояния, и, конечно, именно в таком технологическом превосходстве также вот нам нужно очень-очень активно развиваться.
0: Многие эксперты, говоря о грядущей зиме, говорят, что это будет одно из самых тяжелых испытаний за все годы СВО для Украины на фоне продолжающихся ударов, на фоне проблем в энергетике, на фоне той же Черноморской блокады. И вот у меня к вам такой вопрос. Сейчас, как будто бы это мое такое впечатление, с обеих сторон ждут, когда общество, мы, соответственно, ждем, когда общество дрогнет на фоне того, о чем я перечислил. С той стороны жду, что мы там под ударами по Wildberries, под терактами многочисленными, которые у нас происходят, тоже слабину дадим. Вот дадут ли слабину уже этой зимой с той стороны или нет?
1: Давайте все-таки будем реалистами. Во времена гитлеровской оккупации вот люди, конечно, хотели поднять восстание и так далее. И что они могли, они делали. Вот. И сейчас такая же ситуация.

0: Если все-таки оккупация и натовская частная военная компания ВСУ, на штыках которой фактически находится режим Зеленского, то пока военным путем армия не уничтожит эту военную силу, то объективно там про какие-то бунты, восстания говорить очень и очень проблематично. Я имею в виду в большом таком формате. Особенно с учетом натовской различной технологической разведки, потому что сейчас с помощью мобильных телефонов, камер, спутниковой разведки и так далее, как раньше, партизаны уходили в лес и могли нападать на различные немецкие там колонны и так далее, то сейчас вся эта история, как мы понимаем, закрылась. И сейчас партизаны, они другие. Это люди, которые по защищенным каналам связи передают данные, где конкретно размещаются те или иные натовские склады боеприпасов, каким образом там, какие процессы происходят и так далее. Ну и, конечно, делают все возможное для того, чтобы как можно меньше единиц натовской военной техники доезжало до поля боя. И по этому поводу сейчас в Евросоюзе уже за голову берутся, потому что отправляют, получается, десятки единиц, а до фронта в рабочем состоянии доезжает половина. И, конечно, это также деятельность тех самых партизан, которые видят оборудование, видят возможность, каким образом его можно вывести из строя, и действуют. И поэтому в 21 веке партизаны — это, знаете, немножко наше классическое понимание про партизан 21 века, они должны видоизмениться для того, чтобы понять, что там на самом-то деле очень и очень много людей ждут прихода русской армии, это ни для кого не секрет, и чтобы понять, чего действительно хотят обычные люди, то просто можно посмотреть абсолютно любое видео с бандами ТЦК, так называемыми, потому что, напомню, ТЦК — это подразделение ВСУ, натовской частной военной компании. То есть, как вы понимаете, если обычное население, выражая определенным образом свои мысли, на чем свет стоит, поносит всех людей, которые в натовской военной форме в подразделении ТЦК, то таким образом они относятся к другим натовским наемникам, которые там сидят где-то в окопах или в штабах. И это объективный факт, здесь я ничего не придумываю, и каждое мое слово можно проверить в интернете.
1: А у нас остается еще несколько минут, успеем такую тоже интересную тему затронуть. Продолжаются коррупционные истории в украинской верхушке. На этот раз Стефанишина, экс-посол Украины в Соединенных Штатах, ей предъявили обвинение в разных нехороших коррупционных делах. Зеленский как будто бы продолжает потихоньку терять кадры. Насколько еще есть папочек у НАБУ и САП в отношении его товарищей?
0: Но дело в том, что здесь Украина просто хрестоматийный случай колонии, которая находится под полным контролем внешним. И если мы посмотрим на само Национальное антикоррупционное бюро Украины, то там даже уголовное дело официально изначально зарегистрировано, как глава этого НАБУ отчитывался в ФБР по прохождению уголовных дел на топ-чиновников начального периода. То есть вы просто вдумайтесь, что это отдельная структура, на которую не может повлиять никто с точки зрения премьера или президента. И эта структура отчитывается в ФБР. То есть это фактически часть американской правоохранительной системы, если так разобраться. Причем это прописано не где-нибудь, а прямо в законах. И, конечно, по этому поводу американцы просто поняли, что им надоело видеть эту Стефанишину. Она не нравится им. Может быть, она какому-то американскому чиновнику нахамила. Может быть, она, знаете, не выполнила какой-то приказ. Потому что, по большому-то счету, она лишь просто исполнитель воли американской. И просто с учетом, опять же, дипломатических особенностей, у нее есть такая функция быть послом в США. Но, судя по всему, может быть, она не до конца поняла свою функцию исполнителя тупого, которая не имеет права там сказать нет, что ей там что-то нравится или не нравится, потому что она исполнитель. И если ей говорят американцы, она просто должна делать. И она просто взяла, да и что-то не сделала. И поэтому ее просто взяли, да и уволили. Причем решение это принимали явно не на Украине, а, конечно же, в Вашингтоне. И, конечно, сначала объяснили режиму Зеленского о том, что данного персонажа нужно убрать, потому что вот такого-то числа мы против нее публично нашими правоохранительными органами, которые называются по недоразумению до сих пор Национальное антикоррупционное бюро Украины, мы откроем уголовное дело, и публично будет очень неудобно, если вот коррупционерша, которая замешана в ряде там махинаций, там незадекларированном
1: будет
0: имуществе
1: США
0: и так далее, она
1: момент.
0: Будет официально послом. И, конечно, режимники Зеленского взяли под козырек и убрали данного персонажа. И вот на этом фоне, конечно, если мы просто посмотрим, почему так происходит, то здесь нужно обратить внимание в первую очередь на украинское законодательство, потому что вот если, например, говорить про то, как люди представляют себе внешнее управление, это достаточно, знаете, интересная тема, и вот боюсь, что мы не успеем за одну минуту ее в полной мере раскрыть.
1: Ну, мы так затравочку оставим,
0: да,
1: мы продолжим.
0: Я думаю, на следующую часть программы мы это дело сделаем, потому что с точки зрения вот именно доказательной базы, законодательство Украины – это просто уникальный кладезь информации. Если у кого-то возникают какие-то, знаете, сомнения, что все-таки Украина – это самая настоящая колония, то я вот очень многим рекомендую просто взять, открыть и законы Украины, потому что нельзя же сказать, что законы Украины писали в Кремле под диктовку ФСБ. И все это, знаете, пропаганда там на там, каналах. А это все-таки законодательство. И вот когда его читаешь, то вот развеиваются абсолютно все сомнения, даже у самых жестких критиков в отношении того, что же из себя представляет Украина как государство. Но об этом чуть позже в следующем части.
1: Да, вот у слушателей как раз будет возможность открыть законодательство, вкратце ознакомиться. Через несколько минут вернемся. Общественный и политический деятель Дмитрий Василец, я Михаил Алимов. Не переключайтесь, выпуск новостей, продолжим прямой эфир.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Современная Германия, ведущая политику милитаризации, не может претендовать ни на какую роль посредника в переговорах по Украине. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Ранее в июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал к переговорам по украинскому конфликту. Одновременно он заявил о стремлении европейских стран продолжать усиливать давление на Москву. Мерц также сообщил, что Европа и Киев намерены исключить Москву из оформления гарантий безопасности для Украины в случае начала переговоров. Граждане России смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу в посольстве России в Хельсинки. Об этом сообщили в диппредставительстве. Дипломаты напомнили, что в голосовании смогут принять участие граждане России, которым исполнилось 18 лет. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 число. Глава государства называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Министерство юстиции России разработало порядок, по которому иноагенты смогут подавать отчетность электронно. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В настоящий момент по закону иноагенты могут подавать отчетность либо лично в Минюст России, либо по почте. Кроме того, согласно проекту, по результатам проверки отчета и подтверждения достоверности сведений, Минюст будет направлять иноагенту информацию, и если в ней будет указана необходимость корректировки, исправить отчет можно будет не позднее 3 дней. Полиция испанской Сеуты продолжает патрулировать город в поисках несовершеннолетних мигрантов, которые после массового проникновения из Марокко остаются на улицах. Это передает корреспондент РИА Новости. По данным правительства Сеуты, под опекой властей города находятся 862 несовершеннолетних мигранта при штатной вместимости системы приема в 29 мест. Из-за нехватки помещений власти начали переоборудовать 2 школы и дополнительные здания во временные пункты размещения. В конце июля испанский город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В город проникли около 72 тысяч человек. Порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибенд обсудили необходимость усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности, сообщает Госдеп. Отмечается, что стороны также подтвердили общую приверженность обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и недопущению того, чтобы Иран когда-либо разработал или получил ядерное оружие. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
5: 20:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и общественный политический деятель Дмитрий Василец. Продолжаем беседу. Дмитрий, еще раз приветствую.
6: Да, еще раз здравствуйте. И, конечно, хотелось продолжить тему внешнего управления. Потому что вот как с вашей, вот, например, точки зрения выглядит внешнее управление? Просто вот интересно. Я думаю, что нашим зрителям также будет интересно это узнать.
5: Ну, в моем представлении внешнее управление, по крайней мере, в его традиционном виде, когда мы говорим вот про колонии, это когда человек на месте не избирается населением, а назначается извне, при этом это не обязательно человек, который является гражданином той страны, которая управляет, а гражданин той страны, которой управляют. То есть таким образом. И он напрямую отчитывается перед фактическими хозяевами и не может принимать каких-то значимых решений без разрешения извне.
6: Ну, даже если это представить, то вот достаточно сложно словить за руку, например, какого-то такого правителя, когда он отчитывается, потому что это же явно не публичное мероприятие, и он официально никогда не признается в том, что он действительно просто ставленник, который выполняет задачи извне. И вот в этом есть проблема определенная, потому что изначально у людей много, знаете, стереотипов, что внешнее управление – это значит военные базы стоят, там собаки, овчарки, там с военными, пулеметы, автоматы, танки, КПП и все остальное. Но на самом-то деле это ложное представление, потому что на самом деле внешнее управление выглядит просто абзацами в законодательстве. И вот хрестоматийный просто случай – это судебная система. Потому что, как мы знаем, государство обычно вот принято считать, что оно состоит из трех веток власти. Это законодательная, исполнительная и судебная. И если вот одна хотя бы ветка, она четко управляется где-нибудь из-за границы, то государство не существует уже. И вот если брать украинское законодательство, там после госпереворота 2014 года началась так называемая судебная реформа. Ну, потому что все оккупационные мероприятия, они называются различными красивыми словами. И вот эта так называемая судебная реформа, она заключалась в том, что нужно полностью контролировать назначение и увольнение каждого судьи на любом уровне. Будь это село, город, апелляционный суд, высший институт, высший суд или там какой-нибудь... другой, то есть абсолютно любой. И вот главный орган в судебной системе, это вот Высший совет правосудия, это именно тот орган, который увольняет и назначает любого судью на любой уровень. И контроль над вот этим органом, по сути, является альфой и омегой судебной системы. Изначально там были различные варианты, что судебная ветка власти, она имеет небольшую автономность, и там, значит, судьи, которые на Украине, они, значит, должны предоставить свое видение своих кандидатов, этих кандидатов утверждают от Верховной Рады в количестве там 5 штук или там 15, потом от президента, от Верховной Рады, и вот так вот коалиционно оно раньше выстраивалось. Но после этой так называемой реформы оккупационной, которая полностью завершилась в 2021 году, вся эта история, она изменилась, и теперь состав вот этого Высшего совета правосудия утверждается неким этическим советом. И в этот этический совет входят 6 человек. 3 человека от судебной ветки власти, а 3 человека от международных заграничных организаций, но не простых. А, то есть там Монголия там, или Таджикистан, или там, например, ЮАР, они не могут подать свои кандидатуры. Поэтому свои кандидатуры в этот этический совет подали страны Большой Семерки. Официально уведомили письмом о том, что британцы, американцы и эстонцы, агентов натовских спецслужб, нужно в этот этический совет делегировать. И прямо в законодательстве записали очень интересный пункт, что если, например, идет голосование в этом этическом совете из 6 человек за какую-то кандидатуру в Высший совет правосудия, и если заграничные эксперты, которых назначили страны большой семерки, говорят, что они против, значит, решение не принято.
5: Только, право вето есть.
6: Только,
5: у них, да?
6: Только при согласовании. Если как минимум два иностранца проголосовали за, только тогда решение может быть принято. То есть, таким образом, получается, мы видим, что прямо на законодательном уровне западные страны закрепили внешнее управление, обозначив, что через этический совет они контролируют состав Высшего совета правосудия, которые, в свою очередь, контролируют уже полностью всю судебную ветку власти, потому что в любой момент любого судью этот Высший совет правосудия может уволить или назначить. И в этом плане, получается, это просто железобетонное доказательство внешнего управления, причем абсолютно понятно, с какой стороны. Потому что есть письмо от стран Большой Семерки с перечнем лиц, которых нужно назначить в этот этический совет. Есть закон, который это обозначает как процедуру. И есть приказ Зеленского о назначении данных лиц, американца, британца и эстонца, в этот этический совет. То есть, по сути, круг замкнулся, и здесь можно заметить, что это чистейшее внешнее управление, которое прям четко прописано в законодательстве Украины, и поэтому любому критику, который будет рассказывать, что Зеленский автономный, что Украина это независимое государство и прочую лабуду, можно просто на голову, знаете, надевать это украинское законодательство и рекомендовать ему просто ознакомиться с ним, а потом, если у него останутся вопросы, приходите дискутировать. Я вас уверяю, в 100% случаев вопросов никого не останется.
5: Зато вопросы есть у меня. Правда, уже не по этой теме. Вернемся все-таки к коррупционным историям украинским. Насколько еще хватает вот этой относительной автономии у Зеленского? Потому что ряды сторонников редеют. Когда до него очередь дойдет?
6: Дело в том, что здесь, опять же, много факторов. И для англосаксов он выполняет определенные задачи. Судя по всему, и Вашингтон, и Лондон он устраивает на данный момент. И очевидно, что западные страны планируют и дальше какое-то время его использовать. Но ситуация может поменяться в любой момент. И, собственно, на нем могут поставить крест. В прямом смысле этого слова.
5: Говоря о смене ситуации, нельзя не упомянуть о публикациях о неких закрытых переговорах по Украине среди бывших высокопоставленных чиновников России и Европы. Якобы такая встреча прошла в Австрии, еще до этого в Азербайджане. Насколько можно верить, в принципе, таким встречам и решают ли они что-то? Как канал коммуникации это возможно использовать, в принципе, сейчас вот нами?
6: Ну, я думаю, что обычные люди, конечно, нацелены на вот максимально быстрое достижение мира путем компромиссов и различных договоренностей, потому что человек в здравом уме не может выбирать вот войну вот беспощадно, несмотря ни на что, потому что вот хочется. Вся эта история, с учетом, опять же, вот такого формата почти народной дипломатии, она характерна тем, что, безусловно, все эти бывшие чиновники, они очень хорошо общаются с действующими чиновниками, это очевидные факты. Поэтому данный уровень народной дипломатии, который мы можем наблюдать, это, опять же, характерно, что переговорная база прорабатывается и, собственно, стороны ведут диалог, потому что лучше, знаете, тратить слова, нежели патроны. Это, знаете, дипломаты тоже любят так выражаться. И вполне логично, что наработки данной группы также будут представлены и в Российской Федерации, и в США, и в еврозоне. Ну и, собственно, также не стоит забывать, что европейский бизнес и Евросоюз как образование – это, можно сказать, две большие разницы. Или абсолютно две разных структуры. Потому что интересы европейского бизнеса, они никак вообще не пересекаются с интересами Урсулы фон дер Лейн, которая сейчас на правах королевы фактически руководит странами еврозоны. Поэтому с учетом данного процесса нужно опять же понимать, что не исключено конкретно просто бизнес стран Евросоюза, который, как мы знаем, очень-очень мощный, до сих пор, они, конечно, хотят параллельно иметь какие-то свои контакты с Российской Федерацией, продолжать вести бизнес и каким-то образом синхронизировать действия по обнулению негативного влияния вот королевы Евросоюза в виде Урсулы фон дер Ляйен на процессы, потому что, очевидно, если просто мы представим себя на месте, например, какого-нибудь серьезного немецкого промышленника, он смотрит на то, что творит Урсула фон дер Ляйен, смотрит на постоянную эту русофобию, антироссийские санкции, он берется за голову, потом за успокоительное, вот, потом за алкоголь и все остальное, ищет выход с этой шизофренической ситуации, потому что для бизнеса это просто крах в прямом смысле этого слова. И сейчас волна банкротства, особенно в Германии, она просто колоссальная, и такого раньше никогда не было. Закрываются предприятия, которые работали по 500, по 700 лет. И в этом отношении, безусловно, я абсолютно разделяю мнение многих бизнес-кругов в странах еврозоны, что нужно иметь свои параллельные контакты и, конечно, через эти контакты стараться продвигать общеевропейские интересы, потому что в нашем случае, безусловно, нужно вот как минимум попытаться спасти народы стран еврозоны, потому что, понятно, сейчас они находятся под оккупацией, потому что Евросоюз и НАТО – это два инструмента контроля над этой территорией. И в любом случае нам эти народы Европы не враги, обычные люди нам, для нас никогда не враги. Они по умолчанию наши друзья, и поэтому я полагаю, что сверхзадача даже таких вот переговоров на уровне народной дипломатии, это также и вот попытка не допустить еще большей кровавой бойни, когда западные страны через Урсулу фон дер Ляйен попытаются втянуть и Польшу, и Германию, и Прибалтику уже в прямое военное столкновение с русской армией. Конечно, этого нужно максимально избежать. И я думаю, что такие вот переговоры, они как раз вот могут этому способствовать, потому что это действительно очень и очень благая цель. Чтобы не получилось так, как получилось во времена Великой Отечественной войны, когда Гитлера американцы и британцы накачали деньгами и оружием, сформировали фактически нацистскую Германию, ну а потом, собственно, эту нацистскую Германию вместе с народами Европы просто отправили в сторону России. Сейчас просто эта история повторяется с уже некими своими вариациями, но мы видим, что и Польшу, Соединенные Штаты с Британией накачивают оружием, Германию, Прибалтику также, войска свои туда загоняют и так далее. Ну и, конечно, частную военную компанию ВСУ активно вот стараются накачать даже заграничным пушечным мясом с Колумбии, с Мексики и так далее. То есть, если так разобраться, то очень, знаете, похожая история, исторические параллели можно проводить.
5: Вот вы упомянули как раз Соединенные Штаты, и здесь-то, тем не менее, тоже нет единства, во всяком случае, в отношении санкций против России. Планировали быстро принять этот очень жуткий и страшный очередной санкционный пакет, который бы сильно ударил в теории, опять же, мог ударить не обязательно по тем странам, которые с Россией торгуют, но внезапно сенатор-демократ выступил против. Почему так происходит? Почему даже те парламентарии, которые вроде бы принадлежат к партии, которая Россию любит еще меньше, чем республиканцы, вот так выступают?
6: Полагаю, дело в том, что в Америке просто вот уже нету фантазеров, которые могут писать какие-то результативные санкции. И если так разобраться, еще при Байдене администрация признавала, что у них уже закончилось творческое вдохновение, они уже ввели все, что можно было ввести, и дальше уже санкции вводить просто некуда. Это главная причина. Однако, с учетом того, что уровень конфликта в прокси-войне США и России растет, то, конечно, вот сейчас санкции, они выглядят уже вот наравне с терроризмом. Потому что, вот, например, санкции вот западных стран в отношении так называемого теневого флота Российской Федерации. То есть, по большому-то счету, эти санкции, они не предполагают, что каким-то образом можно захватывать эти суда. Потому что по международному морскому праву захват судна определенной страны,
5: это пиратство.
6: Более чем на трое суток, это не только пиратство, это объявление войны. А объявление войны, например, ядерной сверхдержаве, коим является Российская Федерация, это, знаете, очень плохая история, которая попахивает суицидом, причем для всего человечества. И вроде как это и санкции, но вроде как и шизофрения, потому что логично, несложно предположить, к чему это может привести. Однако мы видим, что многие страны еврозоны, Франция, там, Швеция, если не ошибаюсь, Прибалтика даже, регулярно проводит попытки захвата судов, которые следуют с российских портов, и которые теоретически могут быть тем самым вот, теневым флотом Российской Федерации через различные там фирмы. Поэтому вот здесь, понимаете, вот санкции – это про войну, это про уровни ведения войны, про эскалацию. И тут получается, что уже речь идет не про санкции, а речь идет о более высокой фазе войны. И поэтому США просто понимают, некоторые персонажи, что ядерный апокалипсис – это плохо. Это означает, что им придется жить под землей, что их детям придется жить под землей, что мир, которым они его знали, он закончится. И вот эти мысли, они, конечно же, останавливают многих здравомыслящих вот, американцев, и они не делают глупостей. Ну, вот, во всяком случае, можно так выразиться. Поэтому здесь уже все-таки речь идет не про санкции, а про уровни вот, прокси-войны против России. А с учетом того, что, опять же, уже применяются и баллистические ракеты, и дальнобойные дроны, и так далее, то есть порог применения ядерного оружия, он очень и очень рядом.
5: Да, и это, в свою очередь, заставляет задуматься не только тех, кто против нас санкции вводит, но и тех, кто за них голосует, учитывая приближающиеся выборы.
6: Но опять же, здесь мы видим, что в Соединенных Штатах, к сожалению, там нету демократии, там тоталитарная диктатура. Потому что что слон, что осел, это логотипы Демократической Республиканской партии, в конечном итоге это всегда русофобская политика, всегда за уничтожение нашей Родины, всегда за продолжение гибридной оккупации над остальными странами, всегда за однополярный мир, во главе которого будут англосаксы, всегда за вот, паразитирование на человечестве, когда одна страна или несколько, или конгломерат стран просто вот, эксплуатирует максимально жестко весь остальной мир, высасывая ресурсы, мозги, технологии и так далее. То есть это не про справедливость, это про вот, конкретно вред для человечества. По большому-то счету, такие действия западных стран, это конкретно больше про вот, абсолютно человеконенавистническую идеологию, которая попахивает нацизмом, когда вот, одни вот, нации в абсолют возводятся, а все остальные просто должны на них работать. Так не будет, особенно с учетом того, что в мире, слава богу, есть Россия.
5: Вот знаете, я думал, как сейчас к следующей новости подвестись, но вы это так прекрасно сделали за меня, потому что примерно то же самое, но в несколько иной обертке сказала госпожа Лора Лумер, заявляя о многополярности, которую хочет Россия, и она означает конец американского превосходства.
6: Ну, дело в том, что это вполне логично, потому что вот заявления подобного рода американских там различных блогеров, лидеров мнений и так далее, вот они-то по большому-то счету, если они выступают за продолжение прокси-войны, тогда они автоматом, получается, выступают за то, что США должны управлять всей планетой, а все остальные страны должны подчиняться. То есть это сохранение однополярного мира. И вот это по умолчанию означает ядерную войну с Россией и Китаем. Ну, как минимум. Я уже молчу там за Индию и за другие страны, и за Иран тут в том числе, который явно мириться с подобным подходом не будет. И поэтому, опять же, мы наблюдаем, как вот с учетом активного такого противостояния, в авангарде которого сейчас, конечно же, Россия, ну и уже потихоньку подключается Иран, то в авангарде этого противостояния на стороне человечества выступаем мы, а на стороне вот этой маргинальной человеконенавистнической группы, фактически вот таких очень богатых олигархических нацистов, выступают уже страны НАТО, натовская частная военная компания ВСУ и далее по списку. И в этом отношении, безусловно, всем вот этим лидерам мнений Им просто дали денег и сказали, будет у вас все хорошо, если вы будете вот так-то говорить. И это, опять же, обозначает все-таки уровень тех людей, которые поддерживают Трампа или Байдена, потому что там от перемены местлагаемых, как мы видим, сумма в итоге не меняется. И я рад, что, например, Такер Карлсон и многие другие вот, американские там, различные общественные деятели сейчас сформировали антивоенную коалицию, ну и обозначили, что Трамп их обманул, Трамп предатель. Они не стесняются этих выражений, потому что Трамп, когда шел на выборы, обещал мир, что США не будут воевать ни с какой другой страной, предал всех людей, которые его тогда на выборах поддержали своим авторитетом, своими людьми, которые доверяли вот, лидерам мнений. И поэтому сейчас вот это антивоенное движение в США, оно, с моей точки зрения, гораздо более перспективно, и оно сможет действительно перерасти в серьезную политическую партию, потому что в США вот уже очень устали от вот этой вот шизофрении с выбором без выбора, когда республиканская и демократическая партия фактически просто контролирует столетиями Соединенные Штаты, и это никому не надо.
5: Ну, я вас прерву, Маск же попытался там о новой партии заикнуться, ему быстро дали по голове, он со всеми помирился и отбросил эту инициативу.
6: Ну, понимаете, в чем дело? Разница между олигархом, который заявил, скорее всего, про то, что он там создаст свою партию, чисто для того, чтобы ему просто дали больше госзаказов и пообещали личную безопасность и безопасность его бизнеса. И все-таки группу людей, которые, несмотря ни на что, дали отпор американскому, так сказать, общественному мнению, обозначили Трампа официально, хоть он и находится на должности президента, как предателя, обозначили, что он их обманул, предал, и теперь они, естественно, недовольны данным развитием событий и сейчас будут действовать так, чтобы каким-то образом ситуацию эту максимально исправить. И в эту антивоенную группу входят и вот многие американские, в том числе сенаторы, поэтому есть надежда, что все-таки в США сформируется действительно какая-то альтернатива вот этому глобальному олигархическому управлению, которое сейчас там присутствует.
5: Возвращаясь к теме блогеров, насколько, с вашей точки зрения, эффективна стратегия Киева, когда американскими же деньгами американских же блогеров они пытаются покупать? На кого это работает?
6: Полагаю, все-таки натовские политтехнологи, которые составляют вот эти вот медийные компании, они уже живут очень далеко в прошлом. И это на самом-то деле хорошо, потому что если бы там были молодые толковые специалисты, то информационные компании, они имели бы очень высокий КПД. И поэтому вот такая маргинальная абсолютная история, когда там несколько миллионов долларов дают какой-то блогерше или какому-то голливудскому артисту, или еще какому-то персонажу с пониженной политической и социальной ответственностью, и проводя такие кампании, то здесь, я полагаю, что это вот лучшая антиреклама. И в этом плане они просто дают понять абсолютному большинству нормальных людей, что правда не на их стороне, что они, по большому счету, группа маргиналов, которые выполняют задачу за 3 копейки и выполняют ее плохо. Ну и, конечно, падают в лице тех людей, которые им доверяют. Потому что вот как-никак все-таки эти лидеры мнений в США там очень долго завоевывали определенное доверие. А когда вот этих лидеров мнений видят с Зеленским и просто анализируют, что эти лидеры мнения говорят, то, конечно, они просто становятся маргиналами, нерукопожатными людьми. И тут, знаете, проклятие Зеленского работает, и эти все люди фактически убывают с медийного пространства и политического поля. Поэтому здесь можно, знаете, только поаплодировать этим натовским политтехнологам.
5: Да, есть и другие блогеры, которые в России приезжают и показывают все, как есть на самом деле. Сам парочку тоже смотрю, англоязычных, в том числе американцев. Поэтому в разных разные люди разными вещами занимаются, в том числе и в нашу сторону. Дмитрий Василец был в эфире «Радио Спутник», политический общественный деятель. Благодарю за разговор. Я Михаил Алимов. Выпуск новостей.
0: Узнать
7: за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест. За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Посольство России в Израиле не получало обращения от близких задержанного историка Кирпиченко. Россия пообещала болезненный ответ на высылку дипломатов в Австрии. Ямалу в борьбе с лесными пожарами помогут специалисты из Иркутска и Тюмени. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Посольство России в Израиле не получало обращений от родственников или коллег историка и востоковеда Артема Кирпиченко, предположительно задержанного в Израиле. Об этом сообщил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. По его словам, посольство направило запросы в местные компетентные органы в связи с этим инцидентом. Ранее появилась информация, что Кирпиченок был арестован в Израиле. Он занимается историей сионизма и публицистикой. Помимо прочего, он известен критикой политики израильских властей по отношению к палестинцам. Россия ответит Австрии на объявление российских дипломатов персонами нон-грата. Вена получит по заслугам. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Он отметил, что за недружественные действия других стран всегда следует российская реакция, выверенная, адресная и болезненная для противников России. При этом реакция Москвы не обязательно симметричная или публичная. Напомню, в мае МИД Австрии объявил персонами нон-грата дипломатов из посольства России в стране и постоянного представительства России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 20 авиапожарных и 50 специалистов лесопожарных служб Иркутской и Тюменской областей направлены на Ямал для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Авиалесоохрана». На Ямале с 20 июля введен режим ЧС в лесах Красносилькупского образования. С 28 июля режим ЧС в лесах введен на всей территории округа. Отмечается, что лесопожарная обстановка в регионе из-за гроз, жары и дефицита осадков значительно напряжена в течение всего лета. С 20 июля по 4 августа в округе ликвидированы 123 пожара. 120 из них возникли от гроз. На 5 августа в регионе действует 176 пожаров, в том числе 7 локализованных. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов острова Хальмахера на востоке Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Среднеземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 125 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. В Тбилиси начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии после очередного масштабного отключения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости со ссылкой на местных жителей. Официальной информации о причинах отключения и сроках полного восстановления электроснабжения пока не поступало. Центральные районы столицы все еще остаются без света, передает корреспондент агентства. Фестиваль «День Индии» пройдет в Москве с 20 по 23 августа, заявил основатель фестиваля Сэмми Катвани. Гостей фестиваля ждут более 20 тематических зон, масштабный индийский базар с более чем 120 торговыми точками, ресторанная зона с кухней разных регионов Индии, культурная программа, танцевальные и кулинарные мастер-классы, йога и выставки. Кроме того, впервые за 11 лет в рамках фестиваля пройдет масштабная деловая программа. Она будет посвящена межрегиональному и деловому сотрудничеству. Все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: 21.04 в Москве. Продолжаем прямой эфир и вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Руслан,
3: привет. Привет всем. Ну, с чего начнем? С ударов по Киеву?
2: С ударов по Киеву.
3: С хорошего, с приятного. Да? Хотя, знаешь, честно сказать, когда мы поднимаем тему «приятные удары по Киеву», они не очень приятные. Ну, потому что Киев — русский город, и смотреть, как он горит, не очень приятно, но на фоне происходящих событий и того, что 4 года, ну, чуть-чуть не так активно били. Я сейчас буду подбирать слова, потому что сегодня очень много поменялось на текущий момент за последние там 4 недели. И сегодняшнее назначение новых генералов, да, которые Путин публично, по сути, в прямом эфире произвел, говорит о том, что мы опробовали новую тактику, забегая вперед, скажу, и вроде как признали ее эффективность. И отсюда и войска беспилотных систем, и новые назначения, особенности работы тыла. И на этом фоне, особенно после ударов Украины по нам, по топливный кризис, склады Wildberries, гражданская инфраструктура наша, что стесняться в этом плане. Поэтому давай сразу попросим наших зрителей к нашему разговору подключаться и с простым вопросом. Вас кадры горящего Киева радуют? Нет? Или какое-то особое к этому отношение? Потому что у меня всегда отношение к этому двоякое. Я в Киеве последний раз был очень маленьким ребенком, прям совсем-совсем маленьким. Помню метромосты через Днепр, помню красивый город. Что было потом при Украине, это еще после Советского Союза, прям буквально, вот, наверное, начало 90-х, 91-й, 92-й год. Ну, по сути, еще Советский Союз, ну, объективности ради. И поэтому хочется туда приезжать спокойно, без виз, без паспортов, в русский город, говорить на русском языке, слышать рядом украинскую речь и не напрягаться, как это было всегда. Но сейчас как-то другая ситуация, да, объективность немножко
4: безусловно.
3: Другая.
4: Безусловно, я в Киеве был уже по-современному, когда, но до 2014 года еще мы тогда с родителями путешествовали, там к друзьям катались, поэтому, да, тогда все было, я, возможно, маленьким был, но все было хорошо на тот момент.
3: Еще. Да, да, да, и, ну, да, соглашусь, ну, было хорошо, были разные моменты, там, условно говоря, при Януковиче было более-менее спокойно, как я понимаю, в целом на Украине в плане русскоязычных людей, там, при Кравчуке, нет, при Ющенко, наверное, было чуть больше щирых сведомых, которые за русский язык могли чем-нибудь сказать, да, там, ну, на западе Украины, там, в спину, грубо говоря, плюнуть. Я, кстати, и во Львове я был еще вообще, ну, тоже в начале 90-х был. Я же учился в Крыму, в Севастополе. У меня отец служил в Черноморском флоте российском. И мы ездили в Польшу автобусом через Львов. Я тогда демонстративно во Львове, все ж пугали. Это был там 93-94, может быть, даже 95-й год. Нас же там все пугали, что на Западе живут националисты украинские. Мы в Крыму тогда это уже понимали. Об этом абсолютно серьезно говорили. Не то, что пугали, а говорили, что это там старайтесь не говорить по-русски. Нас предупреждали. Я специально нацепил значок Российской Федерации, российский значок говорил по-русски на русском языке, но мы во Львове были немного, буквально проездом, поэтому мы с этим не столкнулись, но уже тогда хотелось как бы показать свою позицию и посмотреть, как будут реагировать. Ну, не было никаких проблем, но, возможно, не столкнулись, возможно, повезло. Сейчас там в 2014 году, наверное, опасно было-то ездить.
4: Да, сейчас так тем более. Возвращаясь к вопросу, который слушатели могут задавать, телефон наш в прямой эфир, можно позвонить. 495-95-95. Звоните, будем, соответственно, принимать звонки.
3: Мы для вас работаем, потому что ваше мнение, оно самое главное. Я сейчас буду немножко из-за жителей Украины говорить, потому что ввиду профессии вынужден читать паблики украинские, комментарии, да, и я на самом деле вижу там понимание наших ударов, жестких ударов в последнее время по Украине. Потому что, типа, что вы хотели, что мы по-русски будем бить дронами, а они будут молчать? Нет, они не молчат. Сегодня там, особенно, ну, ночной удар, он был достаточно мощным. У нас, там, наверное, два раза в неделю рекордные удары по Украине бьются.
4: Да, то есть на это тоже обращают внимание, что рекордные.
3: Да, и они правда рекордные. И для меня всегда, знаешь, вопрос был, мы раньше этого не делали, потому что мы пошкопили раньше, то есть там две недели тишины, ударов нет, а потом ба-ба-ба-бах, там, и рекордный удар. Теперь у нас практически каждый день. Ну, удары каждый день, и рекордные удары там через день, через два, через три. Видать, что-то с промышленностью. Мы наладили с тем самым тылом, и опять же, Рейтер же вкидывает информацию, что КНДР нам активно помогает, Северная Корея, говорят, вот, русские там пользуются ракетами КНДР. Я не знаю, правда это или неправда, у нас с тобой нет этой материалов, но мы точно знаем, что КНДР нам помогали в Курской области, это официально признано, я точно знаю, что у нас с ними есть соглашение, это официально признано, и даже если мы пользуемся их ракетами, в том числе и баллистикой, то почему бы нет?
4: Ну, украинские мониторинговые каналы про ракеты КНДР не писали, писали про цирконы и про российскую баллистику.
3: Ну, это по итогу, да, потому что, типа, ну, каждый вечер они пугают, ждите, вот сейчас там даже говорят, там, откуда, из какого региона, не буду повторять за ними, но, тем не менее, они говорят, с какого региона корейские ракеты сейчас полетят по Киеву, по Украине, их много, они не такие точные, поэтому прячьтесь и так далее. Так вот, в целом я вижу понимание у украинцев по поводу этих ударов. У нас в обществе, я бы не сказал, что я вижу какую-то радость. Вот я поймал настроение, что мы удовлетворены тем, что мы начали, наконец, бить противника теми же правилами и теми же методами, которыми он нас пытался, не пытался,
4: мы всерьез не начинали, ушло как будто бы вот куда-то дальше, чем
3: оно. Да нет, ты знаешь, я так скажу, что я повторяю эту формулировку регулярно, что мы начали снимать белые перчатки, но пока сняли одну. Все равно мы вторая перчатка у нас надета, потому что мы бьем в ответ на эскалацию. Мы догоняем их по эскалационной лестнице, но каждый раз наш догон, он кратно больше, чем их первый удар. То есть мы подставляем щеку, грубо говоря, прям совсем грубо говоря. Они наносят удар, а мы в ответ им кувалдой бьем, потому что не сопоставимые размеры военной мощи. Почему раньше этого не делали? Я опять склоняюсь к мнению, что была определенная, ну, может быть, недоговоренность, но некие принятые правила игры по поводу того, как этот конфликт вести. Заметь, что у нас же сейчас звонок примем, вижу, что нам сразу спасибо большое, что звоните нам. Мы сегодня весь день хотим весь вечер с вами провести, потому что для нас это очень важно. Помнишь, есть огромное количество людей, и я в том числе, которые говорят, почему мы не бьем по банковой? Почему банковая до сих пор стоит? И сегодня, пока я ехал на эфир, еще раз размышлял на эту тему, прям так, прям скрупулезно, потому что меняется у меня к этому отношение, ко всему. Я так понимаю, они же тоже не бьют по правительству Московской области, по правительству Москвы, по Кремлю, там один беспилотник.
4: Один беспилотник был,
3: но
4: да.
3: это было такое, это был мелкий беспилотник, показательный, запущенный с территории Москвы, в смысле самой Москвы, он правда пролетел немного, тогда там в крышу попало. Это условные мелочи, это не сравнится с нашей баллистикой.
4: Резиденция президента на Валдае, вот мне коллеги подсказывают.
3: Ну вот резиденция была, но и мы же тоже, скорее всего, бьем куда-то там. Мы не, вопрос в банковой. Резиденция на Валдае была, это факт, но не было символов. Возможно, не могут. Возможно, наше ПВО хорошо срабатывает. Но есть у меня ощущение. Мы же тоже били по зданию СБУ в Киеве. Было?
4: Да, было.
3: Это было там год или полтора назад. А тогда еще не было такой мощи в наших ударах, но это было. А вот банковая пока стоит. И я думаю, что вот эти... Слово «договорняк» — он некрасивое слово, но соблюдение каких-то правил игры даже в этой грязной войне, оно есть. Причем с двух сторон, при том, что у нас противник абсолютно беспринципный. Они эскалацию начинают, а мы на нее отвечаем, но отвечаем сильно. Ну да. Что, принимаем
4: звоночек?
3: Давай
4: примем звоночек, да. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ваше имя и вопросик задайте.
5: Да, здравствуйте, зовут меня Иван.
3: Здравствуйте, Иван.
5: Вопрос у меня такой, как вы считаете, с точки зрения... времени после завершения военных действий сколько потребуется лет для того, чтобы даже неправильно сказать, не примирить, да?
3: Не, почему? А примирить. Взаимо... Примирить. Да, вы очень правильно, очень правильно говорите.
5: Да. Примирить и найти взаимопонимание, да. И вернуть то, что называлось в советское время советский народ, когда не было национальной вражды и было понимание единства в части совместного проживания в Советском Союзе. Да? То есть будет ли этот возврат понимания народов, славянских народов в первую очередь?
3: Давайте я быстро отвечу на главный вопрос. Понимание полного, как было в Советском Союзе, не будет, пока не отключайтесь. Потому что сейчас чуть подробнее отвечу на ваш вопрос. Такого же понимания, как в Советском Союзе, точно не будет. Будет другое понимание.
4: Нужно новое строить.
3: Оно точно будет понимание, оно неизбежно. Мы один народ, как ни крути, со спецификами своими региональными. У нас нет исторического шанса быть непонятыми друг другом. Как бы нас ни пытались разделить. Но я вам хочу сейчас еще один вопрос задать, который мы изначально озвучили. Вас радуют удары по Киеву сейчас? Вот картинка горящего Киева.
5: Знаете, меня это не радует. Я человек военный, из военной семьи потомственной. Вырос в военных гарнизонах, в том числе крайний гарнизон моего отца был на Украине, куда укладываются сейчас наши крылатые ракеты. И мой отец единственный из 20 офицеров дивизии 4-й воздушной армии, которые вышли из строя и не приняли украинскую присягу в 91-м году. Я уже тогда поступил в военное училище и был на территории России, где я его и закончил. И потом прослужил 20 лет в вооруженных силах Российской Федерации.
3: Спасибо за ответ, честный, честный, правильный.
5: Отец прибегал к Советскому Союзу, и я вырос в военных гарнизонах, где были разные национальности, в том числе и украинцы коренные. И мы, как срез общества советского народа, никогда не имели никаких противоречий ни в языковом вопросе, ни в разрезе глаз, ни в вопросах культуры. И в советское время на Украине, когда я там учился в советской школе, было пожелание учить украинский язык, либо не учить. И паспорт выдавался Советского Союза мне, как гражданину Советского Союза, с гербом Украинской ССР, где было написано на двух языках «гражданин Советского Союза». Поэтому я считаю, что принцип «разделяй и властвуй», он здесь

0: кризис, когда горели наши НПЗ, как они радовались, и даже огромное количество мемчиков снимали, типа, ну, что там у вас в Москве с бензином, что там у вас в России, как горит Москва.
1: Несмотря на разные конфликты, это, мне кажется, очень правильная и общечеловеческая позиция, да, нельзя опускаться, потому что есть такие моменты, что в интернете, что при там каких-то ситуациях, которые в СМИ попали, когда люди злорадствуют абсолютно над вещами, над которыми не то что смеяться нельзя, не посочувствовать невозможно.
0: Конечно, конечно. И смотри, отвечая на вопрос, да, сколько времени понадобится? Я предполагаю, что столько же времени, сколько понадобилось, назовем там, коллективному Западу, перепрошить украинских граждан. И этот этап делится на две части. Горячая фаза, когда будет прям очень тяжело с ними договариваться, когда у нас, условно говоря, в детский садик будут ходить дети, у которых один отец погиб, воюя за нас, у других отец погиб, воюя за Зеленского на стороне ВСУ, и им нужно будет как-то между собой общаться и дружить. Это самый такой эмоциональный пример. Сейчас пока это себе представить сложновато, но он будет. Этот пример будет, и нам с этим нужно будет как-то жить. Это будет тяжело. Вот этот период будет идти столько же, сколько идет специальная военная операция. На текущий момент 4,5 года, когда она завершится, пока неизвестно. Надеюсь, еще год, и там можно будет что-то решать. Возможно, больше, возможно, меньше. Здесь невозможно угадать. От слишком много факторов, которые на текущий момент неизвестно слишком много нюансов. И потом следующий этап. Это этап уже не такой тяжелый, но не менее важный, когда идет рутинная, скучная работа по образованию, по воспитанию.
1: Замена школьной программы, да. Просветительские какие-то
0: вещи. И вот это
1: вещи,
0: идет, да? На Украине это шло где-то, наверное, с 85-го года, да, ну так, если примерно прикинуть, начиналось. И вот сколько десятилетий оно шло до момента, когда это превратилось в войну. Вот столько же до момента возврата. То есть просто берите, зеркальте в обратную сторону, ускорить эти процессы, я боюсь, невозможно. Это связано с воспитанием поколений и даже не одного. Но нам с вами предстоит самая тяжелая работа. Это вот эскалационный идеологический этап.
1: Коллеги сообщают, что у нас еще звоночек
0: давай,
1: есть.
0: Давай, с удовольствием. Примем.
1: Здравствуйте, назовите, пожалуйста, имя и задайте вопрос или ответьте на наш
0: свой комментарий, с вашим мнением, да.
2: Здравствуйте, Олег. Вот отвечая на ваш вопрос по поводу ударов по Киеву, ну, конечно, есть удовлетворение, что и по военной логистике, по военным объектам наносятся удары, в частности, в Киеве, последний вот сейчас массированный удар. Это все, наверное, ну, приближает окончание войны. Но смотрите, все-таки рубеж, мы приближаемся 4,5 года СВО. Но, тем не менее, вот вы тоже это упомянули, ни по Банковой, ни Минобороны, ни Генштаб, ни основное главное здание СБУ по рабочему зданию, да, его разрушили несколько лет назад. Но вот этих ударов не наносится. Вот по таким объектам, по политической инфраструктуре вот этого укрорежима. А так, да, это хорошо, что это началось. Но началось, когда мы подошли к рубежу 4,5 года.
0: Но, может быть, к нему нужно было идти. Я сейчас не в оправдание и не в объяснение. Я пытаюсь, правда, понять, потому что я так же, как и вы, задавал те же самые вопросы. Может быть, мы раньше просто не могли такой интенсивности удара наносить. Но давайте честно скажем, нужно было перестраивать экономику, нужно было модернизировать наши войска. Мы помним, как начиналась специальная военная операция, как оказалось, что мы не готовы к такому конфликту. Не было. В феврале 22 года мы закупали берцы нашим пацанам, потому что они рвались на морозе, потому что у нас обувь была неподходящая для войны, потому что на бумагах все было хорошо, а вот в жизни оказалось не так.
1: Так, и вот сейчас количество мы подошли... ракет за один залп, которые ежедневно происходят,
0: за
1: говорит
0: год
1: уже...
0: примерно производили, да. Тогда. Сейчас это все работает чуть по-другому, и при этом, заметьте, мы с вами, ну, экономически жить стало тяжелее, тоже давайте будем объективнее говорить, но в целом-то мы живем и неплохо живем.
2: Ну, есть только единственное неудовлетворение от того, что все-таки политическая инфраструктура вот украинского режима неприкасаема пока, ее не трогают.
0: Ну, вот это моя гипотеза, что есть какие-то правила негласные этой войны, а может быть и договоренности определенные, причем не только с Украиной, и не только с США, а возможно и с Китаем. Что они не трогают наше руководство впрямую, мы не трогаем их руководство. Но то, что они убивают наших генералов, это факт, а мы их генералов только на поле боя, если достаем. Ну, в смысле, у них генералов нет на поле боя.

0: Ой, на полигонах имеется в виду.
1: Или на частях. Массовых собраниях.
0: Вот. Или, ну, там не было генералов. Вот если последний ты имеешь в виду, где выставка по поводу дронов была. Там не было генералов, они в этом плане себя берегут. Как вы считаете, есть на эту тему договоренность? Или это что-то другое? Или мы просто пока не делаем этого?
2: Это очень тяжелый, сложный вопрос. Я
0: согласен.
2: Хотел, чтобы были журналисты, задали бы этот вопрос нашему президенту. Я только хотел добавить, ведь это не рутинная ситуация. Это 4,5 года затяжной, тяжелой укровойны.
0: Да.
2: Вот этот момент. Ну, нельзя сказать, что... Ну, люди разные. Кто-то, может быть, живет, так сказать, смотрит сериалы и прочее. Ну, это проблема. Это серьезная для страны проблема, что это затяжная, тяжелая вот укровойна. Ну, я бы хотел, чтобы журналист или кто-то на встрече задал бы вопрос нашему президенту по поводу вот, политической инфраструктуры Украины.
0: Спасибо. Ну, спасибо. Будет у нас такая возможность, конечно же, зададим, потому что нас это тоже интересует. Хотя мне кажется, что президент ответит, мы понимаем как. Он скажет, а зачем? Ну, в смысле, а что это поменяет?
1: А, по-моему, Песков что-то такое комментировал.
0: Комментарии Пескова были, это правда, и в этом есть логика. Но президент, насколько я помню, на эту тему напрямую не говорил. И этому, наверное, тоже есть объяснение. Но не уровень нашего президента заниматься разборками с каким-то там Зеленским. Хотя любой учебник истории, я как человек, выросший в военной семье и закончивший военный вуз, знаю что и прекрасно понимаю, что любые правила войны – это уничтожая политическое и военное руководство в первые дни. Ну, США по Ирану ударило, уничтожило верхушку военную, но это
1: Трамп,
0: не помогло
1: им. Выкрал Мадуро, возможно, вот...
0: А вот это помогло?
1: Да.
0: А вот удар по Ирану не помог. И вот кто его знает, мы живем в эпоху новой войны, она гибридная, она не такая, которой никогда не было раньше. И что здесь сработает, а что не сработает, на текущий момент утверждать нельзя. Но давайте еще одну тему болезненную для нас и для них поднимем, удары по складам. Давайте так назовем. Это удары по гражданским складам и с той, и с другой стороны. И давайте честно признаем, что и наша сторона, и их сторона логистику, ну, условного Wildberries, а с их стороны новые почты и розетки используют в том числе и для доставки грузов двойного назначения. Потому что у нас на маркетплейсе можно купить и бронежилет, и бинты, и все подручные вещи. И волонтеры, конечно же, покупают, потому что это удобно. Глупо было бы себе представить, что этого не будет. Такая же история происходит у них, за исключением маленьким и очень важным, что новая почта официально поддержала политику ВСУ и официально предоставляла свои логистические маршруты для военных. Ну, они называли это, опять же, тоже товарами двойного назначения, но для военных, скажем так, перевозок. Uh-huh. Поэтому их цели, на мой субъективный взгляд, более легитимны в плане
1: да?
0: новой почты. Но вот розетка и вот сегодняшний там эпицентр, торговый центр, хотя там в эпицентре прям собираются дроны на парковку.
1: И там еще два склада были компании.
0: Я пытаюсь разных, просто, знаешь, да. как-то их в наших глазах объяснить. Я не очень понимаю, зачем, но мне кажется, это нужно. Потому что надо понимать их логику, надо. Потому что, понимая их логику, мы подберем ключики для этого. Так вот, мы сейчас начали это выносить, и для меня одинаково больно признавать и слышать, когда гибнут обычные кладовщики, которые работают в ночную смену, что от наших ударов, что от их ударов. Но объективности ради, по Wildberries они начали быть первыми. Так как мы сейчас начали выносить их торговые центры, их логистику, они там плачутся просто. Сегодня ночью там они считали убытки. По складам нанесли такие удары, там миллионные, миллиардные убытки. Они считают это в деньгах, притом там были и погибшие в том числе. Вот насколько это обостряет ситуацию, насколько это эскалация. Вот если успеем еще, если кто-нибудь до нас дозвонится за оставшееся время, да. И немного осталось времени, потом +7 495 95 95 91 2, если хотите высказаться на эту тему, потому что мы-то хотим, нам есть что сказать, но наша программа для вас прежде всего, и мы меряем настроение, температуру народного мнения, а насколько это правильно и справедливо, и насколько в рамках ведения войны. Да, Wildberries сейчас выносит логистику из склады в Беларусь, Казахстан. Их там многие начали обвинять в том, что вот они пытаются сбежать из России. Да нет, конечно. Они пытаются уберечь имущество.
1: У нас физически нет столько ПВО для того, чтобы помимо важных объектов оборонять еще и склады.
0: Не может быть, а склады, к сожалению, горят. И самое ценное, что там гибнет после, естественно, конечно же, на первом месте это людские жизни, но это товар нашего малого бизнеса. Потому что сам склад — это помещение, его отремонтировал, поставил. Товар, который там сгорел, для многих это... единственное, что у них оставалось. Это семейные бизнесы у многих. И здесь, конечно, потери колоссальные. Но Это война.
1: Особенно учитывая, что еще не все товары страхуют. Те моменты, когда страховые выплаты, там была история же, что маркетплейсы пересмотрели.
0: Слушай, ну их тоже можно понять, давай обвинять в этом не будем. Каждый селлер имеет возможность сделать свою дополнительную страховку, а маркетплейсы убрали. Но, опять же, в пользу Ким, которая честно сказала, мы не обязаны юридически выплачивать компенсации, но мы, конечно же, это сделаем, и они это сейчас делают на колоссальные суммы. Да, у них есть такая возможность. Многие скажут, ничего страшного, от них не убудет, они-то миллиардеры, одна из самых богатых компаний страны, они-то миллиардеры, от них не убудет. Но давайте честно скажем, они что же страдают. И здесь так, социальная ответственность бизнеса с точки зрения вот, Татьяны Ким, мне лично очень симпатично. Я, конечно, понимаю и селлеров, продавцов, которые скажут, что там не все компенсировали, мы потеряли гораздо больше, но то, что можно компенсировать, компенсировали. Компенсировать все убытки в данном случае физически невозможно. Но посмотрите, в конце концов, как горит Киев.
1: Да?
0: Это нас не радует. Но некоторое удовлетворение нашего праведного гнева данная картинка, давай честно скажем, вызывает. Да, мы не радуемся смертям мирных жителей. Да, нам тяжело от того, что, скорее всего, нам это потом восстанавливать. Но мы начали воевать. И, значит, войну закончим нашей победой.
1: И мы будем смотреть уже на другие кадры из Киева.
0: Надеемся, да.
1: На более для нас
0: из
1: радостные.
0: Из русского города.
1: Да. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист. Я Михаил Алимов. В эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей. Потом продолжим беседу. Не переключайтесь. Опять же, принимаем звонки.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Об этом сообщило ведомство. Так, замглавы министра обороны России Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. В свою очередь, генерал-полковник Валерий Солодчук, который командовал группировкой «Центр» в зоне СВО в должности замминистра обороны, ответственен за организацию тылового обеспечения. А заместитель министра обороны Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, а также военной и специальной техники, сообщили в оборонном ведомстве. Ранее сегодня президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировки войск в зоне СВО. Киев все больше прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала ВСУ в зоне СВО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Он добавил, что особой жестокостью отличались такие теракты Киева, как атака на колледж в Старобильске и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Как отметил в июле президент Владимир Путин, вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об усилении давления на Россию, командует Киеву совершать теракты против мирных россиян, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее сегодня Макрон пообещал, что Евросоюз и некие партнеры Союза продолжат усиливать давление на Россию и наращивать военную поддержку киевского режима. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин и детей, добавила Захарова. Правительство России до июля 2027 года разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, сообщила Минэнерго. В начале июля правительство разрешило до конца года отдельным НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3 с повышенным содержанием серы. Данное решение признается утратившим силу, сообщает Минэнерго. Подчеркивается, что разрешение обращения в России бензина классов Евро временное, оно нужно для устойчивого топливообеспечения. Саудовская Аравия остается организатором следующего музыкального конкурса «Интервидение» и страной его проведения, сообщили в пресс-службе конкурса. Там подчеркнули, что работа по подготовке следующего конкурса продолжается вместе с саудовской стороной. Это все. К данной минуте еще больше информации, фото и видеоматериалов для вас доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на Радио «Спутник». С Русланом Осташко.
2: 21 час 33 минуты в Москве. Продолжаем вечер на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, политический аналитик, журналист Руслан Осташко. Всех приветствуем.
3: Еще раз добрый вечер, кто к нам только присоединился. Мы меняем тему, но если вы нам дозвонитесь и захотите сказать свое мнение по поводу того, что мы обсуждали прошлые полчаса, я думаю, мы с удовольствием выслушаем.
2: Безусловно.
3: Потому что тема связана. Потому что вопрос был о том, как менять потом наши взаимоотношения, связано это с образованием. Тем, каким вырастут наши дети и дети, которые будут воспитываться на наших учебниках, в наших вузах. И вот тут давай рассказывай новость, которая есть. Тем более сегодня закончился, да, прием документов для кандидатов на поступление через госуслуги. Осталось решение приемных комиссий и опубликование, так понимаю, списков поступивших.
2: Шли баталии в обществе в том числе, потому что вот сейчас действительно обострились очень сильно дискуссии в связи с тем, что либо у нас очень высокий средний балл ЕГЭ вдруг стал, либо стало очень много победителей разного рода олимпиад, потому что все эти люди жалуются на то, что из-за наличия как раз этих олимпиад ты с высоким баллом, который честно заработал на экзамене, не можешь поступить на бюджет в тот вуз, который хочешь. Там, причем, речь идет чуть ли не о стобальниках, судя по тому, что...
3: Нет, о стобальниках идет речь. Давай так расскажем, с чего все началось, почему эта тема так завирусилась и стала обсуждаться. Разошелся в сети ролик, где один из абитуриентов, который подавал документы на поступление, рассказывает свой конкретный пример. Не будем сейчас называть название вуза. Эта проблема касается любого вуза, и как она решается, тоже мы сейчас расскажем. В общем, он олимпиадник. У него большое количество участия в олимпиадах, он не особо готовился к ЕГЭ, он не стобальник, но из-за активного участия в олимпиадах и высоких мест на олимпиадах он проходит без необходимости учитывать баллы ЕГЭ. Так это, по-моему, пример называется. И показал пример другого студента, абитуриента точнее, который стобальник. У него 310 баллов, 3 экзамена по 100, и, по-моему, 10 баллов были добавлены за какую-то дополнительную...
2: Ну, там ГТО и все прочее учитывается. Ну, и,
3: да. Волонтерская деятельность, ГТО и прочее. У него 310 баллов, и он не проходит на бюджет. То есть человек сдал экзамены с максимальными оценками, выше невозможно сдать. И он не проходит на бюджет. А тот, который сдал с оценками похуже, но олимпиадник, проходит на бюджет. Тут тоже оговоримся. Кто видел этот ролик, наверное, прекрасно понимает, что ролик был снят в рекламных целях, как оказалось. И рекламировал он так ненавязчиво те обучающие центры, которые готовят детей к олимпиадам, а не к ЕГЭ. Говорит, не надо готовиться к ЕГЭ, готовьтесь к олимпиадам, и вы, как я, будете поступать. Это не совсем так. И вот общество это сколыхнуло. Сколыхнуло, наверное, справедливо. Если у нас среди наших слушателей есть либо студенты, которые сдали на 100 баллов и не поступили на бюджет.
2: Или сдали ЕГЭ не очень хорошо, но поступили по олимпиаде.
3: Родители, абитуриенты, которые сталкивались с такой проблематикой, звоните и рассказывайте свои истории, плюс 7-495-95-95-91-2, потому что это все для вас и ради вас. И вот с этим решили бороться. Я эту тему начал изучать после этого ролика, потому что у нас в редакции ворвались, как это так, что это такое, у нас убивается образование.
2: Да, сословные привилегии, непрозрачные олимпиады, это все всколыхнулось очень сильно.
3: Ну да, всколыхнулось сильно, и говорят, типа, мы стобальников сами выталкиваем из страны, потому что им выгоднее с такими результатами учиться за границей, это и дешевле по текущим московским особенно ценам, и объективно это так. И образование в некоторых иностранных вузах, скажем так, я не только про Европу говорю, про Китай в том числе, оно неплохое. И выяснилось следующее. Квоту по тому, сколько набирать олимпиадников, а сколько не олимпиадников, принимает вуз. То есть нет документа, регламентирующего единые правила для всей нашей страны. И каждый вуз принимает решение, так понимаю, на ученом совете самостоятельно. Такая-то квота у нас идет для олимпиадников. Вот этот процент потом, сколько остается, потом идут на ЕГЭ. Плюс сюда мы добавляем, давай сразу накинем все проблемы, связанные с поступлением в вузы и сдачей ЕГЭ, добавляем льготников, детей участников специальной военной операции, инвалидов. У меня дочка в прошлом году, приемная наша дочь, она инвалид, у нее тяжелое генетическое заболевание. Она сдала, ну, хорошистка, отличница, сдала не стобалльница, но неплохие баллы у нее есть. И она по квоте инвалидности, она не прошла и близко на бюджет. Потому что люди себе идут, я не хочу сейчас голословно всех обвинять, но получить справку об инвалидности по сахарному диабету, ну, относительно несложная процедура. Люди рисуют себе или не рисуют документы, и поступает таким образом на бюджет. Мы не поступили, но у нас есть возможность платить. Я как бы не сильно расстроился. Я если честно, думал, что будут больше бюджетников, знаешь, из новых регионов, из Донецка, Луганска. Анонс, кстати, из Луганска. Ребята, дети участников специальной военной операции. Вот для них, говорю, ради бога. Но оказалось, нет. Оказалось просто по вот... Ну, бумага есть, инвалидность. Это инвалид. Да. Хочешь ты или не хочешь.
4: Коллеги сообщают, у нас звоночек есть. Давайте примем звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мнением поделитесь. На вопрос может ответить.
5: Здравствуйте. Меня зовут Юля. Я из Санкт-Петербурга. Я работаю в университете. Название не буду говорить. Короче говоря, эта система уже назрела давно. Это конфликт уже не первый год. Дети натаскиваются на олимпиады. Олимпиады бывают вообще разного уровня. Это, знаете, как вот мастер спорта. Вот он участвует в этих олимпиадах, участвует. У него все, у него эти куча грамот, кортик, чего только угодно. Он приходит в вуз, он поступает. Дети, которые заинтересованы в этом предмете, они не могут поступить с этими 300-400 баллами, набрали группу физиков. Угу. Все олимпиадники. Ни одни 300-бальники не прошли, ни один человек. У меня у сотрудника сын поступал, у него 330 баллов было. Он не поступил. Вся группа была олимпиадников. К середине первого семестра, короче говоря, осталось полгруппы. Понимаете? О чем я?
3: Поясните нам. Ну, чтобы все понимали,
4: низкая мотивация у олимпиадников.
5: Нет, у них не было не то, что не мотивации. Им нужно было, они толкались в какой-то мере родителями, и они шли на модную специальность, к модному...
3: А им это самим не интересно?
5: А им это не то, что не интересно, они не тянут. Они просто не тянут, потому что подготовка к ЕГЭ, вот именно школьное образование, и подготовка на олимпиады – это две большие
3: разные. Абсолютно разные вещи. А другая сторона этой медали, можно?
5: Еще я хочу сказать. Вот эти дети, которые поступили, вот они отучились, и потом им не нужно это обучить. Они не дальше не идут учиться, не работают. Получают высшее образование и свободное плавание. Главный принцип высшего образования. У нас нет повсеместного высшего образования. У нас нет такого, что мы всех принимаем, правильно?
3: Да,
5: значит, надо принимать элиту. Только не элиту денежную, а мозговую элиту. Понимаете?
3: Угу.
5: Тут совершенно другой. Все вот эти квоты хорошо тогда, когда человек едет на это место, кто его квотировал, и он там работает. Например, медицинский вуз.
4: Это целевое обучение, это немножко другая тема.
3: Тему пытаются прорабатывать. А можно вот обратную сторону медали, потому что вы работаете в этой сфере. А про олимпиадников вы рассказали, и в принципе логично абсолютно. Но если есть такой лайфхак, да, как молодежь говорит, то почему бы им не пользоваться? Вот дети и пользуются вместе с родителями. Но другая сторона медали, которую рассказывают, когда 100-бальники оказываются, мягко говоря, не соответствуют потом в институте своим 100 баллам на ЕГЭ. То есть я не говорю, что мы там нарисовали, нас сейчас сложно нарисовать.
5: Это было всегда, это было полно. Но дело в том, что самое страшное, что преподаватели, профессора в университете получают зарплату от количества студентов.
3: Да, да.
5: Он не может, не то что не может, он хочет, ему натягивает и тройки, и четверку ставит. Ну, потому что его зарплата от этого будет страдать. И ректорат давит. Не надо, давайте мы вытянем это студента.
3: То есть ему невыгодно отчислять своих студентов, потому что количество студентов его кормит.
5: Ему не дают ректорат.
4: Руководство не заинтересовано.
3: Потому что руководство бюджет получает. Да, логично.
5: Да.
3: А какой выход вы видите?
5: Студентов с других стран. Тоже
3: это отдельная проблема. Сейчас озвучу.
5: Страна платит, и это кошмар.
4: А по-русски не говорит, да.
5: По-русски не говорят.
4: Причем на журналистику такие тоже поступают.
5: Китай, и они не говорят по-русски, и их вытягивают с наломанным английском. Сами за них пишут. Ну, в общем, я понимаете, здесь надо лопату, вот просто лопату, и разгребать.
3: Угу.
5: И это делать надо самого высшего руководства.
3: Благодарим вас. Спасибо большое. Разгребать-то разгребать, но спасибо большое за ваш звонок и ваши практические знания, потому что вы с этим сталкиваетесь каждый день. Хотелось бы послушать еще обратную сторону. Родители студентов
4: как раз
3: пишут.
4: По поводу обратного мнения. Александр из города Королёва, мой родной город, большой привет передаю, наоборот, считает, что те, кто сдают олимпиады, это фактически мозговая элита, а те студентов в университетах, в принципе, и так происходит, вне зависимости от олимпиады. Никто или нет?
3: Есть такая версия, потому что олимпиада, она профильная, и ты специалист в узкой области. Но сможешь ли ты получить высшее образование в соответствии со стандартами нашими? Да, они сейчас еще расширяются. У нас русский язык ввели обязательно, да, насколько я понимаю, и еще что-то, несколько предметов ввели. Тему по поводу иностранцев затронули очень важную. Звоните нам, студенты, родители, +7 495 95 95 912. Вы с этим сталкивались сами? Вы это видели? Вы считаете, что это справедливо или несправедливо? Возможно, у нас есть решение.
4: Шеф-редактор Артем пишет, что учится в РУДН. Нет проблем с иностранными студентами в главном вузе, который иностранцев принимает. Год учится на специальном факультете, учит язык, а потом уже в общую группу их переводит.
3: Но смотри, я же тоже преподаю в ВГИКе. У меня своя мастерская, режиссура мультимедиа. У меня учится китайский студент. Он по-русски очень плохо говорит, но он талантливый режиссер.
4: Угу.
3: Но правда, у него он старается учиться, он переводит. Для него это отдельная проблема. Да, ему сложно преподавать, потому что он не все понимает. Он использует активно новые современные технологии, он пытается понять, но когда ты даешь ему профильную задачу семестровую, он ее делает часто очень хорошо и интересно. То есть это не мешает профессии. Но это творческая профессия. А как быть с точными науками, как врачей учить, которые не понимают русский язык? Это, кстати, большой вопрос.
4: Я сам преподаватель в МПГУ, тоже только на журфаке преподаю. Вот пока меня с иностранцами жизнь не столкнула, потому что, видимо, недолго преподаю.
3: Но подожди еще, все еще впереди, потому что так как быстро деградирует западная журналистика, я думаю, что наши китайские товарищи скоро будут у нас учиться журналистике, и африканские, кстати, которые достаточно талантливые. По поводу иностранцев, сейчас у нас сокращается количество, в целом, я так понимаю, коммерческих мест в вузах.
4: Но программы обмена работают.
3: Там не про программы обмена, там про деньги. Сокращается количество с бюджетом там понятно, есть квоты, да, их нельзя сделать меньше, чем прописано в законе. Сокращается количество коммерческих мест, связано это с тем, что якобы у нас очень много людей с высшим образованием, а нам столько не надо. Странно это слышать от министра высшего образования и просвещения, что нам не нужны люди с высшим образованием в таком количестве.
4: Потому что нам нужны больше люди в прикладные специальности, проблему можно решить по-разному. Сокращают, что людей с высшим образованием.
3: Высшее образование — это не только про корочку, это про мышление. Потому что если относиться к высшему образованию так, как заложено в программе высшего образования, оно учит чуть по-другому мыслить. Это более свободные люди, люди, способные критически мыслить. Я не принижаю людей труда, я очень уважаю их и уверен, что они также этим занимаются, но высшее образование — это в том числе про это. Это про уровень отношения к жизни. И странно слышать это от министра, мы это услышали. Ну ладно, это как бы... Цель понятна, чтобы больше шли людей в колледж. Так вот, для иностранных студентов количество мест увеличивается. Связывают это с двумя причинами. Первое. Увеличение коммерческих мест для иностранцев – это всегда плюс бюджет в ВУЗ. Соответственно, больше бюджет, больше зарплаты, больше можно себе позволить. Коммерческие студенты-иностранцы платят, как правило, больше, чем наши. И самая неприятная часть этой медали, это была одна, это сокращение, общее количество сокращения студентов ведет к увеличению стоимости образования, потому что студентов стало меньше, собирать денег нужно столько же, значит, что? Нужно повышать стоимость, чтобы общие бюджеты сбора были такими же, как и раньше.
4: Еще и повысить на инфляцию, к тому же.
3: Это святое.
4: Да. Вот коллеги сообщают, звоночек есть, давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и мнением поделитесь там или вопрос задайте нам.
6: Алло, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Добрый.
6: Меня слышно, да?
3: Да.
6: Я хотел сказать, что это вообще непростая структура поступления в ВУЗ. Я на своем примере знаю, у меня вот старший сын 2 года назад поступал. Он поступал в МАИ. Значит, ему не хватило буквально там 2 баллов, то есть у него было 217 баллов, а надо было на прохождение 220 баллов набрать. И мы перешли в МЭИ, Московский энергетический институт. Мы сами из Нижнего Новгорода, из Нижегородской области. Вот, он туда успешно прошел на ту специальность, которую хотел. Вот, вместе с ним проходили и люди, которые имели олимпиаду. И про систему, вот смотрите, олимпиадники, они поверх сданного ЕГЭ имеют небольшой процент баллов, ну, грубо говоря, за каждую олимпиаду 2-3 балла дают. И, в принципе, это умные ребята, которые сдали и ЕГЭ, и набрали вот этот вот чуть-чуть количество баллов каких-то, буквально, там, знаете, там, ну, не 220, как мой сын, там, а плюс еще там 7-8 баллов, да, и прошли дальше, там, в более престижный вуз. Вот, в этом году, смотрите, какая ситуация, значит, как говорят педагоги, там, и я в этой структуре общаюсь, у меня сейчас племянник поступает, не смог поступить, потому что балл в этом году выше, чем был, вот, допустим, год и 2 назад.
4: Почему? Больше дает за олимпиады баллов, да?
3: Не факт. Больше 100 бальников условных.
6: Смотрите, я сам был удивлен, но, как они говорят, мне вот многие люди говорят, что ЕГЭ в этом году был достаточно слабый.
3: Простой?
6: Вот. Простой, да, по математике, по информатике, по физике. И, соответственно, вузы задирают планочку немножечко, чтобы студентов набрать нормальных. Они заинтересованы не только в количестве студентов, а и в контингенте, который они учат. То есть это не вот там просто чтобы набрать иностранцев там и им платили. Это тоже аспект имеется. Но вузы заинтересованы. Это непростая система. Я просто с этим столкнулся. И вот мой племянник, он не прошел в МАИ, по стопам моего сына, значит, не прошел в МЭИ, потому что там балл уже 237-240. Это я говорю про техническую специальность. Если говорить про гуманитарную, там балл еще выше, потому что считается, что гуманитарную дисциплину по ЕГЭ сдать проще. И вот в любой гуманитарный вуз, если вы посмотрите, проходной балл – это 280 и выше, и там уже за 300, это гуманитарии. Вот.
3: То есть проходят, по сути, только стобальники, ну, близкие, близко к этому?
6: Да, но это что касается гуманитариев. Вот, по технической специальности проходят, ну, по меньшему количеству баллов, совокупному. То есть обязательно русский язык, профильная математика – профильная информатика, либо физика, либо химия, ну, как что выберет ребенок, на какие специальности он хочет. И в итоге мой племянник поехал в Нижний Новгород поступать в Лобачевского университет, и там уже балл заметно ниже. Может быть, это уже политическое решение на уровне министерства, чтобы дети оставались в регионах. Вот тоже такой момент. То есть Москва завышает баллы, а я смотрю, что в Нижнем Новгороде балл не сильно завышен по прохождению. То есть там было 205-207, да, и он гарантированно проходит и в политех, и в Лобачевского. И он быстро подал туда документы, но цель была Москва, потому что как бы у нас там и родственники, и все. Ну вот, то есть эта система, она непростая, не только нацелена на деньги.
3: Есть ли решение? То есть, понимаете, мы критикуем все наши образования, а по сути это такая расстрельная должность, да, потому что...
4: Ректор МГИМО предлагает квотирование олимпиадников, не больше определенного числа.
3: Но а что мешает это делать? На уровне МГИМО это делается?
6: Ну, слушайте, если говорить про МГИМО, то там, извините, там совсем другая система отбора вообще.
3: А почему так вы заулыбались? Почему другая система отбора?
6: Ну, МГИМО это всегда была привилегированная и очень крутая, так сказать, штука, куда...
3: И? Ну, на текущий момент ЕГЭ-то нам и вводили, чтобы мы убрали эту клановость, кастовость, и чтобы любой человек там из деревни, который хорошо учится, имел шанс поступить в МГИМО. Для этого ЕГЭ и вводилась как идея.
6: Верно, верно. И я верю в систему образования, которая сейчас введена. Она, конечно, требует шлифовки, но даже человек из деревни, типа нынешний Ломоносов, он туда пройдет, потому что, ну, наши преподы и наша система образования позволяет принять человека, который, ну, действительно этого достоин. Вот, и даже МГИМО. Вот, ну, МГИМО, конечно, там, ну, есть достойные люди, и мы всех их знаем, которые его закончили, он у нас какой-то Министерство иностранных дел. Но
3: там... Есть разные, как и в любом другом вузе, но МГИМО просто на него взгляд особо. МГИМО и МГУ, два вуза, на которые все смотрят, они между собой постоянно конкурируют, кто круче.
6: А вот, да, а допустим...
3: Хотя с ними бы Бауманка поспорила еще.
6: Бауманка, да, но это чисто технически.
3: Конечно.
6: А возьмем он в ше.
3: Да.
4: Ну, да, но раз уж пошла такая пенка, я еще и свой вуз упомяну, прорекламирую. МПГУ, педагогические кадры, куем активно.
3: Куйте, да, куйте.
6: Вот это, кстати, стране нужно. Это очень нужно, педагогических кадров практически не хватает. Это нужно.
3: Да нет, я бы не сказал, что у нас педагогических кадров не хватает. У нас не хватает денег для того, чтобы педагогические кадры работали по профессии, а не искали себе возможность заработать больше. Потому что педагогов у нас достаточно, просто им платят сейчас столько, что не до педагогики пары. Хотя объективно ситуация улучшается.
4: Безусловно.
3: Спасибо вам большое за ваш звонок, спасибо за ваше мнение. Оно было очень интересным. Кстати, если нас слушают сейчас студенты МГИМО или выпускники МГИМО, позвоните, расскажите, почему вы такие особенные. Что там у вас происходит? Кстати, мы же проблему обозначили, но ведь там было и решение. Да, что там предлагают? Квотировать?
4: Да, ректор МГИМО предлагает ввести квоты.
3: На федеральном уровне, законом, да, я так понимаю?
4: Да, я так понимаю, сейчас, по крайней мере, как рассказал сам Анатолий Таркунов, коллегам, у них в ВУЗе действует такое, и среди поступивших, я так понимаю, что у них... На приоритетном этапе в ВУЗ зачислены 255. Да, 57% у них поступили по приоритетам.
3: Но это, извините, дофига.
4: Да.
3: То есть почти 60% людей поступают не по тому, как они сдали ЕГЭ, а по приоритетам. А добавьте к остальным 40% льготников, инвалиды, участники СВО, многодетные. И кто у нас тогда из... Не олимпиадников, но стабальников проходит. Никто в МГИМО. Ну, получается.
4: Из этих 255, 143 победители, призеры всероссийских олимпиад.
3: Вот о чем мы говорим. Но это не значит, что олимпиады плохо. Это значит, что система не очень совершенна. Значит, будем ее совершенствовать, об этом рассказывать и говорить. Я вспоминаю свое детство. Я учился неплохо в школе и в ВУЗе. И в олимпиадах участвовал, это не мешало нам. Но меня, знаешь, что поражает? Еще не успеем, наверное, тему широко обсудить, но я ее обозначу, по крайней мере. Это количество красных дипломов, которые выдают ВУЗы. Я как-то почитал, что на одном из факультетов МГУ, не буду называть на каком, 80% выпускников краснодипломники. 80%. Я хочу верить, что эти 80% реально это лучшие из лучших, которые учились отлично, потому что МГУ это как бы тоже показатель. Но я вспоминаю свой вуз. У нас краснодипломников было 1, максимум 2% от курса. Максимум 1-2%. Школы некоторые. У нас в школе на класс, если один золотой медалист был, это круто. На 5 классов 2-3-4 медалиста, это прям вау, ну золотые медали. Сегодня медали раздают налево и направо.
4: Я
3: не говорю, что дети хуже, нет, но система, мне кажется, несовершенна.
4: И еще есть один момент, для того, чтобы не рушить красные дипломы, к которым человек шел, если человек плохо сдает какой-то экзамен, ну, по крайней мере, там, по моим личным ощущениям, да, на что-то закрывают глаза, потому что на той же защите диплома, я и сам присутствовал в этот момент, могут на что-то закрыть глаза, потому что человек 4 года шел на красный диплом.
3: Или 5.
4: Или 5.
3: Или 6, да. Как в медицинских вузах. Большую тему затронули, за полчаса не обсудить. Спасибо, что звонили нам. Будем мы тему дальше поднимать. Но давай честно признаемся, универсального решения нет. И говорить о том, что у нас все плохо, неправильно. Не все у нас плохо. Пытаются найти решения, пытаются эти настроечки как-то подкручивать, каждый на своем уровне. Иногда получается, иногда не очень. Но факт остается фактом, что новых Ломоносовов на текущий момент, ну, наверное, не так много, как хотелось бы.
4: Ну или пока они себя, во всяком случае, не так активно проявляют. Руслан Сташка, Михаил Алимов. Вечер на радио «Спутник». Мы завершаем выпуск новостей. Оставайтесь с нами и дальше.
3: До свидания.
7: факторы, влияющие на продолжительность жизни. Контекст. В Минздраве рассказали, как удлинить жизнь и чем ее можно укоротить. Продолжительность жизненного цикла мужчины на 5-6 лет сокращается при злоупотреблении спиртными напитками, а спокойное отношение к ним увеличивает срок жизни на такой же период. Среди негативных индикаторов – низкая физическая активность, неправильное питание и ожирение. Также жизнь сокращает курение, включая использование электронных устройств. Человек быстро привыкает к этой привычке и ежедневно подвергает опасности легкие. Число курящих в нашей стране снижается, но в прошлом году оно все еще составляло 25%. Чаще всего начинают курить в возрасте 15-20 лет. По данным Минздрава, в России проживает порядка 3 миллионов граждан с избыточным весом. Как правило, у родителей с ожирением этим же недугом страдают и дети. Победить его можно, приведя в соответствие объем потребляемой пищи и физической активности, и отказавшись от жирного и жареного в пользу овощей и фруктов. В 2026 году средняя продолжительность жизни в России составляет 74 с небольшим года. К 2030 году правительство планирует увеличить этот стратегический показатель до 78 лет. В 2036 году россияне в среднем должны жить 81 год.
8: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов вечера, в Луганске и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов по Белгородской области. НАТО обсуждает с союзниками дальнейшие поставки Украине средств ПВО. Власти Норвегии выступают против пошлин США на рыбную продукцию страны. Подробности далее. Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Боевики нанесли удары по частным домам, которые находятся в Шебекинском и Белгородском округах. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что обсуждает с союзниками по блоку дальнейшие поставки Украине средств ПВО. Заявление прозвучало на фоне дискуссии вокруг дальнейшей военной поддержки Киева со стороны западных стран. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи в овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем «Патриот». По информации СМИ, глава Белого дома объяснил свое решение: нехватка ракет в самих США, их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брунер обвинил контрабандиста в случае гибели мигрантов во время кризиса в испанской Сеуте. Центральное правительство Испании ранее сообщило, что жертвами миграционного кризиса стали 72 человека. Еврокомиссар назвал неприемлемым случившееся и призвал сделать все возможное для борьбы с контрабандой людей. Армия США начала поиск нового недорогого ракетного перехватчика для борьбы с малыми беспилотниками. Главное требование – цена менее 150 тысяч долларов за единицу при массовом производстве. Кроме того, новая ракета должна поражать малые дроны массой от 9 до 600 килограммов на дальности до 25 километров, запускаться менее чем за 5 секунд и интегрироваться с существующими системами борьбы с дронами. Власти Норвегии выступают против пошлин США на рыбную продукцию страны, введенных в конце июля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИДа Норвегии. Агентство напоминает, что товары Норвегии облагаются пошлиной на импорт 12,5% в дополнение к основным. По словам агентства, власти Норвегии хотят, чтобы США ограничили применение пошлин, которые наносят ущерб ее рыбной отрасли по сравнению с рыбной промышленностью конкурентов страны, например, Исландии и Фарерских островов в Дании. В Болгарии задержали мужчину, который организовывал поставки запрещенных веществ с Украины в страны Евросоюза. Об этом сообщает болгарское национальное радио. Подозреваемый скрывался на одном из болгарских морских курортов. Следствие установило, что задержанный координировал работу 14 нарколабораторий на Украине и в странах ЕС. По данным следствия, наркотики маскировали под продукцию автохимии и под этим видом переправляли через границу. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню инициирует программу по восстановлению и адаптации территорий, которые пострадали от масштабных лесных пожаров, которые охватили страну. Об этом сообщает радиостанция «Франс Интер». Ранее газета «Монд» сообщила, что экономические потери от аномальной жары во Франции и вызванных ею лесных пожаров могут составить от 3 до 6 миллиардов евро. Уничтожено уже более 116 тысяч гектаров леса, что в 10 раз больше среднегодового показателя. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже поняли, председатель комитета Совета Федерации. Что-то я тороплюсь. По конституционному законодательству и госстроительству доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем. Здравствуйте, Алексей. Не торопитесь.
2: Не тороплюсь. Да, что-то не знаю, что-то это, да. А тороплюсь вот почему. Потому что вот прямо сейчас погрузился в эти размышления в связи с трагическими вот событиями, новостью, которая у нас произошла. Вот насколько жизнь все-таки чертовски такая сложная, иногда такая по-злому ироничная какая-то драматургия происходит в нашей жизни. Мы все помним схему Долиной, и все помним, как какой был общественный резонанс. И все помним, как многие, например, я не побоюсь в этом случае сказать, наверное, все, да, но, так сказать, вот в каком-то смысле обвиняли и были против Долиной в этом споре. И вот случается повтор этой истории, но гораздо более печальный и трагический. Почему? Рассказываю слушателям, может быть, еще кто-то не знает. Значит, 68-летняя пенсионерка подожгла себя и квартиру в момент, когда судебные приставы пришли принудительно ее выселять. Ранее она стала жертвой мошенников, продала жилье почти за 10 миллионов рублей, отдала деньги мошенникам, а суд признал покупательницу законной владельцей. Вот сейчас женщина находится в реанимации с ожогами 70% тела. И сейчас, я думаю, что все те, кто был против, как бы Долиной в том споре, все, конечно, сейчас, ну, я не думаю, что найдется исключение, все, конечно, сейчас сочувствуют этой несчастной бабушке-пенсионерке. И тут даже не знаешь, какой вопрос задать.
3: Алексей, давайте я как бы вам это без вопроса.
2: Давайте.
3: Попробую. Сочувствие бабушке-пенсионерке – это одно. А действительность сделки и ответственность лиц, которые совершают сделки с недвижимостью, это совершенно другое. Да? Но вот нет никакой уже схемы доли. Да? Нет никакой схемы доли. Тогда в результате той сделки, которую вы и многие тоже ваши коллеги называют схемой Долиной, оказалось, что все бремя ответственности было возложено исключительно на сторону покупателя. Да? Угу. Верховный суд поставил точку в этой истории. Такого рода судебные решения были признаны ошибочными, которые не соответствуют действующему законодательству. Да? Поэтому, собственно говоря, ни в законодательстве с тех пор ничего не поменялось, и не планируются никакие изменения в связи с этим. Поэтому, да, произошло трагическое событие. Люди в результате манипуляций, психологического давления, определенной инженерии социальной, иногда совершают такого рода вещи под воздействием мошенников. Свои квартиры поджигают, с собой могут что-то сделать. Полицейский участок поджечь, автомобиль и так далее. Но это вот действительно к юридической стороне вопроса, к тому, что вот сейчас вы называете схемой Долиной, это уже не имеет никакого отношения, это совершенно отдельная история. Конечно, любой нормальный человек, вы абсолютно правы, будет сочувствовать этой пенсионерке, которая потеряла свое жилье, деньги и в итоге как бы здоровье, да, но видно, у нее нервы не выдержали, и она вот так решила выйти из этой ситуации. Действительно, я согласен с вами, трагическая ситуация. Но вот к юридической материи это не имеет уже, к сожалению, никакого отношения.
2: Да, закон суров, мы напоминаем, да, но это закон. Но и здесь, конечно, опять вот мы с вами, наверное, позвольте, да, вовлечь вас в этот разговор там о справедливости. Почему? Потому что, конечно, вот в этих историях, безусловно, нет никаких пенсионерок, Долиных, Лурье, там, никого угодно. Есть покупатель, есть продавец. В данных случаях есть что-то некая мошенническая схема, как бы безэмоционально. Но мы же не можем с вами все равно отбросить там историю про богатых и бедных, про знаменитых, незнаменитых, про пенсионеров и непенсионеров. И в этом смысле может ли закон в каком-то смысле учитывать вот эти наши моральные категории или там моральные оценки или критерии, которые мы придаем той или иной социальной группе или конкретному человеку?
3: Предложите вариант. А как закон должен их учесть?
2: Не знаю.
3: Как?
2: Не знаю,
3: Андрей. Предложите вариант. Потому что это пенсионерка-бабушка, и она сейчас с ожогами лежит там, в медицинском учреждении, возложить все бремя на покупателя? Справедливое? Покупатель-то, собственно говоря, ни при чем, по всей видимости, да? Бабушка, или как вы называете, там, пенсионерка, сама как-то вступила в контакт с этими мошенниками, передала им деньги. Что здесь сделаешь? Можно посочувствовать ей? Будем надеяться, что правоохранители как-то займутся тоже этой историей, безусловно, да, и размотают этот клубок. Но в данном случае, а как закон должен учесть вот эти наши сочувствия этому человеку?
2: Угу. Как? Ну, она же тоже стала жертвой мошенников. Она же жертва в этой истории изначально. А дальше уже, конечно, так сказать, да. Да,
3: не... Она превратилась в жертву в результате собственных действий. Угу. Это проблема. Она, по всей видимости, если она совершала сделку, она дееспособна. И в результате собственных действий, да, человек иногда в результате собственных действий может совершить вещи, которые, ну, ведут к очень тяжелым для него иногда трагическим последствиям. Но это в результате собственных действий. Взрослый, дееспособный человек в силу разных причин совершил такого рода действия. Чему за это должен нести ответственность другой человек совершенно?
2: Да, который вообще ни при чем, да, который потратил, копил который эти деньги, да, который, так сказать,
3: да, там тоже
2: своя драматургия.
3: Абсолютно ни при чем. Который абсолютно ни при чем.
2: Да. Ну, в общем, мы желаем, конечно, этой пенсионерке здоровья, безусловно.
3: Безусловно. И надеюсь, что правоохранительные органы смогут ей помочь, да, как бы найти этих мошенников. Понятно, что это очень непростая история. Но все-таки еще раз, эта история нам напоминает о том, что нужно быть очень-очень осторожными, аккуратными, если вы совершаете сделки с недвижимостью. Если вы знаете, что ваши родственники пенсионного возраста совершают эти сделки, ну, помогите им, как-то поговорите с ними об этой сделке, что, с кем она совершается, как они планируют эту сделку делать. Наличные деньги — это вообще достаточно, ну, сомнительная вещь всегда в этих историях, да? Как-то взяла, передала какому-то курьеру наличные деньги. Рассчитывайтесь в банке, пойдите с вашим родственником тоже, взрослые, дееспособные люди в банк, поговорите с тем, как эта сделка будет проводиться. Кроме того, чтобы человек был более осмотрителен, вот здесь, к сожалению, ничего не посоветуешь.
2: Да, причем с обеих сторон.
3: Да, займутся этим. С обеих сторон, конечно, займутся эти правоохранители, но, к сожалению, вот случилось то же, что случилось. Угу. Да, и причина этого в действиях, к сожалению, этого пожилого человека.
2: Да. Да, и тоже вот этим покупателям, которые купили квартиру, на законных основаниях вполне. Вот как им сейчас сюда въезжать, да? Вот с такой историей. Это тоже отдельная, конечно, история. Ну ладно. В общем, желаем, безусловно, выздоровления. Надеемся на наши правоохранительные органы, что они действительно распутают этот клубок. Появилась еще одна новость такая. Риэлторы будут запрашивать выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью. Говорят, что уже некоторые крупные российские агентства недвижимости начали запрашивать выписки из реестра повесток у участников сделок купли-продажи жилья. Данная мера направлена на минимизацию юридических рисков при остановке регистрационных действий. Естественно, значит, общественность широкая связывает это как бы с возможной мобилизацией. Андрей Александрович.
3: Во-первых, закон не предусматривает предоставление таких документов. Это инициатива риэлтора. Если риэлтор от вас требует что-то странное, поменяйте риэлтора. Если вы делаете сделку. Закон не предусматривает подобного рода мер, поэтому как это может быть связано с мобилизацией, есть какой-то, я так понимаю, риэлтор, который вдруг ни с того ни с сего решил требовать такую справку. Зачем? Что она ему дает? Если он хочет посмотреть, есть ли какие-то обременения или ограничения на тот объект недвижимости, который гражданин покупает или продает, ну, для этого есть единый реестр недвижимости. Можно зайти и посмотреть, есть какие-то обременения, ограничения или нет. А это справка. А зачем она? Кто это придумал?
2: Значит, кому это нужно? Если военнообязанный гражданин не является в военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, в отношении него, не явившегося военнообязанного гражданина, автоматически вводится ограничение на регистрацию и распоряжение недвижимостью.
3: Вот, ну... И это автоматически появляется в едином реестре объектов недвижимости государственного. Зайдите и посмотрите.
2: Угу.
3: Зачем эта справка нужна? Кому? Для чего?
2: Вот некто...
3: Я просто считаю, что всем гражданам нужно понимать, что они обязаны предоставлять только то, что требует от них закон. Угу. А если какой-то риэлтор, агент или еще что-то требует от вас, бог знает что, что совершенно не предусмотрено законом, закончите с ним разговор и пойдите к другому риэлтору.
2: Угу.
3: Да. Вот и все.
2: Проблем с этим нет, да. Но как бы говорят, что вот эта проверка якобы повышает безопасность сделки.
3: Нет, это не повышает безопасность. Просто вас заставляют предоставлять больше объем информации, данных, чем это предусмотрено законом. Если бы законодатель посчитал, что такого рода информация нужна для совершения сделок, это было бы предусмотрено в нормативных актах. А нет у вас такой обязанности. Mm. Если с вас требуют то, что вы не обязаны делать, разворачивайтесь, уходите и идите к другому риэлтору.
2: Все, услышали?
3: Это никакой не связи, ни с мобилизацией, ни с действующим законом. Эти требования не имеют. Смысл как бы, ну, связывать это с чем-то. Ну, при чем тут мобилизация вообще?
2: Ну, тревожность, ну, можно, так сказать, списать на тревожность вот это вот, так сказать, общество нашего с вами. Ну, просто находимся в такой ситуации. Ну, мало ли чего.
3: Ну, и тут знаете, все... на тревожность можно списать все, что угодно.
2: Это правда. Но когда появляется там в инфополе там военкомат, оп, сразу какой-то, какие-то триггеры, может, как у собачки Павлова, знаете, сразу там слюнка там, что-то это, да, когда запах там чует или что-то там, колокольчик слышит. Вот здесь колокольчик слышим.
3: Давайте, давайте немножко вернемся к этой истории, да, ведь эти нормы появились почему? Потому что в силу вот сложившихся обстоятельств последние десятилетия огромное количество наших граждан меняли место жительства. Часто свободно можно сделать. Да? Ты можешь там работать в другом городе, снять там квартиру, не появляться очень долго по месту жительства. Все это создает определенные проблемы, ну, для органов местного самоуправления. Да? Потому что они в конце концов не понимают, где гражданин проживает. Вот как понять органам местного самоуправления? Сколько нужно, не знаю, там, детских садов, мест в поликлинике, если гражданин решит прийти? Сколько автомобилей?

0: другие органы власти, которые взаимодействуют с гражданином и требуют, ну, как бы нуждаются в какой-то обратной связи, вашей реакции. Вот и все. И эти нормы, которые позволяют определенные ограничения вводить, они направлены только на это. Не связаны ни с мобилизацией, ни еще с чем-нибудь. Поэтому, ну, та тревожность, я понимаю, Алексей, наверное, да, справедливо вы говорите о том, что есть какая-то тревожность. Но так можно все что угодно.
1: Ну да, это все, как бы же не к законодателям, да, и не к риэлторам. Идите, так сказать, к специалистам, которые, да, занимаются тревожностью. Но...
0: Да и ну, ходите вы не к специалистам. Ну да. Я говорю, вот, ну вы же, если вы делаете сделку с объектом недвижимости, вы же, ну, взрослый, как бы, дееспособный человек. Вы понимаете, какие документы вы должны предоставить, чтобы продать или приобрести квартиру. Но со вас требует что-то странное. Вы разворачивайтесь, выходите, ищите другого риэлтора.
1: Да, который, да. Хорошо. Значит, есть одна большая тема. Вот мы к ней приступаем. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказаний. Законы будут действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности на агента, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию армии, призывы к введению санкций против России, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Большая тема. Вот давайте попробуем.
0: Мы ее подробнейшим образом обсуждали. И прошлый, и позапрошлый раз. Ее Дума принимала, потом Совет Федерации принимал. Я просто боюсь, что мы тут ничего нового не скажем. Президент подписал закон, который одобрил Совет Федерации. Перед этим подробнейшим образом обсуждали в Государственной Думе. Тут, собственно говоря, ну, должны быть определенные меры принуждения. Гражданин покинул страну, является гражданином Российской Федерации, нарушает действующее российское законодательство, скрывается от суда, от следствия, но должны быть какие-то меры принуждения. Ну, безусловно, да. Иначе он находится в каком-то очень привилегированном положении. Такое ощущение, что он может пересечь границу, дальше забыть о том, что он гражданин Российской Федерации и должен соблюдать действующие в Российской Федерации законодательство. Это же неправильно. Неправильно. Поэтому должны быть определенные меры воздействия. Должны. Как только он перестанет уклоняться от исполнения своих обязанностей, которые в силу закона или судебного решения на него наложены, и меры автоматически будут сниматься. Вот, вот все, что написано в этом законе.
1: Но права уехавших оказываются, ну, как бы ущемляется после, так сказать, нарушения.
0: Я не понимаю, что такое права уехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Уехавшие они, приехавшие, отъехавшие. Это не имеет никакого значения. Граждане Российской Федерации, независимо от того, где они находятся в данный момент времени, на территории страны, поехали куда-нибудь, по работе, отдыхают, они являются гражданами нашей страны и обязаны соблюдать наши законы. Поэтому нет прав уехавших, приехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Будьте добры, соблюдайте свои права, знайте свои права, пользуйтесь своими правами. И соблюдайте то, что налагает на вас закон в качестве обязанности или санкций.
1: Но тут же просто подчеркивается, что лица, находящиеся за рубежом, это же в отношении них...
0: И потому что они, мол, они в состоянии уклониться от исполнения судебных решений. В силу того, что они находятся за рубежом. Вот и все. Никакой разницы между ними.
1: Позвольте вот такой вопрос.
0: И гражданами, которые находятся здесь.
1: Понятно, что все, закон вступил в силу, президент подписал. Но я просто как бы вот не про закон, а про, ну, про как бы про некий посыл, да, как некое сообщение для тех, кто нарушает закон, там, среди в том числе вот уехавших. Но среди уехавших есть те, кто не нарушает закон. Не нарушают, ну, которые не попадают в этот список. Вот им нечего опасаться. Это правда.
0: Закон в отношении них никаких не предусматривает ограничений.
1: Справедливо. Но с точки зрения вот некого посыла, который. Мы заинтересованы, во-первых, в том, чтобы они вернулись. Если,
0: я
1: они,
0: не
1: это,
0: знаю.
1: Если они хотят. Ну, в смысле.
0: Значит, мы. Я не заинтересован, например, в том, чтобы возвращались те, кто поливает страну грязью. Какая может быть моя заинтересованность в том, чтобы они вернулись? Только одна. Если их осудили, чтобы они отправились в места лишения свободы, если они осуждены и как бы вынесено соответствующее судебное решение. Ну вот, собственно, и все.
1: Ну да, но я просто про то, что есть те, кто поливают, а есть те, кто не поливают. И те, кто не поливают, те, кто, так сказать...
0: Те, кто не нарушают закон, он к ним не имеет отношения.

0: Нет. Закон направлен на то, чтобы лица, которые нарушили закон, административное законодательство, уголовное, и в отношении которых вынесены определенные решения компетентными органами, судом, в первую очередь, чтобы они исполнили эти решения. А если вы не нарушили закон, ну и живите себе спокойно, он вас не коснется.
1: Ну да. Ну хорошо. Да, ну и потом напомним, что вот это лицо, в отношении которого, так сказать, вступили в силу в этот приговор, всегда может подать письменное заявление в Минюст для отмены, так сказать, этих самых ограничений. Ну типа оспорить его. Оспорить его. Хорошо. Да, значит, ну, 5 минут у нас тут, ну, такая тоже это тема с консуматоршами. Я надеюсь, наши...
0: Это тема для нашей беседы.
1: А почему нет? В Москве будут судить банду консуматорш, которые заманивали мужчин в конкретные кафе. Мы знаем, что эта история носит такой международный характер. Подходят девушки, там, говорят, ну, пойдемте, вот тут есть бар неподалеку, там, и все такое.
0: Ну, да, да, и что? Ну, как бы есть статья мошенничество, ну, пусть судят. Что тут обсуждать-то?
1: Ну, та, ну хорошо, значит, есть статья, но это же надо доказать еще, что они там, так что это мошенничество.
0: Ну, по статьям, по этой статье понятно, субъективная, объективная сторона. Ну, дело же возбуждено, я так понимаю, да, как бы, я видел эти сообщения в СМИ, что вот такая, как бы, схема. Он, честно говоря, стандартный, мало чем отличается с 90-х годов.
1: Да.
0: Насколько я помню, существует такая история. Этих людей периодически ловят и сажают в тюрьму. Ну, и да тут посадят, наверное.
1: Ну, не знаю, значит,
0: А в чем особенность этой истории? Особенность в чем?
1: Особенностей не, как раз особенностей нет никаких, просто мы редко об этом говорим. Это же речь в том числе о московском туризме, это, между прочим, потому что и там о сфере услуг в Москве. Мы забыли уже про эти схемы, мы думали, что они где-то там остались на югах, там в Таиланде, как правило, там такие схемы, где-то еще на каких-то курортах обязательно такое. Тут в нашей столице вполне себе, значит, девушки приглашают, а потом выясняется, значит, заказывают шампанское, а там 6 тысяч рублей, значит, бокал шампанского. По 4 тысячи там какая-то сырная нарезка.
0: Это в любом городе, не обязательно в Москве. Я думаю, что если покопаться, в любом городе такие истории есть. Какие-нибудь кафе, ночные клубы, рестораны, где этим занимаются и, называется, обманывают клиентов с помощью такого рода девушек. Да? Ну, что, ну, будьте осторожны. То же самое могу сказать, что по первой нашей теме. Да? Там, конечно, трагическая история, а
1: Да.
0: здесь она, ну, не такая уж трагическая, мягко говоря. Ну, просто, ну, будьте осторожны и понимайте, чем вы занимаетесь.
1: Деятельность вот этого заведения, где поймали там 10 пострадавших, она уже полностью прекращена. Савеловская межрайонная проверка, так сказать, вот выясняла, что это подставное кафе работало в условиях
0: Ну,
1: полной... И вот посмотрите,
0: обычное
1: Андрей Александрович,
0: мошенничество.
1: вы, простите, ради бога, да. Значит, мы говорим мошенничество. В ходе Савеловской межрайонной проверки выяснилось, что подставное кафе работало в условиях полной антисанитарии, не имело кассового аппарата и так дальше, дальше, дальше. Не мошенничество, судя по всему, а потому что торговало алкоголем без лицензии, не было кассового аппарата, и, значит, и антисанитария
0: была.
1: Что
0: значит не мошенничество? Конечно, мошенничество. Просто кроме мошенничества, тут еще есть несколько статей уголовных, возможно, административных. А мошенничество такое делилось. Мошенничество – это хищение средств, злоупотребление доверием. Ровно это и происходило в данном случае. А то, что параллельно они там без лицензии торговали, еще там чем-то занимались, ну, это, что называется, по совокупности, еще будет несколько статей. Но суть-то этой схема состоит именно в злоупотреблении доверием и в хищении денежных средств, ну, вот тех мужчин, которые находили такого рода подруг для времяпрепровождения.
1: Да.
0: Мошенничество, конечно.
1: И еще надо было... Да, мошенничество. Вы правы. Прокуратура Москвы, вот я увидел, да, я ошибся. Значит, утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Это же мужчинам надо было еще сознаться в этом. Ну, самим перед собой, так сказать, пойти еще писать. Это же, ну, так сказать, ну, как это... Ну, тебя развели, а ты потом, девушка тебя развела. И в этом, конечно, сознаться как будто бы даже самому себе, ну, сложно. Чтобы пойти еще написать
0: Сознали,
1: заявление. Да.
0: Сознались, нашли в себе силы сознаться.
1: Это правда, случае. Это правда. Так, ну что, начнем тогда этот разговор про АЗС, ну, наверное, успеем. Нет, в Красноярске на заправках местной сети резко выросли цены на топливо. вернувшись к показателям, которые были зафиксированы до визита в регион президента Владимира Путина. Ну, типа, вот президент...
0: Я на следующей неделе приеду в Красноярск, угу. И обязательно этой историей поинтересуюсь. Я видел, да, в сообщении нескольких телеграм-каналов, что там цены упали якобы, а потом... Вернее, сначала были достаточно высокие, потом они опустились в период, когда президент находился в Красноярске, а потом их снова выставили, эти высокие цены на бензин. Я обязательно этим поинтересуюсь, поговорю с местным регулятором в том числе, что там происходило.
1: Не думайте, что получится точно так же, как с президентом. Вы приедете, опять цены, значит, там будут зафиксированы на низком уровне, а уедете, а потом опять. Ну, хорошо.
0: Не важно, кто там приедет, уедет. Знаете, Красноярск – это город, где очень часто бывают очень высокопоставленные люди. По-моему, вице-премьер Куснулин находился буквально вот там. Ну, конечно, визит президента – это особое событие, безусловно.
1: Андрей Александрович, нужно прерваться, да. Скоро вернемся.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Прокуратура ФРГ старательно избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях терактов на Северных потоках. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. Ранее украинцу Сергею Кузнецову, фигуранта дела о Северных потоках, ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает. Взрывы на двух российских газопроводах Северном потоке 1 и Северном потоке 2 произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания, Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Американские военные перенаправили 48 коммерческих судов в рамках обеспечения морской блокады Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Президент Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование Вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Молдавия завтра столкнется с дефицитом электроэнергии, поскольку не смогла заключить ни одного аварийного контракта на ее приобретение. Об этом заявил премьер республики Василий Тофан. Он признал, что существуют риски временных отключений. Премьер настойчиво просит жителей республики экономить электроэнергию в вечерние часы. Ранее власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Власти Кубы отменили действовавшие ограничения на покупку автомобилей, расширили возможности их импорта и продажи, а также ввели новые льготы для владельцев электромобилей. Об этом сообщил министр транспорта республики Эдуардо Родригес Давила. Чиновник указал, что от специального налога освобождаются продажи электромобилей, приобретаемых вместе с зарядными станциями, использующими возобновляемые источники энергии. Одновременно специальный налог на автобусы и микроавтобусы снижается с 20% до 12%, для собранных на Кубе транспортных средств до 7%, а для произведенных в стране электромобилей до 5%. Фотовыставка Русского географического общества «Самая красивая страна», посвященная природному разнообразию России, открылась в музее города Гаваны. Об этом сообщила РИА Новости представитель Русского дома на Кубе Инна Чети. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
5: Продолжаем прямой эфир. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству госстроительства, доктор юридических наук, профессор Андрей Клиш с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз добрый вечер. Слушателей тоже приглашаю подключаться к нашему разговору. Есть все возможности для этого. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, а мы переходим к еще одна тоже такая тема. Тема интересная, любопытная. Значит, гражданка Узбекистана возвращает на родину после инцидента с преддверным ковриком, на котором были изображены флаг и герб России. Значит, слушателям коротко. Это город Бор в Нижегородской области. У входа в жилье женщины был обнаружен, ну тоже вот был обнаружен, сразу вопрос у меня, коврик с государственной символикой. Обнаружили силовики. Действия иностранки расценили как возможное надругательство над госсимволом. Сама задержанная поясняет, что нашла коврик на мусорке незадолго до рейда, принесла домой, чтобы постирать и почистить. Понятно, что отмазывается. Ну, мне понятно, по крайней мере. Значит, в отношении ее составили протокол нарушения правил въезда или режим пребывания. И правоохранительные органы проводили проверку по статье «Надругательство над госфлагом». Однако, по последним данным, уголовное дело возбуждено не было. Ну, значит, ситуацию на контроль взяло агентство миграции Узбекистана и генконсульство республики в Казани. Женщины оказали правовую помощь, и за счет средств узбекского миграционного фонда ей приобрели авиабилет домой на 6 августа. Ну, то есть завтра отправится домой. Вот давайте разбираться.
6: Отлично, очень хорошее настроение. А с чем тут разбираться? У нас с вами, ну, мало достаточно деталей. Видите, у меня вот один вопрос к, ну, такого рода людям, да и к официальным лицам Узбекистана. А почему она не положила узбекский флаг и не стала о него ноги вытирать? Ну вот давайте так, наши вот радиослушатели, да? А мы правда думаем, что это какая-то случайность, что она не подумала, не знала, нашла где-то, положила случайно, хотела почистить, и вдруг оказался под ногами. У нее же узбекский флаг не оказался под ногами. Правильно? Ну, вот вы и... как бы, Алексей, вы сказали, все здесь понятно, очевидно, отмазывается. Ну, конечно, отмазывается. Решили не возбуждать уголовное дело? Ну да, наверное. Тут как раз вопрос доказывания достаточно сложный. Субъективной стороны, что она хотела сделать, какие были намерения. У нас же нет объективного мнения. Да? Это надо анализировать субъективную сторону. В данном случае, ну, действительно, слушайте, человек оказал очевидно неуважение государственным символом Российской Федерации. Ну, и отправим его просто домой.
5: Ну, да, но... Я, кстати, честно говоря, не уверен, что она прям хотела...
6: Я бы сказал, очень гуманно даже.
5: Ну да, уголовное дело-то не возбудили, да. Значит, я просто подумал, что это действительно могло быть не, ну, не с мотивом осквернения. Может быть, она действительно таким... Она просто не, ну, как бы не отдавала отчет своим детям, что это может быть воспринято как осквернение. Может быть, она наоборот хотела каким-то
6: это
5: образом...
6: Эти лица, которые не отдают себе отчет, что их действия могут восприниматься как оскорбление людей, которые здесь живут, религий традиционных, которые здесь исповедуются, символов государства, которые здесь сохраняются, защищаются. Если люди не отдают себе отчет, что их действия могут приводить вот к такого рода восприятию со стороны людей, государственных органов, им не надо тут находиться, это не в своей стране. Ну все. Вполне разумное, я бы сказал, гуманное решение предложить ей просто покинуть страну и дальше вытирать ноги о флаг Узбекистана, если так принято. Может, у них так принято?
5: Может.
6: Мы не знаем. Мне кажется, что нет. Но Бог его знает, да, как там вот принято у них в семье, там, в месте, где она проживает, в населенном пункте или городе. Может быть, у них принято класть флаг своей страны на пол и вытирать о него ноги. Не знаю. Мне кажется, что нет, но Бог его знает. Поэтому, ну, пусть она там живет.
5: Да, справедливо, да, но просто и посмотреть бы на реакцию, ну, например, не дай бог, да, если кому-то там из приезжих, например, да, в Узбекистан или любую другую страну, ну, да, не знаю, в любую страну, европейскую, азиатскую, Таиланд даже, да, постелить коврик, действительно вытирать ноги, как там будет смотреть на нее, это правда.
6: Я думаю, так же посмотрят.
5: Совершенно верно, да. Значит, но вот использование госсимволики, с вашей точки зрения, требует дополнительной какой-то регуляции? Ну, простите, ради бога, значит, трусы продаются с триколором. Ну, и люди покупают, находятся люди, которые покупают. Или плавки там, например, выходят в...
6: Слушайте, мы не сможем никогда в законодательстве описать все абсолютно ситуации, которые вот вы сейчас начнете придумывать. Там, я не знаю, почему там на вазе на какой-нибудь нельзя изобразить, или еще на чем-нибудь, или там где-то еще нарисовать. Слушайте, есть определенное общественное восприятие этого. Да? Тут важна субъективная сторона и намерение лица. Ну, тут очевидно, да, но невозможно не понимать здравому человеку, что нельзя, находясь в стране, вытирать ноги о флаг этого государства. Мне кажется, это достаточно очевидно, понятно и просто. Да? Сказать, что из-за этого надо сейчас менять закон и писать, нельзя носить государственный флаг на коврике для ног, так законы не пишутся.
5: Ну да, хотя я посмотрел именно про коврики. Именно про коврики. Есть, ну прям я не знаю, насколько там сказать вот этот, но использование в качестве предверного коврика однозначно считается надругательством и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Потому что везде, ну, вот запрещено. Да, да.
6: Да, видите, как все просто.
5: Да.
6: Но скорее надо отталкиваться от практики, которая складывается. Судебной практики, в частности, практики правоприменения, да, и это тоже часть правовой реальности, не только то, что написано в конституционном законе по данному вопросу, но отталкивайтесь от практики, тем более, что это, как вы справедливо говорите, понятно, что называется, во всех странах и на всех континентах, да, что такого рода вещи делать нельзя.
5: Но этот же коврик не был соткан азиатскими, значит, я не знаю, этими ковропредельщицами, или как их там называют, в общем, ткачихами азиатскими. Это вполне себе какое-то очевидное производство, да, не знаю, там, малый бизнес, средний бизнес. Я думаю, что можно зайти в какие-нибудь там эти наши маркетплейсы, забить там коврик с флагом, например, и приобрести его. Но если это приобретается, если это можно пойти и купить, значит, это же разрешено, и значит, его можно использовать. Андрей Александрович, не так ли?
6: Ну, не знаю, там написано разве коврик для ног. Но если государственный флаг в виде ковра, я в этом не вижу никакой проблемы. Вопрос в том, как ты к этому используешь. Знаете, можно и флаг просто положить под ноги и вытирать флаг ноги. Ну так что, флаг теперь не производить и нельзя как бы в магазине свободно продавать?
5: Вот сейчас проведем эксперимент. Предверный коврик, триколор. Это я зашел в этот, в триколор. Триколор. Вот он. Значит, зашел в маркетплейс прямо сейчас. Значит, 1600. Вот нет, кстати. Смотрите, ни одного коврика не выдает. Вот клянусь, ну, просто слушателям говорю, нет, ну, ни одного коврика.
6: Всем понятно, что это делать нельзя.
5: Да. А если сейчас, флаг США, сейчас мы попробуем, флаг США, интересно, флаг США будет или нет? За другие, в Дании в этом смысле, слушателям просто скажу, есть такой, ну, я не знаю, предверный коврик флаг США есть, можно купить, всего лишь 1300 рублей, даже 876. Значит, в Дании нельзя...
6: Надеюсь, он пользуется спросом.
5: Да, надеюсь. Да, в Дании нельзя чужие флаги топтать. Свой можно, кстати, в Дании вот такое законодательство.
6: Ну, послушайте, а в Великобритании нельзя вывешивать. Слушайте, это же очень интересно, да? Вот уж что интересно, Алексей, на самом деле. А в Великобритании нельзя вывешивать национальный флаг на улицах, потому что это оскорбляет мигрантов. И множество судов британских принимают подобного рода решения, и это считается нормой. Я вот поддерживаю, например, да, как бы стыдиться собственного национального флага британцев приучает родное британское правительство и судебная система. Отлично.
5: Да. Да, ну и датчан тоже в этом смысле, у них же были всякие печальные прецеденты, да, мы помним, там и сжигали, и реакцию на сжигание там и флагов, и книг определенных, значит, это да.
6: Так... Ну, такое любое во многих странах происходило, надо сказать, справедливости, да, скажем, не только в Дании. Периодически происходят такие вещи. Ну, как-то правовая система в силу местных традиций реагирует на такого рода вещи.
5: Угу. Ну, вот о частном случае...
6: Я думаю, что, к большому сожалению моему, в большинстве европейских стран вам ничего не будет, если вы пойдете в публичное место и сожжете там Библию.
5: Угу.
6: Но если вы попробуете сжечь Коран, то за вами тут же придут, будьте уверены.
5: Да.
6: То есть в самой Великобритании.
5: Да. Причем не всегда правоохранительный орган. Тут еще неизвестно, так сказать, кого...
6: Мы говорим о правоохранительном государстве. Да. Мы говорим о государстве. Государство за вами придет. Полиция за вами придет.
5: Переходим от частного случая к общему. Президент Путин одобрил законодательные акты, направленные на усиление контроля за миграционными потоками. Мы тоже это неоднократно обсуждали. Андрей Александрович комментировал. Да. Это, значит, обязанность иностранцев предоставлять справку о наличии и отсутствии судимости при подаче документов на временное проживание и вид на жительство. Наличие неснятой судимости за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами, станет основанием до отказа. Исключение составляют лишь беженцы и лица, получившие в России политическое или временное убежище, да.
6: Да, мы обсуждали, подавал, что еще бы хотел сказать.
5: Будет ли продолжаться, что ли, так сказать, эта работа по...
6: Сейчас закон принят, президент его подписал, и надеюсь, что эта работа начнется сейчас в таком ключе, потому что, когда предоставляется право на постоянное проживание или учебу даже, лицу, которое осуждено по разного рода статьям. Мягко говоря, мы не хотели бы здесь видеть людей, которые там по разного рода экстремистским статьям осуждены. Да и неважно, по каким. То есть люди, очевидно, не уважают закон, и мы повышаем риски здесь, у нас в стране, если таких людей пускаем и позволяем им легально находиться на территории нашей страны. Разумно? Вполне разумно.
5: Но мы просто говорили, в том числе с вами, может быть, напомним слушателям, что до этого, ну, например, у таможенников, которые проверили, или там при проверке документов, когда, так сказать, кто-то рабочую визу оформляет, до этого тоже существовали инструменты, позволяющие не пускать, например, да, тех, кто с точки зрения силовиков, силовых органов, структур является угрозой.
6: Нет, вопрос не в том, чтобы не пускать, давайте не путать разные вещи. Человек уже находится на территории нашей страны. И он хотел бы здесь получить право на проживание, законное, легальное право на проживание. Закон вот этому препятствия устанавливает, если человек был когда-то там осужден. В принципе, может быть, он и может пересечь границу для каких-то целей, да? Но он не может получить законное право находиться здесь, например, постоянно проживать на территории Российской Федерации, если попадает в ту категорию, которые вы перечислили. Вот о чем.
5: Объяснить тогда. Тогда действительно я не разобрался. Значит, получение разрешения на временное проживание. Это какой-то регламентируемый срок, ну, типа, вот если он на 15 дней, он может въехать, а полгода здесь жить не может. Так получается? Разрешение на временное проживание, не вспомните, может, я могу это сейчас, на самом деле, узнать там у Ясеня, да, но в целом, так сказать.
6: Я просто не понимаю, что тебе вопрос... Есть для того, чтобы находиться на территории Российской Федерации, иностранные граждане должны иметь одно из законных оснований. Например, они прибывают в качестве трудовых мигрантов. Тогда это патент, договор и так далее. Они прибывают сюда на учебу. Тогда это подтверждение, что они зачислены в высшее учебное заведение, ну и так далее. А есть граждане, которые пересекли границу, ну, например, в качестве трудового мигранта, и в силу каких-то причин они хотели бы здесь остаться и получить разрешение на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Они не становятся гражданами, да, но тем не менее получают право проживать здесь, на территории Российской Федерации. Брак заключают с российским гражданином, например. Да? Так вот, для того, чтобы получить такого рода разрешение, теперь установлено препятствие. Вот перечень тех категорий, которые вы перечислили в самом начале.
5: Ну да, просто вот это вот меня смутило, разрешение на временное проживание. Это, значит, документ, который дает право жить и работать в России беспатентно до
6: даже
5: 3 лет.
6: Даже если отпадут основания, да, как бы, да, вот так, которые я перечислял выше.
5: Да.
6: Верно, да.
5: А туризм вот этот без виз до 16 дней,
6: это
5: он...
6: Это все, пожалуйста.
5: Угу. Ну, тут просто...
6: Это все, пожалуйста.
5: Да.
6: Да, неважно, с визой, без визы, какие-то страны без визы, какие-то с визой. Просто иностранец, который имеет, попадает вот в эту категорию, не сможет получить право на постоянное проживание в Российской Федерации. Временное там проживание.
5: Угу. Так, вот тут Артем, наш шеф-редактор, спрашивает. Въезд в Казахстан для иностранцев предложили сделать платным. В Казахстане хотят ввести платное разрешение на въезд для иностранцев. Соответствующий проект поправок предлагает МВД республики. С вашей точки зрения, Андрей Александрович, нужно ли нам перенимать этот опыт, вот такая мера, так сказать...
6: Слушайте, вопрос не в том, нужно ли нам перенимать этот опыт. Казахстан – суверенное государство. И он может сам определить, на каких условиях граждане другой страны будут пересекать его границу. Это суверенное право Казахстана. И пусть они решают так, как считают нужным. Но если в отношении российских граждан будет введено такое правило, то я считаю, что зеркальные правила должны быть введены в отношении граждан Казахстана. Это... всеобщая практика, международная, дипломатическая, что вводятся зеркальные правила или зеркальные ограничения. Если будут введены такого рода нормы и правила Казахстаном в отношении россиян, что Казахстан может ввести в отношении каких-то стран одни правила, в отношении других другие. Но если в отношении россиян будут введены такие правила, Россия должна зеркально ввести такие же правила в отношении граждан Казахстана. Вот и все.
5: Еще одна новость, которую хотели бы обсудить, касается нашумевшей истории про убийство двух молодых наших соотечественников в Таиланде, в Паттайе.
6: Да, очень печально, я понимаю, резонансная история, которая там на самый высокий политический уровень в Таиланде.
5: Да. Вот с вашей точки зрения, вот Таиланд признал, что эта трагедия, это убийство подрывает туристический имидж Таиланда. Ну и мы видим, на самом деле, да, это там силовики включились, и все это, так сказать, подвергалось, ну, такой широкой огласке, никто не пытался скрывать, никто не замалчивал, ничего, значит, МИД Таиланда передал российскому руководителю внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых. Вот с вашей точки зрения, как Россия может участвовать в наказании преступников? Должна ли участвовать в наказании преступников, которые совершили?
6: Нет, конечно. Как Россия может участвовать в наказании преступников? Ну, тоже что тут ерунда. Совершено преступление на территории Таиланда, совершено гражданами Таиланда, да, в отношении россиян, безусловно. Да? Таиланд, надо сказать, что предпринял все меры, которые были необходимы, этих людей, преступников, нашли. Там сейчас возбуждено дело уголовное, да, и, ну, и посмотрим, должен еще суд осудить.
5: Угу.
6: Ну, скажем так, исходя из той информации, которой мы с вами располагаем, по всей видимости, велика очень вероятность того, что это именно те люди, которые совершили убийство двух граждан Российской Федерации. Конечно, мы видим, что Таиланд достаточно болезненно отреагировал на эту ситуацию, потому что, ну, большой резонанс, иностранные граждане. Потому что у нас с Таиландом, ну, достаточно хорошие отношения, да, со страной. И много россиян туда приезжает. И туристический бизнес для Таиланда, ну, достаточно важная часть экономики, да. Таиланд с этим разберется. Я так понимаю, законодательство в Таиланде достаточно жесткое. И боюсь, что там либо очень большие сроки, либо высшая мера, не помню точно, есть ли в Таиланде высшая мера, мне кажется, что есть. Высшая мера наказания для такого рода преступников. А как Россия может поучаствовать в наказании? Слушайте, а давайте зададим себе вопрос. А если в отношении тайских, да, или граждан любой другой страны в России совершается преступление, мы что, разрешим, чтобы иностранное государство поучаствовало в наказании российских граждан? Нет, конечно. Ну, суверенитет – это право осуществлять всю полноту государственной власти на своей территории. И у нас, мне кажется, в данном случае нет никаких оснований сомневаться в том, что Таиланд в полном объеме это преступление расследует, виновные будут установлены и наказаны в соответствии с уголовным законодательством Королевства Таиланд. И я подчеркну, что законодательство там, ну, достаточно жесткое. По многим вопросам, думаю, что намного жестче, чем российское.
5: Да, в Таиланде существует это... смертная казнь, предусмотрена, да, Таиланде, за, ну, убийство. Да.
6: Да. Поэтому, ну, подчеркну еще раз, что Таиланд суверенное государство, и он разберется с этой ситуацией. Ну, а я могу только высказать, конечно же, соболезнования семье, родителям, там, близким этих ребят, их друзьям. Они погибли, молодые люди, и, конечно же, это страшная трагедия для семьи.
5: Да, чудовищная абсолютно трагедия. Действительно, это там, когда вот я услышал, что в качестве, ну, типа мотива, почему, ну, мотоцикл. Ну, какой к чертовой матери тоже мотоцикл? Что из-за мотоцикла двух людей убивать? Хотя, насколько я понимаю...
6: Слушайте, вот... убивают за мобильный телефон.
5: Это тоже, да, справедливо.
6: За все, что угодно. Угу. К сожалению, тут вопрос не в мотоцикле, а в том, что для какой-то части людей ценность человеческой жизни почти ничего не значит. Угу. И это всегда приводит к
5: этому. Да. Так, еще одна тема. 4 минуты как раз можно к международным делам перейти. Сеута, конечно, мигрантский кризис в Сеуте. Мы видели там разные оценки от 30 до 50 тысяч, при том, что в городе проживают 80 тысяч. Да? Но представить, конечно, масштаб очень сложно. Все видели кадры, все, так сказать, возмущались, кто-то даже злорадствовал. А с вашей точки зрения, Андрей Александрович, вот эта история, сейчас вот я слышу экспертное мнение, ну и как бы даже нет двух. Вот есть одно, которое постоянно мне приходится слышать, что это, дескать, абсолютно управляемая история. Абсолютно управляемая история. 40 тысяч человек не могут попасть в город неорганизованно. То есть это кем-то организовано и носит злой умысел. Это не то, что, так сказать, вот какой-то там форс-мажор произошел. А это, так сказать, имеет определенный умысел под собой. Согласны с такой оценкой?
6: Сложно сказать. Я не стал бы делать такой вывод. Я как бы, у меня следующие есть выводы. Да, наверное... Этих людей кто-то организовывал. Но они исходили из того, что Верховный суд Испании принял достаточно странное, на мой взгляд, решение, но это опять же их дело. Они решили, что миграционных преступников, которые прибывают по морю, нельзя депортировать. Надо сначала разбираться, есть ли у них право там на убежище и так далее, и так далее. Это достаточно сложное решение, но тем не менее суть в этом. И кто-то использовал это решение, возможно, для того, чтобы сорганизовать вот этот кризис. Да? Да, левое правительство Испании не самое популярное правительство в Евросоюзе и у нынешних лидеров Соединенных Штатов, безусловно. Но сказать, что это они организовали целенаправленно такую историю, ну, для этого надо больше намного фактов иметь. Я думаю, что могли быть просто разного рода общественные активисты, которые таким образом интерпретировали судебные решения испанские, что вот сподвигли людей на такое массовое действие. Мне бы тут показалось важным другое. Ведь, по сути дела, да, это, конечно, наследие колониального прошлого, но Сеута, Мелидия – это испанская территория. Испания оказалась не в состоянии защитить собственную территорию. Да? Это, по сути дела, настоящее вторжение. Оно ничем от этого не отличается, да? И испанские власти показали себя, ну, скажем так, очень малодееспособными в этой части. А вот реакция европейцев, она была достаточно интересной. Насколько я понимаю, нет права ни у кого приостанавливать Шенген с Испанией. Но, тем не менее, ряд государств, в том числе Италия, по-моему, Люксембург и еще там несколько стран, заявили, что они останавливают Шенген с Испанией. Вот за этим надо понаблюдать. Это достаточно интересно. То есть ваша версия о вовлеченности неких сил европейских в этот кризис, ну, возможно, имеет под собой какое-то основание. Потому что слишком уж дискоординированно действовали европейские правительства против Испании в данной ситуации. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это через море, да, и в континентальную Испанию попасть из Сеуты, ну, в общем, это не самое простое дело.
5: Да, справедливо. Но действительно будем наблюдать. Очень уж любопытно. И действительно резонанс для самой...
6: Они, бедные европейцы, всего российского вторжения опасаются. А у них несколько десятков тысяч африканцев просто взяли и пересекли границу. И ничего с этим сделать европейцы оказались не в силах. Они так без оружия, на всякий случай.
5: Да, совершенно верно. Да, вплавь просто брасом. Кто кролем, кто на спине и так далее. Спасибо большое. Благодарим за ответ на вопросы. Спасибо. Андрей Клишес, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, был с нами на прямой связи.

0: знать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы-песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, в Петербурге и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области. Иран и Оман согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива. Университет Мексики аннулировал итоги экзамена примерно для 58 тысяч абитуриентов. Подробности далее. Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в селе Козыревка в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что вражеский беспилотник атаковал частный дом. В результате прилета ранены 6 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Глава региона добавил, что пострадавшим оказывают первую помощь и готовят к эвакуации в Курск. Иран и Оман согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предусматривает создание отдельных маршрутов для входящих и выходящих судов. Это утверждает газета Wall Street Journal. Ранее официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Маскат согласовали географические нюансы маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. При этом заместитель главы МИДа Исламской Республики Казем Гариб Абади уточнил, что новый маршрут в Ормузском проливе временный, он будет действовать 2-4 месяца. Безэкипажный катер неустановленного происхождения прибило к берегу турецкой провинции Сакария. Об этом сообщают СМИ. Катер передан саперам для последующей ликвидации. Взрывчатки не обнаружено. Украинский дрон с 5 килограммами взрывчатки упал 1 июля в турецкой провинции Трабзон. В июне беспилотник и обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море. Специалисты восстанавливают энергоснабжение на территории Абхазии после отключения из-за системной аварии на Ингур-ГЭС. Об этом сообщило Министерство энергетики республики. Член Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Георгий Пангани заявил, что масштабное отключение электроэнергии произошло в республике во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах Ингур-ГЭС. Ингур-ГЭС, расположенная на границе Грузии и Абхазии, является единственным объектом, который эксплуатируют обе страны после конфликта в 90-х годах. Критическое обмеление реки Рейн грозит Германии новым витком инфляции из-за возможных сбоев в цепочках поставок. Об этом сообщает агентство Рейтер. Уровень воды на ключевом участке у города Кауп упал до исторического минимума в 23 сантиметра. К субботе ожидается его снижение до 18 сантиметров. По словам экспертов, баржи из-за мелководья могут загружаться максимум на треть. Это вынуждает компании нанимать больше судов или переходить на дорогие автомобильные и железнодорожные перевозки. В результате стоимость речных транспортировок взлетела в 4 раза. Национальный автономный университет Мексики аннулировал итоги экзамена примерно для 58 тысяч абитуриентов, которые сдавали вступительные испытания в онлайн-формате. Причиной стали выявленные нарушения при проведении тестирования. Теперь контрольный экзамен в очном формате предстоит пройти всем абитуриентам, уже получившим уведомление о зачислении, а также тем, кто на первоначальном экзамене набрал проходной балл, соответствующий минимальным требованиям для поступления. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Вы слушаете информационный час на радио «Спутник», самом лучшем радио. Я Лисо Хабалова, и мы продолжаем наш выпуск. Сейчас продолжим обсуждать самые интересные актуальные темы к этому часу вместе с нашими экспертами. И со мной на связи экономист, юрист, общественный деятель Павел Пенкин. Павел Владимирович, здравствуйте.
3: Лисо, здравствуйте. Необычное, редкое имя.
2: Спасибо большое, Павел.
3: Мы первый раз в эфире, я, да, действительно, очень потрясен. Слушаю вас внимательно.
2: Да, спасибо большое. Я скорее буду слушать вас внимательно, потому что для меня тема такая интересная. Не могу сказать, что новая. Мы уже говорили про золото несколько раз с экспертами. Но вот здесь такая ситуация. Минфин России увеличит на 20% ежедневные покупки валюты и золота в августе. Что это может значить в целом и что это может значить для простых людей? Расскажите, пожалуйста, нам.
3: Лисо, есть такая замечательная фраза. Если вас три раза назвали лошадью, то пора покупать седло.
2: Так.
3: И, наверное, это как раз та самая ситуация, когда, собственно, нужно признать, и Минфин в этом признается перед всеми, о том, что, да, у нас стало больше денег от нефти, то есть нефтегазовые доходы растут. И, соответственно, для того, чтобы, собственно, вот иметь возможность применить бюджетное правило, Минфин сразу же обозначает правила игры на ближайший месяц. Говорит, да, мы ожидаем, что валютной выручки будет больше, и мы в соответствии с бюджетным правилом, так как у нас цена отсечения по нефти $59 за баррель, мы в соответствии с бюджетным правилом будем выкупать валюту, соответственно, и покупать золото, то есть вкладывать денежки в фонд национального благосостояния, с чем я вас, в принципе, и всех наших слушателей поздравляю.
2: Так у вас, правда, такое потрясающее настроение. Спасибо вам большое, что делитесь им с нами, с нашими слушателями. Здесь еще такой вопрос. Вот я смотрю, есть некое бюджетное правило. Что это такое, простыми словами? Как оно защищает нашу экономику?
3: Поделюсь. Значит, бюджетное правило. Собственно, мы прекрасно все понимаем, что у нас есть нефть и газ, которым мы торгуем с странами, у которых этого ресурса нет. Ну и, собственно, есть цена отсечения, из которого строится бюджет нашей страны. Вот на сегодня это $59. Собственно, если мы продаем нефть дешевле, чем эта цена, да, то есть тогда у нас центральный банк начинает активно продавать валюту и, соответственно, там по возможности продавать золото, ну, конечно, золото держит до последнего. Для чего это делается? Для того, чтобы стабилизировать в целом доходы государства. И для того, чтобы стабилизировать, получается, курс национальной валюты, чтобы рублик у нас сильно не укреплялся, иначе мы станем неконкурентными на внешнем рынке. А вот если цена выше получается, чем $59, тогда у нас образуется избыточная валютная выручка, которая способна очень сильно обесценить рубль, что тоже, в принципе, неправильно. И вот эту валютную выручку центральный банк с рынка изымает. То есть он ее выкупает и далее вкладывает в фонд национального благосостояния для того, чтобы, если вдруг произойдет очередное колебание нефти, цена вдруг снизится, начать снова продавать валюту. Ну и очень отрадно, что ЦБ сейчас больше скупает золото, нежели вот разбирается с валютой, потому что золото все-таки такой довольно-таки более, как сказать, прогрессивный, более гарантирующий актив по сравнению с валютой. Меньше колебаний и практически всегда растет.
2: А вот, знаете, хочется спросить у вас, Павел Владимирович, ситуация следующая. Примерно, наверное, месяц назад я тоже разговаривала с нашим экспертом, и он говорил о том, что золото – это не самое выгодное вложение средств, и золотом вообще закупаться не стоит. Хочется спросить, сейчас за месяц, ну, там, примерно, наверное, месяц все-таки прошел, что-то поменялось, или здесь имеет место быть просто разное мнение экспертов?
3: Знаете, есть тоже такая поговорка, она у юристов, экономистов. Значит, два юриста, три мнения, один закон. Поэтому вот кому-то может казаться, что золото рисковый актив, кому-то, что нет. А в целом я опираюсь на то, что волатильность курса золота, она довольно-таки слабая. То есть золото из года в год растет. И, соответственно, чем больше золотовалютных резервов в стране, тем больше, вот с моей точки зрения, гарантии того, что далее будет стабильно. Потому что все-таки это тот драгметалл, который пользуется спросом, и там, продав его, можно привлечь... Все его понимают, да, это золото, отлично. Вот, а что касается валюты, конечно, история совсем другая. Значит, здесь все зависит от валюты. Вот, знаете, мы раньше очень много долларов скупали.
2: Да-да-да, вот я как раз хотела спросить, вот есть ли разница?
3: Юань, теперь юань.
2: А, мы теперь в юань вкладываемся.
3: Да. То есть теперь центральный банк в основном конвертирует выручку в юани и, соответственно, придерживает ее для вот дальнейших решений по фонду национального благосостояния, чтобы там вложить, стабилизировать валюту, вложить куда-то. То есть, ну, мы прекрасно знаем, как расходуется фонд национального благосостояния.
2: Ну, а вы как экономист тогда немножечко не по теме, хотя вот мне кажется, по теме тоже спрошу. В последнее время огромное количество и заголовков, и экспертов в том числе говорит о том, что самое выгодное, что сейчас можно сделать, это хранить свои денежные средства под подушкой, грубо говоря. Вы как к этому относитесь?
3: Я не храню деньги под подушкой. Может быть, это будет ответом на ваш вопрос. Ну, вообще лучше, конечно, диверсифицировать. Под подушкой денежки будут съедаться инфляцией. Мы же прекрасно понимаем, что реально эта инфляция, это же не те 14, грубо говоря, да нет, не 14, 14 перепутал со ставкой рефинансирования. Инфляция там 6, у нас 12 в этом году. Вот такие вот мы будем плавать где-то между этими цифрами, она чуть побольше была. Хранение под подушкой денег, оно их обесценивает. То есть нам кажется, что вот 100 рублей вчера равны 100 рублям сегодня, но, к сожалению, не так. Мы уже меньше можем на них купить. Поэтому я бы рассматривал в качестве средств сбережения что-то, что хотя бы компенсирует этот процент инфляции.
2: А это что, например?
3: Вклады, которые сейчас не очень, конечно, выгодные стали, они 21%, как раньше, а гораздо меньше. Ну и, соответственно, очень большой сейчас переток денег пошел в акции, в российский рынок акций, то есть в более рисковые истории, которые дают больше доходности.
2: Ну вот стоит ли обычному человеку обращать внимание на такие новости? Например, на то, что Минфин России увеличивает на 20% ежедневные покупки валюты и золота в августе. Обычный человек должен обращать на это внимание? Следить как-то,
3: знаете,
2: за этим.
3: А давайте вернемся к началу нашего разговора о том, что стоит лишь порадоваться о том, что денег в нашей стране становится больше. И то, что фонд национального благосостояния, звучит-то как, да, национальное благосостояние, становится больше. В этом плане, да. В остальном, на обычных людей это никоим образом не повлияет.
2: А, да, вот так вот. Вы тоже с юмором к этому относитесь, но это очень приятно на самом-то деле. Плохо, что на обычных людей не повлияет. А на что повлияет?
3: Ну давайте вот, наверное, было громко сказано, не повлияет. Повлияет косвенно. То есть что такое фонд национального благосостояния? Это, по сути, наш резерв. То есть если вдруг что-то у нас происходит не так в стране, не дай бог там обесценивается рубль, или мы получаем меньше там выручки валютные, или внутри какие-то катаклизмы, то есть возможность всегда стабилизировать жизнь в стране и выдержать вот эти вот все социальные гарантии, которые у нас в стране довольно-таки в большом размере, да, то есть бесплатная медицина, образование и так далее, за счет средств фонда национального благосостояния. Что даст возможность маневра при любой ситуации, маневра государству, чтобы была возможность именно сохранить тот уровень социальной гарантии, который, соответственно, государством обеспечивается. Это не в каждой стране возможно. В нашей стране это работает. Поэтому, собственно, вот для этого, наверное, вот таким образом он скажется на жизни каждого.
2: Спасибо вам большое. Но если говорить вот прям просто, наша финансовая подушка, если можно так ее назвать, да, простым языком, она в безопасности сейчас становится только больше.
3: Да, так и есть, так и получается. И мы прекрасно понимаем, из-за чего это произошло. Это, собственно, нам помог Ормузский пролив, нам... Вот та ситуация, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке, она, соответственно, пока играет на руки, потому что это поддерживает цены на нефть высокими.
2: А как думаете, долго может продлиться такая динамика?
3: Да. И все прекрасно понимают, что пока она сохраняется в таком вот виде, то есть у нас сверхдоходы будут поступать. Как только ситуация придет к каким-то договоренностям, ну, это всегда мы это видим уже вот даже сейчас, да, то есть там... О, договорились Штаты с Ираном, бум, цены на нефть пошли вниз. Ну, соответственно, к этому тоже надо быть абсолютно готовым. Но пока есть возможность снимать слитки, почему бы это не делать?
2: Спасибо вам огромное. Экономист, юрист, общественный деятель Павел Пенкин был с нами на связи. Мы продолжаем выпуск.

0: Интересная тема, интересное название. В России предложили поднять штрафы для обочечников. Подробнее мы сейчас обсудим эту тему с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон Владимирович, здравствуйте.
1: Да, приветствую, Леша.
0: Антон Владимирович, ну, расскажите, пожалуйста, подробнее об этих штрафах и почему так происходит. Я, ну, на самом деле, понятно, почему так происходит. Я полностью за. Я вообще не люблю людей, которые нарушают правила дорожного движения.
1: Любой здоровый человек за.
0: Что говорите?
1: Любой здоровый человек за. Это точно.
0: Ну вот. Предлагают поднять в два раза.
1: Да. Ну, даже не предлагаю ЮТ, а предлагаю ЕМ, конкретно Национальный автомобильный союз предлагает эту историю. Мы тут посмотрели статистику на сайте Госавтоинспекции и внезапно обнаружили, что в 32 субъектах федерации, то есть, по сути, почти полстраны, штрафы на обочечников в этом году не накладывали. Вообще ни одного. Ноль.
0: Смотрю, простите, что вас перебиваю, хочу нашим слушателям тоже немного рассказать. Дело в том, что в некоторых регионах нет даже камер, которые могут это фиксировать.
1: В многих регионах таких камер нет. А самое страшное, что в некоторых регионах, в которых штрафов нет, камеры есть. То есть почему это не фиксируется, тоже отдельный большой очень вопрос. Причем не фиксируется, вот, например, в Дагестане. Да? Или в Ингушетии не фиксируется. И вот или в Ленинградской области. В Ленинградской области уж точно все есть, поверьте мне. А не фиксируется.
0: Не фиксируется.
1: А проблема есть, там же тоже такие же шоссе есть, такие же пробки, как в Москве, так же все объезжают, как по всей стране. Так что как это работает, совершенно непонятно, но счет, как говорится, на табло. Мы смотрим статистику и понимаем, что в половине страны реально для обочечников никто не создает вот проблем. Да, и они спокойно совершенно рассекают, как им хочется, как им нравится, и делают, что могут. Да? И это провоцирует и аварии, и конфликты, и показывает тотальное неуважение этих людей к окружающим всем нам.
0: А как вы думаете, это предложение, оно может вступить на самом деле в силу, потому что оно важное, это правда так. По обочинам ходит огромное количество людей, детей.
1: Но тут не только ходят, тут еще и... На самом деле, они же потом, эти ребята, вклиниваются и создают аварии. Где они вклиниваются? В пробках. Где они создают аварии? В этих же пробках, создавая их еще хуже. Да? И понятно, что это все против большинства, нормального большинства общества. И мы надеемся, что депутаты уже нового созыва, этот созыв Государственной Думы прекратил свою работу, депутаты нового созыва, с которыми мы, безусловно, будем эту тему отрабатывать, поддержат нас. И мы добьемся внесения поправок в КОАП. А потом уже, как говорится, и регионы подтянутся, потому что увидят для себя финансовый стимул, простите. Это, конечно, плохо. Камеры, они не про деньги, они про безопасность. Но штрафы – это единственный способ заставить тех, кто не понимает, как вести себя в обществе с другими, вот единственный способ заставить их вести себя адекватно.
0: Антон Владимирович, да.
1: Так что мы надеемся, что государство нас поддержит в данном случае.
0: Вы знаете, я как раз хотела вам задать вопрос. Ну, как вы думаете, понятное дело, что вы...

0: эти ограничения. Ну, чтобы вот все говорят, вот там в Германии нет пробок. Почему? Нет у людей даже мысли, что пробку можно объехать по обочине, создать затруднение всем остальным, и если таких людей много, то создать не пробку, а пробку вдвойне. Не возникает там такой мысли. А у нас все пытаются, вот, знаете, это как очередь в аэропорту. В Японии все стоят, они все аккуратненько проходят, быстренько, и никто не толпится, ни конфликтов, ни визга, ничего. У нас то же самое. Смотрим на окошко, его осаждают так, как будто это вход в крепость. И там постоянные конфликты. Здесь, к сожалению, это все вопрос подхода, вопрос во многом автомобильной культуры, культуры поведения по отношению к ближнему. И если есть вот там 3% неадекватных, им просто нужно создать такие условия, чтобы им было дорого это делать дальше.
1: Ну, а вот
0: 97% будут ездить спокойно и без пробок.
1: Антон Владимирович, про культуру вождения вы заговорили. В России сегодня формируется какая культура вождения? Мы становимся все-таки вежливее друг к другу или пока что нет?
0: Мы, безусловно, прогрессируем. Но вот ездишь по стране же, я много езжу по стране, и видишь, как очень по-разному водят в разных субъектах федерации. А потом смотришь, вот есть камера или нет камер. Если нет камер, все водят тут как хочется, так и ездят, на все деньги. Вот. А смотришь потом статистику аварийности, и видишь, что тяжесть ДТП, вот, например, в Краснодарском крае, тяжесть ДТП намного выше, чем в Москве. А там камер больше. Но они просто не работают.
1: Вот. А, такое и тоже, да, бывает, что камеры...
0: Такое бывает, да, безусловно. Непонятно, как так происходит, но тут, как говорится, штраф на табло. Вот я сейчас стою на улице, мимо меня проезжает тонированная в хлам «Жигули», заниженная, со срезанными
1: катализаторами. А где вы стоите, простите? Мне казалось, таких машин уже невозможно встретить.
0: Вы просто живете в центре Москвы. Вот, такая машина сейчас пронеслась мимо меня. Считает ли этот человек себя адекватным? Наверное, да. Создает ли он проблемы? Вот я сейчас реально не слышал эфира. Создает ли он проблемы спящим вокруг детям там, и так далее? Я в частном секторе нахожусь. Ну, конечно, задает. Вот он дальше понесся, я его по улице слышу метров за 300, наверное.
1: Антон Владимирович, последний вопросик очень быстренько вам задам. Очень интересно с вами разговаривать, но, к сожалению, время заканчивается. Что может сделать обычный водитель, если видит такого нарушителя? Ну вот 30 секундочек буквально.
0: Как папа мой говорил, видишь пьяный, отойди. Ни в коем случае не надо его учить, не надо самому вылезать на обочину и так далее, не надо уж тем более бить ему лицо, хотя часто хочется.
1: Спасибо вам большое. На такой ноте мы завершим с вами разговор и продолжим выпуск дальше. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был с нами на связи. Продолжаем выпуск, и тема меня очень заинтересовала тем, что несмотря на то, как складываются отношения на Земле, в космосе, Россия и США продолжают работать вместе. Подробнее сейчас обсудим все детали с ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН Натан Эйсман. С нами на связи. Натан Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ситуация следующая. Расскажу быстренько нашим слушателям. Объявлено, что наши и американские корабли совместно начнут выводить Международную космическую станцию с орбиты в 2028 году. Прочитала, что еще ведутся какие-то работы, то есть там, возможно, что-то запустят в 2030 году, но в любом случае работаем вместе. Вот расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, вместе выводили МКС на орбиту, вместе создавали модули, вместе эксплуатировали, вместе пользуемся результатами вот тех исследований, которые проводились на МКС. Ну и завершаем, наверное, эту сагу с МКС тоже вместе. Это выглядит вполне ожидаемо и естественно, мне кажется.
1: Ну, да, соответственно, тогда теперь понятно, почему мы вообще продолжаем сотрудничать с США по космосу, несмотря на все разногласия.
2: Ну, вот что касается разногласий, которые распространяются на космос, вы знаете, такого ни одного случая никто не может припомнить, в том числе и я. Здесь как раз, когда возникали трудности, то вот приходили друг другу на помощь, да, иногда и в решении, так скажем, политических вопросов. Так, наверное, можно сказать. Я даже могу привести пример.
1: Приведите, пожалуйста.
2: Да, пример вот какой. Ведь МКС требует

0: ну, так скажем, неких запасных частей. Да? Да, а история МКС, она же очень долгая, да? Вот, то есть это, ну, сколько, 30 лет, да?
1: Да.
0: Больше, да. И поэтому, конечно, и запасные части нужны, а когда все это начиналось, то, ну, участвовал еще, так скажем, Советский Союз. В том числе и предприятия Советского
1: вот
0: Союза.
1: Простите, да, я немножечко вас перебью. С 1998 года, ну, почти 30 лет, получается 28.
0: Да, да, да. Да, да, да. Ну вот, и вот некоторые из этих комплектующих делали на Украине, в Днепропетровске.
1: А, да вы что?
0: Да, да, и, ну, а нужно же, так сказать, заменять некоторые комплектующие. Ну, и вот поэтому поставляли их, ну, через, ну, то, что Роскосмос, да. А в какой-то момент наши вот коллеги из сопредельной страны сказали, что вот все, нам не разрешается поставлять. Понимаете? И тут пришлось обратиться к коллегам в Соединенных Штатах Америки.
1: И они помогли.
0: Да. И они помогли так, что буквально на следующее утро были поставлены эти запчасти.
1: Ну, получается, они действительно настолько заинтересованы. Я сейчас, к сожалению, не вспомню имена людей и достоверность тех этих новостей. То есть они действительно достоверные, но вот точность деталей не вспомню. Но я разговаривала с экспертом, и уже в ближайшее время американцы, они планируют развивать это сотрудничество в космосе. То есть у них на Россию есть действительно такие дальнеидущие планы.
0: Да, именно так. Здесь ведь, понимаете, к сожалению, у нас как-то вот масс-медиа иногда какие-то очень важные вещи пропускают. Вот, вот, скажем, МКС, конечно, все знают. И вот, вот,
1: ну, конечно.
0: С орбиты, это вот, об этом тоже появляется информация, где говорится о совместных операциях по выполнению вот этого сценария. Но есть же еще и беспилотный аппарат, скажем, марсианские. Вот. И все как-то считают, что вот в марсианских миссиях в основном доминируют американцы. Но там ведь как? Американцы большую роль играют. Но там, на этих марсоходах, да, там же стоят российские приборы.
1: Вот, знаете? Это потрясающе. Россия, да, может гордиться собой всегда.
0: Ключевые приборы, вот так я коротко попробую сказать, да. И эти приборы, как они эксплуатируются, ну, их результаты используются и американцами, и нами. Причем здесь эксплуатируются как? Здесь ведь нужна линия связи, да, нужен прием информации. Прием информации, это, между прочим, узкое горло.
1: Спасибо большое. К сожалению, все. Мы у нас последние секундочки. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт был с нами на связи.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Германия не запугает России брицанием оружием, но безудержное стремление Берлина к эскалации может привести страну к катастрофе. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИДа России Дмитрий Любинский. Немецкий новостной портал сообщал, что правительство Германии заложило в федеральный бюджет на текущий год рекордные 11,5 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и нового вооружения для ВСУ. В Министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году. Президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить давление на Россию, командует Киеву совершать теракты против мирного населения. Об этом заявил официальный представитель МИДа нашей страны Мария Захарова. Дипломат обратила внимание на слова Макрона о том, что Евросоюз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию и не поддадутся усталости и запугиванию. Об этом французский лидер заявил после ударов российской армии по военным объектам на Украине. По мнению дипломата, этими словами Макрон фактически прямым текстом командует Киеву совершать теракты против мирного населения. ВСУ утром 3 августа нанесли удар беспилотником по пляжу под Геленджиком. Погибли 7 человек, ранения получили 58, в том числе дети. Посла Украины в Лондоне Валерия Залужного не пустили на встречу Владимира Зеленского с прибывшим в Киев министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом. Об этом сообщает издание «Европейская правда». По словам пресс-секретаря Залужного, дипломат сейчас находится в Киеве, однако его не только не пригласили на встречу Зеленского со Стритингом, но и даже не повестили о ней. Ситуацию прокомментировали в офисе главы киевского режима, заявив, что присутствие послов на подобных мероприятиях не обязательно, а Залужный при желании мог бы и сам проявить инициативу. Украинские СМИ полагают же, что Залужного не пустили специально в качестве мести за его недавнюю критику НАТО. Администрация президента США Дональда Трампа обяжет некоторых потенциальных иммигрантов внести залог в размере до 250 тысяч долларов для получения американской визы. Об этом пишут СМИ. Отмечается, что это часть новой пилотной программы, призванной гарантировать, что желающие переехать в США располагают достаточными средствами для самостоятельного содержания и не будут зависеть от помощи американских налогоплательщиков. Программа вступит в силу в августе и будет реализовываться совместно с Министерством внутренних безопасности США. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева. Наталья, я вас приветствую. Меня тоже зовут Наталья. И мы сегодня попробуем покопаться в нашей, ну, не знаю, в нашей с вами или в человеческой, общечеловеческой памяти, найти там ответы на то, во-первых, что такое культурный код, на то, что, почему и зачем мы делаем в нашей жизни. Потому что, наверное, все это кроется где-то вот там в нашей внутренней коробке, не будем ее называть передачей, но то история, что есть у нас в голове, и все это как-то на нашу жизнь проецируется. Так вот, я вот пытаюсь понять, можно ли родиться с этим культурным кодом? Или мы его получаем уже от того, с кем мы общаемся, с кем мы ходим в школу, кто наши родители и так далее?
3: Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно тут быть. И чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с того, что вообще как мы рождаемся. Вот человек, маленький ребеночек родился, у него характера еще нету, личности еще нету. У него есть темперамент. Темперамент — это то, что ему дано от рождения. Это гены, там, как нейрофизиологические процессы происходят, как у него, как он функционирует. И это достаточно сложно поменять. То есть с этим он родился. Угу. Дальше ребенок начинает расти, развиваться. У него есть мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра. И у ребенка начинает формироваться характер. Характер формируется с участием тех людей, которые его окружают. Но не только. Потому что, например, мы же все живем семейными историями, гласными или негласными. Как когда я первый раз пришла на психотерапевтическую консультацию, ну, психоанализ, это было лет 30 назад, я долго-долго разговаривала про папу, про папу, про папу.
2: Ну, у вас такая фамилия, что тут не нужно объяснять, поскольку вся она у вас связана
3: с психоаналитик мне говорит, все с папой, все понятно, а давай про маму поговорим. Вот в психоанализе вообще важно то, о чем мы не говорим, в психотерапии то, о чем мы не говорим. Потому что то, о чем мы не говорим, тоже передается и тоже управляет нашими действиями, но неосознанно. Неосознанные эмоции, неосознанные истории, неосознанные нарративы, неосознанные паттерны. И, например, когда в семье избегаются какие-то темы, что-то люди не делают, о чем-то не говорят, где-то отводят глаза, что происходит? Ребенок это считывает, и это прописывается у него, в его сознании. И получается, что в следующий раз, когда эта тема возникает, у него случается то же самое, что случалось у его родителей.
2: Угу.
3: Потому что как ребенок учится? В том числе с помощью, ну, помимо всего прочего, там очень много механизмов, в том числе это зеркальные нейроны. Когда ребенок рождается, и он первые два дня начинает нам улыбаться, он нам улыбается не потому, что он так рад нас видеть. Я думаю, что он вообще не понимает, что происходит, где он и что такое. Он улыбается, потому что работают двигательные зеркальные нейроны, мы улыбаемся, и он нам тоже улыбается. То есть он повторяет наши движения. И также человек считывает наши эмоции, повторяет наши эмоции. То есть это сопереживание такое. И вот когда он чувствует, что на какую-то тему возникает тревога, страх, обида, которая не говорится, она все равно для него становится частью него. И проигрывается, когда у него это говорится дальше. То есть, соответственно, когда формируется характер, это родители, дом, школа, институт, это вот то, что можно поменять, и то, как человек что-то делает, как он функционирует. И следующая конструкция – это наша личность. В психотерапии, психологии, психиатрии – это уже такая наука странная. Ее не померить.
2: Yeah.
3: Ну, то есть, если как бы сердце можно измерить, посмотреть скорость кровотока, там объем и так далее, так далее, то в психотерапии достаточно сложно. И в психиатрии в том числе. Мы можем посмотреть нейромедиаторы, мы можем посмотреть синапсы и так далее. Но что такое личность?
2: Ее нельзя измерить.
3: Никак. Ее даже пощупать. Да, ее пощупать нельзя. И поэтому на такие абстрактные термины, как личность, сознание и так далее, много разных определений. Но мне нравится определение такое, что личность — это та конструкция, которая вот самая такая верхнеуровневая, которая формируется у человека тогда, когда он обрастает смыслами, целями, какими-то своими мотивами, движениями вперед. То есть когда он становится самостоятельной единицей с каким-то смысловым содержанием. То есть если характер, как я что-то делаю, то личность, а зачем я это делаю? И интересно говорить о том, что личность формируется не тогда, когда ребенок родился, а тогда, когда ребенок ушел из семьи и стал самостоятельной единицей. Потому что когда ребенок в семье, у него личность семьи и родителей. И когда меня спрашивают, когда личность формируется, у кого как, у кого-то вообще никогда.
2: Потому что он не уходит из семьи, да?
3: Он не становится самостоятельной единицей, он становится вот как бы отражением тех процессов, которые вокруг. И, соответственно, культурный код формируется на всех этих этапах, начиная с того, что мы получаем, когда формируется характер, то, что мы получаем от много-много поколений назад, и то, что мы формируем сами, выбирая, как мы строим нашу жизнь. Но в культурном коде интересный момент, что когда я у себя пишу где-то про культурный код, часто говорят, вот, у нас культурный код СССР. Но не совсем так. Потому что такая формулировка подразумевает, что где-то в районе 17-го года произошло как бы обнуление всего того, что было. И люди с абсолютно новой прошивкой вышли на улицу и стали другими людьми. Но это же невозможно. С учетом того, какая история, да, была в психике людей, ну, сколько тысяч лет, да, сколько сотен тысяч лет и так далее.
2: Там просто так получилось, что тогда сотни этих тысяч лет или там, не знаю, сотни лет...
3: Сотни лет, да.
2: ...управляли одни люди, а теперь стали другими, поэтому,
3: но
2: люди
3: же не обнуляются. Мы просто начинаем функционировать по-другому. Но культурный код у нас остается. Да, если мы посмотрим фильм «Собачье сердце», вспомним, да, то мы видим, что Советский Союз, да, после революции, а культурный код профессора Преображенского остался таким же. Ну, это такой яркий пример. Но в целом это все тянется долго. И когда мы сейчас себя описываем, то у нас такая достаточно интересная смесь культурного кода, который русский, советский. И только сейчас начинаются как бы зачатки культурного кода, который вот такой постсоветский. Но это вообще такие вот маленькие-маленькие вкрапления. Потому что когда мы говорим, что мы другие...
2: Это часто любят говорить по отношению именно к русским, что мы отличаемся.
3: Да, но когда мы русские, говорим, что мы другие. Вот я не такой, как мои бабушки, дедушки, мамы, папы. Угу. Это тоже иллюзия. Несмотря на то, что мы родились и росли в другое время уже немножко, но люди нас воспитывали те же. С теми же историями, с теми же несказанными или сказанными вещами, которые формируют нашу личность сейчас. Это по принципу такому, знаете, когда многие говорят, я никогда не буду, как моя мама, папа. Где-то в 40 лет мы понимаем, что мы стали абсолютной копией наших родителей. Потому что все, что мы закладываем, все, что закладывалось тогда, оно все равно у нас присутствует.
2: Угу.
3: Как бы мы ни хотели быть другими, но в стрессовой ситуации, в ситуации, когда мы не управляем осознанно тем, что мы делаем, вот мы не делаем этот осознанный выбор здесь сейчас у себя в голове, я привык делать так, но я буду делать вот так вот, в таком автопилоте мы делаем вот как наш культурный код нам подсказывает.
2: А я пытаюсь понять, о чем он проявляется вот в делах, ну или там, не знаю, в той же психологии, в поведении,
3: ну,
2: вероятно,
3: например,
2: да? Вот сейчас вы...
3: Пакет с пакетами.
2: Так.
3: Только у русского человека есть этот пресловутый пакет с пакетами. Правда же?
2: Вы имеете в виду, что мы все складываем и храним пакетики?
3: Да. Или, например, когда вы придете в гости кому-то в России, то вы прекрасно знаете, что мусор под раковиной.
2: Так.
3: Но в Америке мусор не всегда находится под раковиной. Там масса других мест. А у нас он всегда будет под раковиной.
2: А я, кстати, не знаю, откуда это пошло и почему его стали туда
3: вот,
2: ставить.
3: Что у нас вот это вот, мы приходим в гости, сначала чай попить и с чаем поговорить о делах. Вот это вот как бы чаепитие. Тоже наша такая история. А если мы посмотрим на сказки, да, которых я тоже люблю говорить, например, там синдром Колобка. Тоже что-то хорошо у нас получается, что-то не очень. Сказки для чего нужны? Они дают нам азбуку, как стоит делать или не стоит делать.
2: А расскажите подробнее про Колобка, потому что я помню только, что он от бабушки ушел, от дедушки ушел.
3: А потом лиса его съела.
2: Так.
3: И он пел песенку «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я такой весь классный, весь из себя самостоятельный, независимый». А потом лиса его обманула, сказала, ну, если ты такой классный, сядь мне на нос. Он сел, и она его съела.
2: Точно, значит, он был слишком тщеславный, да?
3: Ну, вот это не совсем тщеславие, да? Возвращается к тому, что сказки, это то, как нам стоит делать или не стоит. И получается, что бабка с деткой, они собрали все вот по сусекам эту муку, да, как это в жизни бывает, вот как бы все вложили из кого-то, либо дома, либо в бизнесе сделали звезду.
2: Дали ребенку высшее образование.
3: Дали ребенку высшее образование. Или даже не про ребенка, а вот если мы возьмем компанию, сотрудника сделали звездой. Часто же в компанию приходит сотрудник, в него все вкладывают, он становится звездой, такой замечательный, весь из себя классный. Что происходит потом? А потом он говорит, все классно, но я пошел. И мне больше никто не нужен. И я самостоятельный. В нашем русском культурном коде, в отличие от американского, например, очень важна община и люди вокруг. Если американский рейнджер – это один человек, который пришел, построил свой кусочек земли, дом, и что-то там делает на этом кусочке один, одинокий рейнджер, да, то у нас важна община, много людей. Все на взаимных связях, да, все друг с другом как-то относятся, как-то общаются. И вот этот Колобок сказал, что мне вообще этот не нужен, этот не нужен, этот не нужен, мне никто не нужен, я все сам. И все сам, когда ты один вне социума, приводит к тому, что ты пропадаешь. И если проанализировать разные кейсы и как бы рабочий, и бизнес, и так далее, это часто история же, которая возникает, когда человек вот как бы зазвездился, да, стал такой, что он, ну, все такой как бы слишком самоуверенный.
2: То его потом съели.
3: И съели его потому, что он перестал видеть вокруг людей. Вот. Или, например, Василиса Премудрая. Мне тоже очень нравится. Тоже наша типичная история.
2: А с ней что было? Я тоже не помню.
3: Нет, не Василиса Премудрая, царевна лягушка. Помните, там в конце, это моя любимая вообще.
2: Царевной же она стала, да?
3: Ну, там до того, как она стала царевной, она помогала своему этому Иванушке. И она превращалась то в лягушку, то в царевну.
2: Угу.
3: Так должно было быть 30 дней. В какой-то момент она должна была по истечении 30 дней перестать превращаться.
2: Угу.
3: Но Иван-царевич не дотерпел одного дня и сжег эту шкуру. После чего началась целая эпопея, когда он пошел искать эту царевну там через кучу трений и приключений.
2: Угу.
3: Что же наша типичная история? Когда мы все делаем хорошо, планируем четко, правильно и так далее, а потом в последний момент либо потратим все деньги, либо накосячим как-то тотально, либо сделаем что-то, что всю нашу работу насмарку.
2: То есть мы не сможем этого одного дня, да, дождаться?
3: Не сможем одного дня дождаться, да.
2: Не хватает терпения.
3: Да, тоже такая наша история. Вот. И таких нюансов очень много. И эти все вещи прописываются у нас в подкорке, когда мы слушаем эти сказки.
2: Угу.
3: И тут вопрос, из какой позиции мы их слушаем. Потому что если мы, например, как сейчас это модно, да, вот вообще мне кажется, что чтение книг, те люди, которые читают книги, это будет новая элита.
2: Угу.
3: Потому что чтение это вообще сейчас становится достаточно сложной, но очень популярной конструкцией. Но там есть три вещи. Во-первых, нужно уметь читать, но это не так сложно, все как будто бы умеют читать. Второе, нужно понимать, что ты читаешь. И вот тут уже начинаются проблемы, потому что мы привыкли быстро читать.
2: Не задумываясь.
3: Не задумываясь, да. И для нас важно поставить галочку, что мы это прочитали. Типа мы эффективны. Но на самом деле это не становится частью нашей личности. То есть мы это не интерроризируем, и это не становится частью наших нейронных связей, а просто как бы пришло-вышло.
2: А как правильно читать, чтобы оно стало?
3: Прочитать.
2: Ну, давайте расскажем, потому что, наверное, многие забыли.
3: Прочитать, подумать, порефлексировать, ну, подумать о чем это, в чем смысл. Как бы вдумываться в то, что происходит. Уметь рассказать хотя бы себе, что я сейчас прочитал. А третье, самое важное, это вообще как то, что я прочитала, повлияет на мою жизнь.
2: Угу.
3: И это тоже важно, потому что все, что мы читаем, влияет на мою жизнь. И дальше вопрос, как влияет. Сейчас модно говорить о том, что как вот какие-то там непонятные книжки влияют, да, как искусственный интеллект влияет, как это все влияет. Но вопрос, как я выбираю, это на меня влияет. Я могу прочитать детектив, да, какой-нибудь. О, я очень люблю детективы читать, но он на меня, я выбираю, как он на меня влияет. Вот. Искусственный интеллект тоже классно, потому что я выбираю, как он на меня влияет. Когда мы говорим, что искусственный интеллект нами управляет, мы как бы передаем ему ответственность.
2: Ну, в защиту тех, кто сейчас мало читает, могу только сказать, что бывает такое слишком, наверное, у многих слишком быстро вот этот вот бежит жизнь, проходишь, что ты не можешь просто на этой книге сконцентрироваться. Знаете, я сама себя ловлю, что ты читаешь текст, ты не можешь,
3: вот.
2: Он у тебя в голове не укладывается.
3: Это навык, который мы теряем. Потому что навык концентрации на тексте, он, ну, у нас у всех есть, а мы в школе его и в институте прекрасно использовали. Просто мы не умеем находиться в точке, где мы можем посидеть и никуда не бежать. Мы находимся в иллюзии, что нам нужно все время куда-то бежать, бежать, бежать, бежать.
2: Угу.
3: И когда мы читаем сказки, возвращаясь к сказкам, то получается, что я не вдумываюсь, а что это для меня значит, какие смыслы это для меня несет. А я думаю, что я что-то прочитала. И я автоматически наслаиваю это на ту конструкцию, которую я слышу вокруг меня. И дальше это не мой выбор, как я делаю, а это скорее как мне дают эту сказку в социальном медиа. То есть, например, там та же сказка «Морозко», да? Ее можно трактовать по-разному, или там «12 месяцев», где дочку привозят в лес, и ей холодно, и у нее спрашивают, тепло ли тебе, девица, а она говорит, тепло, тепло, или там 12 месяцев, она с этими 12 месяцами общается, как-то взаимодействует, и ей дают там сундуки золотом, и все у нее хорошо получается. А вторая, вот эта дочка мачехи, мачеха ее отправляет, это дочка мачехи недовольная, все время говорит, мне это не нравится, я это не хочу, и мне холодно, и голодно. И ей все говорят, ну, как бы не нравится, вот и иди с камнями, с сундуками.
2: Угу.
3: Первое, что приходит в голову, исходя из социального контекста, что несправедливо, да, что не надо терпеть, что первая девушка, которая вот говорила тепло и пыталась как-то что-то решить, что она все время терпит, что она такая жертва.
2: Угу.
3: И вообще в этом случае нужно, чтобы ну, говорить как есть и не терпеть. И вообще сказка несправедливая. Но если мы остановимся и подумаем, то это очень интересный момент, потому что о чем эта сказка? О том, что когда мы находимся в определенных обстоятельствах, мы можем с ними бороться, как вот дочка, родная дочка мальчики. Мы можем бороться и всю энергию потратить на возмущение, на борьбу, на какое-то там бухтение, недовольство, и ничего не получить.
2: Угу.
3: Либо мы можем, как главная героиня, сказать, да, холодно, да, в общем-то, не самое приятное место быть в лесу с 12 месяцами, но как бы и мне нужны подснежники или там мне нужно согреться как-то. Но я буду действовать, исходя из тех обстоятельств, в которых я нахожусь. Вот. И тут каждый раз мы делаем этот выбор, с какой позиции мы думаем.
2: А что делать, если, допустим, ну, так получилось, что вот в этом периоде детства, да, который, как я понимаю, в дальнейшем это такая и есть наша большая часть жизни, потому что мы потом к нему возвращаемся, а детство у нас заканчивается, не знаю, там оно в 14, в 15, какие там сейчас официальные по науке точки.
3: Сейчас такая каша с этим.
2: 12 или так далее. То получается, потом мы все время к нему возвращаемся, да, и какую-то нашу взрослую жизнь, она так или иначе определяется тем, что мы, чем мы занимались до 12 лет, условно. Если так получилось, что там было пусто, ну, мало ли что произошло в семье, не было, не знаю, вот этого вот окружения, не было каких-то семейных историй в достаточном количестве, а человек хочет потом перейти в другую среду. Что ему сделать? Как ему, сможет ли он это сделать, несмотря вот на эту пустоту до его
3: детства? Смотрите, когда мы говорим, что человек, там, ребенок или подросток до определенного возраста, тут разные, ну, разное понимание, что мы имеем в виду под этим. А если мы имеем в виду, как мозг развивается, да, вот именно нейропластичность мозга, то мозг развивается постоянно.
2: Угу.
3: То есть это устаревшая конструкция, что там до какого-то возраста мозг развился, собрался, и дальше, что бы мы ни делали, вот все, как бы новые нейронные связи не формируются. Нет, у нас мозг развивается и формируется все время.
2: Я больше про вот эти воспоминания, да, которые ты собираешься к этому за это время.
3: Вот смотрите, воспоминания — это воспоминания. А важно намерение человека. И что я с этими воспоминаниями делаю? И большая проблема психотерапии сейчас в том, что мы считаем, что кто-то ответственен за то, чтобы эти наши воспоминания переписать. И когда кто-то перепишет это, ну, либо там психотерапевт, либо мы найдем маму, которая виновата, и мама должна что-то сделать, чтобы мне стало по-другому, и тогда вот я заживу. Но так не работает. Травмы есть у всех, условно. Условно травмы, да? Потому что, ну, мы не говорим о серьезных, тяжелых травмах, с которыми человек сталкивается. Мы говорим о таких как бы неприятностях. Они есть у всех. И так человек учится. Он учится преодолевать трудности. Невозможно развитие, когда все как бы гладко. И да и такого не бывает. И дальше важно, чтобы человек мог сделать этот выбор. Да, меня научили так, у меня было так, но я выбираю делать и делаю по-другому. То есть в психотерапии и вот в этом развитии очень важна конструкция, когда я понимаю, как это работает, я знаю, как это у меня работает, я вижу это у себя и делаю по-другому. А часто в психотерапии оканчивается, что я знаю, что это есть, мы как бы обо всем поговорили, и само теперь все должно поменяться.
2: Угу.
3: Но так, к сожалению, не работает.
2: То есть нужно над собой все время что-то проделывать, какие-то...
3: Нужно все время делать какие-то шаги.
2: Читать книги в том числе, да? Как
3: ну, читать книги, познавать новое, ходить в новые места, общаться с людьми, потому что мы люди, человек-существо социальное. И если мы не общаемся, мы начинаем дичать.
2: А вот давайте напомним, что общение — это ну, разговор, да? Это не только переписка, что нужно с другими людьми разговаривать.
3: Да, это не
2: зачем?
3: Только...
2: Вот сейчас многие спрашивают, а зачем, если можно письмо написать?
3: Можно письмо написать, но тогда мы не считываем эмоциональные реакции. Мы не всегда можем себя поставить на место другого человека. У нас не вырабатываются те гормоны, которые вырабатываются при звуке голоса. А у нас не вырабатываются те гормоны, когда мы держим друг друга за руки или обнимаемся. А общаться можно, но просто качество будет другое. Ну, условно, можно ли дома иметь только чашку? Ну, в целом можно, но это будет максимально некомфортно, без ну, если нету ни тарелок, ни ложек, ни вилок, ни чайника, ничего.
2: Угу.
3: Приспособиться можно, но неудобно.
2: Но культурный код подсказывает, что нужно много предметов, да?
3: Да, вот. И, во-первых, вот эмоциональный интеллект, такого низкого эмоционального интеллекта, как сейчас, на мой взгляд, не было никогда. Мы считаем, что мы прокачиваем эмоциональный интеллект, потому что пошли на курсы и послушали, что такое, или книжку прочитали про это. На самом деле это не так, потому что, когда мы просим кого-то в психотерапии поставить себя на место другого или на тренинге, человек не может это сделать. Самым высоким эмоциональным интеллектом обладали, знаете кто, на мой взгляд? Бабушки, которые сидели на скамейке у парадной, которые могли по внешнему виду рассказать, кто, где работает, что делал, с кем разводится, кто на ком женится, просто когда человек мимо прошел. Это же есть эмоциональный интеллект. Способность посмотреть на мир глазами другого. И мы все это могли делать. Потому что мы могли по повороту ключа...
2: Узнать, кто домой приходит.
3: Узнать, кто приходит домой, и главное, в каком настроении. Это же тоже эмоциональный интеллект. Вот. А сейчас мы себе... не позволяем поставить себя на место другого. Потому что, ну как же я буду додумывать, решать за другого человека? И это беда современного, на самом деле, общества в этом ключе. Потому что что происходит? Это такое... Почему-то все считают, что если нечем заняться, что-то не получилось, там не удалось на работе или как-то что-то пошло не так, то есть несколько специальностей, куда можно пойти и сразу же хорошо все делать и работать. Например, психолог.
2: Да.
3: Но на самом деле это не так. Почему? Потому что, чтобы быть психологом, нужно определенное системное мышление. Нужно знать, как работает организм, нужно знать, как работает мозг, нужно знать, как работают в организме и гормоны, и сосуды, и сердце, и вообще все, как человек целостно работает, да, потому что, например, когда сейчас модно говорить про психосоматику, и если раньше было так, что человек с психосоматикой доходит до психотерапевта через несколько лет, но зато обследованный весь от и до, вдоль и поперек, то сейчас у нас другая беда. Что-то случилось, и это сразу же психосоматика, и человек не обследуется, и очень много пропускают соматопсихики, то есть это когда физиологические состояния, заболевания проявляются через психику. Например, когда есть нарушение функции щитовидной железы, железы, дефицит железа, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, вот психолог решил, что он психолог. Сходил куда-то, чуть-чуть поучился, но нет системного мышления. Берет тезис какой-то и говорит, вот как бы нельзя нарушать чужие границы. Никогда. Или нельзя быть токсичным. Никогда. В целом, вот если смотреть в контексте определенных вещей, это правильное утверждение. Но оно очень калечащее, когда мы смотрим только вот одно это утверждение, и все. Потому что где-то, да, нельзя нарушать чужие границы, где-то невозможно общаться без нарушения этих границ. Где-то нельзя быть токсичным, а где-то невозможно не быть токсичным. И когда вот одна фраза берется и вокруг нее строится целая парадигма, как теперь человек должен жить, он не может, потому что большой кусок остается вне контекста работы и вне знания психолога и, соответственно, человека. И тогда психология становится не помощью, не инструментом, который нам помогает жить жизнью, чтобы всем было хорошо, а чем-то калечащим.
2: Спасибо за ваш совет, за мудрый, что нужно иногда все-таки выходить за какие-то рамки, которые нам определяют. А у нас была сегодня в гостях психиатр, психотерапевт Наталья Бехтерева.
3: Спасибо большое.
0: Поговори со мной.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им. Как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: Полночь в российской столице, в Хабаровске 7 часов утра, в Бишкеке 3 часа ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинская логистика не успевает пропускать военные грузы из стран НАТО. Энергоснабжение на территории Абхазии полностью восстановлено. Число поездок по платным дорогам в Дубае в первой половине года упало. Подробности далее. Украинская логистика не успевает пропускать военные грузы из стран НАТО после того, как морские перевозки практически прекратились из-за ежедневных ударов российских войск по украинским портам и судам. И теперь эти грузы скапливаются на границе с Польшей и Румынией. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. С середины июля вооруженные силы России, как сообщает Минобороны, наносят ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре. По словам Лебедева, из-за этого страны НАТО прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона. В результате основной поток западного вооружения был перенаправлен на железнодорожную логистику Западной Украины. Комиссия помощи международной торговли США начала пересмотр действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на импорт бесшовных стальных труб из России, Украины, Чехии и Южной Кореи. Согласно документу в распоряжении РИА Новости, который будет опубликован в четверг, сейчас в отношении бесшовных стальных труб из России действуют антидемпинговые пошлины в размере почти 210% и компенсационная пошлина почти в 50%. Для Украины действует антидемпинговая пошлина 23%, согласно данным Министерства торговли США. Энергоснабжение на территории Абхазии полностью восстановлено после системной аварии на Ингур-ГЭС. Об этом сообщило Министерство энергетики республики. В среду члены Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии Георгий Пангани заявил, что в республике произошло масштабное отключение электроэнергии во время планового тестирования государственной энергосистемы на агрегатах Ингур-ГЭС. Минэнерго Абхазии позже сообщило, что республика также осталась без электроэнергии. Ингур-ГЭС, расположенная на границе Грузии и Абхазии, является единственным объектом, который эксплуатируют обе страны после конфликта в 90-х годах. Число поездок по платным дорогам в Дубае в первой половине года упало почти на 10% на фоне кризиса в регионе. Об этом сообщает компания-оператор платных дорог в Дубае. Согласно заявлению, снижение показателей за этот период отражает временное замедление, которое было вызвано исключительными региональными событиями, начавшимися в конце февраля. Власти Дубая приняли несколько пакетов мер для поддержки экономической активности в эмирате на фоне регионального кризиса, вызванного боевыми действиями против Ирана. Международная федерация футбола отправила футбольным ассоциациям заранее заготовленные письма с текстом в поддержку Джани Инфантино в его намерении переизбраться на пост главы организации. Об этом сообщает Sky News. По информации источника, письма с восхвалением работы Инфантино за более чем 10-летний срок управления мировым футболом были распространены сотрудниками ФИФА еще перед чемпионатом мира, который прошел в США, Мексике, а также Канаде. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
7: Продолжаем прямой эфир. Микрофон Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. Семен Уралов, рад его видеть. С нами на прямой связи политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия». Семен, салют.
8: Приветствую, Алексей. Уже добрая традиция общения.
7: Это справедливо. Где ты находишься? В этой же студии у тебя какая-то с маяком?
8: Это маячок. Наша студия в Краснодаре, так что скоро будут с осени интересные ролики. Это отражение тупичка Дмитрия Юрьевича Пучкова на юге. Так что вот так вот.
7: Классно, ждем. А офф-топ, что называется, помимо тех тем, которые мы хотели обсудить, вот зацепился, почему? Потому что аудитория вовлеклась. Значит, о чем речь? Я думаю, ты слышал эту историю. Значит, жительницу Узбекистана выдворяют из нашей с тобой страны, значит, за то, что у нее был предверный коврик с триколором. Якобы силовики обнаружили, значит, сочли это осквернением, надругательством над гостем Воликой, и ее выдворяют. Ну, там включились, в том числе со стороны Узбекистана, ну и правозащитники и так далее, нашли ей средства на то, чтобы купить ей билет на завтра, 6 августа, она улетает. Значит, я с Клишесом, сенатором Клишесом, уважаемым Андреем Александровичем, вот только что мы говорили, тоже эту тему обсуждали. И я прям во время прямого эфира полез смотреть в маркетплейсы. Ну, я говорю, слушайте, ну хорошо, все понятно. Ну, если его можно купить, и написано, что это коврик, там предверный коврик, значит, его, ну, как бы изначально понятно, что его использовать надо по применению. Правильно. Залез на двухбуквенный, на самом деле, многобуквенный маркетплейс. Забил, значит, коврик, предверный, флаг России. Не нашел. Слушатель зашел на четырехбуквенный маркетплейс, тоже не будем его рекламировать, и прислал ссылку. Коврик предверный, 60 сантиметров. Действительно продается латексный, анодированная поверхность с триколором и гербом, двуглавым орлом и гербом Москвы в середине, победоносцем Георгием. Стоит всего лишь 774 рубля. 815, тут с другими банками. Ну, короче говоря, за 800 рублей вполне себе можно купить такой коврик. Что ты думаешь по этому поводу? Да. Но я к тому, что, так сказать, ну, сложная такая история.
8: Главное не самоукраинизироваться. Я тоже эту мысль повторяю давно. Потому что если есть какие-то предпосылки у этой гражданки Узбекистана, то есть в чем-то была замечена, ну, как-то в соцсетях выражалось, то тогда действительно коврик или, например, там демонстрация того, что на этом коврике что-то делает, тогда это отягчающие обстоятельства. Если просто сам факт товара, который свободно продается, ну, и это единственный, в общем-то, повод для того, чтобы депортировать человека, это украинизация. Ну, давайте вспомним, как там бросались, как на красную тряпку там, на флаге России, например, ну, еще в 2014 году и прочее. Нам нельзя упороться. Дело в том, что в этом конфликте, это тоже вот в рамках когнитивной войны я исследую и постоянно напоминаю, мы являемся сообщающимися сосудами с обществом постукраины. То есть государства, понятно, давно разошлись. И вот это можно очень сильно упороться. То есть, ну, вот я называю это украинизироваться. То есть, это начинать искать знаки там, где их нет, начинать что-то домысливать. Это очень нездоровая тенденция. Я очень надеюсь, что, ну, у нас она не найдет, потому что люди все-таки в погонах, люди рациональные. И этот случай, в общем-то, надо как-то разобрать более предметно. То есть, если это отягчающие обстоятельства, то да. А если это просто товар, который куплен, ну тогда это тяжелая форма украинизации.
7: Угу. Да, согласен, хороший тезис. Любопытно, значит, что на ссылке, вот как в строчках, где идет описание товара, значит, тип коврик, материал, анодированная поверхность, основа ковра латекс, высота ворса 3 мм. Еще раз, да, черный коврик, посередине триколор, в центре огромный, занимающий там две трети от этого коврика, значит, герб, двуглавый орел и Георгий Победоносец. И дальше я про описание. Вид принта, абстракция. Абстракция. Любопытно.
8: Ну, тут еще, ну, а второй все-таки момент про абстракцию. То есть я сейчас не буду тоже никого рекламировать. Тут вышел на меня один там производитель, ну, художник, у которого фигурки Ленина раскрашены там в радужный цвет, ну, типа ЛГБТшный. Ну, там это вопрос рекламы обычный был, да. Ну, я просто отказался, да. То есть я задал вопрос, что это за фигня вообще? То есть, что это значит? Там менеджер по рекламе начал какую-то чушь там лебезить. Ну, какие-то домыслы. Я говорю, нет, я в этом участвовать не буду, даже не обращайтесь. Поэтому еще нужен очень серьезный уровень самоцензуры. Но опять же, я, так сказать, лом, писатель, исследователь и прочее. Но требовать это просто от обычного человека, ну, это, наверное, наивно. И поэтому более бы справедливо было бы узнать, где она это купила?
7: Она говорит, что нашла на помойке и принесла домой постирать. Конечно, отмазывается она. Она может быть... Ну, я говорил, что с моей точки... И мы же не знаем там действительно, что там произошло. Она могла искренне из каких-то побуждений, чтобы типа сойти за свою, постелить этот коврик перед дверью, как обозначение.
8: Вполне.
7: Ты тоже вполне допускаешь, да, такую мысль?
8: Абсолютно, абсолютно.
7: Да, чтобы типа наоборот, я своя. Может быть, она хотела показать, что она россиянка в каком смысле, что она за Россию. Да, но нет. И тут тоже вот этот коврик, конечно, ну, мы сколько, 4 минуты, ну, еще одну минутку потратим. Вот я подумал, значит, в российские коврики на вот этом, на ВБ, там, хорошо скажем, не продаются, но продаются американские коврики предверные. И я вот подумал, что если у моего соседа будет коврик с американским флагом предверный, то кто-то обязательно будет это воспринимать как бы антироссийскую позицию. Что это такая, это манифестация, как бы проамериканская манифестация. А когда мы видим российский коврик, то мы, так сказать, говорим, это оскорбление. А если американский, то это манифестация. Тоже как будто бы диссонанс какой-то, нет?
8: Ну, это легкая шизофрения. Ну, давайте еще с полотенцами разберемся, особенно
2: Да,
8: пляжными. То
2: да.
8: есть мы приходим, да, то есть получается, что как бы, ну, а насколько это тоже оскорбление? А если ты грязное тело вытираешь,
2: Да.
8: вот, в цветах, так сказать, флага, это не оскорбление?
2: Уж
8: А
2: не
8: сколько у нас
2: трусы.
8: полотенец в разных цветах флагов, да?
2: Да, трусы, но трусы точно продаются совершенно,
8: Трусы,
2: да.
8: да, вообще абсолютно
2: Да,
8: точно.
2: да.
8: А если герб где-нибудь на
2: Ну, где угодно на
8: месте
2: трусах,
8: каком-то,
2: да, где угодно на трусах,
8: да,
2: да.
8: то это вообще.
2: Непонятно. Да. Так, ну хорошо. В общем, выяснили. Слушателю спасибо огромное, что прислал ссылку. Слушатель, где это какой? 656. 656 на конце. Молодец, спасибо вам. Спасибо вам большое за вовлеченность в эфир. Так, переходим к нашей повестке. Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. По предложению Минобороны все службы тыла сосредоточат в одних руках. Это направление возглавил генерал-полковник Валерий Солочук, замминистра обороны. Под его командованием бойцы центра взяли под контроль Красноармейск и Димитров, значительно продвинулись на Добропольском направлении. Также Солочук руководил операциями на Харьковском направлении и отвечал за освобождение Курской области. Группировка «Центр» перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева. Его командующим Востоком станет генерал-лейтенант Петр Болгарев. Надеюсь, правильно поставил ударение. Генерал-полковник Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Пошли перестановки в российском командовании в зоне СВО. С чем это связано, Семен?
8: Ну, я эксперт не военный, поэтому никаких именно военных характеристик давать не буду. Ну, первое, что обращает внимание, это принцип единоначалия, ну, который особенно служба тыла, ну, как говорил Александр Васильевич Суворов, что у каждого интенданта можно через полгода вешать. Вот, ну, то есть это цитата Суворова. Служба тыла это, ну, притча во языцах, все анекдоты об этом. Поэтому перестановки в тыловых службах и службах обеспечения мы посмотрим, так сказать, через год, скорее всего. Потому что по предыдущим замминистрам обороны мы же помним, что они практически все проворовались. Ну, то есть это сериал, за которым мы наблюдаем по сей день. Поэтому это новость с отложенным эффектом. Через год-другой посмотрим после проверок всех счетных палат и прочих проверяющих органов. То есть это, ну, принцип единоначалия просматривается. А второе, это то, в чем Россия, ну, то, что там, не знаю, отставала, не отставала, но у нас это позже произошло, это то, что беспилотные системы выделяются в отдельный управленческий контур. Ну, это то, что сделала постукраина раньше, да, на этом фоне взошла звезда же вот этого террориста-убийцы Мадера. Вот. Ну, то есть, по всей видимости, мы находимся, наблюдаем, так сказать, рождение отдельного вот рода войск. Еще неизвестно, во что это разовьется, но, по всей видимости, вот она тенденция 21 века, где сосредоточены, с одной стороны, ну, новейшие технологии и разработки, а с другой стороны, серьезная, ну, новое кадровое, то есть на это же не очень готовят наши военные училища. Это все, что у нас с колес происходило, то есть это, ну, от обучения и все остальное. Ну, то есть, судя по всему, это потом выльется в отдельные военные специальности, вот, и военно-технические, то есть инженерные. Это реальность 21 века, за которой очень полезно всем наблюдать, как, например, в веке 20 мы наблюдали за авиацией, которая только появилась, да? Ну, вот это хороший этот в фильме, мы же постоянно вспоминаем советскую античность, служили два товарища, да? Мы же помним вот это вот, с чего все начинается у героев Янковского и Быкова, да? Когда нужно перекоп снять с аэроплана, и он как раз с помощью вот этого кино аппарата все это делает и снимает. То есть это вот такая была авиация. Во что она развилась? Она развилась в космос. Ну, то есть постепенно. Во Второй мировой это дошло уже до отдельных воздушных армий, а потом вылилось, и так у нас появились ВКС, да, то есть вообще как отдельные космические войска. Ну вот, соответственно, что-то с этими беспилотными системами произойдет, вот, интересное. И, судя по всему, в 21 веке, как мы читали в веке 20-м, про войну роботов, то есть что люди будут, в общем-то, находиться за пределами непосредственного боевого столкновения, а все больше и больше будут воевать роботы. Но об этом была вся фантастика 70-х, 60-х годов. Ну вот спустя полвека мы становимся свидетелями тому, как фантастические идеи, вот, научно-технические, становятся реальностью. Вот на это я бы хотел обратить внимание.
7: Да, это правда. Ну, начало перехода к этому точно мы стали свидетелями. Знаешь, у меня в связи с этим всегда возникал вот такой вопрос. Тогда, в принципе, исчезает как будто бы смысл войны. Но если воюют с обеих сторон роботы, ну как сядьте, обращаюсь я, так сказать, к руководителям обеих сторон, вне зависимости от того, кто это, ну поиграйте в шахматы, в конце концов. Ну и все, и, так сказать, решите предопределить, так сказать, ход там, да, решите этот спор, который возник у вас. Нет ли у тебя такого ощущения, что если сражаются роботы, то это вообще бессмыслица какая-то? Ну роботы с одной стороны, роботы с другой.
8: Это идеальная схема, конечно же, чтобы свести конфликт до поединка двух, так сказать, умов. Ну, это отражено у нас поединок Пересвета с Челубеем.
7: А? Конечно,
8: то есть, вот. А еще есть очень хороший рассказ, по-моему, у Роберта Шекли, как раз, когда, значит, наступает Армагеддон, и армия человечества, ну, с той стороны

0: ну, подавление террора локального, еще чего-то. Война рано или поздно приходит к тому, что важны не конкретные технологические разработки, а количество. То есть, как Первая мировая война, вспомним, да, там снарядный голод, да. То есть, вроде пушек у всех было достаточно, а вот вопрос снарядов, справляется ли экономика. Судя по всему, в этой войне дронов будет все аналогично. То есть, дело не в, ну, конкретных разработках, а в том, сколько экономика сможет себе позволить производить этих беспилотных систем, потому что вопрос в массовости. И вот в перспективе где-то так оно и будет, скорее всего, и патрулирование будет с помощью дронов. Но что очень важно, решение все равно принимает человек. То есть, конечно же, вот эти вот новые технологии, и они будут активно использоваться, но там, где будут вопросы о стратегическом решении, то есть, там, ну что такое любая война? Это концентрация максимума, ну, ударных усилий на каком-то участке фронта, и кто передавит, да? Ну, то есть, у кого этих усилий будет больше, и он передавит и обрушит фронт у противника. Ну вот, судя по всему, мы будем иметь дело с там, сотнями тысяч беспилотников разных. У нас же беспилотники воздушные, беспилотники уже водные. Судя по всему, ну, беспилотники наземные уже тоже есть. Они используются, в частности, для эвакуации, для подвоза, так сказать, ну, оружия. Ну, у нас еще, скорее всего, ждут беспилотники подземные, да. То есть это как отдельное вообще направление, не знаю, туннели будут рыть или еще что-то. Ну, как траншеи появились, да. Появился пулемет, появились траншеи, потому что от пулемета надо прятаться. И это соревнование, на самом деле, вот если выходить на такое именно философское обобщение, это вечное соревнование щита и меча. То есть меч постоянно модернизируется, под это приходится модернизировать щит. И, в общем-то, это происходит, начиная с античности, и я сомневаюсь, что что-то изменится в веке 21-м.
1: Да, и вот эта история с уходом под землю, не только беспилотных технологий или там технологий искусственных, но и вполне себе естественных, она, конечно, почему-то кажется очень реалистичной, вот этот уход под землю.
0: Да, по всей видимости, это наши города, собственно, видоизменит очень серьезно, потому что мы же вот видим, что во что превратился современный город. Он же как? Есть низкоэтажный центр исторический города и обросшие вокруг вот эти вот человейники. И фактически человейники превращаются в мишени. Вот. И еще непонятно, как вообще это защищать. Вот. Потому что исторический центр, он, получается, прикрыт вот этими человейниками. Ну, а человейники – это же технологии, так сказать, 20 века, все эти небоскребы. А если беспилотники попадают в руки террористов и вообще там уголовных, криминальных, мы еще не дожили до эпохи, когда беспилотники начнут использоваться для бандитских разборок. А это вполне себе перспектива, потому что одно дело там заказывать там снайперы, еще что-то такое сложное. Вот. А тут, в общем-то, специалистов много, и они по всему миру, в общем-то, расползаются. Ну, а вспомним, допустим, вот в 19-20 век, вот, так сказать, олигархия, богатые люди, они же как свою безопасность обеспечивали? Уходили на яхты. Ну, вообще-то, сама идея офшора, да, что вот я на яхте болтаюсь где-то по мировом океане, и я в абсолютной безопасности. А бэки, ну, то есть водные беспилотники, аквадроны, они, в общем-то, кардинально меняют вот это само мышление, так сказать, владеющей и правящей элитки, которая очень любит быть вне досягаемости, и никакого иного способа, как закапываться под землю, в общем-то, наверное, и не будет.
1: Да, тоже любопытно. Это тоже, да, конечно, использование технологий в таких, ну, прости, в криминально-бытовых имеется в виду разборках.
0: Ну, Альфред Нобель, он же изобретал динамит для того, чтобы помочь, так сказать, разработку, ну, биологам помочь, да. А она начала использоваться в первую очередь в разборках на Диком Западе, да. Ну, вот, а потом пришло и в армию. Это всегда так идет. Рука об руку.
1: Да, так, ну что, 4 минуты, тогда затронем, наверное, эту тему. Значит, 40 дней Зеленский, 40 дней назад Зеленский пообещал 40 дней принуждать Россию к миру. Значит,

0: чтобы впечатлить Европу. 40 дней прошли. Нельзя сказать, что там, так сказать, за эти ничего не было, там эти 40 дней ничего не было. Нет, было. И удары были, и массированные удары были, и по НПЗ, и мы все это помним. И, к сожалению, количество мирных с обеих сторон, безусловно, так сказать, конечно же, тоже было. Мы тоже это не можем упускать. Но как будто бы цель, та, которая была объявлена за эти 40 дней, она, конечно, не достигнута. Кажется, что не достигнута. Что дальше ждать, вот с твоей точки зрения? Эскалации. Ну, типа, надо, значит, с их стороны больше снарядов, больше ударов, больше, больше, больше, сильнее, мощнее и так далее. Или наоборот, типа, ну, раз за 40 дней не получилось, значит, нужен какой-то откат.
1: Это очень важная тема, потому что я сначала предлагаю ее рассмотреть с точки зрения когнитивной войны. Там несколько аспектов ее надо разбирать. То есть Зеленский производит картинку. Картинку для, ну, западного в первую очередь, ну и мирового. Мы же смотрим через медиа, так сказать, преломление Запада. То есть он постоянно предлагает яркие бренды. То есть поэтому, конечно же, 40 дней этих Зеленского надо рассматривать как контрнаступ 2.0. Угу. Или, например, то, что вот там, как они называли, это Курская спецоперация, как они брендировали, да, когда был налет и погром в Курской области. То есть Зеленский специалист по массовым коммуникациям, как бы мы к нему ни относились, специалист и в пиаре, так сказать, и, собственно, в когнитивной войне. Поэтому то, что мы повелись, я сейчас про российское именно наше сообщество, медиаломовское, на сам бренд, это очень печально, потому что, ну, любая реклама, то есть, по большому счету, не надо было вот в самом начале, когда он это объявлял, даже это как-то его бренд повторять, угу. Да, нужно было давать свою оценку. Ну, а теперь, собственно, я предлагаю посмотреть, над что он сделал, да. Наверное, сейчас времени совсем мало до...
0: Но мы продолжим. Вот начинаем, да, продолжим. Да, да.
1: Поэтому тезис следующий. Украинский нацизм, национализм, он существует в трех стадиях. То есть, есть стадия мазепинщины. Это когда предатели и враги кроются внутри общества. Это как наша элитка, которая часть побежала в начале СВО, так и сейчас вот кого вылавливают. Каждый день мы видим новости, как в Крыму кого-то взяли, он там беспилотники собирал. Это мазепинщина. Есть вторая стадия – это петлюровщина. То есть, это вооруженное сопротивление на, ну, линии боя, да, то есть прямое. И есть третье состояние украинского нацизма – это бандеровщина. А это, собственно, когда переходит война в стадию против общества. То есть идет война не с государством российским, а идет война с обществом. То есть переход к террору. К террору как по отношению к своему обществу. То есть мы же видим, там террор широко, ну, угу. ТЦК и прочее. Это чистая воды бандеровщина. А теперь вот это вот то, что они забрендировали как 40 дней, это переход к террору по отношению к нашему обществу открытому. Вот вчерашний, например, беспилотник в Приморско-Ахтарске, да, ну вот удар прямо по непосредственно в пляжу. Вот. Ну и, соответственно, Wildberries, он для этого и нужен, потому что нужна яркая картинка. То есть понятно, что это экономический эффект незначительный, но картинка яркая нужна очень. И как ни крути, они вынуждены ее производить, ну, потому что иначе они не получат своих инвестиций. А это у них в первую очередь, потому что для них война – это большой бизнес, как мы это тоже называем в рамках когнитивной войны, это биореактор. А что такое биореактор? Это превращение, так сказать, жизни граждан в западные инвестиции.
0: Давайте сейчас прервемся, потом продолжим эту важную тему. Семен Уралов, политолог, журналист, с нами на прямой связи.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник».
5: Продолжаем прямой эфир. Семен Уралов, политолог, журналист, руководитель Центра экспертного взаимодействия и моделирования автономной некоммерческой организации «Евразия», с нами на прямой связи. Семен, еще раз салют.
6: Да, приветствую. Тут надо сказать спасибо нашим внимательным слушателям.
5: Так.
6: Я же начинающий житель Кубани. Я оговорился, конечно же, беспилотник упал в Архипо-Осиповке. Я еще плохо знаю побережье, но это очень важно. Так что спасибо слушателю Ирине из Краснодара за то, что не просто следит, но и всячески подсказывает, да, там же, где ошибся, оговорился. И вот этот вот удар, он был очень важен, потому что раньше же, ну, как позиционировалась украинская именно пропаганда, да, что мы, так сказать, осуществляем карательные операции по отношению к, в кавычках, оккупированным регионам. Ну, то есть, это Крым и регионы Новороссии. А вот эти вот 40 дней активных, да, которые Зеленского, то есть, переход к открытой бандеровщине, это, в общем-то, главный вызов, который сделан, что мы начинаем войну против общества России. То есть, раньше же, как они пытались преподнести, вот есть, так сказать, злой Путин, вот есть, так сказать, его... Ну, они же вообще двигаются в такой черно-белой картине мира, то есть, Россия – Мордор, вот, значит, злобный Саурон, его там Назгулы и вот как бы орки. А все остальные – это какие-то... Ну, непонятные люди, которые там, помните же, в самом начале призывали там восставать, проводить митинги, там что случилось. А чистая такая дистиллированная бандеровщина, она из себя представляет, как и любая форма нацизма такого достаточно деревенского. Ну, то есть, вот есть нацизм городской, это, собственно, немецкий нацизм, а есть нацизм более такой упрощенный, такой деревенский. Ну, вот как поступали, например, бандеровцы в первой своей версии. Это тот, кто шел на сотрудничество, так сказать, с советской властью, его ловили, вот, рубили на куски, а потом пускали лошадь из этой деревни в телегу, и там разрубленное было тело, и оно, лошадь же возвращается в свой населенный пункт. Да, и смысл был в том, чтобы вселить абсолютный ужас, да, то есть, чтобы никто даже вообще никоим образом не то что не сопротивлялся, а просто боялся. И вот это то же самое. Для этого нужны удары именно по пляжам, для этого нужна картинка как можно более яркая. Мы же живем, ну, в условиях именно войны когнитивной, когда война где-то далеко, но мы смартфон открываем, и она у нас рядом, да, и эмоции сразу попадают непосредственно нам в, ну, в наше сознание. Мы начинаем это все куда-то рассылать. Ну и, соответственно, для чего эти удары наносились, в чем смысл был? Ну, есть же прослойка, говоря языком советской, так сказать, политического анализа, там, буржуазная, или, как сейчас мы это называем, там, мелкий и средний бизнес. Это, в общем-то, ставка на построение этой социальной прослойки была сделана у нас давно. То есть, это самая активная часть населения, ну, как мы, приватизация началась. И, соответственно, это люди, которые, ну, наиболее голосистые, наиболее, так сказать, сообщающие о себе. Ну, это еще, в общем-то, в работе Бодрияра «Общество потребления» объяснено, что буржуазии ей свойственно всегда себя демонстрировать. Ну, то есть, демонстративное потребление. Ну, вот начались соцсети, люди же начали, так сказать, первые же коммерсанты, где я отдыхаю, какую я, так сказать, еду ем. Вот. Ну, вот демонстрация всего. На этом весь эффект соцсетей. Поэтому удары по нашим, так сказать, торговым монополистам – это еще и удары по прослойки среднего и малого бизнеса, чтобы он начал возмущение в соцсетях. А для чего им это надо? Они же продают не победу над Россией, они же в рамках войны большой, которую ведет с нами Запад, они продают так называемое нанесение максимального ущерба России. И вот для того, чтобы нанести максимальный ущерб, им же нужна обратная связь. Это же бизнес, то есть заказчику нужно сдавать какие-то отчеты. А как сдавать отчеты? Ну, соответственно, вот картинка горящих, так сказать, торговых складов. Вот картинка голосящей буржуазии в соцсетях. Там, меня разорили, все пропало. Это ни в коем случае, чтобы не подумали товарищи, которые занимаются там торговлей и производством, что они как бы неправы. Нет, просто я пытаюсь объяснить, как работает когнитивная война. Потому что когнитивная война – это надстройка над войной обычной. Вот как раньше была информационная, теперь когнитивная – это более сложный уровень. А для того, чтобы запустить вот эти вот процессы социальной паники, то есть сетевой паники, для этого нужно, чтобы в обществе накопилась критическая масса людей, которые находятся в состоянии социальных вибраций, то есть которые вот нервничают, не могут успокоиться. И они вот эти вот сетевые эмоции начинают передавать всем вокруг. Ну вот просто это же расчет на что? Вот человек, который занимается, так сказать, там, кустарным производством и торгует через онлайн-площадки. У него есть еще там 5-6 человек, например, которые у него работают. Ну, понятно, что он получил огромный ущерб. Но это же в социальные вибрировать начинает сам человек, его семья, еще 5-6 его работников и их семьи. И вот таким образом, если мы посчитаем, что наносится удар не только по экономике, то есть это понятно, неудобство, ущерб, а также наносится удар по коллективным нашим эмоциям, коллективным чувствам. А человек, который находится в состоянии вот этих вот социальных вибраций, он, в общем-то, недостаточно сконцентрирован, он недостаточно бдителен, он все время находится в таком нервозном состоянии, и задача сформировать критическую массу людей в нервозном состоянии внутри общества России. Для этого используются методы вот этого медиатеррора, потому что, когда я описывал, понятно, что бандеровщина – это метафора, то есть это в новом укладе действует по-иному, но задача, да, именно запустить такие же процессы, как делали в условиях локального общества, тогда же не было этих медиасигналов, которые мгновенно распространялись. Нужно было запугать конкретную там деревню или конкретный райцентр небольшой, а теперь же сигнал произошел где-нибудь в Подмосковье, отразился он вплоть до Владивостока.
5: Ты знаешь,
6: а как это работает?
5: Классно очень, что ты, во-первых, так сказать, вот препарировал и вот так вот холодно, аналитически рассказываешь об этих процессах. Это, конечно, успокаивает. Это по-настоящему важно. Но я вот что подумал. Безусловно, конечно, так сказать, цель взбудоражить и без того тревожное общество. А мы и так тревожные. И без ВБ, значит, и без АЗС, там, и без всего. Мы и так все время тревожные. Потому что у нас у всех есть соцсети, есть комментарии, и все на свете. Значит, а тут еще больше. Просто я подумал, вот о чем. Если от обратного оттолкнуться, не гораздо ли опаснее вот эти абсолютно спокойные люди в такое О чем мы тревожны? Так время-то такое, оно объективно такое. То есть это не то, что мы там сумасшедшие какие-то, бедолаги, значит, с расшатанными нервами, избалованными там, значит, Рафом на Кокосовом, значит, такие все такие выспренные какие-то. Нет, ну время так, ну реально жесть. И поэтому наша реакция, она в каком-то смысле нормальна. А если мы будем спокойны, то это как раз ненормально, если мы вот будем спокойны. Так ли?
6: Нет, смотри, в чем фишка? Не надо быть спокойными, надо быть бдительными. И надо быть хладнокровными по отношению к тому, какие цели преследует оппонент. То есть, если он спровоцировал тебя на реакцию, нужную ему, ну, значит, капец тебе. То есть, ты на это повелся. Ну, вот обратим внимание, это же поединок. Кто занимался боевыми искусствами, да, ну, любыми, там, ну, вот там, боксингом, там, еще чем-то подобным, да, все знают, что смотреть нужно в глаза противнику, да, а не за его конечностями, да, и удары нужно просчитывать, как в шахматах. То есть, то вот совсем я любительски занимался всем этим, да, но вот кто потом занимался этим профессионально, у него боксерский поединок это как шахматы. То есть он же мыслит комбинациями, там двоечка, троечка. Отошел, да, то есть он не рассуждает о том, как конкретно он проведет этот удар. И в этом смысле, как и любой конфликт, вот, нужно мыслить комбинациями. То есть, что будет следующим шагом, что будет вторым шагом. И, соответственно, для того, чтобы быть бдительным, нужно не сохранять спокойствие ради спокойствия, а нужно тех, кто вокруг тебя, останавливать, чтобы он не впадал в истерику, и объяснять, что происходит. А бдительность нужно проявлять на всех уровнях. Ну, то есть, если ты заметил что-то подозрительное, нужно сразу сообщить. Угу. Я считаю, что в текущих условиях нужно каждому записаться на курсы там такмеда, угу, ну, тактической медицины. Вот. Ну, я там еще в 15-м году, когда жил в Донецке, работал, вот, я тогда еще это, в общем-то, прошел. А в 23-м году я записался на курсы беспилотников. Это вот есть у нас КЦПН, Любимов, это, ну, с Алексеем Чадаевым, моим, да, соведущим. Да. Вот. Вот в Петербурге я еще в 23-м году пошел, ну, прошел для того, чтобы понимать, как это работает, для того, чтобы понимать, ну, когда против нас это работает, как это устроено, как мыслит оператор. То есть, мне хватило там 5-дневные, по-моему, были курсы, 2 дня теории и 3 дня практики. Это просто необходимо. Ну, вспомним, как это было в нашей советской античности. Для чего разворачивались курсы ДУСААФа? Вот. Ну, для чего? Ну, для... именно с такими же целями. Поэтому бдительность – это в первую очередь личная готовность, если надо, ну, сделать то, что от тебя необходимо, потому что если где-то рядом упадет беспилотник и поразит даже не тебя, нужно как минимум помнить, как надо жгут наложить, да, где его именно нужно наложить, и не забыть о том, чтобы еще и время написать, ну, потому что человек может в бесконечности остаться. Ты, может, жгут и наложишь, да, но время пройдет, и человек начнется омертвение тканей. Начинает простейшие перевязки, ну и так далее, и тому подобное. Это навыки, которые, в общем-то, раньше в средней школе обучали. Но обновить-то надо, тем более, особенно люди взрослые, даже если вы в школе, даже советской, это проходили, но обновить-то навыки надо, тем более сейчас масса новых
5: технологий, ну,
6: технологий и прочего, и прочего. Поэтому я не призываю к спокойствию в смысле равнодушия, я призываю к спокойствию в смысле хладнокровной бдительности. А в целом, как нас учили наши предки, ярость благородная должна вскипать, как волна. Поэтому нужно жить не короткими эмоциями, а длинным чувством. Да? А, например, та же месть, как мы помним, это блюдо, которое подается холодным. Вот. Только тогда можно достичь своей цели.
5: Да, так, но если вернемся вот к первому вопросу, с того, с чего начал, ты сказать, говоришь, что вот не надо там повторять эти бренды, да, нарративные, которые вкидывает там противник. Ну, так или иначе. Ну, с 18, да, наверное, но, так сказать, подчеркнуть, что что-то не удалось, наверное, ничего в этом плохого нет. Ну, так сказать, вот надежды у них были у противника одни, а тут, значит, не удалось. Вот дальше-то что после этих 40 дней, вот с твоей точки зрения? И были ли эти 40 дней, ну, как бы, такими сконцентрированными и, что называется, изо всех сил. Ну, то есть по сусекам поскребли, там где-то там поподмели, чтобы вот эти 40 дней были жесткими, а потом типа откат. Или наоборот, это только первая там ступень к дальнейшей эскалации.
6: Я не думаю, что эти 40 дней имели отношение к нам. Они скорее имели отношение к Западу. Давайте посмотрим, что в это время происходило. Зеленский наравне с Нетаньяху борется за внимание своего глобального заказчика. Какая война более эффективная? И не зря же как раз вот под финал этих обозначенных 40 дней они были в США. И не зря Зеленский как раз нанес удар по иранскому танкеру в Каспии накануне своего визита. Угу. То есть этот срок он не России касался. Этот срок касался тому, что мы сейчас покажем, что война с Россией намного более эффективно ведется, чем война с Ираном, которую ведете вы. И что, так сказать, глубоко уважаемый белый господин, ты же заказчик, перспективнее инвестировать в нас, чем в Израиль и в арабские монархии. Потому что вы как бы в Иране залезли в сложный конфликт, из которого, в общем-то, выхода нет. Поэтому давайте лучше, как это делала администрация Байдена, вкладывайте в войну с Россией. Поэтому это борьба за внимание инвестора. Поэтому были обозначены вот эти вот типа 40 дней. Сейчас мы покажем, как мы перешли к новой тактике. Ну, а если говорить уже по поводу, так сказать, смены самой вот именно тактики в отношении бандеровщины, ну, это произошло не 40 дней назад, это произошло где-то в начале года, когда перешел, сначала же было пристрельный, ну, наверное, самый символический, это когда, накануне Нового года, когда была попытка атаки на резиденцию на Валдае. Угу. Уже декабрь, если не ошибаюсь, угу. Правильно? Ну, то есть, вот они к этой тактике перешли на Валдае, ну, в декабре прошлого года. И дальше они просто ее наращивали, наращивали, наращивали. И почему они перешли именно летом еще к... Ну, тактика сменилась военная. Почему еще сменилась тактика летом именно, вот в рамках уже когнитивной войны, как надстройки над военной стратегией? Ну, потому что Россия страна северная, и каждый год в России летом начинается движение большой страны на юг. А юг у нас очень маленький. Это же, по большому счету, Краснодарский край и Крым. Вот. Ну, еще немножко Херсонская область, а в перспективе, я надеюсь, и Одесса, вот, побережье Одесское. Вот. И вот вся большая страна едет на юг, и, конечно же, для того, чтобы ее вот погрузить в состояние паники и психоза, надо ей максимально создать дискомфортные условия. Поэтому стратегия сменилась в декабре, в июне они просто ее превратили еще и в элемент когнитивной войны. Но в этой реальности мы живем полгода, я не вижу ничего, почему они бы сменяли эту тактику, потому что тыл у них это Европа, основное производство, то, что называется беспилотников и ракет, которые у них стоят на вооружении, все-таки находится в Европе. И тут тоже тезис мой не новый, я об этом говорю после того, как затянулось СВО, да, я в книге своей выделяю там СВО 1.0, 2.0, 3.0. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут разрушены логистические переходы с Польшей и с Румынией. Потому что основные поставки вооружений и комплектующих идут через Польшу и через Румынию. И до тех пор, пока это не произойдет, эта тактика будет продолжаться. Мы же видим, что они же разделили, у них есть две тактики. На линии фронта у них, так сказать, биореактор. То есть, люди отловлены в ТЦК, вот, они вывозятся на позиции. Если они пытаются отступить, их свои же расстреливают. У них задача просто, вот так сказать, как это, фортеця Бахмут, фортеця, ну, они даже брендируют, да. То есть, максимум сопротивляться. Никакого контрнаступа там нету. А элитные подразделения, то есть которые сосредоточены ударом именно по тылам России, они выделены в отдельные вот эти вот беспилотные войска. И самое главное, что там они ввели абсолютно такая вот пиратская логика. Ну, в чем же была и стратегия, вот, которую там этот Федоров реализовывал, и сейчас Мадяр, что это как у киллеров, то есть у них бонусы. То есть, чем более яркую картинку ты произвел, это же люди, которые находятся в тылу, плюс эти беспилотные технологии, они вообще могут сидеть где-то спрятанные, да, то есть где-то даже глубоко по подвалам, и у них задача как в тире, то есть как в тире выбить как можно вот эти вот е-баллы так называемые, которые они придумали, да, и так как они перешли к войне против общества, это вообще абсолютно безопасное, то есть они соревнуются, кто произведет более яркую картинку. А то, что в окопах, так сказать, под очередным там Константиновкой или еще где-то погибнет этот мобилизованный насильно житель Украины, это вообще никого не волнует. Но это, кстати, тоже модель. Она же была реализована как раз в рамках бандеровщины, ну, ауновщины, да, тогда она называлась АУН.
5: Давай скажем, что это запрещенная, да, признанная террористическая организация.
6: Да, запрещенная террористическая организация. Там же в чем особенность? Вот в обычную АУН набирали так, как сейчас набирают в ТЦК, то есть насильно брали заложников. А вот самые страшные – это было СБ АУН, то есть служба безопасности АУН, ее такой Лебедь возглавлял Микола. Вот. И вот они как раз занимались точечным террором по отношению к красноармейцам, по отношению к представителям власти. И они держали в том числе в ужасе обычных вот этих вот рядовых ауновцев, которые сидели по схронам, а у них же у каждого был где-то родственник. И они же как им говорили, если ты не будешь, так сказать, с большевиками биться, мы твою сестру порежем, да, и тот, кто убегал из этого схрона, они действительно приходили в это село и убивали родственников. А сами СБ ОУН, они никогда не были на передовой, они никогда не участвовали ни в каких боях, они всегда были в таком вот полутылу. И сейчас точно так же то, что мы называем обобщенно ВСУ, разделилось. То есть вот эти вот элитные, так сказать, как СБ ОУН, они вне зоны поражения, ну, понятно, наши за ними тоже охотятся, это уже свои соревнования, но в целом они не сидят в этих лесопосадках, вот, и могут всегда отступить, исчезнуть, плюс у них дополнительное сверхфинансирование. Поэтому вот как это работает плюс-минус.
5: Да, любопытно. Интересно. Слушай, ну давай еще, вот 3 минуты осталось, про международку тоже поговорим. Значит, очередные успехи, какие подряд, не знаю, уже перевалило за, тоже за 40, между прочим. Значит, успешные переговоры по Армузскому проливу со стороны Трампа. И Трамп разрабатывает новую ядерную стратегию. Об этом пока пишут только СМИ. Но так или иначе, тоже любопытно. Я предлагаю на ядерной вот стратегии сосредоточиться. Вот чего ждать-то от этой стратегии? Приближает ли все эти новые редакции стратегий ядерных нас, так сказать, к применению этого самого оружия?
6: Я не думаю, что новая ядерная стратегия будет чем-то кардинально отличаться от предыдущей, потому что полноценной ядерной войны еще не было. Вот. А так как ее не было, то и корректировать, исходя из практики, особо нечего. Единственное, я предполагаю, что Трамп, как всегда, использует политические инициативы, в том числе для того, чтобы хорошо заработать. Потому что если мы посмотрим, ну, во-первых, были сообщения в медиа, что он за годы своего президентства заработал больше, чем за 60 лет до этого бизнесом занимался, мы же обратим внимание, как он действует. Он всегда выпускает какую-то яркую инициативу, вот, что-то происходит, то есть особенно рынки на это реагируют, либо растут, либо падают. Его, так сказать, партнеры, подельщики на этом скупают, либо продают какие-то акции.
5: Вот, фиксируют, а он потом, прибыль, фиксируем, да, прибыль, да.
6: Фиксирует прибыль. И он явно, вообще-то, это статья в Штатах уголовная, то есть инсайдерство. Но президент, он же все-таки, ну, не подсуден, да. Вот. Поэтому он, я думаю, что он историю с ядерной доктриной использует ровно в таком же духе, вот, для того, чтобы заработать. Может быть, там кого-то шуганет, то, что называется, скажем, на сленге, что теперь вы не под нашим ядерным зонтиком. ну, например, испанцев, да, которые сейчас против него взбрыкивают, на этом фоне акции испанских компаний пойдут вниз. Ну как же, мы не под ядерным зонтиком. Он их сам скупит, а потом через месяц скажет, да нет, все-таки испанцы нам друзья, все-таки вы под ядерным зонтиком, они пойдут вверх. И зафиксирует прибыль. Вот мое предположение, что это будет плюс-минус как-то так.
5: Любопытно, но тут нельзя говорить ведь, что ничего не поменялось. Ядерной войны действительно не было, но вызовы-то новые есть. Ну, вот СВО в том числе, там, не знаю, космические технологии, беспилотники. И так желающих, количество желающих постоянно растущее иметь ядерное оружие. Вот это вот, так сказать, как-то будет учитываться, может ли, точнее, да, учитываться в этой стратегии?
6: Ну, учитывая, что у нас только одна страна активно применяла ядерное оружие, это, собственно, США, а они же в чем особенность мышления американцев? У них же прецедентное мышление. Вот, они, в их политологии, это и Киссинджер, и многие остальные фиксируют, что вот нам использование ядерного оружия позволило привести к повиновению Японию, которая, казалось бы, ух, какая была милитаристская, и вообще... Да, и, соответственно, если победит у них вот это вот снова прецедентное мышление, то они могут это использовать для, так сказать, принуждения к повиновению снова кого-то. Вопрос кого? Вот. Ну, это открытый вопрос.
5: Открытый вопрос. Спасибо большое. Политолог, журналист Семен Уралов был с нами на прямой связи.

Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.

Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты.

знать за 90 секунд. Туркменистан – одна из самых богатых республик на постсоветском пространстве. На ее территории сосредоточены огромные запасы газа и нефти. Они формируют основу экономики и обеспечивают валютные поступления. Дворцами и мечетями Туркменистана можно любоваться часами. Столица Ашхабад – удивительный город, основанный во втором веке до нашей эры и внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Причем не один раз. Здесь находится самое большое колесо обозрения в крытом помещении, самое большое в мире архитектурное изображение звезды, самый большой ковровый орнамент и самое грандиозное изображение коня на Олимпийском стадионе. А еще Ашхабад в знаменитый международный справочник попал как место с самой высокой на планете концентрацией домов из белого мрамора. Почти 600 новых зданий, общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, облицованы этим природным камнем. Сделано это не только из эстетических, но и из практических соображений. Белый мрамор износоустойчив и не боится атмосферных факторов. А главное, способен отражать солнечные лучи и снижать нагрев стен в жаркие летние дни. Здесь их немало. В городе поддерживается эталонная чистота, делая его настоящей диковиной.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Самаре и Ереване 2 часа ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Иран может атаковать энергосистемы стран Персидского залива в случае агрессии США. Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в Россию. Пакистан, Россия и Белоруссия планируют запуск грузового маршрута по железной дороге. Подробности далее. Ежегодная церемония памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы пройдет сегодня, 81-ю годовщину трагедии. В начале церемонии в мемориал поместят обновленный список погибших. За последний год в него внесли имена еще более 4000 человек. После возложения цветов участники почтут память погибших минутой молчания, затем прозвучит колокол мира. Иран предупредил государство Персидского залива о возможном нанесении ударов по энергетической инфраструктуре в случае американской агрессии против Тегерана. Об этом сообщает агентство Рейтер. Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи якобы призвал союзников Вашингтона в Персидском заливе использовать свое влияние на американского президента, чтобы отговорить его от возобновления ударов. По словам источника, Аракчи неоднократно подчеркнул, что Иран готов к ответным мерам, но считает поиск дипломатического решения лучшим способом избежать более широкой эскалации в регионе. Территориальный отряд боевого армейского резерва страны создают в Приморье для защиты объектов критической инфраструктуры края от атак беспилотников. Об этом сообщает правительство региона. В первую очередь будут защищены предприятия топливно-энергетического комплекса и крупные промышленные предприятия региона. Отмечается, что резервисты будут работать на территории края, в зону СВО не направляются. Китай стал основным поставщиком импортного научного оборудования в Россию, обогнав США, Германию и Японию вместе взятых. При этом доля отечественного оборудования в российской науке продолжает расти и превышает 35%. Это показывают материалы Счетной палаты. Российские научные организации за 3 года закупили китайское научное оборудование почти на 13 миллиардов рублей. Это 24% от общего объема таких закупок. С 2021 по 2024 годы по поручению президента России решалась задача по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций. В рамках этой работы 218 научных организаций в 38 регионах страны получили гранты на общую сумму 55 миллиардов рублей, из них 47 миллиардов рублей из федерального бюджета. Пакистан, Россия и Белоруссия планируют запуск тестового грузового железнодорожного маршрута. Однако главным препятствием остается недостроенный транзитный отрезок пути в Иране. Об этом сообщил посол Пакистана в России Файсал Нияз Термизи. По его словам, доставка товаров по железной дороге – это просто самый эффективный и экономичный из доступных способов транспортировки. Он отметил, что создание постоянного грузового сообщения по железной дороге между странами вполне достижимо. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решт-Астара в Иране. Общая стоимость более 1,5 миллиарда рублей. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Продолжаем вечер на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем здравствуйте. Ближайший час мы посвятим новостям экономики. Есть много любопытных новостей для обсуждения. Например, накануне Центральный банк публиковал свой комментарий к среднесрочному прогнозу. Есть у меня вопросы, связанные с инфляцией, в том числе с размером ключевой ставки. Вот, в частности, регулятор пересчитал у нас инфляцию. инфляцию, например, прогноз по инфляции скорректировал. То есть, если сейчас на текущий момент, например, инфляция остается в диапазоне от 4 до 5% во втором полугодии, то прогнозный диапазон по инфляции повышен до 6 или 7% соответственно. Напомню, что раньше, в предыдущем апрельском прогнозе, он составлял 4,5-5,5%. Также Центральный банк в своем как раз-таки комментарии рассказал, какие есть у нас проинфляционные риски в такой ближайшей перспективе. И одним из таких рисков указывается рост денежной массы. В чем он выражается? В наличных или же просто у нас, в принципе, по стране денежная масса растет? Об этом мы сейчас будем говорить с экспертом. С нашей студией на прямой связи председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации Банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: По поводу инфляции, Центральный банк опубликовал комментарий к своему среднесрочному прогнозу и несколько повысил прогноз по инфляции. С вашей точки зрения, какие сейчас, в связи с чем это произошло, какие сейчас у нас действуют основные проинфляционные факторы?
3: Ну, на мой взгляд, главный проинфляционный фактор – это все-таки ситуация с топливом, с нефтепродуктами. Ну, поскольку были атаки на нефтепроизводящие предприятия, топливо стало в дефиците, оно стало расти в ценах, а нефтепродукты лежат или находятся в цене практически каждого продукта, каждого товара. Ну и все это повлияло на инфляционные процессы. Мы это заметили. Правда, в последнее время правительство взяло под контроль ситуацию нефтепродуктами, но все-таки требуется лаг. Обычно проходит определенное время после вот такого всплеска цен, которые, опять же, фиксируются в ценах продукции. Плюс инфляционные ожидания резко возросли, ну, потому что люди понимают, что в такой ситуации цены должны возрасти. И инфляционные ожидания людей тоже влияют. Они, например, начинают снимать вклады в банках, и эти вклады тратят на покупку товаров. Поскольку спрос на товары возрастает, то, соответственно, и они растут в цене. Вот это главный фактор. Хотя есть и другие. Понятно, что мы сейчас наращиваем объемы производства продукции, которые не связаны, скажем так, с товарами народного потребления, а связаны с выполнением боевых задач. Люди получают зарплату, причем зачастую довольно приличную зарплату. Росты доходов, кстати, населения растут опережающими темпами по сравнению с ростом цен. Ну и рост этих доходов, не обеспеченных, опять же, таким же ростом товаров народного потребления, естественно, влияет на инфляционный процесс.
2: И говоря как раз об инфляционных процессах, есть такая вещь, как ключевая ставка, которая с ними непосредственно связана. И в этом же комментарии от Центрального банка диапазон средней ключевой ставки на этот год был пересмотрен и составит от 14,5% до 14,6%. Сейчас у нас ключ на уровне 14%. В связи с этим у меня вопрос. Регулятор, видимо, в дальнейшем не исключает ее повышение?
3: Ну, он, когда указывает ставку вот такую по году, он берет среднюю за год. Там в начале года она была 15, по-моему, даже повыше, чем 15,5%, а сейчас 14%. Поэтому в среднем так и получается, более 14%. Она имеет, ну, скажем так, разные аспекты в своем развитии. Если я в начале года предсказывал снижение ключевой ставки даже до 10%, ну, поскольку инфляция снижалась довольно быстрыми темпами, и Центральный банк снижал ключевую ставку не на 0,5%, а на 1%. То есть действовал более активно в этом направлении. Сейчас он по 0,5% снижает ключевую ставку, по 0,25% даже. И таким образом он дает сигнал о том, что инфляционные процессы у нас развиваются довольно быстро, и он дает сигнал такими комментариями, что, возможно, он не будет снижать ключевую ставку на следующих заседаниях, допускает даже повышение ключевой ставки в случае, ну, развития инфляционных процессов более активно. Хотя я посмотрел последнюю статистику, она говорит о том, что инфляционные процессы имели всплеск в силу факторов, о которых я говорил предыдущий период, да, отвечая на первый вопрос, силу, например, повышения цены на горюче-смазочные материалы. Сейчас инфляционные процессы начали замедляться, это последние данные, поэтому предполагаю либо сохранение ключевой ставки на следующем заседании, либо даже, возможно, снижение на 0,25%, ну, потому что нам, конечно, хотелось бы, чтобы ключевая ставка снижалась, значит, будут дешевле кредиты, значит, бизнес будет более активно их брать и вкладывать в развитие экономики.
2: Вот говоря как раз также о проинфляционных рисках, я это тоже пока, вот мы вас ждали в эфире, слушателям назвал, проинфляционные риски – это рост денежной массы в этом году. И это связано как раз с тем, что вы объяснили раньше, то есть это рост потребления, или же это там выражается в отдельно, там, росте по наличным, в росте там по обороту, в принципе, денег. Вот можете поподробнее разъяснить?
3: Если говорить наличные и безналичные, они, в принципе, с точки зрения стоимости, ну, одинаковы. Вот у нас появится цифровой рубль, он будет тоже равен тому же рублю, который в наличной сфере обращается. С этой точки зрения ничего не изменилось. Ну, наличные начали брать в связи с задержками, там, связанными с интернетом. Невозможно было перевести деньги, невозможно было оплатить товары, поэтому предъявили дополнительный спрос на наличные, чтобы... Ну, снять некоторые риски, связанные с оплатой товаров, услуг и так далее. А сейчас ситуацию более-менее взяли под контроль, но все-таки бывают такие сбои, поэтому на наличные есть определенный спрос. Завершая вот ответ на ваш вопрос, увеличение наличных – это не означает рост инфляции. Но, как правило, наличные быстрее тратятся. Это тоже закон жизни. Почему-то наличные деньги люди охотнее, быстрее тратят, чем безналичные. Потому что на безналичные, в том числе зачастую, даже на текущих вкладах начисляются проценты, и люди предпочитают там все-таки сохранять определенную сумму денег для того, чтобы ну, проценты набегали на какой-то остаток. Да, и я хотел бы подчеркнуть, что у нас такого вот массового ухода, там, суперухода наличные нет. Поэтому это еще раз подтверждает мою мысль. В основном все-таки их увеличение наличной массы связано с тем, что вот были задержки с переводами, с оплатой товаров и услуг, поскольку интернет отключался. И это не связано с тем, что люди начали вот забирать деньги для того, чтобы их потратить.
2: Вот говоря о вкладе каждого в общую инфляцию, сейчас, с вашей точки зрения, насколько у нас экономическая обстановка в государстве, она к чему располагает? То есть подкопить, на вкладах деньги подержать, вложиться куда-нибудь? Не инвестиционные рекомендации, а просто вот чем может там отдельно взятый гражданин, у которого есть определенная накопленная сумма денег, как-то повлиять?
3: Ну, рекомендация такая, что сейчас все-таки проценты по вкладам остаются довольно высокими, и они выше, чем уровень инфляции. Поэтому, конечно, те, кто не разбирается в развитии финансового рынка, фондовом рынке, то лучше держать деньги на вкладе. Вы накопите проценты, и, соответственно, ваши деньги не подешевеют по сравнению с тем, что они были некоторое время назад. Ну и... Конечно, выгодное вложение – это в облигации государственные. Государство всегда с вами расплатится. Минфин у нас регулярно выпускает облигационные займы. Соответственно, вложившись в эти займы, вы получите хороший доход. Причем, как правило, эти облигации более длительные срок имеют, и вы можете отфиксировать эти неплохие ставки на довольно длительный период. Все-таки вклады, мы видим, что... периодически, ну и, как правило, в последнее время снижались по доходности. Они были когда-то 20% по вкладам давали вам, платили даже больше 20%, но сейчас платят меньше 15%. Естественно, банки, понимая, вот, что поэтапно инфляция снижается, соответственно, и ключевая ставка снижается, они тоже снижают проценты по вкладам, а высокие ставки они устанавливают только на короткий период. И 2-3 месяца. И постоянно приходится вам бегать в банк для того, чтобы переоформить свой вклад. А облигации вы покупаете, можете на 3 года купить, и при этом зафиксировать довольно высокую доходность на сегодня. Ну и, соответственно, дальше уже 3 года спите спокойно, у вас будет набегать неплохой процент. Либо крупные компании, солидные компании, которые точно тоже, опять же, никогда не уйдут из рынка, они тоже выпускают облигации, они даже предлагают более высокую доходность по своим облигациям, ну и, соответственно, вы можете, опять же, купив эти облигации, спокойно спать, потому что, ну, эти компании, можете посмотреть там в интернете, они будут и дальше продолжать работать в России. Они основа, базис нашей экономики. И понятно, что никогда не уйдут из рынка. При этом обещают и дают вам хорошую доходность по вложению. Так что вот я бы обратил внимание на облигации. Те, кто более рискованный, конечно, мог бы и в акции вложиться. Почему? Сейчас рынок акций довольно низко просел, серьезно просел. И понятно, что их можно дешево купить. И при этом такая ситуация вот просевшего рынка, она постоянно не будет. Наступит период, когда ситуация в экономике развернется, она точно развернется и пойдет по возрастающей. И дешевые акции, которые вы сейчас покупаете, вы можете купить, потом их продать значительно дороже и получить доходность в разы превышающую те вложения, которые осуществите сейчас.
4: Еще одна новость, которая рядом находится как раз с темой инфляции, это стоимость продуктов. И президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января следующего года у нас государство получит доступ к информации о полной стоимости тех продуктов, которые к нам на прилавки поступают на каждом этапе, начиная там от производителя и заканчивая конечной реализацией. Анатолий Геннадьевич, у меня в таком случае вопрос. Как это скажется вот с точки зрения именно рядового покупателя? Это поможет каким-то образом, не знаю, снизить цены на продукты, которые у нас на полках лежат?
3: Ну, я противник того, чтобы вмешиваться там директивно, как это было в советский период, в стоимость продуктов, продаваемых на рынке. Как только мы начнем это делать, у нас опять же появится дефицит товаров, которые бывал советский период. Я сам вот сейчас в Чувашии нахожусь, и депутат от Чувашской республики недавно читал, вернее, даже партийный руководитель рассказывал, что они решали проблему поставки картошки в Чувашию из Белоруссии, ну, поскольку картошка вдруг исчезла в магазинах. Чувашия, которая исторически всегда производила картофель и самоснабжением занималась, более того, она ее продавала везде из-за директивных методов управления, там, определения цены, в том числе на этот продукт, исчезла с прилавков республики. Ну, это вообще маразм. Так вот, такого у нас не должно быть, и вмешиваться директивно в стоимость продукции нельзя. Но при этом есть монопольные образования, которые имеют возможность устанавливать цены не по рыночной цене, а занимая доминирующее положение на рынке. И они устанавливают, да, и зачастую это организации там, с участием государства либо муниципальных органов власти, они диктуют свои цены, используя свое монопольное положение. Здесь, вот, кстати, есть законопроект, я автор этого законопроекта, он определяет, что вот такие монопольные организации – они должны 20%, до 20% своей продукции продавать на бирже. И биржа, естественно, будет уже определять биржевую рыночную цену. Ну и та цена, которую они устанавливают свою субъективно, надо будет ее сопоставлять с этой биржевой ценой. И понятно, что у государства появится рычаг заставлять этих монополистов устанавливать цену не ту, которую они субъективно сейчас

0: насколько соответствует ваша цена рыночной цене. И исходя из этого будут, ну, принимать решения по отношению к этим предприятиям.
1: Анатолий Геннадьевич, это понятно, это с товарами. А как быть с тоже монопольными историями, когда это все в сфере услуг, например, происходит? И это, там, допустим, заказ такси, там еще какие-нибудь телекоммуникационные сферы, когда вот просто в регионе не найти альтернативы этому. Вот как здесь быть? Это же на бирже никак не выставишь.
0: Ну, я думаю, что как раз ситуация с товарами позволит нам проанализировать ситуацию со сферой услуг. И определенным образом здесь тоже, ну, определить, например, квоту, по которой должен быть. Сейчас же мы все заказываем такси и любые другие услуги, используя телефон. И очевидно, если будет соответствующий сервис, который оценивает, ну, скажем так, часть стоимости услуг будут покупать через этот сервис, он позволит сравнить цену по прямой связи, когда вы покупаете услугу, и через этот сервис. И допускаю, что это могло бы позволить установить, это, кстати, похоже и на биржу, да, позволит установить такую реальную рыночную цену. Но все-таки я не сторонник того, чтобы мы регулировали это все прям сплошь подряд. Закончится все плачевно. Просто эти сервисы исчезнут. Нам нужно создавать конкурентные условия для того, чтобы была не одна таксистская организация, а были море таксистов. Кстати, мы приняли закон, я автор этого закона, в соответствии с которым полис ОСАГО и полис, который позволяет работать таксистом, можно приобретать на один день. У вас появилось время, вы имеете профессиональные навыки, используйте свою машину для оказания услуг такси и платите за СГОП за один день, поскольку вам больше не надо. И таким образом мы как раз развиваем рынок такси и снимаем проблему, связанную с ценообразованием на этом рынке.
1: Анатолий Геннадьевич, возвращаясь к законопроекту, меня интересует сам механизм. Просто вот в условиях, когда у нас рыночная экономика, есть компания, в данном случае продавец товара, который выставил там определенную наценку за свои услуги. Государство в данном случае через этот законопроект видит, как поменялась цена, и каким образом понять, насколько адекватно она повышена, эта цена. То есть, возможно, как-то в законопроекте будет там прописан размер комиссии, которые эти предприятия, магазины должны, и не более, как это будет реализовано?
0: Я считаю, что не надо вмешиваться в рыночные процессы. Есть покупатель и продавец, и они должны договариваться. Задача государства – конкуренция. Вот максимально конкуренция. Там, где объективно не может быть конкуренция, монопольные услуги оказываются, там биржевая цена должна устанавливаться вот по тому принципу, о котором я сказал. Все остальное, вмешательство субъективное в рыночные процессы, разрушит нашу экономику и создаст проблемы, создаст дефицит продукции. Ни в коем случае нам нельзя рукой чиновника лезть в рыночные процессы. Чиновник, как правило, менее грамотный, чем тот человек, который работает на этом рынке. Но, к сожалению, чиновник зачастую коррумпирован. И когда появляется возможность влиять на финансовый процесс, он начинает на этом зарабатывать. Так что больше рынка, меньше чиновника.
1: Анатолий Геннадьевич, вот у меня последний вопрос по этой теме. Просто пример приведу. Не так давно был как раз в новостях. Одна наша крупнейшая продуктовая сеть временно отказалась сотрудничать с одним производителем сладостей, шоколадок, достаточно известным, которые россияне любят. И в качестве аргумента выступило то, что, мол, у вас неадекватно завышенные отпускные цены. И тут сразу же началась то ли конспирология, то ли, может, действительно эксперт правы в том, что хотят там себе выбить эти сети, пользуясь тем, что это крупная сеть, и она во многих регионах представлена, себе некие преференции в виде определенной комиссии, вот эти как раз магазины, для того, чтобы они, потому что они могли крупно реализовываться только через них. Вот в этом случае нужно вмешательство государства?
0: Государство, прежде всего, должно создать ситуацию, чтобы не было монополии этих сетей. Если монополия есть этих сетей, то, естественно, оно должно вмешаться в процесс для того, чтобы сети не диктовали свои условия поставщикам продукции. И здесь, да, есть механизмы отслеживания. Ну и, очевидно, если сеть занимает монопольное положение, то, о чем я говорил, кто является монополистом, он должен регулироваться государством. Это правильно.
1: Да, отлично.

0: Тогда давайте еще успеем одну новость обсудить до перерыва. Тоже важная очень новость. У нас теперь стали легальными криптовалюты. Президент подписал законопроект о регулировании криптовалютного как раз-таки рынка. И первый мой вопрос. Насколько сейчас ситуация изменится для тех, кто уже пользуются криптой, им нужно каким-то образом лично там куда-то писать что-то, что я вот легально торгую криптовалютой, покупаю, те, у кого уже есть.
1: Да, с 1 сентября закон вступает в силу, но санкционное решение за работу на криптовалютном рынке у нас начинает применяться с 1 июля следующего года. Ну, поскольку пока легальная инфраструктура, работающая с криптовалютами, практически не создана. Должны быть созданы биржи, которые будут торговать, покупать, продавать, ну, организовывать продажу криптовалют на своих площадках. Должны быть созданы брокеры, в общем, всякие посредники, которые покупают, продают, всевозможные услуги оказывают. Должна быть создана инфраструктура, которая ведет учет перехода криптовалют, хранения криптовалют, так называемые депозитарии. И для этого требуется время. Сейчас процесс запущен, но требуется время. Поэтому те, кто работает на этом рынке, могут сейчас это спокойно делать. При этом внимательно должны посмотреть законодательство. ЦБ выпускает уже нормативные документы, регулирующие этот рынок. Пока ЦБ пошло по инфраструктуре, то есть оно определяет работу тех же бирж, всевозможных других институтов, которые должны обеспечить легальную работу на этом рынке. То есть спокойно работайте, изучайте документы и готовьтесь к тому, чтобы уже легализовать в соответствии с принятыми законами те инструменты, с которыми работаете.
0: Вот у нас параллельно еще в законодательстве на уровне отдельных субъектов запрещается, например, тот же майнинг. Будут ли у нас в таком случае, если уж это все в легальное поле выходит, где-то созданы именно легальные майнинговые истории, где гражданин может там прийти законно на майнинг криптовалюту приобрести? То есть как этот вопрос будет решаться?
1: Ну, во-первых, у нас закон о майнинге действует, то есть это уже разрешено. При этом в законе о майнинге, опять же, прописано, что государство может устанавливать запреты на майнинг в определенных территориях и ограничения на майнинг в определенных территориях, ну и в определенных условиях. Поэтому я думаю, что в ближайшее время появятся документы. Уже есть, кстати, по ряду территорий запреты установлены. Запреты где будут установлены? Там, где есть дефицит электроэнергии. Потому что майнинг требует большой объем электроэнергии. Ну и, соответственно, там, очевидно, будет запрещено майнить. При этом у нас есть достаточно много территорий, где энергии много производится, а потребления энергии недостаточно. В том плане, что часть энергии уходит в воздух, можно сказать, да? И поэтому там майнит сам Бог велел. И уверен, что там это будет осуществляться и приносить доход тем, кто занимается этим бизнесом. Я знаю, что уже многие майнинговые компании и зарегистрировались, во-первых.
0: Анатолий Геннадьевич, давайте мы прервемся, потом продолжим. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России. В эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Не переключайтесь, продолжим беседу.
2: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
0: Продолжаем вечер на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый вечер. И мы также продолжаем разговор с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку и председателем Совета Ассоциации банков России. Анатолий Геннадьевич, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Закончили мы предыдущий блок на теме криптовалюты. У меня еще остались вопросы по этой теме. Вот, например, согласно документу, теперь вне зависимости от декларирования криптовалют и предоставляется гражданам судебная защита на них. Чем это отличается от текущей ситуации? То есть, грубо говоря, если будет совершена там какая-нибудь мошенническая операция с принадлежащей гражданину криптовалютой, сейчас это бы не расследовали, а потом вот после закона расследовали. Или в чем это будет выражаться?
1: Ну, в том числе и в этом. Поскольку сейчас никак не учитывается эта криптовалюта во взаимоотношениях с государством, и фактически в доходах людей нет отчетности о том, что человек работает с криптовалютой, то, соответственно, и нет явления, нет какого-то предмета, то есть нет, соответственно, и ответственности никакой. Ну, то, чего нет, зачем с этим разбираться? Теперь по закону все это появляется. Все-таки мы должны отражать в отчетности о том, что работали с криптовалютой. Кстати, мы очень грамотно прописали. На первом чтении был вариант, когда в налоговых органах должна была учитываться купленная криптовалюта. Но после дискуссии мы договорились о том, что все операции с криптовалютой должны будут учитываться в отчетности бизнеса только после проведения операции. В том числе мы это сделали для того, чтобы защитить от действий недругов. Потому что если бы учет велся до проведения операции с этой криптовалютой, то, соответственно, могли к этой информации иметь учет, я имею в виду, и недруги, и эту информацию использовали против, например, нашего бизнеса. И мы договорились о вариантах, которые позволяют эти риски снять.
0: Вот вы как раз предупредили мой следующий вопрос про налогообложение. Будет считаться имуществом со всеми вытекающими?
1: Налогообложение будет применено то, которое традиционно действует к другому имуществу. Ну и, соответственно, в этом плане, опять же, все просто. Если вы занимались бизнесом и занимались, например, реализацией имущества, то определялась налогооблагаемая база, разница в цене этого имущества, ну и дальше налог на прибыль или налог на доход, который вы получили. Все то же самое будет распространяться на криптовалютные операции.
0: Говоря о видах криптовалют, потому что вот мы привыкли, что, например, есть те активы, которые мы легально покупаем, а вот, например, с видами криптовалют, которые, допустим, выпускают где-нибудь в недружественных странах, лиц, которые не очень хорошо с нами ладят, вот они будут считаться легальными участниками правоотношений в нашей стране?
1: Ну, выпускаются недружественных странах, это все довольно условно. Эфир, биткоин, даже USDT обращается в разных юрисдикциях, и мы, в принципе, в этом плане никак не ограничиваем приобретателей криптовалюты. Может, ограничиваем, точнее, не ограничиваем профессиональных участников. Есть все-таки профессиональные и непрофессиональные участники, и для этого надо пройти квалификационные экзамены. Вот тот, кто квалифицированный, он может покупать где угодно, сколько угодно криптовалюты, и здесь никаких ограничений. Неквалифицированные могут покупать криптовалюту в объеме до 300 тысяч рублей у одного профессионального участника рынка криптовалют. Такое ограничение есть, но при этом у разных профучастников вы можете покупать до 300 тысяч рублей, можете накопить на довольно приличную сумму. Я сам задавал вопрос и участникам рынка, и тем, кто регулирует этот рынок, Центральному банку. Они говорят, что как только такая ситуация возникнет, то те, кто занимается криптовалютным бизнесом, они сразу увидят, они профессионалы. И ну, по жизни не будет такой ситуации, когда непрофессиональный участник будет покупать у многих слишком большой объем криптовалюты, создавая себе риски. Да и смысла нет, потому что ну, экзамены есть, их надо проходить, но они не смертельные. Если ты хочешь заниматься этим рынком, на здоровье постигай, погружайся, сдавай экзамены и сможешь неограниченно приобретать криптовалюты.
0: Учитывая те процессы, которые на протяжении вот уже не одного года происходят с тем же биткоином, лично вы как воспринимаете сейчас криптовалюту? Как средство для сбережения средств, как средство для заработка? Какой, в принципе, целью вот является сейчас инвестирование в крипту?
1: Ну, все-таки инвесторы остаются, они приобретают. Я слежу за этим рынком. Более того, я сам приобретал криптовалюты только для удовлетворения интереса. Поэтому есть те, кто считает, что вот, здесь, работая как инвестор, можно заработать. Но с моей точки зрения, главное это то, что криптовалюта используется, например, для решения проблемы импорта в нашу страну. То есть покупаются за криптовалюты те товары, которые необходимы нашей стране, либо реализовывается продукция, опять же, за криптовалюту, а потом эта криптовалюта уже превращается в традиционные валюты. Например, в рубль, либо в доллар, либо в евро, либо в юань. То есть бизнес активно использует криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Покупая эти товары и услуги, либо продавая товары и услуги. Ну и условия санкций криптовалюты как раз позволяют обойти санкционные решения, ну, поскольку они движутся вне банковской системы, которая более подконтрольна нашим недругам.
0: Ну, в дальнейшем не исключаем, что и за это недруги возьмутся, потому что я там тоже читал новости, какие-то криптобиржи закрываются на фоне преследования со стороны тех же американских властей, поскольку, мол, помогали санкции обходить. То есть в этом направлении тоже межгосударственные разные дела не решаются.
1: Безусловно, американцы уже давно этим занимаются, и постоянно идут призывы, и принимаются решения, в том числе и на уровне Европы и Соединенных Штатов, потому чтобы усилить контроль за криптовалютным рынком, для того, чтобы как раз мешать использованию криптовалют для международных расчетов. Но этот рынок очень волатильный и очень быстро развивающийся, и он позволяющий быстро, ну, скажем так, работать на этом рынке, уходя от преследования недругов. Наши ребята очень умные, толковые, продвинутые. И я вас уверяю, что у нас такие мозги, которые позволяют любые санкционные решения, ну, обходить. При этом, конечно, надо быть очень аккуратными, осторожными. И если ты не квалифицированный участник этого рынка, то лучше и не заниматься. Потому что рынок довольно быстро развился, и там надо быть профессионалом для того, чтобы решать свои задачи в экономической области.
0: Наверное, последний вопрос у меня будет связанный с легализацией криптовалюты у нас в стране. Вот когда он вступит в силу, когда вступят в силу санкции за неправомерную историю, насколько это поможет в еще одном аспекте обращения криптовалюты, и связано оно с разного рода террористическими делами, отношение к государственной безопасности. Вот эта мера поможет каким-то образом в раскрываемости, может, таких преступлений?
1: Ну, во-первых, этот рынок, вернее, тот закон, который мы приняли, он дает возможность всем здоровым участникам выйти на здоровую работу с криптовалютами. Вошел, зарегистрировался, там сдал экзамены и, пожалуйста, на здоровье работы под, ну, скажем так, под регулированием, но причем очень мягким регулированием, которое позволяет, ну, использовать все преимущества криптовалют. При этом, если это произойдет, уже высвободятся силы тех, кто надзирает, контролирует движение этого на криптовалютном рынке, и, соответственно, они смогут сконцентрировать усилия на тех сигналах, которые говорят о том, что криптовалюта используется для недобросовестных операций. Ну и опять же сконцентрировать свои усилия на тех, кто работает вне регистрационного поля в соответствии с законом. И вот я на это рассчитываю, причем хотел бы уверить вас, что наши силовики, контролирующие органы, довольно глубоко погружены в эту тему криптовалютную. И уверен, что они смогут, ну, более эффективно бороться с теми, кто использует криптовалюты в незаконных целях для финансирования, ну, вредных всяких вещей.
0: Давайте теперь обратимся несколько к более традиционным валютам, а точнее к расчетному курсу доллара, который поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля. С чем связаны подобные процессы? Насколько нам сейчас нужно в рамках бюджетирования тоже ослабление рубля, которое происходит?
1: Ну, это связано с тем, что мы, ну, с инфляционными процессами, понятно, когда мы наблюдаем инфляцию, соответственно, инфляция – это дополнительные денежные единицы, которые выходят на рынок, рублевые единицы. Чем больше рублей выходит на рынок, тем они становятся дешевле. Как любой товар, чем больше его выбрасываешь на рынок, он становится дешевле. Ну и, соответственно, вот это мы сейчас и наблюдаем. Ну и цена на нефть все-таки подснизилась. Это дало возможность, тоже влияет на меньше валюты, значит, она становится дороже. Вот таким образом эта ситуация влияет на курс рубля. Но я бы сказал, что снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам в данной ситуации – это благо. Я, в принципе, даже обращался к Центральному банку с тем, чтобы они находили разные варианты, в том числе и связанных с проведением, ну, бюджетной политики и проведением накапливания валюты в наших запасах таким образом, чтобы курс рубля ослаблялся. То, что сейчас произошло, на самом деле это благо для российской экономики, потому что товары, производимые в России, становятся дешевле, чем товары, которые производятся за рубежом. Соответственно, конкуренция наших товаров становится более высокой по сравнению с импортными товарами.
0: Просто я тоже встречал мнение о том, что наоборот, у нас есть эксперты, экономисты, которые говорят, что нам сейчас лучше наоборот, чтобы рубль был покрепче, потому что это и лучше, вот мы там импорт дешевле закупаем как раз-таки, это и то, что у нас сейчас бюджет стал меньше зависеть от экспортных доходов именно на энергоресурсы, там 90 на 10 уже соотношение, по-моему, то есть вот в этом отношении как оно?
1: Ну, темпы роста российской экономики очень низкие, да, вот последние данные 0,5% рост ВВП за полугодие. Естественно, нас не устраивает такой темп экономики, и для того, чтобы они были более высокими, необходимо, чтобы российские товары были более конкурентными по сравнению с импортными товарами. И с этой точки зрения я считаю, что понижение курса рубля по отношению к иностранным валютам – это благо. Более того, есть очень солидные люди, которые заявляют, что нам нужен курс рубля 100 рублей за доллар для того, чтобы, ну, поддержать российскую экономику. Я не думаю, что это правильно. Нам нужен послабее рубль. Послабее. Я думаю, что послабее, чем 80 рублей за доллар нам нужен. Ну, 85, например. И это позволит российской экономике вполне эффективно функционировать. При этом для решения задач, связанных с покупкой импортной продукции, мы могли бы использовать там разные государственные программы, потому что нам важны не товары народного потребления из-за рубежа, а продукция высокотехнологичная, которая позволяет там поднять производительность труда. А для этого можно было бы сконцентрировать как раз госпрограммы на этих задачах. А вот товары народного потребления, которые выходят на рынок потребительский, мы сами производим. И таким образом мы будем, ну, когда что-то из товаров народного потребления производится у нас, но мы его не можем продать, потому что импорт за счет дешевизны, и мы знаем, что зачастую эта дешевизна субсидируется специально иностранными государствами, чтобы эта цена, ну, продукции была более конкурентной на нашем российском рынке. Мы, конечно, должны в таких ситуациях свой рынок, ну, защищать и давать производителям нормально работать в конкурентных условиях.
0: Вот говоря как раз об импорте, экспорте, импорте, прошу прощения, Минфин России увеличит на 20% закупки валюты и золота по бюджетному правилу. Это говорит нам о том, что сейчас действительно сложилась такая ситуация на нефтяном рынке, которая для нас благоприятная. Как дальше будет ситуация развиваться вот в этом отношении? Мы ФНБ сильно сможем пополнить за этот счет?
1: Ну, Фонд национального благосостояния, да, будем пополнять и использовать, в том числе для решения задач, когда это будет необходимо, для, во-первых, поддержания внутреннего рынка, во-вторых, я бы считал, что эти средства можно было бы использовать и для приобретения товаров за рубежом, я имею в виду валюту, вот как раз для обеспечения высокотехнологичному оборудованию тех производств, которые нам необходимо развивать для того, чтобы, ну, Россия была конкурентной на мировом рынке с точки зрения технологического развития.
0: Вот, в принципе, ситуация сейчас в мире с учетом Армуза, с учетом Америки, которая на Ближнем Востоке продолжает боевые действия. И сейчас появляются публикации, которые очень серьезные, с моей точки зрения, в том числе они влияют и на международную продовольственную безопасность. Вот одна из них касается как раз таких ситуаций, в том числе в Черном и Азовском морях. Насколько критично сейчас для мира те процессы, которые происходят в наших морях, одной из которых вообще уже внутренним стало, насколько это критично для нас, те проблемы, те сложности, с которыми мы сталкиваемся при экспорте зерновом?
1: Действительно, это создает проблемы. У нас сухогрузы страдают, в том числе от атак, и мы эту проблему должны решить. Но эту проблему кардинально мы сможем решить, только установив контроль над Киевом. Я считаю, что мы это должны сделать не над четырьмя территориями, которые являются частью российской территории, уже частью российского государства. Мы должны установить контроль над Киевом для того, чтобы западные страны, я не считаю, что это Украина, это западные страны создают проблемы, в том числе российской экономике, не дают нам нормально торговать, в том числе зерном, создавая вот такие проблемы. Ну и Соединенные Штаты Америки, кстати, источник этих всех проблем. Вся эта война и все проблемы, которые мы имеем на Украине, это продвижение интересов Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы эту тему закрыть и спокойно жить и работать, нам надо установить контроль над Киевом и над Черным морем, над Азовским морем. И все, все проблемы будут сняты. Все остальное, там разговоры вокруг да около, они проблемы не решают. Надо кардинально вот этот вопрос разрешить.
0: Анатолий Геннадьевич, я понимаю, да, этот вопрос сейчас решается, но вот что нам делать в текущих условиях? Был налаженный канал сбыта, морские перевозки, морская торговля, в том числе в достаточно отдаленные африканские территории. Сейчас вот этот канал в силу боевых действий стал функционировать хуже или вообще не функционировать. У нас есть какие-то способы для того, чтобы альтернативные маршруты выстроить, или, может, уже это сделано?
1: У нас альтернативные способы, конечно, есть. Мы используем для этого там каналы, связанные с...
0: Анатолий Геннадьевич, слышите меня?
1: Да, слышу.
0: Вот, да, отлично. Продолжите, пожалуйста, мысль.
1: Угу. У нас, конечно, отрабатываются разные варианты решения этой проблемы, но я считаю, что это все-таки не системное решение. Системное решение – это установление контроля над Азовским морем и Черным морем, и вообще отсечение всяких недружественных действий, которые используют Украину для того, чтобы нанести нам вред в торговле с африканскими странами, с азиатскими странами.
0: Да, и это еще и очередной виток мирового продовольственного кризиса возможен, потому что если ситуация продолжится, то цены на продовольствие, как мне кажется, будут расти сильнее, чем сейчас. Говоря об Украине и ее вреде, нельзя не упомянуть здесь ситуацию с маркетплейсами и с, в том числе и нашим законодательным их регулированием. Президент Владимир Путин подписал закон об административной ответственности для операторов цифровых платформ, в том числе для маркетплейсов, которые цифровыми платформами являются. Штрафы за разные вещи, за отсутствие там необходимых пометок в карточках товарах, за наличие неприемлемых товаров. Вот в условиях, когда у нас один из маркетплейсов сейчас подвергается ударам противника. Возможно, следует каким-то образом, это опять же мое мнение, мой вопрос с этим связан. Может быть, как-то следует сейчас некие льготы, наоборот, предоставить, а не ужесточать регулирование? Как считаете?
1: Ну, я думаю, что индивидуальные решения должны быть. И
0: Так, Анатолий Геннадьевич, я так понимаю, сейчас к нам переподключится. Я пока чуть больше расскажу непосредственно про изменения. С 1 октября закон вступит в силу. В частности, отмечается, что под, соответственно, ответственность подпадет нарушение порядка снижения цен для должностных лиц, для организаций, за отказ от рассмотрения жалоб и споров на платформе юридическим лицам и штраф там до 500 000 рублей. Также, помимо этого, согласно новому закону, опять же, ответственность за ограничение доступа продавцов к личному кабинету, снижение рейтинга, изменение позиции карточек товаров, выдача, нарушение требований к поиску и непроверке данных о партнерах платформ. Там штрафы, конечно, не настолько велики, но, тем не менее, от 30 000 и выше также они присутствуют в этом новом законопроекте. Также ответственность налагается и для продавцов. Вот коллеги сообщают, что Анатолий Аксаков к нам присоединился. Анатолий Геннадьевич, слышите меня?
1: Да.
0: Вот, отлично.
1: Я считаю, что вы задали вопрос по маркетплейсам. Конечно, под ту организацию, которая попала вот под атаку, надо очень внимательно отнестись. И те потери, которые они несут, они абсолютно несправедливые. Мы там должны дать возможность этой компании выйти из ситуации, но субсидирование, там какое-то государственное участие, очевидно, не должно быть. Но компания, в принципе, здоровая компания, надо создать условия максимально выгодные для того, чтобы она быстро восстановила свою работоспособность на рынке. Так что я в этом плане с пониманием отношусь, и, на мой взгляд, и государство с пониманием относится к тому, чтобы дать компании Wildberries восстановить свою работоспособность. И такие решения будут приняты. Это не означает, что будут какие-то вливания. Их нет необходимости делать, но вполне возможно, что будут какие-то решения приняты, связанные с налоговыми платежами, там, каким-то льготным периодом, для того, чтобы они свои платежи осуществили, например, в будущий период.
0: И как будто бы здесь, опять же, свою позицию пытаюсь донести в этом вопросе, есть варианты с страховыми компаниями и с вот правоотношениями в этом контексте, потому что там и много ходило разговоров про новые договоры, потому что компенсации и для продавцов было бы хорошо, честно, правильно, как будто бы урегулировать. Нужен как будто внешний арбитр в этом. Может, я ошибаюсь.
1: Я, знаете, с компанией Wildberries плотно взаимодействовал. Более того, мы тут в Чувашии сейчас проводим шоколадный кубок, в котором участвуют дети. Рекордное число детей участвует. Почти 800 ребят со всей страны играют в шахматы, умная интеллектуальная игра. Ну и вот бизнес тоже помогает этим детям приезжать, участвовать в соревнованиях. Это будущее нашей страны, потому что это умные ребята, толковые ребята. Вот. И слава богу, что наша компания, в том числе такая, как Wildberries, в таких вот проектах участвует.
0: Ага. То есть в отношении как раз-таки с взаимодействием маркетплейса и обычных людей пока никаких дополнительных мер не нужно. У нас полминутки буквально остается. Последний вопрос по вот этому закону о маркетплейсах, регулировании. Насколько повысится вероятность не купить там что-нибудь запрещенное? Потому что разные, опять же, новости были вот после этого регулирования.
1: Но Если будет что-то запрещенное, оно не должно продаваться. Если будут сигналы, будет пресекаться. Но, в принципе, на мой взгляд, все отрегулировано довольно здраво. Но злоумышленники всегда есть. Угу. И нарушители всегда есть. Будем внимательно следить, чтобы этих нарушений не было.
0: Да, благодарю вас, Анатолий Геннадьевич, за беседу. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России, был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Проект курса о русском языке в вузах. Контекст. Изучение социальных и правовых аспектов использования языка могут ввести в высших учебных заведениях на территории всей страны. Пилотный проект в ряде университетов запустят в 2027-2028 учебном году. Его подготовил Санкт-Петербургский государственный университет. В рамках программы студенты будут изучать сферы применения русского языка и вопросы государственной политики в этой области. Кроме того, курс «Русский язык как государственный» будет способствовать развитию грамотности и общей эрудиции у будущих специалистов. Владимир Путин поручил реализовать комплекс мер по поддержке русского языка, в том числе проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ, и подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское пушкинское общество» и установлении Дня детской книги. Русский язык как государственный позволяет обеспечивать единство многонационального государства, развивать общее коммуникативное пространство, гарантировать доступность официальной информации для всех жителей и поддерживать высокий уровень культуры и образования. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Знать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Саратове и Баку 3. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Сотни мирных жителей убиты или получили ранения в результате авиаударов США по Йемену в прошлом году. Американский президент заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса. В Испании призвали не проводить чемпионат мира по футболу вместе с Марокко из-за событий в Сеуте. Подробности далее. Киев, не гнушаясь, использует самые извращенные методы террористов, подобно ИГИЛ или Аль-Каиде, запрещенные в России. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИДа России Дмитрий Любинский. Он отметил, что наша страна будет прилагать все больше усилий к доведению до мирового сообщества свидетельств террора Киева. Сотни мирных жителей были убиты или получили ранения в результате авиаударов США по Йемену в прошлом году. Однако Пентагон официально не признает потерь среди гражданского населения. Об этом сообщает телеканал NBC. По словам двух источников, в результате только двух ударов в апреле прошлого года погибли около 150 мирных жителей, еще около 200 получили ранения. Президент США 15 марта отдал приказ военным предпринять решительные и мощные действия против движения «Ансар-Алла» в Йемене. Кампания продлилась 53 дня. Затем МИД Омана объявил о заключении при его посредничестве соглашения прекращения огня между хуситами и США, которое предусматривает обоюдное прекращение нападений друг на друга. Президент США Дональд Трамп заявил о строительстве в Белом доме большого военного комплекса, включающего различные объекты, о которых он не может рассказывать. В Белом доме уже несколько месяцев ведутся масштабные строительные работы по созданию нового бального зала в восточном крыле исторического комплекса, которое было полностью снесено весной. Проект по задумке самого Трампа предусматривает расширение и улучшение помещений для проведения крупных мероприятий. В конце июня газета «Вашингтон Пост» писала, что администрация Трампа заключила контракт на строительство без проведения открытого конкурса, сумма которого могла составить до 500 миллионов долларов. Партия «Сумар» внесла на рассмотрение в Конгресс Испании предложение не проводить чемпионат мира по футболу в 2030 году вместе с Марокко из-за событий в Сеуте. Об этом сообщают СМИ. Парламентарии в документе призывают правительство сообщить ФИФА, Королевской футбольной федерации Испании и властям Португалии о необходимости пересмотреть и оценить модель совместной организации чемпионата. Партия подчеркнула, что проведение такого турнира связано с использованием государственных ресурсов, гарантий, инвестиций и инфраструктуры, поэтому страны-организаторы должны придерживаться международного права и принципов демократии. Группа призвала проверить соблюдение устава ФИФА и политики организации в области прав человека, а также подготовить независимое расследование рисков в этой сфере в принимающих странах. Всероссийские соревнования по шахматам «Шоколадный кубок», этап детского Кубка России, стартовали в Чебоксарах. Участников, среди прочих, приветствовали гроссмейстер Сергей Корякин и известный хоккеист Александр Овечкин. Об этом сообщается на портале органов власти Чувашской республики. Турнир продлится до 12 августа на базе Ледового дворца «Чебоксары-Арена». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Меня зовут Алеша Тимофеев. На прямой связи, как вы уже поняли, председатель комитета Совета Федерации. Что-то я тороплюсь. По конституционному законодательству и госстроительству доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте всем. Здравствуйте, Алексей. Не торопитесь.
2: Не тороплюсь. Да, что-то не знаю, что-то это, да. А тороплюсь вот почему. Потому что вот прямо сейчас погрузился в эти размышления в связи с трагическими вот событиями, новостью, которая у нас произошла. Вот насколько жизнь все-таки чертовски такая сложная, иногда такая по злому ироничная какая-то драматургия происходит в нашей жизни. Мы все помним схему Долиной, и все помним, какой был общественный резонанс. И все помним, как многие, например, я не побоюсь в этом случае сказать, но, наверное, все, да, но, так сказать, вот в каком-то смысле обвиняли и были против Долиной в этом споре. И вот случается повтор этой истории, но гораздо более печальный и трагический. Почему? Рассказываю слушателям, может быть, еще кто-то не знает. Значит, 68-летняя пенсионерка подожгла себя и квартиру в момент, когда судебные приставы пришли принудительно ее выселять. Ранее она стала жертвой мошенников, продала жилье почти за 10 миллионов рублей, отдала деньги мошенникам, а суд признал покупательницу законной владельцей. Вот сейчас женщина находится в реанимации с ожогами 70% тела. И сейчас, я думаю, что все те, кто был против, как бы Долиной в том споре, все, конечно, сейчас, ну, я не думаю, что найдется исключение, все, конечно, сейчас сочувствуют этой несчастной бабушке-пенсионерке. И тут даже не знаешь, какой вопрос задать.
3: Алексей, а давайте я как бы вам это без вопроса.
2: Давайте.
3: Попробую. Сочувствие бабушке-пенсионерке – это одно. А действительность сделки и ответственность лиц, которые совершают сделки с недвижимостью, это совершенно другое. Да? Ну вот нет никакой уже схемы доли. Да? Нет никакой схемы доли. Тогда в результате той сделки, которую вы и многие тоже ваши коллеги называют схемой Долиной, оказалось, что все бремя ответственности было возложено исключительно на сторону покупателя. Да? Верховный суд поставил точку в этой истории. Такого рода судебные решения были признаны ошибочными, которые не соответствуют действующему законодательству. Да? Поэтому, ну, собственно говоря, ни в законодательстве с тех пор ничего не поменялось, и не планируются никакие изменения в связи с этим. Поэтому, да, произошло трагическое событие. Люди в результате манипуляции, психологического давления, определенной инженерии социальной иногда совершают такого рода вещи под воздействием мошенников. Свои квартиры поджигают, с собой могут что-то сделать. Полицейский участок поджечь, автомобиль и так далее. Но это вот действительно к юридической стороне вопроса, к тому, что вот сейчас вы называете схемой Долина, это уже не имеет никакого отношения, совершенно отдельная история. Конечно, любой нормальный человек, вы абсолютно правы, будет сочувствовать этой пенсионерке, которая потеряла свое жилье, деньги и в итоге как бы здоровье, да, но, видно, у нее нервы не выдержали, и она вот так решила выйти из этой ситуации. Действительно, я согласен с вами, трагическая ситуация. Но вот к юридической материи это не имеет уже, к сожалению, никакого отношения.
2: Да, закон суров, мы напоминаем, да, но это закон. Но и здесь, конечно, опять вот мы с вами, наверное, ну, так сказать, позвольте, да, вовлечь вас в этот разговор там о справедливости. Почему? Потому что, конечно, вот в этих историях, безусловно, нет никаких пенсионерок, Долиных, Лурье, там, никого угодно. Есть покупатель, есть продавец. В данных случаях есть что-то некая мошенническая схема, как бы безэмоционально. Но мы же не можем с вами все равно отбросить там историю про богатых и бедных, про знаменитых, незнаменитых, про пенсионеров и непенсионеров. И в этом смысле, может ли закон в каком-то смысле учитывать вот эти наши моральные категории или там моральные оценки или критерии, которые мы придаем той или иной социальной группе или конкретному человеку?
3: Предложите вариант. А как закон должен их учесть?
2: Не знаю.
3: Как? Не знаю, Андрей. Предложите вариант. Ну, то есть, потому что это пенсионерка-бабушка, и она сейчас с ожогами лежит там, в медицинском учреждении, возложить все бремя на покупателя? Справедливое? Покупатель-то, собственно говоря, ни при чем, по всей видимости, да? Бабушка, или как вы называете, там, пенсионерка, сама как-то вступила в контакт с этими мошенниками, передала им деньги. Ну, как бы, что здесь сделаешь? Можно посочувствовать ей. Будем надеяться, что правоохранители как-то займутся тоже этой историей, ну, безусловно, да, и размотают этот клубок. Но в данном случае, а как закон должен учесть вот эти наши сочувствия этому человеку?
2: Как? Ну, она же тоже стала жертвой мошенников. Она же жертва в этой истории изначально. А дальше уже, конечно, так сказать, да. Да.
3: Не... Она превратилась в жертву в результате собственных действий. Угу. В этом проблема. Она, ну, по всей видимости, если она совершала сделку, она дееспособна. И в результате собственных действий, да, человек иногда в результате собственных действий может совершать вещи, которые, ну, ведут к очень тяжелым для него иногда трагическим последствиям. Но это в результате собственных действий. Взрослый и способный человек в силу разных причин совершил такого рода действия. Чему за это должен нести ответственность другой человек совершенно?
2: Да, который вообще ни при чем, да, который потратил, копил
3: который
2: эти деньги, да,
3: который,
2: так сказать,
3: да,
2: там тоже
3: верно.
2: Своя
3: который,
2: драматургия.
3: Который абсолютно ни при чем. Который абсолютно ни при чем.
2: Да. Ну, в общем, мы желаем, конечно, этой пенсионерке здоровья, безусловно.
3: И надеюсь, что правоохранительные органы смогут ей помочь, да, как бы найти этих мошенников. Понятно, что это очень непростая история. Но все-таки еще раз эта история нам напоминает о том, что нужно быть очень-очень осторожными, аккуратными, если вы совершаете сделки с недвижимостью. Если это, если вы знаете, что ваши родственники пенсионного возраста совершают эти сделки, ну, помогите им как-то, поговорите с ними об этой сделке, что, с кем она совершается, как они планируют эту сделку делать. Наличные деньги – это вообще достаточно, ну, сомнительная вещь всегда в этих историях, да? Как-то взяла, передала какому-то курьеру наличные деньги. Рассчитывайтесь в банке, пойдите с вашим родственником, тоже взрослые, дееспособные люди, в банк, поговорите с тем, как эта сделка будет проводиться. Кроме того, чтобы человек был более осмотрителен, вот здесь, к сожалению, ничего не посоветуешь.
2: Да, причем с обеих
3: да,
2: сторон.
3: Да, займутся этим. С обеих сторон, конечно, займутся эти правоохранители, но, к сожалению, вот случилось то уже, что случилось. Угу. Да, и причина этого в действиях, к сожалению, этого пожилого человека.
2: Да. Да, и тоже вот этим покупателям, которые купили квартиру, на законных основаниях вполне. Вот как им сейчас сюда въезжать, да? Вот с такой историей. Это тоже отдельная, конечно, история. Ну ладно. В общем, желаем, безусловно, выздоровления. Надеемся на наши правоохранительные органы, что они действительно распутают этот клубок. Появилась еще одна новость. Такая, риэлторы будут запрашивать выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью. Говорят, что уже некоторые крупные российские агентства недвижимости начали запрашивать выписки из реестра повесток у участников сделок купли-продажи жилья. Данная мера направлена на минимизацию юридических рисков при остановке регистрационных действий. Естественно, значит, общественность широкая связывает это как бы с возможной мобилизацией. Андрей Александрович.
3: Во-первых, закон не предусматривает предоставление таких документов. Это инициатива риэлтора. Если риэлтор от вас требует что-то странное, поменяйте риэлтора. Если вы делаете сделку. Закон не предусматривает подобного рода мер, поэтому как это может быть связано с мобилизацией, есть какой-то, я так понимаю, риэлтор, который вдруг ни с того ни с сего решил требовать такую справку. Зачем? Что она ему дает? Если он хочет посмотреть, есть ли какие-то обременения или ограничения на тот объект недвижимости, который гражданин покупает или продает, ну, для этого есть единый реестр недвижимости. Можно зайти и посмотреть, есть какие-то обременения, ограничения или нет. А это справка. А зачем она? Кто это придумал?
2: Значит, кому это нужно? Если военнообязанный гражданин не является военкомат в течение 20 дней после вручения повестки, в отношении него, не явившегося военнообязанного гражданина, автоматически вводятся ограничения на регистрацию и распоряжение недвижимостью. Вот, ну...
3: И это автоматически появляется в едином реестре объектов недвижимости государством. Зайдите и посмотрите.
2: Угу.
3: Зачем эта справка нужна? Кому? Для чего?
2: Ну, вот некто...
3: Просто считаю, что всем гражданам нужно понимать, что они обязаны предоставлять только то, что требует от них закон. Угу. А если какой-то риэлтор, агент или еще что-то требует от вас, бог знает что, что совершенно не предусмотрено законом, закончите с ним разговор и пойдите к другому риэлтору.
2: Угу.
3: Да, вот и все.
2: Проблем с этим нет, да. Но как бы говорят, что вот эта проверка якобы повышает безопасность сделки.
3: Нет, это не повышает безопасность. Просто вас заставляют предоставлять больше объема информации, данных, чем это предусмотрено законом. Если бы законодатель посчитал, что такого рода информация нужна для совершения сделок, Это было бы предусмотрено в нормативных актах. А нет у вас такой обязанности. Если с вас требуют то, что вы не обязаны делать, разворачивайтесь, уходите и идите к другому риэлтору.
2: Все, услышали?
3: Это никакой ни связи, ни с мобилизацией, ни с действующим законом. Эти требования не имеют. Смысл как бы, ну, связывать это с чем-то. Ну, при чем тут мобилизация вообще?
2: Ну, тревожность, ну, можно, так сказать, списать на тревожность вот это вот, так сказать, общество нашего с вами. Ну, просто находимся в такой ситуации. Ну, мало ли чего.
3: Ну, и тут знаете, все... на тревожность можно списать все, что угодно.
2: Это правда. Ну, когда появляется там в инфополе, там, военкомат, оп, сразу какой-то, какие-то триггеры, может, как у собачки Павлова, знаете, сразу там слюнка, там, что-то это, да, когда запах там чует или что-то там, колокольчик слышит. Вот здесь колокольчик слышим.
3: Давайте, давайте немножко вернемся к этой истории, да, ведь эти нормы появились почему? Потому что в силу вот сложившихся обстоятельств последние десятилетия огромное количество наших граждан меняли место жительства. Часто свободно можно сделать. Да? Ты можешь там работать в другом городе, снять там квартиру, не появляться очень долго по месту жительства. Все это создает определенные проблемы, ну, для органов местного самоуправления. Да? Потому что они в конце концов не понимают, где гражданин проживает. Вот как понять органам местного самоуправления? Сколько нужно, не знаю, там, детских садов, мест в поликлинике, если гражданин решит прийти? Сколько автомобилей скорой помощи должны обслуживать какой-то микрорайон? Для этого надо понимать, сколько людей там живет. Да? И у военных, у военкоматов точно такая же проблема возникла. Они не понимают, люди не проживают годами там, где они зарегистрированы официально, где они должны находиться на учете. Не могут понять органы военного управления. Человек получил повестку или не получил. Поэтому это все было направлено на определенную упорядоченность. Да, живи где хочешь, но, пожалуйста, будь добр тогда. Через госуслуги, что сейчас очень удобно. Проверяй тогда данные. Да, не живешь ты в городе по месту постоянной регистрации. Ну, хорошо, имеешь право. Но, пожалуйста, тогда проверяй через госуслуги, какую информацию, уведомления ты получаешь. Военкомат, налоговая инспекция, другие органы власти, которые взаимодействуют с гражданином, и требуют, ну, как бы нуждаются в какой-то обратной связи, вашей реакции. Вот и все. И эти нормы, которые позволяют определенные ограничения вводить, они направлены только на это. Не связаны ни с мобилизацией, ни еще с чем-нибудь. Поэтому, ну, да, тревожность, я понимаю, Алексей, наверное, да, справедливо вы говорите о том, что есть какая-то тревожность. Но так можно все, что угодно.
2: Ну да, это все, как бы же не к законодателям, да, и не к риэлторам. Идите, так сказать, к специалистам, которые, да, занимаются тревожностью. Но...
3: Да и не ходите вы никаким специалистам. Ну да. Я говорю, вот, ну вы же, если вы делаете сделку с объектом недвижимости, вы же, ну, взрослый, как бы, и способный человек. Вы понимаете, какие документы вы должны предоставить, чтобы продать или приобрести квартиру. Со вас требует что-то странное. Вы разворачиваетесь, выходите, ищите другого риэлтора.
2: Который, да. Хорошо. Значит, есть одна большая тема. Вот мы к ней приступаем. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений против россиян, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказаний. Законы будут действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности страны, дискредитацию армии, призывы к введению санкций против России, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Большая тема. Вот давайте попробуем.
3: Мы ее подробнейшим образом обсуждали. И прошлый, и позапрошлый раз. Ее Дума принимала, потом Совет Федерации принимал. Я просто боюсь, что мы тут ничего нового не скажем. Президент подписал закон, который одобрил Совет Федерации. Перед этим подробнейшим образом обсуждали в Государственной Думе. Тут, собственно говоря, ну, должны быть определенные меры принуждения. Гражданин покинул страну, является гражданином Российской Федерации, нарушает действующее

0: закону.
1: Но права уехавших оказываются, но как бы ущемляется после, так сказать, нарушения.
0: Я не понимаю, что такое права уехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Уехавшие они, приехавшие, отъехавшие. Это не имеет никакого значения. Граждане Российской Федерации, независимо от того, где они находятся в данный момент времени, на территории страны, поехали куда-нибудь, по работе, отдыхают, они являются гражданами нашей страны и обязаны соблюдать наши законы. Поэтому нет прав уехавших, приехавших. Есть права граждан Российской Федерации. Будьте добры, соблюдайте свои права, знайте свои права, пользуйтесь своими правами. И соблюдайте то, что налагает на вас закон в качестве обязанности или санкций.
1: Но тут же просто подчеркивается, что лица, находящиеся за рубежом, это же в отношении них...
0: Потому что они в состоянии уклониться от исполнения судебных решений. В силу того, что они находятся за рубежом. Вот и все. Никакой разницы между ними.
1: Позвольте вот такой вопрос.
0: И гражданами, которые находятся здесь.
1: Понятно, что все, закон вступил в силу, президент подписал. Но я просто как бы вот не про закон, а про, ну, про как бы про некий посыл, да, как некое сообщение для тех, кто нарушает закон, там, среди, в том числе, вот уехавших. Но среди уехавших есть те, кто не нарушает закон. Не нарушают, которые не попадают в этот список. Вот им нечего опасаться. Это правда.
0: Закон в отношении них никаких не предусматривает ограничений.
1: Справедливо. Но с точки зрения вот некого посыла, который. Мы заинтересованы, во-первых, в том, чтобы они вернулись. Если, если они хотят. Ну, в смысле.
0: Значит, мы. Я не заинтересован, например, в том, чтобы возвращались те, кто поливает страну грязью. Какая может быть моя заинтересованность в том, чтобы они вернулись? Только одна. Если их осудили, чтобы они отправились в места лишения свободы, если они осуждены и как бы вынесены соответствующее судебное решение. Ну вот, собственно, и все.
1: Ну да, но я просто про то, что есть те, кто поливают, а есть те, кто не поливают. И те, кто не поливают, те, кто, так сказать...
0: Те, кто не нарушают закон, он к ним не имеет отношения. Закон направлен на то, чтобы лица, которые нарушили закон, административное законодательство, уголовное, и в отношении которых вынесены определенные решения компетентными органами, судом, в первую очередь, чтобы они исполнили эти решения. А если вы не нарушили закон, ну и живите себе спокойно, он вас не коснется.
1: Ну да. Ну хорошо. Да, ну и потом напомним, что вот это лицо, в отношении которого, так сказать, вступили в силу этот приговор, всегда может подать письменное заявление в Минюст для отмены, так сказать, этих самых ограничений. Ну, типа оспорить его. Оспорить его. Хорошо. Да, а, значит, ну, 5 минут у нас тут, ну, такая тоже это тема с консуматоршами. Я надеюсь, наши...
0: Это тема для нашей беседы.
1: А почему нет? В Москве будут судить банду консуматорш, которые заманивали мужчин в конкретные кафе. Мы знаем, что эта история носит такой международный характер. Подходят девушки, там говорят, ну, пойдемте, вот тут есть бар неподалеку, там, и все такое.
0: Ну, да, да, и что? Ну, как бы есть статья мошенничество, ну, пусть будет. Что тут обсуждать-то?
1: Ну, хорошо, значит, есть статья, но это же надо доказать еще, что они там, что это мошенничество.
0: Ну, по статьям, по этой статье понятно, субъективная, объективная сторона. Ну, дело же возбуждено, я так понимаю, да, как бы, я видел эти сообщения в СМИ, что вот такая, как бы, схема. Он, честно говоря, стандартный, мало чем отличается с 90-х годов.
1: Да.
0: Насколько я помню, существует такая история. Этих людей периодически ловят и сажают в тюрьму, ну, и да тут посадят, наверное.
1: Ну, не знаю, значит,
0: а в ходе... чем особенность этой истории? Особенность в чем?
1: Особенностей нет никаких, просто мы редко об этом говорим. Это же речь в том числе о московском туризме, это, между прочим, потому что и там о сфере услуг в Москве. Мы забыли уже про эти схемы. Мы думали, что они где-то там остались на югах, там в Таиланде, как правило, там такие схемы, где-то еще на каких-то курортах обязательно такое. Тут в нашей столице вполне себе. Значит, девушки приглашают, а потом выясняется, значит, заказывают шампанское, а там 6 тысяч рублей, значит, бокал шампанского, по 4 тысячи там какая-то сырная нарезка.
0: Это в любом городе, не обязательно в Москве. Я думаю, что если покопаться, в любом городе такие истории есть. Какие-нибудь кафе, ночные клубы, рестораны, где этим занимаются и, называется, обманывают клиентов с помощью такого рода девушек. Да? Ну, будьте осторожны. То же самое могу сказать, что по первой нашей теме, да, там, конечно, трагическая история,

0: Здесь она, ну, не такая уж трагическая, мягко говоря. Ну, просто, ну, будьте осторожны и понимаете, чем вы занимаетесь.
1: Деятельность вот этого заведения, где поймали там 10 пострадавших, она уже полностью прекращена. Савеловская межрайонная проверка, так сказать, вот выясняла, что это подставное кафе работало в условиях
0: Ну,
1: полной. И
0: обычно,
1: вот
0: обычно
1: посмотрите, Андрей Александрович,
0: мошенничество.
1: вы, простите, ради бога, да. Значит, мы говорим мошенничество. В ходе Савеловской межрайонной проверки выяснилось, что подставное кафе работало в условиях полной антисанитарии, не имело кассового аппарата и так дальше, дальше, дальше. Не мошенничество, судя по всему, а потому что торговало алкоголем без лицензии, не было кассового аппарата, и, значит, и
0: Что
1: антисанитария
0: значит не
1: была.
0: мошенничество? Конечно, мошенничество. Просто кроме мошенничества, тут еще есть несколько статей уголовных, возможно, административных. А мошенничество-то куда делось? Мошенничество – это хищение средств, злоупотребление доверием. Ровно это и происходило в данном случае. А то, что параллельно они там без лицензии торговали, еще там чем-то занимались, ну, это, что называется, по совокупности, еще будет несколько статей. Но суть-то этой схемы состоит именно в злоупотреблении доверием и в хищении денежных средств, ну, вот тех мужчин, которые находили такого рода подруг для времяпрепровождения.
1: Да.
0: Мошенничество, конечно.
1: И еще надо было... Да, мошенничество. Вы правы. Прокуратура Москвы, вот я увидел, да, я ошибся. Значит, утвердила обвинительное заключение по статье о мошенничестве. Это ж мужчинам надо было еще сознаться в этом, но самим перед собой, так сказать, пойти еще писать. Это ж, ну, так сказать, ну, как это? Это... Ну, тебя развели, а ты потом, девушка тебя развела. И в этом, конечно, сознаться как будто бы даже самому себе, ну, сложно. А чтобы пойти еще
0: Ну,
1: написать заявление, да.
0: сознались, нашли в себе силы сознаться в
1: Это
0: данном
1: правда,
0: случае.
1: это правда. Так, ну что, начнем тогда этот разговор про АЗС, ну, наверное, успеем. Нет, в Красноярске на заправках местной сети резко выросли цены на топливо, вернувшись к показателям, которые были зафиксированы до визита в регион президента Владимира Путина. Ну, типа, вот
0: Я на
1: президент...
0: следующей неделе приеду в Красноярск и обязательно этой историей поинтересуюсь. Я видел, да, в сообщении нескольких телеграм-каналов, что там цены упали якобы, а потом, вернее, цены сначала были достаточно высокие, потом они опустились в период, когда президент находился в Красноярске, а потом их снова выставили, эти высокие цены на бензин. Я обязательно этим поинтересуюсь, поговорю с местным регулятором в том числе, что там происходило.
1: Не думайте, что получится точно так же, как с президентом. Вы приедете, опять цены, значит, там будут зафиксированы на низком
0: Иногда,
1: уровне,
0: ну,
1: а
0: важно,
1: уедете, а
0: нет,
1: потом
0: не думать.
1: опять. Ну, хорошо.
0: Ну, неважно, кто там приедет, уедет. Знаете, Красноярск – это город, где очень часто бывают очень высокопоставленные люди. По-моему, вице-премьер Куснулин находился буквально вот там вчера. Ну, конечно, визит президента – это особое событие, безусловно.
1: Андрей Александрович, нужно прерваться, да. Скоро вернемся.

Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Продолжаем прямой эфир. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас с нами на прямой связи. Андрей Александрович, еще раз добрый вечер. Слушателей тоже приглашаю подключаться к нашему разговору. Есть возможности для этого. Телеграм, ВКонтакте, Рутюб. Ну, а мы переходим к еще одна тоже такая тема. Тема интересная, любопытная. Значит, гражданка Узбекистана возвращают на родину после инцидента с преддверным ковриком, на котором были изображены флаг и герб России. Значит, слушателям коротко. Это город Бор в Нижегородской области. У входа в жилье женщины был обнаружен, ну, тоже вот был обнаружен, сразу вопрос у меня, коврик с государственной символикой. Обнаружили силовики. Действия иностранки расценили как возможное надругательство над госсимволом. Сама задержанная поясняет, что нашла коврик на мусорке незадолго до рейда, принесла домой, чтобы постирать и почистить. Понятно, что отмазывается. Ну, мне понятно, по крайней мере. Значит, в отношении ее составили протокол нарушения правил въезда или режим пребывания. И правоохранительные органы проводили проверку по статье «Надругательство над госфлагом». Однако, по последним данным, уголовное дело возбуждено не было. Ну, значит, ситуацию на контроль взяло агентство миграции Узбекистана и генконсульство республики в Казани. Женщины оказали правовую помощь, и за счет средств узбекского миграционного фонда ей приобрели авиабилет домой на 6 августа. Ну, то есть завтра отправится домой. Вот давайте разбираться.
2: Отлично, очень хорошее состояние. А с чем тут разбираться? У нас с вами мало достаточно деталей. Видите, у меня вот один вопрос к такого рода людям, да и к официальным лицам Узбекистана. А почему она не положила узбекский флаг и не стала о него ноги вытирать? Ну вот давайте так, наши вот радиослушатели, да? А мы правда думаем, что это какая-то случайность, что она не подумала, не знала, нашла где-то, положила случайно, хотела почистить, и вдруг оказался под ногами. У нее же узбекский флаг не оказался под ногами. Правильно? Ну, вот вы и... как бы, Алексей, вы сказали, все здесь понятно, очевидно, отмазывается. Ну, конечно, отмазывается. Решили не возбуждать уголовное дело? Ну да, наверное. Тут как раз вопрос доказывания достаточно сложный. Субъективной стороны, что она хотела сделать, какие были намерения. У нас же нет объективного мнения. Да? Это надо анализировать субъективную сторону. В данном случае, ну, действительно, слушайте, человек оказал очевидно неуважение государственным символам Российской Федерации. Ну, и отправим его просто домой.
1: Ну, да, но... Я, кстати, честно говоря, не уверен, что она прям хотела...
2: Я бы сказал, очень гуманно даже.
1: Ну да, уголовное дело-то не возбудили, да. Значит, я просто подумал, что это действительно могло быть не, ну, не с мотивом осквернения. Может быть, она действительно таким... Она просто не, ну, как бы не отдавала отчет своим лицам, что это может быть воспринято как осквернение. Может быть, она, наоборот, хотела каким-то
2: это
1: образом...
2: Это те лица, которые не отдают себе отчет, что их действия могут восприниматься как оскорбление людей, которые здесь живут, религий традиционных, которые здесь исповедуются, символов государства, которые здесь сохраняются, защищаются. Если люди не отдают себе отчет, что их действия могут приводить вот к такого рода восприятию со стороны людей, государственных органов, им не надо тут находиться, они в своей стране. Ну все. Вполне разумное, я бы сказал, гуманное решение предложить ей просто покинуть страну и дальше вытирать ноги о флаг Узбекистана, если так принято. Может, у них так принято?
1: Может.
2: Мы не знаем. Мне кажется, что нет, но Бог его знает, да, как там вот принято у них в семье, там, в месте, где она проживает, там, в населенном пункте или городе. Может быть, у них принято класть флаг своей страны на пол и вытирать о него ноги. Не знаю. Мне кажется, что нет, но Бог его знает. Поэтому, ну, пусть она там живет.
1: Да, справедливо, да, но просто и посмотреть бы на реакцию, ну, например, не дай бог, да, если кому-то там из приезжих, например, да, в Узбекистан или любую другую страну, ну, да, не знаю, в любую страну, европейскую, азиатскую, Таиланд даже, да, постелить коврик, действительно вытирать ноги, как там будет смотреть на нее, это правда.
2: Я думаю, так же посмотрят.
1: Совершенно верно, да. Значит, но вот использование госсимволики, с вашей точки зрения, требует дополнительной какой-то регуляции? Ну, простите, ради бога, нет. Значит, трусы продаются с триколором. Ну, и люди покупают, находятся люди, которые покупают. Или плавки там, например, выходят в...
2: Слушайте, мы не сможем никогда в законодательстве описать все абсолютно ситуации, которые вот вы сейчас начнете придумывать там. Я не знаю, почему там на вазе на какой-нибудь нельзя изобразить, или еще на чем-нибудь, или там где-то еще нарисовать. Слушайте, есть определенное общественное восприятие этого. Да? Тут важна субъективная сторона и намерение лица. Ну, тут очевидно, да, но невозможно не понимать здравому человеку, что нельзя, находясь в стране, вытирать ноги о флаг этого государства. Мне кажется, это достаточно очевидно, понятно и просто, да. Сказать, что из-за этого надо сейчас менять закон и писать, нельзя носить государственный флаг на коврике для ног, так законы не пишут.
1: Ну да, хотя я посмотрел именно про коврики. Именно про коврики. Есть, ну прям я не знаю, насколько там сказать вот этот, но использование в качестве предверного коврика однозначно считается надругательством и в Европе, и в Азии, и в Латинской Америке. Потому что везде, ну, видите, запрещено. Да, да.
2: Да, видите, как все просто.
1: Да.
2: Но скорее надо отталкиваться от практики, которая складывается, судебной практики в частности, практики правоприменения, да? Я это тоже часть правовой реальности, не только то, что написано в конституционном законе по данному вопросу, но отталкивайтесь от практики, тем более, что это, как вы справедливо говорите, понятно, что называется, во всех странах и на всех континентах, да? Что такого рода вещи делать нельзя.
1: Но этот же коврик не был соткан азиатскими, значит, я не знаю, этими ковропредельщицами, или как их там называют, в общем, ткачихами азиатскими. Это вполне себе какое-то очевидное производство, да, не знаю, там, малый бизнес, средний бизнес. Я думаю, что можно зайти в какие-нибудь там эти наши маркетплейсы, забить там коврик с флагом, например, и приобрести его. Но если это приобретается, если это можно пойти и купить, значит, это же разрешено, и значит, его можно использовать. Андрей Александрович, не так ли?
2: Не знаю, там написано разве коврик для ног. Но если государственный флаг в виде ковра, я в этом не вижу никакой проблемы. Вопрос в том, как ты к этому используешь. Знаете, можно и флаг просто положить под ноги и вытирать флаг ноги. Ну так что, флаг теперь не производить и нельзя как бы в магазине свободно продавать?
1: Вот сейчас проведем эксперимент. Предверный коврик, триколор. Это я зашел в этот, в триколор. Триколор. Вот он. Значит, зашел в маркетплейс прямо сейчас. Значит, 1600. Вот нет, кстати. Смотрите, ни одного коврика не выдает. Вот клянусь, ну, конечно, просто слушателям нет. Говорю, нет, ну, ни одного коврика.
2: Потому что это всем понятно, что это делать нельзя.
1: Да. А если сейчас, флаг США, сейчас мы попробуем, флаг США, интересно, флаг США будет или нет? За другие... В Дании в этом смысле, слушателям просто скажу, есть такой, ну, я не знаю, можно, да, предверный коврик флаг США есть, можно купить. Всего лишь 1300 рублей, даже 876. Значит, в Дании нельзя...
2: Надеюсь, он пользуется спросом.
1: Да, надеюсь. Да, в Дании нельзя чужие флаги топтать. Свой можно, кстати, в Дании вот такое законодательство.
2: Ну, но... послушайте, а в Великобритании нельзя вывешивать. Слушайте, это же очень интересно, да? Вот уж что интересно, Алексей, на самом деле. А в Великобритании нельзя вывешивать национальный флаг на улицах, потому что это оскорбляет мигрантов. И множество судов британских принимают подобного рода решения, и это считается нормой. Я вот поддерживаю, например, да, как бы стыдиться собственного национального флага британцев приучает родное британское правительство и судебная система. Отлично.
1: Да. Да, ну и датчан тоже в этом смысле, у них же были всякие печальные прецеденты, да, мы помним, там и сжигали, и реакцию на сжигание там и флагов, и книг определенных, значит, это да.
2: Так... Ну, такое любопытство во многих странах происходило, надо ради... справедливости, да, скажем, не только в Дании. Периодически происходят такие вещи, ну, как-то правовая система в силу местных традиций реагирует на такого рода вещи.
1: Угу. Ну, вот от частного случая...
2: Я думаю, что, к большому сожалению моему, в большинстве европейских стран вам ничего не будет, если вы пойдете в публичное место и сожжете там Библию.
1: Угу.
2: Но если вы попробуете сжечь Коран, то за вами тут же придут. Будьте уверены.
1: Да.
2: Той же самой Великобритании.
1: Да. Причем не всегда правоохранительный орган. Тут еще неизвестно, так сказать, кого...
2: Ну, как бы мы говорим о правоохранительном государстве, да? Мы говорим о государстве. Государство за вами придет. Полиция за вами придет.
1: Переходим от частного случая к общему. Президент Путин одобрил законодательные акты, направленные на усиление контроля за миграционными потоками. Мы тоже это неоднократно обсуждали. Андрей Александрович комментировал это. Значит, обязанность иностранцев предоставлять справку о наличии отсутствия судимости при подаче документов на временное проживание и вид на жительство. Наличие неснятой судимости за любое преступление, совершенное как в России, так и за ее пределами, станет основанием до отказа. Исключение составляют лишь беженцы и лица, получившие в России политическое или временное убежище, да.
2: Да, мы обсуждали, пожалуйста, что еще вы хотели тут сказать.
1: Ну, будет ли продолжаться, что ли, так сказать, эта работа по...
2: Ну, сейчас закон принят, президент его подписал, и надеюсь, что эта работа начнется сейчас в таком ключе, потому что, когда предоставляется право на постоянное проживание или учебу даже, лицу, которое осуждено по разного рода статьям. Мягко говоря, мы не хотели бы здесь видеть людей, которые там по разного рода экстремистским статьям осуждены. Да и неважно, по каким. То есть люди, очевидно, не уважают закон, и мы повышаем риски здесь, у нас в стране, если таких людей пускаем и позволяем им легально находиться на территории нашей страны. Разумно? Вполне разумно.
1: Но мы просто говорили, в том числе с вами, может быть, напомним слушателям, что до этого, ну, например, у таможенников, которые проверили, или там при проверке документов, когда, так сказать, кто-то рабочую визу оформляет, до этого тоже существовали инструменты, позволяющие не пускать, например, да, тех, кто с точки зрения силовиков, силовых органов, структур является угрозой.
2: Нет, вопрос не в том, чтобы не пускать, давайте не путать разные вещи. Человек уже находится на территории нашей страны. И он хотел бы здесь получить право на проживание, законное, легальное право на проживание. Закон вот этому препятствие устанавливает, если человек был когда-то там осужден. В принципе, может быть, он и может пересечь границу для каких-то целей, да? Но он не может получить законное право находиться здесь, например, постоянно проживать на территории Российской Федерации, если попадает в ту категорию, которые вы перечислили. Вот о чем.
1: Объяснить тогда. Тогда действительно я не разобрался. Значит, получение разрешения на временное проживание. Это какой-то регламентируемый срок, ну, типа, вот если он на 15 дней он может въехать, а полгода здесь жить не может. Так получается? Разрешение на временное проживание. Не вспомните, может, я могу это сейчас, на самом деле, узнать там у Ясеня, да, но в целом, так сказать.
2: Я просто не понимаю, что тебе вопрос... Есть для того, чтобы находиться на территории Российской Федерации, иностранные граждане должны иметь одно из законных оснований. Например, они прибывают в качестве трудовых мигрантов. Тогда это патент, договор и так далее. Они прибывают сюда на учебу. Тогда это подтверждение, что они зачислены в высшее учебное заведение, ну и так далее. А есть граждане, которые пересекли границу, ну, например, в качестве трудового мигранта, и в силу каких-то причин. Они хотели бы здесь остаться и получить разрешение на постоянное проживание на территории Российской Федерации. Они не становятся гражданами, да, но тем не менее получают право проживать здесь, на территории Российской Федерации. Брак заключают с российским гражданином, например. Да? Так вот, для того, чтобы получить такого рода разрешение, теперь установлено препятствие. Вот перечень тех категорий, которые вы перечислили в самом начале.
1: Ну да, просто вот это вот меня смутило, разрешение на временное проживание. Это, значит, документ, который дает право жить и работать в России беспатентно до 3 лет.
2: Даже если отпадут основания, да, как бы, да, вот так, которые я перечислял выше.
1: Да. Да. А туризм вот этот без виз до 16 дней,
2: это,
1: он...
2: Это все, пожалуйста.
1: Угу. Ну, тут просто...
2: Это все, пожалуйста.
1: Да.
2: Да, неважно, с визой, без визы, какие-то страны без визы, какие-то с визой. Просто иностранец, который имеет, попадает вот в эту категорию, не сможет получить право на постоянное проживание в Российской Федерации. Временное там проживание.
1: Угу. Так. Вот тут Артем, наш шеф-редактор, спрашивает. Въезд в Казахстан для иностранцев предложили сделать платным. В Казахстане хотят ввести платное разрешение на въезд для иностранцев. соответствующий проект поправок предлагает МВД республики. С вашей точки зрения, Андрей Александрович, нужно ли нам перенимать этот опыт, вот такая мера, так сказать?
2: Слушайте, вопрос не в том, нужно ли нам перенимать этот опыт. Казахстан – суверенное государство. И он может сам определить, на каких условиях граждане другой страны будут пересекать его границу. Это суверенное право Казахстана. И пусть они решают так, как считают нужным. Но если в отношении российских граждан будет введено такое правило, то я считаю, что зеркальные правила должны быть введены в отношении граждан Казахстана. Это всеобщая практика, международная, дипломатическая, что вводятся зеркальные правила или зеркальные ограничения. Если будут введены такого рода нормы и правила Казахстаном в отношении россиян, что Казахстан может ввести в отношении каких-то стран одни правила, в отношении других другие. Но если в отношении россиян будут введены такие правила, Россия должна зеркально ввести такие же правила в отношении граждан Казахстана. Вот и все.
1: Еще одна новость, которую хотели бы обсудить, касается нашумевшей истории про убийство двух молодых наших соотечественников в Таиланде, в Паттайе.
2: Да, очень печальная, я понимаю, резонансная история, которая там на самый высокий политический уровень в Таиланде.
1: Да. Вот с вашей точки зрения, вот Таиланд признал, что эта трагедия, это убийство подрывает туристический имидж Таиланда. Ну и мы видим, на самом деле, да, это там силовики включились, и все это, так сказать, подвергалось, ну, такой широкой огласке, никто не пытался скрывать, никто не замалчивал, ничего, значит, МИД Таиланда передал российскому руководителю внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову письмо по поводу гибели Назимовых. Вот с вашей точки зрения, как Россия может участвовать в наказании преступников? Должна ли участвовать в наказании преступников, которые совершили?
2: Нет, конечно. Как Россия может участвовать в наказании преступников? Ну, тоже что тут ерунда. Совершено преступление на территории Таиланда, совершено гражданами Таиланда, да, в отношении россиян, безусловно. Да? Таиланд, надо сказать, что предпринял все меры, которые были необходимы, этих людей, преступников, нашли. Там сейчас возбуждено дело уголовное, да, и, ну, и посмотрим, должен еще суд осудить. Но, скажем так, исходя из той информации, которой мы с вами располагаем, по всей видимости, велика очень вероятность того, что это именно те люди, которые совершили убийство двух граждан Российской Федерации. Конечно, мы видим, что Таиланд достаточно болезненно отреагировал на эту ситуацию, потому что на большой резонанс иностранные граждане. Потому что у нас с Таиландом, ну, достаточно хорошие отношения, да, со страной. И много россиян туда приезжает. И туристический бизнес для Таиланда, ну, достаточно важная часть экономики, да. Таиланд с этим разберется. Да, я так понимаю, законодательство в Таиланде достаточно жесткое. И боюсь, что там либо очень большие сроки, либо высшая мера, не помню точно, есть ли в Таиланде высшая мера, мне кажется, что есть. Высшая мера наказания для такого рода преступников. А как Россия может поучаствовать в наказании? Слушайте, а давайте зададим себе вопрос. А если в отношении тайских, да, или граждан любой другой страны в России совершается преступление, мы что, разрешим, чтобы иностранное государство поучаствовало в наказании российских граждан? Нет, конечно. Ну, суверенитет – это право осуществлять всю полноту государственной власти на своей территории. И у нас, мне кажется, в данном случае нет никаких оснований сомневаться в том, что Таиланд в полном объеме это преступление расследует, виновные будут установлены и наказаны в соответствии с уголовным законодательством Королевства Таиланд. И я подчеркну, что законодательство там, ну, достаточно жесткое. По многим вопросам, думаю, что намного жестче, чем российское.
1: Да, в Таиланде существует смертная казнь, предусмотрена убийство. Да.
2: Поэтому, ну, подчеркну еще раз, что Таиланд суверенное государство, и он разберется с этой ситуацией. Ну, а я могу только высказать, конечно же, соболезнования семье, родителям, там, близким этих ребят, их друзьям. Они погибли, молодые люди, и, конечно же, это страшная трагедия для семьи.
1: Да, чудовищная абсолютно трагедия. Действительно, это там, когда вот я услышал, что в качестве, ну, типа мотива, почему, ну, мотоцикл. Ну, какой к чертовой матери тоже мотоцикл? Что из-за мотоцикла двух людей убивать? Хотя, насколько я понимаю...
2: Слушайте, вот... убивают за мобильный телефон.
1: Это тоже, да, справедливо.
2: За все, что угодно. Угу. К сожалению, тут вопрос не в мотоцикле, а в том, что для какой-то части людей ценность человеческой жизни почти ничего не значит. Угу. И это всегда приводит к
1: этому. Да. Так, еще одна тема. 4 минуты как раз можно к международным делам перейти. Сеута, конечно. Мигрантский кризис в Сеуте. Мы видели там разные оценки от 30 до 50 тысяч. При том, что в городе проживают 80 тысяч. Да? Но представить, конечно, масштаб очень сложно. Все видели кадры, все, так сказать, возмущались, кто-то даже злорадствовал. А с вашей точки зрения, Андрей Александрович, вот эта история, сейчас вот я слышу экспертное мнение, ну и как бы даже нет двух. Вот есть одно, которое постоянно мне приходится слышать, что это, дескать, абсолютно управляемая история. Абсолютно управляемая история. 40 тысяч человек не могут попасть в город неорганизованно. То есть это кем-то организовано и носит злой умысел. Это не то, что, так сказать, вот какой-то там форс-мажор произошел. А это, так сказать, имеет определенный умысел под собой. Согласны с такой оценкой?
2: Сложно сказать. Я не стал бы делать такой вывод. У меня следующий есть вывод. Да, наверное... Этих людей кто-то организовывал. Но они исходили из того, что Верховный суд Испании принял достаточно странное, на мой взгляд, решение, но это, опять же, их дело. Они решили, что миграционных преступников, которые прибывают по морю, нельзя депортировать. Надо сначала разбираться, есть ли у них право там на убежище и так далее, и так далее. Это достаточно сложное решение, но, тем не менее, суть в этом. И кто-то использовал это решение, возможно, для того, чтобы сорганизовать вот этот кризис. Да? Да, левое правительство Испании не самое популярное правительство в Евросоюзе и у нынешних лидеров Соединенных Штатов, безусловно. Но сказать, что это они организовали целенаправленно такую историю, ну, для этого надо больше намного фактов иметь. Я думаю, что могли быть просто разного рода общественные активисты, которые таким образом интерпретировали судебные решения испанские, что вот сподвигли людей на такое массовое действие. Мне бы тут показалось важным другое. Ведь, по сути дела, да, это, конечно, наследие колониального прошлого, но Сеута, Мелидия – это испанская территория. Испания оказалась не в состоянии защитить собственную территорию. Mm-hmm. Да? Это, по сути дела, настоящее вторжение. Оно ничем от этого не отличается, да? И испанские власти показали себя, ну, скажем так, очень малодееспособными в этой части. А вот реакция европейцев, она была достаточно интересной. Насколько я понимаю, нет права ни у кого приостанавливать Шенген с Испанией. Но, тем не менее, ряд государств, в том числе Италия, по-моему, Люксембург и еще там несколько стран, заявили, что они останавливают Шенген с Испанией. Вот за этим надо понаблюдать. Это достаточно интересно. То есть ваша версия о вовлеченности неких сил европейских в этот кризис, ну, возможно, имеет под собой какое-то основание. Потому что слишком уж дискоординированно действовали европейские правительства против Испании в данной ситуации. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это через море, да, и в континентальную Испанию попасть из Сеуты, ну, в общем, это не самое простое дело.
1: Да, справедливо. Но действительно будем наблюдать. Очень уж любопытно. И действительно резонанс для самой...
2: Они, бедные европейцы, всего российского вторжения опасаются. А у них несколько десятков тысяч африканцев просто взяли и пересекли границу. И ничего с этим сделать европейцы оказались не в силах. Они так без оружия, на всякий случай.
1: Да, совершенно верно. Да, вплавь просто брасом. Кто кролем, кто на спине и так далее. Спасибо большое. Благодарим за ответ на вопросы. Спасибо. Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, был с нами на прямой связи.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Рекомендации по использованию гаджетов детьми. Контекст. Не более 20 минут в день для 2-3-летних и до 2 часов для подростков 11-16 лет. Минпросвещение рекомендовало родителям максимально ограничить использование детьми электронных устройств и в обязательном порядке чередовать экранное время с физической активностью. Особый контроль необходимо обеспечить над осанкой юных пользователей во время просмотров, а также нагрузку на слух и зрение. Предпочтение в воспитательном процессе ведомство предлагает отдавать подвижным играм, творческим занятиям и общению в кругу семьи. По мнению специалистов, чрезмерное сидение в смартфонах, планшетах и ноутбуках никаких плюсов юным гражданам не сулит. Короткие видео, игры и переписка перегружают мозг, отучают от привычки концентрировать внимание и доводить начатое до конца. Не оставляют сил и времени на учебу, спорт и хобби. Гаджетозависимость снижает работоспособность и становится причиной нервных расстройств. По данным Роспотребнадзора, от 30 до 50% школьников к окончанию обучения сталкиваются с близорукостью и начинают носить очки. Проблемы также возникают со сколиозом, что при прогрессировании может привести к серьезным последствиям.

0: пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
1: Узнать за 90 секунд. Курьезный случай с французским авангардистом Пьером Брассо поставил под сомнение ценность этого жанра изобразительного искусства. Показанные произведения никому неизвестного, но якобы подающего огромные надежды мастера кисти на выставке в шведском Гетеборге произвели фурор. Специалисты по живописи признали автора восходящим гением, а его работы – лучшими экспонатами. Чего они только не говорили про мазню на полотнах. Мол, художник обладает яростным, решительным и одновременно изящным стилем. Дескать, его образы поражают воображение и не оставляют равнодушными истинных ценителей продвинутого искусства. Но затем случился конфуз. Оказалось, что мсье Брассо вовсе не человек, а 4-летний шимпанзе Питер, взятый на прокат в зоопарке. Идея устроить грандиозную мистификацию пришла в голову журналисту «Желтой газеты» Эки Аксельсону в местном пивбаре. А дальше дело техники. Взял обезьяну, подкупив смотрителя зоопарка, со скрипом обучил ее нанесению краски на холст и отобрал несколько, с позволения сказать, картин, а потом выставил под вымышленным именем. Искусствоведы потом краснели и оправдывались во время разговоров о том, что они могут назначить гением даже городского голубя.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Якутске 9 часов утра, в Астане 5, в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Украинская логистика не успевает пропускать военные грузы из стран НАТО. Президент США заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном. Фотовыставка Русского географического общества открылась в музее города Гаваны. Подробности далее. Украинская логистика не успевает пропускать военные грузы из стран НАТО после того, как морские перевозки практически прекратились из-за ежедневных ударов российских войск по украинским портам и судам, и теперь эти грузы скапливаются на границе с Польшей и Румынией. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. С середины июля вооруженные силы России, как сообщает Минобороны, наносят ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре. По словам Лебедева, из-за этого страны НАТО прекратили поставки вооружений и грузов двойного назначения в порты Одесского региона. В результате основной поток западного вооружения был перенаправлен на железнодорожную логистику Западной Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще настроен на заключение мирной сделки с Ираном. Глава Белого дома 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Исламскую республику. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Партия «Сумар» внесла на рассмотрение в Конгресс Испании предложение не проводить чемпионат мира по футболу в 2030 году вместе с Марокко из-за событий в Сеуте. Об этом сообщают СМИ. Парламентарии в документе призывают правительство сообщить ФИФА, Королевской футбольной федерации Испании, властям Португалии о необходимости пересмотреть и оценить модель совместной организации чемпионата. Партия подчеркнула, что проведение такого турнира связано с использованием государственных ресурсов, гарантии, инвестиций, инфраструктуры. Поэтому страны-организаторы должны придерживаться международного права и принципов демократии. Группа призвала проверить соблюдение устава ФИФА и политики организации в области прав человека, а также подготовить независимое исследование рисков в этой сфере в принимающих странах. Пакистан, Россия и Белоруссия планируют запуск тестового грузового железнодорожного маршрута. Однако главным препятствием остается недостроенный транзитный отрезок пути в Иране. Об этом сообщил посол Пакистана в России Файсал Ниаз Термизи. По его словам, доставка товаров по железной дороге – это просто самый эффективный и экономичный из доступных способов транспортировки. Он отметил, что создание постоянного грузового железнодорожного сообщения между странами вполне допустимо. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги с западного маршрута города Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта более 1,5 миллиарда рублей. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, и мы начинаем авторскую программу политического общественного деятеля Дмитрия Васильца, который сейчас со мной в студии находится. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Владимир Зеленский, благополучно пережив очередной обстрел города Киева, сделал заявление, которое состоит примерно из двух частей. Первая из них